0: И что и ждать от человека, собирающегося умирать. Подумала про себя миссис Перл и, засунув письмо под мышку, поспешила домой. Войдя в дом, она тотчас же направилась в гостиную и опустилась на диван, не снимая шляпу и пальто. Затем раскрыла конверт и извлекла его содержимое. В конверте оказалось 15-20 страниц белой линованной бумаги, сложенных вдвое и скрепленных вместе с скрепкой в левом верхнем углу. Каждая страница была исписана мелким аккуратным почерком с наклоном вперед, так хорошо ей знакомым, но когда она увидела, сколько написано и в какой аккуратной деловой манере, а на первой странице даже нет учтивого обращения, каким начинает всякое письмо, она заподозрила неладное. Она отвернулась и закурила. Затянувшись, положила сигарету в пепельницу. «Если письмо о том, о чем я догадываюсь», — сказала она про себя, — «то я не хочу его читать. Но разве можно не прочесть письмо от покойного?» «Можно». «Как сказать?» Миссис Перл бросила взгляд на пустое кресло Уильяма, стоявшее по другую сторону камина. Большое кресло, обитое коричневой кожей. За долгие годы ягодицы мужа проделали в нем вмятину. Выше на подголовнике темное овальное пятно. Он обычно читал в этом кресле, а она сидела напротив на диване, пришивая пуговицы, штопая носки или ставя заплаты на локти пиджака, и его глаза то и дело отрывались от книги и устремлялись на нее. Притом взгляд был внимательный, но какой-то до странности безучастный, точно что-то подсчитывающий. Ей никогда не нравились эти глаза. Они были голубовато-ледяными, холодными, маленькими и довольно близко посаженными. Их разделяли две глубокие вертикальные морщины неодобрения. Всю жизнь эти глаза следили за ней. И даже теперь, после недели одиночества, проведенной в доме, у нее иногда возникало тревожное чувство, будто они по-прежнему тут и глядят на нее из дверных проемов пустых кресел в окна по ночам. Она медленно раскрыла сумочку и достала очки. Потом, держа страницы высоко перед собой, чтобы на них падал вечерний свет из окна у нее за спиной, начала читать. «Это послание, моя дорогая Мэри, предназначено только для тебя, и оно будет вручено тебе вскоре после того, как меня не станет. Не волнуйся, когда увидишь всю эту писанину. С моей стороны, это всего лишь попытка подробно объяснить тебе, что Лэнди намерен проделать со мной и почему я согласился на то, чтобы он это сделал, а также каковы его замыслы и надежды. Ты моя жена и имеешь право знать все. Я бы даже сказал, что ты обязана это знать. В последние несколько дней я весьма настойчиво пытался поговорить с тобой о Лэнди, но ты упорно отказывалась меня выслушать. Это, как я тебе уже говорил, очень глупая позиция. Главным образом она проистекает от невежества, и я абсолютно убежден, что если бы только тебе были известны все факты, ты бы незамедлительно изменила свою точку зрения. А вот почему я надеюсь, что когда меня с тобой больше не будет, а твое горе поутихнет, ты согласишься внимательнее выслушать меня с помощью этих страниц. Клянусь тебе, что когда ты прочитаешь этот рассказ, твое чувство антипатии исчезнет, и на его место заступит энтузиазм. Я даже осмеливаюсь надеяться, что ты будешь немного гордиться тем, что я сделал. Когда будешь читать, прости меня, если сможешь, за холодность изложения, но это единственный известный мне способ донести до тебя то, что я хочу сказать. Видишь ли, по мере того, как кончается мой срок, естественно, что меня переполняют всякого рода чувства. С каждым днем мне становится все тягостнее, особенно по вечерам. Если бы я не старался сдерживаться, мои чувства выплеснулись бы на эти страницы. У меня, к примеру, есть желание написать что-нибудь о тебе, о том, какой хорошей женой ты была для меня в продолжении многих лет. И я обещаю тебе, что если у меня будет время и останутся хоть какие-то силы, это будет следующее, что я сделаю. У меня также есть сильное желание поговорить о моем Оксфорде, в котором я жил и преподавал в последние 17 лет, рассказать что-нибудь о его величии, объяснить, если смогу, хотя бы немного из того, что значит иметь возможность работать здесь. В этой мрачной спальне мне теперь являются все те места, которые я так любил. Они ослепительно прекрасны, какими и всегда были, а сегодня почему-то я вижу их более отчетливо, чем когда-либо. Тропинка вокруг озера в парке Вустер-колледжа, где гулял Лавлейс. Ворота в Пемброук-колледже. Вид западной части города с башни Магдалины. Здание Крайстчёрч-колледжа. Маленький сад с декоративными каменными горками, где я насчитал больше дюжины сортов колокольчиков, включая редкую и изящную эс-вальдштейнию. Вот видишь, я еще не подступился к тому, что хотел сказать, а уже ухожу в сторону. Поэтому позволь мне теперь приступить к делу. Дальше читай медленно, моя дорогая, без всякого чувства скорби или неодобрения, что только затруднит тебе понимание. Обещай же мне, что будешь читать медленно, и прежде чем начать, возьми себя в руки и наберись терпения. Подробности болезни, столь неожиданно сразившей меня в середине моей жизни, тебе известны. Нет нужды тратить время на то, чтобы останавливаться на них, разве что мне следует сразу же признаться. Как же глупо было с моей стороны не обратиться к врачу раньше. Рак — одна из немногих болезней, которые современные лекарства излечить не могут. Хирург может оперировать, если рак не слишком далеко распространился. Однако, что касается меня, я не только чересчур запустил болезнь, но рак еще имел наглость напасть и на мою поджелудочную железу, сделав в равной мере невозможным как хирургическое вмешательство, так и надежду на то, чтобы выжить. Жить мне оставалось от месяца до полугода, жить только за тем, чтобы все больше мрачнеть с каждым часом, как вдруг явился Лэнди. Это было 6 недель назад, как-то во вторник утром, очень рано, задолго до того, когда приходишь ты, и едва он вошел, я понял, он что-то задумал. Он не подкрался ко мне на цыпочках с робким и смущенным видом, не зная, что сказать, как остальные мои посетители. Лэнди явился уверенным в себе, улыбающимся, подошел к кровати и, остановившись, поглядел на меня сверху вниз с безумным, веселым огоньком в глазах, а потом сказал: «Уильям, мальчик мой, это прекрасно. Именно ты мне и нужен. Мне, пожалуй, следует объяснить тебе, что, хотя Джон Лэнди не был никогда у нас в доме, а ты редко, если вообще когда-нибудь встречалась с ним, я был дружен с ним не меньше 9 лет». Разумеется, я прежде всего преподаватель философии, но, как ты знаешь, в последнее время я довольно основательно увлекся психологией. Поэтому наши с Лэнди интересы частично совпали. Он замечательный нейрохирург, один из самых искусных, а недавно был настолько любезен, что позволил мне ознакомиться с результатами своей работы, в частности, в области воздействия префронтальной лоботомии на различные типы психопатии. Поэтому ты понимаешь, что когда он неожиданно появился у меня во вторник утром, нам было о чем поговорить. «Послушай», — сказал он, придвигая стул к кровати, — «через несколько недель ты умрешь. Так?» Вопрос этот, исходивший от Лэнди, не показался мне таким уж бестактным. Довольно занятно, когда к тебе приходит кто-то настолько смелый, что затрагивает запрещенный предмет. Ты скончаешься прямо здесь, в этой палате, а потом тебя вынесут и кремируют. «Похоронят», — уточнил я. «И того хуже. А что потом? Ты что, надеешься попасть в рай?»
1: «Сомневаюсь», — сказал я, — «хотя думать об этом утешительно».
0: «А может, в ад попадешь?»
1: «Не вижу причин, чтобы меня туда отправили».
0: «Этого никогда не знаешь, мой дорогой Уильям».
1: «А к чему весь этот разговор?» — спросил я. «Видишь ли», — произнес он, и я заметил, что он внимательно посмотрел на меня.
0: «Лично я не верю в то, что после того, как ты умрешь, ты когда-нибудь услышишь о себе снова, если только...» Тут он умолк, улыбнулся и придвинулся еще ближе.
1: «Если, конечно, у тебя хватит ума верить себя в мои руки. Не хотел бы ты обдумать одно предложение?»
0: Он пристально и как-то жадно рассматривал меня. Точно я был куском отличной говядины, лежавшей на прилавке, а он его купил и теперь ждет, когда покупку завернут.
1: «Я вполне серьезен, Уильям. Ты не хотел бы обдумать одно предложение?» Не понимаю, о чем ты говоришь.
0: Тогда слушай, и я тебе скажу. Так ты и будешь меня слушать?
1: Давай, говори, если хочешь. Не думаю, что очень много потеряю, если выслушаю тебя.
0: Напротив, ты много приобретешь, особенно после того, как умрешь.
1: Уверен, он ждал, что я вздрогну при этих словах. Но я был и к ним готов, сам не знаю почему. Я лежал совершенно неподвижно, не сводя глаз с его лица, на котором застыла открытая улыбка, обнажавшая золото верхнего зубного протеза в левом углу рта.
0: Над этим, Уильям, я потихоньку работал в продолжении нескольких лет. Кое-кто мне тут в больнице помогал, особенно Моррисон, и мы провели серию весьма успешных экспериментов с лабораторными животными. Теперь я готов рискнуть и на человеке. Идея грандиозная и, на первый взгляд, может показаться нереальной, но с хирургической точки зрения не видно причин, почему она не может быть в той или иной степени осуществима.
1: Лэнди подался вперед и уперся обеими руками о край кровати. У него доброе лицо, красивое, какими бывают худые лица, и на нем нет того выражения, которое присуще всем врачам. Тебе ведь знакомо это выражение, оно у них почти у всех одинаковое. Напоминает тусклую вывеску, гласящую «Только я могу спасти вас». Между тем глаза Джона Лэнди были широко раскрыты и лихорадочно блестели.
0: «Довольно давно», — сказал он, — «я видел короткий медицинский фильм, привезенный из России. Зрелище весьма неприятное, но интересное. В нем показана голова собаки, отделенное тело. Однако снабжение кровью осуществлялось по артериям и венам с помощью искусственного сердца. Вот что меня заинтересовало. Голова этой собаки, лежавшая на чем-то вроде подноса, была живая. Мозг функционировал. Это было доказано с помощью нескольких тестов. Например, когда губы собаки смазывали пищей, высовывался язык, и она слизывала ее, а глаза следили за человеком, двигавшимся по комнате. Разумно было заключить, что голова и мозг не обязательно должны быть присоединены к остальной части тела, чтобы продолжать жить, при условии, разумеется, что должным образом обеспечивается снабжение оксигенированной кровью. Далее. После просмотра фильма у меня зародилась мысль отделить мозг от черепа человека и поддерживать его живым и функционирующим как независимое целое в течение неограниченного времени после смерти. Твой мозг, к примеру, после твоей смерти.
1: «Мне это не нравится», — сказал я.
0: «Не прерывай меня, Уильям, дай мне закончить». Насколько я мог судить по результатам последующих экспериментов, мозг является удивительно автономным объектом. Он вырабатывает свою собственную спинномозговую жидкость. На его волшебной мыслительной активности никак не отражается отсутствие конечностей, туловища или даже костей черепа, при условии, как я сказал, что беспрерывно осуществляется его питание, насыщенной кислородом кровью.
1: «Мой дорогой Уильям, ты только подумай о своем собственном мозге. Он отлично сохранился, он битком набит знаниями, которые ты приобретал всю свою жизнь. У тебя ушли долгие годы на то, чтобы сделать его таким, какой он есть. Он только начинает выдавать первоклассные оригинальные идеи. И между тем, скоро ему придется умереть вместе с твоим телом, просто потому, что твоя дурацкая поджелудочная железа нафарширована раковыми клетками».
0: «Благодарю», — сказал я ему. «Ты можешь остановиться. Отвратительная идея, и даже если бы ты смог осуществить ее, в чем я сомневаюсь, в этом не было бы совершенно никакого смысла. Зачем поддерживать мой мозг живым, если я не смогу говорить, видеть, слышать или чувствовать? Лично я ничего более неприятного вообразить не могу».
1: «Я уверен, ты сможешь общаться с нами», — возразил Лэнди. «И мы даже могли бы сделать так, чтобы ты немного видел. Но давай не будем торопиться, к этому я еще вернусь. Остается тот факт, что ты очень скоро умрешь, что бы ни случилось. А в мои планы не входит, каким бы то ни было образом, притрагиваться к тебе, пока ты не умер. Подумай же, Уильям. Ни один настоящий философ не стал бы возражать против того, чтобы отдать свое мертвое тело науке».
0: «Это не совсем честно», — ответил я. «Мне кажется, к тому времени, когда ты разделаешься со мной, возникнут некоторые сомнения на тот счет, умер я или еще живой.
1: Что ж, слегка улыбнувшись, произнес он, думаю, тут ты прав.
0: Но мне кажется, ты не должен так быстро отваживать меня, пока не узнал еще кое-что.
1: Я уже сказал, что не хочу больше слушать.
0: Может, закуришь? Спросил он, протягивая мне свой портсигар.
1: Ты же знаешь, я не курю.
0: Он взял сигарету и прикурил ее от крошечной серебряной зажигалки размером не больше шиллинга. «Подарок тех, кто делает для меня инструменты», — сказал он. «Остроумно, не правда ли?» Я осмотрел зажигалку и вернул ее ему.
1: «Я могу продолжать?» — спросил он.
0: «Лучше не надо.
1: А ты лежи себе тихо и слушай. Думаю, тебе будет интересно».
0: На тумбочке рядом с кроватью стояла тарелка с виноградом. Я поставил тарелку себе на грудь и стал есть.
1: «В тот самый момент, когда ты умрешь», — сказал Лэнди, «я должен быть рядом, чтобы попытаться, не теряя времени, сохранить твой мозг живым».
0: «То есть оставить его в голове?»
1: «Для начала, да. Я вынужден буду это сделать».
0: «А потом, куда ты собираешься его поместить?»
1: «Если тебе интересно, в какой-нибудь сосуд».
0: «Ты серьезно говоришь?»
1: «Конечно, серьезно».
0: «Хорошо, продолжай.
1: Полагаю, тебе известно, что когда сердце останавливается и мозг лишается притока свежей крови и кислорода, его ткани очень скоро отмирают. Проходит минуты 4, может, 6, и он умирает окончательно. Даже спустя 3 минуты возможны необратимые последствия. Поэтому мне придется работать быстро, а с помощью аппарата можно все выполнить довольно просто».
0: «Какого еще аппарата?»
1: «Искусственного сердца. У нас есть приличное подобие прибора, первоначально изобретенного Алексисом Каролем и Линдбергом. Он насыщает кислородом кровь, поддерживает нужную температуру, откачивает кровь под необходимым давлением и проделывает другие полезные вещи. Все совсем несложно».
0: «Скажи, что ты намерен делать в момент смерти?» — спросил я.
1: «С чего начнешь?» «Тебе что-нибудь известно о системе кровоснабжения мозга?»
0: «Нет».
1: «Тогда слушай, понять нетрудно. Кровь поступает в мозг по двум основным каналам. По внутренним сонным артериям и позвоночным артериям. Каждых по две, а всего артерий 4. Это понятно?»
0: «Да».
1: «А система кровотока еще проще. Кровь уходит только по двум крупным венам, еремным. Итак, наверх тянутся 4 артерии, они, понятно, идут вверх вдоль шеи, а вниз идут 2 вены. В области головного мозга они разветвляются, но мы трогать эти каналы не собираемся».
0: «Хорошо», — сказал я. «Представь себе, что я только что умер. Что ты будешь делать?»
1: «Немедленно обнажу шейные сосуды и тотчас же произведу их катетеризацию. А это означает, что в каждой я введу большую полую иглу. 4 иглы будут подсоединены трубками к аппарату искусственного кровообращения. А затем можно будет восстановить кровообращение головного мозга с помощью искусственного сердца, подсоединив к нему предварительно отсеченные левую и правую еремные вены.
0: И я буду похож на ту русскую собаку».
1: «Не совсем. Во-первых, ты наверняка потеряешь сознание, когда умрешь. И я очень сомневаюсь, что скоро придешь в себя, если это вообще произойдет. Но вернется к тебе сознание или нет, ты окажешься в довольно любопытном состоянии, не правда ли? У тебя будет холодное мертвое тело и живой мозг». Лэнди умолк, смакуя эту радостную перспективу. Он был так увлечен и захвачен своим замыслом, что ни за что бы не поверил в то, что я не разделяю его чувств.
0: «Пока мы можем позволить себе не торопиться», — продолжал он.
1: «И поверь мне, потом у нас будет времени в обрез. Первое, что мы сделаем, отвезем тебя в операционную, разумеется, вместе с аппаратом искусственного кровообращения, который будет беспрерывно поддерживать кровоток. Следующей проблемой...»
0: «Хорошо», — перебил я его.
1: «Достаточно. Подробности мне не интересны».
0: «Нет, ты должен меня выслушать», — возразил Лэнди.
1: «Важно, чтобы ты хорошо знал, что с тобой будет происходить все это время. Понимаешь, когда к тебе вернется сознание, тебе же будет лучше, если ты сможешь уверенно вспомнить, где находишься и как там оказался. Тебе следует это знать хотя бы ради собственного спокойствия. Согласен?» Не двигаясь, я лежал на кровати и смотрел на него.
0: «Итак, следующей проблемой будет удаление мозга целого и невредимого из твоего мертвого тела. Тело не понадобится. По сути, оно уже начало разлагаться. Покровы головного мозга мне также не понадобятся. Я не хочу, чтобы они мне мешали. Мне нужен лишь мозг, чистый, прекрасный мозг, живой и цельный. Поэтому, когда ты будешь лежать у меня на столе, я возьму пилу, маленькую вибропилку и вскрою кости черепа. В это время ты еще будешь без сознания, поэтому я не буду возиться с анестезией».
2: «Черта с два не будешь», — сказал я.
0: «К тому времени ты уже будешь холодный, это я тебе обещаю, Уильям. Не забывай, ты умер за несколько минут до этого».
2: «Никому не позволю отпиливать верхнюю часть моего черепа без обезболивания», — сказал я.
0: Лэнди пожал плечами.
1: «Мне все равно», — проговорил он.
2: «С радостью дам тебе небольшую дозу какого-нибудь анестезирующего средства, если хочешь. Если тебе это доставит хоть какое-то удовольствие, я весь твой скальп пропитаю анестетиком, всю голову от шеи и выше».
0: «Большое тебе спасибо», — сказал я.
1: «Знаешь», — продолжал он, — «удивительные вещи иногда происходят. Буквально на прошлой неделе доставили человека без сознания. Я вскрыл ему череп вообще без всякого обезболивания и удалил тромб. Я продолжал работать внутри черепа, когда он очнулся и заговорил».
0: «Где я?» — спросил он.
1: «В больнице».
0: «Хм», — произнес он, — «надо же».
1: «Скажите», — спросил я у него, — «вам неприятно то, что я делаю?»
0: «Нет», — ответил он, — «совсем нет».
1: «А что вы делаете?»
0: «Удаляю тромб из вашей головы».
1: «Неужели?»
0: «Лежите спокойно, не двигайтесь, я почти закончил».
2: «Так вот, значит, отчего у меня все время болела голова», — сказал он.
0: Лэнди умолк и улыбнулся, вспоминая тот случай.
1: «Так он и сказал», — продолжал Лэнди, хотя на следующий день даже не вспомнил об этом.
0: «Смешная вещь, мозг».
2: «А мне нужен анестетик», — сказал я.
0: «Как хочешь, Уильям. А потом, как я уже говорил, я возьму маленькую вибропилу и осторожно удалю твой свод черепа. Весь, целиком. В результате обнажится верхняя часть твоего мозга, или, лучше сказать, верхняя оболочка, которой он окутан. Возможно, ты знаешь, а может и нет, что вокруг самого мозга имеются три отдельные оболочки. Внешняя, называемая дура-матер или просто лига, средняя, называемая паутиной, и внутренняя, мягкая, мозговая или просто мягкая. Большинство людей полагает, будто мозг — незащищенное вещество, которое плавает в голове в какой-то жидкости. Но это не так. Он защищен оболочками и омывается спинномозговой жидкостью, циркулирующей в зазоре между ними, известном как субарахноидальное пространство, и стекающей, как я уже говорил тебе, в венозную систему. Лично я оставил бы нетронутыми все три оболочки. Разве не красивые у них названия? Внешнее, паутинное и мягкое. Тому много причин, и не последняя среди них та, что по внешней оболочке проходят венозные каналы, которые отводят кровь из мозга в яремные вены. «Итак», — продолжал он, — «мы сняли верхнюю часть твоего черепа, так что обнажилась верхняя часть мозга, окутанного внешней оболочкой. Следующий шаг довольно сложный. Нужно высвободить весь мозг таким образом, чтобы его можно было легко извлечь, оставив при этом культи четырех питающих артерий и двух вен и подготовив их к подсоединению к аппарату. Препарирование головного мозга — чрезвычайно длительная и сложная процедура, связанная с отламыванием кости и выделением многочисленных нервов и сосудов. Единственный способ, чтобы иметь хоть какую-то надежду на успех — это взять щипцы и медленно откусывать остатки твоего черепа, очищая его сверху вниз, как апельсин, пока мозг полностью не обнажится с боков и в основании. Возникающие тут проблемы чисто технического порядка, и я не буду на них останавливаться. Это исключительно вопрос хирургической техники и терпения. И не забывай, у меня будет много времени, столько, сколько я захочу, потому что искусственное сердце будет беспрерывно качать кровь, поддерживая мозг живым. Теперь допустим, что мне удалось очистить твой череп и удалить все, что окружает мозг.
1: В этом случае он останется соединенным с телом только в основании, главным образом,

жидкость, которую используют в нейрохирургии для промывания. Теперь я совсем освобожу мозг, отделив кровеносные сосуды и вены. Потом я возьму его в руки и перенесу в сосуд. В последний раз приток крови будет прерван. Но как только мозг окажется в сосуде, и мгновение не уйдет на то, чтобы подсоединить культи артерий вен к искусственному сердцу. «И вот», — продолжал Лэнди, — «твой мозг находится в сосуде, еще живой, и что мешает ему оставаться живым очень долгое время, быть может, долгие годы, при условии, что мы будем следить за снабжением крови и работой аппарата? Но он будет функционировать». «Мой дорогой Уильям, откуда мне знать? Я даже не могу тебе сказать, восстановится ли у него когда-нибудь сознание. А если восстановится? О, это было бы замечательно». «Ты так думаешь?» Спросил я и, должен признаться, у меня на то были сомнения. «Конечно, восстановится. Он будет лежать в сосуде, и все мыслительные процессы будут протекать, как и прежде, а память... И я не буду иметь возможности видеть, чувствовать, ощущать запахи, слышать или говорить?» — спросил я. «Ага», — воскликнул он. «Я знал, что что-то забуду тебе сказать. Я не сказал тебе о глазе. Слушай, я хочу попробовать оставить один из твоих зрительных нервов нетронутым, как и сам глаз. Зрительный нерв — маленькая штука толщиной примерно с клинический термометр. Он имеет 2 дюйма в длину и тянется от мозга к глазу. Вся прелесть его в том, что он и не нерв вовсе. Это отросток самого мозга, а внешняя мозговая оболочка тянется вдоль него и соединяется с глазным яблоком. Поэтому задняя часть глаза находится в очень тесном контакте с мозгом, и спинномозговая жидкость подходит прямо к нему. Все это вполне отвечает моим целям, и разумно предположить, что я смогу добиться того, чтобы сохранить один из твоих глаз. Я уже сконструировал небольшой пластиковый футляр для глазного яблока вместо глазной впадины. И когда мозг окажется в сосуде, погруженном в раствор Рингера, глазное яблоко будет плавать на поверхности жидкости. «Глядя в потолок», — сказал я. «Думаю, что да. Боюсь, что мышцы, которые бы двигали им, не сохранятся. Но это должно быть так забавно — лежать тихо и спокойно и поглядывать на мир из сосуда». «Безумно забавно», — сказал я.

0: А как насчет того, чтобы оставить мне еще и ухо?»
1: «С ухом я не хотел бы экспериментировать».
0: «Я хочу ухо», — сказал я. «Я настаиваю на том, чтобы слышать».
1: «Нет».
0: «Я хочу слушать Баха».
1: «Ты не понимаешь, как это трудно», — мягко возразил Лэнди. «Аппарат слуха, он называется улитка, гораздо более тонкое устройство, чем глаз, и он заключен в кость, как и часть слухового нерва, которая соединяет его с мозгом. Мне никак не удастся извлечь его целиком».
0: «А ты не можешь оставить его заключенным в кости и поместить в таком виде в чашу?»
1: «Нет», — твердо сказал Лэнди. «Эта штука и без того сложная».
0: «Да в любом случае, если глаз будет функционировать, не так уж и важно, слышишь ты или нет. Мы всегда сможем показывать тебе сверху послание, которое ты мог бы прочитать. Ты должен оставить мне право решать, что можно сделать, а что нет». «Я еще не сказал, что согласен».
1: «Я знаю, Уильям, я знаю».
0: «Не уверен, что мне очень нравится твоя идея».
1: «Ты бы предпочел совсем умереть?»
0: «Пожалуй, что так. Пока не знаю. А говорить я тоже не смогу».
1: «Конечно, нет».
0: «Тогда как же я буду общаться с тобой? Как ты узнаешь, что я нахожусь в сознании?»
1: «Мы легко узнаем, вернулось ли к тебе сознание», — сказал Лэнди. «Нам подскажет обыкновенно».

0: мощный электроэнцефалограф. Мы подсоединим электроды к передним долям твоего мозга, там, в сосуде. Вы это действительно узнаете? О, наверняка. Такое по силам любой больницы. Но я ведь не смогу с тобой общаться. По правде говоря, — сказал Лэнди, — мне кажется, что сможешь. В Лондоне живет один человек, которого зовут Вертхаймер. Так у него есть интересные работы в области передачи мысли на расстояние. Я с ним уже связывался. Тебе ведь известно, что мозг в процессе мыслительной деятельности испускает электрические и химические разряды, и что эти разряды исходят в виде волн, похожих на радиоволны. «Кое-что мне известно», — сказал я. Так вот, Вертхаймер сконструировал аппарат, напоминающий энцефалограф, хотя и гораздо более чувствительный. Он утверждает, что в определенных, ограниченных пределах сможет интерпретировать то, о чем думает мозг. Аппарат выдает что-то вроде диаграммы, которая, по-видимому, расшифровывается. «Хочешь, я попрошу Вертхаймера зайти к тебе?» «Нет, не надо», — ответил я. Лэнди считал само собой разумеющимся, что я буду участвовать в эксперименте, и мне это не нравилось. «Теперь уходи и оставь меня одного», — сказал я ему. «Ты ничего не добьешься, если будешь действовать наскоком». Он тотчас же поднялся и направился к двери. «Один вопрос», — сказал я. Он остановился, держась за дверную ручку. «Да, Уильям. Просто я хотел спросить вот что. Сам-то ты искренне веришь, что когда мой мозг окажется в сосуде, он сможет функционировать точно так же, как сейчас? Ты веришь, что я смогу по-прежнему думать и рассуждать? И сохранится ли у меня память?» «А почему бы и нет?» — ответил он. «Это ведь будет тот же мозг, живой и невредимый. Да, по сути, совершенно нетронутый. Мы даже не вскроем твердую оболочку. А мы, правда, отделим все до единого нервы, которые ведут к нему, кроме глазного. А это означает, что на твой мыслительный процесс больше не окажут никакого влияния чувства. Этим он и будет отличаться, притом значительно. Ты будешь жить в необычайно чистом и обособленном мире. Ничто не будет тебя беспокоить, даже боль. Ты не будешь чувствовать боли, потому что у тебя не останется нервов. Состояние в своем роде почти идеальное. Ни тревоги, ни страхов, ни боли, ни голода, ни жажды. И никаких желаний. Только твои воспоминания и твои мысли. А если случится, что оставшийся глаз будет функционировать, то ты и книги сможешь читать. По мне все это весьма приятно». «Вот как». «Да, Уильям, именно так. И особенно это приятно доктору философии. Грандиозное испытание. Ты сможешь размышлять о мире с беспристрастностью и безмятежностью, недоступными ни одному человеку. Великие мысли и решения могут прийти к тебе. Смелые мысли, которые изменят нашу жизнь». Попытайся, если можешь, представить себе, какой степени духовной концентрации ты сумеешь достигнуть. «И какой безысходности?» — сказал я. «Чепуха! О какой безысходности ты говоришь? Не может быть безысходности без желаний, а их у тебя не будет. Во всяком случае, физических. Я наверняка смогу сохранить воспоминания своей предыдущей жизни в этом мире. И у меня может возникнуть желание вернуться к ней». «Что, в этот кавардак? Из твоего уютного сосуда в этот сумасшедший дом?» «Ответь мне еще на один вопрос», — попросил я. «Сколько, по-твоему, ты сможешь поддерживать его в живом виде?» «Мозг? Кто знает, может, долгие годы? Условия ведь будут идеальные. Кровяное давление будет оставаться постоянным всегда, что в реальной жизни невозможно. Температура также будет постоянной. Химический состав крови будет почти совершенным. В ней не будет ни примесей, ни вирусов, ни бактерий, ничего. Глупо, конечно, гадать, но я думаю, что мозг может жить в таких условиях лет 200-300. «А теперь до свидания», — заключил он. «Я загляну завтра». Он быстро вышел, оставив меня, как ты можешь догадаться, в весьма тревожном душевном состоянии. Я сразу ощутил отвращение ко всей этой затее. Что-то мерзкое было в идее превратить меня в скользкий шарик, лежащий в воде. Пусть при мне и останутся мои умственные способности. Это было чудовищно, непристойно, отвратительно. Еще меня беспокоило чувство беспомощности, которое я должен буду испытывать, как только Лэнди поместит меня в сосуд. Оттуда уже нет пути назад. Невозможно ни протестовать, ни пытаться что-либо объяснить. Я буду в их руках столько, сколько они смогут поддерживать меня живым. А если, скажем, я не выдержу? Если мне будет ужасно больно? Вдруг я впаду в истерику? Ног у меня не будет, чтобы убежать. Голоса не будет, чтобы закричать. Ничего не будет. Мне останется лишь ухмыляться и терпеть все это последующие 2 столетия. Да и ухмыляться-то я не смогу. У меня ведь не будет рта. В этот момент любопытная мысль поразила меня. Разве человек, у которого ампутировали ногу, не страдает частенько от иллюзии, будто нога у него есть? Разве не говорит он сестре, что пальцы, которые у него отрезали, безумно чешутся и всякое такое? Не будет ли страдать от подобной иллюзии мой мозг в отношении моего тела? В таком случае на меня нахлынут мои старые боли, и я даже не смогу принять аспирин, чтобы облегчить страдания. В какой-то момент я, быть может, воображу, будто ногу у меня свело мучительной судорогой или же скрутило живот, а спустя несколько минут я, пожалуй, запросто решу, будто мой бедный мочевой пузырь, ведь ты меня знаешь, так наполнился, что если я немедленно не освобожу его, он лопнет. Прости меня, Господи. Я долго лежал, терзаемый ужасными мыслями. Потом совершенно неожиданно, где-то около полудня, настроение мое начало меняться. Я поймал себя на том, что рассматриваю предложение Лэнди в более разумном свете. В конце концов спросил я себя, разве не утешительно думать, что мой мозг не обязательно умрет и исчезнет через несколько недель? Еще как утешительно. Я весьма горжусь своим мозгом. Он чувствительный, ясный, хранит громадный объем информации и еще... Он способен выдавать впечатляющие оригинальные теории. Что до мозгов вообще, то мой чертовски хорош. Что же до моего тела, моего бедного старого тела, которое Лэнди хочет выбросить? Что ж, даже ты, моя дорогая Мэри, должна будешь согласиться со мной. В нем нет ничего такого, что стоило бы сохранить. Я лежал на спине и ел виноград. Он был вкусный, и в одной ягоде оказались 3 маленькие косточки, которые я вынул изо рта и положил на край тарелки. «Я готов к этому», — тихо произнес я. «Да, ей-богу, я к этому готов. Когда Лэнди явится завтра, я ему сразу же скажу, что я готов». Вот так все быстро и произошло. И начиная с этого времени, я стал чувствовать себя гораздо лучше. Я всех удивил, с жадностью съев все, что мне принесли на обед, а вскоре после этого ты, как обычно, пришла навестить меня. Ты сказала, что я хорошо выгляжу, что я бодр и весел, и у меня здоровый цвет лица. Что-то случилось? Нет ли хороших новостей? Да, — ответил я, — есть. А потом, если ты помнишь, я велел тебе устроиться поудобнее и стал тотчас же объяснять тебе как можно мягче, что должно произойти. Увы, ты и слушать об этом не пожелала. Едва я перешел на детали, как ты вышла из себя и сказала, что все это отвратительно, мерзко, ужасно, немыслимо. А когда я попытался было продолжать, ты покинула палату. Так вот, Мэри, как ты знаешь, с тех пор я много раз пытался поговорить с тобой на эту тему, но ты упорно отказывалась меня выслушать. Так появилось это послание, и мне остается только надеяться, что у тебя хватит здравого смысла прочитать его. У меня ушло много времени на то, чтобы написать все это. Прошло 2 недели, как я начал выводить первое предложение, и теперь я чувствую себя гораздо слабее, чем тогда. Сомневаюсь, что у меня хватит сил сказать еще что-нибудь. Конечно, я не буду говорить «прощай», потому что есть шанс, совсем маленький шанс, что если Лэнди удастся осуществить свой замысел, то я, возможно, и вправду увижу тебя потом, то есть если ты решишься навестить меня. Я распорядился, чтобы эти страницы не давали тебе в руки, пока не пройдет неделя после моей смерти. Значит, теперь, когда ты читаешь их, прошло уже 7 дней с того времени, как Лэнди сделал свое дело. Ты, быть может, даже уже знаешь, каков результат. Если же нет, если ты намеренно оставалась в стороне и отказывалась даже слушать об этом, а я подозреваю, что так оно и было, прошу тебя, измени теперь свое отношение и позвони Лэнди, чтобы узнать, как у меня обстоят дела. Сделай хотя бы это. Я сказал ему, что ты, может быть, позвонишь ему на 7-й день. Твой преданный муж Уильям. Постскриптум. Веди себя благоразумно после того, как меня не станет, и всегда помни, что труднее быть вдовой, чем женой. Не пей коктейли, не трать попусту деньги, не кури, не ешь пирожных, не пользуйся губной помадой, не покупай телевизор. Летом хорошенько пропалывай мои клумбы с розами и садик с каменными горками. И, кстати, предлагаю тебе отключить телефон, поскольку больше он мне не понадобится. Миссис Пирл медленно положила последнюю страницу письма рядом с собой на диван. Она поджала губы, и кожа вокруг ноздрей у нее побелела. Однако, казалось бы, став вдовой, она в конце концов имеет право на покой. Задумаешься обо всем этом, и такой ужас охватывает. Как это гадко. Она содрогнулась. Взяла из сумочки еще одну сигарету. Закурив, стала глубоко затягиваться и пускать дым облачками по всей комнате. Сквозь дым она видела свой замечательный телевизор, совершенно новый, блестящий, огромный, вызывающий, а вместе с тем и несколько неловко громоздившийся на рабочем столе Уильяма. «Что бы он сказал, — подумала она, — если бы вдруг оказался рядом?» Она включила радио на всю громкость, передавали танцевальную музыку, а когда повернулась, чтобы налить себе еще чашку кофе, увидела его в дверях. Огромный, мрачный, он смотрел на нее сверху вниз этими своими ужасными глазами, и в каждом горело по черной точке, предвещая недоброе. В продолжении месяца после этого он сам оплачивал все счета и совсем не давал ей денег. Но откуда ему было знать, что она припрятала больше 6 фунтов в ящик для мыла под раковиной? «В чем дело?» — спросила она у него как-то за ужином. «Ты что, боишься, что у меня будет рак легких?» «Нет», — ответил он. «Почему же тогда мне нельзя курить?» «Потому что я это не одобряю, вот почему». Он также не одобрял детей, и в результате детей у них не было. Где он сейчас, этот ее Уильям, ничего не одобряющий? Лэнди будет ждать звонка. А нужно ли ей звонить Лэнди? Пожалуй, нет. Она докурила сигарету и от окурка прикурила еще одну, потом взглянула на телефон, стоявший на рабочем столе рядом с телевизором. Уильям просил, чтобы она позвонила. Он специально просил о том, чтобы она позвонила Лэнди, как только закончит читать письмо. Какое-то время она колебалась, яростно борясь с глубоко укоренившимся чувством долга, от которого еще не смела избавиться. Затем медленно поднялась и подошла к телефону. В телефонной книге она отыскала номер, набрала его и подождала ответа. «Я хотела бы поговорить с мистером Лэнди, пожалуйста». «Кто его спрашивает?» «Миссис Перл. Миссис Уильям Перл». «Одну минутку, пожалуйста». Почти тотчас же к телефону подошел Лэнди. «Миссис Перл?» «Да, это я». Наступила пауза. «Я так рад, что вы наконец-то позвонили, миссис Перл. Надеюсь, вы вполне здоровы». Голос был тихий, бесстрастный, вежливый. «Вы не могли бы приехать в больницу? Нам нужно поговорить. Я полагаю, вам не терпится узнать, чем все кончилось». Она не отвечала. «Пока могу вам сказать, что все прошло более или менее гладко. Гораздо лучше, по правде сказать, чем я имел право надеяться. Он не только жив, миссис Перл. Он в сознании. Он пришел в сознание на второй день.
1: Разве это не любопытно?»
0: Она ждала, что он скажет еще.
1: «И глаз видит. Мы уверены в этом, потому что получаем резкие изменения в отклонениях на энцефалографе, когда держим перед ним какой-нибудь предмет. Теперь мы каждый день даем ему читать газету».
0: «Какую?»
1: — резко спросила миссис Перл.
0: «Daily Mirror. В ней заголовки крупнее».
1: «Он терпеть не может Mirror. Давайте ему Times».
0: Наступила пауза, потом врач сказал.
1: «Очень хорошо, миссис Перл. Оно будет читать Times. Мы, естественно, хотим сделать все, что в наших силах, чтобы оно чувствовало себя счастливым».
0: «Он», — поправила она.
1: «Не оно, а он».
0: «Да-да», — сказал врач.
1: «Он, прошу прощения.
0: Чтобы он чувствовал себя счастливым. Вот почему я предлагаю вам как можно скорее прийти сюда. Думаю, ему приятно будет увидеть вас. Вы могли бы дать понять, как вы рады снова быть вместе с ним. Улыбнитесь ему, пошлите воздушный поцелуй, ну, вам лучше знать. Он непременно утешится, узнав, что вы рядом».
1: Наступила долгая пауза.
0: «Что ж», — наконец произнесла миссис Перл, и голос ее неожиданно сделался покорным и усталым.
1: «Думаю, лучше будет, если я приеду и посмотрю, как он там».
0: «Хорошо. Я знал, что вы так и сделаете. Я буду ждать вас. Поднимайтесь прямо в мой кабинет на втором этаже. До свидания».
1: Спустя полчаса миссис Перл была в больнице.
0: «Не удивляйтесь, когда увидите его», — говорил Лэнди, когда они шли по коридору.
1: «Конечно, нет.
0: Поначалу вы будете немного шокированы. Боюсь, в своем теперешнем состоянии он выглядит не очень-то привлекательно. Я вышла за него не из-за его внешности».
1: Лэнди обернулся и уставился на нее. «Надо чего же странная женщина», — подумал он, с этими своими большими глазами и угрюмым, обиженным выражением. Черты ее лица, когда-то должно быть весьма приятные, совсем уже истерлись. Уголки рта опустили, щеки сделались дряблыми и отвислыми, и создавалось такое впечатление, будто и все лицо медленно, но верно кривилось все эти долгие годы безрадостной семейной жизни. Какое-то время они шли молча.
0: «Не спешите, когда войдете в палату», — сказал Лэнди.
1: «Он не узнает, что вы пришли, пока вы не склонитесь прямо над его глазом. Глаз всегда открыт, но он совсем не может им двигать, поэтому поле зрения очень узкое. Сейчас он смотрит прямо в потолок. И, конечно же, он ничего не слышит. Мы можем разговаривать между собой, сколько нам вздумается. Сюда, пожалуйста».
0: Лэнди открыл какую-то дверь и провел ее в небольшую квадратную комнату.
1: «Слишком близко я не буду подходить», — сказал он, положив ладонь на ее руку.
0: «Постойте пока немного рядом со мной и осмотритесь».
1: На высоком белом столе посреди комнаты стоял белый эмалированный сосуд размером с умывальную раковину, и от него отходило с полдюжины тонких пластмассовых трубочек. Трубочки соединялись с целой системой стеклянных труб, и было видно, как кровь бежит к аппарату искусственного сердца и из него. Сам аппарат издавал мягкий, ритмичный, пульсирующий звук.
0: «Он там», — сказал Лэнди, указывая на сосуд, который стоял так высоко, что она ничего не видела.
1: «Подойдите чуть ближе, но не слишком близко».
0: Они шагнули вперед. Вытянув шею, миссис Перл увидела неподвижную поверхность какой-то жидкости, наполнявшей сосуд. Жидкость была прозрачная, и на ее поверхности плавала овальная капсула размером с голубиное яйцо.
1: «Это и есть глаз», — сказал Лэнди.
0: «Вы его видите?»
1: «Да».
0: «Насколько мы можем судить, он по-прежнему в прекрасном состоянии. Это его правый глаз, а пластиковый контейнер имеет линзу, подобную той, что была у него в очках. В настоящий момент он, пожалуй, видит так же хорошо, как и раньше».
1: «Что толку смотреть в потолок?» — сказала миссис Перл.
0: «Насчет этого не беспокойтесь. Мы разрабатываем целую программу, чтобы не дать ему скучать. Но не хотим спешить».
1: «Дайте ему хорошую книгу».
0: «Дадим, дадим. Вы хорошо себя чувствуете, миссис Перл?»
1: «Да». Тогда давайте подойдем еще поближе, и тогда вы сможете увидеть его целиком». Когда они оказались лишь в паре ярдов от стола, она смогла заглянуть прямо в сосуд. «Ну вот», — сказал Лэнди, — «это и есть Уильям». Он был гораздо больше, чем она представляла себе, и более темного цвета. Со всеми этими складками и бороздками, тянувшимися по поверхности, он напоминал ей не что иное, как соленый грецкий орех. Она видела обрывки четырех крупных артерий и двух вен, отходивших снизу, и то, как они аккуратно подсоединены к пластмассовым трубочкам. С каждой пульсацией аппарата искусственного сердца трубки одновременно чуть заметно вздрагивали, проталкивая кровь. «Ваше лицо должно находиться прямо над глазом», — сказал Лэнди. «Тогда он вас увидит, и вы сможете улыбнуться ему и послать воздушный поцелуй. Будь я на вашем месте, я бы сказал ему что-нибудь приятное. Он, правда, вас не услышит, но я уверен, что основную мысль схватит». «Он терпеть не может, когда ему посылают воздушные поцелуи», — заметила миссис Перл. «Если не возражаете, я поступлю так, как сочту нужным». Она подошла к краю стола, потянулась вперед, пока ее лицо не оказалось прямо над сосудом, и заглянула прямо в глаз Уильяма.
2: «Привет, дорогой», — прошептала она. «Это я, Мэри».
1: Глаз, блестевший, как и прежде, глядел на нее неподвижно и несколько напряженно.
2: «Как ты, дорогой?» — спросила она.
1: Пластмассовая капсула была совершенно прозрачная, так что видно было все глазное яблоко. Зрительный нерв, соединявший его заднюю сторону с мозгом, был похож на короткую серую макаронину.
2: «Ты себя хорошо чувствуешь, Уильям?»
1: То, что она заглядывает мужу в глаз и не видит при этом его лица, вызвало у нее странное ощущение. Видеть она могла только глаз. На него она неотрывно и смотрела, и глаз мало-помалу все увеличивался в размерах, пока не стал чем-то вроде лица. Белая поверхность глазного яблока была испещрена сетью крошечных красных сосудов, а в ледянисто-голубой радужной оболочке от зрачка в центре расходились три или четыре довольно красивые темноватые жилки. Зрачок был черный, с одной стороны искрился отблеск света.
2: «Я получила твое письмо, дорогой, и сразу же пришла к тебе, чтобы узнать, как ты себя чувствуешь. Доктор Лэнди говорит, что у тебя все просто замечательно. Наверное, если я буду говорить медленно, ты сможешь по движению моих губ понять кое-что».
1: Не было никакого сомнения в том, что глаз следил за ней.
2: «Они вовсю стараются, чтобы тебе было лучше, дорогой. Чудесный аппарат все время качает кровь, и я уверена, что он гораздо лучше изношенных дурацких сердец, которые есть у нас, у людей. Наши сердца в любую минуту могут отказать, твое же будет работать вечно».
1: Она внимательно рассматривала глаз, пытаясь понять, что же в нем было необычного.
2: «Выглядишь ты отлично, дорогой, просто отлично. Я и правда так думаю».
1: Никогда его глаза не казались ей такими красивыми, как этот, отметила она про себя. От него исходила какая-то нежность, какая-то отзывчивость и доброта, качества, которых она не замечала прежде. Может, все дело в точке в самом центре, в зрачке. Зрачки были похожи на крошечные черные булавочные головки. Они сверкали, пронизывали тебя насквозь и тотчас же распознавали, как ты намерен поступить и даже о чем думаешь. Между тем глаз, на который она сейчас смотрела, был нежный и добрый, как у коровы.
2: «Вы вполне уверены, что он в сознании?» — спросила она, не поднимая головы.
1: «О, да, абсолютно», — ответил Лэнди.
2: «И он меня видит?»
1: «Разумеется».
2: «Разве это не замечательно? Думаю, он удивляется, что же с ним произошло».
1: «Вовсе нет. Он прекрасно знает, где он и почему. Этого он никак не мог забыть».
2: «Вы хотите сказать, что он знает, что находится в сосуде?»
1: «Конечно.
2: И будь у него дар речи, он бы, наверное, вот прямо сейчас запросто с вами побеседовал. Насколько я понимаю, в умственном отношении Уильям, находящийся здесь, и тот, которого вы знали дома, совершенно не отличаются друг от друга».
1: «О, Боже!»
2: — произнесла миссис Перл и умолкла, чтобы осмыслить этот удивительный факт.
1: «Вот что!»
2: — подумала она про себя, осмотрев со всех сторон глаз этот огромный серый мясистый грецкий орех, который так безмятежно лежал под водой.
1: «Не вполне уверена, что он мне нравится таким, какой он есть. Но я, пожалуй, смогла бы хорошо ужиться с таким вот Уильямом. С этим я смогу управиться».
2: «Спокойный какой, а?» — сказала она. «Естественно, спокойный».
1: «Не будет ссоры упреков», — подумала она, «постоянных замечаний, не будет правил, которым нужно следовать, никакого запрета на курение». Не будет холодных глаз, неодобрительно глядящих на нее поверх книги по вечерам. Не будет рубашек, которые нужно стирать и гладить, и не нужно будет готовить, ничего этого не будет, а будет лишь пульсация искусственного сердца, у которого вполне успокаивающий звук, и уж, во всяком случае, не настолько громкий, чтобы он мешал смотреть телевизор.
2: «Доктор», — сказала она, —
1: «мне действительно кажется, что я начинаю испытывать к нему огромную симпатию. Вам это странно?»
2: «Думаю, это вполне понятно.
1: Он кажется таким беспомощным от того, что лежит себе молча в этом своем маленьком сосуде».
2: «Да, я понимаю.
1: Он точно ребенок, вот он кто. Самый настоящий ребенок».
2: Лэнди неподвижно стоял у нее за спиной, наблюдая за ней.
1: «Ну вот», —
2: мягко проговорила миссис Перл, заглядывая в сосуд.
1: «Теперь Мэри будет сама ухаживать за тобой, и тебе не о чем беспокоиться. Когда я могу забрать его домой, доктор?»
2: «Простите?»
1: «Я спросила, когда могу забрать его... забрать домой?»
2: «Вы шутите», — сказал Лэнди. Она медленно повернула голову и посмотрела ему прямо в глаза.
1: «С чего это мне шутить?»
2: — спросила она. Лицо ее светилось, глаза округлились и засверкали точно два алмаза. «Его никак нельзя перемещать».
1: «Не понимаю, почему».
2: «Это эксперимент, миссис Перл».
1: «Это мой муж, доктор Лэнди».
2: Нервная улыбочка тронула губы Лэнди. «Видите ли», — начал было он. «Ведь вы же знаете, это мой муж». В голосе ее не слышалось гнева. Она говорила спокойно, словно напоминала ему об очевидном факте.
1: «Вопрос весьма щекотливый», — сказал Лэнди, облизывая губы.
2: «Ведь вы вдова, миссис Перл. Думаю, вам следует примириться с этим обстоятельством». Неожиданно она отвернулась от стола и подошла к окну.
1: «Я знаю, что говорю», — сказала она, доставая из сумочки сигареты. «Я хочу, чтобы он был дома».
2: Лэнди видел, как она взяла сигарету и закурила. «Какая все-таки странная женщина», — подумалось ему. Хотя, возможно, он и заблуждался. Кажется, она довольна тем, что ее муж находится в этом сосуде. Он попытался представить себе, что бы он сам чувствовал, если бы там находилась его жена, и из этой капсулы на него глядел ее глаз. Ему бы такое не понравилось. «Может, вернемся в мой кабинет?» — спросил он. Она стояла у окна с видом вполне безмятежным и умиротворенным, попыхивая сигаретой.
1: «Да-да, хорошо».
2: Проходя мимо стола, она остановилась и еще раз заглянула в сосуд.
1: «Мэри уходит, моя лапочка», — сказала она. «И пусть тебя ничто не тревожит, ладно? Как только сможем, заберем тебя домой, где можно будет как следует ухаживать за тобой. И послушай, дорогой».
2: Тут она умолкла и поднесла сигарету ко рту, намереваясь затянуться. В тот же миг глаз сверкнул. В самом его центре она увидела крошечную сверкающую искорку, и зрачок сжался явно от негодования, превратившись в маленькую булавочную головку. Она не пошевелилась. Поднеся сигарету ко рту, она стояла, склонившись над сосудом, и следила за глазом. Потом глубоко затянулась, задержала дым в легких секунды 3-4,
1: Дым с шумом вырвался у нее из ноздрей двумя тоненькими струйками и, коснувшись поверхности воды в сосуде, плотным голубым облачком окутал глаз. Лэнди стоял у двери спиной к ней и ждал. «Идемте же, миссис Перл», — позвал он.
2: «Не сердись так, Уильям»,
1: — мягко произнесла она.
2: «Нехорошо сердиться».
1: Лэнди повернул голову, чтобы посмотреть, что она делает.
2: «А теперь особенно», — шептала она. «Потому что отныне мое сокровище. Ты будешь делать только то, что Мэри будет угодно. Тебе понятно?»
1: «Миссис Перл», — заговорил Лэнди, направляясь в ее сторону.
2: «Поэтому не будь больше занудой, обещаешь, радость моя»,
1: — говорила она, снова затягиваясь сигаретой.
2: «Зануд нынче очень сурово наказывают, это ты должен знать».
1: Подойдя к ней, Лэнди взял ее за руку и уверенно, но осторожно стал оттаскивать от стола.
3: «До свидания, дорогой», — крикнула она. «Я скоро вернусь».
1: «Хватит, миссис Перл».
3: «Ну разве он не мил?»
1: — воскликнула она, глядя на Лэнди своими блестящими глазами.
3: «Разве он не чудо? Скорей бы он вернулся домой».
4: Радио фантастики. Радио фантастики.
5: Харуки Мураками. Страна чудес без тормозов или конец света.

0: Пока старик наверху включал внучке звук, я пил кофе и молча производил конвертацию. Сколько я просидел один, точно сказать не могу. На будильнике наручных часов я выставил свой обычный рабочий цикл. Час-полчаса, час-полчаса. И по сигналу работал, потом отдыхал, опять работал и опять отдыхал. Дисплей я отключил. Если думать о времени, считать труднее. Да и сам вопрос, сколько времени, к моей работе отношения не имеет. Я начинаю считать, работа начинается. Заканчиваю, работе конец. От времени мне нужна только цикличность. Час, полчаса, час, полчаса. В одиночестве, без старика, я провел то ли два, то ли три перерыва. Отдыхая, валялся на диване, думая, о чем попало. Отжимался, ходил в туалет. Диван там был просто отменный. Не слишком жесткий, не слишком мягкий. Подушка идеально прогибалась под головой. Выполняя заказы в различных конторах, я отдыхал на самых разных диванах. И могу квалифицированно заявить, по-настоящему удобных диванов на свете почти не встретишь. В подавляющем большинстве это расхожие штамповки, купленные наугад. Смотришь, вроде бы высший класс, а попробуй прилечь, проклянешь все на свете. Если честно, я не понимаю, почему люди настолько небрежно выбирают себе диваны. Я убежден, хоть это возможный предрассудок, потому как человек выбирает себе диван, можно судить о его характере. Диваны — отдельный мир со своими незыблемыми законами. Но понимает это лишь тот, кто вырос на хорошем диване. Примерно так же, как вырастают на хорошей музыке или хорошей литературе. Хороший диван дает жизнь другому хорошему дивану, а плохой диван не порождает ничего, кроме очередного плохого дивана. Увы, это так. Я знаю людей, которые ездят на супер-роскошных автомобилях, но в своем доме отдыхают на второсортных, если не третьесортных диванах. Таким людям не очень хочется доверять. В дорогой машине, безусловно, есть свои достоинства. Но, что ни говори, это просто дорогая машина. Такую купит любой, были бы деньги. Но для того, чтобы купить хороший диван, нужны свой взгляд на мир, свой опыт, своя философия. Деньги, конечно, тоже нужны, но одними деньгами тут не отделаешься. Без ясного представления, что для тебя в жизни диван, идеального варианта не подобрать. Диван, на котором я отдыхал теперь, несомненно, был первоклассным. Уже из-за этого старик начинал мне нравиться. Лежа с закрытыми глазами, я начинал думать о старике с его странными речами и странным смехом. Прежде всего, несомненно, этот человек — один из выдающихся ученых современности. Обычно ученый не может включать-выключать окружающие звуки, как ему заблагорассудится. По крайней мере, не думаю, что на такое способен ученый средней руки. Во-вторых, он, конечно, человек эксцентричный. Среди ученых всегда было немало странных личностей-мизантропов, но, по-моему, никто из них еще не избегал людей настолько целенаправленно, чтобы сооружать себе секретную лабораторию в чреве подземного водопада. Я попытался представить, какие бешеные деньги принесет технология регулировки природных звуков, если ее превратить в товар. Первым делом из концертных залов исчезнет вся аппаратура. Просто не нужно будет усиливать звук громоздкими железяками. Далее разрешится проблема шумового загрязнения. Если снабдить выключателями звука самолеты, жизнь людей, поселившихся рядом с аэропортами, перестанет быть ежедневным кошмаром. В то же время технология эта окажется на руку и военным, и криминалу. На свет появятся беззвучные бомбардировщики, бесшумные винтовки, бомбы, одной лишь силой звука, разрывающие людям мозги, а глобальных масштабов теракты начнут совершать в особо утонченной манере. Старик, надо полагать, отлично все это предвидит и потому держит результаты исследований при себе, не желая публиковать. Подумав об этом, я ощутил к нему еще большую симпатию. Я заканчивал то ли пятый, то ли шестой цикл конвертации, когда старик вернулся. На руке его висела огромная корзина.
1: «Я принес еще кофе и сэндвичи», — сообщил он, — «с огурцами, сыром и ветчиной. Будешь такие?»
0: «С удовольствием. Мои любимые».
1: «Сразу поешь?»
0: «Как только закончу цикл». Когда будильник запищал, из семи страниц данных оставалось лишь две. Еще один, последний рывок и стирки конец. Я отметил, где остановился, встал, потянулся всем телом и принялся за еду. Сэндвичи обычные, такие готовят в барах и ресторанах, хватило бы на 5 или 6 едоков. Я же в одиночку умял 2/3. Не знаю почему, но после долгой стирки всегда страшно хочется есть. Ни слова не говоря, я методично загружал в себя огурцы, сыр и ветчину и запивал горячим кофе. Старик ел, а точнее закусывал, в 3 раза медленнее. Особенно он любил огурцы. Отделял их от хлеба, посыпал равномерно солью, отправлял в рот и негромко похрустывал в тишине, напоминая благовоспитанного сверчка.
1: «Ешь, сколько влезет», — сказал он. «Нам-то, старикам, так много уже не нужно. Немного поел, немного поработал, вот и вся радость. А молодым нужно есть много. Есть побольше, толстеть получше. Именно так. Мало кто на свете, похоже, любит толстеть. Но я тебе скажу, люди просто не умеют это правильно делать. Толстея неправильно, люди теряют здоровье и красоту. Но если они толстеют как полагается, никаких проблем. Наоборот, жизнь становится богаче, повышается сексуальная активность, четче работает мозг. Я и сам в молодости был отменным толстяком. Сейчас, конечно, дело другое».
0: И он снова заухал совой.
1: «О-хо-хо-хо! Кстати, как тебе сэндвичи? Неплохо, а?»
0: «Замечательно», — похвалил я. И это было правдой. Насчет сэндвича я почти так же привередлив, как и насчет диванов. Но то, что я съел сейчас, здорово продвинуло мое представление о хороших сэндвичах. Свежайший, упругий хлеб нарезали острым, как бритва, ножом. Чтобы правильно сделать сэндвич, необходимо выбрать правильный нож. Многие, к сожалению, этим пренебрегают. Но какими бы отличными ни были ингредиенты, с неподходящим ножом вкусных сэндвичей не получится никогда. В этих сэндвичах листики салата упруго хрустели на зубах, горчица была высшего класса, а майонез почти наверняка приготовлен вручную. Таких классных сэндвичей я не ел 100 лет.
1: «Внучка готовила», — сказал старик. «Специально для тебя. По части сэндвичей она у меня виртуоз».
0: «Да уж, не всякий повар так приготовит».
1: «Ну, слава богу. Девочке будет приятно. Гостей у нас почти не бывает. Ее стряпню и похвалить как следует некому. Все, что она готовит, мы же с ней съедаем».
0: «Так вы живете вдвоем?» — уточнил я.
1: «Да, и уже очень долго. Сам-то я всегда жил затворником. Постепенно эта склонность и ей передалась. Не знаю, что и делать. На белый свет совсем не выходит. Голова светлая, здоровьем Бог не обидел, а с людьми общаться не желает. В молодые годы так нельзя. Сексуальность нужно направлять, куда полагается. Как ты считаешь, этой девочке есть чем заинтересовать мужчин?»
0: «Да, конечно, можете не сомневаться», — ответил я.
1: «Сексуальность — очень творческая энергия. Было бы глупо это оспаривать. Однако, если закупоривать ее в себе, не давая выхода, ум теряет гибкость, а тело дряхлеет. У женщин, у мужчин все равно. Но у женщин, кроме того, начинают плясать менструальные циклы, а это уже ведет к психической нестабильности».
0: «Да уж», — согласился я.
1: «Поэтому очень важно, чтобы девочка поскорее сошлась с правильным мужчиной», — резюмировал старик, посыпая солью очередной огурец. «В этом я убежден и как опекун, и как биолог».
0: «А вы включили ей звук обратно?» — уточнил я. Не очень хотел слушать истории о чем-то половом влечении, когда оставалась незаконченная работа.
1: «Ах, да!»
0: — воскликнул старик.
1: «Я же не сказал. Да, конечно, теперь все нормально. И как я мог о ней позабыть? Хорошо, что ты напомнил. А то бы девочка осталась без звуков на неделю, если не больше. Я ведь обычно как сюда заберусь, так и не вылезаю на поверхность по несколько дней. А ведь без звука, согласись, жить весьма неудобно».
0: «И не говорите», — поддакнул я.
1: «Бедняжка почти не общается с внешним миром. Хотя не очень-то из-за этого переживает. Но телефоном пользоваться так и не научилась. Сколько ни звоню отсюда наверх, трубку никто не берет. Прям беда».
0: «С отключенным звуком, наверное, и в магазин не сходишь».
1: «Да нет, с магазинами как раз получается», — сказал старик. «Слава богу, есть супермаркеты, где все покупают с закрытым ртом. Очень удобно. Она часто там пропадает. Так и живет. То в офисе, то в супермаркете».
0: «Что, даже дом не ночует?»
1: В офисе ей больше нравится. Там у нас и кухня, и душ, все, что нужно для жизни. Домой приходит раз в неделю, не чаще».
0: Я вежливо кивнул и принялся за кофе.
1: «Но ты, как я понял, все же нашел с ней общий язык?» — спросил старик. «Каким образом? Телепатия или что?»
0: «Чтение по губам. Я когда-то ходил на бесплатные курсы. Свободного времени было много. Да, я думаю, выучу. Вдруг пригодится».
1: «Ах да, конечно. Чтение по губам», — старик, понимающе закивал. «Очень полезное искусство. Я тоже занимался. Хочешь, поболтаем немного без звука?»
0: «О, нет», — спохватился я. «Не стоит. Давайте уж как обычно». Ей-богу, немого общения с внучкой мне сегодня хватило.
1: «Конечно, чтение по губам — очень примитивное искусство», — продолжил он. «Есть свои недостатки. И в темноте ничего не видать, и на губы собеседника постоянно смотреть приходится. Но в переходный период это хорошее подспорье. Ты поступил очень прозорливо, когда решил заняться чтением по губам».
0: «В переходный период?»
1: «Именно», — кивнул старик. «Рассказываю только тебе. Очень скоро весь мир станет беззвучным».
0: «Беззвучным?» — машинально повторил я.
1: «Да, безо всякого звука. Ведь для дальнейшей эволюции человека звук не нужен. Напротив, он ей будет только мешать. И потому придется отключать звук с утра до вечера».
0: «Интересно», — сказал я. «То есть пение птиц, шум моря, музыка — все это исчезнет?»
1: «Безусловно».
0: «Как-то слишком безрадостно».
1: «Что поделать? Эволюция — вещь очень жесткая и печальная. Жизнерадостной эволюции не может быть по определению».
0: Старик встал с дивана, подошел к столу, вынул из ящика крохотные кусачки для ногтей, снова сел на диван и принялся обстригать по порядку ногти, сначала на правой, затем на левой руке.
1: «Исследования пока не закончены», — продолжал он. «Подробности я тебе сообщить не могу, хотя в целом все именно так. Но я хочу, чтобы ты никому об этом не рассказывал. Если об этом узнают кракеры, случится непоправимое».
0: «Об этом не беспокойтесь. Никто не хранит чужие секреты лучше, чем конвертер».
1: «Ну, тогда слава богу».
0: Старик с облегчением вздохнул, сгреб открыткой обрезки ногтей со стола и бросил в урну. Затем взял очередной сэндвич, посолил и с аппетитом впился в него зубами.
1: «Не подумай, что хвастаюсь. Но ведь и правда объедение», —
0: проговорил он, жуя. «Значит, она прекрасно готовит?» — спросил я.
1: «Да нет, я бы так не сказал. Но сэндвичи — ее коронное блюдо. Остальное, правда, тоже вкусно получается, но с сэндвичами не сравнить».
0: «Стало быть, редкий дар», — сказал я.
1: «Вот-вот», — закивал старик. «Так и есть. А ты, похоже, отлично ее понимаешь. Тебе я, пожалуй, мог бы доверить свою девочку со спокойным сердцем».
0: «Мне?» — удивился я. «Доверить? Только потому, что я похвалил ее сэндвичи?»
1: «Ну разве они тебе не понравились?»
0: «Очень понравились», — ответил я. И ненадолго, так чтобы это не помешало работе, представил облик толстушки, а потом снова отхлебнул кофе.
1: «Мне кажется, в тебе что-то есть. А может, наоборот, чего-то нет. Хотя, наверное, это одно и то же».
0: «Иногда мне и самому так кажется», — признался я.
1: «Мы, ученые, называем это состоянием в процессе эволюционного отбора. Рано или поздно ты еще поймешь. Эволюция — очень жестокая штука. А как ты считаешь, что самое жестокое в эволюционном отборе?»
0: «Не знаю. Что?»
1: «В нем нет места для прихотей. На ход эволюции не могут влиять чьи-то личные «хочу, не хочу». Все равно, что пытаться влиять на ураган, или землетрясение, или наводнение. Предугадать невозможно, сопротивляться бесполезно».
0: Протянул я в который раз. «Значит, ваша эволюция требует, чтобы звуки исчезли, и чтобы я, к примеру, потерял дар речи?»
1: «Строго говоря, не совсем так. Есть у тебя дар речи или нет, в принципе, не так важно, поскольку сам дар речи не более, чем ступень эволюции».
0: «Не понимаю», — сказал я. «В таких вещах я вообще человек откровенный. Если мне все понятно, я так и скажу. Понятно. А уж если чего-то не понимаю, говорю, что не понимаю, и баста. Никаких размытых формулировок. Я убежден, чаще всего люди конфликтуют именно потому, что нечетко формулируют абстрактные понятия. Тот, кто предпочитает размытые формулировки, неосознанно, в глубине души, сам ищет конфликта. Никакого другого объяснения я этому не нахожу.
1: «Впрочем, ладно, давай пока на этом и закончим», — сказал старик и снова захохотал. «О-хо-хо-хо! А то залезем в такие дебри, что ты не сможешь работать как следует. Еще поболтаем потом, как-нибудь».
0: Я не возражал. Пропищал будильник, и я снова засел за стирку. Старик же достал из ящика стола нечто вроде миниатюрных стальных щипцов для камина, взял в правую руку и начал разгуливать вдоль стеллажей, легонько постукивая странным инструментом по черепам и слушая, как они звенят. Так маэстро, любуясь своей коллекцией скрипок Страдивари, выбирает то одну, то другую, скидывает к плечу и проверяет струну на щипок. Старик просто слушал звуки, но во всем его облике ощущалась невообразимая для обычного человека любовь к черепам. Однако еще сильнее меня поразила богатейшая гамма звуков, которые эти черепа издавали. От звона бокалов с виски до стука огромных цветочных горшков. Когда-то на каждом из черепов были мясо и кожа. В каждом, пускай и в разных объемах, находился мозг, который ежесекундно наполняли мысли о еде, сексе и бог знает чем еще. Теперь от всего этого остались только звуки. Самые разные. Хрустальных бокалов, цветочных горшков, водопроводных труб и коробок из-под бенто.
2: Бенто, японский. Холодный завтрак, обед и тому подобное. Обычно в пластиковой коробке, которые берут с собой в дорогу или покупают в пути.
0: Я представил, как на одной полке стоит моя собственная голова, без кожи, мяса и мозгов, а старик постукивает по ней стальными щипчиками для камина. Странное ощущение. Интересно, что он прочитал бы в звуке моего черепа? Мои воспоминания? Или то, чего и в памяти нет? Мне стало не по себе. Смерти как таковой я не особенно боюсь. Как сказал Шекспир, кто помрет в этом году, застрахован от смерти на будущий.
2: Шекспир, Генрих IV, часть 2, акт 3, сцена 2, перевод Бируковой.
0: С этим, хорошенько подумав, согласиться несложно. Но вот с тем, чтобы мой череп после смерти выставляли на полку и колотили по нему щипцами для угля, соглашаться неохота, хоть тресни. Сама мысль о том, что после смерти из меня будут что-то вытаскивать, заставляет содрогнуться. Конечно, жизнь моя не сахар. Но я, по крайней мере, распоряжаюсь ею по своему усмотрению, а потому и смерть меня не очень пугает. Не больше, чем Генри Фонда у Орлоки. Однако я хочу, чтобы после смерти меня оставили в покое. Египетские фараоны знали, что делали, когда завещали муровать себя в пирамиды. Через несколько часов стирка закончилась. Трудно сказать, сколько времени она заняла, но, судя по усталости, никак не меньше часов 8-9. В общем, поработал неплохо. Я встал с дивана и размял затекшие мышцы. В инструкции нейроконвертера указаны 26 групп мышц, которые следует разминать. Если после каждой конвертации разминать их как полагается, мозг избавляется от стресса, что продлевает жизнь самого конвертера. Профессия эта появилась относительно недавно, и пока никто не может сказать, сколько жизни отмерено конвертеру в среднем. Кто говорит 10 лет, кто 20, кто мрачно шутит. Работай, пока не помрешь. Кто предсказывает раннюю инвалидность? Но это все предположение. Сейчас я могу лишь расслабить 26 групп мышц, как требуется. А предположение оставим предполагающим. Я тут уже ни при чем. Я сидел на диване с закрытыми глазами, расслабив 26 групп мышц и неторопливо собирал вместе левую и правую половинки мозга. Закончилась очередная работа. Все по инструкции. На столе перед стариком громоздился череп какой-то большой собаки, а рядом лежала фотография этого черепа. Вооружившись штангенциркулем, он снимал размеры черепа и карандашом наносил на фото цифры.
1: «Закончил?» — спросил старик.
0: «Закончил», — ответил я.
1: «Молодец! Здорово потрудился!» — похвалил он.
0: «Сейчас я пойду домой спать. Завтра или послезавтра сделаю шафлинг, и на третий день, к обеду, доставлю вам результаты. Идет?»
1: «Хорошо, хорошо», — закивал старик. «Только ни в коем случае не опаздывай. После обеда будет уже поздно. Повторяю, случится непоправимое».
0: «Я понял», — сказал я.
1: «И ради бога, поосторожней с данными. Если их украдут, возникнут огромные проблемы и у меня, и у тебя».
0: «Не волнуйтесь, мы проходим очень жесткую подготовку. Никогда еще не случалось, чтобы у конвертера средь бела дня выкрали результаты конвертации». Я задрал левую штанину, вытащил из потайного кармана под коленом плоский контейнер из ферропластика, вложил туда гильзы с данными и запер на специальный замок. Как открывать замок, знаю только я. Если пробует открыть посторонний, документы уничтожаются.
1: «Неплохо придумано», — оценил старик.
0: Я вернул контейнер под колено и одернул штанину.
1: «Может, сэндвичи доешь?» — предложил он. «Я, когда работаю, почти не ем ничего. Пропадут, жалко будет».
0: Я чувствовал, что не наелся, и умял все сэндвичи до последнего, как мне и предложили. Старик самозабвенно съел все огурцы, оставив только сыр с ветчиной. Но я не делал из огурцов культа, и мне было все равно. Старик налил мне еще кофе. Я снова облачился в дождевик, нацепил консервы и с фонариком в руке отправился назад по тропинке. На этот раз старик не пошел меня провожать.
1: «Я уже включил ультразвук. В ближайшее время жабервоги сюда не сунутся», — заверил он. «Твари и сами не любят здесь шастать. А кракеры их натравливают. Поэтому чуть припугнешь, сразу уходят».
0: Но несмотря на все его заверения, теперь, когда я узнал, что на свете существуют жабервоги и прочая подземная нечисть, брести в одиночку в кромешной мгле было, мягко скажем, не самым веселым занятием моей жизни. Особенно если учесть, что я понятия не имел, как эти твари выглядят, чего от них ждать и чем защищаться. Держа левую руку с фонариком над головой, а правую с ножом выставив перед собой, я шел вдоль подземной реки. И лишь разглядев алюминиевую лесенку, а под ней толстушку в розовом, я почувствовал, что спасен. Девушка сигналила мне лучом фонаря. Когда я подошел, она что-то сказала, но из-за включенного звука река ревела так, что слов я не разобрал, а читать по губам в темноте было невозможно. Так или иначе, для начала стоило выбраться на свет Божий. Я полез первым, девушка за мной. Лесенка оказалась ужасно длинной. В прошлый раз, спускаясь в кромешную тьму, я этого не знал.

0: снять дождевик и консервы. Я стянул сапоги, поставил на стол фонарик.
1: «Ну, как работа? Все в порядке?» — спросила девушка. И я впервые услышал ее мягкий и отчетливый голос. Не сводя с нее глаз, я кивнул.
0: «Был бы не в порядке, я бы не вернулся. Такая уж эта работа».
1: «Спасибо, что сказали обо мне деду. Очень выручили. А то бы я осталась без звука еще на неделю».
0: «Но разве нельзя было написать записку? Я бы все понял скорее, и дело бы разрешилось без суеты». Она молча обвела взглядом пространство вокруг себя и поправила сережки. Сначала в левом, потом в правом ухе.
1: «Такие правила», — сказала она.
0: «Какие? Не писать записок?»
1: «В том числе».
0: «Ничего себе», — сказал я.
1: «Запрещается все, что мешает выжить».
0: «Понимаю», — сказал я. «Осторожность этим ребятам не занимать».
1: «Сколько вам лет?» — спросила она.
0: 35, — ответил я. «А тебе?»
1: 17. Первый раз встречаюсь с конвертером. Хотя с кракерами я тоже пока не встречалась».
0: «Что, правда 17?» — удивился я.
1: «Ну да, я не вру. А что, не похоже?»
0: «Совсем не похоже», — признался я. «Меньше 20 я бы не дал».
1: «Это потому, что я не хочу выглядеть на 17», — сказала она.
0: «В школу не ходишь?»
1: «О школе я не хочу говорить, по крайней мере, сейчас. Если еще раз встретимся, расскажу».
0: «Хм», — снова протянул я. «Определенно, тут что-то не так».
1: «Интересно, что вы за люди, конвертеры?»
0: «Когда не работаем, обычные, нормальные люди, такие же, как все».
1: «Все, может, и обычные, не все нормальные».
0: «Можно и так посмотреть», — согласился я. «Но я-то говорю о просто людях, которые в метро с тобой рядом сядут, а ты внимания не обратишь. И едят они тоже, что и все, и пиво такое же пьют. Кстати, спасибо за сэндвичи. Просто объедение».
1: «Что, правда?» — обрадовалась она.
0: «Таких вкусных я еще не пробовал, хотя за свою жизнь съел много всякого».
1: «А кофе?»
0: «Кофе тоже отличный».
1: «А может, еще кофе на дорогу? Заодно и поговорили бы».
0: «Да нет, кофе мне уже хватит», — покачал я головой. «Там внизу столько выпил, больше не влезет. Мне бы сейчас скорее домой и спать».
1: «Жалко».
0: «Мне тоже. Увы».
1: «Ладно. Все равно мне вас еще до лифта провожать. Вы же сами отсюда не выберетесь».
0: «Сам в жизни не выберусь», — признал я. Она взяла со стола круглый сверток, похожий на шляпную картонку, и вручила мне. Вес в нем оказался куда меньше, чем на вид. Если там и правда шляпа, то очень большая, подумал я. Со всех сторон сверток был туго обмотан скотчем. «Что это?» — спросил я.
1: «Подарок вам от деда. Дома откройте».
0: Я взял коробку обеими руками и легонько встряхнул. Ни звука изнутри, ни малейшей отдачи в пальцы.
1: «Дед говорил, вещь хрупкая. Так что везите осторожней», — предупредила девушка.
0: «Что-то вроде вазы?»
1: «Не знаю. Откройте сами, поймете».
0: Затем из розовой сумочки она достала конверт с банковским чеком и протянула мне. Я взглянул на сумму. Несколько больше, чем я ожидал. И затолкал чек в бумажник. «Где-нибудь расписаться?»
1: «Не нужно», — покачала головой она.
0: Мы вышли из комнаты и зашагали к лифту, спускаясь и поднимаясь по бесчисленным лестницам длиннющего коридора. Легкий цокот ее каблучков, как и в прошлый раз, отдавался в стенах, лаская слух. Мысли о ее комплекции больше не лезли мне в голову. Я даже забыл, что она толстушка. Видимо, привык и перестал это замечать.
1: «У вас есть жена?» — спросила она.
0: «Нет», — ответил я. «Раньше была, теперь нет».
1: «Что, ушла, когда вы стали конвертером? Говорят же, что у конвертера в семье не бывает».
0: «Вовсе нет. Все у нас бывает. Я знаю многих, у кого и работа спорится, и семьи нормальные. Хотя, конечно, большинство ребят считает, что без семьи легче. Все-таки изматываешь себе нервы, да и жизнью часто рискуешь. Не всякий захочет совмещать такое с женой и детьми».
1: «А у вас что случилось?»
0: «Я сначала развелся, а потом стал конвертером. Так что работа тут ни при чем».
1: «Вон как», — задумалась она. «Вы извините, что странные вопросы задаю вам. Просто я впервые вижу живого конвертера. Столько всего спросить хочется,

0: «Да ради бога, спрашивай», — пожал я плечами.
1: «Вот, например, я слышала, что у конвертеров после работы резко повышается сексуальная активность. Это правда?»
0: «Ну, как сказать. Может, и правда. Все-таки на работе конвертер использует свои нервы очень своеобразно».
1: «А с кем же вы потом спите? Есть постоянная любовница?»
0: «Постоянной нет», — ответил я.
1: «Но тогда с кем же? Вас не интересует секс? Или вы гомосексуалист? Или просто отвечать не хотите?»
0: «Да нет, почему же?» — пожал я плечами. «Я, конечно, не очень люблю болтать о своей личной жизни, но и скрывать что-либо причин не вижу. Если спрашивают, почему бы не ответить?» «Я всякий раз сплю с разными женщинами», — ответил я.
1: «А со мной переспали бы?»
0: «Нет, наверное, нет».
1: «Почему?»
0: «У меня свои принципы. Я стараюсь не спать со знакомыми. Возникают ненужные связи, это осложняет жизнь. Не сплю и с теми, с кем встречаюсь по работе. Когда имеешь дело с чужими секретами, такие вещи приходится разграничивать».
1: «Значит, не потому, что я толстая уродина?»
0: «Не так уж вы и толстая, и уж никак не уродина». Она задумчиво хмыкнула.
1: «Но где вы их берете, этих разных женщин? На улице знакомитесь, что ли?»
0: «Бывает и так».
1: «Или за деньги покупаете?»
0: «Тоже случается».
1: «А если бы я сказала, можете со мной переспать, но за деньги, переспали бы?»
0: «Вряд ли», — ответил я. «Слишком большая разница в возрасте. Когда спишь с кем-то намного моложе, тратишь слишком много нервов».
1: «Я не такая».
0: «Очень может быть, но я больше не желаю неприятностей ни себе, ни другим. И по возможности хотел бы пожить тихо и спокойно».
1: «Дед говорит, что лучше, когда первый мужчина старше 34. И что если сексуальной энергии долго не давать выхода, это плохо влияет на головной мозг».
0: «Мне он тоже это рассказывал».
1: «И что, правда?»
0: «Не знаю. Я не биолог», — сказал я. «К тому же у каждого человека свой запас сексуальной энергии. Здесь очень трудно обобщать. Люди ведь разные».
1: «А ты какой? Как большинство?»
0: «Я скорее обычный», — ответил я, немного подумав.
1: «А я вот свою сексуальность еще толком не понимаю», — признала симпатичная толстушка. «Вот и хочется проверить, что да как».
0: Не представляя, что надо сказать, я умолк, и в тишине мы с ней дошагали до конца коридора. Лифт уже ждал меня, распахнув пасть и застыв, как дрессированная собака.
1: «Ну, до встречи», — сказала она.
0: Створки закрылись за мной без единого звука. Я прислонился к стальной стенке и перевел дух.

0: Она выкладывает на стол первый старый сон. Но понимание того, что это старый сон, приходит ко мне не сразу. Я долго его разглядываю, потом перевожу взгляд на нее. Она стоит по другую сторону стола. То, что я вижу перед собой на столе, как-то не очень вяжется с названием «старый сон». Я скорее представил бы какие-то древние тексты или некое размыто-бестелесное явление природы.
1: «Это и есть старый сон», — произносит она,
0: но как-то не очень уверена. То ли мне объясняет, то ли себя убеждает в этом.
1: «Точнее, он там, внутри».
0: Ничего не понимая, я киваю.
1: «Возьми», — говорит она.
0: Я осторожно беру его и осматриваю изнутри, выискивая хоть какие-нибудь следы или остатки сна. Но сколько ни всматриваюсь, ни малейшей зацепки. У меня в руках обычный череп, не очень крупного животного. Кость, отполированная солнечными лучами, давным-давно выцвела и окаменела. Длинные, выдающиеся вперед челюсти слегка приоткрыты, будто собрались о чем-то рассказать, но застыли на полуслове. Маленькие глазницы уставились отсутствующими зрачками в одну точку за моей спиной. Череп неестественно легок, как не настоящий. Не верится, что в нем когда-то оборвалась жизнь. Плоть, память и тепло давно покинули его. В центре лба я обнаруживаю небольшую шероховатую ямку. Трогаю ее пальцем. Возможно, здесь когда-то был рог. «Это череп зверя из города, да?» — спрашиваю я. Она кивает.
1: «Там внутри запечатан старый сон», — тихо говорит она.
0: «Я должен его прочитать?»
1: «Это работа читателя снов»,
0: — снова кивает она. «И что потом делать с прочитанным?»
1: «Да ничего, просто читай и все».
0: «Что-то я не пойму», — говорю я. «Надо прочесть отсюда старый сон, ну это понятно. Но то, что больше ничего делать не нужно, этого я не понимаю». «По-моему, здесь нет никакого смысла. У работы должна быть какая-то цель. Скажем, записывать эти сны или сортировать по какому-то принципу». Она качает головой.
1: «Я уже не могу понятно рассказать, какой в этом смысл. Возможно, если ты будешь читать достаточно долго, он откроется тебе. Но к самой работе это все равно не имеет отношения».
0: Я кладу череп на стол и разглядываю его с расстояния вытянутой руки. Мертвая тишина висит над ним, как великое ничто. А может, она не окутывает череп снаружи, но вытекает, как дым изнутри? В любом случае, это очень странная тишина. Словно череп напрямую связан с центром Земли. Молчит и буравит пространство отсутствующим взглядом. Чем дольше я смотрю на него, тем меньше мне кажется, будто он хочет мне что-либо сообщить. Воздух вокруг него полон неизъяснимой тоски. Эту тоску я не могу объяснить даже себе самому. Просто не хватает слов. «Ну что ж, попробуем еще раз», — говорю я, снова беру череп и взвешиваю на ладони. «Ничего другого мне, похоже, не остается». Чуть заметно улыбнувшись, она берет у меня череп, протирает одной тряпкой, потом другой, отчего тот становится чуть белее, и ставит обратно на стол.
1: «Ладно. Давай, я покажу тебе, как читают старые сны», — говорит она. «Я только покажу, как это делается, но сама ничего не прочту. Читать можешь только ты. Смотри внимательно. Сначала поворачиваешь его так, чтобы он глядел на тебя. Затем кладешь пальцы ему на виски». Она дотронулась до черепа обеими руками и взглянула на меня, словно желая убедиться, что я понимаю. «А потом неотрывно смотришь в его глазницы. Не напряженно, а легко так, спокойно смотришь. Только взгляд не отводи. Как ни больно глазам, продолжай смотреть».
0: «Больно глазам?»
1: «Да. Если долго смотреть в глазницы, череп нагреется и начнет очень ярко сиять. Ты должен пальцами гладить ему виски, настраивая это сияние, пока старый сон не возникнет перед тобой».
0: Я прокручиваю в голове ее наставление. Конечно, я не могу представить, как это сияние выглядит и какие ощущения вызывает, но порядок действий вроде бы ясен. Я смотрю на ее тонкие пальцы, прижатые к белой кости, и меня вдруг пронзает странное чувство, будто этот череп я тоже уже где-то видел. Мало того, когда я впервые встретился с ней, точно такое же видение пронеслось у меня в голове. Гладкий, белоснежный череп с ямкой посреди лба.
1: Но воспоминание это или всего лишь моментальное искривление пространства-времени я разобрать не могу.
2: «Что с тобой?» — спрашивает она.
1: Я качаю головой. «Ничего, задумался немного. Пожалуй, я понял твое объяснение. Осталось попробовать на практике».
2: «Сначала давай поедим», — говорит она. «Потом уже нельзя будет отвлекаться».
1: Она приносит из дальнего угла комнаты кастрюлю и ставит ее на огонь. Тушеные овощи. Когда кастрюля начинает жизнерадостно урчать и пофыркивать, она раскладывает еду по тарелкам и подает к столу вместе с ореховым хлебом. Мы садимся за стол друг против друга и молча едим. Кушанье скромное, с приправами, каких я никогда раньше не пробовал, но приготовлено недурно, и после еды я чувствую, как по всему телу растекается тепло. Под конец мы пьем горячий чай. Горьковатый зеленый чай с целебными травами. Читать сны не так просто, как это казалось после ее объяснений. Лучики света очень тонкие, и сколько я не перебираю их, концентрируя всю энергию в кончиках пальцев, никак не могу нащупать нужный нерв, а только блуждаю в ослепительном хаотическом лабиринте. И все-таки старый сон где-то рядом. Мои пальцы ощущают это отчетливо. Я слышу его шорохи и даже различаю отрывочные туманные картинки. Но связанного послания нащупать не могу, просто чувствую. Оно где-то здесь. Кое-как я считываю два сна подряд. На часах уже почти 10. Я возвращаю ей прочитанный череп, снимаю очки и медленно потираю пальцами веки.
2: «Устал?» — спрашивает она.
1: «Немного», — отвечаю я. «Никак не привыкнут глаза. Когда зрачки долго вбирают яркий свет, начинает болеть голова. Не то чтобы очень сильно, но считывать как следует уже не получается».
2: «Говорят, поначалу у всех так», — успокаивает она. «Пока не привыкнут глаза, сны читаются плохо. Но ты не волнуйся, скоро привыкнешь. Главное, не торопиться».
1: «Да уж, торопиться, похоже, не стоит», — соглашаюсь я. Она относит череп обратно в хранилище и начинает собираться домой. Открывает дверцу печки, лопаткой выгребает оттуда тлеющие угли и ссыпает в ведро с песком.
2: «Главное, не впускать в себя усталость», — говорит она. «Мама всегда так говорила. Усталость может овладеть твоим телом, но не самим тобой».
1: «Именно так», — киваю я.
2: «Хотя, если честно, я не очень хорошо знаю, что такое сама я. Не понимаю, что с этим делать. Только слово помню».
1: «С ним ничего не делают», — говорю я. «Наше я существует само по себе, как ветер. Оно постоянно меняется, а мы просто чувствуем его движение». Она закрывает дверцу печки, убирает со стола эмалированный чайник и тарелки, моет посуду. И заворачивается в простенькое голубое пальтишко. Грязно-голубое, как лоскуток неба, полинявший так давно, что уже забыл свое происхождение. Одевшись, она долго стоит в задумчивости перед погасшей печкой.
2: «Ты пришел сюда из какой-то другой страны?» — спрашивает она, будто пытаясь вспомнить о чем-то.
1: «Да», — отвечаю я.
2: «И что это за страна?»
1: «Не помню», — качаю я головой. «Ничего не вспоминается, извини. Похоже, когда у меня забирали тень, моя память о прежнем мире тоже куда-то исчезла. В любом случае, это очень далеко отсюда».
2: «Но ты ведь помнишь, кто ты такой?»
1: «Вроде помню».
2: «Вот и мама помнила, кто она», — говорит она. «Но когда мне было 7 лет, мама исчезла. А все потому, что у нее тоже было я, как и у тебя».
1: «Исчезла?»
2: «Ну да, пропала куда-то. Давай не будем об этом. Разговоры о тех, кто исчез, приносят несчастье. Расскажи о своем городе. Неужели совсем ничего не помнишь?»
1: «Помню две вещи», — говорю я, немного подумав. «Вокруг города не было стен, а люди отбрасывали тени».

0: Да, когда-то у нас были тени. Постоянно. И лишь появившись в городе, я отдал свою тень на хранение стражу ворот.
1: «С этим в город нельзя», — сказал страж. «Либо избавься от тени, либо не входи в город. Третьего не дано».
0: И я избавился от своей тени. Страж вывел меня на площадь перед воротами. Под ярким солнцем в 3 часа дня моя тень густо и явственно отпечаталась на земле.
1: «Стой смирно», — велел мне страж.
0: Затем достал из кармана нож, просунул острое лезвие в щель между тенью и землей, медленно поводил ножом вправо-влево, словно приучая тень к предстоящей разлуке, и резким движением отсек ее от меня. Та немного подергалась, сопротивляясь, но, оторванная от земли, лишь бессильно отползла к стоявшей рядом скамейке. Потерявшая тело тень выглядела усталой и жалкой. Страж убрал нож в карман. С полминуты мы с ним стояли и глядели на тень, которую отрезали от хозяина.
1: «Ну, вот, отрежешь, и сразу смотреть не на что», — сказал он. «Никакой пользы от этих теней. Одна обуза».
0: Я подошел к своей тени поближе. «Прости», — сказал я ей. «Похоже, нам придется расстаться на какое-то время. Я этого не хотел. Так вышло. Ты можешь немного потерпеть и подождать меня здесь». «Немного — это сколько?» — спросила тень. «Пока не знаю», — ответил я. «Ты не боишься потом пожалеть об этом?» — тихо спросила тень. «Я плохо понимаю, что происходит, но когда человек расстается со своей тенью, это неправильно. Тебе не кажется? А я думаю, что и ты поступаешь неверно, и само место это неправильно. Человек не может без тени, и тень не может без человека. А мы с тобой существуем, хоть нас и разделили. Здесь какая-то страшная ошибка. Тебе не кажется?» «Действительно странно», — признал я. «Но ведь и само это место странное с самого начала. Что ж удивляться, если в странном месте случаются странные вещи?» Тень покачала головой. «Это все логика. А я и без всякой логики чувствую. Здешний воздух мне не подходит. Он совсем не такой, как в других местах. Дурно влияет на нас обоих. Ты не должен был от меня избавляться. Разве плохо мы с тобой жили до сих пор? Зачем же ты меня бросил?» Но отвечать было поздно. От меня уже отрезали мою тень. «Когда все образуется, я приду и заберу тебя», — сказал я. «Это ненадолго, не навсегда. Мы опять будем вместе». Тень еле слышно вздохнула и растерянно поглядела на меня. Послеобеденное солнце поливало лучами нас обоих. Меня без тени и мою тень без меня. «Это сейчас ты хочешь, чтобы так было», — сказала тень. «Но, боюсь, легко не получится. У меня дурное предчувствие. Давай придумаем, как убежать отсюда, и вернемся назад, в прежний мир». «Не могу. Я не знаю, как вернуться назад. Ты ведь тоже не знаешь, верно?» «Пока нет. Но узнаю, чего бы это ни стоило. Мне хотелось бы видеться с тобой иногда. Ты будешь ко мне приходить?» Я кивнул и потрепал свою тень по плечу. А потом вернулся к стражу. Все время, пока мы разговаривали, он собирал раскиданные по площади камни и выбрасывал туда, где о них никто не споткнется. Когда я подошел, он вытер рубаху запачканные ладони и положил огромную руку мне на плечо. Что он продемонстрировал лишний раз, силу или все-таки дружелюбием, я так и не понял.
1: «За твоей тенью будет хороший уход», — сказал он. «Трехразовое питание, каждый день прогулки на воздухе. Тебе не о чем беспокоиться».
0: «Я смогу иногда ее навещать?»
1: «Да, конечно», — ответил страж. «Не всегда, когда захочется, но встречаться вы можете. В нужное время, в нужной ситуации, когда сочту нужным, я сам».
0: «А что делать, если я захочу вернуть свою тень?»
1: «Я смотрю, ты все еще не понимаешь, куда попал», — проговорил он, не снимая ручища с моего плеча. «Ни у кого в этом городе нет тени, и никто, попав в город, не может его покинуть. А значит, в твоем вопросе нет ни малейшего смысла».
0: Так я потерял свою тень. Мы выходим из библиотеки, и я предлагаю проводить ее до дому. «Не нужно», — отвечает она. «Ночи я не боюсь, а тебе совсем в другую сторону». «Но я хочу прогуляться», — говорю я. «Если сразу домой, долго еще не засну. Слишком много в голове накопилось». Мы идем с ней к югу через старый мост. Весенний ветер, совсем еще холодный, играет наотмели с равнодушными ивами, будто пытается растормошить их, но тщетно. Резко очерченная луна неожиданно ярко высвечивает булыжники под ногами. Влажный воздух невидимыми клубами стелится по земле. Моя спутница собирает длинные волосы в хвост, перевязывает ленточкой и убирает под воротник пальто. «У тебя очень красивые волосы», — говорю я.
2: «Спасибо», —
0: отвечает она. «А что ты чувствуешь, когда тебе говорят комплименты?»
2: «Не знаю»,
0: — она глядит на меня, пряча руки в карманах.
2: «Я, конечно, понимаю, что сейчас ты похвалил мои волосы. Но ведь дело не только в этом, правда? Наверное, мои волосы тебе что-то напомнили, и ты захотел об этом сказать?»
0: «Да нет же, я просто похвалил твои волосы». Она чуть заметно улыбается, с таким видом, будто пытается что-то разглядеть перед собой.
2: «Извини, никак не привыкну к твоей манере разговаривать».
0: «Ничего страшного», — говорю я, — «скоро привыкнешь». Ее дом расположен в юго-западной части фабричных кварталов, на одной из улочек заводской слободки, самого унылого и заброшенного места в городе. У широкого канала, по воде которого некогда плавали сухогрузы и баржи, давно уже наглухо заперты шлюзы. Вода ушла, и белесый ил на обнажившемся дне напоминает морщины на скелете гигантского ископаемого. Причалы, на которых когда-то разгружали суда, заросли высокой травой. Из ила торчат старые бутылки, ржавые детали станков, а между ними догнивают деревянные плоскодонки. По берегам тянутся обезлюдевшие заводские цеха. Ворота заперты, окна без стекол, стены в трещинах, ржавые пожарные лестницы утопают в бурьяне. Там, где кончается канал, цеха обрываются, уступая место пятиэтажкам. Раньше, рассказывает она, здесь было благоустроено жилье для людей побогаче. Теперь все квартиры поделили на отдельные комнаты, в которых ютятся семьи рабочих бедняков. Да большинство из них и рабочими-то уже не считаются. Почти все заводы позакрывались, сегодня их профессии никому не нужны. Лишь немногие мастерят еще утварь для повседневной жизни. Только бы эта жизнь не угасла окончательно. Отец библиотекарши — один из таких работяг. Мы переходим последний, совсем небольшой мост, и попадаем в ее квартал. Скопление одноэтажных домишек с выступающими карнизами крыш. Своими лесенками и внезапными поворотами узкие проходы от дома к дому похожи на фортификации средневекового замка. Близится полночь, почти все окна темны. Она берет меня за руку и тянет за собой по петляющим закоулкам, так торопливо, будто мы спасаемся от гигантской птицы-людоеда. Наконец мы останавливаемся перед одним из домишек, и она прощается со мной. «Спокойной ночи», — говорю я в ответ. Я срезаю путь и через западный холм возвращаюсь домой. 7. Страна чудес без тормозов. Череп. Лорен Бакл. Библиотека.

0: Вернуться я решил на такси. Выйдя из небоскреба, я утонул в густой толпе. День заканчивался, и тысячи людей ехали с работы домой. Вдобавок, как назло, моросил мелкий дождик, так что поймать машину удалось не сразу. Впрочем, для меня и обычно ловить такси — занятие муторное. Из соображений безопасности я всегда пропускаю две первые машины и сажусь только в третью. Поговаривают, будто у кракеров есть несколько фальшивых такси, на которых они подкарауливают иногда конверторов после работы и увозят неизвестно куда. Может, это лишь слухи. Лично я таких случаев не знаю. Но береженого Бог бережет. Поэтому я стараюсь ездить на метро или автобусом. Однако на этот раз я буквально засыпал на ходу от усталости, да и перспектива вымокнуть под дождем, а потом трястись в вагонной или автобусной давке, сводила меня с ума. И потому я решил, пусть и потрачу время, но поймаю такси. В машине я то и дело проваливался в забытье, но всякий раз отчаянным усилием брал себя в руки. «Только не здесь», — твердил я себе. «Вернись домой, доползи до постели, там и спи, сколько влезет. Заснуть в такси сейчас было бы слишком опасно». Чтобы не заснуть, я сосредоточился на бейсбольном матче, который передавали по радио. За бейсболом я никогда не следил, а потому решил болеть за ту команду, которая в данный момент нападала. Наши проигрывали. 3-1. Вскоре они послали мяч со второй базы, но питчер споткнулся, упал, не добежав до третьей, и счет стал 4-1. Комментатор тут же обозвал игру бездарной, и я полностью с ним согласился. Всякий может споткнуться в попыхах, но между базами в разгаре бейсбольного матча — это уж слишком. Когда такси подрулило к моему дому, счет был по-прежнему 4-1. Я взял себя в руки, зажал подмышкой коробку и вылез из машины. Дождь почти перестал. В почтовом ящике было пусто, как и на автоответчике. Похоже, ни у кого на свете не было ко мне никаких вопросов. Ну и слава богу, мне сейчас тоже ни до кого. Я достал из холодильника лед, налил в огромный бокал побольше виски и добавил в виски со льдом немного содовой. Затем разделся, лег в кровать и, опершись о подушку, стал пить из бокала маленькими глотками. Я чувствовал, что вот-вот потеряю сознание, но был доволен прожитым днем. Больше всего я люблю эти спокойные минуты в постели. Забраться под одеяло, подтягивать виски и читать книгу под негромкую музыку. Все равно, что любоваться красивым закатом или дышать свежим воздухом перед сном. Я проглотил уже половину виски, когда зазвонил телефон. Аппарат стоял на круглом столике в паре метров от кровати. Вылезать из уютной постели не хотелось. Я просто лежал, уставившись на телефон, и слушал, как он надрывается. Раздалось то ли 13, то ли 14 звонков, но я не шелохнулся. В каком-нибудь старом мультфильме телефон бы при этом трясся от каждой трели, как эпилептик. Но в жизни, конечно, так не бывает. Он просто звенел на столике, совершенно неподвижный, и никак не хотел умолкать. Рядом лежали нож, кошелек и загадочный подарок в коробке из-под шляпы. Я подумал, что неплохо бы заглянуть в коробку прямо сейчас. Может, там скоропортящиеся продукты, которые нужно держать в холодильнике. Или что-то живое. Или настолько важное, что изменит все мои дальнейшие планы. Но для перестройки жизненных планов я слишком устал. А потому дождался, когда телефон замолчит, залпом допил виски, погасил ночник у подушки и закрыл глаза. Густые черные сети опутали все тело и потащили куда-то вниз. «А, пропади оно пропадом», — подумал я напоследок. «Мне-то что?» Когда я проснулся, за окном висели бледные сумерки. Часы показывали 6:15, но я не мог разобрать, утра или вечера. Надев штаны, я высунулся на лестничную клетку и взглянул на коврик у соседской двери. Там валялась газета, свежий утренний выпуск. «Значит, сейчас утро. Вот, оказывается, как полезны бывают газеты. Может, и мне на что-нибудь подписаться?» Стал быть, я проспал часов 10. Выспался плохо и вполне мог бы снова завалиться в постель. Благо, никаких дел на сегодня не было. Но передумал. Все-таки вставать вместе с солнцем — редкое удовольствие. И если такое случается, его уже трудно на что-нибудь променять. Я принял душ и побрился. Минут 20, как обычно, делал зарядку. Позавтракал, чем Бог послал. В холодильнике шаром покати, пора пополнять запасы. Я уселся за стол на кухне и, потягивая апельсиновый сок, набросал, что нужно купить. Одной странички из блокнота не хватило, и я вырвал другую. Супермаркеты в такую рань еще не работают. Пообедаю где-нибудь в городе и там же куплю продукты. Я вывалил в стиральную машину грязную одежду из корзины и принялся отмывать под краном замызганные кроссовки. И тут вспомнил о загадочном подарке старика. Отложив недомытую кроссовку, я вытер кухонным полотенцем руки, прошел в спальню и взял коробку со стола. И снова удивился, какая она легкая. Да странного, да неприятного. Что-то не сходится, чувствовал я. Что-то не так. Это мне говорило профессиональное чутье, которому не нужны конкретные факты и доказательства. Я огляделся. В комнате было неестественно тихо, будто отключили все звуки. Я кашлянул. Прозвучало вполне нормально. Постучал рукояткой ножа по столу. Тук-тук. Обычный стук железа о дерево. Видимо, такая фобия. Поживешь хоть немного с отключенным звуком, и в любой тишине начинаешь искать черт знает что. Я распахнул окно на балкон и вздохнул с облегчением. Комната наполнилась шумом машин и щебетом птиц. Так-то лучше. Эволюция эволюции, а мир не может существовать без звуков разной громкости и происхождения. Раскрыв нож, я взрезал скотч по краям коробки, стараясь не повредить содержимого. И увидел плотный слой мятых газет. Разгладил 2-3, пробежал глазами по тексту. Ничего особенного, обычные газеты месячной давности. Я принес из кухни пластиковый пакет для мусора и сунул газеты туда. Все до одной «Йомиури», недели за две.
1: «Йомиури», буквально чтиво на продажу, одна из самых расхожих газет Японии.
0: Под газетами до самого дна коробка была наполнена точно попкорном пенопластовыми хлопьями размером с детский мизинец. Такие используют для упаковки хрупкого багажа. Я погрузил ладони в белое крошево, зачерпнул побольше и тоже отправил в мусор. Не знаю, что там за подарок, но времени он отнял, будь здоров. Вычерпав с полкоробки проклятого попкорна, я наткнулся на сверток, обернутый очередной порцией газет. Почувствовав, что сатанею, я сходил на кухню, достал из холодильника колу, вернулся в спальню и, усевшись на кровать, не спеша выпил всю банку. От нечего делать почистил ножом заусенца на ногтях. Небольшая птица с черной грудкой, впорхнув на балкон, собирала хлебные крошки, постукивая клювом о стол. Обычное мирное утро. Наконец я взял себя в руки, встал, подошел к столу и осторожно извлек из коробки сверток. Обмотанный поверх газет скотчем, он походил на некий объект абстрактного искусства, вроде продолговатого арбуза. И почти ничего не весил. Я убрал коробку и нож, положил сверток на стол и, аккуратно отлепив скотч, развернул газеты. Передо мною стоял череп какого-то животного. Час от часу не легче. Неужели старик совсем сбрендил и решил, что я обрадуюсь, получив в подарок звериный череп? Что ни говори, а у тех, кто дарит такие подарочки, явно проблемы с психикой. Формой череп походил на лошадиный, но размерами уступал. Как бы там ни было, этот череп, насколько я смыслю в зоологии, когда-то принадлежал травоядному млекопитающему, не очень большому, с копытами и длинной мордой. Я перебрал в памяти подобных существ. Олень, козел, баран, осел, антилопа, серна. Еще несколько, не помню, как называются. Для начала я поставил череп на телевизор. Не очень приятное зрелище, что уж говорить, но больше класть некуда. Конечно, будь я Хемингуэй, наверное, поместил бы его на каминную полку рядом с рогами оленя. Но в моей квартирке нет никакого камина. Ни камина, ни серванта, ни даже стойки для обуви. Единственное место для хранения звериных черепов в моем доме — телевизор. Выбросив остатки попкорна, на самом дне коробки я обнаружил еще один газетный сверток, на этот раз совсем небольшой. Развернул его, и в руках у меня оказались щипцы. Такие же стальные щипчики для камина, которыми старик извлекал звуки из черепов в лаборатории. С полминуты я стоял, разглядывая эту штуковину. В отличие от черепа, она ощутимо оттягивала ладонь, а своим внушительным видом напоминала дирижерскую палочку из слоновой кости, которой Фуртвенглер управлялся с оркестром Берлинской филармонии.
1: Вильгельм Фуртвенглер, немецкий композитор и один из самых выдающихся дирижеров 20 века. До 1934 года директор немецкой государственной оперы. В 1952 году пожизненно избран дирижером Берлинского филармонического оркестра.
0: Со щипцами в руке я подошел к телевизору и на пробу легонько стукнул ими по черепу в районе лба. «Кон...» — загудело в ответ. Точно большая собака грустно вздохнула с закрытой пастью. Откровенно говоря, я ожидал звука порезче, какого-нибудь звяканья или щелчка. Но, в принципе, ничего сверхъестественного. Что ж, значит, так вот он и звучит, звериный череп. Ну и бог с ним. Совершенно не вижу, как от этого меняется моя жизнь. Вдоволь настучавшись по черепу, я отошел от телевизора, сел на кровать, положил на колени телефон и набрал номер агентства системы, проверить график работы на ближайшие дни. «Следующий заказ через четверо суток», — сообщил мне агент. «Нет проблем». «Проблем нет», — ответил я. На всякий случай я подумал было запросить у него подтверждение заказа на шафлинг, но передумал. Документы в порядке, с оплатой никаких проблем. Да и сам старик говорил, что для пущей секретности решил обойтись без агента. К чему усложнять и без того запутанную историю? К тому же, признаюсь, именно этого агента я недолюбливал. Худощавый верзила лет 30, вечно делает вид, будто знает все на свете. По возможности я стараюсь избегать долгих и нудных разговоров с такими типами. Обсудив сугубо деловые вопросы, я повесил трубку, пересел на диван в гостиной и, включив видео, стал смотреть «Кей Ларго» с Хамфри Богартом.
1: Мелодрама американского режиссера Джона Хьюстона с Хамфри Богартом и Лорен Бакл в главных ролях.
0: Больше всего в «Кей Ларго» я люблю Лорен Бакл. Конечно, в «Большом сне» она тоже хороша, но мне кажется, именно в «Кей Ларго» что-то заставляло ее играть, как ни в каком другом фильме. Пытаясь понять, что же именно, я смотрел картину много раз, но ответа пока не нашел. Пожалуй, все дело в метафорах, которые нам нужны, чтобы проще глядеть на жизнь. Впрочем, точно утверждать не берусь. Я пытался смотреть в экран, но взгляд то и дело цеплялся за череп на телевизоре. Сосредоточиться на Лорен Бакл не получалось. Я остановил пленку на эпизоде «Когда начинается ураган» и какое-то время просто пил пиво, лениво разглядывая череп. Чем дольше я смотрел на него, тем сильнее он мне что-то напоминал. Но что именно? Не вспоминалось, хоть убей. Я достал из шкафа футболку и обмотал ею проклятый череп. Затем снова включил «Кей Ларго» и теперь уже полностью сосредоточился на Лорен Бакл. В 11 я вышел из дому, сел в машину, доехал до супермаркета у метро и закупил продуктов.

0: cacique.
1: В винной лавке напротив взял красного вина, газировки и апельсинового сока. Забрал с химчистки пиджак и две простыни. Купил в отделе канцтоваров шариковую ручку, конверт и бумагу для писем. В хозяйственной лавке точильный брусок с самым мелким зерном. В книжном пару журналов, в электротоварах лампочку и аудиокассету, в фотолавке пачку кассет для полароида. Потом зашел в музыкальный магазин и выбрал несколько пластинок. В итоге все заднее сиденье моей малолитражки оказалось забито свертками и пакетами. Видимо, у меня врожденная страсть к покупкам. Стоит выбраться в магазины, и я вечно набираю всякой всячины впрок, как белка в ноябре. Вот и автомобильчик свой я купил исключительно ради поездок по магазинам. Просто однажды у меня набралось столько покупок, что пришлось для них купить и машину. Нагруженный свертками и пакетами, я дотащился до первого попавшегося салона подержанных автомобилей. Там было полно разных драндулетов. Сам я не ахти какой автолюбитель и не очень разбираюсь в этом железе. Поэтому я просто сказал продавцу, что угодно, только не очень большое. Продавец, которому я достался, мужчина средних лет, притащил каталог, чтобы я выбрал лучшую марку, модель и что там еще. Каталог читать не хотелось, и я объяснил. Я хочу простой автомобиль для покупок. Гонять на нем по скоростному шоссе, катать с ветерком красоток или вывозить семью на природу в мои планы не входит. Меня не интересуют ни скоростные двигатели, ни продвинутая стереосистема, ни люк на крыше, ни сверхвыносливые покрышки. Нужна совсем маленькая машина, которая разворачивается на любом пятачке, не очень загрязняет атмосферу, не шумит и не часто ломается, чтобы я мог доверить ей трофеи своих набегов на магазины. А если она при этом еще и темно-синяя, о большем я и не мечтаю. То, что он предложил, оказалось желтой отечественной малолитражкой. Цвет не очень мне понравился, но когда я сел за руль, сразу одобрил и общее состояние машины, и ее способность вписаться в любой поворот. Простенький дизайн салона, абсолютно ничего лишнего, как мне и нравится. Модель была старая, и он уступил ее по дешевке.
2: «Строго говоря, в будущем все машины такими и будут», — сказал продавец. «Просто сегодня у всех немного съехала крыша».
1: Я полностью с ним согласился. Вот так мне достался автомобиль для покупок. Ни для чего другого я его все равно не использую. Покончив с покупками, я припарковался у ближайшего ресторанчика, заказал пиво, салат из креветок с луковыми колечками и в полном молчании пообедал. Креветки оказались перемороженными, а лук раскисшим. Я огляделся, но не заметил, чтобы кто-то из посетителей скандалил с официантками или бил тарелки об пол. А потому решил не жаловаться и глотать, что дают. Как говорится, не рассчитывай на многое, не будешь разочарован. Из окна ресторанчика просматривалось скоростное шоссе. На нем автомобили самых разных мастей и оттенков. Глядя на них, я вспомнил о странном старике его внучке, на которых вчера работал. При всей симпатии к этим людям, их жизнь, мягко говоря, превосходила мои представления о нормальности. Идиотский лифт, подземный мир за стенкой гардероба, жабервоги, отключенный звук. Что ни возьми, все чересчур. Не говоря уже о зверином черепе в прощальном подарке. В ожидании кофе я стал вспоминать, как выглядела очаровательная толстушка. Деталь за деталью я восстанавливал в памяти ее квадратные сережки, розовый костюм и туфли на каблучках, ее плотные икры, мягкую линию шеи, черты лица и так далее. Странное дело, каждую деталь я помнил довольно отчетливо, но когда попытался собрать все в одно целое, портрет получился на удивление размытым. Наверное, я давно не спал с толстушками и забыл, как это на самом деле. Если вспомнить, последний раз я был с полной женщиной 2 года назад. Однако старик прав. Манеры толстеть у людей весьма и весьма разнообразны, и каждая толстушка толста по-своему. Однажды, в тот самый год, когда Красная Армия устроила заварушку в Каруидзаве, я соблазнил девушку с фантастически толстой задницей. Работала она за конторкой в банке и часто меня обслуживала. Слово за слово, мы с ней разговорились, как-то вечером сходили в бар, а потом оказались в одной постели. И, собственно, уже только в постели я впервые заметил, насколько грандиозна у нее нижняя половина. До этого я видел ее в основном только за стойкой и не мог знать, какая она там, внизу. «Это все от того, что в студенчестве слишком увлекалась пинг-понгом», — сказала она. Но я не уловил в таком объяснении никакой логики. Никогда не слышал, чтобы от пинг-понга толстели, а тем более исключительно ниже пояса. Но ее полнота была очень милой. Я прикладывал ухо к ее бедру, и мне грезилось, будто я чудным весенним днем лежу в мягкой траве на залитой солнцем поляне. Ее поясница напоминала свежайший футон, а округлые линии ног гармонично и плавно восходили к промежности.
0: Футон — комплект из толстого матраса и одеяла для спанья на полу или на земле.
1: Но когда я похвалил ее прелести, а я из тех, кто сразу хвалит, если нравится, то услышал в ответ лишь «Да ладно тебе». Кажется, она так и не поверила в искренность моих слов. Конечно, доводилось мне спать и с просто толстыми женщинами. А дважды — совсем уж тучными, чьи формы состояли сплошь из округлостей. Первой такой у меня была учительница музыки по классу синтезатора, а второй — безработная художница-стилистка. И должен отметить, даже среди этих женщин каждая толстела по-своему. Наверное, и впрямь существует тенденция. Чем больше спишь с разными женщинами, тем безнадежнее уходишь в чисто техническую сторону секса. И удовольствие от секса как такового тускнеет. Понятно, что в самом желании никакой техники быть не может. Но стоит желанию разлиться рекой, и тебя затягивает водопад удовольствия, что в конечном итоге выливается в заводь полового акта. И вот ты уже стремишься не к водопаду, который тебя чему-то научил прежде, но к заводе, куда ты однажды приплыл, потому что использовал такие-то технические навыки. Постепенно у тебя, как у собаки Павлова, вырабатывается рефлекс, и из реки желания ты приучаешься сразу сигать в заводь акта. Или мне только так кажется с годами? Я прервал размышления о голых толстушках, расплатился и вышел. Заглянул в ближайшую библиотеку, подошел к конторке и сообщил длинноволосой библиотекарше, что меня интересует все о черепах млекопитающих. Та с трудом оторвалась от какого-то покетбука и посмотрела на меня снизу вверх.
3: «Прошу прощения?» — переспросила библиотекарша.
1: «Все о черепах млекопитающих», — повторил я, внятно проговаривая каждое слово.
3: «Все о черепах млекопитающих», — произнесла она с чувством и нараспев, будто объявила название поэмы, которую собирается продекламировать перед затаившей дыхание аудиторией.
1: «Ну и дела», — улыбнулся я про себя. «Неужели она таким же образом реагирует на все, о чем бы ее ни спросили? Например,
3: история кукольного театра, основы китайской гимнастики».
1: Ей-богу, было бы забавно послушать поэмы с такими названиями. Закусив губу и немного подумав, она сказала:
3: «Минутку, сейчас посмотрим».
1: И, развернувшись на 180 градусов, набрала на компьютере слово «млекопитающие». На экране появился список книг, названий в 20. Она взяла световое перо и вычеркнула оттуда примерно 2/3. Потом записала то, что осталось, и набрала еще одно слово — «скелеты». Выскочило еще 7-8 заголовков, два из которых она оставила и добавила к прежнему списку. Наблюдая за ней, я подумал, как все-таки изменились библиотеки за какие-то пару десятков лет. Кармашки с картонными формулярами, приклеенные к задней обложке, вспоминаются сегодня как сон. А в детстве, помню, я страсть как любил разглядывать формуляры с чернильными штампами, сроками, на которые выдавалась книга. Пальцы девушки порхали над клавиатурой, а я все смотрел на ее волосы и стройную спину. И никак не мог разобрать, испытываю я к ней симпатию или нет. Красиво, приветливо, умна. Разговаривает, будто стихи читает. Решительно ничто не мешало мне испытывать к ней симпатию. Нажав на клавишу, она скопировала изображение с экрана, распечатала его на принтере и протянула мне.
3: «Вот список из 9 книг. Пожалуйста, выбирайте».
1: В списке значилось: 1. Млекопитающие. Краткая энциклопедия. 2. Иллюстрированный атлас млекопитающих. 3. Скелеты млекопитающих. 4. История млекопитающих. 5. «Я — млекопитающие». 6. «Анатомия млекопитающих». 7. «Мозг млекопитающих». 8. Кости животных. 9. О чем говорят скелеты? По правилам библиотеки можно было взять не более 3 книг одновременно. Я выбрал номера 2, 3 и 8. «Я млекопитающее» и «О чем говорят скелеты» тоже звучало весьма интригующе. Но к моим нынешним вопросам эти книги напрямую вроде бы не относились, и я оставил их на следующий раз.
3: «Мне очень жаль, но иллюстрированный атлас млекопитающих у нас только для просмотра в читальном зале и выносу из библиотеки не подлежит», — сказала девушка и почесала висок авторучкой.
1: «Но поймите», — сказал я, — «для меня это очень важно. Я верну вам книгу завтра утром, и у вас не будет никаких проблем. Нельзя ли мне одолжить ее хотя бы на день?»
3: «Вообще-то иллюстрированные серии очень популярны. Если начальство узнает, что я раздаю запрещенные к выносу книги, мне сильно влетит».
1: «Всего один день. Никто и узнать ничего не успеет». Она колебалась. Ее рот приоткрылся, а язычок уперся в нижние зубы. «Прелестный розовый язычок», — отметил я про себя.
3: «Ну, так и быть», — вздохнула она. «Но учтите, это в первый и последний раз. И чтобы завтра в 9:30 книга была на месте. Договорились?»
1: «Спасибо», — сказал я.
3: «Не за что», — ответила она.
1: «Но я хотел бы вас как-нибудь отблагодарить. Что для этого лучше сделать?»
3: «Через дорогу кафе-мороженое. Я люблю двойное с вафельной крошкой. Снизу фисташки, сверху кофейный ликер. Запомнили?»
1: «Двойное вафельное, снизу фисташки, сверху ликер», — прилежно повторил я. Я отправился в кафетерий, она к стеллажам за книгами. Когда я вернулся, она еще не пришла, и я несколько минут прождал ее у конторки, застыв как часовой с мороженым в левой руке. Старички и старушки, читавшие за столиками газеты, ошалело таращились то на меня, то на мороженое. Слава богу, оно оказалось достаточно твердым и таяло медленно. Хотя, признаюсь, долго держать в руке мороженое, ни разу не откусив, занятие ужасно неуютное. Чувствуешь себя как памятник, о котором забыл весь белый свет. Ее книга, дешевая, в мягкой обложке, приютилась на столе, как уснувший кролик. Я вгляделся в название. «Путешественник во времени. Жизнь Герберта Уэллса. Том 2». Судя по всему, книга личная, не из библиотеки. Рядом лежали 3 остро заточенных карандаша. И 7-8 канцелярских скрепок. Просто наваждение какое-то. Куда ни пойди, всюду скрепки. А может, какой-то природный катаклизм наводнил весь мир канцелярскими скрепками? Или просто я сам реагирую на скрепки острее, чем следует? Так или иначе, ситуация неестественная. Словно кто-то планомерно разбрасывает скрепки в тех местах, где я вот-вот появлюсь. Да так, чтобы я обязательно их увидел. Неспроста. Слишком много всего неспроста. Черепа, скрепки. Я чувствовал, что все это как-то связано между собой. Но что общего может быть между звериным черепом и металлической скрепкой? Не понимаю, хоть тресни. Наконец, длинноволосая вернулась с 3 книгами в руках. Вручила их мне, взяла мороженое и стала есть, хранясь за конторкой от посторонних глаз. Я глядел сверху. Ее шея казалась мне хрупкой и очень красивой.
3: «Большое спасибо», — сказала она.
1: «Взаимно», — ответил я. «Кстати, зачем вам канцелярские скрепки?»
3: «Канцелярские скрепки?» — снова пропела она. «Скрепками скрепляют бумагу. Это все делают. А вы разве нет?»
1: И то правда. Я еще раз поблагодарил ее, сгреб книги и вышел из библиотеки. Действительно, скрепками пользуются все на свете. Заплати всего 1000 йен и обеспечишь себя скрепками на всю оставшуюся жизнь. Я заглянул в канцтовары, купил себе на 1000 йен скрепок и поехал домой.
0: 1000 йен. Менее $10 США.

0: Вернувшись, я первым делом забил продуктами холодильник, завернул в пленку рыбу и мясо, уложил в морозилку все скоропортящееся, а также хлеб и кофейные зерна. Сунул тофу в кастрюлю с водой.
1: Китайский соевый творог широко используется в японской кулинарии.
0: Выстроил пиво в секции для бутылок. Разложил овощи, свежие вглубь холодильника, старые поближе к дверцам. Переоделся в домашнее, спрятал одежду в шкаф, расставил на полке в ванной новые шампуни и мыло. И, наконец, подошел к телевизору и рассыпал вокруг черепа скрепки. Ну и сочетанница. Все равно, что пуховая подушка с ледорубом или чернильница с сельдереем. Я вышел на балкон и посмотрел на эту композицию издалека, но впечатление не изменилось. Что общего может быть между черепом животного и канцелярскими скрепками? И все же их что-то объединяло. Просто я не знал или не помнил, что именно. Я опустился на кровать и долго сидел, уставясь на череп со скрепками. В голове ничего не всплывало. Только время, минута за минутой, уходило бестолку. За окном промчались одна за другой машины скорой помощи и автобус ультралевых с мегафонами. Захотелось виски, но я решил потерпеть. В ближайшее время мне понадобится трезвая голова. Минуту спустя ультралевые пронеслись в обратном направлении. Заблудились, наверное. В этом районе очень много извилистых улочек, и сбиться с дороги легко. Прекратив бесплодную медитацию, я встал с кровати, уселся за кухонный стол и начал листать библиотечные книги. Первым делом проверил изображения всех небольших травоядных и сравнил их черепа с экземпляром на телевизоре. Травоядных средней величины на Земле оказалось куда больше, чем я предполагал. Шутка сказать, одних подвидов оленей более 30. Я снял звериный череп с телевизора, поставил на стол и стал сличать его с иллюстрациями. Потратил на это 1:20, но ни к одной из 93 особей на картинках череп не подошел. Абсолютный тупик. Я закрыл книги, отодвинул их на дальний угол стола и подтянулся. Делать нечего. Я включил кассету с тихим человеком Джона Форда и растянулся на кровати. И тут в мою дверь позвонили. Я посмотрел в глазок. За дверью стоял мужик средних лет в комбинезоне токийской службы газа. Не снимая цепочки, я приоткрыл дверь на несколько сантиметров и спросил, что ему нужно.
2: «Плановая проверка», — ответил он.
0: «Подождите», — сказал я. Прошел в комнату, взял со стола нож, сунул в карман брюк и только потом открыл дверь. Газ на утечку проверяли всего пару недель назад, да и сам мужик держался как-то не очень естественно. Тем не менее, я с равнодушным видом завалился на кровать, продолжая смотреть тихого человека. Вооружившись какой-то штуковиной, похожей на прибор, каким врачи измеряют давление, мужик проверил газ в ванной, а затем перешел на кухню. Туда, где на столе громоздился звериный череп. Я встал и, не убавляя громкости телевизора, подкрался к кухонной двери. Чутье не обмануло меня. В тот миг, когда я заглядывал на кухню, мужчина уже засовывал череп в черный пластиковый пакет. Выхватив нож, я прыгнул на него сзади, заломил ему руку назад и приставил лезвие к кончику носа. От испуга он мгновенно выронил пакет обратно на стол.
2: «Я не хотел ничего дурного», — запричитал он дрожащим голосом. «Просто увидел его, и вдруг так захотелось. Не удержался и сунул в пакет. Наваждение какое-то, внезапный порыв. Простите меня».
0: «Еще чего», — сказал я. Мне еще не приходилось слышать, чтобы газовые инспекторы внезапно вспыхивали страстью к черепам животных. «Если не скажешь правду, перережу твою поганую глотку». По-моему, это прозвучало ужасно фальшиво, но мужик, похоже, сомневаться не стал.
2: «Я скажу правду», — прохрипел он. «Только не сердитесь. На самом деле мне заплатили, чтобы я эту штуку у вас украл. Два каких-то типа. Пристали прямо на улице. Мол, не хочешь ли подработать? Дали 50 тысяч йен».
1: На время написания романа около 450 долларов США.
2: «И еще столько же обещали, когда товар принесу. Я бы и слушать не стал. Но один из них был такой верзила. Откажись, живым бы не отпустили. Вот и пришлось соглашаться. Вы, пожалуйста, не убивайте меня. У меня две дочки, скоро школу заканчиваю».
0: «Две? И обе заканчивают?» — засомневался я.
2: «Да, одна этой весной, другая через...

0: купюрами. Помимо денег, удостоверение инспектора службы газа и цветное фото семьи. Обе дочери одеты в новогоднее кимоно. Ни ту, ни другую даже миловидно не назовешь. Одинакового роста, не разобрать, какая в гимназии, какая в колледже. В отдельном кармашке бумажника проездной на метро от Сугамо до Синанумати. Ничего опасного для меня. Я сложил нож и отпустил свою жертву. «Можешь уматывать», — сказал я, возвращая бумажник.
1: «Спасибо вам, спасибо», —
0: чуть не расплакался он.
1: «Вот только как же мне дальше-то быть? Деньги-то я взял, а принести ничего не смогу. Что со мной теперь сделают?»
0: Я не знал, что с ним сделают, о чем ему и сообщил. От кракеров, а скорее всего это именно кракера, можно ожидать чего угодно. Эти ребятки специально продумывают все так, что предугадать их действия невозможно. Может, вырежут бедняги глаза, а может, заплатят еще столько же и скажут спасибо за услугу. Кто их знает? «Значит, один верзила», — уточнил я.
1: «О да, просто монстр какой-то. А другой, наоборот, почти карлик, метра полтора, не больше. Карлик одет очень дорого, не то что верзила. Но оба без тормозов в голове, и ясно с первого взгляда».
0: Я объяснил ему, как выбраться из дома через пожарный выход. На задворках моей многоэтажки есть очень тесный проход между домами. И если там выйти, с улицы не очень-то и разглядишь. Если мужику повезет, уйдет незамеченным.
1: «Огромное вам спасибо», — сказал он голосом человека, которого только что вынули из петли. «Если можно, не сообщать в мою компанию».
0: «Не буду», — пообещал я. Выставив незваного гостя, я запер дверь на замок и набросил цепочку. Затем прошел на кухню, сел, выложил нож на стол и извлек из пакета череп. По крайней мере, я понял одно. Кракерам нужен череп, то есть он представляет для них какую-то очень большую ценность. Пока у меня с кракерами на равных. У меня есть череп, но я не знаю, в чем его ценность. Они знают или полагают, что знают, в чем его ценность, но черепа у них нет. 50/50. У меня два возможных хода. Первый. Позвонить в систему и доложить обстановку, и тогда либо прикроют меня, либо увезут куда-нибудь череп. Второй вариант — позвонить симпатичной толстушке и узнать, в чем ценность черепа. Однако втягивать в эту заварушку систему пока не хотелось. Доложи я им, что происходит, меня тут же подвергнут долгой и нудной перепроверке. Сразу придется отвечать на кучу вопросов и писать целый ворох отчетов. В этом смысле крупная организация — страшно неудобная штука. Слишком много сил и времени тратишь зря. И слишком много дураков встречаешь во время работы. Позвонить же толстушке невозможно чисто практически. Я не знаю ее телефона. Можно, конечно, добраться до их конторы, но вряд ли охрана у входа пропустит меня без предварительного согласования. Хорошенько все взвесив, я решил не делать ничего. Взяв щипцы, я легонько ударил череп по темечку. «Кон!» — прогудел в ответ. Словно его хозяин, зверь непонятной породы, негромко застонал. Я повертел череп в руках, пытаясь понять, отчего получается такой странный звук. И еще раз ударил по нему щипцами. «Кон!» Похоже, гудит всегда из одного места. Я постучал еще несколько раз. И так, и эдак, в разных местах. И, наконец, понял, где это. Как бы я ни стучал, гул исходил из небольшой, лишь пары сантиметров в диаметре, неглубокой ямки на переносице черепа. Я погладил дно ямки кончиком пальца. В отличие от обычной кости, та оказалась более шероховатой. Как если бы то, что здесь было когда-то, отломали насильно. Например, какой-нибудь рог. Рог? Но если это так, получается, что у меня в руках череп однорогого животного. Я снова открыл иллюстрированный атлас млекопитающих и попытался найти кого-нибудь с единственным рогом на морде. Бесполезно. Такого животного не было. Если, конечно, не считать носорога, однако ни размерами, ни формой этот череп на носороже не походил. Ну что ж, вздохнув, я достал из холодильника лед, открыл бутылку Old Crow и смешал себе виски со льдом. День кончается, можно и виски себе позволить. И закусить консервированной спаржей. Обожаю белую спаржу. Покончив со спаржей, я нашпиговал белую булку копчеными устрицами, съел и налил еще виски. Удобство ради...

0: Я решил исходить из того, что череп принадлежит единорогу. Иначе ничего не сдвинется с места. Итак, у меня в руках череп единорога. Просто черт знает что. Отчего в мою жизнь все время вторгается какая-то мистика? Что я сделал не так? Я простой, приземленный человек, конвертер на вольных хлебах. Нет у меня ни особого честолюбия, ни сильных страстей. Ни семьи, ни друзей, ни любовницы. Обычный работяга, которому лишь бы денег скопить до пенсии, а потом послать подальше все это конвертирование и на старости лет спокойно учиться игре на скрипке или греческому языку. Отчего меня затягивает в какие-то дикие истории с единорогами и обеззвученными толстушками? Допив вторую порцию виски, я пошел в спальню, отыскал в телефонной книге номер библиотеки, позвонил и попросил соединить меня с абонементным отделом. Секунд через 10 я услышал в трубке голос моей длинноволосой знакомой. «Атлас млекопитающих на проводе», — представился я.
1: «Спасибо за мороженое»,
0: — сказала она. «Пустяки», — сказал я. «У меня еще одна просьба. Можно?»
1: «Просьба»,
0: — пропела она.
1: «Смотря какая».
0: «Меня интересуют единороги».
1: «Единороги», —
0: повторила она. «Посмотришь?» Она помолчала. «Наверное, покусывает губу», — представил я.
1: «А что конкретно тебя интересует в единорогах?»
0: «Все», — ответил я.
1: «Послушай, ну уже без 10:05. Мы вот-вот закрываемся, я страшно занята. Приходи завтра к открытию. Найду тебе все, что нужно, хоть о 12 рогах».
0: «Я не могу ждать. Это очень срочно».
1: «Уф»,
0: — вздохнула она.
1: «Насколько срочно?»
0: «Дело касается эволюции», — пояснил я.
1: «Эволюции?»
0: — переспросила она удивленно. Я представил, как отчаянно эта бедная девушка пытается разгадать, с кем имеет дело. С обычным человеком, похожим на сумасшедшего, или все-таки с сумасшедшим. И помолился о том, чтобы она выбрала первое. Тогда еще можно надеяться, что она войдет в мое положение. Тишина, как беззвучный маятник, раскачивалась между нами 10 секунд.
1: «Эволюция — это то, что развивалось 100 000 лет, так или нет? Может, я чего-то не понимаю, но что там может быть настолько срочным, что не может подождать один единственный день?»
0: «Бывает эволюция и за 100 000 лет, и за какие-нибудь 3 часа. По телефону толком не объяснишь. Но я хочу, чтобы ты мне поверила. Дело касается нового этапа в эволюции человека».
1: «Это что, как в «Космической Одиссее» 2001 года?»
0: «Именно», — ответил я. «Я тоже смотрел «Одиссею» на видео. Несколько раз».
1: «Эй, знаешь, что я о тебе думаю?»
0: «Наверное, пытаешься разобраться, насколько я агрессивен, как сумасшедший. Верно?»
1: «В общем, примерно так»,
0: — сказала она. «Ты прости, что сам за себя говорю, но мое сумасшествие не очень агрессивно. А если честно, это даже и не сумасшествие. Немного чудаковатости, немного твердолобости, плюс нелюбовь к самоуверенным типам. Но сумасшествия нет. Конечно, кому-то я в жизни не нравлюсь, но сумасшедшим меня еще никто не называл».
1: «Так»,
0: — задумалась она.
1: «Ну, разговариваешь ты, в общем, нормально. И человек вроде неплохой, и мороженым угостил. Ладно, встречаемся в кафе рядом с библиотекой в 6:30. Я передам тебе книги. Устроит?»
0: «Все немного сложнее. Сразу всего не расскажешь, но есть обстоятельства, которые мне сейчас не позволяют выйти из дома. Уж извини, но...»
1: «То есть ты хочешь сказать...»
0: Проговорила она и нервно постучала ноготками по зубам. По крайней мере, именно так мне послышалось.
1: «Ты требуешь, чтобы я принесла эти книги тебе домой? Правильно я понимаю?»
0: «Если честно, то да», — подтвердил я. «С единственной разницей, я не требую, а прошу».
1: «Значит, на жалость давишь?»
0: «Именно так», — сказал я. «Если б ты знала, сколько на меня всего свалилось». Между нами снова повисло молчание. Но это молчание не походило на отключенный звук. По крайней мере, я слышал в трубке мелодию, которую включают перед окончанием рабочего дня. Мы просто не говорили ни слова.
1: «Я здесь 5 лет работаю»,
0: — наконец сказала она.
1: «Но еще ни разу не встречала такого нахала, как ты. Доставьте книги ко мне домой. Где это видно, а? Тем более при первой же встрече. Тебе самому не стыдно?»
0: «Стыдно, конечно. Но я сейчас не принадлежу себе. И все остальные пути перекрыты. Я могу лишь надеяться, что ты войдешь в мое положение».
1: «Черт знает что»,
0: — с чувством сказала она.
1: «Ладно, рассказывай, как к тебе добираться».
0: И я с радостью подчинился. Восемь. Конец света. Полковник.

0: «Я думаю, вернуть свою тень тебе уже не удастся», — говорит мне старый полковник, поднося к губам чашку с кофе. Как и многие, кто всю жизнь отдает приказы, полковник разговаривает, держа спину прямо и выставив подбородок вперед. Однако в нем не чувствуется ни спеси, ни стремления повелевать окружающими. После многих лет в армии у него осталась только прямая осанка, любовь к дисциплине и неиссякаемый арсенал воспоминаний. Для меня полковник, можно сказать, идеальный сосед. Всегда приветлив, спокоен, да еще и отличный шахматист.
1: «Страж верно говорит», — продолжает он. «Ни теоретически, ни практически у тебя не остается никаких шансов. Жить в городе с тенью нельзя. А покинуть город, однажды попав в него, невозможно. Говоря по-военному, для обратного маневра места нет. Все входят, никто не выходит. По крайней мере, пока город окружает стена».
0: «Но я не думал, что потеряю тень навсегда», — жалуюсь я. «Я-то полагал это лишь на время. Никто мне не объяснил».
1: «А здесь никто ничего не объясняет», — говорит полковник. «Этот город живет по своим законам. Что ты знаешь, чего не знаешь, городу все равно. Жаль, конечно, что у тебя все так вышло».
0: «Но что будет с моей тенью?»
1: «Да ничего особенного. Поживет какое-то время там, пока не помрет. Ты видел ее с тех пор?»
0: «Пока нет. Ходил проведать несколько раз, да страж не пускает. Говорит, из соображений безопасности».
1: «Ну что ж, ничего не поделаешь», — качает головой старик. «Все-таки присматривать за тенями — его работа. Он за них отвечает. Тут я тебе ничем не помогу. Нрава он крутого, других никогда не слушает. Остается только ждать, когда у него изменится настроение».
0: «Так я, пожалуй, поступлю», — киваю я. «Но все-таки, чего именно он боится?» Допив кофе, он ставит чашку на блюдце, достает из нагрудного кармана платок и вытирает губы. Как и его мундир, платок далеко не нов, но безупречно чист и отглажен до совершенства.
1: «Того, что вы с твоей тенью будете цепляться друг за друга, тогда ему придется вас заново расцеплять».
0: Он вновь сосредоточивается на игре. Эти шахматы немного отличаются от тех, что я знал, и правилами, и фигурами, так что старик побеждает в них чаще.
1: «Моя обезьяна ест твоего епископа, ты не возражаешь?»
0: «Вперед», — соглашаюсь я, и, передвинув стену на левый фланг, отрезаю его обезьяне путь к отступлению. Старик кивает несколько раз и опять застывает над доской. Хотя мое положение безнадежно, и его победа предрешена, он не устраивает расправы, но обдумывает ход за ходом. Игра для него не борьба с противником, а проверка собственного интеллекта.
1: «Расставаться с тенью, обрекая ее на смерть, всегда больно», — говорит полковник, двигает по диагонали слона и ставит вилку моим королю и стене.
0: Мой король уже совсем голый, до мата остается каких-нибудь 2-3 хода.
1: «Это боль у всех одинакова. Вот и со мной было так же. Но одно дело, когда расстаешься с тенью в детстве, толком к ней не привыкнув. У меня было куда хуже. Я позволил своей тени умереть, когда мне было 65. В таком возрасте, поверь мне, слишком тяжело кого-нибудь забывать».
0: «Но сколько тень живет после того, как ее отрежут?»
1: «Смотря какая тень», — отвечает старик. «Чьи-то тени густые и сильные, чьи-то не очень. Но в этом городе никакие тени долго не живут. Слишком суровый для них климат. Очень долгие и холодные зимы. Ни одна тень не дотягивает до весны».
0: Я надолго задумываюсь над доской и, наконец, решаю сдаться.
1: «Даю тебе фору в 5 ходов», — говорит полковник. «Попробуй, имеет смысл. 5 ходов — неплохой отрыв, чтобы повернуть ситуацию в свою пользу. Игра такая штука. Никогда не знаешь, что будет, пока не победишь или не проиграешь окончательно».
0: «Давайте попробуем», — соглашаюсь я. Пока я обдумываю ходы, полковник встает у окна, чуть приоткрывает плотную штору и смотрит в щель на улицу.
1: «У тебя сейчас самый тяжелый период. Как с зубами. Старые уже выпали, а новые еще не выросли. Понимаешь, о чем я?»
0: «Мою тень уже отрезали, но она еще не умерла».
1: «Вот именно», — кивает он. «Я помню, каково это, между собой прошедшим и тем, в кого еще превратишься. мотает туда-сюда. Но как только вырастают новые зубы, о старых уже не вспоминаешь».
0: «Значит, именно так теряют себя», — уточняю я. Старик молчит.
1: «Извините, что задаю столько вопросов», — говорю я. «Но я почти ничего не знаю о городе. Все время боюсь что-то сделать не так. Кто этим городом управляет? Для чего ему такая высокая стена? Почему каждое утро зверей выгоняют, а вечером запускают обратно? Что такое старые сны? Ничего понять не могу. А кроме вас даже не у кого спросить».
0: «Я тоже не до конца понимаю, как здесь все устроено», — тихо отвечает полковник. «К тому же не все можно выразить словами. И еще есть то, о чем я не должен рассказывать. Но ты не волнуйся. В каком-то смысле город устроен справедливо. Постепенно он даст тебе все, в чем ты можешь нуждаться, и все, что тебе нужно знать. Ты должен всему научиться сам. Главное, знай, этот город совершенен. В нем есть все, что угодно. Но если этого не понимать, то в нем нет ничего. Абсолютный ноль. Хорошо, запомни это. Что бы тебе ни рассказывали другие, оно так и останется чужими рассказами. Лишь то, чему ты выучишься сам, станет частью тебя и поможет выжить. Открой глаза и уши, включи голову, и ты увидишь все, что город может тебе передать. А коли помнишь, какой ты был, используй это, пока не исчезло. Больше я тебе ничего не скажу».

0: Если фабричный квартал, в котором живет библиотекарша, утопил прежний лоск в безысходном мраке, то дома резиденции в юго-западной части города растеряли былую пышность в унылых сумерках. Все, что когда-то дышало весенней свежестью, давно расплавилось от летнего зноя, а потом задубело под зимним ветром. Двухэтажные коттеджи на склоне западного холма строились так, чтобы под одной крышей раздельно жили три семьи, и лишь узенький вестибюль под козырьком в середине здания был бы общим. Все дома в резиденции белые, полностью белые, куда ни глянь, от перекладин под крышей до оконных рам и балконных перил. Каких только оттенков белого цвета не встретишь, бродя по склону холма. Белый, ослепительно яркий от свежей краски, белый, порыжевший за много лет от солнца, и белый, вылизанный дождями и ветром до потери всякого цвета. Ни оград, ни заборов в резиденции нет, только у каждого входа цветочная клумба в метр шириной. Ухаживают за клумбами всегда очень тщательно. Весной на них распускаются крокусы, ноготки и анютины глазки, а осенью цветут космеи. Утопая в живых цветах, эти здания еще сильнее напоминают заброшенные руины. Когда-то это был самый процветающий район в городе. Всякий раз, спускаясь по тропинке с холма, я представляю себе, как носились по улицам дети, слышалось пианино, пахло горячим ужином. Моя память одну за другой распахивает прозрачные двери времени, и прошлое города оживает перед моими глазами. Когда-то здесь жили семьи государственных служащих. Люди не очень богатые, но и не самого низкого ранга, городские чиновники средней руки. И как могли, берегли эту заводь своего размеренного благополучия. Потом они все исчезли, не знаю куда и почему. Теперь резиденцию населяют отставные военные. Лишенные тени, никчемные, как опустевшие коконы насекомых, доживают они свою одинокую жизнь под всеми ветрами на склоне западного холма. Беречь им давно уже нечего. В каждом коттедже резиденции ютится по 7 или 8 старых вояк. Жилище, куда определил меня страж, небольшая комната в одном из этих домов. Под крышей со мной обитают полковник, 2 майора, 2 лейтенанта и сержант. Сержант готовит еду и следит за хозяйством, полковник отдает приказы. Точь в точь, как в настоящей армии. 6 стариков, которые всю свою жизнь занимались подготовкой к войне, ведением войны, устранением последствий войны. Революциями, контрреволюциями. И не смогли найти ни времени, ни возможности создать собственную семью. Каждое утро, проснувшись, они наскоро завтракают и без всяких приказов отправляются каждый на свою работу. Кто соскребать облупившуюся краску с домов, кто выпалывать сорняки на газонах, кто ремонтировать старую мебель, кто грузить на тележку продукты, которые распределяют у подножья холма. Закончив утреннюю работу, старики садятся у дома на солнышке и предаются бесконечным воспоминаниям. Доставшаяся мне комната находится на 2-м этаже и смотрит окнами на восток. Вид из окон не самый лучший. Половину обзора закрывает вершина холма, и лишь сбоку просматриваются река и часовая башня. Похоже, здесь не живут уже очень давно. Штукатурка на стенах покрылась темными пятнами, а оконные рамы — толстым слоем белесой пыли. Все мебели, старенькая кровать, небольшой обеденный стол и 2 стула. На окнах тяжелые шторы с едким запахом плесени. Половицы рассохлись и стонут при каждом шаге. Каждое утро из соседней комнаты выходит полковник. Мы вместе завтракаем, а потом задергиваем шторы как можно плотнее и до полудня играем в шахматы. Кроме шахмат, в обычный солнечный день заняться попросту нечем.
1: «В такой чудный день сидеть дома, задернув шторы, должно быть невыносимо для такого молодого, как ты», — замечает полковник.
0: «И не говорите.
1: Хотя мне, конечно, заполучить партнера в шахматы только в радость. У здешних стариков игра не в почете. Я, наверное, последний, кому интересны шахматы».
0: «Почему вы согласились лишиться тени?» Старик долго разглядывает свои пальцы в ярком свете из расщелины между шторами. Затем отходит от окна и снова садится за стол напротив меня.
1: «Почему говоришь?» — повторяет он. Наверное, я слишком долго защищал этот город. Наверное, мне казалось, покинь я его, вся моя жизнь потеряла бы смысл. Впрочем, так это или нет, сейчас уже не важно.
0: И вы никогда не раскаивались в том, что остались без тени?
1: Нет, качает старик головой. В этой жизни я не совершал ничего, в чем бы теперь раскаивался.
0: Я съел стеной его обезьяну и расчистил место для своего короля.
1: «Отличный ход», — одобрил полковник. «Защищаешь стеной единорога, а заодно высвобождаешь короля. Хотя, конечно, и даешь развернуться моему рыцарю».
0: Пока старик размышляет над следующим ходом, я кипячу воду и завариваю свежий кофе. «Сколько таких же полдней у нас еще впереди», — думаю я. «В городе, обнесенном высокой стеной...» Выбирать особенно не из чего.
2: Продолжение слушайте завтра, в это же время.

0: Come, we must return. Those two fools who run my theater will be missing you.
1: Радио Фантастики представляет авторский проект Олега Булдакова.
2: Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.
3: Надежда Иволга. Звонок в дверь. Однажды к нам в редакцию по почте пришла аудиокассета. Редактор нашел запись странной и, вызвав меня, вручил кассету со словами: «Не знаю, что за ненормальный прислал эту галиматью и зачем. Для газеты здесь взять нечего. Ты у нас увлекаешься беллетристикой, так что держи, развлекайся». Прослушав кассету, я поразился эмоциональности и искренности записанного. Мне пришло в голову, что если переложить на бумагу все как есть, без купюр и изменений, то может получиться неплохой рассказ в духе Лавкрафта. Единственное, что необходимо было сделать, это убрать некоторые повторы и обозначить особо затяжные паузы многоточиями. Я даже решил не исправлять очевидные огрехи языка, которые, по моему мнению, добавляют рассказу экспрессии. Это случилось в тот день, когда произошло солнечное затмение. Все готовились к событию заранее. Я тоже раздобыл темное стекло, чтобы пронаблюдать необычное явление от начала до конца. Мой дом стоит удачно, на слегка возвышенном месте, поодаль от других зданий. Живу я на последнем этаже, так что затмение мне было очень удобно наблюдать прямо с собственного балкона. Минут за 20 до начала Черныш вдруг начал громко орать, носиться по всем комнатам и в конце концов успокоился под диваном. Черныш – это мой кот. Он абсолютно черен, ни одного пятнышка, ни одного волоска белого. Беспробудная августовская ночь. Так характеризовала его одна моя знакомая. Но это не важно. Надвигался полдень. Термометр показывал 27 градусов. Однако меня почему-то знобило. Казалось, что с исчезновением солнечного света наступит промозглый холод. Я накинул плед и вышел на балкон, оставив открытой дверь в комнату. Судя по сообщениям прессы, затмение должно было начаться в 11:42. Минутная стрелка остановилась на восьмерке. Я поднял темное стекло и взглянул на солнечный диск. Он присмирел, оставив свое лучистое буйство, окрасился в болотный цвет и тоже как будто ожидал зловещего выпада луны. Спустя несколько минут я заметил небольшую выщербленность светила по нижнему краю. Постепенно полость увеличивалась. Небо заглатывало золотую монету солнца в свои недра. Все происходило намного стремительнее, чем я поначалу ожидал. Наконец, луна полностью накрыла солнечный диск, и лишь непослушные золотые пряди выбивались из-под черного шлема. Стало темно и устрашающе тихо. Вдруг эту мертвую тишину распорол звонок. Я вздрогнул и не сразу понял происхождение звука. И только после того, Как стало помаленьку светлеть, я осознал, что это был звонок в мою квартиру. Руки почему-то затряслись. Я выронил темное стекло. Оно разбилось на мельчайшие кусочки, не позволив мне увидеть освобождение солнца. Да я уже и не смог бы дальше спокойно наблюдать. Звонок не повторялся, но я был уверен, что мне не почудилось, что звонок действительно был, и был он не случайен. Меня ждет какое-то известие или человек? Но человек, конечно, позвонил бы еще раз. И что это за человек, которому безразлично неординарное природное явление, который вздумал звонить в чужую квартиру в самый ужасный момент? Все живое переживало потерю солнца, дружно замерев на миг. А зловещему гостю это было безразлично или в радость? Какое-то время я сидел прямо на полу в полном забытьи. Очнулся от мягкого прикосновения моего кота. Он терся об руку, требуя ласки. Бедняга! Он, как и я, был потрясен произошедшим. А может быть, это лишь мои фантазии в отношении любимого животного. Прижав к себе кота покрепче, я направился к входной двери. Сумрак прихожей показался мне зловещим. Я даже почувствовал ледяной сквозняк из-под двери. И это жарким августовским днем? Дрожащей рукой я повернул ключ в замке, открыл дверь. Как отвратительно она заскрипела. Я подумал еще, посетовал на самого себя, что давно не смазывал петли. За дверью никого не было. Только по лестнице, как будто пробежал ветерок. На коврике возле самой двери лежал конверт. Прошло несколько минут, пока я осмелился его поднять. В тот момент, как я нагнулся, черныш, громко мяукнув, выпрыгнул из моих объятий и бросился вниз по лестнице. «Предатель!» — мелькнула глупая мысль. Как ни жаль мне было кота, я не посмел побежать за ним. Напротив, меня как будто что-то толкало обратно в квартиру. Я попятился. Входная дверь глухо захлопнулась. Когда я отошел от нахлынувшего ужаса, то обнаружил себя уже сидящим в кресле с открытым конвертом в руках. Конверт был самый обычный, а вот листок, вложенный в него, он был пожелтевший, с обтрепанными краями и пах так, словно долгие годы пролежал в затхлом чулане под кучей прогнившего тряпья. Я брезгливо развернул листок, предполагая найти там какие-нибудь отвратительные богомерзкие слова. Каково же было мое изумление, когда я увидел лишь ряды чисел. Это был какой-то бесовский шифр. И меня сильно потрясло то, что я почувствовал в себе способность разгадать его, хотя никогда в жизни не увлекался подобными делами. Я вообще не очень-то дружен с числами, а тут мне стало понятно значение отдельных из них. Я многократно повторял числа, заменяя некоторые на буквы, а потом и на слова. Доходя до конца записки, я возвращался к ее началу. С каждым разом слов становилось все больше. Они стали складываться в ритмичные фразы. Потом прорезалась рифма. И я понял, что читаю нечто, напоминающее молитву наоборот. Отвратительное заклятие срывалось с моих губ. От слова к слову оно становилось все прекраснее в своей стройности омерзительных рифм. Краем своего сознания я понимал, что следует остановиться, но воля моя была парализована. Я повторял, повторял, повторял. Повторял слова, которые были красивы и безобразны одновременно. Их мелодией наполнялась моя квартира. Воздух становился все гуще и темнее. Или это день сменялся сумерками, а те перетекли в ночь? Не знаю, но что-то происходило в моей квартире. Это трудно описать. Этому нет аналогии в нашем мире. Исчезло пространство. Моя комната перестала быть комнатой. Я не видел стен. Кругом летали какие-то зловещие тени. Постепенно из расплывчатых и неясных они превращались во вполне плотные создания. Только они совсем не походили на людей. Они вообще не походили на что-либо живое. Но они двигались, говорили. Они жили. А я был среди них и боялся посмотреть на себя. Нет, не в зеркало, а в зеркале даже мысли не было. А вот так, чтобы опустить глаза и посмотреть. Ужасно, нестерпимо ужасно увидеть себя в отвратительном, невообразимом облике. Да, я был не я, но это был все-таки я. Обличье обличьем, а рассудок мне не отказывал. С поразительной ясностью я видел, анализировал и оценивал ситуацию. Я кружил вокруг теней, прислушивался к их голосам, которые поначалу было очень трудно улавливать, но попривыкнув, я стал понимать каждое слово. Это напоминало некий светский раут. Собравшиеся разговаривали о разных пустяках и явно кого-то ждали. Меня они как будто не замечали, или, лучше сказать, относились ко мне как к мухе, которую каждый норовил отогнать каким-нибудь нечаянным движением, не прерывая общения. Спустя некоторое время... Нет, так нельзя сказать, потому что времени тоже не было. Я излагаю сейчас все линейно, поскольку человеческое восприятие так устроено. Но там я каждой клеточкой чувствовал это безвременье. Так вот, непонятно когда, где и как, но все стало меняться, упорядочиваться. Если только слово «порядок» вообще можно было применить к происходившему. Раздался сильный, властный голос. Он исходил отовсюду. Он был везде, в том числе и во мне самом. Голос имел свойство не только звучать, но передавать информацию в полном объеме. Я слушал историю возникновения темных сил Земли. одновременно видел это, находясь как бы внутри экрана, обонял и осязал все происходящее. Невозможно передать все мои ощущения, но если бы пришлось обозначить пережитое одним словом, то я бы выбрал слово «трепет». Я трепетал перед мощью и непостижимостью тех сил, что окружали меня. Я понял, что они вечны. Они были всегда, и их нельзя уничтожить безвозвратно. Все дело только в объеме, что ли. Тени, то есть силы зла, могут быть либо совсем маленькие и едва уловимые, либо они разрастаются так, что поглощают все вокруг. И еще, не подчиняясь законам времени и пространства, они способны проявляться как вне, так и внутри живых существ в любой момент их жизни. А интенсивность, то есть насколько скоро и полно будет возникать эта демоническая чернота, зависит от каждого отдельного человека. Это как раз и обсуждалось на адском совещании с зловещими тварями. А я, оказывается, был тем необходимым ключом, который помог им собраться. Я чувствовал себя преступником. Преступником по неволе. Но это не умаляло моей вины. Я узнал, что участь человечества предрешена. Ему суждено исчезнуть, как исчезали сотни цивилизаций раньше. Совершив какую-то роковую ошибку, люди продолжают идти не в том направлении. Нас направляет не свет, а мрак. Тени ликовали, сообщая о своих завоеваниях. Они похвалялись, как подобно раковым опухолям опутали почти весь мир, без труда находя пособников вроде меня. Противостоять им могут немногие, но тени их в расчет не берут, рассуждая, как и мы же, что может сделать один против толпы. Мало того, приняв это суждение за истину, люди сами себе вырыли яму уже давно. Чем больше я видел, слышал и понимал, тем сильнее чувствовал липкие объятия страха. Бесовский хохот, хаотичное кружение и нескончаемые жуткие видения, казалось, не оставят меня никогда. Однако это там, у них безвременье, а для людей все когда-нибудь кончается. И непреложность этой истины мне показалась величайшим благом. Я очнулся, когда на небе ярко сияло солнце. Ни у себя в руках, ни где-то в комнате я не увидел злополучного листка с числами. Подумал даже, не сон ли мне приснился. Потом я мельком увидел свое отражение в зеркале и в изумлении отшатнулся. Я стал седым и старым в 30 лет. Ужас пронзил мое сознание. Теперь же я спокоен и счастлив, потому что скоро конец. Все имеет свою цену. Последний мой долг — этот рассказ. Итак, я выполнил свою миссию. Я все сказал. Мне осталось недолго. А вам? Вам решать. Я не завидую. Вот и подошла к концу моя работа. Я добросовестно все застенографировал, хотя неоднократно появлялось искушение изменить отдельные места, которые представлялись мне чрезмерно угнетающими. Пусть все останется так, как было задумано странным автором. Но что это? Звонок в дверь? Кому бы это быть в столь поздний час? Ведь уже за полночь. Рассказ Надежды Иволги «Звонок в дверь» читал Олег Булдаков.
2: Темные аллеи. Никогда не знаешь, кого повстречаешь на темных аллеях.

0: Интернет-станция радиофантастики и проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляют. Сергей Долгов. «Новогодний фейерверк». Читает Олег Шубин. Уверен, у них ничего не получится. Позволю себе не согласиться. В подобной ситуации у нас просто нет шансов. Чудес не случается даже... И это мне говорит человек, который знает зону не хуже меня. Пора бы уже привыкнуть, что чудеса здесь — это нормальное явление. В комнате повисла тишина. Двое беседовавших между собой мужчин в задумчивости замерли, размышляя над предметом их спора. Каждый пытался понять и по возможности принять доводы оппонента и только потом делать выводы. Выглядели эти двое немолодых мужчин несколько странно. Первый, что сидел прямо на столе и в задумчивости крутил в руках карандаш, был более мрачен, и его явно что-то беспокоило. На лице читалось явное разочарование и непонимание, вызванные возникшими противоречиями с его оппонентом. Второй человек находился несколько поодаль, в менее освещенном углу помещения, и с довольной улыбкой на лице осторожно раскачивался на деревянном стуле. Судя по настроению последнего, его явно забавляла сложившаяся ситуация. Весельчак неосторожно покачнулся, и старый, повидавший многое на своем веку стул, жалобно заскрипел, предупреждая своего владельца о том, что тот рискует оказаться на полу. «Осторожнее!» — отдернул своего собеседника угрюмый, и тут же осекся, будто только что сморозил какую-то глупость. «Все в порядке!» — весельчак поднялся и, неторопливо пройдясь по комнате, остановился около окна. Заложив руки за спину, он какое-то время внимательно рассматривал загадочные пейзажи ночной зоны, как будто надеясь увидеть там что-то очень важное. Вдруг мужчина обернулся и, внимательно посмотрев на своего собеседника, подмигнул ему. На его лице была улыбка. «Кажется, я нашел выход». В баре «Сторинген» атмосфера приближающегося Нового года буквально пропитывала воздух. И дело здесь было не только в неумело развешанных гирляндах и каких-то старых, неизвестно кем нарисованных плакатах. В первую очередь о предстоящем празднике напоминали непривычно веселые лица сталкеров. Казалось, ради подобного события все жители зоны на какое-то время забыли о том, где они находились, и, выкинув из головы насущные проблемы, прониклись всеобщей радостью. В тесном помещении бара сегодня царила суета и суматоха. Часть сталкеров стояла у входа, высматривая свободные места, другие то и дело сновали мимо столиков, надеясь найти в этой разношерстной толпе своего случайно потерянного друга или боевого товарища, а некоторые уже вовсю горланили песни, одновременно поздравляя окружающих с еще не наступившим праздником. Взлохмаченный бармен елой крутился за своей барной стойкой, не успевая обслуживать вновь и вновь прибывающих посетителей. Если бы кто-нибудь смог окинуть внимательным, а главное трезвым взглядом всю эту довольно разношерстную, но счастливую публику, то даже ему вряд ли бы удалось заметить немного сконфуженного сталкера, сидящего за одним из столов. Мужчина не выражал ни неприязни, ни недовольства, но было заметно, что держался он на расстоянии от других посетителей. Сталкер чувствовал себя немного не в своей тарелке, был немногословен и несколько замкнут. Причина его странного поведения была проста. Он был новичком в зоне, но уже отлично усвоил урок, который ему усиленно вдалбливал его первый наставник на кордоне. «Не верь никому, в зоне человек человеку волк». И сейчас, находясь среди такого огромного скопления незнакомых людей, мужчина до конца не понимал, как ему стоит себя вести. Протянул подвыпивший боец долго, сидящий рядом с нашим сталкером и не сводящий с него глаз. «Ты, кажется, новенький. Как его? Серп ты, молот. О, молот! Ты как тот, с молотом!» «Кузнец», — помог сталкер, вымученно улыбаясь. «Кличка моя Кузнец».
1: «О, точно! Кузнец! Кузнечик! Зеленый огуречек!» «О чем это я?»
0: Мужчина с сокрушенным видом огляделся по сторонам, но, не получив помощи от своих мирно посапывающих друзей, пододвинулся ближе к сталкеру.
1: «Я тут подумал, а ты почему кузнец-то? Не зеленый вроде. Или ты куешь?»
0: «Фамилия моя Кузнецов, поэтому на кордоне так и прозвали».
1: «Кузнецов? Кузя, значит. У меня друга так звали. Давно. Нехорошо он кончил, Кузя-то. Но ты не бойся.
0: Меня, если что, Валерой зовут».
1: «Хорошо».
0: Мужчина похлопал сталкера по плечу, не подумав при этом вытереть блестящую от жира ладонь о полотенце, лежащее на столе.
1: «Кузя, вот что мне скажи. Как ты, чувствуешь себя?» «Да ладно, не отвечай. Вижу, что веселишься. Это дело-то молодое. А мне вот плохо, Кузя. Очень плохо. Расстался я с ласточкой своей. Теперь вот...»
0: Мужчина кивнул на ряд пустых бутылок, на удивление аккуратно составленных под столом. «Вы что-то потеряли?»
1: «Кто? Я? Не, ты меня не понял. Скажи, у тебя ведь пистолю тоже, небось, отобрали?»
0: Мужчина дождался, пока кузнец утвердительно кивнет, и только потом продолжил.
1: «Вот видишь, у меня тоже мою ласточку отобрали. И у бойцов моих. Да вообще у всех, кто не несет службу в новогоднюю ночь. Личный приказ генерала Воронина. Чтобы мы по пьяни-то друг дружку не перестреляли. Да где это видано, чтобы брат своего брата убивал? Никогда такого в долге не было и не будет. Вот!»
0: Мужчина прокинул в рот очередную рюмку и с разочарованием потряс бутылку, в которой на самом дне еще плескалось немного водки.
1: «Слышь, Кузя, будь другом. Сгоняй к бармену за огненной водой, а то я уже не дойду, а?»
0: Тяжело вздохнув, кузнец уже было встал, смирившись с безвыходностью ситуации, как вдруг двери в бар распахнулись, и в помещение вошел человек. Захмелевший боец, который послал сталкера за выпивкой, тут же железной хваткой вцепился в его плечо и силой заставил сесть на место. На вопросительный взгляд кузнеца его новый друг лишь неоднозначно кивнул в сторону вошедшего, будто предлагая понаблюдать за происходящим. А посмотреть и вправду было на что. Наперерез новоприбывшему

точно такого же цвета, и рукавицы. Пышная белая борода и огромный заплечный мешок тоже присутствовали. При первом же взгляде на подобный маскарад настроение поднималось, особенно если при этом учитывать, что все это происходило не где-нибудь, а в богом покинутой зоне. В баре повисла тишина, редко прерываемая икотой наравне с чьим-нибудь невнятным бормотанием. Пока все жадно разглядывали Деда Мороза, тот осторожно спустился по скользким от снега ступенькам и, опустив на пол тяжелый мешок, внимательно осмотрел собравшуюся публику. «Во дела! Мужики, у меня, кажись, глюки!» — послышался чей-то удивленный возглас из дальнего угла бара. «Дед, ты не ошибся адресом?» «Да не, он как раз вовремя», — возразил кто-то с противоположного конца помещения. «Вот только где он снегурку-то свою оставил? Страшная она у него, что ли?» В баре поднялась дружная волна гогота. Дед Мороз же, усмехнувшись и не говоря ни слова, развязал мешок и осторожно запустил в него руку. Сталкеры замолчали, внимательно следя за каждым движением незваного гостя. Никто не успел опомниться, как в следующую секунду, к всеобщему удивлению, мешок с потенциальными подарками полетел в сторону, а Дед Мороз, к тому времени уже успевший сделать несколько шагов в сторону и прижаться спиной к стене, передернул затвор грозы, направив оружие на собравшуюся публику. Все произошло настолько быстро и неожиданно, что никто из посетителей бара не успел опомниться. Почти никто. Охранник, до этого мирно сидящий в своей небольшой комнатке, выбежал на лестницу, намереваясь остановить происходящее. Гусь не попытался достать висящий на спине вал, правильно рассчитав, что у него на это просто не хватит времени. Вместо этого его рука скользнула к висящей на поясе кобуре. Еще секунда ушла на то, чтобы достать пистолет. Прогремевший в помещении выстрел был сравним с грохотом. Многие из посетителей повыскакивали из-за столов, опрокинув тарелки и кружки. Кто-то даже вскрикнул, но большинство было просто шокировано происходящим. Охранник, неуклюже вскинув руки, дернулся всем телом, как будто его кто-то толкнул в спину, и упал, чуть было не скатившись по железным ступенькам. Обычный сталкер, одетый в неприметный серый комбинезон и держащий в руках дробовик, казалось, появился из ниоткуда. Он спустился на один пролет лестницы и осторожно подошел к телу гуся. Толкнув охранника носком ботинка, сталкер усмехнулся, поставив ногу на его спину. «Труп!» — отозвался боец с дробовиком. «Жаль. Я надеялся, что жертв больше не будет», — сухо отозвался ряженый в костюме Деда Мороза. «Тело убери с лестницы, чтобы посреди дороги не валялось». Убийца коротко кивнул и, взяв труп за ноги, особо не церемонясь, потащил его к выходу. «Вы что творите? Вы погонь!» Один из бойцов, долго молча наблюдавший за происходящим, вскочил из-за стола и, делая шаг навстречу Деду Морозу, сжал пудовые кулаки. «Успокойся!» Ствол грозы покачнулся, нацеливаясь бунтарю в грудь. «Сядь, иначе жертв будет больше!» «Сядь, я сказал!» Речь ряженого никак не подействовала на возмутившегося сталкера. Даже наоборот. Большинство бойцов, вооружившись подручным оружием, вроде бутылок и ножей, явно намеревались отомстить за происходящий произвол. «Бармен, похоже, ты тут единственный, кто сохранил остатки мозга. Объясни своим товарищам, что та игрушка, которую я держу в руках, оснащена подствольным гранатометом. Если моей жизни будет что-то угрожать... Все присутствующие здесь — потенциальные покойники. Я ясно выразился?» Ряженый окинул взглядом замерших в нерешительности сталкеров, которые, не сговариваясь, опускали сжатые кулаки, а кто-то даже отступал назад. «Молодцы! Не стоит корчить из себя камикадзе!» «Бармен, раз уж пошел разговор, я уверен, у тебя единственного из всех присутствующих есть оружие. Будь добр, медленно положи его на барную стойку». На лестнице послышались шаги, и в помещение вернулся новоиспеченный убийца. Нападавшие коротко переглянулись, после чего ряженый направился к барной стойке, в то время как его напарник держал сталкеров на мушке. «Но...» — Дед Мороз протянул руку бармену, кивнув на свою пустую ладонь. Хозяин заведения раздумывал всего лишь секунду. Медленно достав пистолет, он осторожно передал его налетчику. «И все? Маловато. Странно даже как-то». «Воронин распорядился», — хрипло отозвался бармен.

0: Я знаю. Даже так? Мне кажется, или я вас знаю? Ну, конечно же. Похоже, в наших рядах завелись крысы. Теперь становится понятно, почему вы так хорошо осведомлены. Но раз так, не мог бы ты пояснить всем собравшимся, что здесь происходит? Небольшая революция, усмехнулся Ряженый, взвесив в руке приобретенный пистолет. Ваши часовые мертвы, а штаб долго взят в оцепление. Сейчас наш командир ведет переговоры лично с самим Ворониным. Не буду скрывать, от результатов этого разговора будет зависеть жизнь всех собравшихся здесь сталкеров. По сути, вы гарант нашей безопасности. Но в случае чего... Боец кивнул на своего напарника, державшего на мушке посетителей бара. «У кого-нибудь есть вопросы?» По помещению прокатилась волна возмущенных возгласов. Вот только высказать свои претензии никто не решился, прекрасно понимая весомые доводы нападавших. «У меня», — произнес сидящий за столом кузнец, привлекая к себе всеобщее внимание. Дед Мороз окинул смельчака удивленным взглядом, после чего, переглянувшись со своим напарником и утвердительно кивнув головой, направился к непонятливому сталкеру. «Проблемы?» — осведомился Ряженый, опершись ладонями о стол и теперь презрительно смотрящий на кузнеца сверху вниз. «Да, всего одна. Ты!» — сталкер усмехнулся, глядя в холодные серые глаза своего собеседника. «Просто я хотел извиниться». В следующую секунду из-под стола, за которым и происходил разговор, послышался странный хлопок. В воздух ударил сноп искр и повалил дым. Полы шубы Деда Мороза обхватило пламя, отчего Ряженый стал вертеться волчком, пытаясь скинуть с себя одежду. До этого мирно сидящий кузнец вскочил и, перевернув стол, что создало еще большую суматоху, кинулся к выходу. Сталкер не думал о том, что Ряженый может в любую секунду сбить пламя и выстрелить в спину обидчику. Он старался не обращать внимания на предательски трясущиеся руки, наравне с пульсирующей болью, обхватившей и сковавшей правую ладонь. Главным сейчас было выбраться из царящего вокруг ада. Кузнец до конца еще не обдумал, что предпримет дальше, как вдруг почувствовал, как перехватило дыхание, сердце будто остановилось, а внутри что-то взорвалось, уничтожая все чувства и эмоции, оставляя место лишь холодной давящей пустоте. Медленно, словно в дешевом американском боевике, он наблюдал, как второй налетчик направляет в его сторону дробовик, как его палец ложится на спусковой крючок, а на лице расплывается улыбка, больше похожая на звериный оскал. Сталкер прекрасно понимал, что уйти с линии огня практически невозможно. Дело было даже не в том, что пули попадут в кого-то другого. Нет, он не корчил из себя героя и не хотел жертвовать собой во благо. Всему виной было огромное количество посетителей бара, которые мешали маневренности и скорости передвижения, создавая этакие сплоченные ряды, сквозь которые было сложно проскользнуть. Кузнец не сразу сообразил, что произошло. Лишь когда нападавший, покачнувшись и выронив дробовик, обхватил голову руками, а на пол брызнули осколки стекла от разбитой бутылки, сталкер осознал, что ему опять безумно повезло.
1: «Вперед, Кузя!» — донеслось откуда-то позади, из глубины помещения. «Покажи этим ублюдкам!»
0: Времени на общение со своим спасителем не оставалось. Буквально взлетев по лестнице, кузнец почувствовал, как пнул ногой что-то небольшое, но довольно увесистое. Разбираться, что это было, он не стал. Впопыхав, подняв странный предмет, который в сложившейся ситуации вполне мог сойти за оружие, сталкер выбежал на улицу. Голова раскалывалась на куски от множества противоречий и сомнений. Необдуманность принятого им решения и возможные последствия заставляли сердце биться в бешеном ритме, а богатая фантазия с каждой секундой рисовала более мрачные картины будущего. Черт бы побрал этот Новый год! Почему? Почему все именно так? Что будет, если бандиты все-таки воспользуются оружием? Сколько крови прольется из-за меня? Но что я могу сделать? Только после того, как сталкер пересек пару заброшенных пустых строений, он позволил себе прижаться спиной к стене и перевести дух. Кузнец с жадностью глотал холодный морозный воздух, который казался обжигающим, будто исходил от огромной плавильной печи. Вытерев со лба испарину и обратив внимание на то, как сильно дрожит его ладонь, он только тогда почувствовал, как сильно его бьет озноб, который с каждой секундой только усиливался. Засунув правую руку в карман, сталкер нащупал странный гладкий предмет и ощутил приятный холод, исходящий от него, который действовал на манер обезболивающего и унимал боль, пронзающую поврежденную ладонь. Осторожно вытащив свою находку, кузнец с удивлением обнаружил, что держит в руках старенький, потертый, но от этого не менее внушительный кольт. «Откуда? Как? Я не мог пронести в бар оружие. Нет, точно не мог. Но охранник, та штука, о которой я споткнулся на лестничном пролете, это тот самый пистолет, который пытался достать гусь перед тем, как получить предательский выстрел в спину. Черт, но по крайней мере я вооружен. Надеюсь, мне удастся застрелить из него хотя бы одного ублюдка». Внимательно осмотрев свою случайную находку, кузнец обрадовался еще больше, когда обнаружил, что магазин пистолета полон. Передернув затвор, сталкер попытался удержать кольт в поврежденной ладони, но у него ничего не вышло. Ругаясь сквозь стиснутые зубы от вновь нахлынувшего приступа боли, он переложил оружие в левую руку, прицеливаясь в пустоту перед собой. Точность стрельбы должна заметно снизиться, но сейчас это была не самая главная проблема. Где-то совсем близко заскрипел снег, и послышались чьи-то шаги. Напряженно вглядываясь в царящую вокруг непроглядную темноту, кузнецу с трудом, но все же удалось разглядеть почти неразличимый силуэт человека, медленно прошедшего мимо здания. Часовой? Но ряженый доходчиво объяснил, что все бойцы долго, несущие караул, мертвы. Если бы командованию в штабе удалось отбиться, то из каждого громкоговорителя, размещенного на территории, сообщалось бы о дерзком нападении врага. Ну, по крайней мере, часовые не прогуливались бы так спокойно по территории. Вывод напрашивался один, и думать о нем совсем не хотелось. Если все действительно так, и территория долго полностью захвачена, то у одинокого сталкера просто нет шансов. Прокрасться мимо опытных бойцов было практически невозможно. Пытаться вступить в бой – глупо, а просто сидеть и ждать, когда его обнаружат – абсурдно. После случившегося в баре его в лучшем случае ждет показательный расстрел. Зачерпнув поврежденной правой рукой горсть снега, сталкер осторожно осмотрелся по сторонам и, убедившись в своей безопасности, медленно направился вглубь территории завода «Росток». Любое резкое движение отзывалось нестерпимой болью в висках, каждый последующий шаг давался намного тяжелее предыдущего, а очередная, безвозвратно потерянная секунда драгоценного времени неподъемным грузом ложилась на плечи. Тяжелее всего делать выбор тогда, когда его просто нет. Наверное, именно так и чувствовал себя приговоренный к смерти, медленно идущий по эшафоту. Кузнецу казалось, что он медленно сходил с ума. Иначе как объяснить то, что он совсем не помнил, как оказался около главного здания, в котором располагалось командование долга? Он даже не помнил, как миновал заградительный участок наподобие КПП, мимо которого было практически невозможно проскользнуть незамеченным. Чудеса? Возможно. Вот только от этого сталкеру почему-то было ничуть не легче. В окрестностях штаба долга царила удивительная тишина и спокойствие. Поблизости не было заметно ни одного человека. Белоснежный, свежевыпавший снег искрил вместо того, чтобы быть залитым кровью, а в окнах здания даже кое-где был заметен свет. Так значит, все закончилось? Но где трупы? Где следы боя? Неужели Воронин решил сдаться? Это невозможно. Благородный всесильный долг уничтожен одним точным ударом? Бред. Кузнец отделился от темной кирпичной стены и медленно, на негнущихся ногах, направился ко входу в главное здание. Он почти не оглядывался по сторонам и даже не пытался хоть как-то скрыть свое приближение, двигаясь в открытую, будто за последний час не происходило ничего необычного. Абсурд. Хватит и одного прицельного выстрела, чтобы прервать мою недлинную жизнь. Возможно, так и будет, но как же надоело плутать в декорациях этого театра. Пора выйти на сцену. В одном из освещенных окон второго этажа промелькнула тень, и как бы кузнец ни старался, он все равно вздрогнул. По телу пробежали мурашки, но, по крайней мере, сталкер не остановился и даже не сбавил шаг. Выбор был сделан. Двум смертям не бывать, а одной... Одну мы как-нибудь постараемся пережить. Кто бы там ни промелькнул в окне, по крайней мере, он не выстрелил, что не может не радовать. Наверное, обиднее всего сейчас умереть, так и не поняв, кто, а главное, почему выпустил в тебя эту пулю. Двери главного здания были распахнуты, и из них лился ровный свет, который после долгого блуждания в темноте казался ослепительно ярким и каким-то нереальным. Перешагнув через порог, кузнец оказался в недлинном, хорошо освещенном коридоре, который сворачивал вправо, уходя вглубь помещения. Но стоило только сталкеру сделать один шаг по направлению к повороту, как на полу появились две, пока еще нечеткие размытые тени. Судя по звуку шагов, люди приближались, не торопясь, и явно ничего не подозревали. С каждой секундой эти двое подходили все ближе. 5, 4. Сердце сталкера начало стучать так быстро, что казалось, оно вот-вот выпрыгнет из груди. 3. Все ощутимее становилась дрожь в руках, но зато исчезла усталость. Она как будто испарилась. 2. Внутри все замерло. Кузнецу стало казаться, будто вокруг него стали сгущаться краски. Наступила полная тишина. Затишье перед неизбежной молниеносной развязкой. 1. Вспотевший левой ладонью, кузнец продолжал все сильнее сжимать холодную рукоять пистолета, которая, кажется, стала в 100 крат тяжелее, чем раньше. Будто оружие само сопротивлялось происходящему. В следующую секунду из-за угла наконец показались двое. Высокие бойцы, одетые в непонятную серую форму, без знаков отличия, да еще и черные маски, закрывающие лица. Оба держали по старенькому калашу, зажатому в одной руке и небрежно опущенному вниз. Это и было их ошибкой. Кто знает, будь они более собраны, и, может быть, успели бы заметить и выстрелить в затаившегося за углом сталкера. Кузнец вскинул левую руку, направляя пистолет точно в лоб одному из оцепеневших незнакомцев. В воздухе повисла томная давящая тишина. Казалось, все вокруг замерло, включая саму зону, которая теперь с интересом наблюдала за игрой людишек. А сталкер все никак не мог нажать на спусковой крючок. Его сдерживали два обстоятельства. Первым было его прирожденное любопытство, желание хотя бы напоследок узнать, что же, черт возьми, здесь происходит. Ну и вторым, более весомым обстоятельством, было холодное дуло автомата, ткнувшееся ему в затылок сразу же, как только он вскинул руку с оружием. «Не делай глупостей, опусти оружие», — раздался знакомый голос за спиной у кузнеца. Узнать его не составило никакого труда. «Еще раз извини, но сегодня меня что-то тянет на глупости». Сталкеру хотелось обернуться, чтобы еще раз взглянуть в эти холодные серые глаза. Но сейчас это было бы 100-процентным самоубийством. «Удивлен, что ты жив, да еще и так резво бегаешь. Что, совсем не поджарился?» «Немного», — сухо отозвался бывший Дед Мороз. «Ты опять не хочешь решить дело миром? Опусти оружие, и я сам лично гарантирую тебе полную безопасность. Мы дадим тебе возможность уйти, если ты, конечно, не захочешь к нам присоединиться». «Нет уж, меня не устраивают ваши методы работы». «Зря. Ты вольный ходок, а раз в долге не состоял, то и никаких обязательств на себя не брал. До конца не могу понять, зачем ты рисковал жизнью там, в баре?» «А про методы работы? Если бы ты не дернулся, все бы прошло отлично. Сейчас в баре все опять под контролем. Кажется, нам даже удалось обойти без жертв. В любом случае, у тебя 30 секунд, чтобы дать мне вразумительный ответ. После чего...» Кузнец почувствовал легкий толчок дулом автомата в затылок. Возможные последствия его решения были разъяснены доходчиво. Вот только он сам до конца не знал, как поступить. Голова была пуста, в ней не было ни единой мысли. Казалось, что выхода просто нет. А может, оно и к лучшему. Если захотелось поиграть в героя, так может, стоит идти до конца? Не все ли равно, сдохнуть часом раньше или позже? Жребий брошен, осталось набраться храбрости и взглянуть, что же на этот раз уготовила тебе злодейка судьба. «Время вышло», — донесся откуда-то издалека приглушенный голос Ряженого. «Что ты решил?» «Нет». «Что нет, сталкер? Что это значит?
1: Позволь, я аргументирую свое решение.
0: Кузнец посмотрел на двоих незнакомцев в масках, замерших перед ним. Казалось, им было абсолютно наплевать на происходящее, будто сейчас решалась не их судьба. Ни жеста, ни слова, ни попытки переломить ситуацию в свою пользу. Ничего. Только буравящий и испытывающий взгляд, направленный в глаза кузнецу. Будто они уже знали, чем все закончится, и им не оставалось ничего, кроме как исправно исполнять роли безмолвных свидетелей.
1: Это похоже на сон. Страшный, бредовый, ночной кошмар. Вот только пробуждение будет болезненным.
0: Кузнец усмехнулся и нажал на спусковой крючок. Он не стал закрывать глаза. Не потому, что совсем не испытывал страха. Нет, сталкер переборол себя лишь для того, чтобы увидеть, как маленький кусочек свинца разнесет череп хотя бы одному ублюдку. Для него было важно знать, что все усилия не были напрасны. И плевать, что это ликование по поводу его маленькой победы будет длиться всего лишь на протяжении нескольких секунд. Пистолет издал сухой щелчок, и из его ствола вырвался небольшой ровный язычок пламени. В следующую секунду кузнец разобрал сдавленный смешок за своей спиной, а двое незнакомцев, стоящие перед ним, как по команде, стянули маски. В этот момент сталкеру показалось, что небо и земля буквально на его глазах поменялись местами.
1: «Ты не сходишь с ума, боец!» — осадил его ряженый, выходя вперед и вставая рядом со своими товарищами. «Позволь тебе представить. Перед тобой находится командование военизированной группировки зоны, известной тебе как Долг. Слева от тебя находится генерал Воронин, рядом с ним полковник Петренко. Собственно, именно его ты сейчас и пытался застрелить из своего трофейного пистолета».
0: «Ну как? Это же...» Кузнец непроизвольно сделал шаг назад, будто опасаясь, что эта троица сейчас накинется на него.
1: «Очень просто, боец!» Генерал усмехнулся, подойдя к сталкеру и похлопывая его по плечу. «Все произошедшие за последний час события являются ничем иным, как небольшой специфичной проверкой, направленной на изучение боеспособности наших подразделений в, скажем так, экстремальных условиях. Ведь Новый год отвечает этим требованиям, а, товарищ полковник?»
0: Воронин заговорщически подмигнул.
1: «Товарищ генерал, так получается, это все было спланировано заранее?»
0: «Наверное, ты все-таки сильно удивлен, раз так медленно соображаешь».
1: «Да, все это было спланировано и оговорено нами заранее. Все началось с того, что товарищ полковник усомнился в боеготовности наших бойцов во время празднования Нового года. По его мнению, в это время Долг находится в крайне ослабленном состоянии, и всем нам грозит некоторая опасность, если кто-нибудь решится напасть на нас. Вот мы и решили разъяснить наш спор, устроив небольшой следственный эксперимент. Чтобы обойтись без жертв, изъяли все оружие и, выбрав парочку квадов, объявили их врагами. Если в течение пары часов захватчики смогли бы беспрепятственно контролировать нашу территорию, то результаты были бы плачевными.
0: А часовые? А гусь в конце-то концов?
1: С часовыми все в порядке. Они были в курсе происходящего учения, и их это никак не коснулось. В случае попытки бегства сталкеров с нашей территории им был отдан приказ задерживать всех и незамедлительно докладывать. Что же касается какого-то там гуся, я понятия не имею, о чем речь.
0: Воронин вопросительно и несколько растерянно посмотрел на сталкера.
1: «Парень имеет в виду охранника бара, которого мы показательно застрелили», — уточнил ряженый.
0: «Ах, вот ты о чем. Ну, это совсем просто. Ты же труп-то не видел? Небольшая разыгранная постановка, чтобы убедить всех вас в реальности происходящего. Кстати...»
1: Откуда-то со стороны бара послышался крик и возгласы шумной толпы. Через пару секунд они повторились, но были уже значительно ближе.
0: «Хм, товарищ генерал», — ряженый сделал шаг вперед, привлекая к себе всеобщее внимание, — «я хотел бы кое-что сообщить».
1: «Докладывай, пророк. Что-то мне подсказывает, что у нас с тобой не так уж много времени. Со стороны бара к нам движется толпа сталкеров. Нам не удалось их долго сдерживать. Сразу после того, как вот этому парню удалось бежать, поднялась суматоха. Одного из моих бойцов ранили. У него незначительная травма головы, но все же я посчитал необходимым отступить. С другим квадом мы попытались блокировать людей в баре, но и это нам не удалось. В сторону наступающих сталкеров было направлено 8 стволов, но они продолжали идти. Как нам казалось, несколько выпущенных холостых очередей охладили пыл бойцов, но мы ошиблись.
0: Заминка была использована лишь для того, чтобы перейти в массовое наступление.
1: «Подожди, пророк, ты хочешь сказать, что кучка сталкеров напали на вас с голыми руками?» — перебил ряженого полковник Петренко.
0: «Не совсем. Большинство было вооружено холодным оружием. В ход пошли ножи, бутылки, палки и прочая мелочь, что была под рукой. Однако они сообразили сделать несколько коктейлей Молотова и не постеснялись их применять. Дальнейшее проведение учения считаю опасным».
1: «Ну, товарищ полковник, а я что вам говорил?» — произнес Воронин, с плохо скрываемой радостью взирающий на Петренко.
0: «Это еще не конец», — возразил собеседник. «Пророк, как ты оцениваешь шансы на то, чтобы удержать территорию под контролем, если бы в вашем распоряжении было настоящее оружие?»
1: «У них их просто нет».
0: «Но тогда бы и у нас было оружие», — возразил кузнец, про которого, кажется, все забыли.
1: «А ведь парень прав», — усмехнулся Воронин. «У всех бойцов было бы оружие. Пророк».
0: 70% против 30, что исход боя будет в нашу пользу. Большинство нападающих пьяны.
1: Ну, насчет беспомощности пьяных бойцов я бы не был так уверен. Порой нетрезвому сталкеру удается совершить то, что трезвому даже в голову не придет.
0: Кроме того, если бы мы не разоружили наших людей, вы бы, товарищ полковник, были бы уже мертвы. Считайте, что вот этот парень только что всадил пулю вам в голову.
1: Усмехнувшись, генерал подошел к входным дверям и выглянул на улицу.
0: «Кажется, наша возбужденная толпа освободителей уже близко.
1: Пророк, пусть твои люди ничего не предпринимают. Мы с товарищем полковником сами все объясним».
0: Переглянувшись, высшее командование покинуло помещение, оставив двух сталкеров в одиночестве. Кузнец огляделся по сторонам, не зная, что ему делать. Формально пророк не имел над ним никакой власти, но просто взять, развернуться и уйти казалось сталкеру неприемлемым. Именно сейчас у него вдруг появилось ощущение сродни предчувствию. Кузнец был уверен, что с этим бойцом еще не все так просто, как кажется, и, возможно, он еще сыграет большую роль в его жизни. Не зная, что делать, парень подошел и протянул пророку трофейный кольт.
1: «Не стоит, оставь себе на память. Я думаю, гусь будет не против».
0: Боец усмехнулся, внимательно разглядывая кузнеца, как будто видел его впервые.
1: «Что с правой рукой?»
0: «Небольшой ожог».
1: «В баре?»
0: Кузнец утвердительно кивнул.
1: «Что это было? Чем ты меня там... Ну, я имею в виду...»
0: Пророк сбился, не зная, как более точно изложить свои мысли.
1: «Фейерверк».
0: «Что?
1: Фейерверк?»
0: «Ну да. Обычный новогодний фейерверк. Мы хотели устроить небольшое пиротехническое шоу сразу после 12 часов. В результате вышло несколько иначе».
1: Сталкер смутился, наблюдая за тем, как боец, стоящий напротив, покатывается со смеху.
0: Через секунды кузнец тоже засмеялся. «Просто так. Наверное, слишком многое случилось за эту короткую ночь».
1: «Ты не думал вступить в долг?» — произнес пророк, наконец успокоившись и смахнув выступившие слезы.
0: «Это вербовка?»
1: «Это мой тебе новогодний подарок».
0: «Ну так как?»
1: «Можно я отвечу после праздника?»
0: «Просто можно», — перебил пророк, не дав парню договорить.
1: «Сегодня можно все. Новый год как-никак».
2: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Сергей Тармашев. Древний. Катастрофа. Фантастическая сага. Глава 8. Арториус шел по коридору уровня управления в свой кабинет. Только что закончилась погрузка турболета, перевозящего уран в Свис. Он лично контролировал выдачу контейнеров со склада на погрузку и отправил Свис особую партию. Чиновник шел уверенно и неторопливо. Он чувствовал себя спокойно, дыхание было ровным, пульс в норме. Жребий был брошен давно, все волнения остались позади, на стадии принятия решения. Теперь же третий помощник четко следовал плану. Этот план он разрабатывал долго, скрупулезно и тщательно, придираясь к малейшей мелочи и просчитывая возможные шаги в случае непредвиденных отклонений. И вот время пришло. Завтрашний Новый год войдет в историю намного ярче, чем все они думают. Арториус зловеще улыбался в душе, но внешне ничего не изменилось на лице. Перед кабинетом его ждал Памбикус. Арториус пропустил друга вперед и запер за собой дверь. «Началось, Пам!» Он многозначительно посмотрел на сутулого связиста. Памбикус поежился.
1: «Ты уверен, Арти?»
0: «Я абсолютно уверен. Я очень долго готовился к этому дню. И он как нельзя лучше подходит для осуществления моего плана. Завтра день памяти. И совет будет заседать, а сотрудники службы охраны будут стоять на церемониальных постах с парализаторами и ритуальным оружием. Завтра Новый год. И люди, работающие в сменах, не будут столь внимательны. Завтра какая-то особая церемония в ромбе. И все их правительство уже собралось для этого события, которое будет транслироваться в прямом эфире. Завтра — великий день, и все наши мечты начнут сбываться». Памбикус пожал плечами, по своему обыкновению глядя в пол.
1: «Хорошо, Арти. Раз ты так считаешь, значит, так тому и быть. Твои планы всегда сбывались. Надеюсь, сбудется и этот. Я с тобой».
0: Третий помощник ободряюще посмотрел на друга. «Все будет так, как я тебе говорил, не бойся, Пам. Меня ничего не остановит. Ты сделал все, как я сказал?»
2: Сутулый человечек снова пожал плечами.
1: «Все.
0: С синтезом проблем не возникло?»
1: «Нет. Никто не задавал вопросов. Нам доверяют в научном отделе, а на заявке стоял цифровой код управляющего директора. Как тебе это удалось?»
0: «Потом расскажу. Сейчас надо действовать четко по плану. Иди выспись, Пам. Через 12 часов события начнут разворачиваться очень быстро. Мне тоже не помешает поспать». Арториус проводил друга и вернулся в свой тесный кубрик. Он подготовил ложе и, прежде чем выключить освещение, окинул взглядом убогую комнатушку. Сегодня он ночует здесь в последний раз. Третий помощник погасил свет и практически мгновенно уснул. Он проспал отмеренные себе 8 часов спокойным сном ребенка, и лишь раз на короткий миг ему явился древний генерал. Он смотрел на Арториуса уже без презрения и одобрительно кивал головой. Жажда деятельности разбудила чиновника за минуту до сигнала хронометра. Он встал и направился в душ, воспользовавшись приоритетом высшего руководящего состава, чтобы не ожидать очереди в гигиенический подуровень. Обычно для укрепления популярности среди жителей Улья он никогда не пользовался этим правом, и вместе с другими честно ждал, когда подойдет его очередь. Но теперь все это уже не имело никакого значения. Арториус надел новый комбинезон, придирчиво окинул взглядом свое отражение в зеркале и настроил наручный коммуникатор на приоритетную обработку вызовов Памбикуса. Теперь пора идти. Он вышел из кубрика и отправился к лифтовым площадкам. У лифтов в честь особого дня стояли церемониальные посты с парализаторами на боку. А на входе в подуровень совета сотрудники охраны застыли с карабинами в руках. «Все идет как задумано», — отметил чиновник. Он зашел в свой кабинет и сверился со временем. Последние 2 часа текли особенно долго. Что ж, он подождет. Он ждал долго и подождет еще немного. Чтобы скоротать время, Арториус принялся заново прокручивать в голове все детали плана. Наконец, список коммуникатора, выводящего звонок Памбикуса, возвестил о начале великих событий.
1: «Арти, Ром подтвердил вылет турболета».
0: Было видно, что Пам немного нервничает. «Наши люди готовы?»
1: «Еще с начала смены».
0: В голосе друга угадывалась легкая дрожь, но в целом Памбикус держался хорошо.
2: «Приступай, Пам!» — распорядился Арториус с тоном, не оставляющим ни тени сомнений. Сам он уже давно не сомневался в успехе. «И сообщай мне обо всех мелочах!» Памбикус утвердительно кивнул и отключился. С этого момента вся связь бункера с остальным миром находилась в руках Арториуса. Чиновник сидел, уткнувшись взглядом в тускло мерцающие цифры хронометра. Отсчет шел несправедливо медленно. Уже должно было произойти. Когда же они заметят? В окошке коммуникатора снова высветилось изображение Памбикуса. «Срочное сообщение с орбиты! Они транслируют видео!» Чиновник удовлетворенно хмыкнул. Началось. Арториус включил большой экран. На дисплее появилось увеличенное спутниковое изображение горной цепи, покрытой желтыми шапками снега. Прямо в центре экрана бугрилось огромное грибовидное облако. Голос комментатора панически вибрировал. Ужасная трагедия разыгралась 3 минуты назад. С сообществом Swiss потеряна связь. Экипаж тяжелого труболета, находящегося в районе убежища, не отвечает. Мы пытаемся получить максимально полную информацию о случившемся, но гигантское облако дыма и сильный ветер на месте взрыва препятствуют ведению наблюдения. Заверещал сигнал прямой связи с подуровнем совета. Испуганный голос дежурного секретаря дважды передал указание всем помощникам директоров срочно собраться в подуровне совещаний. Арториус встал и уверенно направился к выходу. Больше он не третий помощник. Теперь он руководитель. Великий руководитель. И имя его займет место в одном ряду с великим древним. А все-таки вкусная была у них вода. Жаль. Но ничего не поделаешь. На алтарь великих целей необходимо класть только великие жертвоприношения. Чиновник улыбнулся. Зато с конкуренцией теперь покончено навсегда. Он вышел из кабинета и покинул уровень управления. Вызов Памбикуса застал Арториуса выходящим из лифта на медицинском уровне. «Арти, совет пытается связаться с орбитой. Хотят предложить помощь в случае необходимости. Проследи, чтобы у них пропала всякая возможность связи с кем бы то ни было. Начинай действовать согласно плану. Как только пройдет сигнал тревоги, делай свой звонок». Арториус энергично шел по коридорам медицинского уровня. Они были пусты, весь персонал в эти минуты собрался возле информационных экранов. Чиновнику лишь изредка попадались церемониальные посты взволнованных сотрудников службы охраны. Арториус зашел в подуровень аналитической группы. В этих коридорах тоже было пусто. Никем не замеченный он устремился к заветному тупику. Коммуникатор на руке снова запищал.
3: «Господин Арториус, где вы? Вас срочно ожидает совет!»
2: Надтреснутый старческий голос управляющего директора звучал еще более сипло.
3: «Вы занимались вчера последними отгрузками в Swiss. Немедленно явитесь в подуровень совещаний!»
2: Великий руководитель поднес коммуникатор к лицу и посмотрел в глаза управляющему. «Я уже близко!» — многообещающе ответил чиновник и сбросил вызов. Он стоял около заставленной электронным оборудованием стены тупика. Там, в 2 метрах от Арториуса, за толстой переборкой спящие герои, вот уже 700 лет ждали своего генерала. Великий руководитель оглянулся по сторонам. Согласно старым схемам, вот за этим компьютерным шкафом должна быть скрыта консоль управления переборками. Он с трудом отодвинул шкаф от стены на 10 сантиметров и просунул руку в щель, нащупал кнопочную панель. Код открытия был выучен наизусть еще в самый первый день разработки плана. Арториус на ощупь набрал комбинацию и нажал кнопку ввода. Где-то за обшивкой стены что-то щелкнуло, и великий руководитель замер от ужаса. Неужели за минувшие века цепи управления пришли в негодность? Но спустя секунду раздалось низкое гудение подъемного механизма, и плита переборки поползла вверх. Арториус извлек из-под стеллажа с научным оборудованием заранее приготовленный сверток и протиснулся между нагромождениями электроники в открывшийся подуровень внешней группы. Как и следовало ожидать, подача питания на систему вентиляции и освещения была отключена, и внутри царил полумрак, а все вокруг было покрыто толстым слоем пыли. Вопиющая стерильность. Но великий руководитель предвидел и это, заранее сделав себе инъекцию, резко подстегивающую иммунитет на небольшой срок. Свет, пробивавшийся из освещенной части бункера через стеллажи с оборудованием, закрывавший вход в заблокированный подуровень, неровно падал на полукольцо анабиозных камер. Можно было поискать, где включается освещение, но на это не было времени. Беспристрастная система наблюдения за убежищем наверняка уже подала сигнал о вторжении в запретный подуровень. Весь вопрос лишь в том, когда ее предупреждение заметят занятые волнующими событиями люди. Арториус, сжимая под мышкой тяжелый сверток, бросился обходить камеры, локтем стирая пыль с информационных панелей. Кажется, здесь. Он нашел нужный номер и открыл крышку пульта ручного управления анабиозной камеры. Главное — успеть. Великий руководитель принялся старательно воспроизводить тщательно заученную последовательность вывода из анабиоза в ручном режиме. Наконец раздался предупредительный сигнал, и чиновник попятился. Стенки анабиозной камеры раскрылись, шипя стравливаемым давлением, и крышка капсулы поползла вверх. Арториус почувствовал, как у него пересохло в горле, и тщетно попытался сглотнуть. Прямо на него смотрел древний. Великий руководитель попытался произнести заготовленную речь, но язык отказывался шевелиться. Древний принялся отдирать от себя многочисленные датчики и улыбнулся Арториусу.
1: «Здравствуйте, молодой человек. Вы, наверное, новенький? А почему без скафандра?»
2: Он вылез из капсулы и потянулся всем телом. Древний был настоящим гигантом, а его ладони больше напоминали чиновнику лопаты. Великий руководитель едва дотягивался макушкой ему до плеч. Какого же он роста? Не меньше 1,90 м. Вот это громадина! Древний снова посмотрел на Арториуса.
1: «А где Андрей Андреевич?»
2: Громадный воин обернулся вокруг.
1: «Что за ерунда? Что вообще здесь происходит?»
2: И, нависнув над великим руководителем, потребовал ответа.
1: «Где доктор Серебряков? Где мой сын?»
2: Арториусу, наконец, удалось совладать с собой. Он сделал искаженное ужасом лицо и, старательно сбиваясь и путаясь, затараторил: «Андрей Иванович, вы должны нам помочь! Нам всем грозит гибель! Они уже близко! Они скоро будут здесь! Помогите! Вы должны спасти людей! Вы! Наша последняя надежда! Они собрались под уровни совета и решили убить всех! Андрей Иванович, они всех уничтожат!» Древний напрягся и с подозрением осмотрелся.
1: «Кто уничтожит? Кого? Кто близко?»
2: «Да успокойся ты, здесь нет никого. Говори по порядку, что случилось?» Арториус сменил ужас на панический страх и, постоянно озираясь, быстро зашептал. «Они пришли из ромба. Они попросили медицинской помощи, и мы впустили их в убежище. У них было оружие, и они убивали безжалостно. Но мы всего лишь врачи. Нам не знакомо насилие. С тех пор мы работаем под страхом смерти, никогда не выходя на поверхность. Они называют нас кротами. А теперь они хотят всех нас уничтожить. Они...» Древний нетерпеливым жестом перебил его. «Где Андрей Серебряков? Это мой сын. С ним необходимо связаться». Арториус старательно опустил взгляд и, выдержав драматическую паузу, выдавил. «Он умер. Сердце не выдержало». Гигантский воин медленно опустился на какой-то прибор.
1: «Как это умер?
2: Андрейка?
1: Не может быть. Умер? А почему? Как же это?»
2: Пораженный услышанным, древний замер. Арториус вложил в интонации максимум сострадания и принялся объяснять, не забывая панически озираться вокруг. «Вы понимаете, Андрей Иванович, он очень хотел вас излечить, он делал для этого все, а они запретили ваше лечение и заперли вас здесь навсегда, и стерли это место со всех планов и схем. И Андрей Андреевич, он так переживал... Он годами трудился, и сердце его не выдержало. Обширный инфаркт миокарда. Мгновенно». Но древний его не слышал. Его взгляд потух, тело обмякло, и только губы тихонько шевелились, беззвучно произнося что-то неясное. Арториус замолчал, пытаясь проанализировать сложившуюся ситуацию. Похоже, у древнего шок. Пока еще осталось время, надо открыть еще одну капсулу. Страшный рев незнакомых сирен заставил чиновника подпрыгнуть от страха. Он в панике заметался между камерами, не понимая, что произошло.
1: «Что это? Что случилось?»
2: Даже не шелохнувшийся при страшных звуках древний немного поднял голову и, глядя перед собой бесцветным взглядом, безразлично произнес: «Боевая тревога». Тут же запищал коммуникатор. Памбикус действовал строго в соответствии с планом.
1: «Арти, они все знают! Они идут к тебе! Спасайся!
2: Ужас в голосе Пама был настолько натуральным, что Арториус понял. Паму на самом деле очень страшно. Снаружи послышались шаги, и чей-то голос произнес: «Вы нарушили стерильность бункера! Немедленно покиньте опасный подуровень! Эта зона закрывается на карантин!» Древний повернулся на звук и с интересом прислушался. Между закрывающими вход стеллажами было видно, как к подуровню приближается несколько сотрудников службы охраны. Арториус отметил наличие парализаторов. Как и планировалось, первыми к месту возникновения угрозы о стерильности выдвинулись ближайшие посты. Чиновник метнулся к сидящему воину и горячо зашептал: «Они пришли! Все пропало! Теперь все погибнут! Сегодня утром они атомной бомбой взорвали убежище Суис! Сейчас они убьют вас, а после уничтожат бункер! Что же делать? Мы все погибнем! Неужели вы не можете нам помочь? Мы все надежды возлагали на вас! Мы даже, рискуя жизнью, смогли выкрасть для вас оружие!» Арториус торопливо развернул сверток и неуклюже попытался взять в руки тяжелый автомат. Оружие внешней группы просто лежало в одном из многочисленных контейнеров, где-то на складах хранения. Обеспечивающие функционирование склада сотрудники даже не представляли себе назначения этих предметов. Заранее вынести один из образцов не составило никакого труда. Древний механически перевел взгляд на оружие. Он по-прежнему сохранял неподвижность. На входе раздался скрежет. Сотрудники охраны пытались отодвинуть один из стеллажей. Снова последовало требование: «Немедленно покиньте опасную зону! Этот подуровень подлежит срочной стерилизации! Через 15 минут экстренные службы начинают очистку!» «Зачистку!» — вдруг поправил охранника Древний. «Что?» — промямлил великий руководитель, лихорадочно пытаясь понять, как спасти рушащиеся на глазах планы. «Мероприятие по ликвидации остатков разгромленных сил противника на конкретном участке территории называются зачисткой», — спокойным голосом произнес непонятную фразу Древний. Он вдруг легко поднялся и одной рукой выхватил у Арториуса автомат. «Значит, запретить лечить и закрыть навсегда?» «Значит, карантин?» — угрожающе прорычал гигант, глядя в сторону входа, где тяжелый стеллаж никак не поддавался сотрудникам службы охраны, и тихо прошептал: «Значит, инфаркт миокарда». Гигант в одно мгновение, даже не глядя, произвел над автоматом целую серию загадочных операций. Чиновник зачарованно смотрел на порхающее в его руках щелкающее и клацающее смертоносное оружие. Внезапно Древний оглушительно взревел и устремился к выходу. Он, подобно урагану, врезался в тяжелые стеллажи, и они разлетелись в разные стороны, словно бумажные. По барабанным перепонкам больно ударила серия резких, оглушительных, громких звуков, в которых тонули крики боли и ужаса. Арториус забился в угол и съежился, закрыв глаза и заткнув уши руками. Через несколько секунд все стихло. Чиновник осторожно открыл глаза и посмотрел в коридор. Через открытый вход в подуровень были видны заляпанные кровью стены. Среди опрокинутых стеллажей и валяющихся повсюду приборов лежали неподвижные тела в комбинезонах службы охраны. Чиновник начал наполняться гордостью. Это его могучим умом и волей они лишились жизни. Арториус почувствовал, как кружится голова от опьяняющего сознания полного превосходства своего интеллекта и безграничных возможностей власти. Издалека снова послышались выстрелы, и он еще раз выглянул в коридор. Древнего не было видно. Великий руководитель победно усмехнулся. У каждого есть своя слабая сторона. Арториус встал, расправил плечи и уверенно шагнул к следующей анабиозной камере. Желтый огонек моргнул и стал зеленым. Крышка капсулы поползла вверх, и в уши ударил знакомый рев базеров боевой тревоги. Возле пульта управления анабиозной камерой стоял сильный, испуганный, маленький щуплый человек в комбинезоне отдела управления несколько изменившегося покроя. «Здравствуйте, 13-й!» Человек начал торопливо помогать майору, уже отлепляющему от себя медицинские датчики. «На долгие объяснения нет времени. Дорога каждая секунда». Маленький человек говорил со странным произношением, проглатывая окончание слов. 13-й вылез из капсулы. В воздухе пахло порохом и кровью. Освещения не было. Все вокруг было покрыто пылью и находилось в крайнем запустении. Анабиозная камера 4-го была открыта. На входе в помещение анабиозных камер наблюдались следы недавней перестрелки. Лежали трупы в незнакомой форме и разбросанное оборудование. Самого Серебрякова Нигде не было видно. «Что известно о противнике?» Майор сделал несколько плавных движений, разогревая мышцы. «Численность, вооружение, местонахождение. Где начальник службы охраны?» Человек посмотрел на него с уважением. Видимо, ожидал других вопросов. Он в двух словах изложил ситуацию. Бункер захвачен противником уже давно и представляет собой подземный госпиталь тюремного типа. Человека зовут Арториус. Он возглавляет сопротивление, которое отвергает насилие, и толку от него немного. Младший Серебряков умер от разрыва сердца, не выдержав запрета на лечение отца, а внешняя группа зачислена в списке мороженой говядины навечно. И до своего оружия так просто не доберешься. Межуровневые лифты уже наверняка заблокированы. В довершение всего прекрасного оказалось, что бункер сегодня планируется уничтожить. «Как давно ушел Серебряков?»
4: 5 минут назад.
2: Арториус то и дело бросал перепуганные взгляды в сторону коридора. Он направился в подуровень совета. Там сейчас собралось местное руководство захватчиков. «Мы контролируем узел связи, но это ненадолго. Нам нечего противопоставить их оружию».
5: «Вытаскивай остальных!»
2: 13-й быстро направился в спальное помещение. Воевать в одних лишь больничных шортах было неэстетично. И неудобно. Шкафчики, покрыты огромным слоем пыли, никуда не делись, и это радовало. Комбинезон сильно слежался, и кое-где на сгибах ткань рвалась в процессе одевания. Но это все равно было лучше, чем ничего. Через 2 минуты майор уже стоял у выхода из анабиозного помещения. Арториус помогал следующему размороженному выбраться из капсулы.
5: «Доставайте всех, он все объяснит», — 13-й кивнул на щуплого человечка.
2: «Группе сохранять максимальную осторожность, пробиваться к подуровню совета». Боец кивнул, и майор вышел из помещения. В коридоре он насчитал 6 трупов. Все щуплые, подобно Арториусу. 4 с пулевыми ранениями, 2 с раздробленными черепами. Действовали автоматным прикладом. Длинноствольного оружия нигде не валялось. Имеющиеся стреляные гильзы, видимо, принадлежали только автомату 4-го. Маленькие пистолеты у всех убитых находились на поясе. Похоже, Серебрякову удалось застать их врасплох. 13-й снял с убитого один из них. Странная конструкция. Ни прицельных приспособлений, ни гнезда для магазина. Только кнопка предохранителя с крупным красным индикатором. Электрические, что ли? Ладно, потом разберемся. Лучше, чем ничего. Майор, бесшумно ступая, побежал дальше. Коридоры были пусты, все боковые двери закрыты. Все верно. При боевой тревоге помещения должны были блокироваться персоналом изнутри. Еще 2 трупа он нашел возле лифтов. Эти тоже не успели достать оружие. Странно. И лифты, вопреки ожиданиям, до сих пор работали. Да, расслабились граждане-захватчики совсем. А зря. 13-й зашел в свободный лифт и нажал сенсор уровня управления. Затем подпрыгнул, уцепился за решетку системы вентиляции и подтянулся на руках, поджав ноги и максимально сгруппировав тело, таким образом оказавшись над створками лифта, вне обзора снаружи. Лифт достиг цели, и двери открылись. Однако ожидаемого огневого удара по кабине не последовало, и никто не зашел проверить лифт. Зато где-то недалеко шел бой, и гремели выстрелы. Майор отчетливо слышал, как работают сразу 6 или 7 гладкоствольных карабинов. Не исключено, что 4-й еще жив. Двери лифта закрылись. 13-й бесшумно спрыгнул на пол и снова нажал сенсор открытия дверей. У лифтовых кабин лежало еще 3 тела, рядом с которыми обнаружились 2 гладкоствольных служебных карабина. Майор быстро осмотрел оружие. Оба без патронов. Но убитых боекомплекта тоже не обнаружилось. Может, 4-й собрал? И 3-й ствол с собой прихватил. Патронов-то у него едва полмагазина осталось. На эмоциях Серебряков не бережет боеприпасы. 13-й достал трофейный пистолет и, мягко ступая, пошел на звук перестрелки. Бой шел уже в подуровне совещаний. Судя по лежащим трупам, 4-му удалось добраться до местного руководства захватчиков, и в этот момент ему вышло в тыл опоздавшее подкрепление противника. Серебряков, у которого, похоже, уже не осталось патронов, укрылся за массивным столом главы совета, а 7 захватчиков добросовестно пытались разнести его картечью в щепки. При этом в момент выстрела любой из них старательно зажмуривался. «Очень интересно». 13-й пожал плечами. «Наверное, стеречь безобидных медиков в подземной тюрьме, окруженной смертельной радиоактивной местностью, населенной кровожадными тварями, посылали самых бесполезных бойцов. В общем-то, оно и понятно. Работа чисто номинальная». Майор достал трофейный пистолет и выключил предохранитель. На индикаторе загорелась надпись «Идет накопление заряда». Ну точно, электрический. Секунд через 15 надпись сменилась на «заряд накоплен». Ага, восхитительно. Абсолютно бесполезная штуковина. На один раз. И то еще непонятно, что она может. В этот момент у стреляющих закончились патроны, причем практически одновременно. 13-й с неподдельным интересом смотрел, как стрелки, даже не позаботившись о прикрытии, торопливо пытаются менять магазины, по нескольку раз подряд не попадая ими в штатные гнезда. Да, чего не увидишь в этом мире. Майор стремительно выскользнул из-за угла, разрядил нелепое оружие в самого дальнего противника и мгновенно оказался перед ближайшим. Дальний упал и задергался. Ну и то прок. Ближайший, увидев перед собой чужого, неуклюжим движением попытался ударить майора карабином, словно дубиной. 13-й мощным броском запустил бесполезный пистолет в лицо одному из врагов, плавным и быстрым движением подставил руку по касательной к опускающемуся ему на голову карабину и превратил удар в скольжение по предплечью. «Нельзя так безобразно держать собственное оружие», — машинально отметил майор, «а то еще чего доброго в умелых руках противника», — последовал захват. «Оно превратится в рычаг, ломающий тебе сначала руку», — раздался хруст и крик, «а затем шею», — раздался хруст, и крик затих. 13-й развернулся вокруг своей оси с шагом в сторону, и пытающийся столкнуть его на пол противник пролетел мимо. Остальные враги действовали еще более экзотично. Один бросил оружие и достал чудо-пистолет. Да завтра будет его заряжать. А другие принялись еще усерднее тыкать магазинами в карабины. «Идиотизм какой-то», — подумал майор. Он подобрал оброненный первым противником магазин, одним слитным движением вогнал его на место и дослал патрон в патронник, после чего прицельными выстрелами быстро перестрелял захватчиков. Ну, чтоб не мучились. Из-за засыпанного щепой стола вылез четвертый. В два шага преодолел расстояние до места схватки и подобрал один из лежащих на полу карабинов. Он подошел к парализованному электрическим пистолетом захватчику, вяло подергивающему конечностями, и, мощно размахнувшись, с силой опустил приклад карабина ему на голову. Послышался треск ломающегося черепа, и враг затих. «Патроны у меня закончились», — виновато доложил четвертый. «А ствол у тех, что у лифта, пустой оказался». «Что ж, сразу не проверил. А за боекомплектом следить кто за тебя должен?» Майор покачал головой и стал быстро собирать боеприпасы с убитых. «Кто знает, какими еще силами располагает противник. Через минуту здесь может оказаться намного больше народу, и они вполне могут не быть такими идиотами, как предыдущие». Четвертый развел руками, мол, «Понимаю, сглупил, что поделаешь». А потом, немного постояв, тихо добавил. «Андрейка мой, умер. Сердце не выдержало. Все вылечить меня хотел. Инфаркт миокарда». Он горестно вздохнул и принялся добивать раненых. Вторая группа противника оказалась более многочисленной и подошла через 5 минут. Ее было слышно по грохоту шагов от самых лифтов. Дождавшись, когда противник втянется в узкий коридор, бойцы кинжальным огнем расстреляли захватчиков практически в упор. Вскоре после этого появились внешние, за которыми прятался Арториус. На его лице одновременно мешались выражения героизма, страха и любопытства. При виде такого количества крови и трупов маленького чиновника вывернуло, но в целом он держался очень хорошо. А увидев тела уничтоженного руководства захватчиков, он и вовсе воспрял духом. «Теперь мы снова свободны», — заявил Арториус, пнув тело человека в деловом костюме и добавил. «Я временно принимаю на себя руководство бункером до проведения законных выборов». «Предстоит еще найти остальных», — майор кивнул на трупы захватчиков. «В этом нет необходимости», — возразил маленький чиновник. «Без руководства они не опасны и сами сдадутся моим людям». 13-й подумал, что, скорее всего, так и будет, учитывая тот факт, что и с руководством захватчики опасны.

лишь дешевая рабочая сила. В их руках сосредоточено все. Производство пищи, топливо для реакторов, научные технологии. Вот, посмотрите. Он нашел нетронутую боем консоль и ввел какую-то команду. На экране возникло спутниковое изображение Австралии. В самом центре материка виднелась обжитая область, имевшая форму неправильного ромба, накрытая полупрозрачным куполом. Изображение приблизилось, и стало возможно различить поля, дороги с ползущими автомобилями и городские постройки в центре. Один из небольших куполов в центре погас, и в небо взвелась серебристая металлическая сигара, стремительно ушедшая в стратосферу, после чего пропавший купол восстановился вновь. «Вот видите», — продолжал Арториус, — «они живут на поверхности, в безопасности, под энергетическими куполами и владеют технологией воздушных перелетов. Но мы лишены всего этого. Мы — никто. Они называют нас кротами». Маленький чиновник снова чем-то щелкнул, и на экран вернулся ядерный гриб. «Недавно некоторые подземные сообщества, в том числе и мы, посмели потребовать справедливости и перестали выполнять требования ромба». Арториус безнадежно вздохнул и указал рукой на изображение взрыва. «Это Альпы. Еще час назад на этом месте было сообщество Суис. А через несколько часов должна была наступить наша очередь. Потом чья-то еще. Кровавые диктаторы ромба устроили сегодня церемонию прощания. Они сгоняют на центральную площадь все население и планируют транслировать в прямом эфире на весь мир уничтожение отказавшихся подчиняться. Первая трансляция, как видите, уже идет. И хотя теперь нам не угрожает прямая опасность, мы недолго просуществуем без реакторного топлива. А сегодня вместо нас погибнут другие». Чиновник замолчал, глядя на экран. На его лице отпечаталось выражение чудовищной боли. Внешние молчали, осмысливая услышанное. Тринадцатый смотрел на клубящийся гриб. Да уж, такого никто не ожидал увидеть, выйдя из анабиоза через чертову кучу лет. «И что мы можем сделать?» Майор перевел взгляд на Арториуса. Чиновник оживился, и его лицо озарилось надеждой. «Вы можете остановить палачей и прекратить все это?» Он лихорадочно заработал пальцами на консоли, и на экране возник довольно неплохой план ромба. «Убийцы перед взрывом бункера должны были покинуть его и вернуться в ромб. Для этого за ними отправлен турболет. Он прибывает через 10 минут. Вы можете захватить его и вылететь в ромб. Турболет приземлится вот здесь. До церемонии памяти останется несколько часов, и все правительство во главе с диктатором уже собралось в здании Сената. Это тут. Вы можете уничтожить их всех. У вас с собой будет специальная аппаратура, которую вы активируете после уничтожения этих палачей, и мы получим прямой доступ к спутникам орбиты. Когда весь мир узнает, что с верхушкой кровавой диктатуры покончено, наши друзья возьмут власть в свои руки. У нас есть сторонники по всему миру, и на Луне, и на орбите. Тысячи людей ждут возможности вернуться к спокойной жизни. Нам очень нужна ваша помощь. Больше никто не в состоянии сделать это». Арториус смотрел на внешних, ожидая ответа. Тринадцатый прикинул размеры ромба и предположительное количество сил противника. По всему выходило, что эта операция будет для всех последней. Конечно, если солдаты ромба не окажутся такими же бравыми, как тюремщики бункера, тогда шансы есть. Майор вопросительным взглядом обвел своих людей. Четвертый выпрямился, и у него в глазах заиграл недобрый огонь. «Я лечу», — мрачным голосом заявил он. «Мне надоело жить в замороженной консервной банке». Остаться не захотел никто. Тринадцатый кивнул и повернулся к Арториусу. «Где хранится наше оружие?» И, указав на экран, добавил: «Карту надо будет сделать на каждого».

Тяжелый турболет разогревал двигатели. На экране он казался игрушкой, серебряная сигара, накрытая полупрозрачным энергокуполом защитного поля, островок спокойствия в грязи полевом океане, бушующего на поверхности урагана. Нелегко было выбить из ромба рейс в штормовую область, да еще и в Новый год. Арториусу пришлось изрядно попотеть, изображая правдоподобную причину чрезвычайной важности. Великий руководитель не сводил взгляда с летающей машины до тех пор, пока сигарообразная машина не скрылась в облаках, унося внешнюю группу спасать мир от кровавой диктатуры. Пока все идет как надо. Арториус победно улыбнулся. У каждого есть своя слабая сторона.

0: «Арти, что теперь?» Бледный, как комбинезон высшего отдела Памбикус, стоял рядом, прислонившись спиной к стене и стараясь не смотреть на лежащие вокруг трупы. «Теперь займемся внутренними делами. Как все прошло?»
1: «По твоему плану. Мы загрузили машину древних под завязку и заварили люки. Их руководитель забрал устройство управления, не задавая вопросов». Голос Памбикуса был тихим, но твердым. «Ты уверен, что он не догадается?»
0: «Обязательно догадался бы, будь у него время». Арториус на манер древних хлопнул друга по плечу. «Молодец, Пам, держись». «Но как раз времени на это у него и не будет. А наши люди ничего не заподозрили?»
1: «Нет, все уверены, что ты предпринимаешь любые меры для спасения бункера. Поэтому во избежание новых жертв выполнил требования древних и отдал им отработанное ядерное топливо».
0: Памбикус последовал своей привычке в разговоре опускать взгляд вниз и увидел лежащий в луже крови труп с обезображенным гримасой ужаса лицом. Связист вздрогнул всем телом и поспешно вернулся глазами к Арториусу.
1: «Синтезированное вещество уложено в стандартные контейнеры. Никто ничего не заметил».
0: «Отлично, Пам!» Первоначальное отвращение и страх перед мертвыми покинули Арториуса неожиданно быстро. Более того, он ощущал необъяснимое чувство наслаждения, находясь среди трупов людей, лишенных жизни по его воле. Особенно вон тех трех в костюмах. Какое же это, оказывается, ни с чем не сравнимое наслаждение манипулировать людьми силой своего непревзойденного интеллекта. Великий руководитель прошелся между телами и почувствовал прилив энергии. Колоссально! Однако надо продолжить творить судьбу мира. «Пам, разблокируй связь. Буду задавать вопросы. Вали все на древних. И действуй, как я объяснял. Иди. Через 3 минуты я уже должен обратиться к корпорации». Связист покинул ужасное помещение с непередаваемым облегчением. И вскоре великий руководитель уже смотрел на корпорацию со всех мониторов информационной сети бункера. Вид его был серьезен, голос решителен, а на комбинезоне отчетливо виднелись следы крови. «Внимание! Экстренное сообщение! На бункер совершено нападение. Имеются большие жертвы. Совет корпорации погиб, пытаясь остановить агрессию. В данный момент ценой огромных усилий непосредственная опасность ликвидирована, но устранение ее последствий требует принятия чрезвычайных мер. С этой минуты до особого указания в бункере вводится военное положение. До проведения выборов руководство корпорации я принимаю на себя. Всему персоналу надлежит немедленно занять свои места по боевому расписанию согласно уставу корпорации. Всем сотрудникам службы охраны, не находящимся на постах, срочно прибыть в подуровень совещаний. Всем руководителям групп собраться у входа в подуровень совета. Перемещения между уровнями без специального разрешения запрещены до особого уведомления. Вся дальнейшая информация будет выкладываться в информационную сеть каждый час». Великий руководитель закончил речь и вышел из эфира. Он повозился перед разбитым картечью зеркалом, придавая комбинезону потрепанный вид. «Уже лучше». Арториус немного подумал и подошел к кровавой луже около тела управляющего директора. Присев, он в нескольких местах испачкал в крови комбинезон. Вот теперь порядок. Можно встречать людей. На руке запищал коммуникатор. Великий руководитель отключил звуковой сигнал. Теперь нет смысла отвечать на звонки, их все равно будет слишком много. Сейчас он проведет свое первое заседание Совета корпорации, а после назначит себе секретаря, который займется сортировкой звонков. В помещение вбежали сразу несколько человек в форме сотрудников службы охраны. Все были бледны. Один из них при взгляде на лежащие в лужах крови трупы покачнулся. Еще одного начало рвать. «Слизняки!» — презрительно поморщился Арториус. «Эдак они заблюют мне всю картину. А я еще должен произвести нужное впечатление на руководителей групп». Он вспомнил руководителя внешней группы и, подражая его интонациям, властно произнес: «Кто старший? Постройте личный состав у входа в подуровень!» Охранники поспешно покинули помещение. Коммуникатор на запястье не унимался. Арториус недовольно посмотрел в окошко идентификации. «Доктор Лемешева? Очень кстати». Он ответил на вызов.
1: «Арти, что происходит? В нашем подуровне погибли люди. Тут повсюду кровь и...»
0: «Таня!» Великий руководитель перебил женщину. «Твой генератор паролей подобрал нужную комбинацию.
1: Этот пароль закрывал доступ в засекреченный подуровень, где в анабиозе находились древние воины. Он разбудил их, и они все здесь утопили в крови. Ими движет жажда убийства. Древние руководители не случайно так тщательно хранили эту тайну. Глаза доктора расширились от ужаса. Арториус отметил, что она близка к потере сознания. Это было бы уже перебором. Для создания нужной версии произошедшего она нужна была ему в работоспособном состоянии. «Никому ни слова! Бегом ко мне, ты поняла? Не теряй времени!» Великий руководитель отключился. У каждого есть своя слабая сторона. Пора было объединять под своей несгибаемой волей ничего не понимающих, растерянных и насмерть перепуганных людей. Арториус еще раз оглядел себя в зеркале, удовлетворенно хмыкнул и вышел из залитого кровью помещения. До центрального купола удалось дойти довольно быстро. На руку сыграл элемент внезапности. Противник не ожидал нападения и, судя по всему, вообще исключал вероятность восстания в убежищах и не рассматривал возможность атаки извне. Турболет пришел без охраны. Экипаж — 2 человека. После того, как второму пилоту прострелили ногу, первый чуть не умер от ужаса и сделал все, что от него потребовалось. К тому же в пути он чуть не умер от страха. Приземлившийся турболет уже ждали. Как только машина замерла на земле, на ее штурм бросилась хорошо слаженная группа захвата, вооруженная каким-то незнакомым тяжелым оружием. Но опыта у нападавших было мало. Попав под плотный огонь автоматов, они заметались, мешая друг другу, и тем самым позволили уничтожить себя в считанные секунды. Не хотевший умирать пилот опустил грузовую аппарель настолько быстро, что 13-й не исключал возможность установки этим насмерть перепуганным человеком своеобразного личного рекорда в этом мероприятии. БТР выгрузился как раз вовремя, чтобы успеть подавить подходящий транспорт противника. Майор пожалел, что аппаратура перехвата связи, загруженная подпольщиками в БТР, заняла весь десантный отсек. С десантом на броне коробочка шла на ограниченной скорости. Первый заслон они встретили у начала главной улицы Ромба. Противник перегородил дорогу баррикадой из 10 различных транспортных средств и открыл огонь из стрелкового оружия. Десант спешился и разбился на 2 подгруппы. Коробочка произвела несколько очередей, что вызвало возгорание составленных в кучу машин, и баррикаду охватил пожар. Огневая подготовка вражеских солдат не блистала, и пока огневая подгруппа под прикрытием БТР подавляла огонь противника, штурмовая подгруппа, воспользовавшись задымлением от пожара, обошла баррикаду с фланга и ударила врагу в тыл. Противник не сумел использовать численное превосходство и был уничтожен. Потерь не было. На центральной площади Ромба их встретило что-то напоминающее организованное сопротивление. Видимо, противник планировал заманить группу в огненный мешок, но не успел грамотно устроить засаду, и основные силы еще находились на открытом пространстве площади. Коробочка, протаранив составленные поперек дороги легковушки, прорвалась на площадь и попала под сильный огонь с воздуха. Над площадью кругами ходили 3 маленьких копии турболета, доставившего группу в ромб, и вели обстрел из чего-то довольно серьезного. Вокруг бестолково бегали солдаты врага, палящие, куда глаза глядят. Бронетранспортер дал длинную очередь по скоплению противника, сразу же сократив его численность чуть ли не вдвое. Бойцы покинули броню, стремясь выйти из зоны авиаудара, и короткими перебежками, прикрывая друг друга, начали пробиваться к зданию Сената. Над площадью стоял непрерывный треск выстрелов, крики раненых. Повсюду свистели пули. Майор слился с поверхностью площади, словно медуза с камнем, и несколько секунд отстреливал снующих перед Сенатом врагов, прикрывая совершавшую перебежку пару бойцов. Пара прошла 2 десятка метров, залегла и открыла огонь. Пора. Он оттолкнулся от асфальта и, петляя, рванулся вперед, ловя периферийным зрением фигуру напарника. Над головой пронесся турболет, и 13-й сходу броском вжался в землю. Совсем рядом ухнул взрыв. «Командир, ты как?» Голос 4-го, сопровождаемый эфирным треском, сливавшийся с гремящими повсюду выстрелами, пробился сквозь звон в ушах. «Порядок!» Майор короткой серии одиночных выстрелов срезал вражеского стрелка, пытавшегося забежать в здание. «Коробочка, займи этих летунов чем-нибудь увлекательным. Мы должны захватить вход в Сенат как можно быстрее, иначе их туда столько набьется, что патронов не хватит». «Работаю!» — раздался ответ командира экипажа. Коробочка, петляя, устремилась в центр площади, где стояло небольшое скопление каких-то чахлых деревьев. Турболеты замешкались, видимо, определяя, по какой цели работать. Потом один из них заложил круг и зашел коробочке в лоб. «Не стоило этого делать», — машинально отметил 13-й. В этот момент раздалась короткая очередь крупнокалиберного пулемета и сразу же длинная. Стрелок надежно захватил цель. От турболета в разные стороны полетели куски. Сигарообразная машина закувыркалась в воздухе и врезалась в дом. Раздался сильный взрыв. Противник такого не ожидал, и огонь на мгновение прекратился. «Всем что, посмотреть захотелось?» — удивился 13-й, точными сдвоенными выстрелами пригвоздив к земле еще пару врагов. «Тогда стоит воспользоваться моментом». «Броском вперед!» — отдал команду майор, и боевые двойки рванули к входу, стремительно сокращая расстояние до цели. «Минус один!» — доложил командир коробочки. Противник опомнился, и со всех сторон снова началась стрельба. Группа залегла на ступеньках высокого и широкого крыльца. Нехорошее место. 13-й всадил пару пуль в высунувшуюся из окна фигуру. Со всех сторон, как на ладони. Он поискал глазами 4-го. Тот нашелся в 10 метрах позади. 4-й, по моей команде делаем бросок к входу и работаем гранатами. Остальным прикрыть огнем. Коробочка, поглядывай за нашим тылом. Двойки доложили о готовности, и майор скомандовал. Огонь! Коробочка заложила вираж, вывернув несколько полуживых деревьев, и дала длинную очередь, отсекая солдат противника, неумело пытающихся окружить группу. Бойцы открыли плотный огонь, и майор взлетел по ступенькам ко входу здания. Прямо на крыльце залегло с десяток солдат противника, втянув головы в плечи и зажмуриваясь в момент нажатия на спусковой крючок. Добросовестно тратили патроны на стрельбу в белый свет, как в копеечку. Нехорошо так занимать позицию. Чуть ли не друг на друге. «Что же вы так негигиенично-то?» Он на ходу перевел предохранитель автомата на автоматический огонь и длинной очередью перечеркнул сразу 4 залегших солдат противника. Не теряя скорости, 13-й приблизился к входу на дистанцию броска и метнул в проем одну за другой 2 гранаты. Если бы не полное отсутствие зачатков подготовки у противника, на успешное осуществление этого маневра надеяться бы не стоило, прикинул майор, и мгновенно отпрыгнул в сторону, краем глаза отмечая, что 4-й успешно выполнил свою часть работы. 13-й приземлился между 2 врагов и рванул рукоятку боевого ножа. 2-й противник умер удивленным, а 1-й так удивиться и не успел. Внутри загремели взрывы гранат, и фойе здания наполнилось дымом и гарью. Группа бросилась на штурм входа, и внутри закипела рукопашная схватка. Один из турболетов устремился к зданию и выпустил заряд прямо по входу, накрывая и своих, и чужих. Взрывная волна, усиленная закрытым пространством, разметала людей по сторонам. 13-й, сопротивляясь головокружению, поднялся на колено и осмотрелся через автоматный прицел. Оглушенные и контуженные солдаты противника еще не были способны к сопротивлению. «Да, опыта у вас маловато», — посочувствовал майор. «Одиночными выстрелами добиваешь шевелящихся. Оставлять врага, пусть даже раненого, в тылу, было смертельно опасно». На улице раздался мощный взрыв, и здание вздрогнуло. «Минус 2!» — доложила коробочка. «Принял тебя! Хорошо работаешь, коробочка! Держи вход, мы уходим на этажи!» Майор собрал группу. Один боец был без сознания, в критическом состоянии. Еще одному раздробило ногу. «Ашот, присмотри за Русланом!» Раненых осторожно укрыли за обломками входа, и 13-й перетянул бойцу кровоточащую ногу ремнем. Боец не издал ни звука, лишь болезненно поморщился. Кровотечение остановилось. «Может, все-таки очнется. Пока остаешься один. Задача — держать вход». Раненый боец кивнул и перехватил автомат поудобнее. Майор перезарядил оружие. «За мной!» Зачищать 6-этажное здание впятером было самоубийством, но другого выхода не было. Никто не знает, когда подойдут основные силы противника, время было дорого и выбирать не приходилось. Группа вывела из строя лифты и двинулась вверх по лестнице. На этажах сопротивление противника оказалось слабым и разрозненным. 13-й повсеместно отмечал крайне низкий уровень подготовки солдат. Некоторые даже при виде бойцов группы выпрыгивали в окна, пытаясь спастись. Майор прикинул высоту здания и отнесся к этому оригинальному способу отступления с сомнением. Этажи зачистили довольно быстро. Правительство нашлось на последнем. Затаившийся в большом актовом зале противник открыл плотный огонь прямо через дверь, едва заслышав шаги приближающейся группы. В считанные секунды дверь превратилась в щепки. Группа немного отступила и, вжавшись в пол коридора, заняла позицию, ожидая контратаки врага. Однако отступивших бойцов никто не преследовал. 13-й бесшумно скользнул к изрешеченному дверному проему, мгновенно заглянул внутрь и тут же откатился обратно. Грянула беспорядочная стрельба, и перепуганный противник еще добрых 2 минуты расстреливал пустой дверной проем. Майор вернулся к товарищам. «Там человек 30, сбились в кучу. Странно, что не выходит. Так бы уже растерли нас порошок. Он пожал плечами. Будем заходить. Дело надо доделать. Затем мы пришли. Андрей, гранаты есть?
2: Одна.
1: И у меня одна, подытожил майор. Зайти хватит. К дверному проему приблизились без звука. И в помещение, весело кувыркаясь, полетели небольшие ребристые шарики зеленого цвета. Почти одновременно раздались два взрыва, и группа ворвалась внутрь, в упор расстреливая ошеломленного противника. Личная охрана диктатора сражалась неумело, но самоотверженно, до конца исполняя свой долг. Патроны в автоматах закончились, и в ход пошли ножи и пистолеты, а после — ножи и руки, ноги и все, что попадается под руку. Рукопашная кипела среди опрокинутых столов, перевернутых стульев, разбросанных приборов, лежащих трупов и конвульсивно бьющихся в судорогах умирающих людей. Противник сбился в кучу, мешая друг другу, и превратил преимущество своего численного превосходства в недостаток. 13-й пробивался к диктатору. Его легко можно было узнать по действиям охранников, решительно закрывавших его своими спинами. Старик рвался в бой и что-то кричал на непонятном языке, но майору в этот момент было не до его угроз. Сжимая в руках боевые ножи, он кружил между врагов, словно вихрь, нанося удары, уклоняясь, пропуская мимо себя атакующих, снова нанося удары, смещаясь, закручивая друг на друга противников и снова нанося удары. «Да отпустите же вы его, наконец! Пусть повоюет!» — в какой-то миг пронеслось в голове у майора. Но телохранители плотно закрывали диктатора. Звериное чувство смертельной опасности внезапно вспыхнуло в мозгу. Периферийное зрение уловило направленный сбоку почти в упор ствол боевого дробовика. И 13-й резко ушел вниз. Заряд картечи ударил в одного из телохранителей, и тот отлетел назад, сбив старика с ног. Майор вонзил клинок в горло незадачливого стрелка и толкнул тело навстречу второму телохранителю, мгновенно ввинчиваясь в открывшуюся между охранниками брешь. На несколько коротких мгновений 13-й оказался за спинами личной охраны диктатора. Майор поискал глазами старика. Тот сидел на коленях, склонившись над умирающим телохранителем. У майора уже не оставалось времени удивиться этому. Людская каша хлынула в его сторону, и 13-й мощным замахом вогнал нож в затылок диктатору, молниеносно смещаясь с пути наваливающихся на него врагов. Нож завяз в черепе, и его пришлось выпустить, чтобы не терять время и скорость. Врагов оставалось все меньше, и спустя минуту остатки сопротивления были подавлены. Группа потеряла одного человека, получившего сразу несколько выстрелов в упор. Остальные были изрядно потрепаны, но целы. «Коробочка! Я 13-й! Что там у тебя?» Майор осторожно выглянул в окно, держась за оконным проемом так, чтобы не попасть под огонь снаружи. «Порядок у нас! Я же докладывал!» — удивленно ответил командир экипажа. «Не слышал я. Не до того было». «Ты же ответил, что понял меня». Коробочки сообразили, что к чему, и удивленный тон сменился на деловой. «У нас все нормально. Летающую хрень сшибли. Держим вход. Противник периодически прибывает малыми группами. Если подставляются, ведем огонь. Несколько грузовиков удалось сжечь. Остальные рассеялись по зданиям на противоположной стороне площади. Атаковать не пытаются. Обстрел практически не ведут. Как у вас?»
3: «Задача выполнена», — устало ответил 13-й. Он немного помолчал и добавил. «Ваня 200-й. Руслан 300-й тяжелый. Ашоту раздробило ногу». Командир коробочки выругался.
4: «Что будем делать, командир? Не нравится мне это затишье. Похоже, перегруппировываются они».
1: Майор отошел от окна, подобрал брошенный в начале схватки автомат и принялся заряжать магазин.
4: «Мне тоже не нравится. Здесь делать больше нечего. Грузим ребят на броню и пытаемся прорваться к аэродрому. Если повезет, улетим домой. По дороге запустим устройство подпольщиков, может быть, поможет».
5: «Пойдет», — согласились в коробочке. «Мы уже у крыльца, ждем вас, до связи».
4: «До связи».
1: На улице было пока тихо. С той стороны площади не стреляли. Майор выждал несколько минут и перебежками устремился к коробочке, провоцируя противника на реакцию. Однако противник не предпринял никаких действий. В любом случае надо было уходить, пока дорога не заблокирована. 13-й вышел в эфир.
4: «Грузимся и уходим!»
1: Первыми на броне разместили раненых, и уцелевшие бойцы, пригибаясь, побежали назад за телом погибшего товарища. В этот момент в воздухе послышался знакомый рев приближающегося турболета, и небольшая блестящая сигара пронеслась над площадью.
4: «Командир, воздух на 3 часа!» — доложили с коробочки. «Вижу! Черт, надо пошевеливаться!»
1: 13-й вытащил пульт управления устройством связи подпольщиков
3: и бросил его в руки сидящему на броне бойцу с поврежденной ногой. «Ашот, включай пока эту хрень, если будет связь, доложи, что задание выполнено, и запроси обстановку. Я внутрь, помогу нашим». Майор аккуратно выглянул из-за брони, осматривая площадь. «Хорошо, командир!» Боец завозился с пультом. Площадь была пуста. Несмотря на появление авиации, на той стороне активности противника не наблюдалось. «Скорее всего, ждут подхода техники», — прикинул 13-й. Турболет ходил над площадью на большой высоте и пока не приближался. Недоброе затишье. Надо выбираться отсюда как можно скорее. Чем черт не шутит, может, и успеем. Майор пригнулся и побежал по ступенькам к входу в здание. В этот момент земля вздыбилась у него под ногами, и наступила темнота. «Мы должны предупредить ромб!» — голос Лемешевой едва слышался. Сама доктор обессиленно полулежала в кресле, поддерживаемая Трубецким, в то время как Кузнецов отпаивал ее водой. Великий руководитель стоял напротив нее и время от времени бросал взгляды на экран, передающий трансляцию ромба о катастрофе в Суис. Больше в кабинете управляющего никого не было. Древние вывели из строя передатчик. Арториус бессильно развел руками. Группа связи делает все возможное, чтобы восстановить связь. «Что же теперь будет?» По щекам доктора текли слезы. «Не знаю», — огрызнулся Великий. «Не надо было играть с тайнами древних. Теперь остается только ждать развития событий и как можно быстрее восстановить связь. Ясно одно. Мы не можем превратить наш бункер во врагов всего мира. Мы мгновенно станем изгоями, а без торговых связей мы долго не просуществуем. Я не могу обречь убежище на гибель. Как только восстановят связь, мы изложим орбите мою версию событий».
2: «Но это же ложь!»
3: Лемешева едва шевелила губами. «И что? Что ты предлагаешь?»
2: «Это ложь во спасение», — поддержал Арториус и Кузнецов. «Мы никому не объясним, что нами двигал сугубо научный интерес. Ты сама видела, каких чудовищ мы подняли из небытия. Что будет, когда они прилетят еще куда-нибудь? Если снова прольется кровь, нас просто не станут слушать. Арти прав. На нас лежит ответственность за судьбы наших людей. Мы должны сохранить тайну».
3: Экстренное собрание руководителей групп прошло как по маслу, и было триумфальной победой Арториуса. Ничего не понимающие, напуганные люди и без того были близки к панике. А когда мимо них из-под уровня совета начали выносить трупы, с ними вообще стало возможно делать все, что было угодно душе великого руководителя. При виде покрытых кровью тел многие из присутствующих теряли сознание или впадали в тихий ужас. С выносом убитых тоже возникали проблемы. Арториус презрительно усмехнулся, вспомнив, скольких самих носильщиков потребовалось выносить из залитого кровью и усланного трупами помещения. Да, достигнутый эффект намного превзошел его самые смелые ожидания. Может, вообще не восстанавливать развороченный под уровень совещаний? Сохранить, так сказать, в качестве примера? Надо будет позже подумать над этим. Пока же надо довести свой, вне всякого сомнения, гениальный план до конца. Собрание даже не попыталось опровергнуть принятые на себя Арториусом полномочия и безропотно согласилось с предложенными им на период особого положения кандидатурами новых директоров. Академик Кузнецов стал директором по медицине, а профессор Трубецкой – директором по науке. Изложенное новым главой совета описание произошедших событий повергло собравшихся в еще больший шок. Никто не стал докапываться до мелочей. Вот и отлично. К тому моменту, когда хоть кто-то захочет узнать подробности, у нас все будет безукоризненно. Арториус окинул взглядом присутствующих. Да-да, именно у нас. Он мысленно улыбнулся. У каждого есть своя слабая сторона.
2: «Это я во всем виновата!» Лемешева зарыдала. «Всему виной мое упрямство! Если бы не я, все эти люди были бы живы!»
3: У доктора началась истерика. Она закрыла лицо ладонями и, сжавшись в комок, чуть не рухнула с кресла на пол. Трубецкой едва успел подхватить ее за плечи.
2: «Все мы тут в чем-то виноваты».
3: Кузнецов поднес к ее губам стакан с водой.
2: «Танюша, выпей еще и успокойся. Нам повезло, что Арти удалось воспрепятствовать продолжению трагедии. Теперь необходимо продумать дальнейшие действия. Танечка, возьми себя в руки. Кто же мог предположить, что подобное вообще может произойти?»
3: Трубецкой достал платок и принялся бережно вытирать мокрое от слез лицо доктора.
2: «Он мог погибнуть, так же, как остальные!» Лемешева захлебывалась слезами. «И это все из-за меня!»
3: «Но я жив!»
5: и гибель убежища предотвращена». Арториус незаметно поглядывал на часы. Пора было заканчивать возню с этой сопливой истеричкой. В эти минуты турболет с древними должен приземлиться на аэродроме Ромба. Мы должны позаботиться о восстановлении нормальной жизни в бункере.
2: Теперь опасность угрожает другим. Лемешева никак не могла успокоиться.
5: Великий руководитель удовлетворенно отметил, что процесс самобичевания у доктора развивается настолько успешно, что ему даже не приходится помогать. Пусть пока рыдает. Позже я из нее выжму все необходимое. Она подчистит базы данных, подгонит показания систем, изменит, что надо, там, где надо. Да еще и будет хранить тайну лучше всех остальных. Сейчас пусть доводит себя до нужной кондиции. Он подошел к склонившимся над женщиной мужчинам. «Саша, ей нужно отдохнуть и прийти в себя, а нам пора приниматься за работу». Кузнецов заставил доктора выпить еще пару глотков воды и кивнул. «Что будем делать?» «Прежде всего следующее. Как только древние вырвались, я закрыл их под уровень. Подходы к нему сейчас блокированы остатками службы охраны». Краем глаза Арториус отметил, как при слове «остатками» Лемешева еще сильнее забилась в рыданиях. «Да, с ней проблем не будет», — подумал великий руководитель. И продолжил. «Внутри него весьма опасный уровень А-стерильности. Необходимо зайти туда и устранить угрозу, а заодно и убрать все следы. Кроме того, надо убедиться, что там не осталось других анабиозных камер, из которых кто-то не вышел. Для этих работ необходимо подобрать адекватных специалистов, которые не станут сеять панику среди населения. Я же пока дождусь связи с Ромбом. Необходимо как можно быстрее предупредить их об опасности».
2: «Я займусь этим немедленно».
5: Академик вышел. Раздался звук вызова, и на экране коммутатора возникло изображение Памбикуса.
2: «Связь восстановлена, господин директор».
5: Это была заранее оговоренная условная фраза. Турболет совершил посадку. Арториус покосился на Трубецкого и ответил. «Срочно соедините меня с сенатором Моллом или президентом Даффом». Памбикус появился через несколько минут и доложил.
2: «Операторы Ромба отвечают, что президент и сенаторы сейчас не имеют возможности вести переговоры, но есть связь с помощником президента Даффа, госпожой Латто, находящейся на орбите.
5: Соединяйте!» «Это даже удобно», — подумал Арториус. «Президент получит информацию из вторых рук. Это вызовет еще больше неразберихи». На экране возникла помощница Латто.
6: «Ласкового солнца, господин!»
5: Латто приветствовала собеседника на манер жителей орбиты и сделала паузу согласно этикету, давая понять, что не знает имени своего визави.
6: «Мое имя Арториус. Я новый глава совета корпорации РОС. У меня сообщение чрезвычайной важности для президента Даффа».
5: «Вы можете изложить суть мне, господин управляющий директор Арториус». Несмотря на заметное удивление, Лато строго следовало этикету. «Как только президент закончит неотложные дела, я немедленно доведу до его сведений вашу информацию».
6: «На наш бункер совершено чудовищное нападение. Имеются огромные жертвы. Старый совет погиб, пытаясь воспрепятствовать кровопролитию».
5: Арториус увидел, как зрачки Лато расширяются от ужаса, и постарался занять перед передающей камерой такое положение, чтобы ей было хорошо видно испачканный кровью комбинезон.
2: «Как нападение? Кто?»
5: Лато пришла в ужас, разглядев кровь и на мгновение потеряла дар речи.
6: «Сообщество Суис производило раскопки древних туннелей, погребенных во времена Великой катастрофы».
5: Арториус воспользовался замешательством помощника и захватил инициативу. «Там оно наткнулось на криогенное захоронение древних воинов. Специалисты Суис вывели их из анабиоза. Но эти воины недаром были скрыты своими современниками от всего мира. Они безумны и обуреваемы жаждой убийства. Древние солдаты спровоцировали взрыв реактора, и сообщество Суис погибло. Сами убийцы захватили стоящий под погрузкой турболет и прилетели сюда. Мы не ожидали ничего подобного, и им удалось проникнуть в бункер. Древние устроили здесь безжалостную кровавую бойню, лишив жизни более 40 человек, и собирались дестабилизировать реактор. Ценой неимоверных усилий мне удалось убедить их не делать этого. Тогда древние поднялись на поверхность и захватили только что прибывший к нам турболет. Я не знаю, куда они направились. Перед выходом древние вывели из строя нашей системы связи, и только сейчас нам удалось их частично восстановить. Необходимо срочно предупредить всех о чудовищной опасности». Помощник Латто была бледна как смерть. Она покачнулась, но взяла себя в руки и нетвердым голосом ответила: «Я немедленно свяжусь с президентом». Сеанс связи закончился, и Арториус оглянулся на Трубецкого и Лемешеву.
3: Доктор сидела, сжав в обеих руках платок и глядя прямо перед собой. По ее лицу все еще текли слезы. Профессор был мрачен. Он горестно покачал головой. «Может, они успеют предупредить всех и принять меры?» Трубецкой обернулся к Лемешевой. «Танюша, пойдем. Тебе надо принять успокоительное. Давай, я помогу тебе».

0: Kosicki.
1: В этот момент изображение дымящихся развороченных обломков убежища Свис дернулось и пропало. На экране возник журналист. Он был бледен и очень взволнован. Экстренное сообщение. Ужасающая трагедия разыгралась на взлетном поле аэродрома тяжелых турболетов. Комментатор говорил быстро, почти без пауз. Слова чужого языка сливались в одно непрерывное звучание, и Арториус улавливал лишь общий смысл сообщения. Но вкупе с картинкой этого было достаточно. На экране возникло изображение взлетного поля. Видимо, оператор снимал издалека, не решаясь приблизиться вплотную. Вокруг стоявшего посреди аэродрома турболета лежали тела в окровавленных скафандрах и горели машины. Точно никто не знал, что произошло. Сообщалось о вооруженных людях, совершивших кровавое злодеяние и уехавших в сторону центрального купола. Всем жителям настоятельно рекомендовалось не покидать зданий и воздерживаться от выходов на улицу. Доктор Лемешева сдавленно вскрикнула и потеряла сознание. Трубецкой склонился над женщиной. Но Арториуса эти мелочи уже не интересовали. Он словно завороженный смотрел на экран, где только что появилось спутниковое изображение с места действия внешней группы. Спасательная служба «Ромба» пыталась остановить древних, заблокировав дорогу скоплением автомобилей, и на его глазах шел бой. Картинку отрегулировали, и Арториус даже смог узнать руководителя внешних и отца Серебрякова. От разворачивающегося зрелища у великого захватило дух. Древние сеяли вокруг себя смерть с легкостью. Менее чем за 3 минуты они истребили всех спасателей и отправились дальше. Спутник продолжал следить за их военной машиной. Арториус вгляделся в лицо руководителя группы. Он был абсолютно спокоен. Вот это сила! Великий почувствовал зависть. Но ничего, он и сам теперь ничуть не хуже могучих древних. Нет, он даже более велик. Ведь это по его воле они сейчас лишают жизни людей. Да, он, Арториус, теперь мог бы побеседовать с великим генералом на равных. Комментатор сообщил что-то о приказе президента и турболетах, имеющих на борту плазменные заряды, которые использовались для борьбы с мутировавшими хищными животными, иногда проникающими на аэродромы Ромба в момент снятия щитов. Арториус заволновался и почувствовал, как потеют ладони. Он ничего не знал о существовании этого оружия. Он не мог предугадать это. Однако вскоре стало ясно, что переживать не о чем. Бой шел уже на площади мира. Остановить древних было невозможно. Рассыпавшись замысловатым узором, они как-то по-особому, поочередно, неуклонно приближались к зданию Сената. И спасатели Ромба гибли десятками. В центре площади жуткая военная машина древних уничтожала легкие турболеты одного за другим, ловко уклоняясь от плазменных зарядов и с легкостью выворачивая настоящие деревья стоимостью в 5-летний запас ядерного топлива. Репортеры лопотали что-то о потере связи с президентом и правительством, а на экранах фигурки древних уже достигли входа, оставив за собой площадь, усеянную множеством неподвижных тел. Арториус чувствовал, как могучая энергия власти наполняет его изнутри, словно вознося на недосягаемую высоту и оставляя далеко внизу населяющих мир ничтожных и недалеких букашек, гордо называющих себя людьми. Все происходит так, как он возжелал. Ничто не может помешать великому осуществить свою волю. Пора брать в свои руки весь этот слабый мир. Древние скрылись в здании Сената, и картинка сосредоточилась на военной машине. Изрыгая смерть, она носилась по площади, уничтожая деревья и спасателей Ромба. Несколько транспортных средств спасательной службы, неосторожно выскочивших на площадь, были мгновенно уничтожены вместе со всеми находящимися внутри людьми. Оставшиеся в живых спасатели Ромба, в бессилии изменить что-либо, прятались от смерти в окружавших площадь домах. Тем временем в кадре возникло изображение здания Сената. Из окон верхних этажей с огромной высоты, прямо на бетонное покрытие площади, гонимые ужасом прыгали люди. Арториус торжествовал. «Мои древние добрались и туда. Осталось ждать совсем немного». Внезапно изображение пропало. Репортер сообщил, что спутник вышел за границы зоны действия, но съемочная группа уже готовит турболет с видеоаппаратурой. Связи с правительственными лицами по-прежнему не было. А помощник президента Латто не отвечала на вызовы журналистов. Следующие 10 минут Арториус не находил себе места. От выплеснувшихся в кровь огромных доз адреналина его начала бить крупная дрожь. Великий принялся нервно мерить шагами кабинет. Доктор Лемешева, пришедшая в себя и тоже не сводившая глаз с экрана, по-своему истолковала возбуждение Арториуса. Пошатываясь, она поднялась с кресла и, нетвердым шагом подойдя к Великому, взяла его за руку и, крепко сжимая, осталась стоять рядом, пытаясь хоть как-то поддержать глубоко переживающего Арториуса. В этот момент турболет съемочной группы достиг площади, и Арториус жадно впился глазами в экран. У самого крыльца стояла военная машина. На ней неподвижно лежали двое древних. Еще один с окровавленной ногой разговаривал с руководителем группы, стоящим рядом. Остальных не было видно. Победа! Арториус торжествовал. От последнего этапа плана, бросающего к его ногам мир, Великого отделяли считанные минуты. Руководитель древних бросил сидящему на машине какой-то предмет, окинул взглядом площадь и побежал в здание совета. Тем временем репортеры увеличили изображение, пытаясь разглядеть, что держит в руках древний. Арториус похолодел. Это было устройство управления бомбой. «Стой! Не сейчас! Остальные должны быть рядом!» Вспышка мощного взрыва на миг ослепила экран. Изображение погасло. Репортеры в панике затараторили с такой скоростью, что невозможно было понять уже ничего. Внутри великого руководителя словно что-то оторвалось. Сердце замерло, легкие отказывались сокращаться, конечности не слушались. В голове будто стоял плотный дым, через который холодным, склизким червем, отвратительно извиваясь, ползла единственная мысль. Все пропало. 100 килограмм заранее синтезированного мощного взрывчатого вещества, формулу которого Арториус лично нашел в древних базах данных, в результате взрыва разметали повсюду почти 2 тонны отработанного ядерного топлива. Оставшиеся без руководства, пораженные смертельной радиацией жители ромба, должны были с восторгом встретить своего спасителя, великого Арториуса, который избавит их от страданий и скромно согласится мудро руководить миром. Все же было продумано до мелочей. А теперь удача рушилась на глазах. Внешняя группа не погибла в результате взрыва, как предусматривалось планом. Почему древний отдал пульт какому-то рядовому сотруднику? Он должен был активировать его лично, когда все закончится, и все бы стояли рядом. Мы же договаривались. А теперь все раскроется. Арториус почувствовал, как пол уходит у него из-под ног, и великий генерал, тыча в него пальцем, громко смеется над опростоволосившимся неудачником. «Арти! Ты слышишь меня? Арти!» Арториус почувствовал, как на голову ему льется вода, и свежие струйки стекают по лицу. «Откуда-то издалека!» — доносился голос доктора Лемешевой. Великий руководитель разлепил веки. Он сидел в кресле управляющего директора. Склонившаяся над ним Лемешева что-то говорила Трубецкому, лившему ему на голову воду из пластиковой бутылочки. «Эвен!» Пронеслось в голове у Арториуса. Теперь эта вода и вовсе бесценна. «Арти, ты меня понимаешь?» Лемешева обтирала ему лицо чем-то мокрым. «Да». Арториус обвел взглядом кабинет. Сотрудников охраны, пришедших арестовать его за ужасные преступления, нигде не было. «Что происходит?» «Ты потерял сознание?» Трубецкой оттянул ему века и вгляделся в радужную оболочку глаза. «Но с тобой все в порядке. Это просто шок». «Нет», — умотал головой Великий. «Что там происходит?» Он указал взглядом на экран, по которому ползли серые полосы. «Это чудовищно!» Лемешева всхлипнула. «Древние готовы убивать даже себя ради уничтожения всего живого. Один из них взорвал себя вместе с этой жуткой машиной. Остальные сидят внутри здания Сената, среди трупов убитых ими людей и просто смотрят, как все вокруг гибнет». Она задохнулась от бессилия. «Судя по всему», — хмуро добавил Трубецкой, — «их машина была заполнена высокоактивным веществом. Под центральным куполом ромба уровень радиации сейчас превышает предельно допустимые нормы в 100 000 раз. Точной информации нет. В ромбе паника. Правительство погибло, управление нарушено. Некому принять меры. Да и не справятся они с заражением такого масштаба». «А что делают древние?» Это было единственным, что сейчас интересовало Арториуса. «Ничего», — пожал плечами Трубецкой. «По последним сообщениям сидят в здании совета. Сейчас сложно понять, что происходит. Может, они ждут прибытия дезактивационных команд, чтобы всех убить. Может, просто решили медленно умереть. «Медленно умереть! Медленно умереть!» В голове промелькнула неясная мысль, и Арториус попытался ухватиться за нее покрепче, чувствуя, что все еще можно спасти. «Медленно умереть!» Ждать, когда они умрут от радиации, нерационально. Они могут вступить с кем-нибудь в контакт, они могут оставить записи, в конце концов, они могут умирать слишком долго. Им не привыкать. И великий руководитель понял. «Ну, конечно же!» Спящие герои, древние руководители берегли столь ценные кадры, вот почему их анабиозные камеры не стали отключать. Великие древние не исключали, что подобный инструмент мог когда-нибудь пригодиться. Арториус встал и вызвал Памбикуса. «Пам, срочно организуй мне связь с помощником Лато, немедленно, вне всяких очередей, скажи, что это важнее всего, что происходит сейчас в ромбе».
0: «Арти, что ты собираешься сделать?»
1: Лемешева с тревогой смотрела на великого руководителя. «Денис, срочно готовь специалистов», — решительно заявил Арториус. «Мы летим в ромб. Мы обязаны им помочь. Спасать людей — это наш медицинский долг».
0: «Ты хочешь, чтобы они выслали за нами турболет?» — мгновенно догадался аналитик. «Но одного турболета будет мало. Масштабы заражения, скорее всего, очень значительны. Первым рейсом полетит группа сбора информации. К моменту прибытия остальных будет известна реальная картина. Собирай столько людей, сколько возможно. Готовьте все необходимое. Держи со мной постоянную связь. Я вылечу первым».
1: «Но там же... древние!» Лемешева переводила взгляд с Трубецкого на Арториуса и обратно.
0: «Они будут убивать наших людей!»
2: «Арти! Помощник Лато на линии!»
1: Изображение Памбикуса на экране сменилось помощником Лато. Она была подавлена и испугана.
0: «Директор Арториус, что вы хотите? У меня сейчас нет времени!» — вяло промямлила она, запинаясь.
1: «Вот это как нельзя кстати!» — обрадовался великий руководитель. Он властным тоном перебил Лато и произнес. «Вот именно, помощник Лато! У нас очень мало времени, поэтому слушайте меня очень внимательно! Какой уровень радиации под центральным куполом в данный момент?»
0: «Точно неизвестно. В настоящий момент информация...» Арториус нетерпеливым жестом прервал ее бессмысленный монолог. «Немедленно свяжитесь с аэродромом Ромба. Вы слышите? Немедленно! Пусть к нам вышлют все турболеты, которые только возможно. Мы готовы принять меры к спасению Ромба. У нас есть все необходимое для этого. Медикаменты, оборудование, лучшие в мире специалисты. Нельзя терять ни секунды. Если вы не будете выполнять моих указаний, ромб превратится в многомиллионное кладбище. Вы понимаете меня, помощник? Все еще можно спасти!»
1: Помощник Лотоп подобралась, и глаза ее вспыхнули.
0: «Я вас поняла. Я немедленно свяжусь с диспетчерскими службами, но...» Лотоп внезапно снова побледнела. «Там, на площади мира, эти чудовища...»
2: «Пришлите мне турболет, помощник, немедленно!» — отрезал Арториус. «Я вылетаю первым! Я поговорю с ними!»
1: Возглас Лато «Они убьют вас!» слился с криком Лемешевой. «Они убьют тебя!» Великий руководитель решительно взмахнул рукой. «Я должен остановить это! Я единственный, с чьей силой убеждения они хоть как-то посчитались! Я лечу к ним и запрещаю всем тратить драгоценное время на возражения! Помощник Лато! Поддерживайте со мной постоянную связь. Мы ждем ваших турболетов. Действуйте!» Лато пропало с экрана, и Арториус обернулся к Трубецкому. «Денис, не теряй времени. Мы это начали. Нам это и исправлять». Директор по науке мгновенно покинул помещение.
0: «Я лечу с тобой!» — заявила Лемешева. «Это все моя вина!»
1: «И что ты там будешь делать?» — иронически усмехнулся Арториус. «Нет, тебя они слушать не станут. А мне не нужны новые жертвы. Ты останешься здесь и будешь делать свою работу. Наступают трудные времена, и каждый специалист на счету. Тем более такого уровня, как ты». Лемешева хотела было возразить, но Великий не дал ей этого сделать. «А сейчас мне необходимо обратиться к корпорации. Немедленно». Спустя минуту все жители бункера увидели на мониторах информационные сети изображение нового главы совета. Арториус выдержал паузу и, придав интонациям необходимую смесь властности, трагичности и торжественности, начал.
2: «Господа, сотрудники корпорации, друзья, братья и сестры, для всех нас настало время исполнить свой великий долг, сотни лет назад определенный нашей уникальной во всем мире специализацией».
1: Центральная больница была до отказа заполнена людской массой, и все прилегающее к зданию пространство было занято лежащими, сидящими и стоящими людьми, надеющимся получить хоть бы какую-то медицинскую помощь. Больничный персонал сбился с ног, но несколько десятков человек были не в силах помочь тысячам нуждающихся. Люди продолжали прибывать. Нолл с огромным трудом протискивался через нескончаемую патоку людского моря. Очень помогал высокий рейтинг. Практически везде его узнавали и уступали дорогу, позволяя продвинуться на несколько шагов вперед. Он благодарил людей и пробирался все дальше, упрямо заглядывая во все попадавшиеся на пути помещения. Где-то здесь были Келли и Саманта. Коммуникаторы работали с перебоями, линии связи были сильно перегружены, и Джиму никак не удавалось выйти на связь с женой. Он в очередной раз потряс коммуникатор. Это, конечно же, ничем помочь не могло, но хоть немного ослабляло натянутые, как струны, нервы. Словно в ответ на незаслуженную встряску, коммуникатор недовольно зажужжал, принимая входящий вызов. «Келли, где вы? Я уже в больнице, не могу вас найти!» На одном дыхании выпалил Нолл, пытаясь перекричать шум. Связь могла прерваться в любую минуту, и одному солнцу известно, когда удастся связаться с семьей в следующий раз. «Джим, мы на втором этаже, сразу после лестницы, тут огромная очередь, мы...» Изображение задрожало и покрылось помехами, и больше ничего уже невозможно было разобрать. Коммуникатор жалобно пискнул и вывел на дисплей сообщение о перегрузке сети. Нолл приподнялся на носках, пытаясь посмотреть над людскими головами, и постарался определить нужное направление. До лестницы оставалось 10 метров. Через 20 минут ему, наконец, удалось добраться до Келли. Она стояла в самом углу, прислонившись к стене, и держала на руках Саманту. Джим протиснулся к ним через живую стену. «Келли! Джим!» Глаза жены были полны слез, но она держалась изо всех сил, стараясь не пугать дочь. «Очередь огромна. Я не знаю, как мы сможем добраться до врачей. Саманте все хуже. У нее началась рвота, а здесь даже воды взять негде». В момент взрыва машины древних Сэм была в гостях у подружки. Их дом находился у самой площади мира и попал в эпицентр заражения. Нолл посмотрел на дочку. «Милая, как ты?» «Папа», — слабо улыбнулась Сэм. Ее глаза опухли, лицо покрылось красной россыпью полопавшихся капилляров. «Со мной все хорошо, только тошнит немного». Слова давались ей с трудом. Нолл взял у Келли дочь и развернулся в сторону выхода. «Пошли, надо уходить отсюда».
3: «Может, попробуем доехать в Южный госпиталь?»
1: Идти назад было легче, и Келли удавалось не отставать от мужа. В Южном госпитале уже никого нет. Он подвергся заражению одним из первых. Нолл старался говорить тихо, чтобы не вызвать еще большую панику у окружающих, и его слова почти тонули в окружающем шуме. Западный тоже. В Восточном сейчас творится такое же безумие, как тут. Надо покинуть центральный купол. Здесь скоро все закроется. Уровень радиации запредельный.
3: «Но где же спасательные службы? Почему не принимаются меры?»
1: Плотность толпы у выхода возросла, и Келли пришлось обхватить мужа за талию, чтобы не быть затертой. «Спасатели не справляются», — уклончиво ответил Нолл, вспомнив, что стало с дезактивационной командой аэродрома. В тот момент всех пилотов срочно вызвали в центр управления, и одному солнцу известно, каким чудом он разминулся с кровавыми древними. Они пытаются не допустить распространения заражения и паники на соседние купола. Слишком много людей живет под центральным щитом, и всем сейчас нужна помощь. Очень сложно организовать эвакуацию. Он замолчал, упорно продираясь через толпу. На самом деле организовать эвакуацию практически некому. Почти все спасатели остались лежать на площади мира и в здании Сената. Наконец удалось выбраться на улицу. Нолл побежал к дороге, на обочине которой он бросил машину. Келли открыла перед мужем заднюю дверь, и Джим бережно уложил дочь на сиденье.
3: «Что ты собираешься делать?»
1: Келли достала из автомобильного холодильника бутылку с водой и пыталась смыть с лица Сэм следы рвотной массы. «Поедем в центр управления. Может, медики летного отряда смогут помочь. В любом случае, здесь оставаться нельзя». Нолл бросил взгляд на приборную панель, на которой предельно зашкаливал счетчик Гейгера, и вырулил на дорогу. Коммуникатор требовательно заверещал персональным сигналом начальника флота тяжелых турболетов. «Джим!» Изображение и звук были четкими. Значит, сигнал прогоняли через орбиту. «Где тебя протуберанец носит? Немедленно сюда! Через 25 минут вылет!»
3: «Какие вылеты, Майк? Центральный купол заражен, половина ромба скоро погибнет от облучения. Сэм нужна срочная медицинская помощь. Из наших медиков хоть кто-то появился?»
1: «Старый Дин здесь. Он приглядит за ней пока.
2: «Джим, поторопись! Мы летим за самой лучшей помощью!»
1: «За помощью?» Начальник флота спохватился.
2: «Ты же не в курсе!»
1: «Росс вызвался помочь нам, Джим!»
2: «Росс! Они все исправят! Там сейчас шторм, ты летишь первым! Параллельно составишь метеообстановку в районе посадки!»
1: «Росс!» Нол вспомнил гигантскую медицинскую машину с заключенным внутри бессознательным обезображенным телом главного инженера, подрагивающую в трюме турболета в момент перегрузок, невероятные показания индикатора внешней угрозы, полный загадочных чудес бункер, детский восторг Билла, восхитительно вкусный мед, крохотную упаковку которого он выпросил у Арториуса для Сэм, и кадры репортажа о возвращении Нопфа из Росса, на которых знаменитый ученый, помолодевший на добрые десяток лет, энергично выходил из турболета, не имея ни единой царапины. Джим оглянулся и посмотрел на Саманту. Девочка дышала тяжело и нервно. «Они смогут. Они вообще все могут. Да будет солнце к ним ласково вечно. Он приземлится в Россе, несмотря на любой шторм. Да он приземлится хоть в жерле извергающегося вулкана, и ничто его не остановит». Нол оторвал взгляд от дочки и ответил. «Они обещали прислать врачей?»
2: «Не знаю, Джим. Приказ о вылете пришел с орбиты. Но точно известно, что штаб операции по спасению возглавляет руководитель Росса, и орбита выполняет его указания. Он приказал обеспечить транспортировку первой волны специалистов в количестве 2000 человек. Он сам летит сюда первым же турболетом».
1: Саманта закашлялась, ее снова вырвало. Нол увеличил скорость до предельной и покрепче сжал руль.
2: «Майк, через 15 минут готовь взлетный коридор!»
1: Баллистическая траектория до Росса занимала по инструкции 68 минут. Нол преодолел весь маршрут за 40. Так быстро он еще не летал. Так быстро вообще еще никто не летал. Джим сходу опустился на посадочную площадку и выставил энергощит. Серебряные фигурки дезактивационной команды засуетились вокруг турболета, и штурман занялся согласованием метеообстановки с центром управления полетов. 11 турболетов уже были в пути. Остальные должны были произвести отрыв в ближайшие полчаса. Старший дезактивационной команды сообщил об окончании очистки, и Нол открыл посадочный люк. Из шлюза вышел человек и поднялся на борт.
2: «Закрывайте люки, господа! Мы вылетаем немедленно!»
1: — властно прозвучал знакомый голос. Джим вгляделся в лицевой щиток серебристого скафандра.
4: «Господин Арториус, пусть солнце над вами будет ласковым! Мы рады вас видеть!»
1: Разволновавшийся Нол заговорил сразу от лица себя и своего молчаливого штурмана. «А глава Росса не полетит с нами? Разве он не будет руководить спасением?» Арториус ободряюще улыбнулся.
2: «Я и есть глава корпорации «Росс», и операция спасения в самых надежных руках этого мира. А сейчас, господа, курс на ромб. Нам предстоит особая миссия».
1: Обратный путь Нол прошел так же быстро, как и прямой. Он еще на аэродроме отключил автопилот и все делал руками. Так надежнее. Никакой автопилот не может чувствовать машину так, как это может он. Джим пилотировал турболет и украдкой наблюдал за Арториусом. На всем протяжении полета этот человек поддерживал непрерывную связь со своими людьми и орбитой. Постоянно. Он координировал, выдавал информацию, отдавал указания десяткам людей по сотням вопросов. Помощник президента Латто выполнял его распоряжение мгновенно, а Росс ежеминутно докладывал о готовности все новых и новых спасательных команд. Нол поразился, сколько всего одновременно держит в голове этот человек, и как уверенно он действует. Подумать только. Нол знаком с главой бункера Росс. Они вылечат Сэм, и он обязательно расскажет ей об этом в мельчайших подробностях. Джим представил, как на следующий день его снова вызовут в школу, и улыбнулся. Саманта подрастет и станет великим публицистом. Ее рейтинг наверняка намного превзойдет отцовский. А Келли, как всегда, будет мягко намекать,

прямо над площадью мира. Жилым районом под центральным куполом хуже уже не будет. Дон Арториус исключал всякие возражения. «Приземляйтесь. Мне предстоит разговор с древними. Я должен прекратить это бессмысленное кровопролитие. На этой многострадальной планете должен навсегда воцариться мир. И я сделаю все, чтобы так и произошло. Выполняйте!» Через 3 минуты тяжелый турболет замер на усеянной телами площади. Арториус подошел к люкам и приказал. «Выставляйте щит и ждите моего возвращения!» Он покинул турболет и направился к входу в мертвое здание Сената. Джим с замирающим сердцем смотрел вслед человеку, без колебаний шагающему навстречу смертельной опасности. Нолл поклялся, что больше никогда не назовет этих людей кротами. Сознание возвращалось медленно. В ушах стоял монотонный звон, перед глазами висела красная пелена, а голова нестерпимо болела, словно в отместку за столь небрежное с ней обращение. Глаза наотрез отказывались открываться, и стало ясно, что голова объявила забастовку. Надо было принимать меры. 13-й силой заставил неподъемные веки разомкнуться. Мутное изображение обрело резкость, и он увидел над собой потолок, стены и посеревшее лицо 4-го. Майор попытался сесть, и тут же резкая боль пронзила лопатку. Он злобно выругался. «О, слышно, что живой!» Серебряков помог майору приподняться. «Я знал, что ты оклемаешься. Ты живучий. Андрюха, давай полегче». 13-й поморщился. «Похоже, лопатка сломана». «И все?» — удивился 4-й. «Да ты влетел в фойе, будто снаряд». Пока Серебряков помогал ему усесться около стены, майор осмотрелся. Они находились в одном из кабинетов здания совета на 2-м этаже. Один боец занял позицию у выхода в коридор, еще один из глубины помещения наблюдал за площадью через окно. «Где остальные? Что с коробочкой?» Острая боль снова напомнила о себе, и пришлось развернуться, чтобы облокотиться о стену неповрежденной половины спины. «Нет больше коробочки», — 4-й сплюнул. «И здесь все, кто остался». Он протянул майору бутылку с водой. «Похоже, они долбанули ядерным. Видимо, с той летающей хреновины. Прямое попадание по коробочке». Рвануло прям как тогда в Гвинее, когда негритосом кто-то продал снаряды в 0,1 килотонны. «Ты, небось, застал?» «Застал». 13-й сделал пару глотков. В голове прояснилось, боль стала терпимой, только звон в ушах не прекращался. «Это еще что? Вот когда контузия начнет отходить...» «Радиация?» Майор вопросительно посмотрел на друга. «Фон заоблачный», — хмуро кивнул Серебряков. «Значит, действительно ударили ядерным». «Хреново. Без средств защиты так долго не протянуть. И антирада нет. Сколько я провалялся. Язык слушался плохо, слова выходили невнятными. Ладно, не в первый раз. Не самая великая трудность. Мог бы вообще заикаться 3 суток. 3 часа. Обстановка. После ядерного удара летающая хрень сделала еще 2 кругов и ушла на восток. С тех пор все чисто. А точнее, очень грязно. Мы перебрались на 2-й этаж, подыскали место с обзором поудобнее. 4-й запнулся, резко отвернулся и его вырвало. Он отплевался и протянул руку к бутылке с водой. «Противника нет, все как вымерло. Сидим вот, тебя дожидаемся». Он смочил кусок тряпки и принялся вытираться. «Везучий ты, командир. Даром, что 13-й. Когда рвануло, я было подумал, что все, осталось от тебя одно только воинское звание». Рано обрадовался. Майор поднял руку и попытался ощупать голову, но словно налитая свинцом рука слушалась плохо, и попасть ладонью в собственную голову не удавалось. «Что у меня там?» «Ты погоди пока, не дергайся сильно». 4-й поднялся и, пошатываясь, пошел к выходу. «Надо бы тебе повязку на голове сменить. Пойду поищу чего». Он вернулся 5 минут с какой-то тряпкой и занялся перевязкой. Боль в голове вспыхнула с новой силой, и 13-й снова высказался на русском народном. «Поспи пока. Слабый ты еще. На ноги не встанешь». Серебряков покачал головой, но пошатнулся, и его снова вырвало. «Да и мы тоже не очень. Далеко тебя не унесем». «Разберемся», — майор закрыл глаза. «Передохнем и будем выбираться отсюда». «Саня, ты там с окном поаккуратнее». «Хорошо, командир».

0: дежурившего у окна бойца, глухо прозвучали в гудящей тишине ускользающего сознания. Он проснулся от резкой вспышки чувства опасности. 13-й открыл глаза и осмотрелся. В комнате ничего не изменилось. Двое бойцов спали. Один, сидя на полу, нес дежурство. В ушах надрывно свистело. Майор потряс головой. Тут же пришла боль, а вот свист не ушел. «Воздух!» 13-й потянулся к автомату. «Саша, окно!» Боец тяжело поднялся и нетвердо приблизился к оконному проему. «Самолет этот, без крыльев. Вроде того, на котором мы летали. Садится на площади, прямо перед зданием». Бойцы начали изготавливаться к ведению огня. Майор попытался встать, опираясь на автомат. «Что-то долго они собирались. Андрей, помоги встать». 4-й подал руку. Спина выплескивала боль, словно расплавленное железо. «Без команды не стрелять. Подпустим поближе». «Выходят», — доложил наблюдатель. «Один человек всего. В скафандре, как у нас дома». 13-й осторожно из глубины помещения выглянул в окно. Прямо перед зданием стоял турболет, и от него к крыльцу шел небольшой человек в скафандре максимальной защиты. Неуклюжая походка тщедушной фигурки, широко разворачивающей ступни при ходьбе, показалась ему знакомой. «Где-то я его уже видел». «Это Арториус», — узнал 13-й. «Саша, Андрей, встретьте его, но аккуратно». Бойцы, пошатываясь, вышли. Спустя 10 минут руководитель подполья стоял перед майором.
1: «Господин 13-й! Господин Серебряков! Господа! Как я рад вас видеть! Мы боялись, что вы погибли!» — глухо кричал сквозь гермошлем Арториус. Он был безгранично счастлив. «Я торопился, как только мог! Какое счастье, что вы живы! Скорее пойдемте на борт турболета, здесь нельзя оставаться! Радиационный фон огромен!»
0: «Как обстановка?» — майор оперся рукой на стену. В ногах чувствовалась сильная слабость. «Откуда этот... турболет?» Арториус победно потряс руками.
1: «Мы победили! Вы совершили беспримерный подвиг, и ваши деяния весь мир будет помнить еще очень долго. После уничтожения кровавого диктатора и его верхушки оставшиеся в живых пособники диктатуры сложили оружие. Власть перешла к нам. Мы создали объединенное правительство из представителей всех сообществ, которое займется восстановлением мира и подготовкой к законным выборам. К сожалению, почувствовав неотвратимую гибель, диктатор приказал применять заряды на основе высокоактивных тяжелых элементов, и территория под центральным куполом серьезно заражена. Он хотел забрать с собой в могилу все живое. В настоящий момент мы перебрасываем сюда из бункера отряды специалистов для оказания экстренной помощи населению Ромба. Мы же медики, господа. Это наш великий долг. Это наше предназначение. Мы очистим Ромб от радиоактивного заражения, как вы очистили его от диктата палачей. Тысячи сотрудников корпорации добровольно вызвались принять участие в операции спасения».
0: Переполняющие Арториуса эмоции было видно даже через лицевой щиток гермошлема. Его глаза сверкали. Он энергично жестикулировал. Слова звучали громко и отрывисто. Бывший подпольщик переводил взгляд с одного бойца на другого и не мог устоять на месте.
1: «Господа, чего же мы стоим? Скорее идемте на борт! Нас ждут дома! Вас ждут с нетерпением! Вы должны срочно получить медицинскую помощь! Лучшие специалисты корпорации будут заниматься вашим лечением. Пойдемте!»
0: Он устремился по коридору к выходу.
1: «Нас ждут дома!»
2: «Вся суть того, что вы называете моим первым открытием, оно и заключается в простом факте. Все 6 зон посещения располагаются на поверхности нашей планеты так, словно кто-то дал по Земле 6 выстрелов из пистолета, расположенного где-то на линии Земля-ДНР».
3: Вы слушаете радио «Фантастики».
0: Бойцы внешней группы, пошатываясь, двинулись за ним. 13-й опирался на автомат, как на посох. Наконец-то сегодня произошло хоть что-то хорошее. Удивительно, что подполью так быстро удалось перехватить власть. Видимо, диктатор и впрямь стоял у всего мира поперек горла. Хотя как еще могло быть с человеком, который собирался захватить в могилу и без того невеликие остатки человечества? А с виду был сентиментальный дед. Да, вот тебе и сентименты. Телохранителя пожалел, а весь мир забыл. Боль в голове нарастала, мысли путались. Ноги пытались подогнуться. Держаться. Ну, подумаешь, контузило самую малость. Первый раз, что ли? Не падать же теперь из-за этого прямо здесь. Он упрямо переставлял непослушные ноги. Кто-то из бойцов, сквозь мутную пленку перед глазами было сложно понять, кто же именно вдруг упал на колени с приступом рвоты. Надо бы помочь ему подняться. Но пока 13-й добрел до упавшего, остальные уже подняли товарища и, поддерживая друг друга, шли дальше. 50 метров до турболета шли как 500. Когда группа поднялась на борт, майор увидел бледные и перепуганные лица экипажа. Он усмехнулся. «Представляю, какой у нас сейчас видок. Побелеешь тут». Арториус что-то сказал им на непонятном языке и принялся усаживать внешних, устраивая их на сиденьях и пристегивая ремнями. «Молодец, парень. Я бы, пожалуй, сам не пристегнулся. Хотя лопатка вроде уже не болит». 13-й пытался собрать воедино расползающиеся в бредовом тумане мысли. В этот момент турболет взмыл вверх, грудь сдавила перегрузкой, и майор потерял сознание. Очнулся он от того, что кто-то отстегивал его от кресла. 13-й открыл глаза, но навести резкость никак не удавалось. Он хотел потереть их рукой, но та не желала подниматься. «Ах, вот как! Да ну и черт с тобой!» Майор поморгал глазами и в конце концов увидел, что происходит. Рука запуталась в ремнях, которые отстегивал 4-й. «Нет, так не годится. Надо собраться». Он напряг остатки сознания, нашарил автомат, который так удачно заменял посох, и встал. Сон в полете немного ослабил боль, и стало возможным идти быстрее. Бойцы, сопровождаемые Арториусом, зашли в шлюз, и спустя несколько минут широкая лифтовая платформа плавно двинулась вниз. Маленький чиновник что-то беспрерывно говорил, что-то о выдающихся врачах, о новейших методиках лечения, но всепоглощающая боль в голове мешала воспринимать его слова четко. Наконец платформа достигла бункера, и внешних встретили люди в белоснежных скафандрах медицинского отдела с передвижными госпитальными носилками наготове. Арториус строгим тоном торопил их, и многочисленные руки подхватили майора, уложили на носилки и покатили по коридорам убежища. «Вот я и дома», — мелькнула мысль. 13-й разрешил себе расслабиться и провалился в черную пустоту небытия.
4: «Как тебе это удалось, Арти?»
0: Лемешева восхищенно смотрела на великого руководителя. Через прозрачную стену под уровнем интенсивной терапии было хорошо видно, как Кузнецов лично руководил помещением древних в биорегенераторы. «Я применил всю силу своего убеждения. Я убедил их, что мы окажем им полную медицинскую помощь в обмен на прекращение кровопролития, и они согласились на временное перемирие».
4: «Ты сильно рисковал», — хмуро заявил Трубецкой. «А если бы ты погиб? Весь мир следил за тобой, орбита давала изображение в прямой эфир. Кадры о том, как ты выводишь из здания Сената Древних, облетели даже сообщество. Твоя смерть сделала бы операцию спасения невозможной. Никто из наших людей не решился бы туда лететь».
0: «Это был необходимый риск, Денис», — многозначительно возразил Арториус. «Зато теперь нам доверяют безоговорочно во всем мире. Авторитет Росса неоспорим». Последний биорегенератор принял пациента, и лечащий персонал, засуетившись, собрался у консоли управления. Кузнецов, тревожно нахмурившись, поспешил направиться к выходу. «В чем дело, Саша?» — Великий встретил академика прямо у порога. «Я же объяснял, надо как можно скорее поместить их обратно в анабиозные камеры. Сколько займет подготовка?» Возникло серьезное препятствие. Кузнецов был растерян. «Мы не сможем погрузить их в анабиоз».
4: «Как?
0: Почему?» Арториус не ожидал такого ответа и не сразу понял состояние академика.
4: «Ты что, хочешь выпустить этих кровожадных монстров на свободу?» «Да ты что?» — Кузнецов опешил. «Конечно нет!»
0: Но дело в следующем. Как только биорегенераторы приняли пациентов, Пирогов перехватил управление процессами. На всех консолях горит одно и то же сообщение. Выполняется целевая функция. Мы ничего не можем сделать. Это полностью автоматизированный стационар.
4: «Ну, конечно», — догадался Арториус, — «великий Серебряков!» Он задумал все это ради излечения отца и оставил парочку сюрпризов.
5: «Что теперь будет?» — тревожно спросила Лемешева. «Мы не сможем помешать Пирогову. Известно, какова его цель?»
0: Академик в бессилии развел руками. «Он продержит пациента в состоянии сна примерно 2 недели и по истечении этого срока выпустит их отсюда абсолютно здоровыми. Даже лучше, чем они были раньше». Лемешева сдавленно всхлипнула. Трубецкой посмотрел через стекло на зловещие камеры биорегенераторов
5: и тихо спросил: «Что же будет, когда они выйдут оттуда?»
0: Мысль пришла в голову Арториуса мгновенно. За прошедшие сутки его талант руководителя вырос неизмеримо, и Великий знал, что уже ничто в мире не способно помешать ему. Арториус удовлетворенно улыбнулся.
1: «Все будет в порядке. Я беру это на себя», — спокойно произнес он уверенным тоном. «Саша, тщательно следи за временем выхода древних из лечения. К моменту открытия биорегенераторов я должен стоять на этом самом месте. Денис, готовь анабиозные камеры. Самые лучшие, самые долговечные. Устанавливай их в подуровне древних». И, поймав недоумевающие взгляды друзей, Великий снисходительно объяснил: «Пирогов излечит древних. Но предупредить их об этом он не сможет. Древние покинут биорегенераторы, не зная ничего о своем состоянии. Я смогу убедить их погрузиться в анабиоз. А сейчас нам надо заняться спасением ромба».
0: Следующие две недели были заполнены работой настолько, что Арториус сократил свои без того непродолжительные перерывы на сон до одного раза в двое суток. Он был везде, и везде он был нарасхват. Приходилось решать множество самых разнообразных вопросов, порой далеко выходящих за рамки спасательной операции. Более 4000 специалистов РОСА, срочно переброшенных на помощь гибнущему ромбу, нуждались в полном и своевременном обеспечении. Ежесекундных, неустанных забот требовали почти 60 медико-научных стационаров, развернутых в ходе осуществления операции. Однако только грамотное размещение такого количества медицинских учреждений вызвало массу хлопот. Растерянные должностные лица орбиты и ромба в спешке ломали головы над этой проблемой. И великий руководитель, бросив мимолетный взгляд на карту, мгновенно предложил решение. Флот легких турболетов был срочно перемещен, и на моментально стерилизованных специалистами ромба бетонных площадках закипела работа. Сама по себе очистка и стерилизация территории не представляла для специалистов корпорации особых трудностей. Гораздо больше проблем оказалось с боязнью открытого пространства у проживавших всю жизнь под землей людей. Не все специалисты были способны работать вне коридоров бункера. И с этой задачей Арториусу пришлось изрядно повозиться, перераспределяя людей между участками работ. Невероятные возможности медицинских технологий РОСА вызывали у людей благоговейный трепет. И один только вид знаменитого на весь мир серебряного скафандра с эмблемой РОСА, красным крестом на фоне белого микроскопа, обеспечивал его владельцу полное доверие и повсеместное уважение. Арториуса, прекратившего кровавые злодеяния древних, узнал весь мир. Его авторитет за эти дни вырос недосягаемо. Каждый человек знал его в лицо, узнавал его скафандр, и даже на турболет командира Нолла, ставший в эти дни транспортом великого руководителя, едва завидев в небе, указывали со словами: «Летит Арториус». По любым вопросам шли к нему. Он держал в голове все ответы, а в руках все нити. Сортировка больных, отправка самых тяжелых в РОС, выписка уже излеченных, доставка медикаментов, аппаратуры, оборудование, снаряжение, питание, организация отдыха специалистов, расписание полетов турболетов, обслуживание транспортных челноков орбиты. Он успевал быть везде и следить за всем. Ни одно решение не принималось без одобрения Арториуса. Ни один план не оставлялся без его совета. К исходу 15-х суток очищение пространства под центральным куполом было полностью завершено. Руководитель более чем 1500-й группы дезактивации устало доложил об окончании работ и протянул Арториусу деловой коммуникатор с эмблемой орбиты. «Господин директор, мы нашли его в здании Сената. Это принадлежало президенту Дафу». Великий руководитель отпустил ученого и занялся доставленным устройством. На внешней панели была выгравирована надпись: «Президенту Дональду Дафу от ученого совета исторического отделения орбитального научного университета в знак уважения и признания заслуг». Арториус положил перед собой коммуникатор, открыл крышку и активировал устройство. «Посмотрим, чем занимался столь признанный руководитель», — презрительно усмехнулся Великий и открыл список часто использующихся документов. Последние месяцы своей жизни Дафф много работал над каким-то, похоже, прямо-таки грандиозным планом. Арториус читался в документы. «Ха, как это мило! И как вовремя! Вот и моя президентская программа». Он пробежал глазами названия разделов и список прилагающихся баз данных. То, что нужно. Великий закрыл глаза и представил, как красиво будет звучать словосочетание. «Арториус – объединитель». Или все-таки «Арториус Великий»? Нет, это пафосно. Может, «Арториус Мудрый»? Над этим надо будет поразмышлять, когда появится время. Хотя, конечно, наиболее полно мои достоинства может отразить лишь фраза «Великий Арториус Мудрый Объединитель». Правда, длинновато. Отложим это на потом. Сейчас есть более важные дела. Стерилизация центрального купола завершена. Надо снимать карантин и возвращать в свои дома тех, кто уже излечен. После этого станет полегче, и я займусь изучением плана объединения. Он разрабатывался под руководством главного инженера Нофа? Превосходно. С господином Нофом за время лечения у нас сложились прекрасные отношения. А уж во время научных бесед с Денисом их и вовсе водой нельзя было разлить. Тут проблем не будет.
5: Господин Арториус, помощник Лато заглянул в кабинет. Срочный вызов из РОСА. Академик Кузнецов.
0: Соединяйте.
5: На экране коммуникатора возник Александр. Арти... Пирогов вывел оповещение об окончании лечебного процесса в... Он немного помедлил, подбирая слова. В закрытом под уровне интенсивной терапии. Биорегенераторы откроются через 2 часа.
0: Я немедленно вылетаю. Арториус вышел из кабинета, отдал необходимое распоряжение и успокоил помощника Лато. Я вернусь не позднее, чем через 3 часа. Перепланируйте необходимые встречи и мероприятия. Мне необходимо навестить очень важных пациентов.
5: Он мгновение помолчал и вдруг загадочно добавил: «У каждого есть своя слабая сторона».
0: Сон незаметно улетучился. 13-й открыл глаза и увидел, как начала открываться крышка биорегенератора. Автоматическая платформа вынесла его наружу, и майор несколько секунд щурился от непривычно яркого света. Наконец глаза адаптировались, и 13-й огляделся. Остальных бойцов внешней группы уже извлекли из биорегенераторов, и сейчас вокруг них, в окружении медиков, в стерильных скафандрах, суетился Арториус, с лица которого не сходила счастливая улыбка.
5: «Господа, доброго пробуждения! Я очень рад вас видеть! Как вы себя чувствуете? Вам должно быть немного лучше. Мы применили самые современные методики. Вы выздоравливаете с фантастической быстротой».
0: 13-й действительно чувствовал себя отлично. Голова была ясная, боли не было. Лопатка вела себя так, будто ничего и не произошло. Во всем теле ощущалась приятная легкость и прямо-таки бурлила энергия. Хотелось активных действий, движения, событий. Да, медицина шагнула вперед. Впервые за всю историю многочисленных посещений госпитальных палат майор получал такой невероятный эффект от лечения. Всего-то немного поспал. Интересно, сколько времени они провели в регенераторах на самом деле?
5: Арториус обернулся к медперсоналу. «Саша, не будем терять времени. У вас все готово?»
0: Один из стерильных скафандров утвердительно кивнул, и чиновник скомандовал. «Приступайте!» Он окинул внешних довольным взглядом. «Господа, вы выглядите превосходно. Нам осталась всего одна крайне важная медицинская процедура, и вы будете полностью здоровы и навсегда забудете о лечении». Медики подхватили платформы с бойцами и покатили их по коридорам. Арториус шел рядом и рассказывал, как продвигаются работы по спасению ромба, о завершении очистки территории центрального купола, о десятках тысяч излеченных людей, о планах переселения всех убежищ мира на поверхность, под небо и солнце и переводе бункеров на работу вахтовым методом. Медики вкатили платформу в очередной подуровень и остановились. Майор увидел знакомое до тошноты помещение. В этот раз оно было залито светом и вычищено до максимальной степени стерильности. Анабиозных камер уже не было. Лишь вдоль боковой стены были расположены 4 сверкающие медицинской сталью капсулы с открытыми верхними сферами люками, формы, чем-то похожие на биорегенераторы, только очень маленькие. «Господа, сейчас мы произведем имплантацию и приживление костно-мозгового трансплантанта. Это займет несколько часов и потребует криогенного воздействия. После этого процесс лечения будет полностью завершен, и вы станете абсолютно здоровы». Чиновник подал знак медикам, и фигурки в стерильных скафандрах принялись осторожно укладывать бойцов в капсулы. «Вообще-то я мог бы и на своих ногах дойти», — подумал майор, глядя на то, как нелегко дается тщедушным врачам процесс переноса. «Но кто их знает, этих докторов? Раз сами тащат, то, видимо, так надо». Его поместили в капсулу и прилепили на тело несколько датчиков. К капсуле подошел беспрестанно улыбающийся Арториус. «Немного терпения, господа. Через несколько часов процедура завершится, и вы будете полностью здоровы. Мы уже запланировали грандиозный праздник в вашу честь на центральной площади Ромба, на площади Мира. Мы подберем для этого самый солнечный день». Тринадцатый закрыл глаза. «Неужели скоро все это закончится? Даже не верилось, что не будет больше анабиозных камер, многочасовых медицинских процедур, хмурых лиц врачей, надоевших до чертиков больничных стен и коек и изнуряющей бесконечного карантина. Не придется больше сидеть, словно в клетке, в больничной палате, запертым неизлечимой болезнью на остаток жизни, с каждым начинавшимся днем становившейся все короче. Как он сказал? Самый солнечный день? Это хорошо. Наверняка будет тепло и очень красиво. Интересно, как теперь люди празднуют? Вот бы увидеть поскорее». Майор посмотрел на чиновника и сказал: «Спасибо, Арториус». Улыбка Арториуса стала еще шире. Он замахал руками и засмеялся. «Ну что вы! Для друзей я просто Арти!» Люк сферы опустился, закрывая капсулу. И через мгновение тринадцатый почувствовал знакомый жуткий холод.

0: Жерар Клейн. Предупреждение директорам зоопарков. Читает Геннадий Постригаев. Думаю, мне простят, если в изложении того, что мне известно, я пойду не самым коротким путем. Описываемые мной события трудно свести к сухому отчету. И поскольку аудитория, к которой я обращаюсь, состоит из директоров зоопарков, иными словами, людей науки, они не упрекнут меня за попытку во всех деталях восстановить путь, которым я шел к разгадке тайны. Люди науки прекрасно знают, что поиск истины зачастую похож на блуждание в лабиринте, каждый поворот которого следует отметить и описать. Если я ограничусь лаконичным предупреждением, оно будет звучать столь невероятно, что я не осмелюсь поставить под ним свое имя. А потому, отправляясь на разведку, опасность которой трудно преувеличить или недооценить, я решил изложить оказавшиеся в моем распоряжении факты как можно более подробно и полно, а также выделить обстоятельства, которые придают делу удивительное неправдоподобие. Кроме того, предполагая, что мне предстоит встретиться с неведомой опасностью, я хотел бы оставить после себя свидетельство, не лишенное определенных литературных достоинств. Я завсегдатай зоопарка. Мой дом находится метрах в 100 от его неприметного, но живописного входа с улицы Кювье. Я люблю предаваться размышлениям в благодатной тени кедра, названного в честь известных ботаников Жусье. Узенькая, вымощенная булыжником дорожка, тянется вдоль обветшалого здания, а затем змейкой уползает под зеленые своды листвы. Здание отгораживает зоосад от улицы, и если обратить внимание на короткие надписи на фасаде со стороны оранжереи, которые свидетельствуют о его древнем научном назначении, и вглядеться в его печальные провинциально-серые оконца, крохотное крылечко со старинной балюстрадой, то покажется, что в мгновение ока вы совершили путешествие на полвека, а может быть и на целое столетие назад. Миновав здание и оставив справа амфитеатр, вы увидите морского слона, который обычно нежится на бортике своего овального бассейна, куда из ржавого крана с головой грифона сочится струйка воды. Я испытываю глубочайшую симпатию к этому животному, которое с истинно королевским достоинством игнорирует выпады зевак. Морского слона никто не видел спящим. Он лежит и жует, полузакрыв глаза, похожий на гладкий бочонок с нахально торчащим плавником, словно он единственный охранник этой тюрьмы для зверей. Он хозяин этих мест, избежавший незавидной участи быть оплаченным аттракционом, ибо за возможность поглазеть на остальных обитателей, живых и мертвых, последние либо плавают в формалине, либо представлены одним голым скелетом, надо платить. Денежные поборы превращают всю эту клыкастую, когтистую, чешуйчатую, покрытую мехом или перьями живность, защищенную от людей решетками, стеклами или поручнями, своего рода эксплуатируемых. В тот памятный день я никак не мог собраться с мыслями. Обычно я бываю так поглощен ими, что, бродя по широким аллеям, обегающим центральную территорию, ничего вокруг себя не замечаю. Отчаявшись сосредоточиться, я побрел ко входу возле загона для медведей, увы, необитаемого. Я купил билет и вошел на территорию. Ноги сами привели меня к круглой конструкции с заборчиком, разбитой на несколько секторов, похожих на загородные садики. Это была слоновья площадка. Многие считают слонов любителями всяческих проказ. Стоящее перед нами животное качало головой и передней ногой, трясло ушами и, как заправский попрошайка, протягивало сквозь решетку свой хобот. Хотя зрителей было всего трое. Я, пятилетний малыш, пытавшийся дать слону орешек, и его старший брат, останавливавший младшего то ли из страха, то ли из желания полакомиться самому. Слон как гигантский пес, тщетно вытягивал хобот, упирался лбом в решетку и все же не мог дотянуться до орешка. Я подхватил мальчонка под мышки и поднял на целый метр. Хобот ухватил орешек, и тот исчез в огромной пасти. Слон отступил назад и поклонился. И тут произошло невероятное. Слон посмотрел на меня и подмигнул. Это могло быть знаком признательности умного животного, но я придал ему определенный смысл. Мне показалось, слон поблагодарил не за орешек, а за помощь мальчугану. Мы с ним стали как бы сообщниками. Кстати, я верю в эмоциональное взаимопонимание и не знаю, почему бы нам не руководствоваться им в наших взаимоотношениях с животным. Слон повернулся, бросил на меня еще один взгляд, как бы убеждаясь, что я никуда не исчез, и на мгновение скрылся в своем стойле. Когда он появился вновь и направился прямо ко мне, его взгляд был суровым и серьезным. Он поднял хобот. Конец его сжимал комок бумаги. Я машинально протянул руку. Он положил мне в ладонь тугой влажный шар. Опомнившись, я хотел было бросить его, но, подняв глаза, встретил устремленный на меня серьезный, настойчиво вопросительный взгляд слона. Некоторое время мы смотрели друг другу прямо в глаза. Потом я перевел взгляд на бумагу и различил убористые строчки, написанные шариковой ручкой. Любопытство ли или взгляд слона заставили меня не выбросить комок, тут же не отходя от загона. Когда слон понял, что я решил оставить бумагу у себя, он радостно, как и в первый раз, подмигнул мне, тряхнул ушами, повернулся и затрусил прочь своей клоунской походкой. Я отошел в сторону и, нерешительно обернувшись, заметил, что слон не спускает с меня пристального взгляда. Он кивнул мне, потом отвернулся и с нарочитым вниманием занялся с только что появившейся парочкой. Комок бумаги был больше, чем мне показалось в первый момент. Я принялся расправлять его и обнаружил, что он состоит из нескольких самых разных оберточных бумажек. Спрессованные в тугой комок, они были немного влажными и имели на себе отметины клыков и когтей самых разных форм и размеров. К тому же он был испачкан в земле, словно его достали из глубокой норы. В тот момент я только накапливал факты и ощущения, не пытаясь их анализировать. Их смысл дошел до меня не сразу. Несколькими годами раньше в городе А, где я находился по служебным делам, в чудовищно жаркий день на дорожке, вьющейся по холму, мне повстречался мужчина. На нем была белая рубашка с открытым воротом, пиджак цвета морской волны, белые брюки и новые теннисные туфли. Глаза его прикрывали темные очки. Он остановился метрах в 20 выше меня. Я знал, чем он занимается, но не знал, кто он такой. Он знал обо мне не больше. Я наклонился, чтобы завязать шнурок. Он достал из кармана записную книжку в кожаном переплете, заглянул в нее, пожал плечами. Затем яростным жестом вырвал страничку, скомкал ее, бросил под ноги, повернулся и быстро пошел вверх, словно вспомнив о неожиданном свидании. Бумажный шарик покатился вниз по дорожке и уперся в носок моего ботинка, шнурок которого никак не хотел завязываться. Я сделал вид, что отталкиваю его в сторону, хотя на самом деле схватил и засунул в ботинок. Я надеялся найти на бумажке нужный адрес. Мужчина был уже почти на вершине холма. Прежде чем исчезнуть, он на мгновение остановился, повернул голову и бросил на меня беглый и одновременно отсутствующий взгляд. Очки он держал в руке. И хотя нас разделяло метров 30, я отчетливо ощутил в его взгляде тревогу. Так вот, слон смотрел на меня так же. На листке из книжки имелся адрес. На следующее утро этот мужчина был мертв. Волглый комок состоял из 27 бумажек разного формата. 6 оберток от эскимо, 4 пачек из-под сигарет Галуаз, тщательно разъединенных по склейкам, 5 фантиков от карамели и нескольких пакетиков из-под леденцов. Листочки были пронумерованы и исписаны убористым мелким почерком. Я тщательно разгладил их, сложил по порядку, свернул листки вчетверо и сунул в карман. Сегодня меня удивляет, что я сделал это, не взглянув на текст. Меня бьет озноб, когда я думаю, что мог выбросить бумажки. Не напомни мне взгляд слона, взгляда того умершего человека, чьего имени я не узнал. Вернувшись домой и вооружившись лупой, я принялся разбирать этот одновременно и уверенный, и дрожащий почерк. Казалось, пипитром автору служило собственное колено или шероховатый камень. Иногда строчки набегали друг на друга, словно пишущему изменяло зрение или писал он в дрожащем свете фонарика. Привожу дословную копию этого документа. Я постоянный посетитель зоопарка. С самого юного возраста я ощущал неодолимое влечение к естественным наукам. И самым привлекательным запахом был для меня запах формалина. Однако силой обстоятельств мне пришлось избрать иную профессию, и моя склонность превратилась в безобидное хобби. Но сегодня я уверен, что оно обрело полезный смысл, ведь мое упорство в изучении загадок природы позволило мне обнаружить, какая ужасная угроза нависла над родом человеческим. Правда, мои изыскания поставили меня в отчаянное положение, из которого мне вряд ли удастся выбраться живым. Но не буду отклоняться. Недели почти бесплодных усилий и самые неожиданные союзы позволили мне собрать эти несколько листочков. Хорошо еще, что за подкладкой пиджака я нашел полный стержень для шариковой ручки, который мне надо растянуть на долгое время. Не знаю, удастся ли мне составить второе послание. Но надеюсь, что это попадет в руки достаточно разумного человека, способного логически мыслить и наделенного достаточным воображением, чтобы не выбросить записи под влиянием минутного раздражения. Возможно, доказательства, которые я привожу, окажутся не очень убедительными. Но если мой неведомый читатель проявит настойчивость, он сможет добыть новые. Надеюсь, ему повезет, и он сообщит миру правду, пока еще не поздно. В музее зоопарка я изучил все коллекции. Последнюю зиму я постоянно чувствовал недомогание и почти не выходил из дому, а потому не посещал зоопарк несколько месяцев. Удивлению моему не было границ, когда я наведался туда в середине мая. У ограды, протянувшейся вдоль улицы Кювье, устроили новый загон, и я обнаружил в нем несколько совершенно неизвестных мне представителей животного мира. В глубине загона была пещера или нора. На остальной его части, на плотной, сухой и пыльной почве, росло несколько кустиков чахлой травы. Животных отделяли от посетителей две мощные решетки в полуметре друг от друга. Ничего необычного, никаких особых мер предосторожности. Но сами животные вызвали во мне ощущение годливости. Виной тому был то ли их внешний вид, то ли моя неспособность определить их принадлежность к какому-либо виду. Размеры незнакомцев доходили до 2 метров. Животные лежали на земле, свернувшись клубком. Вначале я принял их за гигантских броненосцев, но ни одна табличка не указывала их название. Твари походили на чудовищный гибрид мокрицы и рептилии. От мокриц, семейства ракообразных, у них был черный кольчатый панцирь. Я насчитал 6 колец, находящих друг на друга, словно сегменты брони. Из-под последнего торчал коротенький серый хвостик, Треугольная воронья голова выглядывала спереди, словно язычок. Два неподвижных глаза были устремлены в бесконечность. На верхушке черепа виднелся розоватый сморщенный выступ, похожий на прикрытый третий глаз. Тогда я насчитал 5 животных. Другие могли прятаться в глубине пещеры. Двигались они не больше, чем крокодилы в террариуме. Мне показалось, что их плоские, как у змей, глаза, окруженные желтоватой роговицей, были ложными. «Странная иллюзия», — сказал я сам себе. «Может, они спят и видят во сне вонючие дымящиеся болота Мато-Гроссо или глубокие долины Суматры, где стелится голубоватый туман, или неведомые топи Тасмании, где такие существа только и могли появиться на свет». Я не в силах был придумывать иных, более удаленных и малоисследованных мест на Земле, которые были бы их колыбелью и убежищем. Только там этот вид мог прожить без изменений миллионы и миллионы лет. Вскоре показался знакомый служитель, который толкал перед собой металлическую тележку. «Новые жители?» — сказал я, поздоровавшись с ним. «Странные твари». «В самом деле странные», — согласился он, открыл крышку тележки и, вооружившись крюком, принялся бросать в загон куски вонючего гнилого мяса. «Непривередливые, то хорошо», — заметил я, кивнув на тухлятину. Он пожал плечами. «Ничего другого есть не желают. Ну, содержание их в самом деле обходится недорого». Я кивнул. Один из панцирей заскрипел. Животное медленно приподнялось, словно под него подвели домкрат. Я увидел, что оно стоит на множестве каких-то мясистых утолщений, похожих на щупальца актиний. Я хотел было их пересчитать, но лес ножек походил на грязный мех. Зверь помотал головой, словно принюхиваясь к гнили. И тут-то я испытал подлинное потрясение. На какую-то долю секунды нарост на голове приоткрылся, и оттуда выглянул живой, пронзительно-голубой глаз. Мне показалось, он глянул прямо на меня. В этом взгляде я прочел жестокость, решительность и разум. Тварь направилась к ближайшему куску мяса и накрыла его своим телом. Может, она хотела размягчить его, а может, пасть была именно в брюхе. Животное, наверное, было тяжелым, потому что оставило на утрамбованной земле загона продолговатый след. Смотритель, гробоватый здоровяк, не видевший ничего особенного в новых обитателях, моих сомнений разрешить не мог. Занимался он животными недавно, не знал ни их названия, ни места, откуда их привезли. Они казались ему не более странными, чем прочие обитатели зоосад. Смрад от гнилого мяса на мгновение сменил какой-то новый запах, но он почти тут же исчез. Не будь я увлечен естественными науками и не води дружбы со многими сотрудниками музея, который часто посещал, мои изыскания, по-видимому, этим бы и ограничились. Я приложил немало усилий, но разузнать почти ничего не смог. Пока гигантские мокрицы, я назвал их мокрильями, никого, похоже, не заинтересовали. Внешне животные напоминали членистоногих, но их размеры, отсутствие усиков и сложных глаз, их средства передвижения исключали такую классификацию. Нельзя было отнести их и к рептилиям или земноводным. Промежуточного вида не существовало. Наука прежде всего дисциплина духа. В нашем мире только журналисты позволяют себе разбрасываться и никогда не добираются до финиша, потому что новый сюжет увлекает их до того, как полностью исчерпан старый. Кстати, я узнал, что один из этих верхоглядов полмесяца назад интересовался странными животными и тут же нарек их гигантскими тараканами. спутав, как это часто случается с невеждами, таракана и мокрицу. Журналиста сопровождал фотограф. Они задали пару-другую вопросов и были таковы. После этого в одной газетенке Центральной Франции киснули плохонькую фотографию с надписью «Тараканы или крокодилы?» Эти живые ископаемые предки человека. Столичные еженедельники обошли появление новых животных молчанием. Только Молт опубликовала коротенькую заметку под названием «В зоологический парк поступил новый вид млекопитающих». Но и эта заметка не вызвала прилива интереса у читающей публики. Я не стал заниматься расследованием, которое потребовало бы медленного, но верного продвижения по всем ступенькам иерархической лестницы, а потому, наверное, упустил нечто важное. В то время я еще не придавал всему этому большого значения. Зоопарки полны представителей малоизученных видов. Но мои вопросы неизменно вызывали неожиданную реакцию. Одни из моих собеседников снисходительно усмехались, другие спешили сменить тему разговора, словно вторжение нового вида в цитадель науки грозило опрокинуть стройное здание таксономии, а, следовательно, было просто-напросто неприлично. Третьи заявляли, что и в глаза не видели нового вида и обещали когда-нибудь глянуть на животных. Кого-то раздражало то, что они называли прыткостью неофит. Мне не удалось уговорить хоть кого-то оторваться от дел и пойти посмотреть на предмет разговора. И в каждом я чувствовал непонятное мне смущение. Смущение, смешанное с каким-то неосознанным страхом. Скорее всего, это происходило либо от невозможности классифицировать животных, либо от отвращения, вызванного гнусным обликом твари. Я обратился к библиотекарю музея, хрупкому человечку неопределенного возраста с густыми седыми бровями, чья любезность сравнима лишь с любезностью его коллег из Британского музея. В 11560 томах музейной библиотеки ничего похожего не описывалось. Правда, мы и не успели просмотреть все тома.
1: «Может быть, уважаемый профессор Шметерлинг сообщит вам что-нибудь дельное», — сказал мне библиотекарь в заключении, когда мы отказались от изнурительных поисков. «Он интересовался этими животными».
0: Я смутно помнил профессора Шметерлинга, старого, но весьма уважаемого человека. Не знаю, имел ли он право на звание профессора, поскольку никаких диссертаций никогда не защищал. Он как-то незаметно перешел из стана студентов в стан преподавателей, оставшись по своему складу вечным студентом, и я тут же поверил, что в нем было достаточно юношеской любознательности, чтобы обратить внимание на странные существа.
1: «Он уехал?» — спросил я разочарованно. «Разумеется», — почти шепотом ответил библиотекарь, хотя кроме нас в кабинете никого не было.
2: «Вернее, будет сказать, он исчез».
0: «Исчез?» — повторил я, ничего не понимая.
2: «Кажется, он отсутствует уже 2 недели. И за это время его никто не видел. Секретарь музея даже кого-то отправлял к нему домой, дабы осведомиться, не болен ли он. У него нет телефона. Дверь была заперта, а ставни прикрыты. Консьержка не знает, где он».
0: «Ну, ему могло стать плохо, когда он сидел дома», — сказал я, поморщившись. «А...»
2: «Ну что вы! Консьержка убирает в его квартире по утрам. Она позволяла директору посетить квартиру».
0: «И директор поехал?»
2: «Не сразу. Через несколько дней. Все было в порядке. Потом кто-то вспомнил, что Шметерлинг готовил публикацию о пещерных животных Арьежа. Наверное, уехал, не дождавшись отпуска. Согласно правилам, он должен был уведомить об этом секретариат и оставить адрес. Но пунктуальность не в его привычках.
3: поэтому об исчезновении пока предпочли забыть. Думаю, Шмидерлинг вскоре объявится. Между нами я не очень страдаю от его отсутствия. У него прескверная привычка загибать уголки на страницах и слюнить пальцы, перелистывая книгу.
0: Его семью известили?
3: Не думаю, что она у него есть.
0: А полицию?
1: Библиотекарь даже передернулся от возмущения.
3: Полицию? Дорогой мой, да к ней пришлось бы обращаться по 20 раз в году, если делать драму из каждого необъявленного отсутствия любого профессора. Заметьте, я говорю не объявленного, а не немотивированного. Свобода исследователя — не пустой звук. Нет, не ищите здесь особых тайн. Жаль, что уважаемый профессор Шмидерлинг в отпуске, а то бы он мог поделиться своими знаниями.
1: Библиотекарь моргнул, сдвинул на несколько сантиметров затекшую ногу, пригладил редкие волосы.
3: «И все же», —
1: тихо добавил он, —
3: «он выглядел очень странным в последнее время. Эти твари очень занимали его, даже слишком, если вам не безинтересно мое мнение. Не берусь утверждать, что Шмидерлинг лишен странностей, но в последние дни они проявились с особенной силой. И, похоже, ой, простите мне это выражение, он просто свихнулся».
1: «Свихнулся?» — переспросил я.
3: «Однажды он мне сказал, только Бога ради, не говорите никому об этом, что эти животные говорят между собой. Естественно, я решил, что он шутит. Но он был столь же серьезен, как господин генеральный директор. Животные и говорят в зоологическом саду. Он долго их наблюдал?» «Слишком долго, по моему разумению. Но все же они не очень его увлекли, если он уехал в Арьеж».
1: «Ну что ж, буду рад встретиться с ним, когда он возвратится», — сказал я, прощаясь. «Позволю себе забежать несколько вперед и предположить, что мне никогда не доведется встретиться с профессором Шмидерлингом, даже если я выберусь отсюда. У меня нет никаких доказательств, но мне кажется, что он был моим предшественником здесь, или что его держат в другом месте, хотя не исключен и фатальный исход. Зная высокую вероятность последней гипотезы, я не могу не отдать должного его прозорливости, приведшей профессора, как и меня, к роковой небрежности». Тщетные поиски отнюдь не охладили моего любопытства, а скорее подогрели его. Теперь я почти все свободное время проводил вблизи загона с макрилиями. Размышляя о причинах моего почти маниакального интереса, я понял, что его истоки крылись в холодно-суровом и умном взгляде голубого глаза, брошенного на меня в первую встречу. С тех пор века лобового глаза ни одного из них не открывалось. Но иногда, отвернувшись, я чувствовал, как три или четыре безжалостных зрачка упирались мне в спину. Однако, как быстро я не поворачивался, мне не удалось.

0: Однажды утром, когда я проскользнул в зоопарк задолго до его открытия вместе с персоналом, дверь загона оказалась открытой. Я с криком бросился по аллее и остановился, лишь почувствовав на локте руку смотрителя-бельгийца. Услышав его спокойное:
1: «Что это вам привиделось?»,
0: я сделал над собой невероятные усилия, чтобы не закричать, что Макрили сбежали, но сдержался и пробормотал:
1: «Там открыты дверцы, клетки. Животные могут сбежать».
0: Смотритель побледнел и, в свою очередь, бросился в указанном мной направлении. Я боялся, что он найдет дверцу закрытой, но она была действительно распахнута. Смотритель подозрительно глянул на меня.
1: Я знал, о чем он думает.
0: С одной стороны, он немного знал меня и считал достаточно здравомыслящим. А с другой... Сколько тут бывает таких любителей животных, что готовы в любой момент отворить всякую дверцу, чтобы подарить им мнимую свободу? К счастью, смотритель долго не сомневался.
1: «Опять нализался», — пробормотал он. «Положил подстилку и забыл закрыть дверцу».
0: С этими словами он вошел в загон, не имея в руках ничего, кроме связки ключей, и с лязгом захлопнул за собой дверцу. Затем пересек пустую территорию, направляясь к пещере, и скрылся в ней. Появился он, почесывая в затылке:
1: «Все в порядке».

0: В порядке, все на месте. Только удивительно, я насчитал 8 штук, а всегда думал, что их 7. Наверное, ошибся в прошлый раз. И все зверюги крупные, да и не сезон сейчас. Там уже это не мое дело. Он тщательно запер дверцу, проверяя замок, дернул ее несколько раз и со смущенным видом повернулся ко мне.
1: «Лучше об этом не говорить»,
0: — пробормотал он, уставясь в землю.
1: — Могут быть и неприятности. Придется писать объяснительно.
0: Я уверил его, что буду нем, как рыба. Его лицо просветлело.
1: — Вы неплохой человек,
0: — наконец выговорил он.
1: — Если вам понадобится отводки, только мигните.
0: Садоводством я не особенно интересуюсь, но, признаться, я был тронут таким свидетельством дружбы, ибо знаю, какую борьбу ведут садовники парка с любителями редких растений и особенно кактусов. Наглость и хитроумие этих хищников побеждает любые преграды.
2: Тогда я не заподозрил, что он пытается купить мое молчание.
0: Чтобы смотритель чувствовал себя обязанным, я пообещал обратиться к нему и поспешно распрощаться, пока он не начал предлагать мне овощи.
2: Версия смотрителя была вполне вероятной, более того, единственно достоверной. Но она оставила меня какое-то чувство неудовлетворенности. Мне виделось, как ночью макрилии возятся с запором, а потом расползаются по уснувшему зоопарку или даже за его пределы, а к заре возвращаются в загон. Это происшествие расстроило мой сон. Я совершал долгие ночные моционы вокруг засады. Вскоре они стали смахивать на дозорную службу. Сад ночью никогда не засыпает. По мере того, как затихает город, все дальше разносится рев, ржание, лай, визг, вой, хохот, уханье. Свой голос подают слоны, волки, гиены, филины. В разгар ночи звуки джунглей слышны за 2 квартала. Я вышагивал вдоль решеток, время от времени останавливаясь, прислушиваясь, пытаясь уловить в ночном концерте признаки необычного. В самом начале улицы напротив входа в лабиринт журчал фонтан Кювье, но ни одно животное не приходило туда на водопой. Все дверцы были закрыты. И если вдруг слышался скрип одной из них,

0: Сердце мое принималось учащенно биться, но дверцы пытался открыть только ветер. Я всматривался в непроглядную тьму. Напрасно. Я чувствовал, что за мной следят, и когда крики животных неожиданно усиливались, сердце мое леденело от ужаса, и я ждал неведомого несчастья. Я часто встречался с ночным полицейским патрулем. Вначале я опасался, что покажусь подозрительным. Но регулярность наших встреч навела их на мысль, что я выполнял некое конфиденциальное поручение. Они стали здороваться со мной, вначале издали и коротко, затем наши отношения стали более теплыми. Они явно скучали и с удовольствием болтали, чтобы убить время. Я учил их различать крики животных, а в обмен получал кое-какую информацию о том, что происходило в мое отсутствие. Таким образом, я расширил свои познания об обитателях квартала. Здесь обреталось немало клошаров. Обычно полицейские не чинят им зла, хотя взгляды на окружающий мир и мораль у этих двух категорий человечества весьма различны. А смотрители за осада вовсю гоняют клошаров. Эти бедняги стараются в летние ночи и в разгар зимы, когда теплиц веет теплом, провести ночь за оградой парка, и даже если повезет, зарыться в сено, в сарае или пустой клетке. «Не бывает года», — говорили мне полицейские, «чтобы хищник не сожрал какого-нибудь бедолагу, чьим гостеприимством тот невольно и неосторожно воспользовался». По мнению полицейских, смотрители тоже были к этому причастны. Ведь одна дверца захлопывается, а другая распахивается. Но дирекция музея, конечно, и не подозревала ни о чем подобном. Смотрители не пытались опровергать ходившие слухи, быть может, надеясь, что они отучат бедняк пользоваться садом, как караван-сарай. Ни одного такого случая за последние годы доказать не удалось. Не велось и никаких следствий. Но за последние месяцы сообщество бродяг понесло некоторые потери. Джон Грублю, Фернан Щербатый и тощая задница, известные своей любовью к посещению аллей и служб зоопарка, словно испарились. Но, быть может, близость теплых деньков заставила их отправиться бродяжничать на юг, а может, их сшибла машина в другом районе. И они валяются теперь либо в больнице, либо того хуже в морге, ожидая, когда будущие медики примутся кромсать скальпелями их безымянные тела. А может, они, выпив лишнего, просто-напросто утонули в сене. Или закончили жизнь в пасти льва, вернувшись таким образом к античным традициям. У меня на этот счет была другая версия, но я не собирался делиться ею ни с кем. Я помнил об исчезновении старого Шметерлинка и, мало верив в то, что смотрители зоопарка утратили свою человечность, представлял себе ужас бедняк, которые вдруг становились объектом неожиданной охоты в аллеях парка. Кричали ли они? Было ли у них на это время?
1: Прошлой ночью, ближе к утру, животные были здорово взволнованы, сказал мне как-то один из полицейских. Между двумя и тремя часами они выли, не переставая.
0: Я печально кивнул. Ту ночь я проспал сном праведника в собственной постели.
1: «И было отчего», — подхватил второй. «Наверное, там проводили какие-то опыты, фотографировали. Мы видели огни почти повсюду.
2: А потом вдруг появился красный луч, затем зеленый, толщиной с мизинец. Он ходил из стороны в сторону и вдруг уперся в небо, меняя зеленый цвет на красный и обратно. Он торчал, словно пруд».
0: Я спросил, доложили ли они о случившемся.
1: «Да зачем?»
0: — разом, не сговариваясь, откликнулись полицейские.
1: «Что в этом плохого? А потом все происходило за загородкой, а не на улице. Там не наша территория. Вот если бы были бы жалобы, тогда другое дело. То, что происходит за решеткой, уже ваше дело»,
0: — сказали они, давая понять, что не сомневаются в моем месте работы. Не знаю, что я пробормотал в ответ, но они явно намекали на нужды национальной обороны. Теперь мои прогулки предстали перед ними в новом свете.
3: быть заодно со мной им явно импонировало. Мы спустились вниз по улице Кювье к набережной Сен-Бернар. Они остановились, и более добродушный полицейский ткнул пальцем в сторону зоопарка.
1: «Эта светящаяся штука была примерно здесь».
3: Мы стояли над зданием кафедры общей и сравнительной физиологии. Место, на которое указал мой собеседник, примерно совпадало с местом загона акривий.
1: «Хорошая мысль», — сказал он, — «проводить опыты именно здесь. Место безлюдное, никто ни о чем и не подумает. И не скажи вы мне», —
3: подозреваю, что второй полицейский прервал его рассуждение, ткнув локтем в бок. Я старался сохранить невозмутимость, хотя дрожал от возбуждения. Возможно, огни и тревога звели не имели никакого отношения к макрилиям. Но могло быть и так, что это макрилии ставили опыты над зверьем. А если они занимались чем-то более важным? Утром я не смог допытаться у своих привычных собеседников из музея, ставились ли опыты над макрилиями. Если исследования были тайной, то ее хорошо охраняли. Но я сомневался в этом. В музее и не пахло военными испытаниями. И тогда я решил остаться с вечера в зоопарке и выяснить, что творится ночью за оградой интересовавшего меня загона. Ведь именно так поступали клошары. Возможное исчезновение кое-кого из них не охладило моего пыла. Я был и похитрее, и посильнее, чем они. Мое знание зоопарка и его обитателей позволяло мне избежать неприятных сюрпризов. А кроме того, я решил прихватить с собой окованную железом палку. В крайнем случае, я мог спрятаться в комнатке общества друзей зоопарка, дверь которой обычно открывалась безо всякого труда. Рядом со зверинцем имеется заброшенный загон, как бы продолжение ботанической школы, где, как и в экологическом парке, произрастают сами по себе различные растения Иль-де-Франса. Эта площадка окружена невысокой решеткой. Неровности почвы, густой кустарник и высокие заросли были идеальным местом, чтобы спрятаться. В тот вечер я весь извелся, пока влюбленная пара не покинула скамейку вблизи облюбованного мной укрытия. Наконец они удалились. Я подставил скамейку к загородке и, опершись о ветку дерева, перепрыгнул через решетку. Я прихватил с собой складной стул, чтобы с его помощью выбраться обратно и с комфортом скоротать время. Двери маленькой теплицы, где я собирался спрятаться, оказались закрытыми, а потому мне пришлось забраться в кусты. Меня не покидали угрызения совести от того, что я нарушаю природу этого дикого уголка, а потому я старался не оставлять лишних следов. Я уселся прямо на землю, чтобы меня не заметили снаружи. Прошло несколько часов. Шаги смотрителей стихли. Тишину нарушал лишь отдаленный гул машин, несущихся по набережной, да редкий рык хищника. По опыту я знал, что звери просыпаются к середине ночи, и тогда начинают свой концерт. Сегодня мне трудно сказать, что двигало мною в ту ночь. То меня охватывал беспричинный ужас, и я истекал потом, то в душе воцарялось олимпийское спокойствие. Двое полицейских ходили по улице Кювье. Я пытался узнать время, вглядываясь в светящиеся цифры на циферблате. Наконец, я решился разложить стул и уселся на него, с наслаждением вытянув затекшие ноги. Я небрежно поглаживал набалдашник тяжелой палки, осознавая себя великим детективом. К часу ночи я уже не мог усидеть на месте и отправился на разведку, изредка посвечивая себе под ноги фонариком и опасаясь не столько гипотетических экспериментаторов, сколько вывиха лодыжки. Далее я добрался без особых трудностей. Соорудив из стульев солидную пирамиду, перемахнул через решетку, и вот я на месте. Я боялся, что мое появление вызовет адский шум. Запахи разносятся далеко даже в тяжелом воздухе зверинца. Но тишина оставалась мертвой. Я, полусогнувшись, двигался вперед, стараясь, чтобы гравий не скрипел под ногами. Наконец, я очутился у загона макрилий. От отвратительной вони запершило в глотке. Дверца была открыта. Мое сердце перестало биться. Когда я вновь почувствовал его удары, то без колебаний зажег фонарик. Загон был пуст. И тогда я сделал то, на что не считал себя способным. Подняв палку и судорожно сжимая фонарь, я вошел внутрь пещеры. В ней царил мрак, который не мог рассеять даже луч света. Вдруг я услышал в аллее какой-то хлюпающий звук, будто бы по земле тащили что-то огромное и мокрое. Смрад заполнил легкие, и я начал судорожно икать. Я хотел обернуться, но мышцы отказались повиноваться. По спине пробежала холодная волна и взорвалась яркой вспышкой в мозгу. Не могу сказать, был ли это страх. Фонарь и палка выскользнули из ослабевших пальцев. Мне казалось, я умираю. И странная вещь, я не мог вспомнить собственного имени. Мои кости обмякли, и я буквально стек на землю. Голова ударилась о твердую почву рядом с фонарем. Свет ударил прямо в глаза, а затем все погасло. Стоял удушающий смрад. Глаза у меня были закрыты и даже заклеены. Я лежал, свернувшись клубком, колени мои упирались в подбородок. Я был гол, но не чувствовал холода. Шевельнувшись, я коснулся чего-то мягкого и теплого. Меня спеленали, словно кокон. Когда мне удалось разлепить глаза, я увидел вокруг крохотные оранжевые огоньки, похожие на светлячков. Я понял, что нахожусь под землей в глубокой норе. Казалось, вот-вот на меня рухнут тонны земли. От страха я снова закрыл глаза. Голова моя лежала на чем-то похожем на подушку. Насколько мог, я пошевелил руками, потом медленно распрямился и снова открыл глаза. Свет был очень слабым, но я увидел, что мир вокруг меня состоит из волокон. Они устилали пол плотным ковром. Над моей головой сантиметров 20 тянулся серый потолок. Я просунул через волокна руку и ухватил щепотку земли. Это была глина без признаков гумуса. Значит, я находился на глубине 5-6 метров, а может и больше. Я попытался разорвать одно из волокон, но только поранил пальцы. Я перевернулся на живот. Подушка под головой оказалась свертком одежды. Моей одежды. Самым важным в тот момент мне казалось разорвать волокно. Я обшарил одежду в поисках карачинного ножа, но тщетно. И только позже за подкладкой я обнаружил стержень к шариковой ручке, которым и пишу эти строки. Я заметил, что в каждой из моих вещей вырезаны квадратики ткани. Больше всего пострадала нейлоновая рубашка. Я не стал надевать лохмотья. Ремень и носки вообще отсутствовали. Галстук был тщательно разрезан на полоски по рисунку ткани. Я едва узнал его. Корчась и извиваясь, мне удалось натянуть брюки и пиджак, а из остатков рубашки сотворить себе нечто вроде шейного платка. Горло у меня всегда было предрасположено к простуде. Я пополз, пятясь назад. Ход был так узок, что в нем нельзя было развернуться. Вскоре я очутился в более просторной галерее и смог выпрямиться. Этот круглый ход также освещали оранжевые светлячки. Отсюда во все стороны отходили горизонтальные ответвления. Я в нерешительности постоял на месте, затем двинулся вперед. Я испытывал не столько страх, сколько беспокойство. Болела голова, ныли затекшие мышцы. Следовало что-то делать, чтобы не поддаться ужасу, который копошился где-то в глубине сознания. Я шел выпрямившись и едва не задевая макушкой свод непрестанно петлявшего тоннеля. Позже мне в голову пришла мысль, что их цивилизации, вероятно, неизвестна прямая линия. И вдруг я увидел их. Они стояли в пещере, перебирая своими бесчисленными ножками, и вперив в меня свой голубой глаз циклопа. Их рыльца лежали у них на груди. Мокрили и верещали, и пересвистывались. Бессмысленно пересказывать в деталях мою жизнь пленника. Тем более, что я вскоре потерял всякое ощущение времени, да и память у меня сильно ослабла. Я хорошо помню все, что предшествовало моему пленению. А все, что было потом, представляется мне смутным воспоминанием. Я даже не уверен, что смогу восстановить последовательность событий. Да это и не имеет особого значения. Постараюсь вкратце пересказать то, что узнал. А узнал я до смешного мало. Мне кажется, что я нахожусь в лабиринте под зоопарком, из которого выбраться не надеюсь. Я плохо представляю его размеры. Уверен, что он гораздо глубже, чем те места, где мне довелось побывать. Макрилии не мешают моим передвижениям, но в некоторых местах я наталкиваюсь на преграды из прочнейших волокон. Сами макрилии проходят через эти волокнистые заграждения, растворяя их, а затем восстанавливая за собой. Несомненно, что лабиринт сообщается с искусственной пещерой в загоне, и что меня доставили сюда в бессознательном состоянии именно через этот вход. Наверное, есть и другие выходы, но где они, я не знаю. Меня держат здесь как домашнее животное. Относятся ко мне неплохо, но постоянно исследуют и подвергают тестам. А также заставляют выполнять мелкие работы, смысл которых совершенно ускользает от меня. Сдается, что они почти не используют металлы, а для своих машин и электропроводов применяют нечто вроде пластмасс. Их познания в органической химии куда обширнее наших. Я не могу постичь их технологии, то ли потому, что увиденное мне мало о чем говорит, то ли от того, что они не подпускают меня к секретам, которые могут навести на след. Они общаются между собой с помощью псевдоподий, а также криков и пересвистываний. Мне так и не удалось узнать, добился ли Шметерлинг подтверждения своей теории. Его участь мне также неизвестна. Здесь нет никаких следов человеческого пребывания. Возможно, макрилии понимают опасность совместного содержания пленников, и их жертвы размещены в изолированных секторах. А может, их убили. Макрилии наделены невероятной силой. Я не решился на бунт. Больше того, я не решаюсь даже приближаться к ним, хотя привык к их виду и запаху. К тому же мой бунт ни к чему не привел бы. Я решил продержаться здесь как можно дольше. И не ради продления собственной жизни, а из сознания, что это необходимо человечеству. Я попал в их логово не по своей воле, но не доведи своих исследований до крайности, я не оказался бы в их власти. Кое-какую истину я все же усвоил. Героем можно стать в силу случая или собственного упрямства, а не только благодаря мужественному складу характера. Я считаю себя героем, даже когда ползаю в нагом виде по их ходам. Моя одежда уже давно пришла в негодность. Может так думать и наивно, но это помогает вынести многое. Труднее всего с пищей. Они делают для меня все возможное. Думаю, они оставляют мне свои лучшие куски, на которые набрасываются там, наверху. Они, наверное, дезинфицируют мясо, иначе я давно бы умер от отравления. Изредка они заставляют меня принимать таблетки, витамины или антибиотики. Поют чистой водой, но она вся пропитана их запахом. Они дали мне прослушать записи. Похоже, они пытаются изучить французский, чтобы наладить общение со мной. До сих пор наши беседы сводились к обмену знаками и рисунками. Их записи очень искажены. В первый раз, когда я слушал записанные ими в зоопарке разговоры и радиопередачи, у меня навернулись слезы. Хотелось бы узнать, какое сегодня число, и поговорить с кем-нибудь. Они пытаются воспроизвести звуки нашей речи, но пока безрезультатно. Надо полагать, их цивилизация находится приблизительно на том же уровне, что и наша. Не представляю себе, как они могли остаться незамеченными до наших дней, хотя бы и в самых затерянных уголках Земли. А может, они явились из другого мира? Но я едва отваживаюсь выдвинуть подобную гипотезу.
1: Откуда? С Марса? С Венеры?
3: Когда-то я читал Камилла Фламариона и «Войну миров» Уэллса. Но неважно, пришельцы ли они или уроженцы нашей планеты, неизвестная ветвь эволюции или выходцы из иного измерения. Главное в том, что они готовят человечеству свое будущее. Я не знаю их количество, но мне доводилось видеть одновременно несколько десятков макрилей. Те, что живут наверху, сплошной обман. У них есть чувства, о которых я едва подозреваю. Они заняты делами, которые мне непонятны. Из глубин земли иногда доносится рокот. Боюсь, они готовят вторжение, и час его близок. Но я чувствую, на земле все живое объединится против них. Даже животные поняли опасность. Сопротивление уже началось. Если лабиринт — плацдарм вторжения, я — авангард обороны. В верхних коридорах лабиринта можно наткнуться на ходы крыс, кротов, землероек. А значит, от поверхности меня отделяют всего несколько метров. Я не рассчитываю на бегство, но надеюсь, что смогу предупредить человечество. И как нетрудно наладить общение с братьями нашими меньшими, я их достаточно приручил, чтобы они приносили мне свою скромную добычу. Именно они собрали для меня эти листки. И я не сомневаюсь, что они же вынесут их на поверхность. Я буду писать, пока смогу. Надеюсь, мои записки попадут в руки человека, достаточно любознательного, чтобы их прочесть, вполне образованного, чтобы их понять, и лишенного предвзятости, чтобы им поверить. На этом кончается это странное послание, врученное мне слоном. Животное оправдало веру автора в солидарность уроженцев планеты. Я тщательно переписал его. Некоторые страницы могли пропасть. Этим можно объяснить, что нигде нет имени автора и рода его занятий. Возможно, три гипотезы. Текст написан либо сумасшедшим, либо мистификатором, либо действительно несчастным пленником. Если верны две первые гипотезы, записки не отражают действительность. Если верна последняя, убежденность автора не вызывает сомнений. При чтении текста бросается в глаза некоторое многословие пишущего. Первая часть, предшествующая похищению, намного длиннее второй. В ней содержатся рассуждения, не имеющие ничего общего с данным делом. Вторая, подземная часть, напротив, кратка и бедна деталями. Конечно, мистификатору куда труднее изобрести чуждую цивилизацию, чем описать зоопарк. Но следует допустить, что человек, переживший тяжелые испытания, в угнетенном моральном состоянии, отдает предпочтение воспоминаниям о безмятежной жизни. В последней части текста автор явно стремится поскорее закончить послание. Повторы и неточности учащаются. Мистификатор приложил бы все силы, чтобы текст везде звучал одинаково убедительно. Думаю, что к концу он нагромоздил бы побольше деталей, чтобы лучше обыграть шутку. На мой взгляд, текст принадлежит перу человека в здравом уме и твердой памяти. Рассказчик, похоже, убеждает сам себя в истинности своего приключения. По крайней мере, в начале. И делится своими сомнениями. Умелый же мистификатор непременно был бы отмечен талантом, чего не скажешь об авторе записок. Канули в лету дни, когда Мериме мог мистифицировать мир театром Клары Гасуль. Автор явно имеет определенные познания в области естественных наук. Можно лишь пожалеть о его недостаточном знакомстве с научно-фантастической литературой. Это не мог написать любящий розыгрыши ученый. Автор умеет подмечать детали, но ему не хватает методичности. Он излишне эмоционален. Но именно такому человеку пришла в голову гипотеза о земном происхождении тварей. Он не стал думать ни о марсианском, ни о венерианском их происхождении. Более того, он слишком плохо знает астрономию. Большая масса и огромная сила этих существ наталкивает на иную гипотезу. Мы знаем, что карликовая звезда, звезда Бернара, относительно близкая к нашему Солнцу, всего в 6 световых годах, имеет спутник, масса которого в 1,5 раза превышает массу Юпитера. Скорее всего, этот темный спутник — гигантская планета. А может, и не стоит искать колыбель Макрилий в отдаленных глубинах космоса? Тогда понятным становится их желание жить под Землей. Они скрываются от мощного излучения нашего Солнца. Но это предположение. Макрилии действительно существуют. Я проверил это на месте. Они в самом деле неприятны на вид. Мне не довелось увидеть их третий глаз, но 2 остальных выглядят действительно ложными. Я отыскал заметки в прессе, о которых упоминает автор. Они не имеют документальной ценности. Я 2 или 3 раза пытался расспросить библиотекаря о профессоре Шметерлинке. Но старый библиотекарь ушел от ответа. Кажется, профессор, а вернее, скорее всего, просто лаборант, так и не объявился. Упомянутые в рукописи клошары известны владельцу кафе, где я по утрам завтракаю. Ходят слухи о таинственных световых вспышках. Я пытался выяснить тайну личности рассказчика, изучая список пропавших без вести людей. Проверка картотеки розыска в интересах семьи, публикуемая в специальных изданиях, тоже не дала результата. Рассказчик нигде не упоминал ни о соседях, ни о семье. Значит, он жил один, и полицию не предупредили. Затрудняло мои поиски и незнание точной даты событий. Похоже, все произошло 3 месяца назад, в июле или в августе, поскольку сейчас стоит осень. Ну, а исчезновение человека в августе в городе Париже может пройти совершенно незамеченным. Послание написано не в прошлом году, ведь оно бы не сохранилось за зиму. К тому же Макрилии появились в зоопарке лишь в феврале. Почему же в этих условиях я не поднял на ноги полицию и прессу? Если записки подлинны, можно согласиться даже стать всеобщим посмешищем ради спасения человека, ради судьбы нашей цивилизации. Я воздержался от огласки из боязни остаться непонятым. Ни одна из деталей рассказа не может служить доказательством, даже если все они вместе подтверждают подлинность событий. Скорее всего, меня обвинят в выдумке. Наш мир слишком миролюбив, чтобы поверить во вторжение. Однако вторжение не равносильно неожиданной атаке противника. Оно требует подготовки. Нужны разведчики, авангард, плацдарм. Позвольте спросить, где найти лучший плацдарм, чем зоопарк? Где легче укрыться воинственным пришельцам? Их внешний вид не позволяет им проникнуть в наше общество. При минимальных мерах предосторожности они обретут и убежище, и место подготовки. Зоопарки имеются во всех столицах и крупных городах Земли. Именно поэтому я обращаюсь ко всем директорам зоопарков с настоятельной просьбой проверить, не появились ли в их коллекциях новые неведомые виды животных. Не думаю, чтобы умным и решительно настроенным пришельцам трудно попасть в зверинец в качестве экспоната. Как ни чудовищны и неотвратительны они на вид, они могут найти людей, готовых продать родную планету из жадности или глупости. Судно из далеких стран, зверинец цирка могут стать троянским конем. Директора зоопарков, и в этом их нельзя упрекать, всегда рады новым животным, особенно если они недорого обошлись, а содержание их стоит сущие пустяки.
1: Я не уверен, что макрили любят тухлое мясо. Но зато такое меню экономично. Неплохое начало военных действий.
0: Мне интересно, что произойдет в день вторжения.
1: Уверен, что разведчики соединили свои галереи с канализационной сетью, а также с метро и подвалами. И враг, вместо того, чтобы свалиться с неба на голову, выплывет из дерьма неукротимой армии, ибо, несомненно, у макрилей есть передатчики материи. Им остается лишь распахнуть двери в сердцах городов, и через брешь, пробитую в нашем пространстве, хлынут вооруженные легионы. Быть может, у нас осталось немного времени, чтобы организовать сопротивление.
0: Но надо убедить людей в наличии опасности, вместо того, чтобы выступать в роли Кассандры и тратить драгоценное время на пустые речи. Надо добыть неопровержимые доказательства. Поэтому я отправляюсь в зоопарк, вооружившись береттой и экзактой. На всякий случай я запасся сгущенкой. Я знаю об опасности и не пойду на напрасный риск, ограничившись ролью наблюдателя. Если моя ночная вахта не даст результата сразу, я продолжу ее. Некогда я прошел специальную подготовку и кое-что усвоил. Я привык к опасности и не совсем заплыл жиром. Я холостяк и не побоюсь, если надо, стать вторым солдатом этой странной войны. Оставляю на столе записку и доставшиеся мне разрозненные листки. Они будут опубликованы, если я не вернусь или доставлю решающие доказательства. Но я все еще надеюсь, что это лишь шутка.

0: fantastique.
1: Иван Ефремов. Туманность Андромеды. Глава 4. Река времени. Веда Конг и Дар Ветер стояли на круглой маленькой площадке винтолета, медленно плывшего над бесконечными степями. Легкий ветерок разводил широкие волны по цветущим густым травам. Вдали налево виднелось стадо черно-белого скота, потомков животных, выведенных путем скрещивания яков, коров и буйволов. Невысокие холмы, тихие реки с широкими долинами. Простором и покоем веяло от этого устойчивого и плоского участка земной коры, некогда называвшегося западно-сибирской низменностью. Дарветер задумчиво смотрел на землю, когда-то покрытую бесконечными унылыми болотами и редкими чахлыми лесами сибирского севера. Он мысленно видел картину древнего мастера, еще в детстве произведшую на него неизгладимое впечатление. Над излученной огромной реки, образовавшей высокий мыс, стояла серая от старости деревянная церковь, сиротливо обращенная к простору заречных полей и лугов. Тонкий крест на куполе чернел под рядами низких тяжелых туч. На маленьком кладбище позади церкви несколько ив и берез склоняли под ветром свои растрепанные вершины. Низко опущенные ветви почти касались полуистлевших крестов, поваленных временем и бурями среди свежей мокрой травы. За рекой громоздились серо-фиолетовыми глыбами ощутимо плотные облака. Широкая река отсвечивала безжалостным железным блеском. Тот же холодный блеск лежал повсюду. Дали и ближний план были мокры от назойливого осеннего дождя холодных и неуютных северных широт. И вся гамма синевато-серо-зеленых красок картины говорила о просторах неурожайной земли, где человеку жить трудно, холодно и голодно, где так чувствуется его одиночество, характерное в давние времена людского неразумия. Окном в очень далекое прошлое казалось Дарветру эта картина в музее в глубине прозрачной защитной брони, обновленной и подсвеченной невидимыми лучами. Дарветер безмолвно оглянулся на Веду. Молодая женщина положила руку на поручень борта платформы. Склонив голову, она сосредоточенно думала, следя за клонящимися по ветру стеблями высоких трав. Ковыль серебрился широкими, медленными разливами, неторопливо плыла над степью круглая площадка винтолета. Маленькие знойные вихри внезапно налетали на путешественников, развивали волосы и платья Веды, с озорством дули жаром в глаза Дарветру, но автоматический выравниватель работал быстрее мысли, и летящая площадка только вздрагивала или едва заметно покачивалась. Дарветер нагнулся над рамкой курсографа. Полоска карты двигалась быстро, отражая их собственные передвижения. Пожалуй, они забрались слишком далеко на север. Они давно пересекли 60-ю параллель, прошли над слиянием Иртыша с Обью и приблизились к возвышенностям, называвшимся Сибирскими Увалами. Степное пространство стало привычным обоим путешественникам, 4 месяца работавшим на раскопках древних курганов в знойных степях Алтайских предгорий. Исследователи прошлого как будто погрузились в те времена, когда лишь редкие отряды вооруженных всадников пересекали южные степи. Веда повернулась и молча показала вперед. Там, в струях нагретого воздуха, плавал темный островок, казалось, оторванный от почвы. Спустя несколько минут винтолет приблизился к небольшому холму, вероятно, отвалу когда-то бывшего здесь рудника. Ничего не осталось от строений шахт, только бугор, густо поросший вишенником. Круглая летящая площадка вдруг резко накренилась. Дарветер, как автомат, перехватил Веду за талию и кинулся к поднявшемуся краю платформы. Вертолет выровнялся на долю секунды только для того, чтобы плашмя рухнуть к подножию холма. сработали амортизаторы, и обратный толчок швырнул Веду и Дар Ветра на склон холма прямо в чащу жестких кустарников. После минутного молчания по степному безмолвию разнесся низкий грудной смех Веды. Дар Ветер представил себе собственную изумленную и поцарапанную физиономию и принялся вторить Веде в безотчетной радости, что она невредима и что авария обошлась благополучно. «Недаром винтолетам запрещается летать выше 8 метров», — слегка задыхаясь, произнесла Веда Конг. «Теперь я понимаю. При порче машина сразу валится. И одна надежда на амортизаторы. Ничего не поделать, закономерная расплата за легкость и малые размеры. Пожалуй, что нас ожидает еще одна расплата за все благополучные полеты», — с чуть наигранным равнодушием сказал Дар Ветер. «А именно», — посерьезнела Веда. «Безупречная работа приборов устойчивости подразумевает большую сложность механизмов. Боюсь, для того, чтобы в них разобраться, мне потребуется много времени. Придется выбираться по способу наибеднейших предков». Веда с лукавым огоньком в глазах протянула руку, и Дар Ветер легко поднял молодую женщину. Они спустились к упавшему винтолету, смазали царапины заживляющим раствором, заклеили разорванное платье. Дар Ветер уложил Веду в тень куста, а сам принялся изучать причины аварии. Как он и догадывался, что-то произошло с автоматическим выравнивателем, блокирующее приспособление которого выключило двигатель. Едва Дар Ветер открыл коробку прибора, как ему стало ясно, что с ремонтом ничего не получится. Слишком долго придется вникать в суть сложнейшей электроники. С легким вздохом досады он выпрямил уставшую спину и покосился на куст, под которым доверчиво прикорнула Веда Конг. Жаркая степь, насколько хватает глаз, была совершенно безлюдна. Две большие хищные птицы медленно кружили над колеблющимся голубоватым маревом. Послушная машина стала мертвым диском, беспомощно улегшимся на сухой земле. Странное чувство одиночества и оторванности от всего мира подступило к Дар Ветру. И в то же время он ничего не боялся. Пусть наступит ночь, тогда видимость невооруженного глаза станет более дальней. Они обязательно увидят какие-нибудь огни и пойдут к ним. Они полетели налегке, не захватив ни радиотелефона, ни фонарей, ни еды. Когда-то в степи можно было погибнуть от голода, если не возить с собой большие запасы пищи и воды, думал бывший заведующий внешними станциями, прикрывая глаза от яркого света. Он наметил кусочек тени от куста вишни рядом с Ведой и беспечно растянулся на земле, покалывавший тело сквозь легкую одежду сухими стебельками трав. Тихий шелест ветра и зной погружали душу в забытье. Медленно текли мысли, неспешно сменяя одна другую. Проходили в памяти картины давно прошедших времен. Длинной чередой шли древние народы, племена, отдельные люди. Будто текла оттуда, из прошлого, огромная река, меняющихся с каждой секундой событий, лиц и одежд. «Ветер!» — услышал он сквозь дрему зов любимого голоса, очнулся и сел. Солнце красным шаром уже касалось потемневшей линии горизонта, ни малейшего дуновения не чувствовалось в замершем воздухе. «Господин мой ветер!» — шаловливо склонилась перед ним Веда, подражая древним женщинам Азии. «Не угодно ли проснуться и вспомнить обо мне?» Проделав несколько гимнастических упражнений, Дар Ветер окончательно стряхнул с себя сон. Веда согласилась с его планами дожидаться ночи. Темнота застала их в оживленном обсуждении прошедшей работы. Внезапно Дар Ветер заметил, что Веда вздрагивает. Ее руки стали холодными, и он сообразил, что легкое платье Веды вовсе не защищает ее от ночной прохлады этих северных мест. Летняя ночь 60-й параллели была светлой, им удалось собрать большую кучу хвороста. Громко щелкнул электрический разряд, извлеченный Дар Ветром из могучего аккумулятора винтолета, и скоро яркое пламя костра сгустило темноту вокруг, насыщая людей своим животворным теплом. Съежившаяся веда распустилась вновь, как цветок под солнцем, и оба поддались почти гипнотической задумчивости. Где-то глубоко в душе человека, за те сотни тысяч лет, в которые огонь был его главным прибежищем и спасением, осталось неистребимое чувство уюта и покоя, порождаемое огнем в часы, когда холод и темнота окружали человека. «Что гнетет вас, веда?» — нарушил молчание Дарветти. «Я вспомнила ту с платком», — тихо ответила веда, не сводя глаз с рассыпающихся золотом углей. Дарветтер сразу понял. Накануне своего полета они закончили в Приалтайских степях вскрытие большого кургана скифов. Внутри сохранившегося деревянного сруба находился скелет старика-вождя, окруженный костяками лошадей и рабов, прикрытых краем курганной насыпи. Старый вождь лежал с мечом, щитом и панцирем, а в его ногах оказался скрюченный скелет совсем юной женщины. К костяным чертам ее черепа прилегал шелковый платок, когда-то туго обмотанный вокруг лица. Сохранить платок не удалось, несмотря на все ухищрения, но за несколько минут, пока он не рассыпался в тонкую пыль, удалось точно воспроизвести очертания прекрасного лица, отпечатавшегося на ткани тысячи лет тому назад. Платок передавал еще одну страшную подробность. Отпечаток вылезших из орбиты глаз женщин, несомненно, задушенный этим платком и брошенный в могилу своего мужа, чтобы сопровождать его в неведомых путях загробного мира. Ей было не больше 19, ему не меньше 70 лет, преклонный для тех времен возраст. Дарветтер вспомнил дискуссию, разгоревшуюся по поводу находки среди молодых сотрудников экспедиции веды. По доброй воле или насильно пошла женщина за своим мужем? Зачем? Во имя чего? Если из-за большой преданной любви, то как можно было убивать ее? А не сберечь, как лучшую память о себе в покинутом мире живых? В спор вступила веда Конг. Она долго вглядывалась в темный бугор кургана загоревшимися глазами, стараясь проникнуть умственным взором в толщу прошедших времен. Старайтесь понять тех людей. Просторы древних степей были действительно беспредельными для единственных средств сообщения того времени — лошадей, верблюдов, быков. И на гигантском просторе обитали отдельные группы кочевников-скотоводов, не только ничем не связанных между собой, но состоявших в неугасимой вражде. Множество обид и злобы копилось из поколения в поколение. Каждый пришелец был врагом. Каждое племя – добычей, обещавшей скот и рабов, то есть людей, работавших по принуждению, как скот под кнутом. Такое устройство общества порождало, с одной стороны, большую, совсем неизвестную нам свободу отдельного человека в мелких его страстях и желаниях, и, с другой стороны, невероятную замкнутость в общении людей между собой и узость помыслов. Если народность или племя состояло из небольшого числа людей, способных прокормиться охотой и сбором плодов, то эти свободные кочевники жили в постоянном страхе нападения и порабощения или истребления со стороны воинственных соседей. Но при изоляции страны и многочисленности населения, могущего создать большую военную силу, люди также платили за безопасность от военных набегов своей свободой, так как в таких сильных государствах всегда развивались деспотия и тирания. Так было в Древнем Египте, Ассирии и Вавилонии. Женщины, особенно красивые, в древности являлись добычей и игрушками сильного. Им нельзя было существовать без власти и защиты мужчины. Собственные стремления и воля женщины значили так мало, нестерпимо мало, что перед лицом той жизни, кто знает, может быть, смерть казалась более легкой участью. Громко треснула горящая ветка, вернув дар ветра к действительности. Отзываясь на его думы, веда придвинулась ближе, медленно ворошила костер, следя за перебегавшими по углам язычками синеватого пламени. Сколько терпеливого мужества надо было в те времена, чтобы остаться самой собой, не опускаться, а возвышаться в жизни, — тихо промолвила Веда Конг. «Мне кажется, — возразил Дарветер, — что мы преувеличиваем тяжесть древней жизни. Мало того, что она была привычной, ее неустроенность влекла за собой разнообразие случайностей. Воля и сила человека высекали и из этой жизни вспышки романтических радостей, как искра из серого камня. «Я тоже становлюсь в тупик», — сказала Веда. «Как долго не могли наши предки понять простого закона, что судьба общества зависит только от них самих, что общество таково, каково морально-идейное развитие его членов, зависящее от экономики, что совершенная форма научного построения общества — это не просто количественное накопление производительных сил, а качественная ступень — это ведь так просто», — ответил Дарветер. «И еще понимание диалектической взаимозависимости, что новые общественные отношения без новых людей совершенно так же немыслимы, как новые люди без этой новой экономики. Тогда понимание привело к тому, что главной задачей общества стало воспитание, физическое и духовное развитие человека. Когда это, наконец, пришло? В РМ, в конце века расщепления, вскоре после ВВР, Второй Великой Революции. Хорошо, что не позже. Истребительная техника войны...» Дарветер умолк и повернулся к темной прогалине слева между костром и склоном холма. Тяжелый топот и мощное отрывистое дыхание послышались совсем близко и заставили вскочить обоих путешественников. Громадный черный бык вырос перед костром. Пламя мерцало кровавыми отблесками в его злобно выкоченных глазах. Сопя и разбрасывая копытами сухую землю, чудовище готовилось к нападению. В слабом свете бык казался невероятно огромным. Опущенная голова походила на гранитный валун. Горой громоздилась высокая холка, облепленная буграми мускулов. Никогда еще ни Веде, ни Дарветру не приходилось стоять близко к смертоносной и злобной силе животного, чей нерассуждающий мозг был недоступен разумному убеждению. Веда крепко стиснула руки на груди и стояла, не шелохнувшись, будто загипнотизированная видением, внезапно выросшим из тьмы. Дарветер, повинуясь могучему инстинкту, стал перед быком, заслонив собой Веду, как тысячи тысяч раз делали его предки. Но руки человека новой эры были безоружны. Веда прыжок направо, едва успел произнести он, как животное ринулось на них. Хорошо натренированные тела обоих путешественников могли поспорить в быстроте с первобытным проворством быка. Великан пронесся мимо и с треском врезался в гущу кустарника, а Веда и Дарветер отступили в темноту в нескольких шагах от винтолета. В стороне от костра ночь была вовсе не такой темной, и платье Веды, несомненно, было видно издалека. Бык выбрался из кустарника. Дарветер ловко подбросил свою спутницу, и она, сделав сальто, оказалась на площадке винтолета. Пока животное поворачивалось, взрыв копытами землю, Дарветер очутился на машине рядом с Ведой. Они обменялись мимолетными взглядами, и в глазах своей спутницы он не прочитал ничего, кроме откровенного восторга. Крышка двигателя была снята еще днем, когда Дарветер пытался проникнуть в премудрое устройство. Теперь, собрав всю свою огромную силу, он оторвал от бортового ограждения площадки кабель уравнительного поля, сунул его оголенный конец под пружину главной клеммы трансформатора и предостерегающе отодвинул Веду. В это время бык зацепил рогом за перила, и винтолет покачнулся от могучего рывка. Дарветер ткнул концом кабеля в нос животному. Желтая молния, глухой удар, и свирепый бык рухнул тяжелой грудой. «Вы убили его!» — с негодованием воскликнула Веда. «Не думаю. Земля сухая», — довольно улыбнулся хитроумный герой. И в подтверждение его слов бык слабо замычал, поднялся и, не оглядываясь, побежал прочь неуверенной рысью, словно чувствуя свой позор. Путешественники вернулись к костру. Новая порция хвороста оживила потухшее пламя. «Мне больше не холодно», — сказала Веда. «Поднимемся на холм». Вершина бугра скрыла костер. Бледные звезды северного лета расплывались у горизонта туманными шариками. С запада не было ничего видно. На севере, на склонах холмов, едва заметные мерцали ряды каких-то огней. С юга, тоже очень далеко, горела яркая звезда наблюдательной башни скотоводов. «Неудачно, придется идти всю ночь», — пробормотал Дарветер. «Нет, нет, смотрите!» И Веда показала на восток, где внезапно вспыхнули четыре огня, расположенные квадратом. До них было не больше нескольких километров. Заметив направление по звездам, они спустились к костру. Веда Конг задержалась перед тусклым пламенем углей, как будто стараясь вспомнить что-то. «Прощай, наш дом», — задумчиво сказала она. «Наверное, у кочевников всегда были такие жилища, непрочные и недолгие. И я сегодня стала женщиной той эпохи». Она повернулась к Дарветру и доверчиво положила руку ему на шею. «Я так остро почувствовала необходимость защиты. Я не боялась, нет, но какая-то заманчивая покорность силе судьбы, так кажется». Веда заложила руки за голову и гибко потянулась перед огнем. Секунду спустя ее затуманившиеся глаза вновь обрели свой задорный блеск. «Что ж, идите, герой!» Тон низкого голоса стал неопределенно загадочен и нежен. Светлая ночь, напоенная запахами трав, жила шорохами зверьков, выкриками ночных птиц. Веда и Дарветер осторожно ступали, опасаясь провалиться в невидимую нору или трещину сухой земли. Метельчатые стебли ковыля скользили по щиколоткам. Дарветер сосредоточенно осматривался, едва только в степи показывались темные груды кустов. Веда тихонько рассмеялась. «Может быть, следовало взять аккумулятор и кабель?» «Вы легкомысленны, Веда», — добродушно возражал Дарветер. «Более, чем я ожидал». Молодая женщина вдруг стала серьезной. «Я слишком сильно почувствовала вашу защиту». И Веда начала говорить, вернее, думать вслух о дальнейшей деятельности своей экспедиции. Первый этап работ на степных курганах окончился. Ее сотрудники

после 6 лет общения с космосом. Не показалась ли мелкой и монотонной наша работа? Ясный и внимательный взгляд Веды искал его взгляда. «Работа вовсе не мелкая и не однообразна», — возразил Дарветер. «Но она не дает мне того напряжения, к которому я привык. Я становлюсь благодушным и слишком спокойным, будто меня лечат голубыми снами». «Голубыми?» — переспросила Веда. И заминка ее дыхания сказала Дарветру больше, чем невидимая в темноте краска на щеках. «Я начну исследование с древней пещеры», — перебила она сама себя, «но не раньше, чем соберется новая группа добровольцев и раскопщиков. До того поеду на морские раскопки. Товарищи звали помочь». Дарветер понял, и сердце радостно стукнуло, но в следующую секунду он запрятал чувство в дальний уголок души и поспешил на помощь Веде, спокойно спросив: «Вы имеете в виду раскопки подводного города к югу от Сицилии? Я видел замечательные вещи оттуда, во дворце Атлантиды». «Нет, теперь мы ведем работы на побережьях Восточного Средиземноморья, Красного моря и у берегов Индии. Поиски сохранившихся под водой сокровищ культуры, начиная с Криты Индии и кончая наступлением темных веков». То, что пряталось, а чаще и просто бросалось в море при крушении островков цивилизации под напором новых сил, варварски свежих, невежественных и беспечных. «Это я понимаю», — задумчиво говорил Дарветер, продолжая следить за белесоватой равниной. «Понимаю, и великое разрушение древней культуры, когда античные государства, сильные своей связью с природой, не смогли ничего изменить в мире, справиться со все более отвратительным рабством и паразитирующей верхушкой общества. И люди сменили античное рабство на феодализм, и религиозную ночь Средневековья», — подхватила Веда. «Ну что же осталось вам непонятно?» «Просто я плохо представляю крито-индийскую культуру. Вы не знаете новых исследований. Ее следы теперь находятся на огромном пространстве от Америки через Крит, юг Средней Азии и Северную Индию до Западного Китая». «Я не подозревал, что в столь древние времена уже могли быть тайники для сокровищ искусства, как у Карфагена, Греции или Рима». «Поедете со мной, увидите», — тихо сказала Веда. Дарветер молча шел рядом. Начался пологий подъем. Они дошли до гребня увала, когда Дарветер внезапно остановился. «Благодарю за приглашение. Я поеду». Веда чуть недоверчиво повернула голову, но в сумерках северной ночи глаза ее спутника были темны и непроницаемы. За перевалом огни оказались совсем близкими. Светильники в поляризующих колпаках не рассеивали лучей и от этого казались дальше, чем на самом деле. Сосредоточенное освещение служило признаком ночной работы. Гул напряженного тока становился сильнее, контуры ажурных балок серебристо блестели под высокими голубыми лампами. Предостерегающий вой заставил их остановиться, сработал заградительный робот. «Опасно! Идите налево, не приближаясь к линии столбов!» — проревел невидимый усилитель. Они послушно повернули к группе передвижных белых домиков. «Не смотрите в сторону поля!» — продолжал заботливый автомат. Двери в двух домиках открылись одновременно, два снопа света, скрестившись, слегли на темную дорогу. Группа мужчин и женщин радушно приветствовала путников, удивляясь столь несовершенному способу передвижения, к тому же ночью. Темная кабинка с перекрещивающимися струями, насыщенной газом и электричеством ароматной воды, с веселой игрой точечных электроразрядов на коже, была местом тихой радости. Освеженные путешественники встретились за столом. «Ветер, милый, мы попали к собратьям по работе». Веда налила золотистого питья в узкие бокалы, сразу запотевшие от холода. 10 тонусов тут!» Весело потянулся он к своему бокалу. «Победитель быка, вы дичаете в степи», — запротестовала Веда. «Я сообщаю интересные новости, а вы думаете только о пище». «Здесь раскопки», — усомнился Дарветер. «Только не археологические».

0: а палеонтологические. Изучают ископаемых животных пермской эпохи 200 миллионов лет тому назад. Трепещу с нашими жалкими тысячами.
1: Сразу изучают, не выкопав, как же так?
0: Да, сразу. Но как это делается, еще не узнала.
2: Один из сидевших за столом, тощий желтолицый человек, вмешался в разговор. Сейчас наша группа сменяет другую. Только что закончили подготовку и приступаем к просвечиванию.
1: Жесткими излучениями, догадался Дарветер.
2: Если вы не очень устали, советую посмотреть. Завтра мы будем перемещать площадку дальше, а это не представляет интереса.
1: Веда и Дарветер обрадованно согласились. Гостеприимные хозяева поднялись из-за стола, повели их к соседнему дому. Там, в нишах с циферблатом индикатора над каждой, висели защитные костюмы.
2: «Ионизация от наших мощных трубок очень велика», — с оттенком извинений сказала высокая, чуть сутулая женщина, помогая Веде облачиться в плотную ткань, прозрачный шлем и закрепляя на ее спине сумки с батареями.
1: В поляризованном свете каждый холмик на бугристой степной почве выделялся неестественно четко. За контуром обнесенного тонкими рейками квадратного поля послышался глухой стон. Земля вспучилась, растрескалась и осыпалась воронкой, в центре которой возник остроносый сверкающий цилиндр. Спиральный гребень обвивал его полированные стенки, на переднем конце вращалась сложная электрофреза из синеватого металла. Цилиндр перевалился через край воронки, повернулся, показав быстро мелькавшие позади лопатки, и начал вновь зарываться в нескольких метрах в стороне от воронки, уткнув свой полированный нос почти отвесно в землю.
2: Дарветер заметил, что за цилиндром тянется двойной кабель. Один изолированный, другой блестевший голым металлом.
1: Веда тронула его за рукав и показала вперед за ограду магниевых реек. Там выбрался из-под земли второй такой же цилиндр, одинаковым движением перевалился налево и снова исчез, нырнув в землю, как в воду.
2: Желтолицый человек сделал знак поторопиться.
0: «Я узнала его», — прошептала Веда, догоняя ушедшую вперед группу. «Это Ляо Лан, палеонтолог, раскрывший загадку заселения азиатского материка в палеозойской эре».
1: «Он китаец по происхождению?» — спросил Дарветер, вспомнив темный взгляд слегка раскосых узких глаз ученого. «Стыдно сознаться, но я не знаю его работ».
0: «Я вижу, вы мало знакомы с палеонтологией», — заметила Веда. «Пожалуй, палеонтология иных звездных миров вам лучше известна».
1: Перед мысленным взором Дарветра промелькнули бесчисленные формы жизни, миллионы странных скелетов в толщах горных пород на разных планетах, память прошедших времен, скрытая в наслоениях каждого обитаемого мира. Память, созданная самой природой и ею же записываемая, до тех пор, пока не появится мыслящее существо, обладающее способностью не только запоминать, но и восстанавливать забытое. Они оказались на небольшой площадке, прикрепленной к концу крутой ажурной полуарки. В центре пола находился большой тусклый экран. Все 8 человек уселись на низкие скамьи вокруг экрана в молчаливом ожидании.
2: «Сейчас кроты закончат», — заговорил Ляо Лан. «Как вы уже догадались, они прошивают слои горных пород голым кабелем и ткут металлическую сетку. Скелеты вымерших животных залегают в рыхлом песчанике на глубине 14 метров от поверхности. Ниже, на 17 метре, вся площадь подслоена металлической сеткой, подключенной к сильным индукторам. Создается отражающее поле, отбрасывающее рентгеновские лучи на экран, где получается изображение окаменелых костей».
1: Два больших металлических шара повернулись на массивных цоколях. Загорелись прожекторы, вой сирены возвестил об опасности. Постоянный ток в 1 000 000 вольт повеял свежестью озона, заставил все клеммы, изоляторы и подвески источать голубое сияние.
2: Ляо Лан, казалось, небрежно поворачивал и нажимал кнопки щита управления.
1: Большой экран светился все сильнее, а в его глубине медленно проплывали какие-то нечеткие контуры, разбросанные там и сям в поле зрения.
2: Движение остановилось. Размытые очертания большого пятна заняли почти весь экран, сделались резче.
1: Еще несколько манипуляций на щите управления. и перед наблюдателями в туманном сиянии показался скелет неведомого существа. Широкие когтистые лапы скрючились под туловищем, длинный хвост изогнулся кольцом. Бросилась в глаза необычайная толщина и массивность костей с широкими перекрученными концами, с выростами для прикрепления могучих мускулов. Череп с замкнутой пастью оскаливал крупные передние зубы. Он был виден сверху и казался тяжелой костяной глыбой с неровной изрытой поверхностью. Ляолян изменил глубину фокуса и увеличение. Весь экран заняла голова древнего пресмыкающегося, влачившего жизнь 200 миллионов лет назад на берегах когда-то бывшей здесь реки. Крыша черепа состояла из удивительно толстых, не менее 20 сантиметров толщины костей. Над глазницами торчали костяные выросты. Такие же выступы прикрывали сверху височные впадины и выпуклости черепных дуг. На затылочном крае поднимался большой конус с отверстием огромного теменного глаза. Ляолян издал громкий вздох восхищения.
3: Наш адрес в интернете fantasyradio.ru.
1: Дарветер, не отрываясь, смотрел на неуклюжий, тяжелый остов древней твари. Увеличение мускульной силы вызвало утолщение костей скелета, подвергавшихся большой нагрузке, а увеличивавшаяся тяжесть скелета требовала нового усиления мышц. Так прямая зависимость в архаических организмах заводила пути развития множества животных в безысходные тупики, пока какое-нибудь важное усовершенствование физиологии не позволяло снять старые противоречия и подняться на новую ступень эволюции. Казалось невероятным, что такие существа могли находиться в ряду предков человека с его прекрасным, позволяющим изумительную подвижность и точность движений телом. Дарветер смотрел на толстые надбровные выступы, выражавшие тупую свирепость пермского гада, и видел рядом гибкую Веду с ее ясными глазами на умном живом лице. Какая чудовищная разница в организации живой материи! Он невольно скосил глаза, стараясь разглядеть черты Веды под шлемом. И когда снова вернулся к экрану, на нем было уже другое изображение. Широкий, параболический, плоский, как тарелки, череп земноводного, древней саламандры, обреченный лежать в теплой и темной воде пермского болота в ожидании, пока что-либо съедобное не приблизится на доступное расстояние. Тогда быстрый рывок, широкая пасть захлопывалась, и снова бесконечно терпеливое, бессмысленное лежание. Что-то раздражало Дарветра, угнетая его доказательствами бесконечно длительной и жестокой эволюции жизни. Он выпрямился, и Ляолян, угадав его состояние, предложил им вернуться для отдыха в дом. Неуемно любопытная Веда с трудом оторвалась от наблюдения, увидев, что ученые поспешили включить машины для электронного фотографирования и одновременной звукозаписи, чтобы не расходовать напрасно мощный ток. Скоро Веда улеглась на широком диване в гостиной женского домика. Дарветер еще побродил некоторое время по укатанной площадке перед домом, перебирая в памяти впечатления. Северное утро умыло росой запылившиеся за день травы. Невозмутимый Ляолян вернулся с ночной работы и предложил отправить своих гостей до ближайшей авиабазы на Эльфе, маленьком аккумуляторном автомобиле. База прыгающих реактивных самолетов находилась всего в 100 километрах на юго-востоке, в низовье реки Тром-Юган. Веда попросила связаться с ее экспедицией, но на раскопках не оказалось радиопередатчика достаточной мощности. С тех пор, как наши предки поняли вред радиоизлучений и ввели строгий режим, направленные лучевые передачи стали требовать значительно более сложных устройств, особенно для дальних переговоров. Кроме того, сильно сократилось число станций. Ляолан решил связаться с ближайшей наблюдательной башней скотоводов. Такие башни переговаривались между собой направленными передачами и могли сообщить все, что угодно на центральную станцию своего района. Юная практикантка, собиравшаяся вести Эльф, чтобы доставить его обратно, посоветовала заехать по дороге на башню
2: Тогда гости смогут переговорить сами по ТВФ, телевизиафону.
1: Дарветер и Веда обрадовались. Сильный ветер завивал в бок редкую пыль, трепал густые, коротко остриженные волосы девушки-водителя.
2: Они едва уселись на узком трехместном сиденье. Громоздкое тело бывшего заведующего внешними станциями стеснило его спутниц.
1: В чистом синем небе едва виднелся тонкий силуэт наблюдательной башни. Скоро эльф остановился у ее подножия. Широко раскинутые металлические ноги поддерживали пластмассовый навес, под которым стоял такой же эльф. В центре сквозь навес проходили направляющие штанги лифта. Крошечная кабинка втащила всех по очереди мимо жилого этажа на самый верх, где их приветствовал загорелый, почти обнаженный юноша. По внезапному смущению их независимого водителя, Веда поняла, что догадливость коротко стриженного палеонтолога имеет более глубокие корни.
2: Круглая комнатка с хрустальными стенами заметно раскачивалась, и легкая башня однотонно гудела, как сильно натянутая струна. Потолок и пол комнаты были окрашены в темный цвет. Вдоль окон стояли узкие столы с биноклями, счетными машинами, тетрадями записей. С высоты 90 метров просматривался огромный участок степи до границ видимости соседних башен. Велось постоянное наблюдение за стадами и производился учет кормовых запасов. Зелеными концентрическими кольцами лежали в степи дойные лабиринты, через которые два раза в сутки прогоняли молочные стада. Молоко, не скисавшее, как у африканских антилоп, сливалось и замораживалось тут же в подземных холодильниках и могло храниться очень долго. Перегон стад осуществлялся с помощью эльфов, имевшихся в каждой башне. Наблюдатели могли во время дежурств заниматься, поэтому большинство из них были еще не закончившими образование учащимися. Юноша провел Веду и Дарветра по винтовой лестнице в жилой этаж, висевший между скрещенными балками на несколько метров ниже. Помещение здесь обладало глухими звукоизолирующими стенами, и путешественники очутились в полной тишине. Только непрекращающееся покачивание напоминало о том, что комната находится на гибельной при малейшей неосторожности высоте. Другой юноша как раз работал у радио. Сложная прическа и яркое платье его собеседницы на экране показывали, что связь установлена с центральной станцией. Работавшие в степи носили легкие и короткие комбинезоны. Девушка на экране соединилась с поясной станцией, и скоро в ТВФ башне появилось печальное лицо и маленькая фигурка Миико Эйгоро, главной помощницы Веды Конг. В ее темных, раскосых, как у Ляо Лана, глазах появилось радостное удивление, и маленький рот приоткрылся от неожиданности. Секунду спустя на Веду и Дарветра смотрело бесстрастное лицо, не выражавшее ничего, кроме делового внимания. Поднявшись наверх, Дарветер застал девушку-палеонтолога в оживленной беседе с загорелым юношей и вышел на кольцевую площадку, окаймлявшую стеклянную комнату. Влажная свежесть утра давно уступила место знойному полдню, стершему яркость красок и мелкие неровности почвы. Степь расстилалась широко, свободно под жарким и чистым небом. Дарветер снова вспомнил свою неясную тоску по северной и сырой земле своих предков. Облокотясь на перила зыбкой площадки, бывший заведующий внешними станциями теперь как никогда раньше почувствовал сбывшиеся мечты древних людей. Суровая природа, отодвинутая рукой человека далеко на север, и живительное тепло юга пролилось на эти равнины, когда-то стынувшие под холодными тучами. Веда Конг вошла в хрустальную комнату и объявила, что дальше их взялся вести радиооператор.
1: Девушка-палеонтолог поблагодарила историка долгим взглядом. Сквозь прозрачную стену была видна широкая спина застывшего в созерцании Дарветра.
2: «Вы задумались?» — услышал он позади.
1: «Может быть, обо мне?»
2: «Нет, Веда, я думал об одном положении древнеиндийской философии. Оно говорит, что мир не создан для человека. И сам человек только тогда станет велик, когда понимает всю ценность и красоту другой жизни, жизни природы».
1: «Вы не договорили, и я не понимаю».
2: «Пожалуй, не договорил. Я бы добавил к этому, что одному лишь человеку дано понимать не только красоту, но и трудные, темные стороны жизни. И одному лишь ему доступна мечта и сила сделать жизнь лучше.
1: «Я поняла», — тихо сказала Веда, и после долгого молчания добавила: «Вы изменились, Ветер».
2: «Конечно, изменился. 4 месяца рыть простой лопатой тяжелые камни и полуистлевшие бревна в ваших курганах. Поневоле станешь проще смотреть на жизнь, и ее простые радости сделаются милей».
1: «Не шутите, Ветер», — нахмурилась Веда, — «я говорю серьезно. Когда я узнала вас, командовавшего всей силой Земли, говорившего с дальними мирами, там, на ваших обсерваториях, вы могли быть сверхъестественным существом древних, как это они называли, Богом. А здесь, на нашей простой работе, наравне со многими, вы...»
2: Веда умолкла.
1: «Что же я?» — с любопытством допытывался ее собеседник.
2: «Потерял величие? Но что же вы сказали бы, увидев меня тем, кем я был до перехода в Институт астрофизики, машинистом спиральной дороги? В этом тоже меньше величия? Или механиком плодосборных машин в тропиках?»
1: Веда звонко засмеялась. «Открою вам тайну юной души. В школе 3-го цикла я была влюблена в машиниста спиральной дороги. Никого более могущественного я не могла себе представить. Впрочем, вот идет радиооператор, едемте, Ветер».
2: Перед тем, как впустить Веду и Дар Ветра в кабину, летчик еще раз осведомился, позволяет ли здоровье обоих вынести большое ускорение прыгающего самолета. Он строго соблюдал правила. Получив вторичный утвердительный ответ, летчик усадил обоих на глубокие сиденья в прозрачном носу аппарата, похожего на громадную дождевую каплю.
1: Веда почувствовала себя очень неудобно. Сиденья запрокинулись назад в задранном вверх корпусе.
2: Зазвенел сигнальный гонг. Могучая пружина швырнула самолет почти отвесно вверх. Тело Веды медленно погрузилось вглубь кресла, точно в упругую жидкость.
1: Дар Ветер с усилием повернул голову, чтобы ободряюще улыбнуться Веде. Летчик включил двигатель. Рев, давящая тяжесть во всем теле, и каплеобразный самолет понесся, описывая дугу на высоте 23 тысяч метров. Казалось, прошло всего несколько минут, а путешественники с ослабевшими коленями уже выходили перед своими домиками в приалтайских степях, и летчик махал им рукой, требуя отойти подальше.
2: Дар Ветер сообразил, что двигатель придется включить от самой земли. Здесь не было катапульты, как на базе.
1: Он помчался, увлекая Веду, навстречу легко бежавшей Миико Эйгор. Женщины обнялись, как после долгой разлуки.
0: Глава 5. Конь на дне морском. Море, теплое, прозрачное, едва колыхало свои поразительно яркие зелено-голубые волны. Дар Ветер медленно вошел по самую шею и широко раскинул руки, старался утвердиться на покатом дне. Глядя поверх пологих волн на сверкающую даль, он снова чувствовал себя растворяющимся в море и сам становился частью необъятной стихии. Сюда, в море, он принес давно сдерживаемую печаль. Печаль разлуки с захватывающим величием космоса, с безграничным океаном познания и мысли, с суровой сосредоточенностью каждого дня жизни. Теперь его существование было совсем другим. Возраставшая любовь к Веде скрашивала дни непривычной работы и грустную свободу размышлений отлично натренированного мозга. С энтузиазмом ученика он погрузился в исторические исследования. Река времени, отраженная в его мыслях, помогла совладать с переменной жизни. Он был благодарен Веде Конг за то, что та с достойной ее чуткостью устроила путешествие на винтолете в страну, преображенную трудом человека. Как и в огромности моря, в величии земных работ собственные утраты мельчали. Дар Ветер примирялся с непоправимым, которое всегда наиболее трудно дается смирению человека. Тихий полудетский голос окликнул его. Он узнал Миико
1: и, взмахнув руками, лег на спину, поджидая маленькую девушку. Она стремительно бросилась в море, с ее жестких смоляных волос скатывались крупные капли, а желтоватое смуглое тело под тонким слоем воды казалось зеленым. Они поплыли рядом, навстречу солнцу, к одинокому пустынному островку, поднимавшемуся черным бугром в километре от берега. Все дети эры кольца вырастали на море отличными пловцами, а дар ветер обладал еще врожденными способностями. Сначала он плыл не торопясь, из опасения, что Миико устанет. Но девушка скользила рядом легко и беспечно. Дар ветер заспешил, несколько озадаченный искусством Миико. Но даже когда он понесся изо всех сил, Миико не отставала, а ее неподвижное милое личико оставалось по-прежнему спокойным. Послышался глухой плеск волн с мористой стороны острова. Дарветер перевернулся на спину, а разогнавшаяся девушка описала круг и вернулась к нему. «Миику, вы плаваете чудесно!» — с восхищением воскликнул Дарветер и, набрав полную грудь воздуха, задержал дыхание. «Я плаваю хуже, чем ныряю», — призналась девушка, и Дарветер снова удивился. «Мои предки были японцы», — продолжала Миику. «Когда-то было целое племя, в котором все женщины были ныряльщицами. Ловили жемчуг, собирали питательные водоросли. Это занятие переходило из рода в род, и за 1000 лет они достигли замечательного искусства. Случайно оно проявилось у меня теперь».
2: «Никогда не подозревал,
1: что отдаленный потомок женщин-водолазок станет историком. У нас в роду существовала легенда. Был... Больше 1000 лет назад японский художник Янагихара Эйгоро».
2: «Эйгоро? Так ваше имя...»
1: «Редкий случай в наше время, когда имена даются по любому понравившемуся созвучию. Впрочем, все стараются подобрать созвучие или слова из языков тех народов, от которых происходят. Ваше имя, если я не ошибаюсь, из корней русского языка».
2: «Совершенно верно. Даже не корни, а целые слова. Одно — подарок, второе — ветер, вихрь».
1: «Мне неизвестен смысл моего имени, но художник действительно был. Мой прадед отыскал одну его картину в каком-то хранилище, большое полотно, вы можете увидеть его у меня, историку оно интересно. Очень ярко изображена суровая и мужественная жизнь, бедность и неприхотливость народа. Поплывем дальше».
2: «Минуту еще, Миику, как же женщины-водолазки?»
1: «Художник полюбил водолазку и поселился навсегда среди племени. И его дочери тоже были водолазки, тоже промышляли всю жизнь в море. Смотрите, какой странный остров. Круглый бак или низкая башня, как для производства сахара».
2: «Сахара!» — невольно фыркнул Дарветер. «Для меня в детстве такие пустые острова были приманкой. Одиноко стоят они, окруженные морем. Неведомые тайны скрываются в темных скалах или рощах. Все, что угодно можно встретить здесь. Что хочется в мечте».
1: Звонкий смех Миико был ему наградой. Девушка, молчаливая и всегда немного грустная, сейчас неузнаваемо изменилась. Весело и храбро устремляясь вперед к тяжело плещущим волнам, она по-прежнему оставалась для ветра закрытой дверью. Совсем не так, как прозрачная Веда, чье бесстрашие было скорее великолепной доверчивостью, чем действительным упорством. Между большими глыбами у самого берега пролегли глубокие, пронизанные солнцем подводные коридоры. Устланные темными холмиками губок, обрамленные бахромой водорослей, эти подводные галереи вели к восточной стороне островка, куда подходила неведомая темная глубина. Дарветер пожалел, что не взял у Веды точной карты побережья. Плоты морской экспедиции блестели на солнце у западной косы в нескольких километрах. Ближе виднелся пологий песчаный берег, и там сейчас вся экспедиция на отдыхе. Сегодня в машинах смена аккумуляторов. А он поддался детской страсти исследования безлюдных островов. Грозный обрыв андезитовых скал навис над пловцами. Изломы каменных глыб были свежими. Недавнее землетрясение обрушило обветшавшую часть берега. Со стороны открытого моря шел сильный накат. Мико и Дар-Ветер долго плыли по темной воде у восточного берега, пока не нашли плоский каменный выступ, куда Дар-Ветер вытолкнул Мико. Потревоженные чайки носились взад и вперед, удары волн передавались через скалы, сотрясая массу андезита. Ничего, кроме голого камня и жестких кустов, ни малейших следов зверя или человека. Пловцы поднялись на верхушку островка, поглядели на мечущиеся внизу волны и вернулись. Терпкий запах шел от кустов, торчавших вверху из расщелин. Дар-Ветер вытянулся на теплом камне, лениво заглядывая в воду на южную сторону выступа. Мико села на корточки у самого края скалы и пыталась разглядеть что-то внизу. Здесь не было береговой отмели или наваленных грудами камней. Крутой обрыв нависал над темной маслянистой водой. Солнце вспыхивало ослепительной каймой вдоль его ребра. Там, где срезанный скалой свет отвесно входил в прозрачную воду, едва-едва мерцало ровное дно из светлого песка. «Что вы видите там, Мико?» Задумавшаяся девушка не сразу обернулась. «Ничего. Вас влекут к себе пустынные острова, а меня дно моря. Мне тоже кажется, что там всегда можно найти интересное, сделать открытие».
2: «Тогда зачем вы работаете в степи?»
1: «Это непросто. Для меня море такая большая радость, что я не могу быть все время с ним. Нельзя слушать любимую музыку во всякое время, так и я с морем. Зато встречи с ним драгоценны».
2: Дар-Ветер утвердительно кивнул. «Так нырнем туда?» Он показал на белое мерцание в глубине.
1: Мико подняла и без того приподнятые у висков брови. «Разве вы сумеете? Тут не меньше 25 метров. Это только для опытного ныряльщика».
2: «Попытаюсь. А вы?»
1: Вместо ответа Мико встала, оглядевшись, выбрала большой камень и подтащила его к краю скалы.
2: «Сначала дайте мне попробовать с камнем. Это против моих правил, но как бы там ни оказалось течение, очень чисто дно».
1: Девушка подняла руки, согнулась, выпрямилась, откинувшись назад. Дар-Ветер следил за ее дыхательными движениями, чтобы перенять их.
2: Мико больше не произнесла ни слова. После нескольких упражнений она схватила камень и ринулась, как в пропасть, в темную пучину.
1: Дар-Ветер ощутил смутное беспокойство, когда прошло больше минуты, а храброй девушки не было и следа. Он стал, в свою очередь, искать камень для груза, соображая, что ему надо взять гораздо больше. Только что он поднял 40-килограммовый кусок андезита, как появилась Мико. Девушка тяжело дышала и казалась сильно уставшей.
4: «Там конь!» — едва выговорила она.
2: «Что такое? Какой конь?»
4: «Статуя огромного коня. Там, в естественной нише. Сейчас я посмотрю как следует».
2: «Мико, это трудно. Мы поплывем обратно, возьмем водолазные аппараты и лодку».
4: «О, нет, я хочу сама, сейчас. Это будет моя победа, а не приборы. Потом позовем всех».
2: «Только я с вами». Дар-Ветер ухватился за свой камень.
1: Мико улыбнулась. «Возьмите меньше, вот.
4: И как же с дыханием?»
2: Дар-Ветер послушно проделал упражнение и кувыркнулся в море с камнем в руках. Вода ударила его в лицо, повернула спиной к Мико, сдавила грудь, тупой болью отдалась в ушах. Он пересиливал ее, напрягая мускулы тела, стискивая челюсти.
1: Холодный серый полумрак сгущался внизу. Веселый свет дня быстро мерк. Холодная и враждебная сила глубины одолевала. В голове мутилось, резало глаза. Вдруг твердая рука Мико тронула его плечо, и он коснулся ногами плотного, тускло-серебрящегося песка. С трудом повернув шею по направлению, указанному Мико, он откачнулся от неожиданности, выпустил из рук камень и тотчас же его подбросило вверх. Он не помнил, как очутился на поверхности, ничего не видя в красном тумане, судорожно пытаясь отдышаться.
2: Спустя немного времени последствия подводного давления отступили, и виденное воскресло в памяти.
1: Всего лишь мгновение, а как много подробностей успели заметить глаза и запомнить мозг. Темные скалы сходились вверху гигантской стрельчатой аркой, под которой стояло изваяние исполинского коня. Ни одной водоросли или раковины не лепилось на отполированной поверхности статуи. Неведомый скульптор прежде всего хотел выразить силу. Он увеличил переднюю часть туловища, непомерно расширил чудовищную грудь, высоко поднял круто изогнутую шею. Левая передняя нога была поднята, прямо выдвигая на зрителя округлость коленного сустава, а громадное копыто почти прикасалось к груди. Три других ноги с усилием отталкивались от почвы, отчего колоссальный конь нависал над смотрящим, как бы давя его сказочной мощью. На крутой дуге шеи грива обозначалась зазубренным гребнем, голова почти упиралась в грудь, а глаза из-под опущенного лба смотрели с грозной злобой, отраженной и в маленьких прижатых ушах каменного чудовища. Мийко успокоилась за дар ветра и, оставив его простертым на плоской скале, нырнула снова. Наконец девушка измучилась глубокими погружениями и насладилась зрелищем своей находки. Она уселась рядом и долго молчала, пока не восстановилось нормальное дыхание. «Интересно, каков может быть возраст статуи?» — задумчиво спросила самая себя Мийко. Дарветер пожал плечами, вспомнив, что удивило его больше всего. Почему статуя коня совершенно не обросла водорослями или раковинами? Мийко стремительно повернулась к нему. «Да, да, я знаю такие находки. Они оказывались покрытыми особым составом, не допускающим прирастания живых существ. Тогда эпоха статуи... конец последнего века ЭРМ. В море между берегом и островком показался пловец. Приблизившись, он приподнялся из воды, приветственно взмахнул руками. Дарветер узнал широкие плечи и блестящую темную кожу Мвена Масса. Скоро высокая черная фигура взобралась на камень, и полная добродушие улыбка засияла на мокром лице нового заведующего внешними станциями. Он быстро поклонился маленькой Мийко, широким свободным жестом приветствовал дар ветра. «Мы приехали на один день вместе с Ренбозом просить вашего совета». «Ренбоз? Физик из Академии пределов знания». «Знаю его немного. Он работает над вопросами взаимоотношения пространства-поля. Где же вы его оставили?» «На берегу. Он не плавает, как вы, во всяком случае». Легкий всплеск прервал речь Мвена Масса. «Я поплыву на берег, к Веде!» — крикнула из воды Мийко. Дарветер ласково улыбнулся девушке. «Плывет с открытием», — пояснил он Мвену Массу и рассказал о находке подводного коня. Африканец слушал его без интереса. Его длинные пальцы шевелились, ощупывая подбородок. В его взгляде Дарветер прочитал беспокойство и надежду. «Вас тревожит что-то серьезное? Тогда зачем же медлить?» Вен Масс воспользовался приглашением. Сидя на краю скалы над пучиной, скрывавшей таинственного коня, он рассказал о своих жестоких колебаниях. Его встреча с Ренбозом не была случайной. Видение прекрасного мира звезды Эпсилон Тукана никогда не оставляло его. И с той ночи появилась мечта приблизиться к этому миру, любым путем преодолев необъятную бездну пространства. Чтобы между отправлением и получением сообщения, сигнала или картины не было недоступного человеческой жизни сроков 600 лет. Ощутить биение той прекрасной и столь близкой нам жизни, протянуть руку братьям-людям через бездны космоса.
5: Радио фантастики. Радио фантастики.
1: Мвен Масс сосредоточил усилия на ознакомлении с неразрешенными вопросами и незаконченными опытами, какие уже тысячелетия велись в исследовании пространства как функции материи. Той проблемы, о которой мечтала Веда Конг в ночь ее первого выступления по Великому кольцу.
2: В Академии пределов знания подобные исследования возглавлялись Ренбозом, молодым математико-физиком. Встреча его с Мвеном Маасом и последующая дружба была предопределена общими стремлениями. Теперь Ренбос считает, что проблема разработана до возможности постановки эксперимента. Опыт не может быть, как и все, что связано с космическими масштабами, проведен лабораторным путем. Громадность вопроса требует и громадного эксперимента. Ренбос пришел к необходимости проделать опыт через внешние станции с силовой затратой всей земной энергии, включая и резервную станцию Ку-энергии на Антарктиде. Ощущение опасности пришло к Дарветру, когда он пристально смотрел в горящие глаза и на вздрагивающие ноздри Мвена Мааса. «Вам нужно узнать, как поступил бы я?» Спокойно задал он решающий вопрос. Мвен Маас кивнул и провел языком по пересохшим губам. «Я не ставил бы опыта», — отчеканил Дарветер, игнорируя гримасу горя на лице африканца, мгновенно промелькнувшую и исчезнувшую незаметно для менее внимательного собеседника. «Я так и думал», — вырвалось у Мвена Мааса.
1: «Тогда зачем вы придавали значение моему совету?
2: Мне казалось, что мы сумеем убедить вас.
1: Что ж, попробуйте. Поплывем к товарищам. Они, наверное, готовят водолазные приборы смотреть коня».
2: Веда пела, и два незнакомых женских голоса вторили ей. Увидев плывущих, она сделала призывный знак, по-детски сгибая пальцы раскрытых ладоней. Песня умолкла. Дарветер узнал в одной из женщин Эв Дуналь. Впервые он видел ее без белой врачебной одежды. Ее высокая гибкая фигура выделялась среди остальных белизной кожи, еще не загоревшей. Видимо, знаменитая женщина-психиатр была очень занята последнее время. Истинно черные волосы Эвды, разделенные прямым пробором, были высоко подняты у висков. Высокие скулы над чуть впалыми щеками подчеркивали длинный разрез ее черных пристальных глаз. Лицо неуловимо напоминало древнего египетского сфинкса, того, который с очень древних времен стоял на краю пустыни у пирамидальных гробниц царей древнейшего на земле государства. Теперь, спустя 10 веков после того, как исчезла пустыня, на песках шумят плодородные рощи, а сам сфинкс накрыт стеклянным колпаком, не скрывающим впадин его изъеденного временем лица. Дарветер помнил, что свою родословную Эвда Наль вела от перуанцев или чилийцев. Он приветствовал ее по обычаю древних южноамериканских солнцепоклонников.
6: «Работа с историками пошла вам на пользу», — сказала Эвда.
2: «Благодарите Веду». Дарветер поспешил обернуться к милому другу, но Веда взяла его за руку и подвела к совсем незнакомой женщине.
6: «Это Чара Нанди. Мы все здесь в гостях у нее и у художника Карта Сана, потому что они живут на этом берегу уже месяц. Их переносная студия в конце залива».
2: Дарветер протянул руку молодой женщины, взглянувшей на него громадными синими глазами. На миг у него замерло дыхание. В этой женщине было что-то, отличавшее ее от всех других. Она стояла между Ведой Конг и Эвдой Наль, красота которых, отточенная сильным интеллектом и дисциплиной долгой исследовательской работы, все же тускнела перед необычной силой прекрасного, исходившей от незнакомки.
1: «Ваше имя чем-то похоже на мое», — проговорил Дарветер. Углы маленького рта незнакомки дрогнули в сдержанной усмешке.
6: «Как и вы сами похожи на меня».
2: Дарветер посмотрел поверх черной копны ее густых, блестящих, слабо вьющихся волос и широко улыбнулся Веде.
6: «Ветер, вы не умеете говорить женщинам любезности», — лукаво произнесла Веда, склонив на бок голову.
1: «Разве это нужно теперь, с той поры, как исчезла надобность в обмане?»
6: «Нужно», — вмешалась Эвдена. «И надобность это никогда не минет».
1: «Буду рад, если мне объяснят», — слегка нахмурился Дарветер.
6: «Через месяц я читаю осеннюю речь в Академии горя и радости. В ней будет многое о значении непосредственных эмоций.
1: Эвда кивнула приближавшемуся Мвену Масу. Африканец по обыкновению шел размеренно и бесшумно. Дарветер заметил, что смуглые щеки Чары загорелись жарким румянцем, как будто солнце, пропитавшее все тело женщины, внезапно выступило сквозь загорелую кожу. Мвен Мас равнодушно поклонился.
7: «Я приведу Ренбоза. Он сидит там на камне».
1: «Пойдемте к нему», — предложила Веда. «И навстречу Миику». Она убежала за аппаратами. «Чарананди, вы с нами?»
8: Девушка покачала головой. «Идет мой повелитель. Солнце опустилось, и скоро начнется работа».
1: «Тяжело позировать, наверное», — спросила Веда.
8: «Это настоящий подвиг. Я не могла бы».
1: «И я думала, что не смогу. Но если идея художника захватит, тогда сама вступаешь в творчество. Ищешь воплощение образа в собственном теле. Тысячи оттенков есть в каждом движении, каждом изгибе. Ловить их, как улетающие звуки музыки.
8: Чара, вы находка для художника».
7: «Находка», — прервал Веду громкий бас, — «и как я нашел ее! Невероятно!» Художник Карцан потряс высоко поднятым могучим кулаком. Его светлые волосы разлохматились на ветру, обветренное лицо покраснело.
1: «Проводите нас, если есть время», — попросила Веда, — «и расскажите».
7: «Плохой я рассказчик, но это все равно интересно. Я интересуюсь реконструкцией разных расовых типов, бывших в древности, до самой ЭРМ. После успеха моей картины «Дочь Гондваны» я загорелся воссоздать другой расовый тип. Красота тела — лучшее выражение расы через поколение здоровой, чистой жизни. В каждой расе в древности была своя отточенность, своя мера прекрасного, выработавшаяся еще в условиях дикого существования. Так понимаем мы, художники, которых считают отстающими от вершин культуры. Всегда считали. Наверное, еще с пещер древнекаменного века. Ну вот, я говорю не то. Придумал я картину «Дочь Тетиса», иначе «Средиземного моря». Меня поразило в мифах Древней Греции, Крита, Двуречья, Америки, Полинезии то, что боги выходили из моря. Что может быть чудесней эллинского мифа об Афродите, богине любви и красоты древних греков? Само имя Афродита Анадиомена, рожденная пеной, восставшая из моря, богиня, родившаяся из пены, оплодотворенной светом звезд над ночным морем. Какой народ придумал что-либо более поэтичное?
1: «Из звездного света и морской пены», — услышала Веда Конг шепот Чары и украдкой взглянула на девушку. Твердый, будто вырезанный из дерева или из камня, профиль Чары говорил о древних народах. Маленький, прямой, чуть закругленный нос, чуть покатый широкий лоб, сильный подбородок, а главное, большое расстояние от носа до уха. Все характерные черты народов античного Средиземноморья были отражены в лице Чары. Веда незаметно осмотрела ее с головы до ног и подумала, что все в ней немного слишком. Слишком гладкая кожа, слишком тонкая талия, слишком широкие бедра и держится подчеркнуто прямо. От этого ее крепкая грудь слишком выдается.
7: Может быть, художнику нужно именно такое сильно выраженное?
1: Путь пересекла каменная гряда, и Веда изменила свое только что созданное представление. Чара Нанди необыкновенно легко перескакивала с камня на камень, будто танцуя. «В ней, безусловно, есть индийская кровь», — решила Веда. «Спрошу потом».
7: «Чтобы создать дочь Тетиса», — продолжал художник, «мне надо было сблизиться с морем, сродниться с ним. Ведь моя кретянка, как Афродита, должна выйти из моря. Но так, чтобы всякий понял это. Когда я собирался писать «Дочь Гондваны», я 3 года работал на лесной станции в экваториальной Африке. Создав картину, я поступил механиком на почтовый глиссер и 2 года развозил почту по Атлантическому океану всем этим, знаете, рыболовным, белковым и солевым заводам, которые плавают там на гигантских металлических плотах.
2: Однажды вечером я вел свою машину в Центральной Атлантике на запад от Азор, где противотечение смыкается с северным течением. Там всегда ходят большие волны грядами, одна за другой. Мой глиссер то взметывался под низкие тучи, то стремительно летел в провалы между волнами. Винт ревел. Я стоял на высоком мостике рядом с рулевым. И вдруг... Никогда не забуду. Представьте себе волну выше всех других, мчащуюся навстречу. На гребне этой колоссальной волны, прямо под низкими и плотными жемчужно-розовыми тучами, стояла девушка, загорелая до цвета красной бронзы. Вал несся беззвучно. И она летела, невыразимо гордая в своем одиночестве, посреди необъятного океана. Мой глиссер взметнулся вверх, и мы пронеслись мимо девушки, приветливо помахавшей нам рукой. Тут я разглядел, что она стояла на лате. Знаете, такая доска с аккумулятором и мотором, управляемая ногами. «Знаю», — отозвался Дарветер, — «для катания на волнах». Больше всего меня потрясло, что вокруг не было ничего. Низкие облака, пустой на сотни миль океан, вечерний свет и девушка, несущаяся на громадной волне. Эта девушка... «Чарананди», — сказала Эвденаль, — «это понятно. Но откуда она взялась?» «Вовсе не из пены, из света звезд», — Чара рассмеялась неожиданно высоким, звенящим смехом. «Всего лишь с плота белкового завода. Мы стояли тогда у края саргассов, где разводили хлореллу, а я работала там биологом».
9: «Пусть так», — примирительно согласился Карлсан. «Но с того момента вы стали для меня дочерью Средиземного моря, вышедшей из пены, неизбежной моделью моей будущей картины. Я ждал целый год».
2: «Можно прийти к вам посмотреть?» — попросила Веда Конг.
9: «Пожалуйста, только не в часы работы, лучше вечером. Я работаю очень медленно и не выношу ничего присутствия в это время».
2: «Вы пишете красками?»
9: «Наша работа мало изменилась за тысячи лет существования живописи. Оптические законы и глаз человека те же. Обострилось восприятие некоторых оттенков, придуманы новые хромкотопрические краски с внутренними рефлексами в слое, некоторые приемы гармонизации цветов. А в общем, художник незапамятной древности работал, как я. И кое в чем лучше. Вера, терпение. Мы стали слишком стремительны и не уверены в своей правоте. А для искусства подчас лучше строгая наивность». «Опять я уклоняюсь в сторону. Мне... Нам пора. Пойдемте, Чара». Все остановились поглядеть вслед художнику и его модели.
2: «Теперь я знаю, кто он такой», — молвила Веда. «Я видела дочь Гондваны».
9: «И я тоже», — отозвались в одно слово Эвденаль и Мвенмас. «Гондвана от страны гондов в Индии?» — спросил Дарветер.
2: «Нет, от собирательного названия южных материков. В общем, страна древней черной расы».
9: «И какова дочь черных?»
2: «Картина проста. Перед степным плоскогорьем, в огне ослепительного солнца, на опушке грозного тропического леса идет чернокожая девушка. Половина ее лица и ощутимого, твердого, будто литого из металла тела в пылающем свете, половина в глубокой полутени. Белые звериные зубы нанизаны вокруг высокой шеи. Короткие волосы связаны на темени и прикрыты венком огненно-красных цветов. Правой, поднятой выше головы рукой, она отстраняет с пути последнюю ветку дерева, левой отталкивает от колена усаженный колючками стебель. В восстановленном движении тела, свободном вздохе, сильном взмахе руки, беспечность юной жизни, сливающейся с природой в одно, вечно изменчивое, как поток, это единение читается как знание, интуитивное ведовство мира. В темных глазах, устремленных вдаль поверх моря голубоватой травы к едва заметным контурам гор, так ощутимо видится тревога, ожидание великих испытаний в новом, только что раскрывшемся мире. Эвденаль умолкла.
4: «Но как смог это передать Карцан?» — спросила Веда Конг. «Может быть, через сдвинутые узкие брови, чуть наклоненную вперед шею, открытый беззащитный затылок? Удивительные глаза, наполненные темной мудростью древней природы. И самое странное — это одновременное ощущение беспечной танцующей силы и тревожного знания».
2: «Жаль, я не видел», — вздохнул Дарветер. «Придется ехать во дворец истории. Я вижу краски картины, но как-то не могу представить позу девушки».
4: «Позу?» — остановилась Эвденаль. «Вот вам дочь Гондваны». Она сбросила с плеч полотенце, высоко подняла согнутую правую руку, немного откинулась назад, встав в полоборота к Дарветру. Длинная нога слегка приподнялась, сделав маленький шаг, и, не закончив его, застыла, коснувшись пальцами земли. И тотчас ее гибкое тело словно расцвело. Все остановились, не скрывая восхищения.
2: «Эвда, я не представлял себе», — воскликнул Дарветер. «Вы опасны, точно полуобнаженный клинок кинжала».
4: «Ветер». «Опять неудачные комплименты», — рассмеялась Веда. «Почему полу, а не совсем?» «Он совершенно прав», — улыбнулась Эвденаль, снова становясь прежней. «Именно не совсем. Наша новая знакомая, очаровательная Чара Нанди, вот совсем обнаженный и сверкающий клинок», говоря эпическим языком Дарветра.
2: «Не могу поверить, что кто-то сравнялся с вами», — раздался за камнем хрипловатый голос.
4: Эвденаль первая увидела рыжие подстриженные волосы и бледные голубые глаза, смотревшие на нее с таким восторгом, какого ей еще не удавалось видеть на чем-либо лице.
2: «Я Ренбос», — застенчиво сказал рыжий человек, когда его невысокая узкоплечья фигура появилась из-за большого камня.
4: «Мы искали вас», — Веда взяла физика за руку. «Вот это Дарветер».
2: Ренбос покраснел, отчего стали заметны веснушки, обильно покрывавшие лицо и даже шею. «Я задержался наверху», — Ренбос показал на каменистый склон. «Там древняя могила. В ней похоронен знаменитый поэт очень древних времен», — заметила Веда. «Там высечена надпись. Вот она». Физик раскрыл листок металла, провел по нему короткой линейкой, и на матовой поверхности выступили 4 ряда синих значков.
4: «О, это европейские буквы. Письменные знаки, употреблявшиеся до введения всемирного линейного алфавита.
2: Они нелепой формы, унаследованные от пиктограмм еще большей древности.
4: Но этот язык мне знаком».
2: «Так читайте, Веда».
4: Несколько минут тишины потребовала она, и все послушно уселись на камнях. Веда Конг стала читать.
2: «Гаснут во времени, тонут в пространстве мысли, события, мечты, корабли. Я ж уношу в свое странствие странствий лучшие из наваждений земли».
4: «Это великолепно!» Эвденаль поднялась на колени. «Современный поэт не сказал бы ярче про мощь времени. Хотелось бы знать, какое из наваждений земли он считал лучшим и унес с собой в предсмертных мыслях».
2: Вдали показалась лодка из прозрачной пластмассы с 2 людьми.
4: «Вот Миику с Шерлисом, одним из здешних механиков». «О, нет», — поправилась Веда, — «это сам Фрид Дон, глава морской экспедиции». «До вечера, Ветер. Вам нужно остаться втроем, и я беру с собой Эвду».
2: Обе женщины сбежали к легким волнам и дружно поплыли к острову.
4: Лодка повернула к ним, но Веда замахала рукой, посылая ее вперед.
2: Ренбос неподвижный смотрел вслед плывущим. «Очнитесь, Рен! Приступим к делу!» — окликнул его Мвен Масс, и физик улыбнулся смущенно и кротко. Участок плотного песка между 2 грядами камней превратился в научную аудиторию. Ренбос, вооружившись обломком раковины, чертил и писал, в возбуждении бросался ничком, стирая написанное собственным телом, и снова чертил. Мвен Масс подтверждал согласие или ободрял физика отрывистыми восклицаниями.
1: Дарветер, уперев локти в колени, смахивал со лба пот, выступивший от усилий понять говорившего. Наконец рыжий физик умолк и, тяжело дыша, уселся на песке.
7: «Да, Ренбос», — проговорил Дарветер.

0: подошли вплотную к понятию антитяготения.
1: Пусть так. Я не знаток биполярной математики, тем более такого ее раздела, как крепогулярные исчисления, исследование преград перехода. Но то, что вы сделали в теневых функциях, это принципиально ново. Хотя еще плохо понятно нам, обычным людям, без математического ясновидения. Но осмыслить величие открытия я могу. Одно только... Дарветер запнулся.
0: Что? Что именно? Встревожился Мвен Масс. Как перевести это в опыт? Мне кажется, в нашем распоряжении нет возможности создать такое напряжение электромагнитного поля.
2: Чтобы уравновесить гравитационное поле и получить состояние перехода, спросил Ренбос.
0: Вот именно. А тогда пространство за пределами системы останется по-прежнему вне нашего воздействия.
2: Это так. Но, как всегда в диалектике, выход надо искать в противоположном. Если получить антигравитационную тень не дискретно, а векториально...
1: Ого, но как?
0: Ренбос быстро начертил три прямые линии, узкий сектор и пересек все это частью дуги большого радиуса. Это известно еще до биполярной математики. Несколько веков назад ее называли «задачей четырех измерений». Тогда еще были распространены представления о многомерности пространства. Они не знали теневых свойств тяготения, пытались проводить аналогии с магнитоэлектрическими полями и думали, что сингулярные точки означают или исчезновение материи, или ее превращение в нечто необъяснимое. Как можно было представить себе пространство с таким знанием природы явлений? Но ведь они, наши предки, догадывались. Видите, они поняли, что если расстояние, скажем, от звезды А до центра Земли, вот по этой линии ОА, будет 20 квинтильонов километров, то до той же звезды по вектору ОВ расстояние равно нулю. Практически не нулю, но стремящейся к нулю величине. И они говорили, что время обращается в нуль, если скорость движения равна скорости света. Но ведь кохлеарное исчисление тоже открыто совсем не так давно.
1: «Спиральные движения знали тысячи лет назад», — осторожно вмешался Мвен Масс.
2: Ренбос пренебрежительно отмахнулся. «Движение, но не его законы». «Так вот, если поле тяготения и электромагнитное поле — это две стороны одного и того же свойства материи, если пространство есть функция гравитации, то функция электромагнитного поля — антипространство. Переход между ними дает векториальную теневую функцию нуль пространства, которая известна в просторечии как скорость света. И я считаю возможным получение нуль пространства в любом направлении. Мвен Масс хочет на эпсилон Тукан, а мне все равно, лишь бы поставить опыт».
0: «Лишь бы поставить опыт», — повторил физик и устало опустил короткие белесые ресницы.
1: «Для опыта вам нужны не только внешние станции и земная энергия, как говорил Мвен, но ведь еще какая-то установка. Вряд ли она просто и быстро осуществима».
2: «Тут нам повезло. Можно использовать установку Кора Юла в непосредственной близости от Тибетской обсерватории. 170 лет назад там производились опыты по исследованию пространства. Потребуется небольшое переоборудование, а добровольцев-помощников в любое время у меня 5, 10, 20 тысяч стоит лишь позвать, и они возьмут отпуска».
1: «У вас действительно все предусмотрено. Остается еще одно, но самое серьезное. Опасность опыта. Могут быть самые неожиданные результаты. Ведь по законам больших чисел мы не можем ставить опыт в малом масштабе. Сразу брать внеземной масштаб...»
2: «Какой же ученый испугается риска?» — пожал плечами Ренбос.
1: «Я не о личном. Знаю, что тысячи явятся, едва потребуется неизведанное опасное предприятие. Но в опыт включаются внешние станции и обсерватории, весь круг аппаратов, стоивших человечеству гигантского труда, аппаратов, открывших окно в космос, приобщивших человечество к жизни, творчеству, знаниям других населенных миров. Это окно – величайшее людское достижение». И рисковать его захлопнуть хотя бы на время вправе ли вы, я, любой отдел.

0: Отдельный человек, любая группа людей. Мне хотелось бы узнать, есть у вас чувство такого права? И на чем оно основано?
1: У меня есть, поднялся Мвен Мас.
0: А основано оно? Вы были на раскопках. Разве миллиарды безвестных костяков в безвестных могилах не взывали к нам, не требовали и не укоряли? Мне видятся миллиарды прошедших человеческих жизней, у которых, как песок между пальцев, мгновенно утекла молодость, красота и радость жизни. Они требуют раскрыть великую загадку времени, вступить в борьбу с ним. Победа над пространством и есть победа над временем. Вот почему я уверен в своей правоте и в величии задуманного дела.
2: «Мое чувство другое», — заговорил Ранбос. «Но это другая сторона того же самого. Пространство по-прежнему неодолимо в космосе. Оно разделяет миры, не позволяет нам разыскать близкие нам по населению планеты, слиться с ними в одну бесконечно богатую радостью и силой семью. Это было бы самым великим преобразованием после эры мирового воссоединения. С той поры, как человечество, наконец, прекратило нелепое раздельное существование своих народов и слилось воедино, совершив гигантский подъем на новую ступень власти над природой. Каждый шаг на этом новом пути важнее всего остального, всех других исследований и познаний».
0: Едва умолк Ренбос, как опять заговорил Мвен Мас. «Есть еще одно, мое личное. В юности мне попался сборник старинных исторических романов. В нем была одна повесть о ваших предках, Дарветер. На них совершилось нашествие какого-то великого завоевателя, свирепого истребителя людей, какими была богата история человечества в эпохе низших обществ. Повесть рассказывала об одном сильном юноше, безмерно любившем. Его девушку взяли в плен и увезли, тогда это называлось «угнать». Представьте, связанных женщин и мужчин гнали, как скот, на родину завоевателей. География Земли была никому неизвестна. Единственное средство передвижения — верховые и вьючные животные. Этот мир тогда был более загадочен и необъятен, опасен и более труднопроходим, чем для нас пространство космоса. Юный герой искал свою мечту, годами скитаясь по неимоверно опасным путям и горным тропам Азии. Трудно выразить юношеское впечатление, но мне и до сих пор кажется, что я тоже мог бы идти к любимой цели сквозь все преграды космоса.
2: Дарветер слабо улыбнулся.
1: «Понимаю ваши ощущения, но мне не ясна та логическая основа, которая связывает русскую повесть и ваше устремление в космос. Ренбос мне понятнее. Впрочем, вы предупредили, что это личное».
0: Дарветер умолк. Он молчал так долго, что Мвен Мас беспокойно зашевелился.
1: «Теперь я понимаю», — снова заговорил Дарветер, «зачем раньше люди курили, пили, подбадривая себя наркотиками в часы неуверенности, тревог, одиночества. Сейчас я также одинок и не уверен. Что мне сказать вам? Кто я такой, чтобы запретить вам великий опыт? Разве я могу разрешить его? Вы должны обратиться в совет, тогда...»
0: «Нет, не так». Мвен Мас встал, и его огромное тело напряглось, как в смертельной опасности. «Ответьте нам, вы произвели бы эксперимент, как заведующий внешними станциями, не как Ренбос, его дело другое?»
1: «Нет», — ответил твердо Дарветер, — «я подождал бы еще».
0: «Чего?»
1: «Постройки опытной установки на Луне».
0: «А энергия?»
1: «Лунное поле тяготения меньше, и меньше масштаб опыта. Можно обойтись несколькими КУ-станциями».
0: «Все равно, ведь на это потребуется сотни лет, и я не увижу никогда».
1: «Вам — да. Человечеству не так уж важно теперь или поколение спустя».
0: «Но для меня это конец, конец всей мечте».
2: и для Ренбоза.
1: Для меня невозможность проверить опытом, а следовательно и невозможность исправить, продолжать дело.
0: Один ум пустяки. Обратитесь к совету.
1: Совет уже решил вашими мыслями и словами. Нам нечего ждать от него, тихо произнес Мвен Мас.
2: Вы правы, совет тоже откажет.
1: Больше ни о чем не спрашиваю вас. Я чувствую себя виноватым. Мы с Реном взвалили на вас бремя решения.
2: Это мой долг, как старшего по опыту. Не ваша вина, если задача оказалась и величественной, и крайне опасной. От этого мне грустно и тяжело.
1: Ренбос первый предложил вернуться во временный поселок экспедиции. Трое унылых людей поплелись по песку. Каждый по-своему переживал горечь отказа от попытки небывалого опыта. Дарветер искоса поглядывал на спутников и думал, что ему труднее всех. В его натуре было что-то бесшабашно отважное, с чем ему приходилось бороться всю жизнь. Чем-то похож он был на древних разбойников. Почему он чувствовал себя так полно и радостно в озорной борьбе с быком? И душа его возмущалась, протестуя против решения мудрого, но не отважного.
3: Вся суть того, что вы называете моим первым открытием, оно и заключается в простом факте. Все 6 зон посещения располагаются на поверхности нашей планеты так, словно кто-то дал по Земле 6 выстрелов из пистолета, расположенного где-то на линии Земля-ДНР.
4: Вы слушаете радио «Фантастики».
0: Глава 6. Легенда синих солнц. Из каюты госпиталя вышли врач Лума Ласви и биолог Эон Тау.
2: Эркноур рванулся вперед. Низа!
1: Жива, но...
2: Умирает?
1: Пока нет. Находится в жестком параличе. Захвачены все стволы спинного мозга, парасимпатическая система, ассоциативные центры и центры чувств. Дыхание чрезвычайно замедленно, но равномерно. Сердце работает один удар в 100 секунд. Это не смерть, но полный коллапс, который может длиться неопределенное время.
2: Сознание и мучения исключены?
1: Исключены. Абсолютно. Взгляд начальника был требователен и остр, но врач не смутилась. Абсолютно.
0: Эркнор вопросительно посмотрел на биолога. Тот утвердительно кивнул.
1: Что думаете делать?
2: Поддерживать в равномерной температуре, абсолютном покое, слабом свете. Если коллапс не будет прогрессировать, то не все ли равно? Сон, пусть до земли.
1: Тогда в институт нервных токов. Поражение нанесено каким-то видом тока.
2: Скафандр оказался пробитым в 3 местах. Хорошо, что она почти не дышала.
0: Я заметил отверстие и залепил их своим пластырем, сказал биолог. Эркнор с безмолвной благодарностью пожал ему руку выше локтя.
1: «Только начала Лума, лучше поскорее уйти от повышенной тяжести. И в то же время опасно не столько ускорение отлета, сколько возвращение к нормальной силе тяжести».
0: «Понимаю, вы боитесь, что пульс еще более замедлится». Но ведь это не маятник, ускоряющий свои качания в усиленном гравитационном поле.
1: Ритм импульсов организма подчиняется, в общем, тем же законам. Если удары сердца замедлятся хотя бы вдвое, 200 секунд, тогда кровоснабжение мозга станет недостаточным, и...
0: Эркнор задумался так глубоко, что забыл об окружающих, очнулся и глубоко вздохнул. Его сотрудники терпеливо ждали. «Нет ли выхода в том, чтобы подвергнуть организм повышенному давлению в обогащенной кислородом атмосфере?» — осторожно спросил начальник. И уже по довольным улыбкам Лумы Ласви и Эона Тала понял, что мысль правильна.
1: «Насытить кровь газом при большом парциальном давлении замечательно.
2: Конечно, мы примем меры против тромбоза, и тогда пусть один удар в 200 секунд, потом выровняется».
1: И он показал крупные белые зубы под черными усами, и сразу его суровое лицо стало молодым и бесшабашно веселым.
2: «Организм останется бессознательным, но живым», — облегченно сказала Лума. «Мы пойдем готовить камеру. Я хочу использовать большую силиколовую витрину, взятую для Зирды. Туда поместится плавающее кресло, которое мы превратим в постель на время отлета. После снятия ускорения устроим низу окончательно».
1: «Как только приготовитесь, сообщите в пост. Мы не станем задерживаться лишние минуты. Довольно тьмы и тяжести черного мира».
2: Люди заспешили в разные отсеки корабля, как кто мог, борясь с гнетом черной планеты.
1: Победной мелодией загремели сигналы отлета. С еще никогда не испытанным чувством полного и отрешенного облегчения люди погружались в мягкие объятия посадочных кресел. Но взлет с тяжелой планеты — это трудное и опасное дело. Ускорение для отрыва корабля находилось на пределе человеческой выносливости, и ошибка пилота могла привести к общей гибели. С сокрушительным ревом планетарных двигателей Эркноур повел звездолет по касательной к горизонту. Рычаги гидравлических кресел вдавливались все глубже под нарастающей тяжестью. Вот-вот рычаги дойдут до упора, и тогда под прессом ускорения, как на наковальне, изломятся хрупкие человеческие кости. Руки начальника экспедиции, лежавшие на кнопках приборов, стали неподъемно тяжелыми, но сильные пальцы работали, и тантра, описывая гигантскую пологую дугу, поднималась все выше из густой тьмы к прозрачной черноте бесконечности. Эркнор не отрывал глаз от красной полосы горизонтального уравнителя. Она качалась в неустойчивом равновесии, показывая, что корабль готов перейти из подъема на спуск по дуге падения. Тяжкая планета еще не выпустила тантру из своего плена. Эркнор решил включить аномизонные моторы, способные поднять звездолет с любой планеты. Звенящая вибрация заставила содрогнуться корабль. Красная полоса поднялась на десяток миллиметров от линии нуля. Еще немного. Сквозь перископ верхнего обзора корпуса начальник экспедиции увидел, как тантра покрылась тонким слоем голубоватого пламени, медленно стекавшим к корме корабля. Атмосфера пробита. В пустоте пространства, по закону сверхпроводимости, остаточные электротоки струились прямо по корпусу корабля. Звезды опять заострились сиглами, и тантра, освободившись, улетала все дальше от грозной планеты. С каждой секундой уменьшалось бремя тяготения. Легче и легче становилось тело. Запел аппарат искусственной гравитации, и его обычное земное напряжение после бесконечных дней жизни под прессом черной планеты показалось неописуемо малым. Люди вскочили с кресел. Ингрид, Лума и Эон выделывали труднейшие па фантастического танца. Но скоро пришла неизбежная реакция, и большая часть экипажа погрузилась в короткий сон временного отдыха. Бодрствовали только Эркнор, Пелулин, Пурхис и Лума Ласви. Следовало рассчитать временный курс звездолета, и, описав гигантскую дугу, перпендикулярную к плоскости обращения всей системы звезд Т, миновать ее ледяной и метеоритный пояса. После этого можно было разогнать корабль до нормальной субсветовой скорости и приступить к длительной работе определения истинного курса. Врач наблюдала за состоянием Низы после взлета и возвращения к нормальной для землянина силе тяжести. Вскоре ей удалось успокоить всех сообщением, что паузы между ударами пульса равны 110 секундам. При повышении кислородного режима это не было гибелью. Лума Ласви предполагала обратиться к тератрону, электронному возбудителю деятельности сердца, и нейросекреторным стимуляторам. 55 часов ныли стены корабля от вибрации аномизонных моторов, пока счетчики не показали скорости в 970 миллионов километров в час, близко к пределу безопасности. Расстояние от железной звезды за земные сутки увеличивалось больше, чем на 20 миллиардов километров. Трудно передать облегчение, испытывавшееся всеми 13 путешественниками после тяжелых испытаний убитой планеты, погибшего Альграба и, наконец, ужасного черного солнца. Радость освобождения оказалась неполной. 14-й член экипажа, юная Низа Крит, недвижно лежала в полусне-полусмерти в отгороженном отделении госпитальной каюты. Пять женщин корабля Ингрид, Лума, второй электронный инженер, геолог и учительница ритмической гимнастики Ионы Мар, исполнявшие еще обязанности распределителя питания, воздушного оператора и коллектора научных материалов, собрались, словно на древний похоронный обряд. Тело Низы, полностью освобожденное от одежды, промытое специальными растворами ТМ и АС, уложили на толстом ковре, сшитом вручную из мягчайших губок Средиземного моря. Ковер поместили на воздушный матрац, заключили в круглый купол из розоватого силикона. Точный прибор термобароксистат мог годами поддерживать нужную температуру, давление и режим воздуха внутри толстого колпака. Мягкие резиновые выступы удерживали Низу в одном положении, изменять которое врач Лума Ласви собиралась один раз в месяц. Больше всего следовало опасаться омертвевших пролежней, возможных при абсолютной неподвижности. Поэтому Лума решила установить надзор за телом Низы и отказалась на первые год-два предстоящего пути от продолжительного сна. Каталептическое состояние Низы не проходило. Единственное, чего удалось добиться Луме Ласви, это учащение пульса до удара в минуту. Как немало было такое достижение, оно позволяло устранить вредное для легких насыщение кислородом. Прошло 4 месяца. Звездолет шел по истинному, точно вычисленному курсу в обход района свободных метеоритов. Экипаж, измученный приключениями и непосильной работой, погрузился в 7-месячный сон. На этот раз бодрствовало не 3, а 4 человека. К дежурным Эргу Ноуру с Пурхиссом присоединились врач Лума Ласви и биолог Эон Тал. Начальник экспедиции, вышедший из труднейшего положения, в какое когда-либо попадали звездолеты Земли, чувствовал себя одиноко. Впервые 4 года пути до Земли показались ему бесконечными. Он не собирался обманывать самого себя, потому что только на Земле он мог надеяться на спасение своей Низы. Он долго откладывал то, что сделал бы на следующий день отлета, просмотр электронных стереофильмов с паруса. Эргу Ноуру хотелось вместе с Низой увидеть и услышать первые вести прекрасных миров, планет синей звезды летних ночей Земли, чтобы Низа вместе с ним пришла к осуществлению самых смелых романтических грез прошлого и настоящего, открытию новых звездных миров, будущих дальних островов человечества. Фильмы, снятые в 8 парсеках от Солнца 80 лет тому назад, пролежавшие в открытом корабле на черной планете Т-звезды, сохранились превосходно. Полушаровой стереоэкран унес 4 зрителей Тантры туда, где сияла высоко над ними голубая Вега. Быстро сменялись короткие сюжеты. Вырастало ослепительное голубое светило и шли небрежные минутные кадры из жизни корабля. Работал за вычислительной машиной неслыханно молодой 28-летний начальник экспедиции. Вели наблюдения еще более молодые астрономы. Вот обязательный ежедневный спорт и танцы, доведенные членами экспедиции до акробатического совершенства. Насмешливый голос пояснил, что первенство на всем пути к Веге оставалось за биологом. Действительно, эта девушка с короткими льняными волосами показывала труднейшие упражнения и невероятные изгибы своего великолепно развитого тела. При взгляде на яркие, совсем реальные изображения гемисферного экрана, сохранившего нормальные световые оттенки, забывалось, что эти веселые, энергичные молодые астролетчики давно пожраны гнусными чудовищами Железной Звезды. Скупая летопись жизни экспедиции быстро промелькнула. Усилители света в проекционном аппарате начали жужжать. Так яростно горело фиолетовое светило, что даже здесь, в его бледном отражении, оно заставило людей надеть защитные очки. Звезда, почти в 3 раза больше Солнца по диаметру и по массе, колоссальная, сильно сплюснутая, бешено вращающаяся с экваториальной скоростью 300 км в секунду, шар неописуемой яркого газа с поверхностной температурой в 11 тысяч градусов, распростерший на миллионы километров крылья жемчужно-розового огня. Казалось, что лучи Веги ощутимо били и давили все попадавшееся на их пути, летели в пространство могучими копьями в миллионы километров длиной. В глубине их сияния скрывалась ближайшая к синей звезде планета. Но туда, в этот океан огня, не мог окунуться никакой корабль Земли или ее соседей по кольцу. Зрительная проекция сменилась голосовым докладом о сделанных наблюдениях, и на экране возникли полупризрачные линии стереометрических чертежей, показывавших расположение первой и второй планет Веги. Парус не смог приблизиться даже ко второй планете, удаленной от звезды на 100 миллионов километров. Чудовищные протуберанцы вылетали из глубин океана прозрачного фиолетового пламени звездной атмосферы, протягивались в пространство все сжигающими руками. Так велика была энергия Веги, что звезда излучала свет наиболее сильных квант фиолетовой и невидимой части спектра. Даже в защищенных тройным фильтром человеческих глазах она вызывала страшное ощущение призрачности, почти невидимого, но смертельно опасного фантома. Пролетали световые бури, преодолевая тяготение звезды. Их дальние отголоски опасно толкали и раскачивали парус. Счетчики космических лучей и других видов жестких излучений отказались работать. Внутри надежно защищенного корабля стала нарастать опасная ионизация. Можно было только догадываться о неистовстве лучистой энергии, чудовищным потоком, устремлявшейся в пустоту пространства там, за стенами корабля, о квинтиллионах киловатт бесполезно расточаемой мощности. Начальник паруса осторожно подвел звездолет к третьей планете, большой, но одетой лишь тонкой прозрачной атмосферой. Видимо, огненное дыхание синей звезды согнало прочь покров легких газов длинным, слабо сиявшим хвостом, тянувшееся за планетой по ее теневой стороне. Разрушительные испарения фтора, яд окиси углерода, мертвая плотность инертных газов. В этой атмосфере ничто земное не просуществовало бы и секунды. Из недр планеты выпирали острые пики, ребра, отвесные иззубренные стены красных, как свежие раны, черных, как бездны, каменных масс. На обдутых бешеными вихрями плоскогорьях из вулканических лав виднелись трещины и провалы, источавшие раскаленную магму и казавшиеся жилами кровавого огня. Высоко взвивались густые облака пепла, ослепительно-голубые на освещенной стороне, непроницаемо черные на теневой. Исполинские молнии в тысячи километров длиной били по всем направлениям, свидетельствуя об электрической насыщенности мертвой атмосферы. Грозный фиолетовый призрак огромного солнца, черное небо, наполовину скрытое сверкающей короной жемчужного сияния, а внизу на планете алые контрастные тени, на диком хаосе скал, пламенные борозды, извилинные круги, непрерывное сверкание зеленых молний.

0: Вильям Стюарт «Межпланетная любовь». Помогите мне, я же не дьявол и не кровожадный убийца. Конечно, птицей счастья меня тоже не назовешь. Честно говоря, я даже не маньяк от науки, который пытается оживить Франкенштейна, колдуя над его телом. Все мои знания почерпнуты из колонки «Новости науки» в «Сэнди Магазин». Что же касается всех этих женщин-фотографий, которые заполнили первые полосы газет, и всех утверждений, будто я разрубил их тела на кусочки и закопал, как последний дурак, рядом со своим гаражом, это выдумка чистейшей воды. Надеюсь, что такой же выдумкой окажется уже заказанный для меня билет на электрический стул. В противном случае это будет последний финт в моей жизни, в реальность которого я верю все больше и больше. Это маленькое шоу должно состояться сразу же после небольшой формальности суда. В действительности я есть или уже был обычный представитель среднего класса. Я всегда отличался дружелюбием, добротой, уживчивостью и фатальной невезучестью. И как же такой добрый малый, как я, попал в такую переделку? Я просто помог одной старушке перейти дорогу. Всего-то. Я, конечно, признаю, что уже несколько староват для бойскаутских подвигов, но эта старая кошелка выглядела такой растерянной и озадаченной, стоя на перекрестке Йорки и Гранд-Авеню и вертя головой по сторонам, словно пугало. Проснувшийся во мне бойскаут заставил меня обратиться к старушенце с вопросом: «Могу ли я чем-нибудь вам помочь, мадам?» Хотя меня так и подмывало ненавязчиво поинтересоваться: «А что ты тут делаешь, старая дура?» Мне все равно нужно было перейти на ту сторону. Движение, как всегда, было сумасшедшим, и я решил, что мне будет как-то поспокойнее, если эта старушенция будет болтаться у меня под рукой. Просто так, на всякий случай. С моей стороны было, конечно, дуростью считать, что эта старая рухлядь сможет сдержать поток машин, но попытка не пытка. Классно я придумал, правда? Был конец рабочего дня, вот-вот должен был начаться час пик, я довольно рано смылся с работы. Был прекрасный день, и не стоило гробить его в редакции, тем более, что редактор опять меня уволил, мне кажется, что он в последнее время только этим и занимался. И я решил, за неимением ничего лучшего, прошвырнуться к Максиму и выпить рюмочку-другую. Вот тут-то мне и подвернулась эта старуха. Она представляла собой довольно жалкое зрелище. Я никогда не видел более унылой картины. Старая перечница стояла как вкопанная, даже не пытаясь дернуться, чтобы перейти дорогу. Она была похожа, как бы это помягче выразиться, на труп трехдневной свежести, хозяин которого, перед тем, как скончаться, добрую сотню лет мучился самыми страшными болезнями. Сначала мне даже пришла мысль дать этой старой кошелке хорошего пинка, чтобы она вылетела на дорогу под колеса какого-нибудь автобуса. С моей стороны, наверное, это был бы очень гуманный поступок. Я первый заговорил с ней. «Вот-вот развалится», — пронеслось у меня в голове, когда она начала поворачивать голову в мою сторону. Клянусь, мне даже послышался скрип шейных позвонков. Их можно было назвать, эти останки вплотную прилегали к клювообразному носу, два громадных глаза, горевших зеленым бесовским огнем. Явно эта ведьма их у кого-то сперла, уж очень они не шли ко всей ее внешности. Они прямо-таки привораживали, в них было какое-то требование, что ли. Не будет ли мадам возражать, если она перейдет эту дорогу вместе со мной? Она молча взяла меня под руку. Тут как раз в потоке несущихся машин образовался просвет, и я успел сказать несколько слов молитвы, вышел с ней рука об руку, словно к алтарю, на проезжую часть. Старушка, как оказалось, бегала довольно шустро. Все шло к тому, что нам удастся таки безболезненно перескочить на другую сторону. Мы уже прошли три четверти пути, как вдруг я, словно пьяная корова, поскальзываясь на каком-то масляном пятне, а тут, ко всему прочему, на нас вылетел рычащий грязный бензовоз. Пока мои ноги перемещались вверх, а тело мешком падало вниз, Я все-таки успел подтолкнуть к тротуару эту старую ведьму и закрыл глаза, потому что только от одного предчувствия возможной крови меня начало тошнить. Этот ходячий труп, вместо того, чтобы дать стрекача или, стоя на тротуаре, прикидывать мои шансы на спасение, ринулся мне на помощь, обливаясь потом. Мгновение я уже в воздухе. Сильные руки оторвали мое тело от земли и понесли. Такого скоростного перелета я еще никогда не испытывал. И так мы оказались на тротуаре в полной безопасности. Боже ты мой! Вы бы видели, что творилось на дороге. Машины, сбившись в кучу, бешено сигналили. А шофера заглушали эти сигналы отборной руганью, пока старушенция переносила меня в безопасное место. Я никогда не был толстяком, конечно, мне доводилось злоупотреблять пивом. Да и на десерты я никогда равнодушно не смотрел, поэтому, может быть, я и потяну килограммов на 70-80. Но все же я не пушинка, чтобы всякие там божьи одуванчики таскали меня, словно куклу. Либо я отстал от жизни, либо старушки пошли нынче не те, что были раньше. Я ошарашенно уставился на нее. У этой старой корги даже не появилось и намека на одышку. Кстати, я что-то не помню, дышала ли она вообще все это время. «Мадам», — торжественно произнес я, когда ко мне вернулся дар речи, — «искренне восхищен и приношу вам свою благодарность. Если вы не опаздываете на тренировку бейсбольной команды или чего-нибудь в этом роде, то почему бы нам не пойти куда-нибудь, чтобы перемолвиться парой словечек?» Чутье репортера подсказывало мне, что из этой истории можно выжать что-нибудь интересное. Если мне удастся вытрясти из нее пару жареных фактов, то, может, редактор Сэнди Мэгазин сменит гнев на милость. В глазах старой вороны загорелся живой интерес. «Вы меня выслушаете? Вы мне поможете?» «Мадам, я вряд ли смогу вам чем-то помочь, но вот выслушать — это сколько угодно. Это мой конек, тут я всегда к вашим услугам». Я прикинул, что несколько стаканчиков виски со льдом в Максиме мне бы не повредили. «Мне не хотелось бы идти в ресторан», — неожиданно сказала старуха. «То, что я собираюсь вам рассказать...» «Молодой человек, вы, наверное, поймете с трудом. Может, мне придется вам кое-что продемонстрировать?» «Угу», — промычал я, сам не понимая, что заставило меня изменить прежние решения. «Я, конечно, предпочел бы провести вечер с более молодым и симпатичным созданием, но у меня просто не повернулся язык отказать этой старушенце, с такой мольбой она смотрела на меня». «Ну ладно, окей, поедем ко мне». Добравшись до стоянки, я усадил ее в автомобиль, и мы покатили в мой славный домик в Ойкайдели, который мой дядя Джон и тетя Белла оставили мне, когда полтора года назад им стукнуло поехать посмотреть мир на машине с прицепным трейлером. Конечно, никуда они не поехали, а, скорее всего, остановились где-нибудь под Гедлибергом, где и торчат до сих пор. Они тем самым полностью утолили жажду странствий. А мне дали возможность вот уже полтора года жить в их прекрасном домике. Тетя Белла предлагает мне свой дом, наивно полагая, что я остепенюсь и перестану таскаться по девочкам. Тайной целью ее было женить меня на какой-нибудь энергичной особе, которая бы, наконец, сделала из меня человека. При этих мыслях в моей памяти всегда всплывала фотография дяди Джона, стоящего в фартуке возле мойки. Я буду всегда помнить этот снимок. Старая кошелка по дороге ко мне не сообщила ничего интересного. Мы только теми занимались, что болтали. Она задавала вопросы, а я отвечал на них. Единственное, что я понял, это то, что она впервые посетила наш город. Ее интересовало буквально все. Я чуть не захлебнулся в потоке ее дурацких вопросов. Я оставил машину у входа и галантно пропустил свою новую подружку вперед. Пока старуха вмостилась на диване, я открыл бар, единственное мое приобретение из мебели за полтора года проживания здесь, и начал смешивать себе коктейль, лихорадочно припоминая, есть ли в доме хоть щепотка чая. Но здраво рассудив, я смешал и второй коктейль. Повернувшись к старушенцу, я важно провозгласил: «Теперь можете начать свой рассказ». «Хорошо», — проскрипели эти обломки кораблекрушения. «Дело в том, что я прибыла с другой галактики». «Да ну», — недоверчиво хмыкнул я, — «и как же вы к нам прибыли, на тарелке или на метле?» Это было довольно остроумное замечание, по крайней мере, мне так показалось. Правда, слегка грубоватое, но все же я не рассчитывал, что оно произведет такой эффект. Кожа и лица мгновенно одрябла, и она повалилась на бок, заняв почти весь мой любимый диван. Ее большие зеленые глаза невидящие уставились в потолок. Нащупывать пульс или прикладывать ухо к сердцу было уже напрасным делом. Более мертвого человека я не видел. «Ого!» — присвистнул я и поставил один из стаканов на столик рядом с диваном. «Да, задала мне бабуся задачу». «Успокойся!» — зазвучал в моем сознании странный голос. «Со мной все в порядке. Я просто покинула эту сморщенную оболочку, в которую на время вселилась. Я всегда считала, что наладить контакт с существами типа вас легче, если принять образ одного из них». Удивительно, но самого голоса я не слышал. Слова, минуя уши, вливались прямо в мозг. Я уставился на то место, откуда, по моим расчетам, раздавались эти странные сигналы. Там маячило что-то, отдаленно напоминавшее точку и испускавшее холодный зеленый свет. Ко всему прочему, у меня начала раскалываться голова. Поток слов переполнял каждую клеточку моего бедного мозга. Я знал, я чувствовал, что кем бы ни был мой гость, он наверняка принадлежит к женскому роду. Причем это была женщина, чем-то взволнованная, потому что она подняла такую трескотню, что я слышал только слова, почти не улавливая их содержание. Мои мозги оказались забиты такой ерундой, словно я часа два просидел на заседании какого-то женского клуба. Я тихо застонал, оперся спиной о дверцу бара. «Хорошо, хорошо», — взмолился я. «Я тебе верю. Ты прилетела из другого мира. Ты потрясная торчковая баба, и я просто счастлив развлечь тебя. Но, пожалуйста, вернись в тело этой старухи, если уж ты не смогла найти ничего поприличнее». Глаза старой корги снова открылись. Она пару раз моргнула и села, дергивая выцветшее платье. «Пожалуйста, не кричи так громко. Я тебя и так прекрасно слышу. Ее коктейль я тоже проглотил залпом и поставил оба стакана в бар». «Угу, так-то лучше. А теперь кто, откуда, зачем?» «Ну, помолчи, хоть минутку подумай», — сказала старая ведьма. «Если ты включишь электронно-химические процессы в своем мозгу, ты обнаружишь, что я уже ответила на все твои вопросы. Кто я, откуда взялась и зачем прилетела?» «Чушь какая-то!» — начал было я, но вдруг понял, что она абсолютно права. Я просто не успел извлечь из всего этого из лавины, обрушившейся на меня информации. Я попытался разложить все по полочкам. Конечно, многое из того, что я узнал, просто не укладывалось у меня в голове. Насколько я понял, она — существо с карликовой планеты, находящейся у черта на куличках, где-то в созвездии Ориона. Я так и не врубился, как они там живут, но то, что их форма жизни совершенно не похожа на нашу, я все-таки понял. У них организм работал на атомной энергии или на чем-то в этом роде. Тем более странно, что другая форма жизни, отличавшаяся от нашей способом существования и уровнем развития, имела такую же общественную структуру, как и наш славный мир. Они работали, отдыхали, у них были различные общественные организации. Они воспроизводились каким-то полярным способом, смысл которого до меня не дошел ни тогда, ни сейчас, но им для этого тоже был необходим противоположный пол. В общем, к проблеме секса они относились по-нашему. Искусство их было основано на изменении форм и видов энергии. Но я в это так и не вник. Она сказала, что по силе воздействия это смахивает на нашу литературу, музыку и живопись. Я поверил ей на слово, Потом она, правда, пожаловалась, что их искусство за последнее время пришло в сильный упадок. У них тоже существовала масса проблем. Общество с каждым годом теряло свою жизнеспособность, культура разрушалась. Совсем недавно, по их временным меркам, им, наконец, удалось преодолеть тяготение их солнца, и они получили возможность выйти в космос. Было обнаружено, что там не так уж много планет с химическими формами жизни, а уж подобных себе они не отыскали нигде. Было сломано немало копий в жарких спорах относительно пользы межпланетных контактов. Сразу же образовалась партия, выступающая за контакты, а другая против. Плюс к ним еще парочка, которые выжидали, готовые в любой момент примкнуть к победителю. В общем, все шумели, а дело так и оставалось на мертвой точке. Впрочем, не совсем, иначе я не смог бы сейчас лицезреть свою гостью. Партия, выступавшая за установление межпланетных контактов, решила действовать, не дожидаясь официального разрешения. Все свои делишки они, естественно, держали в строжайшем секрете. Была создана специальная группа. По всем углам, наконец-то, наскребли энергии, достаточные для полета. Шансы на то, что из этой затеи выйдет что-либо путное, были очень невелики. Но в результате всей этой возни передо мной на диване сидела старая рухлядь и сверлила меня своими молодыми сверкающими зелеными глазами, в которых горела мольба и надежда. Вот так, в общем, выглядела та информация, которую я сумел уловить, но все-таки я с трудом верил во все это. «Мне что, опять выйти наружу?» — уловила она мои сомнения. «Нет-нет», — запротестовал я, — «не надо. Я тебе верю». «Или скоро поверишь», — загадочно добавила она. «Это, по крайней мере, подтверждает, что между нами хотя бы один уровень коммуникации. Многообещающее начало. В дальнейшем оно может развиться во взаимовыгодное сотрудничество между нашими формами жизни». Да, тут было над чем призадуматься. Перспектива такого рода передо мной еще никто не открывал. Кстати, о формах заметил я. Ты умудрилась выбрать самую ужасную из всех существующих на нашей планете. Почему? О, я только сейчас начинаю понимать ваши представления о красоте и привлекательности. Я выбрала эту структуру, и она ткнула своим корявым пальцем в то, что когда-то было грудью, потому что если бы я появилась в своем настоящем обличии, то со мной бы никто не стал разговаривать. При виде меня вы бы подняли жуткий вой, утверждая, что видите атомную вспышку, короткое замыкание, шаровую молнию, в общем, все что угодно, только не меня. Поэтому я и взяла это тело, предварительно сделав в нем некоторые усовершенствования и изменения. И вот если со мной заговорил ты, то значит и другие сделают то же самое. Да. И где же ты его подцепила? Я нашла его в одном из ваших заведений, где вас складывают после смерти. Вы, по-моему, называете это моргом. Когда я в него вселилась, то среди персонала возникло легкое замешательство. Я охотно ей поверил. Ваше мышление и ваши обычаи не так уж отличаются от наших. По крайней мере, не так, как мне казалось раньше. Точно такая же неповторимая жизнь и такие же дурацкие общественные противоречия и несовершенства. Странно и в то же время очень волнительно. Подойди ко мне и сядь рядом. Она ласково кивнула головой, словно флиртуя со мной, и подмигнула своим молодым зеленым глазом. Произведенный на меня эффект был прямо противоположный тому, на который она, видимо, рассчитывала. Я остался стоять столбом на прежнем месте. «О, обиженно протянула она, — я тебе не нравлюсь. Но сначала ты был такой внимательный и галантный. Как мы сможем обсудить план дальнейшего действия, если ты так напряжен?» Она наконец-то заткнулась и принялась рыскать по мне своими блестящими глазищами. Я почувствовал себя так, словно в мои мозги воткнули рашпиль. Черт возьми, не смог сдержаться я. Прекрати, слышишь? Хватит шарить в мою мозгу, мне жутко хреново. «Хорошо, хорошо», — сказала она, — «я больше не буду, обещаю тебе. Извини, если я чем-то тебя расстроил». Как это было похоже на типичные бабские штучки. «Теперь я понимаю, что тебя смущает это тело», — продолжила она, — «а кроме него тебя ничто во мне не смущает? Ты готов меня полюбить?» Тут она явно перегнула палку. Хотя кое-кому это предложение могло бы показаться очень заманчивым и пикантным, да, в этом что-то было. Глупо придавать такое значение химической стороне существования. «Но если ты хочешь, я могу просто ее сменить. Мне не хочется, чтобы у нас с тобой возникали разногласия из-за подобной мелочи». Она произнесла все это таким тоном, словно речь шла о смене платья. Как оказалось, позднее все было не так-то просто. «Ты должен мне растолковать, какое тело ты предпочитаешь». «А, понимаю. Вон ту высокую стройную блондинку. Да, я хорошо ее себе представила, ведь на ней так мало одежды. Я добуду это тело для тебя». Она снова копошилась в моем мозгу, где в самом укромном уголке сохранилась парочка воспоминаний о Венере де Лит, очаровательной длинноногой звезде стриптиза из ночного клуба «Рим». «Это», — сказал я с ноткой сожаления в голосе, — «живое тело. Ведь ты же не можешь поселяться в живых телах. И прекрати, наконец, читать мои мысли. Извини, больше не буду». Тут же ответила она и продолжила их чтение. Вот чертова баба. «Мне нет нужды вселяться в оригинал. Я могу просто продублировать его». «И как же ты это сделаешь, позволь спросить?» «Элементарно. Структура моего нынешнего тела состоит из того же, из чего и объект твоих мечтаний. Строение тела всего лишь оболочка, которую легко скопировать. Все дело в переходе одного из видов энергии в ее химическую форму. А теперь ты просто должен сводить меня посмотреть на тело, которое столь привлекло твое внимание». Вывести ее на людей оказалось весьма трудной задачей. Я из кожи вон лез, пытаясь придать старой корге более-менее сносный вид, и перемерив на нее с этой целью все тряпки, которые остались от тети Беллы. А сколько я извел на нее косметики, страшно даже представить. В результате всех моих стараний из заурядной старой ведьмы она превратилась в скандального краснорожего упыря. Рим, за всю свою долгую историю, начинавшуюся еще во времена сухого закона, повидал многое, но я голову даю на отсечение, что мы выглядели самой дурацкой парочкой, которая когда-либо заходила туда. «Это моя бабушка», — улыбаясь во весь рот, — сказал я двум громилам, скучающим у входа. «Она заскочила ко мне на денек из психушки. Извините, ребята, но старушке необходимо прямо сейчас влить в себя двойную порцию виски, или я за нее не ручаюсь». Очевидно, мои слова произвели на них должное впечатление. Мы нашли свободный столик прямо возле дверей на кухню и принялись смотреть представление. «Хорошо», — кивнула моя подружка, когда стриптиз подходил к концу. И Венера начала сбрасывать с себя одежду, отчаянно избиваясь в голубом свете прожектора. Я уже скопировала структуру ее тела. Кстати, она несколько отличается от той, что засела в твоей голове. Возраст не тот, да и химия, которой покрыто ее лицо. Венера удалилась под бурные аплодисменты. В зале зажегся свет, и джаз начал наигрывать какую-то только ему известную вариацию композиции Джо Миллера «Мужской сортир». Я задумался. Бабка была права. Чем красивее выглядит женщина, тем больше достоинств мы ей приписываем. Ты нашла эти несоответствия, сравнивая свою копию с образом в моем сознании, правда? — поинтересовался я. Верно, — радостно согласилась корга, поглаживая мою руку, лежавшую на столе, и посылая мне самую, что ни на есть, похотливую улыбку, которую только может себе представить человек с буйной фантазией. За соседними столиками послышалось осуждающее шушуканье. «Мне продолжать? Наверное, тебе лучше закрыть глаза», — посоветовала она. «Я
1: «Нет, только не здесь». Я схватил ее в охапку и попытался поднять со стула. Внимание Сивабара полностью переключилось на нас. В раздавшихся вокруг голосах появились угрожающие нотки. «Да поднимайся же, ради бога, пойдем домой», — взмолился я, не имея никакой уверенности в том, что она согласится выйти наружу. Нет, ночной бар совершенно не подходил для ее фокусов. Не хватало еще, чтобы она прямо тут начала свое представление. «Некрофил» — это была самая безобидная реплика в мой адрес из тех, которыми меня осыпали со всех сторон, когда я тащил этот дряхлый, не перестающий похотливо хихикать катафалк к выходу. Да, в женских шуточках нет золотой середины. Либо это безмятежная радость идиота, либо черный юмор гробокопатель. По дороге домой она была спокойна и задумчива. Мне тоже что-то расхотелось с ней разговаривать. Я вел машину и мрачно размышлял о том, что за мной прочно закрепилась сомнительная репутация. Войдя в дом, она спокойно и деловито вытащила из холодильника целую кучу всякой консервированной жратвы. «В ней масса энергии», — ответила она на мой безмолвный вопрос. «И вообще, если бы я...»

но ты, как околдованный, плывешь по течению, не в силах расстаться с прекрасной сказкой, желая досмотреть ее до конца. Я чувствовал себя именно так. «Да, вот еще одна мелочь», — сказала старая ведьма. «Как насчет глаз? Глаза твоей шлюхи из дешевого борделя меня не украсят». Она сейчас не только говорила, но и думала, как обыкновенная земная женщина. «Глаза?» Я попытался вспомнить, какие были глаза у Венеры, но не смог. «Почему бы тебе в таком случае не оставить собственные глаза? Ну, то есть те, которые у тебя сейчас», — предложил я. «Хорошо», — охотно согласилась она. «Я их сама выдумала. Итак, я начинаю. Зажмурься. Вспышка может быть очень яркой». Я покорно закрыл глаза. Несколько минут стояла звенящая тишина. Затем, на секунду, не больше, я почувствовал даже сквозь плотно сжатые веки ослепительную вспышку. Затем наступил полный мрак. «Теперь все окей», — раздался игривый голосок. «Можешь открыть глаза». Я их открыл. Беда в том, что было совсем темно, свет вырубился. Единственное, что я смог рассмотреть при слабом лунном сиянии, просачивающемся сквозь кухонные гардины, это туманную фигурку, застывшую возле стола. Как я выяснил позже, внезапное повышение потребления электрической энергии вывело из строя районную подстанцию, и свет вырубился во всем пригороде. Я щелкнул зажигалкой. Да, это зрелище стоило временного затемнения. Я увидел Венеру Делит, которая, ослепительно улыбаясь, глядела на меня. Сходство было поразительным. Даже бикини на ней было то же самое, что и во время ее последнего выступления в Риме. «Я построила себя», — усмехнулась она, — «точно по твоему заказу». «Итак, что мы сейчас собираемся? Я вообще-то человек не очень решительный, но тут ситуация вынудила меня к немедленным действиям». Не выпуская зажигалки, я буквально набросился на нее. «Ага», — прозвучал в моем сознании ее мягкий голос, — «теперь мы, значит, сможем нормально пообщаться». Я могу заверить вас, что общение проходило на высочайшем уровне. Хотя она была из чужого мне мира, но умудрялась при этом оставаться самой прекрасной девушкой Земли, моей мечтой. О, эти девушки! Но какой нормальный мужик думает лишь о жене или только о своей любовнице? Она очень быстро всему научилась, нежно и страстно ласкала мое тело. Может быть, она и не отличалась в постели от сотен местных девчонок, но все-таки в ней было и то, чему могли позавидовать очень многие. Все вышло как нельзя лучше. Эта ночь была полностью посвящена установлению самых тесных контактов между двумя цивилизациями. К счастью, мне с завтрашнего утра не нужно было вскакивать чуть свет и бежать в редакцию. Мы проснулись около 11 часов. Моя мечта легко соскочила с кровати, такая прекрасная и такая женственная. Я поплелся за ней на кухню, чтобы посмотреть, удастся ли что-нибудь приготовить на завтрак из тех жалких остатков консервов, которые уцелели после ее перевоплощения. Возле кухонного стола я споткнулся об ужасный изуродованный труп. Клянусь, мне не доводилось видеть такого в самых кошмарных снах. Конечно же, это было тело старухи, которая пролежала здесь всю ночь. «Ты только взгляни, дорогая!» — завопил я не своим голосом. «Что же нам теперь с ним делать?» Она обворожительно повела плечиком. Даже в безразмерной ночной рубашке тетушки Беллы эта прелесть выглядела очень аппетитно. «А что?» — довольно равнодушно поинтересовалась она. «Почему ты не использовала этот материал для своего перевоплощения, а вместо этого извела все мои припасы? Но мне нужен был свежий материал». Я все понял и ничего не смог на это возразить. У меня даже язык не поворачивался сказать что-либо против.

0: когда она спокойно смотрела на меня своими огромными зелеными глазами, в которых я легко читал сильную волю. «Ну хорошо, а что же теперь со всем этим делать?» «А что вы вообще делаете с телами, пришедшими в негодность?» — невинно поинтересовалась она. «Чаще всего мы их хороним». «Ну так о чем же ты тогда спрашиваешь?» «Да, это непредсказуемая женская логика. Хорошо же, будь что будет, я закопаю эту старуху». Этой же ночью, вооружившись лопатой и ломом дядюшки Джо, я похоронил многострадальные останки рядом с цветочной клумбой, разбитой возле гаража, любимой клумбой тетушки Беллы. Тусклая луна едва освещала окрестности, и мне было довольно жутковато, но моя очаровательная подружка все время вертелась неподалеку и беззаботно болтала, словно я сажал розы, а не рыл в могилу. В общем, все походило, как и прежде, на сон, в котором труп был частью ночного кошмара. Я махал лопатой и представлял, что меня ждет дальше. «Звездная детка», — осторожно начал я, — «иногда в жизни каждого мужчины наступает момент, когда ему хочется задать женщине один-единственный вопрос. Что-то типа, что же ты не собираешься внезапно смыться и покинуть меня навсегда?» «Ух, чертова глина! Как тут только копалась тетя Белла, ума не приложу. Да, так вот, что ты думаешь о нашем будущем?» «Дурацкий вопрос. Теперь я начинаю понимать ваши обычаи. Конечно же, мы поженимся, а потом посмотрим, что из этого получится. У меня, по вашим меркам, есть еще масса времени. Я должна полностью ассимилироваться, постичь тебя и вашу прекрасную форму жизни. Мы будем жить вместе, как муж и жена. Мне кажется, что нашей цивилизации только выиграет от этого». То, что она мне предложила, если, конечно, я ее правильно понял, меня вполне устраивало. Это было самое выгодное предложение из всех, которые мне когда-либо делали. С моей стороны, было бы полным свинством отказать такой прекрасной маленькой одинокой девушке, которая занесла нелегкое за тысячи световых лет от родины. «Это так неожиданно», — начал я. «Да, я думаю, что теперь в яме достаточно места для старой корги. Я согласен на тебе жениться, но как мы будем зарабатывать на жизнь?» Я вылез из ямы и поцеловал свою будущую жену, одновременно подпихивая старуху ногой к краю могилы. В общем, мы успели похоронить ее до того, как наступил рассвет. На следующий день мы подали заявление, а еще через 3 дня сыграли свадьбу, насколько я знаю, первую в истории земной цивилизации межпланетную свадьбу. Как вскоре выяснилось, проблема денег решалась довольно просто. Сначала, правда, супруга подошла к ней по-женски наивно. Дело в том, что она прекрасно умела делать их из старых газет, точно так же, как в свое время она смоделировала себя. В виде эксперимента она произвела несколько купюр. Но я начал возражать. «Да, это, конечно, простой способ делания денег, дорогая, но нельзя же все понимать столь буквально. Видишь ли, наше правительство не может равнодушно смотреть на людей, которые тоже умеют печатать деньги. Ему нравится тешить себя мыслью, что никто, кроме него, до этого не додумался». Я боялся, что она не поймет меня, но, к счастью, ошибся. Государственный контроль, бюрократия и тотальная слежка — все это было ей хорошо знакомо. «У нас дома то же самое — контроль за производством и распределением энергии», — пожаловалась она в свою очередь. «Ты тоже не представляешь, какого труда моей партии стоило накопить энергию, достаточную для полета. Наверное, нам стоит найти другой способ делать деньги. Кстати, сколько их у тебя?» «На моем счету в банке лежало $37.62. Но дом был переписан любящими родственниками на меня, и мне удалось занять под его залог 5000, которые я тут же вложил в дело. Наверное, со времен царя Мидаса я был самым удачливым вкладчиком. Если я покупал землю, то из нее уже через неделю били нефтяные фонтаны. Правда, еще через неделю. Выяснялось, что на этой земле по всем законам геологии нефти нет и быть не может. Но я к этому времени всегда успевал смыться. Для меня не имело никакого значения, во что вкладывать деньги, в акции или в недвижимость. Я просто греб их лопатой. Правда, случались и накладки. Один раз моя жена так довела налогового инспектора, что у бедняги случился сердечный приступ. Мы много путешествовали, но всегда возвращались в наш старый домик. Нас просто очень тянуло туда. Наверное, мы были слишком сентиментальны. Свободное время мы проводили в музеях и библиотеках, на концертах и всяких шоу. Как только в культурной жизни появлялась какая-нибудь новинка, мы обязательно были в числе первых зрителей. Наверное, эта жена заразила меня своей страстью к операм и симфониям, если не сказать заставила их полюбить, потому что, если мне, человеку с убогим музыкальным вкусом, казалось, что какое-нибудь произведение слишком шумно или слишком длинно, она тут же исправляла эти недостатки. Но наше познание мира не ограничивалось одним искусством. Как-то мы поехали в Европу. Я всегда вел себя как любящий муж, абсолютно преданный своей жене. Но там, как на грех, мы попали на концерт одной певички, маленькой брюнетки с круглым упругим задом и постоянной улыбкой на чувственных губах. Дело было, кажется, на Ривьере. Певичка эта пела испанские песни на английском языке со страшным итальянским акцентом. Я даже не пытался подбить к ней клинья. Я даже не пробовал с ней заговорить. Просто у меня в голове проскочила парочка мыслей о том, что было бы неплохо познакомиться с ней поближе. Вот и все. «Ага», — сказала мне моя жена однажды вечером, когда мы уже успели возвратиться в Америку, находились в нашем славном домике. Она сидела в кресле и слушала музыку. По приемнику передавали какую-то рок-оперу, которую она тут же окрестила вторым самым прекрасным достижением человеческой цивилизации. Я сидел рядом, беззаботно попивая виски. «Ага», — еще раз многозначительно протянула она, «значит, ты можешь сидеть и спокойно мне улыбаться, а в то же время думать об этой дешевке, об этом поющем Ториадоре. Но ты же видел ее всего два раза в жизни». «Ты дважды обо мне подумал», — пропела она, копируя голос и акцент певички. «Ну, знаешь, слабо возмутился я, ты же обещал не шарить в моих мозгах, словно в своей сумочке. Мужчине необходима личная жизнь, дорогая. Как же ты мог думать об этой шлюхе? Ты...» И тут она всхлипнула. «Ты больше меня не любишь». Ох уж эти женщины! Когда наступает время ссоры, всегда приходится занимать глухую оборону, потому что наступление выбирают они. Успокойся, дорогая. Это же так. Шальные мыслишки, не более того. Я знаю, что это были за мыслишки. Прекрасно знаю. Она вскочила и выбежала на кухню. Я даже не успел заметить в первую секунду, куда она поделась. Так быстро все произошло. Внезапно домик затрясло, с полок посыпалась посуда и всякая рухлядь. Затем меня ослепила яркая вспышка, и свет погас точно так же, как в тот раз. Я перепугался не на шутку. А вдруг она исчезнет? Вдруг она вернется домой, на свою планету? Я ринулся на кухню. Возле порога я споткнулся об очередное тело и грохнулся под кухонный стол. «Неужели?» И тут я услышал обворожительный голосок, в котором слышался слабый акцент. На этот раз я даже не стал искать зажигалку. Я бросился к ней, притянул свою маленькую брюнеточку к себе и нежно поцеловал. «Дорогая, верь мне, я люблю тебя. Неважно, чей облик ты принимаешь, как ты выглядишь, я люблю именно тебя». Такого чувства не испытаешь ни к одной земной женщине. На следующую ночь мне пришлось копать за гаражом еще одну могилу, на этот раз побольше для прекрасного длинноногого тела. Забегу вперед, Все потом наперебой кинулись обвинять меня еще и в том, что своими захоронениями я испортил прекрасную клумбу. Но я к ней даже не прикасался. Розы эти начали загибаться сразу после того, как уехала тетя Белла. Ну ладно, все это такая чепуха. Через полгода пришел черед и маленькой брюнетке занять свое место на моем маленьком семейном кладбище за гаражом. Мы решили снова возвратиться к блондинкам. Как я был прав, когда говорил своей жене, что она для меня все женщины мира одновременно. Последний вариант оказался среднего роста, с эффектной и в то же время не вульгарной фигурой. В общем, получилась очень дружелюбная, сексапильная девушка с прекрасным телом, созданным для любви. В области конструкции человеческих тел моя жена была прекрасным дизайнером. Вспоминая, как однажды ночью, примерно через 3 недели после свадьбы, я почувствовал легкое недомогание, насморк, головную боль и прочие прелести. Конечно же, это была не чума, а обыкновенная простуда. Я болел ею обычно 2 раза в год, зимой и осенью. Пришлось выпить несколько стаканов горячего чая с лимоном, а потом объяснить своей тогда еще высокой белокурой жене причину такого несвойственного мне поступка. «Да», — ответила она, — «я понимаю». У меня тут же создалось впечатление, что она быстренько прошвырнулась по моему мозгу, но у меня уже не было сил с ней ругаться по этому поводу. «Я пошел спать», — сказал я и отправился в постель. Странно, но вместо бессонной ночи, как водится обычно в таких случаях, я проспал как убитый. На следующее утро я великолепно себя чувствовал. Душа просто пела от какой-то непонятной радости, переполнявшей мой организм. Клянусь, мне еще ни разу в жизни не было так хорошо безо всякой на то причины. Когда я, умываясь, взглянул на себя в зеркало, то остолбенел. Оттуда на меня вытаращился молодой здоровяк, каким я себя не помнил уже 10 лет. В тот же день я полез на крышу, чтобы установить там телеантенну. Мне-то самому телевизор до лампочки, но вот моей любознательной супруге нужно было знать о нашей жизни буквально все. Поскользнувшись на этой чертовой крыше, я шлепнулся, как жаба с 4-метровой высоты. Но встал, отряхнулся и пошел в дом. Никаких травм, ни единого ушиба. «Медведь», — сказала мне жена, стоя на веранде. «Ты не права», — возразил я. «Это все проклятая дранка. Если бы она не подломилась, я, между прочим, мог разбиться, а ты даже не посочувствовала. Удивительно, как это я не сломал руку. Кстати, я не пойму, почему этого не случилось. Потому что я этой ночью внесла в твой организм некоторые усовершенствования». «Что?» «Дорогой, я повторяю, я внесла в твой организм некоторые усовершенствования. Конечно, ты был очень славным и обаятельным, просто душка. Но строение твоего тела — это твое самое слабое место. И теперь, когда я хорошо изучил строение человеческого организма, я просто перестроила тебя». «Вот как? Слушай, кто тебе, черт побери, позволил это делать?» В то время меня раздражала ее назойливость. Это качество было ее слабостью. Но справедливости ради отмечу, что те усовершенствования, которые она внесла, пошли мне на пользу. Крепкие кости из какого-то металлического сплава были куда лучше тех, которыми меня наделила природа. Да и иммунитет ко всем болезням — неплохая штука. Моя нервная система теперь работала как часы, а мускулы просто рвались из-под кожи. Я стал новым человеком. Конечно, любая женщина хочет сделать из мужа, какой бы недоносок ей не попался, идеальный экземпляр. Мне же посчастливилось встретить такую женщину, которая не только хотела, но и могла исправить своего благоверного, причем делая это изнутри и не досаждая упреками извне. Это был, наверное, самый идеальный брак, который только можно было себе представить. Мне не на что было пожаловаться ни сейчас, ни раньше. Она создавала меня заново для того, чтобы я прожил несколько столетий. А я, в свою очередь, хотел все время прожить с ней одной. Но в этой жизни никогда не бывает так, чтобы все было хорошо. С нами произошло то, что случается с большинством семей. Через 3 года совместной жизни она забеременела. Обычное дело, скажете вы, чего же тут удивляться? Верно, только если бы это произошло с обычной женщиной. Ночью мы лежали в постели, и, как я понял, немного позднее, это была наша последняя ночь. «Дорогой», — вдруг тихо произнесла она и нежно меня поцеловала, — «я должна тебе что-то сказать». «Ну», — сонно пробурчал я, — «я всегда об этом мечтала и надеялась, что это произойдет, но до последнего момента не была абсолютно уверена». «А что?» «Дорогой, мы скоро станем родителями». «Что?» — встрепенулся я. «Сон с меня как рукой сняло. И у нас будет ребенок? Превосходно, дорогая! Как ты считаешь, он будет на меня похож?» «Я, кстати, давненько задумывался над этой проблемой. Если у нас будут дети, то чьи гены они унаследуют?» «Это не твоя забота, милый», — чуть слышно прошептала она. Мне показалось, что в ее голосе звучали грустные нотки. По крайней мере, мне так вспоминается сейчас. «Это удел женщин. Позволь все решать мне». Я поцеловал ее. Никогда еще она не была такой нежной и любящей, как в ту ночь. Потом я заснул, и мне снилось, что я один из сиамских близнецов, который сражается со своим братом не на жизнь, а на смерть, за право обладать своей женой. Утром я проснулся от ужасного, холодящего душу чувства одиночества, словно одна из моих половин действительно умерла. Я пошарил рядом с собой и заорал во весь голос. Такое любимое, такое дорогое мне тело, лежавшее рядом со мной, было холодным и окоченевшим. «Не бойся, все в порядке. Все нормально», — раздался в моем сознании голос. Что-то в его звуках насторожило меня. Он был и очень знакомым, и чужим одновременно. «Нет, не все было в порядке». Я поднял голову и принялся изучать воздух над постелью. Прямо надо мной висели 2 ослепительно яркие точки. «Кто? Что?» «Отец», — раздался тот же голос, что и говорил минуту назад. «Мы твои дети. Я ожидал чего угодно, но не этого. Такими своих детей я представить не мог никогда». «Нет, о нет, любимая, где ты?» «Здесь. Мы — это она. Ты и она стали нами. Она разделилась, и нас стало 2. Мы твои и ее дети». «Чепуха. Довольно пудрить мне мозги. Расскажите толком, что же все-таки произошло?» «Это было какое-то наваждение. Уж если это была чепуха, то чепуха самого неприятного свойства, и верить в нее мне никак не хотелось. Придя немного в себя и успокоившись, я попытался разобраться во всей этой чуши, но у меня опять ничего не получилось. В душе я начал понимать, что все, что я услышал от голоса, — чистейшая правда. Просто это был их способ размножения. Моя жена разделилась, и в результате образовались эти точечные младенцы, мои дети. Я никак не мог очухаться. Никогда я не чувствовал себя так одинок. Мне совсем не нужны были эти 2 сверкающих детеныша. Мне нужна была лишь моя жена. А разве не может один из вас? «Ты что, отец?» В голосе зазвучал страх. «Это же будет кровосмешением. Нет, мы должны улететь. Ты же помнишь, зачем наша мать прилетала сюда, чтобы обновиться и возродить нашу расу качественно новой жизненной силой?» «Да, я все прекрасно помню», — печально произнес я. «Конечно, приятно знать, что твои гены способны возродить целую расу, но все равно это было слишком слабым утешением». Вы собираетесь улететь в космос и оставить меня в полном одиночестве?
1: Да, отец.
0: Подождите еще минутку. Вы говорите, что я ваш отец. В таком случае я приказываю вам. Ну, пожалуйста, пойми, отец. Но вы хоть иногда будете ко мне прилетать?
1: Конечно.
0: Если мы своим примером докажем преимущество межпланетного обмена, то совсем скоро мы вернемся сюда, и с нами прилетят другие. Мы надеемся, что это произойдет очень-очень скоро. Может, мы найдем способ полностью переделать твою форму существования в нашу, и тогда мы заберем тебя к себе. Но постойте, мои последние слова канули в пустоту. Издалека, из самых отдаленных глубин сознания до меня донеслись их прощальные слова. «До свидания, отец!» Мне показалось, что они немного сожалели о том, что им приходится улетать, но желание поскорее покинуть землю, тоска по родине, которую они никогда не видели, уже всецело владели ими. «Береги себя, отец!» Я еще никогда не чувствовал себя таким покинутым, вокруг никого, полное одиночество. Что же мне теперь делать? Мне оставалось одно — надраться до чертиков, что я и сделал. Немного полегчало. На следующую ночь я, обливаясь пьяными слезами, закопал последнее тело моей жены возле гаража рядом с остальными. Это, конечно, было опрометчивым поступком с моей стороны. Я был обязан позвать докторов и агентов из похоронного бюро, чтобы они удостоверились, что жизнь покинула это тело без постороннего вмешательства, и затем дать им возможность похоронить усопшую по всем земным правилам. Но, с одной стороны, я был пьян, а с другой как-то привык за последнее время сам производить все ритуальные церемонии. Днем примерно в 2:30 раздался звонок в дверь. «Кого эти черти принесли в такую рань?» — подумал я, страдая от жесточайшего похмелья. Я сидел и пил холодное пиво, слушая ту самую рок-оперу, которая так восхитительна. Я долго не подходил к двери, пока, наконец, в нее не начали барабанить кулаками. Удары отзывались болью в моей голове, и я, не выдержав, поплелся открывать. На пороге стояла моя соседка, старая подружка тетушки Беллы, мисс Шмерлер. Из-за ее спины выглядывало двое полицейских. Вся компания подозрительно уставилась на меня. Они нагло ворвались в мой дом, даже не спросив разрешения. «Празднуешь?» Потянув носом воздух, спросил один из полицейских, пока мисс Шмерлер и другой тип осматривали комнату. «Нет», — ответил я, даже не удосужившись подумать. «Не праздную, а наоборот, поминаю. Недавно я потерял жену и детей». «У него никогда не было никаких детей», — пронзительно взвизгнула мисс Шмерлер. «Только одни бабы, и то дешевые шлюхи. Что скажет тетя Белла, самая порядочная из всех женщин, которых я знаю? Поинтересуйтесь, что он там закапывал?» «Закапывал и напевал звездную пыль. Это было прошлой ночью». От одной мысли о том, к чему могут привести археологические раскопки возле гаража и как все это будет воспринято с точки зрения закона, меня прошиб холодный пот. Я только и смог безмолвно открыть и закрыть свой рот, словно рыба, выброшенная на сушу. Вместо слов от меня потянуло многодневным перегаром. Мисс Шмерлер с отвращением и ужасом уставилась на меня. Наверное, для нее этот эпизод навсегда останется самым ярким воспоминанием в ее жизни. Полицейские шагнули ко мне и крепко, без лишней суеты, взяли меня за руки. Со стороны это выглядело так, словно три любящих брата наконец-то встретились после долгой разлуки. Нет нужды рассказывать о том, что произошло дальше. Была вызвана полицейская команда, которая тут же принялась за раскопки. Потом меня арестовали, я все сносил молча. Они отправили меня в тюрьму, параграф 51 федерального уголовного законодательства. Это могло означать не только смерть, но мне было наплевать на все. Газетчики чуть с ума не посходили. Со времен недавних выборов я стал сенсацией номер один. Все мои коллеги по работе в газете зашибали неплохие деньги, кропая статьи под заголовками, типа «даже тогда в нем было что-то пугающее». На следующий день, когда я протрезвел окончательно, я задумался над своим положением и решил действовать. Время капитуляции еще не пришло. Мне нужен был адвокат. Я постучал по двери своей камеры. «Эй, дежурный, подойди на минутку!» Раздались неторопливые шаги. «Ну, неужели синяя борода уже скис? Хочешь во всем сознаться?» «Не, мне не в чем сознаваться. Я только хотел поинтересоваться. Эти тела, их что, собираются скрывать?» «Да, сегодня. Понимаешь, тут такое дело». Я с трудом уговорил его выслушать меня. Я рассказал ему все относительно первого тела, той старой кошелки. В морге наверняка сохранились какие-то записи на этот счет. Покойники все-таки там оживают нечасто, так что тут они не смогут пришить мне ничего серьезного. А что касается других тел, то я живо представил, как вытянутся морды патологоанатомов, когда они начнут тыкаться скальпелем в кости из нержавейки, когда они увидят кровеносную систему из пластика, металлизированную нервную систему и другие новшества, внесенные моей женой. Да, они немало поломают голову над результатами моей дорогой и любимой половины. Такова моя история, по крайней мере, до настоящего момента. Я до сих пор сижу в маленькой холодной камере и чувствую себя покинутым и одиноким. Но я не боюсь. Я посчитал, что у меня как минимум 4 различных способа доказать свою невиновность. Первым и самым важным обстоятельством является мое тело. Да-да, мое тело со всеми усовершенствованиями, которые сделала в нем моя изобретательная женушка. Я даже не сомневаюсь, можно ли казнить меня на электрическом стуле. Скорее всего, я вырублю сеть, устроив короткое замыкание. Подобный факт моментально сделает меня объектом научных исследований. Быть подопытным кроликом, по-моему, намного лучше, чем трупом. Вторым обстоятельством является то, что они не могут так быстро отправить меня на электрический стул, меня, человека с миллионным состоянием. Нет, они вначале будут долго выведывать, каким образом я сколотил такой капитал. Кроме того, меня пока можно приговорить к заключению, но не к смертной казни. Ведь я никого не убивал. На трупах нет никаких следов насильственной смерти. Я, кстати, не удивлюсь, если они меня в конце концов отправят в психушку. Я не возражаю. Мне все равно, где ждать моих малышей. И, наконец, четвертым обстоятельством является именно это — возвращение моих детей, моих и ее. Они прилетят. Очень скоро. И я надеюсь, не одни. Прилетайте поскорей. Это были мои последние слова перед их отлетом. И пусть с вами вновь появится такая же прекрасная девушка, как та, что когда-то вышла замуж за вашего несчастного отца. Я, конечно, признаю, что нехорошо заставлять своих собственных детей сводничать в своих же интересах, но, по крайней мере, я могу утешиться тем, что мои дети — это очень необычные создания, и они поймут меня правильно. Мне привезут новую невесту. Мои дети просто обязаны это сделать. Мне вдруг пришло в голову, что высокая, стройная, длинноногая блондинка — это как раз то, что мне нужно. По крайней мере, на первое время. А потом посмотрим. Мне нужно будет хорошенько подумать. Единственное, что меня смущает, так это долгое ожидание. Современные дети — не так уж плохи, и на них можно положиться. Как вы думаете?
2: Радио фантастики. Радио фантастики.
3: Студия «Вира М» представляет книгу Александра Беляева из собрания сочинений в 9 томах. Том 3. «Вечный хлеб. Повесть». Запись производится по изданию «Москва. Издательство «Терра», 1993 год». Читает Олег Федоров. Александр Беляев. «Вечный хлеб. Повесть». Глава 1. Деревенские новости. Небольшой рыбацкий баркас медленно подплывал к острову Фер, входящему в группу Фридландских северных островов Немецкого моря. Стоял осенний вечер. Крепкий северный ветер обдавал рыбаков брызгами ледяной воды. Лов был неудачный, и лица рыбаков, посиневшие от холода, хмурились. «Зима в этом году будет ранняя», — сказал старый рыбак, попыхивая короткой носогрейкой. «Да, похоже на то», — отозвался молодой и, помолчав, прибавил. «У Карла опять сеть украли, новую». Все оживились. Рыбаки начали обсуждать, кто мог бы заниматься у них кражами. «Мое мнение такое, что это дело рук Ганса», — решительно заявил молодой рыбак. «Ганса? Ну уж ты придумаешь», — послышались удивленные голоса. Ганс был полубольной, тощий как скелет, высокий старик, одиноко живший в старом заброшенном здании маяка. «Ганс? Да он еле ноги таскает. Какие же у тебя доказательства?» «А такие», — заявил молодой рыбак, что Ганс толстеет. Это была правда. За последние недели лицо Ганса значительно округлилось, и эта загадочная полнота уже служила предметом деревенских разговоров. Говорят, Ганс нашел на берегу клад, выброшенный морем. «От такого подарка не мудрено пополнеть», задумчиво сказал старый рыбак. «Ганс занимается контрабандой». «А я говорю вам», — не унимался молодой рыбак, «что Ганс крадет у нас сети и рыбу, продает их и жиреет. Вы заметили, поздно вечером он куда-то частенько отлучается. Какие такие у него дела? Все это очень подозрительно. С молодым рыбаком спорили, но видно было, что его рассказ на многих произвел впечатление. И когда баркас подошел к берегу у старого маяка, один из рыбаков предложил: «А что, если бы нам зайти к Гансу, посмотреть, как он живет? Обогреемся, а, кстати, и его пощупаем». «Вот это дело!» – оживился молодой рыбак и начал быстро выгружать рыбу и прибирать снасти. В небольшом оконце маяка светился огонек. Старик Ганс еще не спал. Он радушно встретил гостей и предложил погреться у полуразвалившегося камина. «Ну, как улов?» — спросил он, потирая жилистые руки с крючковатыми пальцами. «Плохо», — ответил молодой рыбак. Он был зол на неудачный лов и непогоду, и ему хотелось сорвать на ком-нибудь злость. «А ты все полнеешь, Ганс, с чего бы?» Старик жалко улыбнулся и развел руками. «Ты тоже полнеешь, Людвиг», — ответил он. «Не обо мне речь. Когда человек своими сетями рыбу ловит да продает, в этом нет ничего удивительного, что полнеешь. А ты вот скажи нам секрет, как, не работая, пополнеть? Тогда и мы, может быть, будем у теплого камина греться, вместо того, чтобы в море ревматизмы наживать». Ганс был явно смущен. Он ежился, потирал руки, пожимал плечами. Все заметили смущение старика, и это заставило поверить в его виноватость даже тех, кто сомневался. «Надо бы произвести у него обыск», — тихо сказал рыжий фриц, наклоняясь к уху другого рыбака. Я это тонко устрою». И, обратившись к Гансу, он сказал: «Как ты не боишься жить в этакой развалине? Дунет хороший норд-ост, и тебя раздавит в лепешку». «Стены толстые, как-нибудь доживу», — ответил Ганс. «А если раздавит?» — не унимался Фриц. «Тебе-то, старику, может быть, это и безразлично, а с нас спросят. Зачем не приняли мер безопасности? Еще под суд отдадут. Надо осмотреть твое жилище». «Что ж его осматривать?» — растерянно проговорил Ганс. Он уже не сомневался, что посетители его в чем-то подозревают и пришли неспроста. «Приходите завтра, когда будет светло, и осмотрите, если желаете». «Зачем завтра? Мы и сегодня можем осмотреть». «Да ведь темно, лестницы разрушены, ушибиться можете. Ну что за спешка, право? Полсотни лет жил, а тут вдруг одну ночь не переждать». Людвиг уже понял военную хитрость Фрица и засуетился. «А ты фонарь зажги». «Фонарь? У меня и масла нет». Но Фриц уже шарил по круглой комнате. «Масло? Вот фонарь, а вот и масло. Ты что же, старик, лукавишь?» Фриц быстро налил масло, зажег фонарь. «Идем». Все поднялись и пошли за Фрицем. Ганс, тяжело вздыхая и шаркая ногами, шел следом за ними, поднимаясь в полутьме по сырым стертым ступеням винтовой лестницы. В комнате второго этажа лежал всякий хлам, покрытый пылью и мусором обвалившейся штукатурки. Сквозь разбитые стекла окон дул ветер. Свет спугнул несколько летучих мышей, и они шарахнулись по стенам, сдувая пыль и паутину. Фриц внимательно осматривал каждый угол, ворошил мусор тяжелыми рыбацкими сапогами, потом освещал стены и говорил: «Ишь, какие трещины!» Но ничего подозрительного он не нашел. «Идем в третий этаж». «Да ничего там нет», — проговорил Ганс. Но Фриц, не слушая его, уже карабкался в верхнюю комнату. Здесь ветер пронизывал насквозь, проникая не только через открытые впадины окон, но и в огромные щели. «Ты, кажется, ошибся, Людвиг», — тихо сказал Фриц. «А вот посмотрим», — громко ответил Людвиг и, разозлившись, толкнул Фрица. «Неси сюда фонарь». «Что это такое?» «На сеть не похоже», — сказал громко и Фриц, уже не считая нужным скрывать цель прихода. Фонарь осветил полку и стоящий на ней котелок, прикрытый дощечкой. Фриц поднял дощечку и заглянул в котелок. Там лежала какая-то студенистая жидкость, напоминавшая лягушечью икру. «Пойдем, Людвиг, это какая-то перекисшая дрянь. Я ж тебе говорил, что ты ошибся». Людвиг уже сам злился на себя, что затеял всю эту историю и остался в дураках. Чтобы оттянуть момент своего посрамления, он вытащил из темного угла Ганса и грубо закричал на него: «Ты что держишь в этом горшке?» К общему удивлению, вопрос Людвига привел Ганса в крайнее смущение. От волнения у старика дрожала нижняя челюсть, бессвязно он прошептал несколько слов и замолк. Это возбудило интерес к содержимому горшка у остальных рыбаков. «Что ж ты молчишь?» — не унимался Людвиг. «Да ты знаешь, куда попадешь за такие дела!» — фантазировал он, вдохновленный смущением Ганса. «Не спрашивайте, прошу вас!» — проговорил Ганс упавшим голосом. «Здесь нет никакого преступления!» «Но я дал слово». Эти слова произвели на всех ошеломляющее впечатление. Неожиданно они оказались перед лицом какой-то загадки. Торжествующий Людвиг бережно ухватил горшок и, приказав Фрицу светить фонарем, спустился вниз. «Это, кажется, будет поинтереснее краденных сетей», сказал он возбужденно Фрицу, ставя горшок на стол у камина. «А теперь...» — обратился он к Гансу. Ты должен рассказать нам все. Но я дал слово. Тогда ты пойдешь в тюрьму. За что же? За это самое. Ты был у нас уже давно на подозрении. Недаром ты стал полнеть. Неужели вы знаете? Людвиг ничего не знал. Но в этот осенний вечер он неожиданно открыл в себе способности сыщика. «Да, мы знаем все», — уверенно ответил он. «Если ты не будешь запираться, то мы, может быть, и не отправим тебя в тюрьму». Старик был убит. Он низко опустил голову и, помолчав, сказал: «Я не хотел нарушить слово и сделать неприятность тому, кто пожалел меня, старика, и был моим благодетелем. Но если вы уже знаете, это вечный хлеб, который я получил от профессора Бройера». Если Людвиг и имел способности сыщика, то ему не хватало профессиональной опытности. Забыв свою роль, он в полнейшем изумлении спросил: «Вечный хлеб? Что это такое?» Услышав этот вопрос, заданный с искренним удивлением, и возгласы других рыбаков, Ганс понял, что они ничего не знали о вечном хлебе, и что, очевидно, другое подозрение привело их сюда и случайно открыло тайну, бережно им хранимую, если бы он еще не назвал фамилии профессора. Но отступать было уже поздно, и сразу сгорбившийся Ганс тяжело опустился на скамью. «Слушайте, я скажу вам все». Глава вторая. Счастливый Ганс. «Я очень нуждался, больше того, я голодал», — так начал свое признание старик Ганс. «Однажды вечером, когда от голодного истощения не в силах был выйти из дому, ко мне постучались. Я открыл дверь и увидал перед собой старого профессора Бройера, который, как вы знаете, живет недалеко от нашей деревушки в усадьбе. «Знаем, говори дальше», — нетерпеливо прервал Ганса Фриц. «Профессор Бройер сказал мне: „Я могу накормить тебя, Ганс, накормить на всю жизнь, если ты только дашь мне слово никому не говорить об этом“. Я дал ему клятву», — старик тяжело вздохнул, — «которую теперь нарушил». Тогда Бройер вынул из-под плаща банку и протянул ее мне. «В этой банке, — сказал он мне, — находится вечный хлеб или тесто. Если ты съешь половину этого теста, то будешь сыт весь день, а через сутки тесто само нарастет, и банка будет опять полная». «Не бойся, Ганс, — сказал профессор, — это не вредное тесто. Не смотри, что оно некрасиво, тесто питательно и вкусно, попробуй». Я не решался. Тогда профессор откушал сам и говорит: «Ну вот видишь, я жив и здоров». Он оставил мне банку и просил наведываться к нему и сказывать, как я себя чувствую. Потом он ушел. Рыбаки слушали рассказ Ганса с таким напряженным вниманием и удивлением, что многие из них даже раскрыли рты. «И что же было дальше?» — ерзая на стуле от нетерпения, спросил Фриц. «Я долго не решался притронуться к тесту», — продолжал Ганс. «Оно так похоже на лягушечью икру, противно было. Несколько раз я подходил к банке, но не мог побороть отвращение. От голода мне не спалось. Под утро, когда спазмы стали сводить мне желудок, я решил все равно умирать. И, зачерпнув ложкой, я проглотил кусок теста. Оно оказалось довольно вкусным и напоминало растертое печеное яблоко. Не прошло минуты, как я почувствовал полную сытость. Силы быстро прибывали. Мысленно поблагодарив профессора за его чудесный подарок, я крепко уснул и проснулся бодрым и здоровым. А тесто? Ты посмотрел на тесто? Я съел меньше половины, а к утру банка была полна до краев. С тех пор я начал хорошо питаться и быстро пополнел». Казалось, слушатели окаменели от изумления. Но когда старик окончил свой рассказ, Все пришли в движение, заговорили, замахали руками, повскакали с мест. «Это что же выходит? Вроде скатерти-самобранки?» «Да, если бы нам дали такой клад, то больше ничего на свете и не надо. Ни тебе землю пахать, ни тебе в море болтаться. Лежи на лавке, да тесто закладывай в рот. А по нашим безродным местам, где и картошка-то плохо растет». Когда первое волнение несколько улеглось, всех охватило сомнение. Да возможно ли это? Не морочит ли их старый Ганс? Слишком необычайной, чудесной казалась эта сказка о вечном хлебе. «А ты не врешь, старик?» — строго спросил Людвиг. «Зачем мне врать? Я могу при вас покушать». И Ганс, зачерпнув ложкой, с аппетитом проглотил большой кусок густого теста. И все смотрели на него с таким видом, как будто он глотает живую змею. «Не угодно ли кому попробовать?» Но никто не решался. Однако недоверие было сломлено, все вновь начали обсуждать это необычайное событие, завидуя счастливому Гансу. Жены и дети, беспокоясь о долгом отсутствии мужей и отцов, разыскали их и скоро наполнили всю комнату. К полуночи уже вся рыбацкая деревня знала о необычайной новости. И разговоры шли до утра. А рано утром, еще до восхода солнца, к старому маяку потянулось настоящее паломничество. Каждому хотелось посмотреть на чудесный вечный хлеб и насколько он вырос за ночь. Фриц и Людвиг сторожили у банки всю ночь и теперь явились свидетелями того, что действительно тесто подошло как опара и заполнило всю банку. Фриц первый решил испробовать тесто и удостоверился, что оно очень вкусно и сытно. Никогда еще круглая комнатка маяка не видала столько народу. Теперь здесь шло беспрерывное заседание. Рыбаки не могли примириться с мыслью, что таким кладом обладает только Ганс. После долгих споров они решили послать депутацию к профессору Бройеру, расспросить его о хлебе и просить наделить этим хлебом всех. Депутатами были выбраны Фриц, Людвиг и учитель Отто Вейсман, как самый грамотный и начитанный в деревне человек. Ганс просил взять и его, чтобы он мог оправдаться перед профессором. Профессор Бройер был ученый с мировым именем. Его работы в области биохимии, поражавшие своей смелостью, возбуждали споры и в то же время живейший интерес среди ученых Европы и Америки. Несколько лет тому назад, будучи старым, но еще очень бодрым человеком, он неожиданно для всех оставил чтение лекций в Берлинском университете и удалился на покой, как говорил он. Избрал своим местожительством отдаленную от центра местность и построил себе небольшой домик на острове Фер. Ближайшим своим друзьям он говорил, что удаляется от мирской суеты, чтобы заняться лабораторными опытами над разрешением одной задачи мировой важности. Однако в чем заключалась эта задача, он никому не говорил. «В наших университетах», — не без горечи говорил он своим друзьям, можно работать только по шаблону. Всякая революционная научная мысль возбуждает тревогу и опасения. За вами следят ассистенты, студенты, лаборанты, доценты, корреспонденты, ректор и даже представители церкви. Попробуйте при таких условиях революционизировать науку. Вас засмеют, утопят в интригах прежде, чем вы добьетесь какого-нибудь результата. Там я свободен. О моих ошибках не узнает никто. Мой конечный успех будет говорить сам за себя. И он ушел от суеты, прекратив всякое общение, даже переписку с внешним миром. Рыбаки деревушки, по соседству с которой он поселился, не знали о мировой известности профессора. Да и вообще очень мало знали его, так как он почти никуда не показывался. Изредка ранним утром или на закате Его можно было видеть бродячим среди пустынных дюн. Его считали непонятным, немного чудаковатым стариком и только. И неожиданно в руках этого старика оказалось богатство, которое может осчастливить всех. Депутатов-рыбаков охватила невольная робость, когда они поднялись на небольшой холм и увидали белый домик среди тощего сада, возвышающийся над невысоким забором из дикого камня. Как-то примет он их? Подарит ли он им и вечный хлеб, как подарил Гансу? Учитель несмело нажал калитку. Она была открыта, и вошел в сад. Вслед за ним вошли Фриц и Людвиг. Ганс плелся в хвосте с видом человека, которого ведут на суд. Навстречу вошедшим бросились две овчарки, необыкновенно жирные. «Ишь, отъелись! Тоже, небось, тестом кормятся», — заметил Фриц. «Какие толстые! Если у него тесто собаки жрут, то неужели же он людям откажет?» На лай собак вышел упитанный, свежий старичок лет 60, с хорошо сохранившимися русыми волосами на голове и седой бородкой. Это и был профессор Бройер. Он отогнал собак и радушно спросил рыбаков, что им нужно. «Мы пришли просить, не можете ли вы дать нам вечного хлеба?» — сказал Отто Вейсман, решившийся действовать напрямик. «Если только этот хлеб действительно обладает такими свойствами, как уверяет Ганс». Лицо профессора Бройера внезапно переменилось. Он нахмурил брови и так сверкнул глазами на Ганса, что тот сгорбился и задрожал. «Господин профессор, я не виноват», — воскликнул Ганс, прижимая ладони к груди. «Они хитростью выманили у меня тайну». «Да, он не виноват», — подтвердил Фриц и рассказал профессору, как ими была случайно открыта тайна вечного хлеба. Лицо профессора несколько прояснилось, но все же продолжало оставаться хмурым. Он молчал несколько минут, очевидно обдумывая создавшееся положение. Это молчание казалось депутатам томительно долгим. Наконец профессор заговорил. «Ганс прав. 1 килограмм теста может пропитать человека всю жизнь и остаться в наследство сыну. Едва ли вы поймете, если я стану вам объяснять, из чего оно сделано. Да это для вас и не важно». «Конечно, нам важно его есть», — ответил Людвиг. «Значит, вы дадите его нам?» «Нет, не дам. По крайней мере, сейчас не могу дать». Фриц и Людвиг взволновались. «Но почему же Гансу? У вас вот и собаки какие толстые, тоже, наверное, едят ваше тесто». «Да, едят», — ответил Бройер. И остановив поднятой рукой Фрица, который хотел говорить, профессор властным тоном, которого от него нельзя было ожидать, сказал: «Подождите говорить и выслушайте меня внимательно. Я всю жизнь посвятил тому, чтобы изобрести этот хлеб, который бы избавил от голода все человечество. Для вас я трудился над изготовлением этого хлеба, и вы получите его. Мне кажется, я уже достиг цели, но опыты еще не закончены. А пока они не закончены, я не могу раздавать хлеб направо и налево». «Но Ганс...» «Ганс — это тоже опыт», — сурово прервал Фрица профессор. «Я делал опыты над животными, вот над этими собаками и морскими свинками. Потом я делал опыт над самим собой. И, убедившись в полной безвредности, решил произвести опыт над Гансом. Но это еще не все. Я сам еще не изучил всех свойств хлеба. Может быть, длительное питание им окажется вредным для здоровья. Не спешите завидовать Гансу. Я не знаю, как будет вести себя тесто через месяц. Может быть, оно будет скисать и станет негодным для еды. Поэтому я говорю: подождите еще немного. Жили же вы без этого теста, можете подождать еще несколько месяцев. Я обещаю вам, что вас, вашу деревню, я снабжу хлебом первыми, но при одном непременном условии. Если вы сохраните эту тайну,

видите ли, — ответил Бройер, профессор Берлинского университета, — но мне самому потребовалось 40 лет труда, чтобы понять это. Ну как вам объяснить? Если вы разрежете пополам дождевого червя, то обе половинки отрастут, и появятся два новых червя. Ясно? Нечто подобное происходит и с тестом. Меня ждет работа. До свидания. Так помните же о моих условиях. Или несколько месяцев терпения и молчания, и вы все получите хлеб, или же вы не получите ничего. И кивнув головой, профессор ушел в дом. Разочарованные депутаты топтались на месте. «Коротко и ясно», — сказал разочарованный Людвиг. «Вместо теста можете резать дождевых червей. Одну половинку зажаривать и есть, а другую — на вырост». «Да ведь это для примера сказано», — возразил учитель. «Примерами сыт не будешь. Собаки для опыта, Ганс для опыта. Почему же мы не годимся для опыта?» «Нет». Этого дела я так не оставлю. Огорченные депутаты пошли в обратный путь, чтобы сообщить односельчанам печальную весть об отказе. Глава третья. Ганс становится хлеботорговцем. Волнение в деревне не прекращалось. Всем казалось несправедливым, что вечным хлебом обладает один Ганс. Рыбаки собрались на сходе, решили объявить тесто общей собственностью, реквизировать и поделить поровну. Однако Шульц, старшина, признал это решение незаконным и отказался привести его в исполнение. Особенно волновались Людвиг и Фриц. Они даже осмеливались утверждать, что с законом нечего считаться, так как когда писались законы, о вечном хлебе не знали. Однако большинство побоялась оказаться самоуправцами и нарушителями закона и нажить бед, если о самочинном законодательстве станет известно в центре. Во время одного из таких совещаний кто-то сообщил новость, что воры уже дважды похищали у Ганса часть теста. Воры были, по-видимому, совестливые, так как брали только не более 30 граммов. «Нашлись же умные люди», — сказал Фриц. «Я бы даже это и кражей не назвал. Тесто не может принадлежать одному человеку. Я давно твержу это». После того, как Людвиг узнал о краже теста, у него твердо засела в голове мысль похитить у Ганса кусочек чудесного теста. В одну темную ночь он захватил с собой веревку и отправился к маяку. Ему удалось закинуть веревку с узлом на конце в одну из стенных расщелин, подтянуться на руках и влезть в комнату, где хранилось тесто. Когда он протянул руку в потьмах к той полке, на которой стоял горшок, неизвестное существо бросилось на него с необычайным криком и исцарапало ему лицо и руки. Людвиг от неожиданности вскрикнул, отступил назад и свалился вниз по лестнице. На шум вышел Ганс с фонарем в руке. «Что ты тут делаешь, Людвиг?» — спросил старик. «Я? Я хотел накрыть вора, который крадет у тебя тесто. Но это, наверное, сам черт. Он исцарапал мне все лицо своими когтями». В черта, впрочем, Людвиг не верил. И потому предложил Гансу пойти в верхнюю комнату с фонарем и осмотреть ее. Когда они поднялись наверх, то увидали большого черного кота, который сердито ворчал на них. «Вот так вор!» — удивился Людвиг. «Неужели и кошки находят вкус в этом тесте?» И с горечью подумал: «Они, небось, не считаются с глупыми законами». Но едва не попавшись на месте преступления, он уже не повторял попытки украсть тесто. Впрочем, дело скоро приобрело иной оборот. Ганс был обеспечен хлебом и не голодал. Но у него свалились с ног сапоги, ветхая одежда расползалась на пополневшем теле, он не имел дров, и ему приходилось мерзнуть в своем полуразвалившемся маяке. Словом, он оставался нищим, хотя и сытым нищим.

Этим воспользовались деревенские богатеи. Они начали наперебой искушать его продать им тесто за сапоги, новую шубу, дрова. Ганс долго крепился и не поддавался этим искушениям. Однако, когда в середине декабря наступили сильные морозы, он не удержался и начал торговать тестом. Сам он уже достаточно отъелся, старческий организм не требовал много. Ганс не съедал за день половины теста, и у него оставался небольшой излишек. Этот излишек он и пускал в торговый оборот, продавая каждый день кому-нибудь часть теста. На покупку теста установилась очередь. Чем дальше шла торговля, тем больше охватывал Ганса дух наживы. Он запрашивал все большую цену, торговался как ростовщик. Его ругали, но платили. Нельзя же отстать от других.

0: Вы слушаете интернет-станцию «Радио Фантастики».
1: У Ганса появилась настоящая страсть к наживе. Он даже уменьшил свой дневной паек, чтобы расширить торговлю, и несколько похудел. Зато у него появились тяжелые сундуки, набитые шубами и кафтанами. В камине пылали большие поленья дров, а в маленьком сундучке под кроватью росли стопки денег. За каких-нибудь 2 месяца Ганс сделался самым богатым человеком в деревне. Он даже помолодел от привалившего счастья. Теперь он начал бояться смерти и, опасаясь, как бы старый маяк в самом деле не раздавил его, купил новенький домик, перебрался туда и нанял служанку, чтобы она мыла ему белье, ухаживала за хозяйством и варила кофе, который он пил как настоящий богач, подражая пастору соседнего села, пившему по утрам кофе со сливками. Ганс выписал себе из города радиоприемник с комнатным громкоговорителем, целый день сидел в удобном кресле, попыхивал трубочкой и с самодовольной улыбкой слушал, что делается на белом свете. Его даже не мучила совесть. Когда изредка он вспоминал о профессоре Бройере, то думал, что же плохого я сделал? Профессор накормил, но не одел меня. Притом надо подумать и о других. Несправедливо в самом деле одному владеть тестом. Рыбаки также были довольны. Правда, теста было маловато, к тесту приходилось добавлять хлеб и рыбу. Но все же тесто было хорошим подспорьем в хозяйстве. Только несколько бедняков не имели средств, чтобы купить тесто. Один из них, наслушавшись речей о том, что вечный хлеб должен быть общим достоянием, попытался было осуществить это на практике, запустив руку в банку с тестом, стоявшую случайно в открытом чуланчике, но был пойман на месте, избит хозяином, богатым рыбаком, и предан суду за кражу. К его удивлению, все рыбаки, купившие тесто, были крайне возмущены его поступком. Он пытался оправдаться, повторяя их же слова об общем достоянии, но ему никого не удалось убедить. «Когда тесто будет раздаваться бесплатно, — отвечали ему, — тогда оно и будет общим достоянием. Как же ты хочешь силой и даром получить то, за что мы платили деньги? А знаешь, что такое для нас деньги? Это тяжелый труд рыбака, полный опасностей. Ты не тесто украл, а наш труд». И вор был осужден со всей строгостью закона. Впрочем, в приговоре деревенского судьи не писали, какое он украл тесто. Рыбаки все-таки сохраняли тайну вечного хлеба в пределах своей деревни. Им хотелось жить лучше соседних деревень. Притом они надеялись, что профессор всех их скоро наделит тестом вдоволь. И они скрывали от Бройера покупку хлеба у Ганса. Однако профессору скоро стало известно все. И не только ему. Однажды Бройер сидел в своей лаборатории, когда ему сказали, что его ждет какой-то молодой человек, прилично, по-городскому одетый. Профессор поморщился. Он не любил, чтобы ему мешали работать. А тут еще городской костюм неизвестного посетителя. «Скажите, что меня нет дома», — ответил он слуге Карлу. «Я говорил». Молодой человек ответил, что он подождет, пока вы вернетесь. «Скажите в таком случае, что я сегодня не вернусь», — раздраженно ответил Бройер и углубился в занятие. На другое утро слуга Карл доложил, что пришел вчерашний посетитель и вновь просит принять его. И слуга протянул визитную карточку. Профессор, видя, что ему не отделаться от назойливого посетителя, вздохнул и вышел в гостиную. Навстречу ему поднялся бритый молодой человек с большими круглыми очками на носу, одетый с преувеличенной элегантностью. «Простите, дорогой профессор», — быстро заговорил посетитель, что я нарушил ваше уединение. Я очень занят и могу уделить вам не более 5 минут, сухо ответил профессор. Я вас не задержу. Я корреспондент берлинской газеты. Молодой человек назвал одну из крупных газет. Профессор недовольно крякнул, узнав, что имеет дело с корреспондентом. Редактор поручила мне побеседовать с вами по поводу вашего величайшего изобретения. Какого изобретения? Насторожился Бройер. Изобретение вечного хлеба, разумеется. Ведь это открывает такие грандиозные перспективы. Как? И вы о вечном хлебе? Крикнул профессор, весь побагровев. Откуда вы взяли? Все это глупости, праздная болтовня. Никакого вечного хлеба я не изобретал. Молодой человек выслушал эту горячую речь со спокойной улыбкой, которая еще больше раздражила профессора. «Уважаемый профессор», — ответил он, — «мы не смели бы проникнуть в тайны вашего творчества, если бы их не открыл нам случай. Это вышло помимо нас». «Какой случай?» — спросил профессор, чувствуя, что его тайна действительно раскрыта. «Вы дали в виде опыта часть вечного хлеба или теста, как его называют, старому рыбаку Гансу. Ганс начал торговать этим хлебом среди своих односельчан». «Не может быть!» — вскричал профессор. «Увы, это так. Он не оправдал вашего доверия. Одна из жен рыбаков не утерпела и послала кусочек теста в соседнюю деревню своей бедной больной матери. Вторая дочь этой матери, живущая с ней, написала о чудесном тесте своему брату в Берлин. А этот брат, какая счастливая для нас случайность, служит в нашей редакции рассыльным». «Какая несчастная для меня случайность», — тихо проговорил профессор. «Таким образом, наша газета узнала первое об изобретении, которому суждено перевернуть мир. Новость была столь ошеломляющей, что, признаться, мы не поверили словам вашего курьера, и редакция командировала меня на место, чтобы проверить все. Всякие отпирательства были бесполезны». Профессор понурил голову. «Продолжайте». «На месте я узнал, правда, прибегнув к некоторой хитрости, что все действительно так и есть, как говорил рассыльный. Вечный хлеб существует в природе». Бройер порывисто подошел к молодому человеку и крепко сжал ему руку. «Послушайте», — задыхаясь, сказал он, — «очень прошу вас, не сообщайте ничего в газетах. Опыт еще не окончен, и его нельзя разглашать. Это может наделать неисчислимые беды. Обещаю, даю вам слово, что вы первые узнаете о моем изобретении, когда я найду это своевременным. Я сам напишу вам об этом». Молодой человек с участливой улыбкой на лице отрицательно покачал головой. «К сожалению, это невозможно, дорогой профессор. В газете уже была помещена заметка. Не могли же мы ожидать, пока такую сенсационную новость перехватят другие газеты? Вам все только сенсации», — с горечью проговорил Бройер. «Ну, напишите другую заметку, что при проверке на месте слухи оказались вздорными. Теперь уже поздно. Сюда наедут другие корреспонденты. Впрочем, я поговорю с редактором и сделаю все, что возможно. Но услуга за услугу. Я просил бы вас сообщить мне хотя бы краткие сведения о сущности вашего изобретения. Не для немедленного опубликования, а на тот случай, если потушить это дело не удастся. Чтобы, по крайней мере, в нашей газете первые появились кое-какие подробности об этом изобретении». Бройер прошелся в волнении по комнате. Желая задобрить корреспондента, он решил удовлетворить его просьбу и начал говорить, как перед аудиторией, невольно воодушевляясь, а корреспондент, открыв блокнот и вынув вечное перо, записывал речь профессора стенографически. «Как вам, вероятно, известно, мысль о создании искусственного хлеба, изготовляемого в лаборатории, давно занимала ученых. Но все они шли неверным путем, пытаясь разрешить вопрос исключительно силами одной химии. Химия – великая наука и великая сила, но каждая наука имеет свои пределы. Если бы даже химикам удалось, скажем, получить белок химическим путем, а рано или поздно это, конечно, будет достигнуто, то проблема питания еще не будет разрешена. Первый вопрос практический. Ученым удалось получить золото химическим путем, осуществить мечту древних алхимиков о превращении неблагородных металлов в благородные. Но стоимость добывания грамма золота лабораторным путем во многом превышает рыночную стоимость того же грамма обыкновенного золота. Научно – великое открытие, практически – нуль. Второе – это то, что для нашего питания требуются не только белки, но и углеводы и жиры. Создать химически все необходимое для питания организма – разрешаемая, но чрезвычайно трудная задача при современном состоянии наших знаний. И я решил призвать на помощь биологию. Живые организмы – та же лаборатория, где происходят самые изумительные химические процессы. Но лаборатория, не требующая участия человеческих рук. И я уже много десятков лет тому назад начал работать над культурой простейших организмов, пытаясь вырастить такую породу, которая заключала бы в себе все необходимые для питания элементы. Эта задача была выполнена мною успешно ровно 20 лет тому назад. 20 лет? И вы молчали о ней? Удивленно воскликнул корреспондент. Да, молчал, потому что этим разрешалась только половина дела. Мои простейшие представляли великолепное кушанье. Как одноклеточные, они размножались простым делением и в этом смысле представляли тоже вечный хлеб. Но чтобы поддерживать их вечную жизнь, требовался большой уход за ними. Требовалось особое питание, а это обходилось не дешевле, чем выращивать, скажем, свиней. Словом, мое лабораторное золото стоило дороже, чем обыкновенное. И последние 20 лет я посвятил тому, чтобы найти такую культуру простейших, которая не требовала бы никаких забот и расходов на кормление. И вам удалось это? Удалось. Но, повторяю, опыты не закончены. Вот почему я так настоятельно прошу повременить немного с их опубликованием. Я нашел и вывел искусственным подбором такую породу простейших одноклеточных, которые добывают все необходимое им для питания непосредственно из воздуха. «Из воздуха?» — снова не удержался от восклицания молодой человек. Но какое же питание может дать воздух? Воздух состоит только из азота и кислорода. И аргона, и водорода, продолжал профессор, и неона, и криптона, и гелия, и ксенона. Но кроме этих постоянных элементов, в атмосфере находятся еще в переменном количестве водяные пары, углекислый газ, азотная кислота, озон, хлор, аммиак, бром, перекись водорода, йод, сероводород, хлористый натрий, эманация радиоактивных элементов, радия, тория и актиния, затем неорганическая и, заметьте себе хорошенько, органическая пыль, бактерии. А это уже мясо. Не правда ли? Хорошенькая кухня. Корреспондент даже бросил писать и с удивлением смотрел на профессора. Молодой человек никогда не думал, что воздушная пустота имеет такой сложный состав. Правда, не все в этой воздушной кладовой съедобно в сыром виде, но мои простейшие берут то, что надо, перерабатывают в своем организме и изготовляют нам великолепное блюдо. Профессор увлекся и еще долго говорил бы, если бы корреспондент сам не прервал его речь. Молодому человеку не терпелось. Он вскочил со стула, спрятал записную книжку и начал бегать по комнате, ероша свои волосы. Изумительно, непостижимо. Ведь это новая эра в истории человечества. Нет больше голода, нет бедности, нет войн, нет классовой вражды. «Хотелось бы, чтобы это было так», — сказал профессор. «Но я не питаю таких надежд. Люди всегда найдут, из-за чего ссориться. Кроме хлеба, им нужна одежда, и дома, и автомобили, и искусство, и слава. Но все-таки это грандиозно. Но как вы думаете использовать ваше изобретение? Разумеется, я не стану спекулировать этим хлебом, как Ганс. Вечный хлеб должен быть общим достоянием». «О, разумеется, вы не только ученый, вы прекрасный человек, вы благодетель человечества. Позвольте пожать вашу руку». И молодой человек крепко пожал руку Бройера. «Так помните же о вашем обещании», — сказал на прощании профессор. «О, разумеется, сделаю все возможное и невозможное». И он выбежал из комнаты. «Какие перспективы», — думал он, спеша на пристань. «И сколько строк, сколько можно написать статей, какие гонорары заработать». А профессор Бройер сидел в своем кабинете над тиглями и колбами и думал о том, какие неприятности ждут его еще впереди. Глава 4. Короли биржи. В читальном зале коммерческого клуба было тихо. В эту обширную комнату, усланную толстыми пушистыми коврами, не долетало ни одного звука уличного шума. Мягкий матовый свет падал на круглые столы с разбросанными на них журналами и газетами, зажигал золото солидных переплетов в массивных книжных шкафах, сверкал на стеклах очков солидных людей, развалившихся в глубоких удобных креслах. Эта тишина нарушалась только шелестом газетных листов, музыкальным боем часов и короткими фразами, которыми изредка перебрасывались посетители. Библиотечный зал, самое тихое место в Берлине, был излюбленным уголком высшей денежной знати. Сюда приходили они отдохнуть в своем кругу от лихорадочной суеты делового дня. Нужно было иметь капитал не меньше миллиона, чтобы проникнуть в стены этого клуба. Роденшток, полный пожилой человек с сонными заплывшими глазками и ленивыми движениями, владелец большого завода сельскохозяйственных машин, отбросил в сторону газету, попыхтел сигарой и вяло спросил своего соседа, тонкого остролицевого банкира Кригмана: «Вы читали это? Новая эра в истории человечества. Величайшее изобретение. Нет больше голода». Кригман молча, движением кошки, поймавшей мышь, схватил газету и быстро пробежал газетную заметку. Отбросив в сторону золотое пенсне, он с недоумением посмотрел на Роденштока. «Я не совсем понимаю, это шутка или очередная газетная утка?» «Боюсь, что это бомба. Бомба страшной разрушительной силы, которая может взорвать всех нас. Но разве это мыслимо? Вечный хлеб? Химера? Черт возьми, после аэропланов, рентгенов, радио и прочего, нам пора бы уже привыкнуть к химерам. От этих ученых всего можно ожидать. Я уже наводил справки. Увы, одной химерой стало больше. Вечный хлеб действительно существует». Кригман тем же движением кошки схватил свое пенсне, бросил его на нос и воскликнул, нарушая тишину священного места: «Но тогда ведь это действительно переворот. Что же произойдет с нашим экономическим строением? Рабочие, получив вечный хлеб, бросят работать. «Рабочие не бросят работать», — довольно грубо прервал Роденшток своего собеседника. Представитель старой довоенной фирмы, Роденшток презирал в душе своего собеседника, только недавно составившего себе состояние на спекуляции валютой. «Рабочие не бросят работать», — продолжал Роденшток. «Кроме хлеба, им нужно обуваться и одеваться. Цены на хлеб падут, зато поднимутся цены на промышленные товары, и нужда заставит их работать. Но пертурбации действительно могут произойти ужасные. Все цены потерпят колоссальнейшие изменения. Сельское хозяйство уничтожится. Крестьянам нечего будет продавать городу, их покупательная способность будет убита. Мы потеряем огромный сельский рынок. Это приведет к колоссальным кризисам производства, безработице, волнениям рабочих. Целые отрасли производства, обслуживающие сельское хозяйство, принуждены будут совершенно прекратить существование. Кому нужны будут тракторы, сеялки, молотилки? Экономические потрясения вызовут сотрясения социальные, революционные, и, быть может, вся наша цивилизация погибнет в этом катаклизме. Вот что такое вечный хлеб. Роденшток рисовал все эти ужасы своим обычным, спокойным, вялым тоном, и это сбивало Кригмана с толку. Может быть, Роденшток только шутит? Слушая пророчество старого коммерсанта, Кригман то откидывал голову назад, втягивал ее в плечи, то, вытянув тонкую шею, выбрасывал голову вперед. «Что же делать?» — спросил он. «Уничтожить вечный хлеб. Весь, до последнего остатка», — ответил Роденшток. И, понизив голос, добавил. «А если понадобится, то уничтожить и пекаря этого хлеба». Теперь Кригман знал, что Роденшток не шутит. Старый коммерсант, очевидно, все обдумал и принял определенное решение. Поэтому он и говорил так спокойно о таких страшных вещах. На душе Кригмана отлегло. «А это можно уничтожить?» «Это нужно, и этим решается вопрос. Уничтожить всегда легче, чем создать». «Но как?» «В этой газете сообщается, что вечным хлебом питается уже целая рыбацкая деревушка. Не можем же мы взорвать ее на воздух?» «Зачем такие ужасы? Мы просто скупим хлеб у рыбаков. Эти люди не понимают всей его ценности. Они во всю свою жизнь не видали в глаза кредитного билета 100 марок. Если им предложить 1000, они будут считать себя обеспеченными на всю жизнь». «А изобретатель, этот профессор Бройер?» Роденшток помолчал и затем сказал сквозь зубы. «О нем другой разговор». Роденшток посмотрел на часы и продолжал. «Мои агенты уже действуют. Я послал скупщиков хлеба в рыбацкую деревню. И сегодня в 9 Майер должен был привести мне известие о том, как идут дела. Но он что-то запоздал». Собеседники замолчали. Роденшток повесил голову на грудь и, казалось, дремал. Кригман вертелся на стуле, что-то бормотал. Взгляд его был сосредоточен, брови сдвинуты, он думал. Большие стенные часы, роняя мелодичный звон, пробили 10. Роденшток встрепенулся и зажег потухшую сигару. В ту же минуту в комнату вошел молодой человек в штатском, но с военной выправкой. Это был секретарь Роденштока Майер. Роденшток молча показал ему на свободное кресло около себя и, прикрыв глаза, сказал: «Говорите». Майер был, видимо, утомлен с дороги. Он с удовольствием опустился в мягкое кресло, откинулся, но тотчас выпрямил спину и начал свой доклад. «Мы не можем похвалиться успехом, господин Роденшток. Несмотря на все наши старания и уговоры, рыбаки решительно отказались продавать нам тесто, как они называют вечный хлеб. они не хотели с нами даже разговаривать. И только когда мы предложили каждому рыбаку по 3000 марок, они стали колебаться. «Скоты!» – пробурчал Роденшток. И все же не соглашались. Пришлось поднять цену до 5000. Грабители. Тогда двое из них согласились. Фриц и Людвиг, как называли их. Фамилии их я еще не знаю. Ага, все-таки согласились. Да, и с остальными пошло легче. Мы уже скупили тесто более чем у половины рыбаков и надеялись к вечеру закончить скупку хлеба. Но тут обнаружилось одно обстоятельство, которое заставило меня прекратить скупку до получения ваших дальнейших распоряжений. Роденшток поднял веки и сонно спросил. «Какое обстоятельство? Вся операция имела смысл только в том случае, если нам удастся скупить весь хлеб до последнего грамма. Однако оказалось, что Фриц и Людвиг утаили часть хлеба на вырост, как они говорили. Мошенники. Об этом они проболтались своим односельчанам, похваляясь перед ними, как где хорошо им удалось одурачить скупщиков. А рыбаки, продавшие нам хлеб без остатка, конечно, были огорчены тем, что не поступили так же, как Фриц с Людвигом. Из досады выдали своих односельчан. Несчастье в том, что мы не имеем точного количества запасов теста, и потому нет никакой гарантии, что нам удастся извлечь весь хлеб, особенно после того урока, который нам дали Фриц и Людвиг. Вот почему я прекратил дальнейшую скупку вечного хлеба. По этой же причине я не приступил к выполнению и второй задачи в отношении профессора Бройера. Лицо Роденштока было еще сонно, но его брови уже ползли к переносице, собирая в складки кожу на лбу. Майер знал, что значит эта перемена, и вытянулся еще больше. «Скверно», — тихо сказал Роденшток, но в этом тихом голосе уже слышался отдаленный удар грома. «Скверно», — повторил он неожиданно громко, и лицо его побагровело. «Ага, и ты умеешь волноваться», — не без злорадства подумал Кригман. И вдруг поднявшись, он поднял вверх указательный палец и нагнул голову к Роденштоку. «Слушайте меня, я хочу что-то сказать». Глаза Роденштока не спали, теперь они метали молнии. Но он внимательно выслушал Кригмана. «Кризисы, революции, войны — это все ужасно», — начал Кригман развивать свой проект. «Но то, что ужасно для масс, может быть совсем не ужасно для отдельных людей. Умный человек должен из всего извлекать выгоду для себя, даже из войн». «Да, ты не можешь пожаловаться на войну», — подумал Роденшток, глядя на Кригмана. Кригман как будто уловил эту мысль. «Вот вы, например, господин Роденшток, вы во время войны перековали на своих заводах орала на мечи и работали на оборону». Роденшток поморщился. Это была правда. Он тоже не мог пожаловаться на войну. «Вы говорите, вечный хлеб – это бомба». И, мотнув головой, Кригман продолжал. «На бомбах люди тоже неплохо зарабатывали. Пока там и кризисы, и революции, на этом вечном хлебе можно сделать хороший оборот. Чтобы долго не распространяться, я скажу прямо. Зачем уничтожать вечный хлеб? Лучше будем торговать им. Купим патент на изобретение у профессора Бройера, заплатим ему какие угодно суммы. Я для такого дела не пожалею всей наличности моего банка. Организуем акционерное общество по продаже и экспорту вечного хлеба и наживем миллиарды, прежде чем случатся всякие там потрясения. А тогда пусть хоть потоп. Ведь перед нами мировой рынок, шутка сказать, и мы единственные монополисты, да ведь это греза, мечта. Нет, вечный хлеб не бомба. Хлеб есть хлеб, и он очень хорошо прокормит нас. Но мои заводы сельскохозяйственных машин, они все равно обречены. Вечный хлеб существует, и вы его уже больше не уничтожите. Я думаю, ни один фриц, и кто еще там припрятали себе кусочки теста, хоть с горошину. Из горошины через год, может быть, вырастет гора. А будем мы монополисты, у нас будут горы золота.
2: «Пожалуй, вы правы», — задумчиво сказал Роденшток.
1: «Майер, поезжайте немедленно к профессору Бройеру, предложите ему 1-2 000 000, сколько запросит. Не останавливайтесь ни перед какой ценой».
2: Майер встал, поклонился одной головой и, круто повернувшись на одних каблуках, вышел.
3: Радио фантастики. Радио фантастики.
1: Через несколько дней Майер делал доклад Роденштоку и Кригману. Профессор решительно отказывается продать свое изобретение для коммерческой эксплуатации. Он говорит, что мечтой всей его жизни было избавить человечество от голода, и он решил предоставить вечный хлеб всем нуждающимся.
2: «Идеалист», — иронически сказал Кригман.
1: «Просто дурак», — коротко отрезал Роденшток.
2: «Вы называли ему сумму, которую мы предлагаем за его изобретение?»
1: «Называл. И что же?»
2: «Когда я сказал 1 000 000, он весь закипел гневом. Когда я сказал 5, он выставил меня за дверь. Мне кажется, он не совсем нормален. Он даже не взял патента на свое изобретение».
1: «Как не взял патента?» — вскричал Кригман.
2: «Тогда мы с ним и считаться не будем. Сами заявим патент. И будем торговать. Пригласим какого-нибудь химика с головой, но без штанов. Дадим ему пару-другую тысяч, и он нам поклонится в ножки и произведет анализ хлеба. Кое-что можем изменить в составе хлеба. Сдобрить чем-нибудь ароматическим, что ли, и дело пойдет. Это все пустое. Но другим тоже известно о хлебе. Ни одному вам могут приходить в голову такие гениальные коммерческие планы», — иронически сказал Роденшток.
1: Кригман задумался.
2: «Да, надо охранить наши золотоносные россыпи на острове Фер», — сказал он. «Но я думаю, что при наших деньгах и связях это нам удастся».
1: «Другие тоже имеют деньги и связи», — не унимался Роденшток.
2: «Но что же делать? Это необходимо, и этим решается все, не так ли вы сказали?»
1: Другого исхода не было. Роденшток принужден был согласиться. И уже не споря больше, они начали обдумывать план действий. Глава 5. Золотые россыпи. Фриц в новом узком городском костюме, так не шедшем к его дюжей коренастой фигуре, приехал из города и хвастал перед Людвигом своими покупками. Небольшая комната была похожа на магазин случайных вещей. «Вот, садись на это кресло». Людвиг недоверчиво осмотрел высокое узкое кресло с бархатным сиденьем, сделанное из белого полированного металла, и уселся. Фриц что-то повертел сзади, и вдруг кресло скользнуло вниз. Людвиг испуганно схватился за ручки, нелепо подняв ноги. Фриц, его жена и сын засмеялись. «Вот занятная штука. Дорого стоит, но очень интересно». Это было зубоврачебное кресло. Людвиг вылез из кресла и продолжал осмотр. «А что это? Бильярдные шары? Зачем они тебе?»
2: «Сын играть будет вместо мяча. Уж больно гладкие, понравились мне. А вот смотри, труба».
1: Фриц показал большую медную трубу.
2: Эх, блестит как! Золото! Ну, конечно, купил кое-что жене, зонтик, на платье бархату, шубу лисью. Людвиг осмотрел трубу. Играть умеешь? Научусь. Ты трубу, а я пианино себе купил. Дочка играть учиться будет. Это получше твоей трубы. Что пианино? У меня еще на пристани одна штука лежит. Всем вам нос утру. Хочешь, идем посмотрим. Людвиг согласился, и они пошли, продолжая хвастать друг перед другом своими покупками. На пристани уже толпились рыбаки. Они давно оставили рыбную ловлю, и все обратились в завзятых спекулянтов с тех пор, как их маленькая деревушка неожиданно сделалась золотым дном. Фриц оказался хитрее всех. Он первый сообразил, что если тесто так дорого, то питаться можно и рыбой, а все тесто растить на продажу. В последнее время он продавал тесто агентам Роденштока чуть ли не на вес золота и очень разбогател, далеко оставив за собой своих односельчан. «А ну-ка покажи, что у тебя есть», — говорили они, разглядывая с завистью и любопытством большой ящик. Фриц с помощью нескольких добровольцев из рыбаков вскрыл ящик и извлек оттуда новенький мотоцикл с коляской. Это было невиданное в деревне зрелище. Все ахнули, ну и Фриц действительно утер всем нос. Фриц хлопотал около мотоцикла, налил масло, смазал, что-то покрутил. И когда ты успел научиться? Неужто поедешь? Мотор заработал, Фриц вскочил на мотоцикл и проехал несколько шагов вверх. Но на глубоком песке колеса застряли, мотоцикл пострелял немного и остановился. Эта неудача была встречена радостно-ироническими замечаниями. Как ни бился Фриц, он не мог оживить мотор. «Ничего, выпишу шофера, пойдет!» И он поволок машину в гору. Людвиг шел следом, прикованный взглядом к блестящему мотоциклу. Зависть разъедала сердце Людвига. Он уже ненавидел Фрица, того самого Фрица, с которым не раз разделял смертельные опасности на море. Нет, Людвиг не успокоится до тех пор, пока у него не будет такой же машины. Для этого только надо достать хороший кусок теста. У Фрица еще есть. Он сам хвалился. И Людвиг знает, где Фриц хранит это сокровище. Сегодня вечером Фриц, вероятно, опять напьется пьяный и будет лежать как убитый. Сегодня ночью. Людвиг не мог дождаться ночи. Когда в окнах погасли последние огни, Людвиг пробрался к дому Фрица. Собака залаяла, но скоро затихла, узнав Людвига. Он переждал немного и начал осторожно выдавливать окно. Осколки стекла зазвенели, но никто не проснулся. Людвиг пролез через окно в дом и стал ощупью пробираться в темноте к новому дубовому буфету, где у Фрица хранилось теперь тесто. Дверца буфета заскрипела, Людвиг замер. В соседней комнате кто-то повернулся, скрипнув кроватью, что-то пробормотал во сне и захрапел. Людвиг достал небольшой кувшинчик и с драгоценной ношей стал пробираться к окну. В потьмах он задел рукой за медную трубу, она упала с ужасным грохотом. Фриц проснулся и выпрыгнул из спальни. «Кто здесь?» Фигура Людвига вырисовывалась на фоне окна, освещенного взошедшей луной. «Воры!» — в одно мгновение подумал Фриц, и его вдруг охватила необычайная злоба. Он осмотрелся, на столе стояли бильярдные шары. Фриц схватил один шар и, не помня себя, бросил им в голову вора. Людвиг упал, как подкошенный, опрокинувшись на зубоврачебное кресло. Поднялась испуганная жена и пришла с фонарем. Фриц осмотрел вора. «Людвиг!» — с удивлением воскликнул он, рассматривая огромную рану на голове. Бильярдный шар с такой силой врезался в череп, что вошел в него до половины и выглядывал из кровавой массы, как огромный выпученный глаз. Жена плакала, Фриц растерялся, он убийца. Что теперь будет? Но скоро успокоился. «Довольно тебе выть», — сказал он жене. «Я не совершил никакого преступления. Ко мне в дом забрался грабитель, напал на меня. Я стал защищаться. Ты скажешь это, должна сказать. Понимаешь? И мне ничего не будет». Убийство Людвига взволновало всю деревню. Но рыбаки были на стороне Фрица. Каждый защищает свою собственность. Его даже не арестовали, и дело было прекращено. Жизнь пошла своим чередом. Майер со своими агентами успешно скупали тесто. Но нужно было спешить, чтобы сюда не наехали другие скупщики. Несколько подозрительных личностей уже появилось в деревушке. Майеру удалось сманить их на свою сторону, предложив большую сумму. Только с одним недавно приехавшим скупщиком Майеру пришлось повозиться. Этот скупщик не шел ни на какие переговоры, его нельзя было подкупить. Майер не спускал с него глаз, скупщику удалось скупить более 100 граммов теста, и он, видимо, старался уехать с добычей незамеченным. Но Майер ходил за ним как тень. Однажды вечером они встретились у берега, недалеко от старого безлюдного теперь маяка. «Вы преследуете меня?» — сказал неизвестный. «Да», — ответил Майер. «Я буду преследовать до тех пор, пока вы не согласитесь на мои предложения. Я не пущу вас с острова, и вы не унесете отсюда ни одного грамма теста». Скупщик был, очевидно, человек неробкого десятка. Презрительно прищурившись, он ответил, опуская руку в карман. «Вы угрожаете мне? Напрасно. Я умею защищаться». Майер понял жест скупщика и бросился к нему. В ту же минуту скупщик вынул из кармана револьвер. Но Майер успел выбить ловким ударом револьвер из руки противника. Завязалась рукопашная борьба. Они катались по песку, опрокидывая друг друга, как во французской борьбе. Майер был более ловкий, скупщик более сильный. Это уравновешивало шансы на исход борьбы. Майер начал уставать первым. Случайно он заметил лежащий в стороне отброшенный револьвер. Перекатившись два раза со своим противником сбоку на бок, он оказался рядом с лежащим на земле револьвером. Но скупщик, очевидно, понял план Майера и также протянул руку к револьверу. В борьбе они вырыли яму, царапая песок руками. Наконец Майеру удалось левой рукой оттянуть назад голову врага, а правой ухватиться за револьвер. Однако противник успел сжать ему руку. Тогда Майер невероятным изгибом кисти повернул револьвер к голове врага и спустил курок. Глухо прозвучал выстрел, заглушаемый песчаными дюнами, прибоем и воем ветра. Борьба была окончена. Еще раз пролилась человеческая кровь. Майер осмотрелся. Кругом было пустынно, ни живой души, только чайки испуганно кричали, низко пролетая над человеком и трупом. Майер взвалил труп на спину, отнес его в здание маяка, втащил в верхнюю комнату и бросил у того самого места, где когда-то Ганс хранил свое сокровище – вечный хлеб. С самым упорным соперником было покончено, но на смену ему могли приехать другие. Майер телеграфировал Реденштоку, что нужно принять какие-нибудь особые меры, чтобы ускорить скупку хлеба. Когда Реденшток прочитал эту телеграмму Кригману, он сказал: «Я уже придумал. Назовите меня старой метлой, если мое средство не выкачает всех запасов теста из лап этих скряг рыбаков. Они сами все отдадут нам, и мы на этом еще наживемся». И как по мановению волшебного жезла, в деревушке вдруг закипела новая, необычайная жизнь. Подходили корабли, груженные лесом и огромными ящиками. Наскоро сколоченные здания вырастали вокруг деревни, как грибы. Скоро на зданиях появились красивые вывески: бар, кинематограф, танцевальный зал, и еще бар, и над самым большим зданием казино. Жизнь рыбаков превратилась в вечный праздник. Жены наполняли кинематограф, упиваясь картинами роскоши привольной жизни. Кригман сам подбирал картины, а мужья пропадали в барах и в игорном доме. Отрава азарта крепко захватила непосредственные натуры рыбаков, и они предавались игре до самозабвения. Многие уже спустили все нажитое на спекуляции и в непреоборимой страсти продолжать игру и отыграться бросали на игорный стол последнюю валюту – тесто, которая принималась по весу, как золото. Недалек был тот день, когда, охваченные безумной горячкой азарта, рыбаки положат на зеленый стол последний кусочек заветного теста, хранимый ими как сокровище. Однако планы Майера скоро были разрушены самым неожиданным образом. В один темный весенний вечер к старому заброшенному зданию маяка подошли три молодых рыбака. Несколько лет они работали на заводах в Эссене, но безработица последнего времени заставила их вернуться в деревню и вновь заняться рыбным промыслом. «Зайдем сюда», — сказал старший из них Иоганн, указывая рукой на открытую, изломанную ветром дверь маяка. Все вошли и поднялись за Иоганном в верхнюю комнату. «Что это здесь падалью пахнет?» — сказал Оскар, потягивая носом.
4: «Какая-нибудь бродячая кошка подохла», — ответил Роберт. «Я вам сейчас покажу эту кошку». Иоганн зажег спичку.
2: В слабом дрожащем пламени товарищи Иоганна увидели лежащий на мусоре полуразложившийся труп человека в городском костюме. Они невольно вскрикнули. «Это труп одного из спекулянтов, убитого Майером», — сказал Иоганн. «Я был свидетелем убийства. Но дело не в этом трупе. Одним спекулянтом меньше, невелика потеря. Я хотел поговорить с вами о другом. Пойдем на берег моря, здесь трудно дышать». И когда они вышли на берег моря и уселись на песчаную отмель, Иоганн начал говорить. «Вы видели труп. Вы знаете, что это не первое и, вероятно, не последнее убийство в нашей деревне. Товарищи, подумайте о том, что происходит. Люди будто с ума посходили. Убийство, кражи, пьянство, разврат, азарт. Господа Майеры совершенно развратили наших стариков, превратили их в азартных спекулянтов и картежников». «Да, эти безобразия пора прекратить», — сказал Оскар. «Конечно, пора», — согласился Иоганн. «Но есть кое-что поважнее безобразий. Это вечный хлеб, который наделал всю кутерьму. Зачем понаехали сюда господа Майеры и их приспешники? Зачем они развращают, спаивают, обыгрывают в рулетку наших рыбаков? Для того, чтобы выманить хлеб и нажить миллионы», — отозвался Роберт. «Правильно. Чтобы нажить миллионы за счет голодающих рабочих, надо прибавить. А между тем этот же хлеб, сделайся он достоянием рабочих, может стать огромным орудием в их борьбе с капиталистами». «Довольно, мы поняли тебя», — сказал Оскар, поднимаясь с земли. «Нам необходимо овладеть тестом, собрать его как можно больше. Но как это сделать?» «В этом весь вопрос», — ответил Иоганн. «Мы слишком бедны, чтобы конкурировать с Майерами в скупке хлеба». «Уговорить? Доказать нашим?» «Не докажешь. Поздно. Деньги и азарт сделали свое дело. Рыбаки не скоро проснутся от угара». «Может быть, похитить?» — предложил Рудольф. Иоганн пожал плечами. «Отчего бы и не похитить?»
4: если это нужно для великого дела. Но много ли мы похитим? Старики дрожат над своим сокровищем. Из-за теста брат убивает брата. Я кое-что придумал, и, может быть, мне удастся достигнуть цели». Иоганн обернулся и посмотрел на дорогу, ведущую в деревню. Дорога была безлюдна.
2: «Сейчас сюда должен прийти Майер», — сказал Иоганн. «Я назначил ему здесь свидание, предложив свои услуги по организации бандитской шайки, которая могла бы ограбить рыбаков, отнять у них все оставшееся тесто. Покончить с тестом одним ударом, вместо того, чтобы выкручивать его в рулетку. Майер, кажется, не совсем доверяет мне, но план ему нравится».
4: «Значит, ты хочешь, — сказал Оскар, — получить от Майера оружие, с нашей помощью ограбить рыбаков, овладеть тестом и послать его безработным, оставив этого спекулянта Майера с носом?»
2: «Не совсем так, — ответил Иоганн.
4: И, обернувшись еще раз к дороге, сказал: «Вот он, кажется, идет. Спрячьтесь в маяк и слушайте, о чем я буду говорить с ним. Может быть, ваша помощь мне будет нужна».
1: Оскар и Роберт скрылись в здании маяка. Иоганн зажег трубку и, выпуская клубы дыма, спокойно поджидал Майера.
4: Шаги Майера уже слышали за спиной Иоганна, но рыбак продолжал смотреть на море с видом человека, погруженного в думы.
2: «Здравствуйте, Иоганн! О чем это вы так задумались?» — окликнул его Майер.
1: Иоганн лениво поднялся. «Ах, это вы, господин спекулянт! Здравствуйте!»
2: Майер дернул головой и нахмурился. Ему не понравилось это приветствие.
1: «Как грубы эти люди!» — подумал Майер и любезно спросил: «Ну, как наши дела?»
2: «Дела прекрасны», — ответил Иоганн. «Труп убитого вами спекулянта совсем протух».
1: Майер сразу изменился в лице.
2: «Труп убитого мною спекулянта? О чем вы говорите, дорогой мой?»
1: «Вот об этом самом», — ответил Иоганн, указывая на маяк.
2: «О трупе, который там тухнет. Не запирайтесь, Майер. Я был свидетелем вашего убийства. Вы не видали меня, но я вас хорошо видел. Я случайно бродил по дюнам».
1: «Это ловушка?» — спросил Майер, чувствуя, что у него стынут конечности.
2: «Шантаж?
1: Сколько же вы хотите за молчание?»
2: «Ага, наконец-то вы догадались.
1: Я хочу многого, господин убийца.
2: Не морщитесь и слушайте меня. Во-первых, вы должны мне дать все собранное вами тесто, все до последнего кусочка. Чтобы вы ничего не утаили, я самолично обыщу вас на вашей квартире».
1: «Это наглость».
2: «Во-вторых», — не обращая внимания на Майера, говорил Иоганн, «вы должны немедленно закрыть все ваши богоугодные заведения. В-третьих, отдать нашим рыбакам все проигранные деньги».
1: «Подождите, это еще не все».

поспешили Оскар и Роберт. Увидев их, Майер заскрежетал зубами от злобы. «Сдаюсь», — хрипло проговорил он. «Отпустите мне руку, вы сломаете ее, черт вас возьми!» «Оскар, обыщи его!» Оскар вытащил из карманов Майера два револьвера. «Ого, целая артиллерия! Ничего нет больше в карманах, Оскар?» «Ну вот, теперь можно и руку освободить. Все надо делать в свое время. Принимаете наши условия или предпочитаете лечь рядом с вашим уважаемым конкурентом в маяке?» — спросил Иоганн. «Принимаю», — задыхаясь, ответил Майер. «Так идем к вам». В сопровождении Иоганна, Оскара и Роберта Майер поплелся по дороге. Он занимал отдельный домик у края деревни. Рыбаки произвели тщательный обыск и взяли все, как было условлено – тесто и деньги. Когда, наконец, они ушли, обещав проводить его на пароход, было уже далеко за полночь. Майер в изнеможении опустил голову на стол, просидел так несколько минут, потом вдруг поднял голову, стукнул кулаком по столу и крикнул: «Так опростоволосится!» Несколько успокоившись, он начал составлять телеграмму Роденштоку. Работа не ладилась, вдруг кто-то постучал в дверь. «Неужели опять эти разбойники?» — подумал Майер. «Кто там?» «Срочная телеграмма!» Убедившись, что пришел действительно почтальон, Майер открыл дверь, получил телеграмму и вскрыл ее. Телеграмма была от Роденштока. «И горный дом, и увеселительные заведения закрыть. Точка. Дела ликвидировать. Точка. Выезжайте немедленно». Майер не мог понять, чем вызвана эта телеграмма, но она пришла весьма кстати. Теперь он может выполнить требования Иоганна, не нарушая интересов хозяев. Рано утром Майер принялся за работу. Погасли веселые огни в барах, закрылись кинематограф и танцевальные залы, угрюмо молчало пустое здание казино. Рыбаки, лишенные всех этих удовольствий, волновались и едва не побили Майера, требуя открытия игорного дома. Они даже пытались силой овладеть зданием казино, но оказалось, что душа этого здания рулетка была еще ночью вывезена и погружена на пароход. Игроки были несколько утешены тем, что получили от Иоганна проигранные в рулетку деньги. Рыбаки ходили, как после тяжелого похмелья, хмурые, молчаливые. Буйство, драки, пьянство и воровство понемногу прекратились. Люди бесцельно бродили по деревне, глядя друг на друга тупым, бессмысленным взглядом, не зная, что делать, о чем говорить. Иногда они оживлялись, вспоминая веселые безумные ночи. Но разговор обрывался, и снова тускнели глаза, и рот раскрывался в тяжелом зевке. О работе никто не думал. Все ожидали, что вновь начнется золотая горячка, спекуляция, игра и разврат. Но день проходил за днем, а все оставалось по-прежнему. Только весенний бодрящий ветер весело проносился над деревней, освежая мутные головы. Майер, прибыв в Берлин, узнал крупную новость. Приглашенному Кригманом химику удалось определить состав вечного хлеба и искусственно изготовить тесто. «Нам не нужны теперь ни Бройер, ни рыбаки», — сказал Роденшток. «Мы будем сами изготовлять вечный хлеб». «Не страшны нам и конкуренты», — добавил Кригман. «Пусть они даже скупают по граммам хлеб и растят его. Мы будем изготовлять его тоннами и убьем их конкуренцией». И акционерное общество по продаже и экспорту вечного хлеба начало свои операции.

0: Раз.
1: Андрей Столяров. Чистый город. Около указателя машина остановилась. На квадратной табличке белело «Озерная, 8 километров». Васька просунулся в дверцу и сказал: «А может, он там?»
2: «Что ему там делать?» — спросил Павел.
1: Аня ответила неуверенно: «А вдруг он в самом деле в Озерном?»
2: «Ну, заехали. Не удалось купить продуктов в городе или...»
1: «У тебя вообще слова нет», — сказал Павел.
2: «Тебя для чего взяли?»
1: Аня надула губы и привалилась к кабине. «Подумаешь, начальник». «А у меня в Озерном братан», — сообщил Васька. «Можно было бы», — он щелкнул пальцем по горлу, — «и заночевать».
2: «Нет?»
1: Васька был местный, ничего не боялся и ездил в любом состоянии.
2: «Какие будут указания, шеф?»
1: «В город», — коротко распорядился Павел.
2: «Эх», — разочарованно вздохнул Васька. «Видно было, как ему не хочется тащиться 30 километров до города, а потом еще 90 обратно».
1: Машина, горячо урча, двинулась. Ушла колесами в воду, завалилась на бок. Аня напряженно вцепилась одной рукой в борт, а другой — Павлу в рубашку.
2: «Нет, я точно выпаду. Держи меня, Паша».
1: Павел обхватил ее за плечи и, вывернув запястье, посмотрел на часы. Время шло к обеду. Ясно, что вернуться сегодня не удастся, придется ночевать в городе. Это было плохо. Ребята вторую неделю сидели на одной каше, без соли и хлеба. Отказали батарейки у приемника. Кончался бензин. 10 дней назад Павел отправил Кирьяка в город запастись необходимым и дать телеграммы в институт, как идет работа. Отправил на 2 суток, и с тех пор ни слуху, ни духу.
2: «А может, он заболел?» — сказала Аня.
1: «Не балабонь», — ответил Павел, сползая на дно задравшегося к небу грузовика.
2: «Или не перевели деньги».
1: Аня сползла вслед за ним. Все это — заболел, сломалась машина, не отпускают продукты с базы — обсуждалось не один десяток раз.
2: «Или сломалась машина», — сказала Аня.
1: «Наверное, сломалась. Если бы заболел, то прислали бы Петра, а то ни того, ни другого».
2: «Петр — второй шофер, который повез Кирьяка».
1: «Ты зачем поехала?» — спросил Павел.
2: «Зачем?»
1: «Сидела бы в лагере». «А поехала? Молчи, без тебя тошно».
2: «Пожалуйста», — сказала Аня и отпустила его.
1: Тут же стукнулась локтем о борт.
2: «Ой, Пашка, я все-таки буду за тебя держаться».
1: «Ужас! Наверное, по всему телу синяки».
2: Теперь они оба лежали на дне кузова. Хорошо, что захватили спальники. Машину качало, как на волнах. Даже сквозь шум мотора было слышно, какие слова произносит Васька в кабине.
1: Павел думал, что если они не возвратятся быстро, сегодня-завтра, то дело может обернуться плохо. В длительных экспедициях вообще трудно до самого конца удержать ровные отношения. А в этих условиях тем более. Ребята на пределе, последние дни ходят, огрызаются. Вчера Михай сцепился с Витькой, орали, размахивали руками, еле их развели. И главное, из-за чего? Из-за ерунды. Кто больше выдавил репеллента?
2: Чем кончаются такие истории, известно. Тайга, 4 палатки, карабины.
1: Постреляться, конечно, не постреляются, на это ума хватит. А вот устроить грандиозный мордобой могут вполне. А это ЧП, которое отразится прежде всего на Павле. Ведь как бывает? Раз подцапались в полевых условиях, 2, и пошли разговоры. И уже вызывают в дирекцию, и режут группу. Оглянуться не успеешь, как придется выезжать одному.
2: «А может, его срочно вызвали в институт?» — сказала Аня.
1: «Ты хоть думаешь, что говоришь? Что он все бросил и уехал?»
2: «А может, — начала Аня, — а может, наконец, помолчишь?» — сказал Павел.
1: Затормозили у бензозаправки на самом краю города. Васька вылез и поскреб затылок.
2: «Вот это да!»
1: Станция была пуста, ни одной машины. Темно поблескивало стекло кабины под козырьком. Справа и слева стояли 2 ярко-красных счетчика. Асфальт был залит солнцем. Павел тоже слез размяться, подал руку Ане, она лихо прыгнула вниз. Васька барабанил по стеклу. «Маруська, хватит спать!» — пояснил. «Маруська Кобышева меня знает и неоднократно...» Застучал снова. «Маруська!» За стеклом было тихо. «А какой сегодня день?» Аня пожала плечами. «Чтоб я знала». «Неужели воскресенье?» — сказал Павел. «Не может быть, чтобы воскресенье. Вчера считали 26-е понедельник. И календарь есть». Васька загрохотал парами в полную силу. «Ау, есть кто живой?» Обернулся к Павлу. «Ни хрена никого нет». «Какая будет команда, шеф?» Павел задумался. «Имей в виду, обратно бензина не хватит. Один бак пустой, а во втором на дне». «В крайнем случае стрельнем у шоферов». «Это, конечно, можно», — с сомнением сказал Васька. «Шакалы они здесь». И полез в кабину. Машина выехала с заправки. По обеим сторонам потянулись дома, невысокие, четырехэтажные, серого кирпича. Тротуар был обсажен хилыми тополями. Они имели унылый, засохший вид. Даже вчерашний дождь не смыл пыль с жестких листьев. На улицах никого не было. Это удивило Павла. «Предположим, сегодня все-таки воскресенье, и городок небольшой, но чтобы ни единого человека...» «Как пусто», — сказала Аня. «Они тут вымерли, что ли?» Наверное, та же мысль пришла и Ваське, потому что он неожиданно дал громкий и длинный гудок. Белые занавески в окнах не шелохнулись. Из парадных никто не выглянул. Машина вылетела на площадь, большую, пыльную. В центре ее высился памятник, отливающий металлом. Флаг на здании с колоннами обвис, ветра не было. Вплотную к тротуару стояли три легковые машины без водителей, и еще один москвич, развернувшись, заградил проезжую часть. Васька погудел возмущенно. Они свернули за угол и остановились у техникума. Здесь была база. Васька сразу же выскочил, закричал: «Видали? Видали?» Павел спрыгнул, чувствительно ударился подошвами об асфальт, спросил: «У вас здесь всегда так людно?» «Понимаешь, елки-палки», — возбужденно сказал Васька. «Понимаешь? Ничего не понимаю. Куда все подевались? Субботник какой-нибудь в колхозе или что, елки-палки?» «А не наша ли машина?» — спросил Павел. Дальше по улице, метрах в 50, стоял грузовик. «Наш, елки-палки. ОМН-4241». Васька кинулся туда, добежал, прильнул лицом к стеклу и замахал руками. «Никого нет». «Я слезаю», — сказала Аня. «Подожди», — ответил Павел. Васька вернулся. «Ну, дела, елки-палки». «Ты хоть бы потише», — сказала Аня. «Я все-таки женщина». «Виноват, елки-палки», — сказал Васька и схватил Павла за рукав. «Ты смотри, смотри, шеф, резина у него какая, видишь? Колеса просили, на одних костях стоит».
2: «Довели, зелок. Ну, Петруха, ну, шоферила. Сейчас все выясним». Павел приказал Ваське: «Пойдешь со мной, Ани. От машины не отлучаться». «А вы надолго?» «Ни в магазин, ни в парикмахерскую, никуда». «Не очень-то командуй», — сказала Аня. Павел толкнул дверь, она была открыта. Васька пошел за ним, крутил головой. «Ну, напарничек у меня, елки-палки! Ну, водила без рогий!» Аня не решалась слезть с машины, так и сидела в кузове. Увидела их, обрадовалась. «Ой, ребята, наконец, я так боялась, так боялась. Кругом никого, тишина какая-то противная. Честное слово, показалось, что вы тоже уйдете и больше уже не вернетесь». Тут она разглядела их лица, спросила тише: «Что случилось, ребята?» «Дай-ка закурить», — сказал Павел Ваське. Васька полез в карман, не тот полез, в другой, опять не тот, вытащил мятый беломор. Пальцы не могли схватить папиросу, сказал: «Надо сваливать. Слышишь, шеф, надо рвать отсюда». «Ну что случилось?» Аня перевесилась через борт. «Вы мне скажете или нет, Паша?» «Не кричи», — посоветовал Павел. Васька с испугом возрился на него и завертелся, озираясь. «Мальчики», — жалобно сказала Аня. «Там никого», — ответил Павел. «Вообще никого. Ни дежурного, ни вахтера. Радио молчит, телефоны не работают». У Ани расширились глаза. «Сегодня воскресенье», — шепотом сказала она, — «вот поэтому». Павел сморщился, как от лимона. Васька все вертелся. «Прекрати!» Тот дернулся, лязгнули зубы, но ничего, остановился, напряг голубые глаза. «Все, едем», — сказал Павел. «Куда?» Павел мотнул головой на здание с колоннами. «Ага!» — Васька кинулся в кабину. «Стой!» — Павел показал на передний грузовик. «У него бензин есть?»
1: Васька посмотрел в ту сторону и сказал: «Я один не пойду».
2: «Что же это такое?» — сказала Аня. «Что же тут происходит?»
1: Бензин все-таки налили. В грузовике оказался полный бак. Через площадь ехали медленно. Казалось, что гул мотора разносился по всему городу. Аня сказала, что пойдет с ними, не может сидеть одна. Павел махнул рукой: «Ладно». Вестибюль был тих, темен. Лампочка не горела. По мраморной лестнице они поднялись на второй этаж. Аня вскрикнула. На площадке лежали две кучки серой тонкой пыли.
2: «Замолчи», — сквозь зубы сказал Павел, и, видя, что ее трясет, приказал грубо: «Заткнись, тебе говорят».
1: Это подействовало. Аня замолчала, только старалась держаться к ним поближе, за спиной. «Там, в техникуме, тоже такие», — сдавленно сказал Васька. Они прошли по длинному коридору. Из больших окон лилось горячее солнце, воздух был душным, неживым. Все двери были распахнуты, все комнаты пусты. Везде аккуратные, ровные конусы серой пыли. Коридор кончался приемной. По стенам стояли стулья, справа от дверей находился столик с телефоном. Павел поднял трубку. Там была тишина. Ни гудка, ни слабых тресков, показывающих, что аппарат работает. Ничего.
2: «Что-что?» — спросил Васька.
1: Павел пощелкал выключателем на стене. «Нет тока». Аня сразу же закусила кулак, дышала громко.
2: «Надо найти междугороднюю», — сказал Павел, — «или ехать прямо на станцию».
1: Васька вдруг дернул щекой, повернулся и, как деревянный, переставляя ноги, двинулся к выходу. Павел окликнул его. Васька не оглянулся, не ответил, зашаркал по лестнице. Ботинки у него были в пыли. Аня тянула Павла за рукав. «Я боюсь, боюсь, боюсь». Он смотрел, что еще можно сделать. Аня тащила: «Пойдем, Паша, пойдем». Тишина действовала на нервы. Они вышли на улицу. Аня держала его за руку, дрожала. Васька стоял, прижавшись спиной к стене, дышал через нос глубоко, кадык бегал по горлу. Было очень солнечно.
2: «Надо ехать на станцию», — сказал Павел.
1: Васька замотал головой. «Нет, нет, нет», — сказала Аня.
2: «Только без истерики», — сказал Павел.
1: Васька полез в кабину, остервенело хлопнул дверцей. «Садись!»
2: «Дура, куда собрался?» — сказал Павел.
1: «Садись!» Видно было, что он уже ничего не соображает, нагнулся вперед, вцепился в баранку. Аня уже забралась в кузов, Павел подумал и тоже сел. В конце концов, без машины оставаться нельзя. Грузовик с грохотом полетел по улице. Дома стояли тихие, пустые, на тополях не шевелился ни один лист. Проскочили бензоколонку, выехали на тракт. Павел ничего не сказал. Васька смотрел вперед стеклянными глазами. Соломенные волосы его слиплись от пота. К Озерному подъехали уже вечером. Деревня открылась в низине, прижатая лесом к белой дымящейся воде. Васька внезапно затормозил на спуске. Павел даже стукнулся головой, протер стекло, вглядываясь, выскочил одним движением. Солнце уже багровое, остывающее, садилось на горизонте в черную кромку. Небо темнело, по озеру протянулась малиновая дорожка. «Ну что вы!» — крикнула Аня сверху. До деревни было метров 200. Прекрасно различались широкая чистая улица с одноэтажными домами, палисады вокруг них, кирпичное здание правления. Васька вдруг хватил кулаком по дверце. В кабине забрянчало. Деревня была совершенно пуста. В домах не было света.
2: «Сволочь! Сволочь!» — невнятно сказал Васька.
1: Павел почувствовал озноб. Аня слезла, спросила тихо: «Почему остановились?» Прижалась к его спине: «Паша! Паша!»
2: «В деревню их не затащишь», — понял Павел. «Ночевать в лесу тоже не годится. Так, будем осторожно, очень осторожно пробираться к лагерю.
1: «Я боюсь, ребята», — сказала Аня. «Давайте уедем отсюда». Она большими глазами смотрела в сторону пустой деревни. Васька выругался длинно и тоскливо, повернулся к Павлу. «Это что же? Это что же, значит, везде так, а? Везде? Ну откуда я знаю? Нет, ты скажи, что же мы, одни остались?»
2: Лицо у него дергалось, он взял Павла за рубаху, крепко, не вырваться.
1: «Это бомба. Бросили бомбу, и все люди в порошок. Я читал, люди погибают, а дома целые». Павла замутило, он сказал зло: «Надо возвращаться в лагерь». «Ой, смотрите, смотрите!» — крикнула Аня, показывая на лес. Солнце село, как-то сразу стало темно, и лес засветился слабым голубоватым сиянием. Им были пропитаны земля, стволы елей, воздух над острыми верхушками, глина на дороге светилась, дома в деревне стояли в холодном ореоле. «Все!» — одним горлом сказал Васька. «Все! Конец!» Рубаха на нем сияла. Он стал снимать ее. Отскакивали пуговицы. Стащил, показалась голубая кожа. Дико посмотрел кругом, сказал: «Сволочь, сволочь!» И побежал вниз к озеру. Споткнулся, упал, всхлипнул, побежал дальше к голубой воде. «Уедем отсюда, Паша, не молчи!» — попросила Аня. Она подняла к глазам мерцающие пальцы. «Сейчас, Аня, сейчас!» — торопливо сказал Павел. Тоже побежал к озеру по белой траве. Васька стоял по колено в воде, пригоршнями захватывал со дня песок, тер им руки, грудь, поднял голову. «Не отходит, сволочь! Надо ехать, Вася!» — сказал Павел. Аня что-то кричала от машины. «Куда ехать?» — прохрипел Васька. «Везде, везде так!» Руки до локтей у него были ободраны, и ссадин в ртутную воду сочилась светящаяся голубоватая кровь.
0: Радио фантастики. Радио фантастики.

Говард Лавкрафт. Август Дерлет. Наследство Пибоди. Мне так и не довелось лично познакомиться с моим прадедом Эзефом Пибоди, хотя я достиг уже 5-летнего возраста к тому времени, как он отдал Богу душу в своей огромной старой усадьбе, лежавшей к северо-востоку от городка Уилберхэм, штат Массачусетс. Из воспоминаний моего детства сохранилось лишь одно, связанное с поездкой в те края. Старик тогда уже был при смерти и не вставал с постели. Отец с матерью поднялись в его спальню, оставив меня с няней внизу, так что я его даже и не увидел. По слухам, он был весьма состоятелен, но время сводит на нет любое богатство, как и вообще все в этом мире, ибо даже, казалось бы, вечному камню на деле отмерен свой срок. Что уж тогда говорить о столь приходящем и ненадежном предмете, как деньги. Сплошь и рядом солидные некогда капиталы тают под возрастающим из года в год налоговым бременем, уносятся по частям с каждой новой постигающей семью смертью. Вот уж чего-чего, а смертей в нашем семействе было предостаточно. За моим прадедом, скончавшимся в 1907 году, вскоре последовали двое моих дядьев. Один был убит на Западном фронте, а другой пошел ко дну вместе со злосчастной Лузитанией. Поскольку третий мой дядя умер еще раньше, и никто из троих не был женат, все права на старинное поместье перешли к моему отцу сразу после смерти деда в 1919 году. Отец мой, в отличие от большинства его предков, не был провинциалом. Не питая пристрастия к радостям деревенской жизни, он оставил унаследованный дом вместе с землями на произвол судьбы, а прадедовские капиталы вложил в несколько прибыльных предприятий в Бостоне и Нью-Йорке. Мать также не разделяла внезапно пробудившийся во мне интерес к сельской старине и в особенности к нашему затерянному где-то в провинциальной глуши родовому гнезду. Однако мои родители так и не пришли к согласию относительно его продажи. Хотя я припоминаю один случай, когда во время очередного моего приезда домой с колледжа мать завела разговор на эту тему и предложила сбыть с рук бесполезное и не приносящее доходов имущество. Отец очень строго и холодно прекратил обсуждение вопроса. Я помню этот его неожиданно оледеневший, не могу найти более подходящего определения, голос и его странное упоминание о каком-то неизвестном доселе наследстве Пибоди. Вот в точности его тогдашние слова. Дед предсказал, что когда-нибудь один из его потомков обретет наследство в полной мере. Мать на это презрительно фыркнула. Что там еще за наследство? Разве отец твой уже давным-давно не пустил его по ветру за самым малым остатком? Отец промолчал, ограничив свои доводы этой единственной ледяной фразой и оставив меня в убеждении, что существуют некие и весьма серьезные причины сохранять за собой право на эту собственность, как будто под словом «наследство» подразумевалось что-то иное, не могущее быть переданное другим лицам обычным законным порядком. Однако сам отец так никогда и не собрался навестить заброшенную усадьбу. Земельные и прочие налоги регулярно вносились в казну нашим поверенным Аховым Хопкинсом, адвокатом из Уилбрехэма. Время от времени он присылал родителям отчеты о состоянии имущества, которые неизменно оставлялись ими без внимания, а на все предложения и советы выделить средства на поддержание дома в маломальски приличном виде они отвечали в том духе, что тратить на это свои деньги считают пустым и чуть ли даже не вредным занятием. Итак, усадьба пребывала в запустении. И не похоже было на то, что со временем такое положение изменится. Пару раз адвокат по собственной инициативе пытался было сдать ее в аренду, но даже в период недолгого подъема деловой активности в Уилберхэме ему удалось привлечь туда лишь временных постояльцев, в скорости съехавших прочь и вновь предавших старый дом Пибоди в распоряжение ветров, дождей, солнца и неумолимо бегущих лет». Таким образом, и обстояли дела на момент, когда я вступил во владение наследством после трагической гибели моих родителей в автомобильной катастрофе осенью 1929 года. Несмотря на резкое падение цен на недвижимость и на биржевой кризис, разразившийся в конце того же года и ознаменовавший собой начало Великой депрессии, я все же решился продать свою собственность в Бостоне и восстановить старый особняк неподалеку от Уилберхэма, с тем, чтобы поселиться в нем самому. Смерть родителей сделала меня единственным владельцем довольно крупного состояния.
и теперь я мог позволить себе отказаться от юридической практики. Теперь осуществление моих замыслов зависело от того, насколько быстро мог быть отремонтирован сельский дом или хотя бы его часть, куда я намеревался переезжать. Здание это возводилось на протяжении многих лет несколькими поколениями семьи Пибоди. Первоначально построенный в 1787 году дом являл собой типичный образчик старого колониального стиля. Невысокий, второй этаж так и остался незавершенным, простой и строгой планировки, с четырьмя массивными колоннами по фасаду. Позднее это строение стало основой, если угодно ядром, постепенно разрастающейся усадьбы. Каждое новое поколение ее обитателей что-нибудь переделывало или дополняло. Сперва был надстроен второй этаж, куда вела винтовая лестница. Затем появились боковые крылья и флигели. Так что ко времени моего приезда этот обширный комплекс построек занимал уже более акра земли, если считать вместе с лужайкой и садом, столь же запущенными, как и все остальное хозяйство. В целом же, несмотря на все эти недостатки, старый дом произвел на меня благоприятное впечатление. Хотя, пожалуй, иному знатоку он показался бы лишь жалкой, заведомо неудачной попыткой совмещения разных архитектурных стилей и видов декоративной отделки. При взгляде издалека, однако, усадьба во многом выигрывала за счет огромных вековых дубов и вязов, чьи роскошные кроны нависали над домом, окружая его с трех сторон. С четвертой же к нему примыкал старый сад, в котором среди неухоженных, буйно разросшихся кустов роз поднимались молодые тополя и березки. Да и сам дом с его потемневшими от времени стенами, на фоне которых терялись могучие стволы деревьев, хранил в себе черты, если не былого великолепия, то, по крайней мере, какой-то особой мрачной торжественности. Я насчитал в доме не менее 27 комнат, три из которых, расположенные в юго-восточном крыле, показались мне наиболее подходящими для устройства своих апартаментов. Распорядившись насчет ремонта, я в течение всей осени и первой половины зимы периодически наезжал сюда из Бостона, чтобы лично проследить за ходом работ. Весь следующий месяц я был занят составлением планов реконструкции остальной части усадьбы. Одно время я подумывал было об удалении некоторых позднейших элементов для того, чтобы воссоздать первоначальный облик дома. Но потом отказался от этой затеи и решил оставить все как есть, сохранив тот колорит и тот своеобразный дух, что был привнесен многими поколениями живших здесь людей и многочисленными событиями, происходившими некогда в этих стенах. К концу месяца я вполне освоился на новом месте и даже успел его полюбить. Таким образом, то, что казалось сперва лишь причудой, внезапным душевным порывом, обернулось теперь глубокой и устойчивой привязанностью. На мою беду, привязанность эта со временем зашла чересчур далеко, и я, сам того не заметив, оказался на ложном пути, приведшем меня к результату, не имеющему ничего общего с моими исключительно благими намерениями. А началось все с того, что я замыслил перенести останки моих родителей, покоившихся на небольшом кладбище в Бостоне, в старый фамильный склеп семьи Пибоди, вырубленный в склоне холма неподалеку от дома и хорошо видный из его задних окон, хотя и совершенно незаметный из проходящего перед усадьбой шоссе. Мало того, я решил найти и доставить в Соединенные Штаты прах моего дяди, павшего на поле битвы где-то во Франции, и тем самым воссоединить почти всех членов нашего рода на исконных землях Пибоди. Подобная идея могла прийти в голову только склонному к уединению и затворничеству холостяку, то есть именно тому, кем я успел стать всего за один месяц, проведенный в огромном пустом доме в окружении чертежей и набросков, сделанных по моей просьбе местным архитектором, за месяц, ставший переломным в моей жизни и безвозвратно отдаливший меня от всего, что прежде составляло ее суть. Таковы вкратце были причины, приведшие меня в один из последних дней марта ко входу в фамильный склеп со связкой ключей, которую мне передал мой уилберхэмский поверенный. Само по себе сооружение отнюдь не бросалось в глаза. Оно целиком находилось внутри холма, так что наружу выступала одна лишь массивная дверь. Да и та была полускрытая деревьями и кустами, которые вот уже много лет никем не расчищались и не подстригались. Дверь, как и вся гробница, делалась с расчетом на века. Строительство это велось практически одновременно с постройкой дома, и с той поры представители нескольких поколений нашей семьи, начиная со старого Джадеди и Пибоди, нашли здесь свое последнее пристанище. Проникнуть внутрь оказалось не так уж легко. Дверь как будто вросла в проем и очень долго сопротивлялась моим усилиям, но в конце концов подалась, и передо мной открылся черный зев склепа. Мои покойные родственники покоились каждый в своем гробу. Всего их было 37, иные в отдельных каменных нишах.
иные просто внизу у стены. Впрочем, в первых с краю нишах находились уже не гробы, а то немногое, что от них осталось. А ниша, предназначенная для Джедедии, была вообще пуста. Ни даже кучки праха там, где должен был стоять гроб. Все другие были на месте, располагаясь в строгом хронологическом порядке, за исключением гроба с останками моего прадеда Эзафа Пибоди. Он почему-то оказался выдвинутым из длинного ряда гробов, установленных на особом уступе вдоль стены с нишами. Здесь были все сравнительно недавно умершие члены семьи, в том числе мой дед и один из моих дедьев. Внимательно осмотрев гроб Эзафа Пибоди, я к своему глубокому изумлению обнаружил следы постороннего вмешательства. Кто-то явно пытался поднять крышку, судя по тому, что одна из крепежных петель была сломана, а остальные расшатаны и едва держались в своих гнездах. Первым моим побуждением было поправить крышку и передвинуть гроб поближе к стене, но при этом я действовал недостаточно аккуратно, и крышка вдруг съехала на бок, открыв моему взору внутренность гроба. Несколько долгих секунд я пребывал в странном оцепенении, отказываясь верить собственным глазам, ибо вследствие какой-то чудовищной ошибки Эзаф Пибоди был погребен лицом вниз. Я не хотел даже думать о том, что мой прадед мог быть подвергнут этому обряду, находясь в состоянии каталепсии, скончался в ужасных мучениях, стиснутый в узком пространстве без доступа воздуха и без всякой надежды на спасение. Теперь плоть его уже истлела. Сохранились лишь кости да полусгнившие лохмотья одежды. И все же я счел своим долгом исправить последствия этой ошибки или, не дай бог, несчастного случая. Я сдвинул крышку до конца и осторожно переложил череп и кости, придав скелету подобающее покойнику положение. При этом я не испытывал ни страха, ни отвращения, вполне допустимых в таких обстоятельствах. Наоборот, мои действия представлялись мне совершенно естественными. Надо заметить, что все происходило средь бела дня. Солнечный свет врывался в раскрытую дверь, проникая сквозь голые кроны деревьев и рассыпая по пыльному полу мозаику ярких пятен. Словом, склеп в этот час не выглядел таким уж зловещим и мрачным. Только теперь я вспомнил о главной цели моего визита. Я хотел выяснить размеры помещения и убедиться, что в нем хватит места для моих родителей, моего дяди, если останки его будут привезены из Франции, и для меня самого. Результаты осмотра меня вполне удовлетворили. Выйдя затем наружу, я запер дверь и зашагал в сторону дома, попутно прикидывая, сколько времени могут занять поиски и доставка на родину праха покойного дяди, и перебирая в уме наилучшие пути и средства осуществления данного предприятия. Тем же днем я написал и отправил два письма. Одно к официальным властям в Бостоне с просьбой разрешить вскрытие могилы моих родителей, а другое в соответствующие инстанции местного округа, сообщая о своем желании перезахоронить их в фамильном склепе. Именно с той самой ночи, если мне не изменяет память, и потянулась цепочка необычайных событий, в центре которых оказалось старое поместье Пибоди. Сказать по правде, я и раньше по некоторым туманным намекам мог догадаться, что с этим домом не все ладно. Адвокат Хопкинс, почтенный пожилой джентльмен, вручая мне связку ключей еще во время первого моего приезда, как-то уж очень настойчиво интересовался моими дальнейшими планами и, узнав, что я хочу здесь поселиться, повторил свой вопрос, как будто не веря в серьезность моих намерений. Позднее, по ходу разговора, он не раз подчеркивал, что дом этот – место весьма уединенное, что соседи-фермеры в прошлом не очень-то жаловали семью Пибоди, и, наконец, что никакие пришлые арендаторы не могли сколько-нибудь долго там продержаться. «Это одно из тех мест, – говорил он, стараясь придать лицу многозначительное выражение, – в которые никто и никогда не выезжает на пикник». «Там вы не найдете ни одной бумажной тарелки или салфетки, поверьте моим словам». Не скупясь на подобного рода двусмысленные и неопределенные замечания, старик, однако, всячески избегал упоминать о конкретных вещах и событиях, могущих подтвердить справедливость его опасений. Но вернемся к той ночи. А это была одна из ночей, когда мартовский ветер с особой силой поет и стонет в ветвях деревьев, во время которой меня впервые посетило ощущение, что я нахожусь в доме не один. Потревожившие меня посторонние звуки мало походили на шаги. Правильнее было бы назвать это
просто движением. Что-то беспрестанно передвигалось по второму этажу взад и вперед в пределах какого-то небольшого пространства. Я вышел в темный пустой холл, откуда вела наверх винтовая лестница, и прислушался. Мне показалось, что звуки медленно спускаются вниз. Временами, совершенно отчетливые, они порой понижались до обманчиво тихого шороха. Я стоял неподвижно и слушал, пытаясь определить их источник, найти им какое-нибудь рациональное объяснение. Ничего подобного мне прежде слышать не приходилось. В конечном счете, я решил, что это могла быть одна из ветвей нависавшего над домом дерева, которая, раскачиваясь на ветру, скребла по стене или крыше и создавала эффект чужеродного присутствия в верхних комнатах. Удовлетворившись такой разгадкой происходящего, я вернулся в свою спальню. В дальнейшем странные шумы меня уже не беспокоили. И вовсе не потому, что они прекратились. Отнюдь. Просто я потерял к ним интерес, дав всему этому убедительное основание. Куда меньше мне повезло со сновидениями, посещавшими меня этой ночью. Обычно я вообще сплю без снов, но на сей раз самые невероятные образы вставали передо мной как нельзя более явственно. Я оказался в роли пассивного наблюдателя, пространственные и временные барьеры были разрушены, слуховые и зрительные иллюзии сменяли одна другую, но особенно четко запечатлелись в моем сознании темная мрачная фигура в широкой шляпе с коническим верхом и еще одно столь же призрачное существо, неизменно присутствовавшее рядом с первым. Этих двоих я видел словно сквозь дымчатое стекло, а окружающие их предметы были замутнены и преломлены, как будто отгорожены от меня толстой полупрозрачной стеной. В сущности, это был не сон в полном смысле слова, а лишь обрывки видений без конца и начала, открывавшие мне иной, причудливо-гротескный мир, иное измерение, несовместимое с реалиями повседневной жизни. Когда эта ночь наконец прошла, я очнулся на своей койке совершенно измученным и разбитым. На следующий день меня посетил архитектор, занимавшийся составлением планов переустройства дома, и принес известие, чрезвычайно меня заинтересовавшее. Это был молодой еще человек, свободный от предрассудков и не верящий во всякие дурацкие легенды, какими обычно обрастают заброшенные старые усадьбы, особенно если они расположены в сельской глуши. Человек непосвященный никогда бы не догадался, что в этом доме имеется секретная комната, сказал архитектор. Что-то вроде тайника. Взгляните сюда. Он развернул на столе свои чертежи и расчеты. Вы в этом вполне уверены? Спросил я. «Думаю, это либо потайная молельня, — предложил он, — либо укрытие для беглых рабов». «Я ничего такого не замечал». «Я пока тоже. Но вот, посмотрите». И он ткнул пальцем в план здания, вычерченный им после осмотра и замера всех внутренних помещений и фундамента. На втором этаже, в самой старой части дома, согласно расчетам, должна была находиться еще одна комната, протянувшаяся вдоль всей северной стены. Разумеется, ни о какой тайной молельне не могло быть и речи. В нашем роду никогда не водилось папистов. Что же касается беглых рабов, это было как будто похоже на правду. Но с другой стороны, во времена, когда строилась эта часть здания, бегство рабов с юга в Канаду еще не было достаточно распространенным явлением и вряд ли могло стать причиной создания специального тайника. Нет, данная версия также не подходила. И вы уверены, что можете прямо сейчас показать мне эту комнату? — спросил я. — Ее там просто не может не быть. И действительно, комната была там, где он указывал. Очень умелая и тщательно скрытая, хотя отсутствие окон в северной стене спальни могло бы и раньше навести меня на определенные догадки. Ведущая в комнату дверь была замаскирована тонкой резной отделкой по красному кедру, что сплошь покрывало всю стену. Обнаружить дверь, не зная заранее о существовании комнаты, было делом крайне сложным, ибо она не имела ничего хотя бы отдаленно напоминающего ручку, а открывалась посредством нажатия на один из многочисленных выступов резьбы. Честь этой находки также принадлежала архитектору, который, как человек, сведущий в таких вещах, сориентировался гораздо быстрее меня, после чего я еще несколько минут простоял на пороге, изучая заржавленный механизм двери и пытаясь понять принцип его действия. Наконец мы вошли внутрь и оказались в небольшом замкнутом помещении. Для потайной молельни, впрочем, оно было даже велико, достигая в длину 10 футов.
при ширине значительно меньше, и ограничиваясь у противоположного конца скатом крыши. По всем признакам, здесь давно уже никто не бывал, и вещи оставались нетронутыми в течение многих лет. Различные бумаги и книги лежали на своих местах под толстым слоем пыли, а столь же запыленные стулья были придвинуты к расположенному у стены небольшому письменному столу. В целом комната имела на редкость необычный вид. При своих сравнительно малых размерах она казалась абсолютно лишенной прямых углов, как будто строители намеренно старались удивить и озадачить ее будущих хозяев последовательным искажением естественных очертаний и нарушением всех пропорций. Кроме того, пол у нас под ногами оказался покрыт странными узорами и письменами, частью нарисованными, а частью просто вырезанными на дощатых половицах. Будучи выполнены в самой что ни на есть грубой и примитивной манере, эти узоры образовывали в конечном счете подобие окружности, вдоль внутренней и внешней сторон которой располагались рисунки. Один только взгляд на них вызвал у меня внезапный приступ ужаса и отвращения. Похожие чувства я испытал при осмотре письменного стола. Он был какого-то непонятного, скорее черного, нежели коричневого цвета, и казался частично обугленным. Думается, этому предмету мебели доводилось в свое время выполнять функции, весьма далекие от обычных функций письменного стола. На столешнице беспорядочной грудой были навалены древние книги в переплетах из какого-то особого сорта кожи, в числе коих был и один толстый рукописный фолиант, переплетенный аналогичным образом. Более подробный осмотр пришлось отложить, поскольку сопровождавший меня архитектор, убедясь в правильности своей догадки относительно тайника и потешив тем самым свое профессиональное самолюбие, не пожелал далее здесь оставаться и заявил, что спешит по весьма неотложным делам. «Итак, что мы будем делать с этой комнатой? Сломаем перегородку? Прорубим окно?» — спросил он и напоследок добавил. «Конечно же, вы не захотите оставить ее в таком виде?» «Не знаю», — ответил я. «Там поглядим. Все будет зависеть от того, представляет ли она интерес с исторической точки зрения». Разумеется, я не спешил ликвидировать комнату, относившуюся, как я считал, к числу самых старых в усадьбе. Прежде всего, я хотел осмотреть ее более основательно, заглянуть в старинные книги, разобраться со всеми записями и рисунками. Кроме того, у нас с архитектором уже был намечен план первоочередных работ, и таинственное помещение наверху могло пока обождать. Так что никакого решения по этому вопросу принято не было. Я рассчитывал уже на другой день вплотную заняться обследованием комнаты, но мне помешал целый ряд непредвиденных обстоятельств. Во-первых, я провел еще одну беспокойную ночь. Меня вновь преследовали все те же кошмары, происхождение которых я не мог объяснить, ибо с ранних лет не был подвержен сновидениям, исключая лишь те случаи, когда они вызывались состоянием горячки во время болезни. Главными же персонажами моих снов, как выяснилось позднее, были мои собственные предки, что само по себе не так уж и удивительно, поскольку я спал в их доме. Говоря точнее, я узнал только одного из своих предков, а именно длиннобородого старика в черной шляпе с коническим верхом. Лицо его, прежде мне незнакомое, я утром увидел на портрете моего прадеда Эзефа Пибоди, висевшем среди прочих портретов в нижнем холле здания. В моих снах старик был наделен сверхъестественной способностью перемещаться по воздуху и проникать сквозь стены. Я, например, хорошо запомнил его резко очерченный силуэт, шагающий в пустоте меж верхушек огромных деревьев. И везде, где бы он ни появлялся, его сопровождал большой черный кот, столь же неподвластный законам времени и пространства. Мои сновидения не располагались в какой-то определенной последовательности и не были связаны между собой. В этих неожиданно сменявших одна другую сценах, как в калейдоскопе, возникали и вновь исчезали мой покойный прадед, его черный кот, старый дом и разнообразные предметы его обстановки. Все это очень напоминало сны, посещавшие меня предыдущей ночью. Опять было ощущение встречи с неким неведомым миром и перехода в отличное от нашего измерения, только на сей раз видения были еще более отчетливыми. Продолжалось это всю ночь вплоть до рассвета. В первой половине дня, когда я не успел еще толком прийти в себя после ночных кошмаров, явился архитектор и добавил к моим неприятностям еще одну, сообщив о новой задержке ремонтных работ в усадьбе. Он явно пытался избежать каких-либо вразумительных объяснений,
но я был настойчив, и в конечном счете он сознался, что нанятые им накануне работники из числа местных жителей сегодня рано утром все как один уведомили его об отказе, заявив, что не желают участвовать в этом деле. Он, однако, заверил меня, что если я соглашусь немного подождать, он без особого труда и по сходной цене найдет новых рабочих, поляков или итальянцев, стоит лишь сделать соответствующий запрос в Бостоне. У меня не было иного выбора. Да и, честно сказать, я не был столь уж раздражен задержкой, как хотел это продемонстрировать, ибо с недавних пор меня начали мучить сомнения в нужности и уместности всех намеченных мной перестроек. Ведь, по сути дела, вполне хватило бы лишь укрепления отдельных конструкций старого здания, что помогло бы сохранить своеобразное очарование, заключавшееся именно в его древности. Словом, я попросил архитектора спокойно и без лишней спешки делать все, что он сочтет нужным для найма рабочих, а сам тем временем покинул поместье и отправился в Уилбрахам, дабы произвести закупки продуктов и кое-каких необходимых материалов. Здесь практически с первых шагов я столкнулся с недоброжелательным к себе отношением. Если прежде местные жители или вовсе не обращали на меня внимания, поскольку с большинством из них я не был знаком, или отделывались небрежным кивком и парой незначащих фраз, то в это утро они все дружно меня избегали, отворачивались, не вступая в разговор, и даже как будто боялись быть замеченными в каком-либо со мной общении. Продавцы в лавках были до такой степени лаконичны, что это граничило уже с откровенной грубостью. Всем своим видом они решительно желали показать, что такой покупатель им только в тягость, и что они вообще предпочли бы не иметь со мной никакого дела. Подумав, я решил, что причиной тому был распространившийся слух о моих планах обновления усадьбы Пибоди, что, в свою очередь, могло вызвать их недовольство, либо как попытка разрушить редкий, по-своему уникальный образец местной сельской архитектуры, либо, что более вероятно, как намерение продлить жизнь обширного поместья, которое в ином случае после сведения лесов и ликвидации дома перешло бы в руки соседних землевладельцев и было бы надлежащим образом ими освоено и возвращено в хозяйственный оборот. Постепенно, однако, мое недоумение на сей счет начало уступать место досаде и возмущению. В конце концов, я не был каким-то там отщепенцем или изгоем и ничем не заслужил такого к себе отношения. Одним словом, к тому моменту, как я вошел в дверь адвокатской конторы Ахава Хопкинса, я был уже изрядно заведен и выложил старику свое негодование в выражениях гораздо более пространных и резких, чем было у меня в обычае, хотя я не раз по ходу своей речи замечал, что он чувствует себя очень неловко. «Ну же, мистер Пибоди», — сказал он наконец, стремясь как-то сдержать поток моих гневных излияний. «На вашем месте я бы не стал так волноваться по этому поводу. Ведь людей тоже можно понять. Они все глубоко потрясены. И к тому же они здесь все очень суеверны. Согласитесь, что при том настроении умов, которое, сколько я себя помню, всегда преобладало в наших краях, подобное жуткое происшествие вполне может быть истолковано в самом превратном, с точки зрения образованного человека, смысле». Эти слова Хопкинса и особенно та мрачность, с какой они были произнесены, порядком меня озадачили. «Вы сказали, жуткое происшествие? Прошу меня извинить, я, верно, не знаю чего-то, что знают все». Он поднял на меня глаза, и взгляд его был столь странен, что я теперь уже совершенно растерялся. «Мистер Пибоди, по той же дороге, что и вы, но двумя милями дальше, живет семейство Тейлоров. Я лично хорошо знаком с Джорджем Тейлором. У них 10 детей, или, точнее сказать, было 10 детей. Прошлой ночью один из двух младших мальчиков, ему только пошел третий год, был выкраден прямо из кровати. Причем злоумышленника никто не видел, и он не оставил после себя ни малейших следов. Я искренне сожалею, поверьте, но каким образом все это может касаться меня? Я уверен, что вы здесь ни при чем, мистер Пибоди. Но вы появились у нас недавно, и человек сравнительно чужой, а... Впрочем, все равно вы это узнали бы рано или поздно. Словом, фамилия Пибоди не пользуется у нас большой популярностью. Скорее, наоборот. У многих в здешней округе она вызывает сильнейшее раздражение и даже ненависть. Я больше уже не пытался скрыть свое изумление.

0: следно. Так что сегодня всем старожилам первым же делом пришло в голову сопоставить два разных события. Появление в усадьбе нового человека из семейства Пибоди и новое чудовищное преступление, по всем признакам, чрезвычайно похожее на те трагедии, которые молва всегда связывала с одним из членов вашего рода.
1: Но это же абсурд!
0: Безусловно, вы правы, поспешно согласился старый адвокат, но в голосе его, вполне любезном и дружелюбном, не чувствовалось уверенности. Однако все обстоит именно так, как я вам описал. И потом сейчас уже апрель, и до Вальпургиевой ночи осталось меньше месяца. Боюсь, при последних его словах я побледнел настолько, что это уже не могло остаться незамеченным. «Полноте, мистер Пибоди», — сказал Хопкинс, неудачно пытаясь войти в шутливо-фамильярный тон. «Уж вы-то наверняка знаете, что здесь все и всегда считали вашего прадеда чернокнижником и колдуном». Когда я несколько минут спустя покидал дом этого славного джентльмена, мысли мои пребывали в ужаснейшем беспорядке. Несмотря на приводившие меня в ярость презрительные и, как я не без злорадства отметил, испуганные взгляды встречных обывателей, я был гораздо сильнее обеспокоен одним внезапно закравшимся мне в душу подозрением. А не было ли впрямь какой-то связи между событиями этого дня и тем, что привиделось мне прошлой ночью? Итак, попробуем рассуждать здраво. Накануне мой незабвенный предок является мне в ряду неясных и причудливых сновидений, а на следующий день о нем вдруг заходит разговор при обстоятельствах уже гораздо более зловещих и, что особенно важно, более реальных. Хотя, с другой стороны, я узнал в городке не так уж много, разве что выяснил причину неприязненного отношения местных жителей к Эзофу Пибоди. Они, народ в большинстве своем невежественный и суеверный, считали его магом, колдуном, злым волшебником. В общем, тем, кто знается почем зря со всякой нечистой силой. Но это было всего лишь их субъективное мнение. Не стараясь теперь уже соблюдать хотя бы видимость приличия, я протолкался сквозь группу людей, которые, в свою очередь, шарахались от меня, как от прокаженного, уселся в свой автомобиль и поехал обратно в усадьбу. По приезде нервы мои подверглись еще одному испытанию. К двери был прибит гвоздями большой кусок фанеры, на котором кто-то из моих безграмотных соседей коряво нацарапал карандашом. «Проваливай прочь, а то будет худо». Отчасти, быть может, под влиянием всех описанных выше неприятных событий, следующая ночь прошла еще тревожнее, чем две предыдущих. Единственным, хотя и немаловажным отличием, была достаточно последовательная смена видений и цельность общей картины сна. Опять мне являлся мой прадед Эзоф Пибоди, но сейчас отдельные черты его внешности, ранее не бросавшиеся в глаза, как бы разрослись, обрели пугающий вес и значимость. Огромный черный кот был при нем и тоже выглядел весьма угрожающе. Шерсть дыбом, уши нацелены прямо вперед, хвост поднят торчком. В таком виде эта тварь сопровождала своего хозяина, беззвучно скользя у его ноги или чуть позади. Старик нес в руках какой-то предмет. Не могу сказать в точности, что это было, поскольку изображение начало расплываться, и я увидел только большое белое или бледно-розовое пятно. Он двигался через лес, через поля и огороды, мимо темных домов и отдельно стоящих деревьев. Он проходил какими-то узкими коридорами, а один раз, могу поклясться, я видел его внутри глухого закрытого склепа или гробницы. Кроме того, я неоднократно узнавал в декорациях снов отдельные внутренние помещения старой усадьбы. Этой ночью у Эзофа Пибоди объявился еще один постоянный спутник. «Черный человек». Не негр, нет, гораздо чернее, чернее ночи, чернее самой тьмы. Он держался все время немного поодаль, и лишь иногда я угадывал страшный уродливый лик в том сгустке мрака, из глубины которого мрачно сверкали два огненно-красных глаза. Были там еще всевозможные мелкие твари, то и дело мелькавшие рядом со стариком. Крысы, летучие мыши, еще какие-то отвратительные существа, помесь крысы и человека. Временами до меня даже доносились звуки, сдавленный крик, детский плач и одновременно дикий, торжествующий хохот, а затем чей-то монотонный голос нараспев произнес: «Эзоф уже возвращается».

0: приближается. Эзов уже начинает расти. Когда я наконец очнулся и увидел, как предрассветные сумерки медленно вливаются в окно спальни, я долго не мог отделаться от звуков детского плача, который, казалось, раздавался где-то поблизости, уже внутри самого дома. Приезд из Бостона бригады рабочих поляков временно отвлек меня от всех тревог, связанных с ночными кошмарами. Старший над ними, коренастый мужчина по имени Джон Чичиорка, или что-то вроде того, оказался малым, весьма толковым и пользовался у подчиненных непререкаемым авторитетом. На вид ему было лет 50. Я особо отметил его на редкость хорошо развитую мускулатуру. Приказания, которые он отдавал трем другим рабочим, исполнялись ими с какой-то даже чрезмерной поспешностью. Заметно было, что они побаиваются его гнева. По словам бригадира, они договорились с моим архитектором, что прибудут сюда через неделю, так как у них еще оставалась одна незаконченная работа в Бостоне. Но ту работу внезапно пришлось отложить, и вот они здесь. Из Бостона поляки отправили архитектору телеграмму с сообщением о своем скором приезде. Они, в сущности, были готовы приступить к работе немедленно, не дожидаясь архитектора, поскольку тот еще в прошлую встречу передал им необходимые планы и чертежи и ввел бригадира в курс дела. Недолго думая, я дал им первое задание – снять слой штукатурки с северной стены комнаты, находившейся на первом этаже, как раз под тайником. При этом им следовало действовать осторожно и аккуратно, дабы не повредить стойки, поддерживавшие перекрытие второго этажа. Я понаблюдал немного за их работой, а затем пошел к себе и начал было уже привыкать к равномерному грохоту молотков и треску отдираемых планок, когда вдруг разом наступила тишина. Подождав несколько секунд, я поднялся со стула и вышел в нижний холл, где и застал всех троих неподвижно сгрудившимися у стены. Но вот они попятились назад, торопливо осеняя себя крестными знаменями, а затем сорвались с места и, толкая друг друга, ринулись вон из дома. Пробегая мимо меня, Чичиорка прокричал какое-то невнятное ругательство, должно быть по-польски, лицо же его было искажено страхом и яростью. Мгновение спустя вся компания была уже на улице, мотор их машины взревел на максимальных оборотах, взвизнули рессоры, и шум этот начал стремительно удаляться от усадьбы. Крайне удивленный и обескураженный, я повернулся и посмотрел на то место, где только что велись работы. Они успели уже снять значительную часть штукатурки и сетки, на которой та лепилась. Их рабочие инструменты все еще валялись на полу. Последнее, что они сделали, это вскрыли часть стены сразу за плинтусом, где с прошлых лет накопилось огромное количество разного хлама и мусора. Только приблизившись к стене почти вплотную, я смог разглядеть то, что привело этих бездельников в такой неописуемый ужас и заставило столь паническим образом покинуть мой дом. У основания стены, в узком пространстве за плинтусом, среди давно пожелтевших, обглоданных мышами бумаг, на которых, тем не менее, еще можно было различить странные каббалистические рисунки и знаки, среди жутких орудий смерти и уничтожения, коротких ножей и кинжалов, заржавевших скорее от крови, чем от сырости, лежали маленькие черепа и кости как минимум троих детей. Я далеко не сразу поверил собственным глазам. Выходит, все эти пустые нелепые бредни, которых я накануне вдоволь наслушался у Ахова Хопкинса, не были столь уж нелепыми и пустыми. За один единственный миг я понял очень многое. Итак, при жизни моего прадеда в окрестностях усадьбы с удивительным постоянством бесследно исчезали дети. Его подозревали в черной магии и колдовстве, в исполнении тайных сатанинских обрядов, составной частью которых было жертвоприношение невинных младенцев. И вот здесь, в стенах дома, я нахожу неоспоримые доказательства, подтверждающие правоту тех, кто обвинял его в нечестивых и гнусных деяниях. Выйдя, наконец, из состояния шока, я понял, что мне надлежит действовать как можно быстрее. Если об этом открытии станет известно в округе, мое дальнейшее пребывание здесь превратится в нескончаемую травлю. Об этом уж позаботятся все чадолюбивые и богобоязненные соседи. Оставив колебания, я бросился в свою комнату, схватил первую попавшуюся картонную коробку, вернулся к пролому и тщательно собрал в нее все, что мне удалось найти, вплоть до мельчайшей косточки. Затем я перенес этот страшный груз в наш фамильный склеп и высыпал кости в пустую нишу, некогда хранившую в себе тело Джадеди и Пибоди. По счастью,
1: Хрупкие детские черепа в процессе транспортировки раскрошились на мелкие осколки, так что со стороны все это теперь смотрелось лишь как полуистлевшая груда останков давным-давно умершего человека, и только специальная экспертиза могла бы установить происхождение костей. Экспертиза, необходимость которой в данном случае вряд ли кому могла прийти в голову. Таким образом, я успел уничтожить улики и был готов отрицать как досужий вымысел или как обман зрения все, что бы ни наговорили рабочие архитектору. Впрочем, на сей счет я беспокоился зря, ибо насмерть перепуганные поляки так и не открыли ему настоящую причину своего бегства из усадьбы. Между тем, я не стал ждать приезда архитектора, чтобы узнать от него все эти подробности. В конце концов, такого рода происшествия должны были больше волновать его, чем меня, поскольку наем работников для усадьбы значился в условиях заключенного с ним контракта, но, следуя неизвестно откуда возникшему инстинктивному побуждению, отправился наверх в тайную комнату, прихватив с собой мощный электрический фонарь и вооружаясь твердым намерением покончить раз и навсегда со всеми загадками этого дома. Долго искать мне не пришлось. Едва ли луч света упал в открывшийся проем двери, как по спине моей пробежал холодок. На полу, рядом со следами, оставленными мной и архитектором во время нашего первого краткого визита, были отчетливо видны иные, еще более свежие следы. Стало быть, некто или нечто посещал эту комнату совсем недавно, уже после нас. Следы были хорошо различимы, и мне не составило труда определить, что одни из них принадлежали босым ногам человека, а другие, я совершенно уверен, кошачьим лапам. Но наибольшее впечатление на меня произвел даже не сам факт чьего-то незримого присутствия, а то, что следы брали начало из северо-восточного угла комнаты, где, учитывая ее уродливо-абсурдную геометрию, не было достаточно пространства для передвижения не только человека, но даже и кота. Под таким наклоном сходились в этом месте пол и крыша. И все же, именно здесь, судя по следам, эти двое впервые появились в комнате. Отсюда следы вели уже к черному столу, на котором я обнаружил последнее и самое жуткое свидетельство их пребывания. Причем, увлекшись изучением следов, я заметил его лишь тогда, когда уже в буквальном смысле ткнулся в стол носом. Поверхность стола была покрыта еще не засохшими пятнами какой-то темной жидкости. Небольшая, около 3 футов диаметром, лужа этой жидкости скопилась и на полу. Рядом с нею в пыли была видна отметина, оставленная не то валявшимся здесь котом, не то куклой или еще каким свертком. Я направил туда луч фонаря, пытаясь определить, что же это такое. Затем посветил на потолок в надежде обнаружить дыру, через которую могли бы проникнуть капли дождя. Но тут же вспомнил, что со времени моего первого прихода в эту комнату дождей не было вообще. После этого я опустил в лужицу указательный палец и поднес его к свету. Жидкость была красной, как кровь. И одновременно я понял, что ничем иным, кроме крови, она и не могла быть. Каким образом оказалась она в том месте, я боялся даже предполагать. К тому времени в голове моей теснилось множество самых ужасных догадок, но я пока не мог свести их к одному логическому заключению. Чувствуя, что здесь мне больше делать нечего, я задержался у стола еще на пару секунд, лишь для того, чтобы прихватить с собой несколько толстых старинных книг и лежавшую чуть в стороне рукопись, и со всем этим быстро отступил из комнаты, пугавший и подавлявший меня своими немыслимыми изломами стен и демонической игрой светотеней меж нависающих потолочных выступов. Очутившись, наконец, в более прозаической обстановке, я почти бегом направился в обжитую часть дома, прижимая к груди свою ношу и испытывая вместе со страхом нечто похожее на чувство вины. Удивительно, но едва открыв принесенные книги, я пришел к убеждению, что каким-то образом уже знаком с их содержанием. И это при том, что никогда ранее я не видал и даже не имел понятия о существовании трудов с такими названиями, как «Malleus Maleficarum» и «Demonialitas Sinistrare». Все они имели самое непосредственное отношение к черной магии и колдовству и содержали огромное количество разных древних легенд и магических заклинаний, обстоятельных описаний уничтожения колдунов и ведьм путем их сожжения, а равно описаний средств и способов перемещения нечистой силы, среди коих наиболее частым является телесное перемещение из одного места в другое в окружении бесовских призраков и фантомов, обыкновенно, как сами ведьмы в том признаются, посредством езды под покровом ночи верхом на зверях и чудищах самого невероятного обличья, либо просто ступая пешком по воздуху, выходя из невидимых глазу отверстий, созданных и существующих исключительно для их пользы и недоступных никому другому. Сатана собственнолично обволакивает сонными грезами душу человека, которым он пожелает завладеть, и направляет ее блуждать по одному ему ведомым адским путям. Они пользуются особой мазью, изготовленной по дьявольским рецептам и наставлениям из крови убиенных ими младенцев. Каковой мазью они покрывают метловище или стул, обычно служащий им как орудие для перемещения. Совершив указанное действие, они сей же час, будь то день или ночь, поднимаются в воздух, по желанию своему становясь недоступными для людских взоров, либо же смущая оные зрелищем всего бесовского наваждения. Я не стал читать дальше, а, отложив эту книгу в сторону, взялся за Синистрари. И почти сразу же мне на глаза попался отрывок следующего содержания, подробно излагающий то, как ведьмы и колдуны в четко определенное время осуществляют ритуальные убийства детей или иные магические обряды, связанные с принесением человеческих жертв. Одно только чтение этих строк наполнило мою душу неописуемым смятением и тревогой, так что я оказался уже не в состоянии достаточно внимательно ознакомиться с остальными книгами, ограничившись лишь прочтением их заглавий. Обложки томов были обтянуты гладким черным материалом, который, как я определил уже позднее, был ничем иным, как натуральной человеческой кожей. Столь характерный подбор книг сам по себе уже выдавал наличие здесь чего-то большего, нежели простое любопытство и интерес ко всему, что касается магии и колдовства. Я вновь убедился в том, что зловещие слухи о моем прадеде, в изобилии бродившие по Уилберхэму и его окрестностям, не зря были столь живучи, ибо они имели под собой достаточно серьезное основание. Но книги книгами, о них, впрочем, могли знать очень немногие, а здесь было что-то еще. Что именно? Человеческие кости, спрятанные в простенке под тайником, недвусмысленно намекали на страшную связь между поместьем Пибоди и чередой нераскрытых преступлений с неумолимой регулярностью, потрясавших всю округу в течение многих лет. Однако никаких конкретных свидетельств, могущих указать на причастность к этим делам Эзефа Пибоди, не существовало. По крайней мере, до настоящего дня. Значит, в образе жизни и поведении моего прадеда должны были присутствовать еще какие-то более очевидные черты. Кроме его нелюдимости и той репутации скряги, о которой мне было известно еще в детские годы, какие-то иные обстоятельства, что должны были связать в умах людей угрюмого отшельника с происходившими вокруг трагическими событиями. Я не рассчитывал найти ключ к этой загадке в содержимом тайной комнаты, но нужные мне сведения вполне могли оказаться в старых подшивках Уилберхэмской газеты, имевшихся в местной библиотеке. Сказано, сделано. И вот спустя всего полчаса я уже сидел в книгохранилище сего достойного заведения, склонившись над толстыми пачками пожелтевших страниц. Занятие это было далеко не из приятных и поглощало массу времени, так как мне приходилось изучать от начала и до конца все номера газеты, относившиеся к последним годам жизни моего прадеда, без сколько-нибудь реальных надежд на успех. Правда, следует признать, что пресса того времени была в значительно меньшей степени ограничена условностями жанра и стеснена официальными запретами, чем нынешние издания. Просидев за столом более часа, я не нашел ни одного упоминания о старой усадьбе или ее владельце, хотя неоднократно встречал и всегда внимательно прочитывал отчеты о вопиющих злодеяниях, совершенных неподалеку от наших мест, жертвами которых, как правило, оказывались дети. Все эти заметки неизменно сопровождались редакционными комментариями, особо выделявшими те показания очевидцев, где говорилось о странном животном, которое представляло собой существо черного цвета и крайне подозрительного вида и могло в зависимости от обстоятельств увеличиваться либо уменьшаться в объеме, иногда будучи ростом с обыкновенного кота, а в иных случаях превышая размерами льва. Подобная путаница в показаниях вполне справедливо объяснялась игрой воображения свидетелей, которые за редким исключением были детьми не старше 10 лет, порой сильно покусанными и покалеченными, но все же избежавшими участи их менее удачливых сверстников, бесследно пропадавших через определенные промежутки времени на протяжении всего 1905 года, подшивку за которой я наугад выбрал для просмотра. И при всем том ни разу, ни в одном номере не упоминался Эзоф Пибоди. Так продолжалось вплоть до самого года его смерти. Только тогда в печати появилась небольшая статья, в которой было по-своему отражено расхожее мнение о моем прадеде. Эзоф Пибоди покинул этот мир, но о нем долго еще будут помнить в наших краях. Среди местных жителей было немало таких, кто приписывал ему сверхъестественные способности и власть над силами тьмы, то есть нечто, происходящее из глубин далеких и мрачных столетий и совершенно не подобающее нашему просвещенному веку. В свое время фамилия Пибоди значилась в списке обвиняемых на знаменитом Салемском процессе ведьм. Позднее именно из Салема приехал сюда и построил свой дом близ Уилбрахэма Джедедия Пибоди. Само собой разумеется, что слухи, ходящие вокруг этого семейства, как и всякие суеверия вообще, не основываются на реальных фактах. Исчезновение старого черного кота Эзофа Пибоди, которого никто не видел со дня смерти хозяина, является не более чем простым совпадением. До сих пор еще не прекратились разговоры, касающиеся обстоятельств похорон Эзофа. Утверждают, будто гроб с покойным не был выставлен в открытом виде накануне погребения по причине каких-то таинственных изменений, происшедших с телом, либо из-за вынужденного нарушения похоронного обряда, что делало показ мертвеца крайне нежелательным. В этой связи из пыльных сундуков были извлечены на свет Божий старинные поверья о колдунах, которые якобы должны быть положены в гроб лицом вниз, после чего покой их не следует нарушать никоим образом, разве только посредством сожжения. Статья эта и сам ее стиль показались мне не совсем искренними, словно автор чего-то не договаривал. Но все же я узнал из нее достаточно много, пожалуй, даже больше, чем хотел бы узнать. Люди считали черного кота Эзофа Пибоди его подручным, так сказать, младшим бесом. Ибо у каждого колдуна или ведьмы имеется свой младший бес, обычно принимающий образ какого-нибудь животного. Неудивительно, что те, кто приписывал моему прадеду колдовские способности, относили сюда же и кота. Очевидно, при жизни старика кот был с ним так же неразлучен, как и в моих сновидениях. Но сильнее всего меня потрясло описание похорон Эзофа Пибоди, ибо я знал то, что не было известно редактору, а именно, что тело действительно было положено в гроб лицом вниз. Более того, я знал, что покой его был нарушен, хотя, конечно, этого делать не следовало. И последнее. Я имел все основания подозревать, что кто-то еще, кроме меня, обитает в усадьбе Пибоди, выходя из моих снов и перемещаясь по комнатам дома, по окружающей местности и по воздуху над ней. Этой ночью опять пришли сны. И вновь они сопровождались голосами, звучавшими столь близко и пронзительно, словно они проникали в меня одновременно как изнутри, так и снаружи. Вновь мой прадед был занят своим страшным делом, а спутник его, черный кот, время от времени останавливался, поворачивал голову и смотрел как будто в упор на меня. При этом на морде его каждый раз возникало выражение злобного торжества. Я видел, как старик в своей островерхой шляпе и длинных черных одеждах появился со стороны леса и, пройдя сквозь стену дома и через темную комнату, очутился перед мрачным алтарем, за которым, ожидая жертвоприношения, стоял черный человек. Видеть весь дальнейший ужас было невыносимо. Но я не мог уклониться от зрелища, как не мог избавиться и от дьявольских звуков, ибо весь был во власти сна. Потом я увидел его, кота и черного человека, уже среди густого леса далеко от Уилбрахэма, где в обществе прочих бесовских тварей они справляли черную мессу у алтаря под открытым небом. За этим последовала дикая оргия. На сей раз изображение было не столь четким, лишь иногда отдельные сцены прорывались мгновенными вспышками сквозь плотную пелену цветного тумана и жуткую какофонию звуков. Помню странное ощущение зыбкости и чужеродности окружавшего меня мира, который я воспринимал на подсознательном уровне, слыша и видя вещи, непереносимые для нормального человеческого рассудка. До меня постоянно доносились леденящие кровь песнопения, крики умирающего ребенка, нестройное завывание труб, читаемые задом наперед молитвы, виск и хохот пирующих, которых я мог наблюдать лишь урывками. Также урывками до сознания моего доходили куски разговоров, короткие фразы, ничего не значившие каждая в отдельности, но все вместе создававшие смутную смысловую картину происходящего.
0: «Достоин ли он избрания? Именем Велиала, именем Вельзевула, именем Сатаны! Подведите его к книге!»
1: В следующем проблеске сновидений я увидел самого себя, приближающимся в сопровождении моего прадеда и кота к огромной черной книге, со страниц которой мерцали начертанные горящими буквами имена, и под каждым стояла кровавая роспись. Я тоже был принужден расписаться, причем рукой моей водил Эзов Пибоди, а кот, которого он назвал Беллером, полоснул острыми когтями по моему запястью. Хлынула кровь, в которую и обмакнули перо. Кот же при этом начал подпрыгивать и приплясывать, выделывая в воздухе дикие антраша. В этом сне была одна подробность, особенно смутившая меня по пробуждении. Когда мы шли через лес к месту дьявольского шабаша, я хорошо запомнил тропу, проложенную краем болота. С одной стороны, от нее поднимались заросли осоки, а с другой тянулась зловонная трясина, над которой тяжелым туманом плыли гнилостные испарения. Ноги мои при каждом шаге погружались в черную вязкую жижу, тогда как мои спутники, казалось, плавно летели над самой землей, не оставляя на ней ни малейших отпечатков. И вот поутру, когда я очнулся, а это случилось много позднее обычного часа, я обнаружил, что моя обувь, еще накануне вечером сиявшая чистотой, была теперь вся облеплена едва подсохшей черной грязью. Несомненно, той самой, что составляла лишь часть моего сна. Вскочив с кровати, я двинулся в обратном направлении по грязным следам собственных ботинок, поднялся по лестнице на второй этаж, вошел в потайную комнату и... Следы обрывались все в том же неестественной формы углу, откуда вели в комнату столь озадачившие меня прежде отпечатки босых ног и кошачьих лап. Я долго отказывался верить собственным глазам, но безумный ночной кошмар упрямо оборачивался действительностью. Еще одним подтверждением тому были глубокие царапины, оставшиеся на моем запястье. Пошатываясь и спотыкаясь, я выбрался из страшной комнаты. Только теперь я начал понимать своего отца, не пожелавшего продавать поместье Пибоди. Он мог узнать что-то от моего деда, который, скорее всего, собственноручно уложил Эзофа в гроб лицом вниз. Как бы они оба не презирали все эти суеверные легенды и предания, ни у кого из них не хватило духу открыто пренебречь доставшимся им жутким наследством. Я понял также, почему отсюда так поспешно съезжали все арендаторы. Вероятно, на этом доме фокусировались какие-то таинственные недобрые силы, находящиеся за пределами знаний и власти человека, равно как и любого другого живого существа. И еще я понял, что сам уже попал в сферу притяжения этих неведомых сил, сделавшись таким образом пленником старого дома и его зловещего прошлого. Только теперь я обратился к последнему еще неизученному мной свидетельству – рукописи, которая, как оказалось, представляла собой дневник моего прадеда. Немедля более ни секунды я бросился к столу, раскрыл лежавший на нем манускрипт и углубился в чтение. Записи, сделанные беглым почерком Эзофа Пибоди, перемежались многочисленными вырезками из писем, газет, журналов и даже книг, не имевшими между собой непосредственной связи и интересовавшие его постольку, поскольку все они касались необъяснимых и сверхъестественных событий, отражая общепринятые представления о черной магии и колдовстве. Его собственные записи, нерегулярные и отрывистые, были, однако, на редкость красноречивы.
0: «Сегодня сделал то, что должен был сделать гораздо раньше. Дж начал обрастать плотью. Невероятно. Однако это только часть наследства. Перевернутый в гробу, он возвращается к жизни. Снова приходит его младший бес. С каждой новой жертвой тело все более набирает плоти. Переворачивать его обратно теперь уже бессмысленно. Остается только огонь. Далее. Кто-то все время присутствует в доме. Кот? Я его часто вижу, однако поймать не могу. Да, это черный кот. Не пойму, откуда он взялся. Беспокойная ночь. Дважды снилось черное месса. Видел во сне кота. Он подвел меня к черной книге. Я поставил свою подпись. Приснился чертенок по имени Беллор. Славный малый. Объяснил мне все. Я связан клятвой. И вскоре после этого... Сегодня приходил Беллор. Не сразу его узнал. Он столь же приятен в облике кота, сколь ранее в образе черта. Я спросил его, в каком обличье он служил Дж. Он ответил, в этом же самом. Привел меня в комнату наверху, один из странных, преломляющих пространство углов, который является выходом наружу. Все это сделал своими руками Дж. Кот объяснил мне, как надо проходить. Читать дальше я был уже не в силах. Я и так узнал более чем достаточно. Я узнал теперь, что в действительности произошло с останками Джедеде и Пибоди. И я знал, что следует делать мне. Преодолевая страх и отвращение, я направился к склепу, вошел внутрь и медленно приблизился к гробу своего прадеда. Тут я впервые заметил бронзовую пластинку, прикрепленную под именем Эзофа Пибоди, на которой было выбито следующее. «Горе тому, кто потревожит его прах!» Я поднял крышку. Хоть я и ожидал увидеть нечто подобное, но полученное мною потрясение от этого не стало меньше. С Эзофом Пибоди произошли чудовищные перемены. То, что раньше было лишь кучей костей, прахом и жалкими клочьями платья, теперь начало обретать прежнюю телесную форму. Кожа и мясо вновь нарастали на скелете моего прадеда, плоть его постепенно возвращалась к жизни после того рокового дня, когда я столь бездумно нарушил ход событий, перевернув лежавшие в гробу останки. Здесь же, рядом с ним, я обнаружил еще один ужаснувший меня предмет. Это было сморщенное, иссохшее тельце ребенка, который, хотя он исчез из дома Джорджа Тейлора менее 10 дней назад, успел уже обрести тот изжелто-пергаментный оттенок, который обычно достигается полным обезвоживанием и мумификацией тела. С трудом преодолев оцепенение, я покинул склеп и начал сооружать на дворе костер. Я действовал с лихорадочной поспешностью, опасаясь быть застигнутым за этим занятием кем-нибудь посторонним, хотя в глубине души сознавал, насколько мала была эта возможность, ибо люди десятилетиями избегали показываться вблизи усадьбы Пибоди. Сложив дрова в огромную кучу, я вернулся в склеп и выволок наружу гроб с его жутким содержимым, точно так же, как много лет назад поступил сам Эзоф Пибоди с гробом Джедедей. Потом я стоял и смотрел, как огонь, разрастаясь, охватывает свою жертву. И был единственным, кто слышал пронзительный вопль ярости, вырвавшийся из самого сердца пламени. Угли костра тлели всю ночь. Я наблюдал эту картину из окон дома. В один из моментов я почувствовал на себе чей-то взгляд и обернулся к двери. Большой черный кот сидел у входа в мою комнату, не сводя с меня зловеще светившихся в полумраке глаз. Я вспомнил тропу через болото, по которой я шел прошлой ночью. Отпечатки моих ног, испачканные в грязи ботинки. Я вспомнил глубокие порезы на запястье и черную книгу, в которой я поставил свою подпись. Точно так же, как ранее сделал это Эзоф Пибоди. Повернувшись лицом к тому месту, где в тени затаился кот, я осторожно и даже ласково позвал его «Беллор». Он тотчас вошел в комнату и уселся напротив двери. Стараясь не делать резких движений, я достал из ящика стола револьвер, тщательно прицелился и выстрелил. Кот остался сидеть неподвижно, не отрывая от меня взгляда. Выстрел не произвел на него ни малейшего эффекта. Даже кончики усов не шевельнулись. «Беллор, один из младших бесов.
1: Стало быть, вот оно, наследство Пибоди. Старый дом, парк и окружающий лес — все это было лишь поверхностной, материальной стороной того, что скрывалось за причудливо искаженными стенами тайной комнаты, за ночными кошмарами, за походом через топь и дьявольским шабашем в лесной чаще, того, что было отныне скреплено моей подписью на страницах черной книги. Интересно, найдется ли кто-нибудь, кто после моей смерти, если я буду погребен тем же способом, что и все колдуны, придет, чтобы перевернуть в гробу мои останки?
2: Харуки Мураками. Страна чудес без тормозов или конец света.

0: Пока старик наверху включал внучке звук, я пил кофе и молча производил конвертацию. Сколько я просидел один, точно сказать не могу. На будильнике наручных часов я выставил свой обычный рабочий цикл. Час-полчаса, час-полчаса. И по сигналу работал, потом отдыхал, опять работал и опять отдыхал. Дисплей я отключил. Если думать о времени, считать труднее. Да и сам вопрос, сколько времени, к моей работе отношения не имеет. Я начинаю считать, работа начинается. Заканчиваю, работе конец. От времени мне нужна только цикличность. Час, полчаса, час, полчаса. В одиночестве, без старика, я провел то ли два, то ли три перерыва. Отдыхая, валялся на диване, думая, о чем попало. Отжимался, ходил в туалет. Диван там был просто отменный. Не слишком жесткий, не слишком мягкий. Подушка идеально прогибалась под головой. Выполняя заказы в различных конторах, я отдыхал на самых разных диванах. И могу квалифицированно заявить, по-настоящему удобных диванов на свете почти не встретишь. В подавляющем большинстве это расхожие штамповки, купленные наугад. Смотришь, вроде бы высший класс, а попробуй прилечь, проклянешь все на свете. Если честно, я не понимаю, почему люди настолько небрежно выбирают себе диваны. Я убежден, хоть это возможный предрассудок, потому как человек выбирает себе диван, можно судить о его характере. Диваны — отдельный мир со своими незыблемыми законами. Но понимает это лишь тот, кто вырос на хорошем диване. Примерно так же, как вырастают на хорошей музыке или хорошей литературе. Хороший диван дает жизнь другому хорошему дивану, а плохой диван не порождает ничего, кроме очередного плохого дивана. Увы, это так. Я знаю людей, которые ездят на супер-роскошных автомобилях, но в своем доме отдыхают на второсортных, если не третьесортных диванах. Таким людям не очень хочется доверять. В дорогой машине, безусловно, есть свои достоинства. Но, что ни говори, это просто дорогая машина. Такую купит любой, были бы деньги. Но для того, чтобы купить хороший диван, нужны свой взгляд на мир, свой опыт, своя философия. Деньги, конечно, тоже нужны, но одними деньгами тут не отделаешься. Без ясного представления, что для тебя в жизни диван, идеального варианта не подобрать. Диван, на котором я отдыхал теперь, несомненно, был первоклассным. Уже из-за этого старик начинал мне нравиться. Лежа с закрытыми глазами, я начинал думать о старике с его странными речами и странным смехом. Прежде всего, несомненно, этот человек — один из выдающихся ученых современности. Обычно ученый не может включать-выключать окружающие звуки, как ему заблагорассудится. По крайней мере, не думаю, что на такое способен ученый средней руки. Во-вторых, он, конечно, человек эксцентричный. Среди ученых всегда было немало странных личностей-мизантропов, но, по-моему, никто из них еще не избегал людей настолько целенаправленно, чтобы сооружать себе секретную лабораторию в чреве подземного водопада. Я попытался представить, какие бешеные деньги принесет технология регулировки природных звуков, если ее превратить в товар. Первым делом из концертных залов исчезнет вся аппаратура. Просто не нужно будет усиливать звук громоздкими железяками. Далее разрешится проблема шумового загрязнения. Если снабдить выключателями звука самолеты, жизнь людей, поселившихся рядом с аэропортами, перестанет быть ежедневным кошмаром. В то же время технология эта окажется на руку и военным, и криминалу. На свет появятся беззвучные бомбардировщики, бесшумные винтовки, бомбы, одной лишь силой звука, разрывающие людям мозги, а глобальных масштабов теракты начнут совершать в особо утонченной манере. Старик, надо полагать, отлично все это предвидит и потому держит результаты исследований при себе, не желая публиковать. Подумав об этом, я ощутил к нему еще большую симпатию. Я заканчивал то ли пятый, то ли шестой цикл конвертации, когда старик вернулся. На руке его висела огромная корзина.
1: «Я принес еще кофе и сэндвичей», — сообщил он, — «с огурцами, сыром и ветчиной. Будешь такие?»
0: «С удовольствием. Мои любимые».
1: «Сразу поешь?»
0: «Как только закончу цикл». Когда будильник запищал, из семи страниц данных оставалось лишь две. Еще один, последний рывок и стирки конец. Я отметил, где остановился, встал, потянулся всем телом и принялся за еду. Сэндвичи обычные, такие готовят в барах и ресторанах, хватило бы на 5 или 6 едоков. Я же в одиночку умял 2/3. Не знаю почему, но после долгой стирки всегда страшно хочется есть. Ни слова не говоря, я методично загружал в себя огурцы, сыр и ветчину и запивал горячим кофе. Старик ел, а точнее закусывал, в 3 раза медленнее. Особенно он любил огурцы. Отделял их от хлеба, посыпал равномерно солью, отправлял в рот и негромко похрустывал в тишине, напоминая благовоспитанного сверчка.
1: «Ешь, сколько влезет», — сказал он. «Нам-то, старикам, так много уже не нужно. Немного поел, немного поработал, вот и вся радость. А молодым нужно есть много. Есть побольше, толстеть получше. Именно так. Мало кто на свете, похоже, любит толстеть. Но я тебе скажу, люди просто не умеют это правильно делать. Толстея неправильно, люди теряют здоровье и красоту. Но если они толстеют, как полагается, никаких проблем. Наоборот, жизнь становится богаче, повышается сексуальная активность, четче работает мозг. Я и сам в молодости был отменным толстяком. Сейчас, конечно, дело другое».
0: И он снова заухал совой.
1: «О-хо-хо-хо! Кстати, как тебе сэндвичи? Неплохо, а?»
0: «Замечательно», — похвалил я. И это было правдой. Насчет сэндвича я почти так же привередлив, как и насчет диванов. Но то, что я съел сейчас, здорово продвинуло мое представление о хороших сэндвичах. Свежайший, упругий хлеб нарезали острым, как бритва, ножом. Чтобы правильно сделать сэндвич, необходимо выбрать правильный нож. Многие, к сожалению, этим пренебрегают. Но какими бы отличными ни были ингредиенты, с неподходящим ножом вкусных сэндвичей не получится никогда. В этих сэндвичах листики салата упруго хрустели на зубах, горчица была высшего класса, а майонез почти наверняка приготовлен вручную. Таких классных сэндвичей я не ел 100 лет.
1: «Внучка готовила», — сказал старик. «Специально для тебя. По части сэндвичей она у меня виртуоз».
0: «Да уж, не всякий повар так приготовит».
1: «Ну, слава богу. Девочке будет приятно. Гостей у нас почти не бывает. Ее стряпню и похвалить-то как следует некому. Все, что она готовит, мы же с ней съедаем».
0: «Так вы живете вдвоем?» — уточнил я.
1: «Да, и уже очень долго. Сам-то я всегда жил затворником. Постепенно эта склонность и ей передалась. Не знаю, что и делать. На белый свет совсем не выходит. Голова светлая, здоровьем Бог не обидел, а с людьми общаться не желает. В молодые годы так нельзя. Сексуальность нужно направлять, куда полагается. Как ты считаешь, этой девочке есть чем заинтересовать мужчин?»
0: «Да, конечно, можете не сомневаться», — ответил я.
1: «Сексуальность — очень творческая энергия. Было бы глупо это оспаривать. Однако, если закупоривать ее в себе, не давая выхода, ум теряет гибкость, а тело дряхлеет. У женщин, у мужчин все равно. Но у женщин, кроме того, начинают плясать менструальные циклы, а это уже ведет к психической нестабильности».
0: «Да уж», — согласился я.
1: «Поэтому очень важно, чтобы девочка поскорее сошлась с правильным мужчиной», — резюмировал старик, посыпая солью очередной огурец. «В этом я убежден и как опекун, и как биолог».
0: «А вы включили ей звук обратно?» — уточнил я. Не очень хотел слушать историю о чем-то половом влечении, когда оставалась незаконченная работа.
1: «Ах, да!»
0: — воскликнул старик.
1: «Я же не сказал. Да, конечно, теперь все нормально. И как я мог о ней позабыть? Хорошо, что ты напомнил. А то бы девочка осталась без звуков на неделю, если не больше. Я ведь обычно как сюда заберусь, так и не вылезаю на поверхность по несколько дней. А ведь без звука, согласись, жить весьма неудобно».
0: «И не говорите», — поддакнул я.
1: «Бедняжка почти не общается с внешним миром. Хотя и не очень-то из-за этого переживает. Но телефоном пользоваться так и не научилась. Сколько ни звоню отсюда наверх, трубку никто не берет. Прям беда».
0: «С отключенным звуком, наверное, и в магазин не сходишь».
1: «Да нет, с магазинами как раз получается», — сказал старик. «Слава богу, есть супермаркеты, где все покупают с закрытым ртом. Очень удобно. Она часто там пропадает. Так и живет. То в офисе, то в супермаркете».
0: «Что, даже дом не ночует?»
1: В офисе ей больше нравится. Там у нас и кухня, и душ, все, что нужно для жизни. Домой приходит раз в неделю, не чаще».
0: Я вежливо кивнул и принялся за кофе.
1: «Но ты, как я понял, все же нашел с ней общий язык?» — спросил старик. «Каким образом? Телепатия или что?»
0: «Чтение по губам. Я когда-то ходил на бесплатные курсы. Свободного времени было много. Да, я думаю, выучу. Вдруг пригодится».
1: «Ах да, конечно. Чтение по губам», — старик, понимающе закивал. «Очень полезное искусство. Я тоже занимался. Хочешь, поболтаем немного без звука?»
0: «О, нет», — спохватился я. «Не стоит. Давайте уж как обычно». Ей-богу, немого общения с внучкой мне сегодня хватило.
1: «Конечно, чтение по губам — очень примитивное искусство», — продолжил он. «Есть свои недостатки. И в темноте ничего не видать, и на губы собеседника постоянно смотреть приходится. Но в переходный период это хорошее подспорье. Ты поступил очень прозорливо, когда решил заняться чтением по губам».
0: «В переходный период?»
1: «Именно», — кивнул старик. «Рассказываю только тебе. Очень скоро весь мир станет беззвучным».
0: «Беззвучным?» — машинально повторил я.
1: «Да, безо всякого звука. Ведь для дальнейшей эволюции человека звук не нужен. Напротив, он ей будет только мешать. И потому придется отключать звук с утра до вечера».
0: «Интересно», — сказал я. «То есть пение птиц, шум моря, музыка — все это исчезнет?»
1: «Безусловно».
0: «Как-то слишком безрадостно».
1: «Что поделать? Эволюция — вещь очень жесткая и печальная. Жизнерадостной эволюции не может быть по определению».
0: Старик встал с дивана, подошел к столу, вынул из ящика крохотные кусачки для ногтей, снова сел на диван и принялся обстригать по порядку ногти, сначала на правой, затем на левой руке.
1: «Исследования пока не закончены», — продолжал он. «Подробности я тебе сообщить не могу, хотя в целом все именно так. Но я хочу, чтобы ты никому об этом не рассказывал. Если об этом узнают кракеры, случится непоправимое».
0: «Об этом не беспокойтесь. Никто не хранит чужие секреты лучше, чем конвертер».
1: «Ну, тогда слава богу».
0: Старик с облегчением вздохнул, сгреб открыткой обрезки ногтей со стола и бросил в урну. Затем взял очередной сэндвич, посолил и с аппетитом впился в него зубами.
1: «Не подумай, что хвастаюсь, но ведь и правда объедение», — проговорил он, жуя.
0: «Значит, она прекрасно готовит?» — спросил я.
1: «Да нет, я бы так не сказал. Но сэндвичи — ее коронное блюдо. Остальное, правда, тоже вкусно получается, но с сэндвичами не сравнить».
0: «Стало быть, редкий дар», — сказал я.
1: «Вот-вот», — закивал старик. «Так и есть. А ты, похоже, отлично ее понимаешь. Тебе я, пожалуй, мог бы доверить свою девочку со спокойным сердцем».
0: «Мне?» — удивился я. «Доверить? Только потому, что я похвалил ее сэндвичи?»
1: «Ну разве они тебе не понравились?»
0: «Очень понравились», — ответил я. «И ненадолго, так чтобы это не помешало работе», — представил облик толстушки. А потом снова отхлебнул кофе.
1: «Мне кажется, в тебе что-то есть. А может, наоборот, чего-то нет. Хотя, наверное, это одно и то же».
0: «Иногда мне и самому так кажется», — признался я.
1: «Мы, ученые, называем это состоянием в процессе эволюционного отбора. Рано или поздно ты еще поймешь. Эволюция — очень жестокая штука. А как ты считаешь, что самое жестокое в эволюционном отборе?»
0: «Не знаю. Что?»
1: «В нем нет места для прихотей. На ход эволюции не могут влиять чьи-то личные «хочу, не хочу». Все равно, что пытаться влиять на ураган, или землетрясение, или наводнение. Предугадать невозможно, сопротивляться бесполезно».
0: Протянул я в который раз. «Значит, ваша эволюция требует, чтобы звуки исчезли, и чтобы я, к примеру, потерял дар речи?»
1: «Строго говоря, не совсем так. Есть у тебя дар речи или нет, в принципе, не так важно, поскольку сам дар речи не более, чем ступень эволюции».
0: «Не понимаю», — сказал я. «В таких вещах я вообще человек откровенный. Если мне все понятно, я так и скажу. Понятно. А уж если чего-то не понимаю, говорю, что не понимаю, и баста. Никаких размытых формулировок. Я убежден, чаще всего люди конфликтуют именно потому, что нечетко формулируют абстрактные понятия. Тот, кто предпочитает размытые формулировки, неосознанно, в глубине души, сам ищет конфликта. Никакого другого объяснения я этому не нахожу.
1: «Впрочем, ладно, давай пока на этом и закончим», — сказал старик и снова захохотал. «О-хо-хо-хо! А то залезем в такие дебри, что ты не сможешь работать как следует. Еще поболтаем потом, как-нибудь».
0: Я не возражал. Пропищал будильник, и я снова засел за стирку. Старик же достал из ящика стола нечто вроде миниатюрных стальных щипцов для камина, взял в правую руку и начал разгуливать вдоль стеллажей, легонько постукивая странным инструментом по черепам и слушая, как они звенят. Так маэстро, любуясь своей коллекцией скрипок Страдивари, выбирает то одну, то другую, скидывает к плечу и проверяет струну на щипок. Старик просто слушал звуки, но во всем его облике ощущалась невообразимая для обычного человека любовь к черепам. Однако еще сильнее меня поразила богатейшая гамма звуков, которые эти черепа издавали. От звона бокалов с виски до стука огромных цветочных горшков. Когда-то на каждом из черепов были мясо и кожа. В каждом, пускай в разных объемах, находился мозг, который ежесекундно наполняли мысли о еде, сексе и бог знает чем еще. Теперь от всего этого остались только звуки. Самые разные. Хрустальных бокалов, цветочных горшков, водопроводных труб и коробок из-под бенто.
2: Бенто, японский. Холодный завтрак, обед и тому подобное. Обычно в пластиковой коробке, которую берут с собой в дорогу или покупают в пути.
0: Я представил, как на одной полке стоит моя собственная голова, без кожи, мяса и мозгов, а старик постукивает по ней стальными щипчиками для камина. Странное ощущение. Интересно, что он прочитал бы в звуке моего черепа? Мои воспоминания? Или то, чего и в памяти нет? Мне стало не по себе. Смерти как таковой я не особенно боюсь. Как сказал Шекспир, кто помрет в этом году, застрахован от смерти на будущий.
2: Шекспир, Генрих IV, часть 2, акт 3, сцена 2, перевод Бируковой.
0: С этим, хорошенько подумав, согласиться несложно. Но вот с тем, чтобы мой череп после смерти выставляли на полку и колотили по нему щипцами для угля, соглашаться неохота, хоть тресни. Сама мысль о том, что после смерти из меня будут что-то вытаскивать, заставляет содрогнуться. Конечно, жизнь моя не сахар. Но я, по крайней мере, распоряжаюсь ею по своему усмотрению, а потому и смерть меня не очень пугает. Не больше, чем Генри Фонда у Орлоки. Однако я хочу, чтобы после смерти меня оставили в покое. Египетские фараоны знали, что делали, когда завещали муровать себя в пирамиды. Через несколько часов стирка закончилась. Трудно сказать, сколько времени она заняла, но, судя по усталости, никак не меньше часов 8-9. В общем, поработал неплохо. Я встал с дивана и размял затекшие мышцы. В инструкции нейроконвертера указаны 26 групп мышц, которые следует разминать. Если после каждой конвертации разминать их как полагается, мозг избавляется от стресса, что продлевает жизнь самого конвертера. Профессия эта появилась относительно недавно, и пока никто не может сказать, сколько жизни отмерено конвертеру в среднем. Кто говорит 10 лет, кто 20, кто мрачно шутит. Работай, пока не помрешь. Кто предсказывает раннюю инвалидность? Но это все предположение. Сейчас я могу лишь расслабить 26 групп мышц, как требуется. А предположение оставим предполагающим. Я тут уже ни при чем. Я сидел на диване с закрытыми глазами, расслабив 26 групп мышц и неторопливо собирал вместе левую и правую половинки мозга. Закончилась очередная работа. Все по инструкции. На столе перед стариком громоздился череп какой-то большой собаки, а рядом лежала фотография этого черепа. Вооружившись штангенциркулем, он снимал размеры черепа и карандашом наносил на фото цифры.
1: «Закончил?» — спросил старик.
0: «Закончил», — ответил я.
1: «Молодец! Здорово потрудился!» — похвалил он.
0: «Сейчас я пойду домой спать. Завтра или послезавтра сделаю шафлинг, и на третий день, к обеду, доставлю вам результаты. Идет?»
1: «Хорошо, хорошо», — закивал старик. «Только ни в коем случае не опаздывай. После обеда будет уже поздно. Повторяю, случится непоправимое».
0: «Я понял», — сказал я.
1: «И ради бога, поосторожней с данными. Если их украдут, возникнут огромные проблемы и у меня, и у тебя».
0: «Не волнуйтесь, мы проходим очень жесткую подготовку. Никогда еще не случалось, чтобы у конвертера средь бела дня выкрали результаты конвертации». Я задрал левую штанину, вытащил из потайного кармана под коленом плоский контейнер из ферропластика, вложил туда гильзы с данными и запер на специальный замок. Как открывать замок, знаю только я. Если пробует открыть посторонний, документы уничтожаются.
1: «Неплохо придумано», — оценил старик.
0: Я вернул контейнер под колено и одернул штанину.
1: «Может, сэндвичи доешь?» — предложил он. «Я, когда работаю, почти не ем ничего. Пропадут, жалко будет».
0: Я чувствовал, что не наелся, и умял все сэндвичи до последнего, как мне и предложили. Старик самозабвенно съел все огурцы, оставив только сыр с ветчиной. Но я не делал из огурцов культа, и мне было все равно. Старик налил мне еще кофе. Я снова облачился в дождевик, нацепил консервы и с фонариком в руке отправился назад по тропинке. На этот раз старик не пошел меня провожать.
1: «Я уже включил ультразвук. В ближайшее время жабервоги сюда не сунутся», — заверил он. «Твари и сами не любят здесь шастать. А кракеры их натравливают. Поэтому чуть припугнешь, сразу уходят».
0: Но несмотря на все его заверения, теперь, когда я узнал, что на свете существуют жабервоги и прочая подземная нечисть, брести в одиночку в кромешной мгле было, мягко скажем, не самым веселым занятием моей жизни. Особенно если учесть, что я понятия не имел, как эти твари выглядят, чего от них ждать и чем защищаться. Держа левую руку с фонариком над головой, а правую с ножом выставив перед собой, я шел вдоль подземной реки. И лишь разглядев алюминиевую лесенку, а под ней толстушку в розовом, я почувствовал, что спасен. Девушка сигналила мне лучом фонаря. Когда я подошел, она что-то сказала, но из-за включенного звука река ревела так, что слов я не разобрал, а читать по губам в темноте было невозможно. Так или иначе, для начала стоило выбраться на свет Божий. Я полез первым, девушка за мной. Лесенка оказалась ужасно длинной. В прошлый раз, спускаясь в кромешную тьму, я этого не знал и не успел испугаться. Но теперь, поднимаясь ступенька за ступенькой, я вдруг сообразил, на какой сумасшедшей высоте нахожусь, и от паники у меня взмокли подмышки, а на лбу проступила испарина. Высота трех- или четырехэтажного дома, не меньше, а ноги так страшно скользили на мокрых ступеньках, что карабкаться приходилось с утроенной осторожностью. На полпути мне захотелось передохнуть, но девушка внизу расслабиться не давала, и я долез до конца без остановки. От мысли, что через три дня мне снова спускаться в эту чертову лабораторию,

0: все понял скорее, и дело бы разрешилось без суеты». Она молча обвела взглядом пространство вокруг себя и поправила сережки, сначала в левом, потом в правом ухе.
1: «Такие правила», — сказала она.
0: «Какие? Не писать записок?»
1: «В том числе».
0: «Ничего себе», — сказал я.
1: «Запрещается все, что мешает выжить».
0: «Понимаю», — сказал я. «Осторожность этим ребятам не занимать».
1: «Сколько вам лет?» — спросила она.
0: 35, — ответил я. «А тебе?»
1: 17. Первый раз встречаюсь с конвертером. Хотя с кракерами я тоже пока не встречалась».
0: «Что, правда 17?» — удивился я.
1: «Ну да, я не вру. А что, не похоже?»
0: «Совсем не похоже», — признался я. «Меньше 20 я бы не дал».
1: «Это потому, что я не хочу выглядеть на 17», — сказала она.
0: «В школу не ходишь?»
1: «О школе я не хочу говорить, по крайней мере, сейчас. Если еще раз встретимся, расскажу».
0: «Хм», — снова протянул я. «Определенно, тут что-то не так».
1: «Интересно, что вы за люди, конвертеры?»
0: «Когда не работаем, обычные, нормальные люди, такие же, как все».
1: «Все, может, и обычные, не все нормальные».
0: «Можно и так посмотреть», — согласился я. «Но я-то говорю о просто людях, которые в метро с тобой рядом сядут, а ты внимания не обратишь. И едят они тоже, что и все, и пиво такое же пьют. Кстати, спасибо за сэндвичи. Просто объедение».
1: «Что, правда?» — обрадовалась она.
0: «Таких вкусных я еще не пробовал, хотя за свою жизнь съел много всякого».
1: «А кофе?»
0: «Кофе тоже отличный».
1: «А может, еще кофе на дорогу? Заодно и поговорили бы».
0: «Да нет, кофе мне уже хватит», — покачал я головой. «Там внизу столько выпил, больше не влезет. Мне бы сейчас скорее домой и спать».
1: «Жалко».
0: «Мне тоже. Увы».
1: «Ладно. Все равно мне вас еще до лифта провожать. Вы же сами отсюда не выберетесь».
0: «Сам в жизни не выберусь», — признал я. Она взяла со стола круглый сверток, похожий на шляпную картонку, и вручила мне. Вес в нем оказался куда меньше, чем на вид. Если там и правда шляпа, то очень большая, подумал я. Со всех сторон сверток был туго обмотан скотчем. «Что это?» — спросил я.
1: «Подарок вам от деда. Дома откройте».
0: Я взял коробку обеими руками и легонько встряхнул. Ни звука изнутри, ни малейшей отдачи в пальцы.
1: «Дед говорил, вещь хрупкая. Так что везите осторожнее», — предупредила девушка.
0: «Что-то вроде вазы?»
1: «Не знаю. Откройте сами, поймете».
0: Затем из розовой сумочки она достала конверт с банковским чеком и протянула мне. Я взглянул на сумму. Несколько больше, чем я ожидал. И затолкал чек в бумажник. «Где-нибудь расписаться?»
1: «Не нужно», — покачала головой она.
0: Мы вышли из комнаты и зашагали к лифту, спускаясь и поднимаясь по бесчисленным лестницам длиннющего коридора. Легкий цокот ее каблучков, как и в прошлый раз, отдавался в стенах, лаская слух. Мысли о ее комплекции больше не лезли мне в голову. Я даже забыл, что она толстушка. Видимо, привык и перестал это замечать.
1: «У вас есть жена?» — спросила она.
0: «Нет», — ответил я. «Раньше была, теперь нет».
1: «Что, ушла, когда вы стали конвертером? Говорят же, что у конвертеров семьи не бывает».
0: «Вовсе нет. Все у нас бывает. Я знаю многих, у кого и работа спорится, и семьи нормальные. Хотя, конечно, большинство ребят считает, что без семьи легче. Все-таки изматываешь себе нервы, да и жизнью часто рискуешь. Не всякий захочет совмещать такое с женой и детьми».
1: «А у вас что случилось?»
0: «Я сначала развелся, а потом стал конвертером. Так что работа тут ни при чем».
1: «Вон как», — задумалась она. «Вы извините, что странные вопросы задаю вам. Просто я впервые вижу живого конвертера. Столько всего спросить хочется».
0: «Да ради бога, спрашивай», — пожал я плечами.
1: «Вот, например, я слышала, что у конвертеров после работы резко повышается сексуальная активность. Это правда?»
0: «Ну, как сказать. Может, и правда. Все-таки на работе конвертер использует свои нервы очень своеобразно».
1: «А с кем же вы потом спите? Есть постоянная любовница?»
0: «Постоянной нет», — ответил я.
1: «Но тогда с кем же? Вас не интересует секс?

0: Или вы гомосексуалист? Или просто отвечать не хотите?»
1: «Да нет, почему же?» — пожал я плечами. «Я, конечно, не очень люблю болтать о своей личной жизни, но и скрывать что-либо причин не вижу. Если спрашивают, почему бы не ответить?» «Я всякий раз сплю с разными женщинами», — ответил я.
0: «А со мной переспали бы?»
1: «Нет, наверное, нет».
0: «Почему?»
1: «У меня свои принципы. Я стараюсь не спать со знакомыми. Возникают ненужные связи, это осложняет жизнь. Не сплю и с теми, с кем встречаюсь по работе. Когда имеешь дело с чужими секретами, такие вещи приходится разграничивать».
0: «Значит, не потому, что я толстая уродина?»
1: «Не такая уж вы и толстая, и уж никак не уродина». Она задумчиво хмыкнула.
0: «Но где вы их берете, этих разных женщин? На улице знакомитесь, что ли?»
1: «Бывает и так».
0: «Или за деньги покупаете?»
1: «Тоже случается».
0: «А если бы я сказала, можете со мной переспать, но за деньги, переспали бы?»
1: «Вряд ли», — ответил я. «Слишком большая разница в возрасте. Когда спишь с кем-то намного моложе, тратишь слишком много нервов».
0: «Я не такая».
1: «Очень может быть. Но я больше не желаю неприятностей ни себе, ни другим. И по возможности хотел бы пожить тихо и спокойно».
0: «Дед говорит, что лучше, когда первый мужчина старше 34. И что если сексуальной энергии долго не давать выхода, это плохо влияет на головной мозг».
1: «Мне он тоже это рассказывал».
0: «И что, правда?»
1: «Не знаю. Я не биолог», — сказал я. «К тому же у каждого человека свой запас сексуальной энергии. Здесь очень трудно обобщать. Люди ведь разные».
0: «А ты какой? Как большинство?»
1: «Я скорее обычный», — ответил я, немного подумав.
0: «А я вот свою сексуальность еще толком не понимаю», — призналась симпатичная толстушка. «Вот и хочется проверить, что да как».
1: Не представляя, что на это сказать, я умолк, и в тишине мы с ней дошагали до конца коридора. Лифт уже ждал меня, распахнув пасть и застыв, как дрессированная собака.
0: «Ну, до встречи», — сказала она.
1: Створки закрылись за мной без единого звука. Я прислонился к стальной стенке и перевел дух.

0: Она выкладывает на стол первый старый сон. Но понимание того, что это старый сон, приходит ко мне не сразу. Я долго его разглядываю, потом перевожу взгляд на нее. Она стоит по другую сторону стола. То, что я вижу перед собой на столе, как-то не очень вяжется с названием «старый сон». Я скорее представил бы какие-то древние тексты или некое размыто-бестелесное явление природы.
1: «Это и есть старый сон», — произносит она, но как-то не очень уверенно. То ли мне объясняет, то ли себя убеждает в этом. «Точнее, он там, внутри».
0: Ничего не понимая, я киваю.
1: «Возьми», — говорит она.
0: Я осторожно беру его и осматриваю изнутри, выискивая хоть какие-нибудь следы или остатки сна. Но сколько ни всматриваюсь, ни малейшей зацепки. У меня в руках обычный череп, не очень крупного животного. Кость, отполированная солнечными лучами, давным-давно выцвела и окаменела. Длинные, выдающиеся вперед челюсти слегка приоткрыты, будто собрались о чем-то рассказать, но застыли на полуслове. Маленькие глазницы уставились отсутствующими зрачками в одну точку за моей спиной. Череп неестественно легок, как не настоящий. Не верится, что в нем когда-то оборвалась жизнь. Плоть, память и тепло давно покинули его. В центре лба я обнаруживаю небольшую шероховатую ямку. Трогаю ее пальцем. Возможно, здесь когда-то был рог. «Это череп зверя из города, да?» — спрашиваю я. Она кивает.
1: «Там внутри запечатан старый сон», — тихо говорит она.
0: «Я должен его прочитать?»
1: «Это работа читателя снов», —
0: снова кивает она. «И что потом делать с прочитанным?»
1: «Да ничего, просто читай и все».
0: «Что-то я не пойму», — говорю я. «Надо прочесть отсюда старый сон, ну это понятно. Но то, что больше ничего делать не нужно, этого я не понимаю. По-моему, здесь нет никакого смысла. У работы должна быть какая-то цель. Скажем, записывать эти сны или сортировать по какому-то принципу». Она качает головой.
1: «Я уже не могу понятно рассказать, какой в этом смысл. Возможно, если ты будешь читать достаточно долго, он откроется тебе. Но к самой работе это все равно не имеет отношения».
0: Я кладу череп на стол и разглядываю его с расстояния вытянутой руки. Мертвая тишина висит над ним, как великое ничто. А может, она не окутывает череп снаружи, но вытекает, как дым изнутри? В любом случае, это очень странная тишина. Словно череп напрямую связан с центром Земли. Молчит и буравит пространство отсутствующим взглядом. Чем дольше я смотрю на него, тем меньше мне кажется, будто он хочет мне что-либо сообщить. Воздух вокруг него полон неизъяснимой тоски. Эту тоску я не могу объяснить даже себе самому. Просто не хватает слов. «Ну что ж, попробуем еще раз», — говорю я, снова беру череп и взвешиваю на ладони. «Ничего другого мне, похоже, не остается». Чуть заметно улыбнувшись, она берет у меня череп, протирает одной тряпкой, потом другой, отчего тот становится чуть белее, и ставит обратно на стол.
1: «Ладно, давай, я покажу тебе, как читают старые сны», — говорит она. «Я только покажу, как это делается, но сама ничего не прочту. Читать можешь только ты. Смотри внимательно. Сначала поворачиваешь его так, чтобы он глядел на тебя. Затем кладешь пальцы ему на виски». Она дотронулась до черепа обеими руками и взглянула на меня, словно желая убедиться, что я понимаю. «А потом неотрывно смотришь в его глазницы. Не напряженно, а легко так, спокойно смотришь. Только взгляд не отводи. Как ни больно глазам, продолжай смотреть».
0: «Больно глазам?»
1: «Да. Если долго смотреть в глазницы, череп нагреется и начнет очень ярко сиять. Ты должен пальцами гладить ему виски, настраивая это сияние, пока старый сон не возникнет перед тобой».
0: Я прокручиваю в голове ее наставление. Конечно, я не могу представить, как это сияние выглядит и какие ощущения вызывает, но порядок действий вроде бы ясен. Я смотрю на ее тонкие пальцы, прижатые к белой кости, и меня вдруг пронзает странное чувство, будто этот череп я тоже уже где-то видел. Мало того, когда я впервые встретился с ней, точно такое же видение пронеслось у меня в голове. Гладкий, белоснежный череп с ямкой посреди лба.
1: Но воспоминание это или всего лишь моментальное искривление пространства-времени я разобрать не могу.
2: «Что с тобой?» — спрашивает она.
1: Я качаю головой. «Ничего, задумался немного. Пожалуй, я понял твое объяснение. Осталось попробовать на практике».
2: «Сначала давай поедим», — говорит она. «Потом уже нельзя будет отвлекаться».
1: Она приносит из дальнего угла комнаты кастрюлю и ставит ее на огонь. Тушеные овощи. Когда кастрюля начинает жизнерадостно урчать и пофыркивать, она раскладывает еду по тарелкам и подает к столу вместе с ореховым хлебом. Мы садимся за стол друг против друга и молча едим. Кушанье скромное, с приправами, каких я никогда раньше не пробовал, но приготовлено недурно, и после еды я чувствую, как по всему телу растекается тепло. Под конец мы пьем горячий чай. Горьковатый зеленый чай с целебными травами. Читать сны не так просто, как это казалось после ее объяснений. Лучики света очень тонкие, и сколько я не перебираю их, концентрируя всю энергию в кончиках пальцев, никак не могу нащупать нужный нерв, а только блуждаю в ослепительном хаотическом лабиринте. И все-таки старый сон где-то рядом. Мои пальцы ощущают это отчетливо. Я слышу его шорохи и даже различаю отрывочные туманные картинки. Но связанного послания нащупать не могу, просто чувствую. Оно где-то здесь. Кое-как я считываю два сна подряд. На часах уже почти 10. Я возвращаю ей прочитанный череп, снимаю очки и медленно потираю пальцами веки.
2: «Устал?» — спрашивает она.
1: «Немного», — отвечаю я. «Никак не привыкнут глаза. Когда зрачки долго вбирают яркий свет, начинает болеть голова. Не то чтобы очень сильно, но считывать как следует уже не получается».
2: «Говорят, поначалу у всех так», — успокаивает она. «Пока не привыкнут глаза, сны читаются плохо. Но ты не волнуйся, скоро привыкнешь. Главное, не торопиться».
1: «Да уж, торопиться, похоже, не стоит», — соглашаюсь я. Она относит череп обратно в хранилище и начинает собираться домой. Открывает дверцу печки, лопаткой выгребает оттуда тлеющие угли и ссыпает в ведро с песком.
2: «Главное, не впускать в себя усталость», — говорит она. «Мама всегда так говорила. Усталость может овладеть твоим телом, но не самим тобой».
1: «Именно так», — киваю я.
2: «Хотя, если честно, я не очень хорошо знаю, что такое сама я. Не понимаю, что с этим делать. Только слово помню».
1: «С ним ничего не делают», — говорю я. «Наше я существует само по себе, как ветер. Оно постоянно меняется, а мы просто чувствуем его движение». Она закрывает дверцу печки, убирает со стола эмалированный чайник и тарелки, моет посуду. И заворачивается в простенькое голубое пальтишко. Грязно-голубое, как лоскуток неба, полинявший так давно, что уже забыл свое происхождение. Одевшись, она долго стоит в задумчивости перед погасшей печкой.
2: «Ты пришел сюда из какой-то другой страны?» — спрашивает она, будто пытаясь вспомнить о чем-то.
1: «Да», — отвечаю я.
2: «И что это за страна?»
1: «Не помню», — качаю я головой. «Ничего не вспоминается, извини. Похоже, когда у меня забирали тень, моя память о прежнем мире тоже куда-то исчезла. В любом случае, это очень далеко отсюда».
2: «Но ты ведь помнишь, кто ты такой?»
1: «Вроде помню».
2: «Вот и мама помнила, кто она», — говорит она. «Но когда мне было 7 лет, мама исчезла. А все потому, что у нее тоже было я, как и у тебя».
1: «Исчезла?»
2: «Ну да, пропала куда-то. Давай не будем об этом. Разговоры о тех, кто исчез, приносят несчастье. Расскажи о своем городе. Неужели совсем ничего не помнишь?»
1: «Помню две вещи», — говорю я, немного подумав. «Вокруг города не было стен, а люди отбрасывали тени».

0: Да, когда-то у нас были тени. Постоянно. И лишь появившись в городе, я отдал свою тень на хранение стражу ворот.
1: «С этим в город нельзя», — сказал страж. «Либо избавься от тени, либо не входи в город. Третьего не дано».
0: И я избавился от своей тени. Страж вывел меня на площадь перед воротами. Под ярким солнцем в 3 часа дня моя тень густо и явственно отпечаталась на земле.
1: «Стой смирно»,
0: — велел мне страж. Затем достал из кармана нож, просунул острое лезвие в щель между тенью и землей, медленно поводил ножом вправо-влево, словно приучая тень к предстоящей разлуке, и резким движением отсек ее от меня. Та немного подергалась, сопротивляясь, но, оторванная от земли, лишь бессильно отползла к стоявшей рядом скамейке. Потерявшая тело тень выглядела усталой и жалкой. Страж убрал нож в карман. С полминуты мы с ним стояли и глядели на тень, которую отрезали от хозяина.
1: «Ну, вот, отрежешь, и сразу смотреть не на что», — сказал он. «Никакой пользы от этих теней. Одна обуза».
0: Я подошел к своей тени поближе. «Прости», — сказал я ей. «Похоже, нам придется расстаться на какое-то время. Я этого не хотел. Так вышло. Ты можешь немного потерпеть и подождать меня здесь». «Немного — это сколько?» — спросила тень. «Пока не знаю», — ответил я. «Ты не боишься потом пожалеть об этом?» — тихо спросила тень. «Я плохо понимаю, что происходит, но когда человек расстается со своей тенью, это неправильно. Тебе не кажется? А я думаю, что и ты поступаешь неверно, и само место это неправильно. Человек не может без тени, и тень не может без человека. А мы с тобой существуем, хоть нас и разделили. Здесь какая-то страшная ошибка. Тебе не кажется?» «Действительно странно», — признал я. «Но ведь и само это место странное с самого начала. Что ж удивляться, если в странном месте случаются странные вещи?» Тень покачала головой. «Это все логика. А я и без всякой логики чувствую. Здешний воздух мне не подходит. Он совсем не такой, как в других местах. Дурно влияет на нас обоих. Ты не должен был от меня избавляться. Разве плохо мы с тобой жили до сих пор? Зачем же ты меня бросил?» Но отвечать было поздно. От меня уже отрезали мою тень. «Когда все образуется, я приду и заберу тебя», — сказал я. «Это ненадолго, не навсегда. Мы опять будем вместе». Тень еле слышно вздохнула и растерянно поглядела на меня. Послеобеденное солнце поливало лучами нас обоих. Меня без тени и мою тень без меня. «Это сейчас ты хочешь, чтобы так было», — сказала тень. «Но, боюсь, легко не получится. У меня дурное предчувствие. Давай придумаем, как убежать отсюда, и вернемся назад, в прежний мир». «Не могу. Я не знаю, как вернуться назад. Ты ведь тоже не знаешь, верно?» «Пока нет. Но узнаю, чего бы это ни стоило. Мне хотелось бы видеться с тобой иногда. Ты будешь ко мне приходить?» Я кивнул и потрепал свою тень по плечу. А потом вернулся к стражу. Все время, пока мы разговаривали, он собирал раскиданные по площади камни и выбрасывал туда, где о них никто не споткнется. Когда я подошел, он вытер рубаху запачканные ладони и положил огромную руку мне на плечо. Что он продемонстрировал лишний раз, силу или все-таки дружелюбием, я так и не понял.
1: «За твоей тенью будет хороший уход», — сказал он. «Трехразовое питание, каждый день прогулки на воздухе. Тебе не о чем беспокоиться».
0: «Я смогу иногда ее навещать?»
1: «Да, конечно», — ответил страж. «Не всегда, когда захочется, но встречаться вы можете. В нужное время, в нужной ситуации, когда сочту нужным, я сам».
0: «А что делать, если я захочу вернуть свою тень?»
1: «Я смотрю, ты все еще не понимаешь, куда попал», — проговорил он, не снимая ручища с моего плеча. «Ни у кого в этом городе нет тени, и никто, попав в город, не может его покинуть. А значит, в твоем вопросе нет ни малейшего смысла».
0: Так я потерял свою тень. Мы выходим из библиотеки, и я предлагаю проводить ее до дому. «Не нужно», — отвечает она. «Ночи я не боюсь, а тебе совсем в другую сторону». «Но я хочу прогуляться», — говорю я. «Если сразу домой, долго еще не засну. Слишком много в голове накопилось». Мы идем с ней к югу через старый мост. Весенний ветер, совсем еще холодный, играет наотмели с равнодушными ивами, будто пытается растормошить их. Но тщетно. Резко очерченная луна неожиданно ярко высвечивает булыжники под ногами. Влажный воздух невидимыми клубами стелится по земле. Моя спутница собирает длинные волосы в хвост, перевязывает ленточкой и убирает под воротник пальто. «У тебя очень красивые волосы», — говорю я.
2: «Спасибо», —
0: отвечает она. «А что ты чувствуешь, когда тебе говорят комплименты?»
2: «Не знаю».
0: Она глядит на меня, пряча руки в карманах.
2: «Я, конечно, понимаю, что сейчас ты похвалил мои волосы. Но ведь дело не только в этом, правда? Наверное, мои волосы тебе что-то напомнили, и ты захотел об этом сказать?»
0: «Да нет же, я просто похвалил твои волосы». Она чуть заметно улыбается, с таким видом, будто пытается что-то разглядеть перед собой.
2: «Извини, никак не привыкну к твоей манере разговаривать».
0: «Ничего страшного», — говорю я, — «скоро привыкнешь». Ее дом расположен в юго-западной части фабричных кварталов, на одной из улочек заводской слободки, самого унылого и заброшенного места в городе. У широкого канала, по воде которого некогда плавали сухогрузы и баржи, давно уже наглухо заперты шлюзы. Вода ушла, и белесый ил на обнажившемся дне напоминает морщины на скелете гигантского ископаемого. Причалы, на которых когда-то разгружали суда, заросли высокой травой. Из ила торчат старые бутылки, ржавые детали станков, а между ними догнивают деревянные плоскодонки. По берегам тянутся обезлюдевшие заводские цеха. Ворота заперты, окна без стекол, стены в трещинах, ржавые пожарные лестницы утопают в бурьяне. Там, где кончается канал, цеха обрываются, уступая место пятиэтажкам. Раньше, рассказывает она, здесь было благоустроено жилье для людей побогаче. Теперь все квартиры поделили на отдельные комнаты, в которых ютятся семьи рабочих бедняков. Да большинство из них и рабочими-то уже не считаются. Почти все заводы позакрывались, сегодня их профессии никому не нужны. Лишь немногие мастерят еще утварь для повседневной жизни. Только бы эта жизнь не угасла окончательно. Отец библиотекарши — один из таких работяг. Мы переходим последний, совсем небольшой мост, и попадаем в ее квартал. Скопление одноэтажных домишек с выступающими карнизами крыш. Своими лесенками и внезапными поворотами узкие проходы от дома к дому похожи на фортификации средневекового замка. Близится полночь, почти все окна темны. Она берет меня за руку и тянет за собой по петляющим закоулкам, так торопливо, будто мы спасаемся от гигантской птицы-людоеда. Наконец мы останавливаемся перед одним из домишек, и она прощается со мной. «Спокойной ночи», — говорю я в ответ. Я срезаю путь и через западный холм возвращаюсь домой. 7. Страна чудес без тормозов. Череп. Лорен Бакл. Библиотека.

0: Вернуться я решил на такси. Выйдя из небоскреба, я утонул в густой толпе. День заканчивался, и тысячи людей ехали с работы домой. Вдобавок, как назло, моросил мелкий дождик, так что поймать машину удалось не сразу. Впрочем, для меня и обычно ловить такси — занятие муторное. Из соображений безопасности я всегда пропускаю две первые машины и сажусь только в третью. Поговаривают, будто у кракеров есть несколько фальшивых такси, на которых они подкарауливают иногда конвертеров после работы и увозят неизвестно куда. Может, это лишь слухи. Лично я таких случаев не знаю. Но береженого Бог бережет. Поэтому я стараюсь ездить на метро или автобусом. Однако на этот раз я буквально засыпал на ходу от усталости, да и перспектива вымокнуть под дождем, а потом трястись в вагонной или автобусной давке, сводила меня с ума. И потому я решил, пусть и потрачу время, но поймаю такси. В машине я то и дело проваливался в забытье, но всякий раз отчаянным усилием брал себя в руки. «Только не здесь», — твердил я себе. «Вернись домой, доползи до постели, там и спи, сколько влезет. Заснуть в такси сейчас было бы слишком опасно». Чтобы не заснуть, я сосредоточился на бейсбольном матче, который передавали по радио. За бейсболом я никогда не следил, а потому решил болеть за ту команду, которая в данный момент нападала. Наши проигрывали. 3-1. Вскоре они послали мяч со второй базы, но питчер споткнулся, упал, не добежав до третьей, и счет стал 4-1. Комментатор тут же обозвал игру бездарной, и я полностью с ним согласился. Всякий может споткнуться в попыхах, но между базами в разгаре бейсбольного матча — это уж слишком. Когда такси подрулило к моему дому, счет был по-прежнему 4-1. Я взял себя в руки, зажал подмышкой коробку и вылез из машины. Дождь почти перестал. В почтовом ящике было пусто, как и на автоответчике. Похоже, ни у кого на свете не было ко мне никаких вопросов. Ну и слава богу, мне сейчас тоже ни до кого. Я достал из холодильника лед, налил в огромный бокал побольше виски и добавил в виски со льдом немного содовой. Затем разделся, лег в кровать и, опершись о подушку, стал пить из бокала маленькими глотками. Я чувствовал, что вот-вот потеряю сознание, но был доволен прожитым днем. Больше всего я люблю эти спокойные минуты в постели. Забраться под одеяло, подтягивать виски и читать книгу под негромкую музыку. Все равно, что любоваться красивым закатом или дышать свежим воздухом перед сном. Я проглотил уже половину виски, когда зазвонил телефон. Аппарат стоял на круглом столике в паре метров от кровати. Вылезать из уютной постели не хотелось. Я просто лежал, уставившись на телефон, и слушал, как он надрывается. Раздалось то ли 13, то ли 14 звонков, но я не шелохнулся. В каком-нибудь старом мультфильме телефон бы при этом трясся от каждой трели, как эпилептик. Но в жизни, конечно, так не бывает. Он просто звенел на столике, совершенно неподвижный, и никак не хотел умолкать. Рядом лежали нож, кошелек и загадочный подарок в коробке из-под шляпы. Я подумал, что неплохо бы заглянуть в коробку прямо сейчас. Может, там скоропортящиеся продукты, которые нужно держать в холодильнике. Или что-то живое. Или настолько важное, что изменит все мои дальнейшие планы. Но для перестройки жизненных планов я слишком устал. А потому дождался, когда телефон замолчит, залпом допил виски, погасил ночник у подушки и закрыл глаза. Густые черные сети опутали все тело и потащили куда-то вниз. «А, пропади оно пропадом», — подумал я напоследок. «Мне-то что?» Когда я проснулся, за окном висели бледные сумерки. Часы показывали 6:15, но я не мог разобрать, утра или вечером. Надев штаны, я высунулся на лестничную клетку и взглянул на коврик у соседской двери. Там валялась газета, свежий утренний выпуск. «Значит, сейчас утро. Вот, оказывается, как полезны бывают газеты. Может, и мне на что-нибудь подписаться?» Стал быть, я проспал часов 10. Выспался плохо и вполне мог бы снова завалиться в постель. Благо, никаких дел на сегодня не было. Но передумал. Все-таки вставать вместе с солнцем — редкое удовольствие. И если такое случается, его уже трудно на что-нибудь променять. Я принял душ и побрился. Минут 20, как обычно, делал зарядку. Позавтракал, чем Бог послал. В холодильнике шаром покати, пора пополнять запасы. Я уселся за стол на кухне и, потягивая апельсиновый сок, набросал, что нужно купить. Одной странички из блокнота не хватило, и я вырвал другую. Супермаркеты в такую рань еще не работают. Пообедаю где-нибудь в городе и там же куплю продукты. Я вывалил в стиральную машину грязную одежду из корзины и принялся отмывать под краном замызганные кроссовки. И тут вспомнил о загадочном подарке старика. Отложив недомытую кроссовку, я вытер кухонным полотенцем руки, прошел в спальню и взял коробку со стола. И снова удивился, какая она легкая. Да странного, да неприятного. Что-то не сходится, чувствовал я. Что-то не так. Это мне говорило профессиональное чутье, которому не нужны конкретные факты и доказательства. Я огляделся. В комнате было неестественно тихо, будто отключили все звуки. Я кашлянул. Прозвучало вполне нормально. Постучал рукояткой ножа по столу. Тук-тук. Обычный стук железа о дерево. Видимо, такая фобия. Поживешь хоть немного с отключенным звуком, и в любой тишине начинаешь искать черт знает что. Я распахнул окно на балкон и вздохнул с облегчением. Комната наполнилась шумом машин и щебетом птиц. Хм, так-то лучше. Эволюция эволюцией, а мир не может существовать без звуков разной громкости и происхождения. Раскрыв нож, я взрезал скотч по краям коробки, стараясь не повредить содержимого. И увидел плотный слой мятых газет. Разгладил 2-3, пробежал глазами по тексту. Ничего особенного, обычные газеты месячной давности. Я принес из кухни пластиковый пакет для мусора и сунул газеты туда. Все до одной «Йомиури», недели за две.
1: «Йомиури», буквально чтиво на продажу. Одна из самых расхожих газет Японии.
0: Под газетами до самого дна коробка была наполнена точно попкорном пенопластовыми хлопьями размером с детский мизинец. Такие используют для упаковки хрупкого багажа. Я погрузил ладони в белое крошево, зачерпнул побольше и тоже отправил в мусор. Не знаю, что там за подарок, но времени он отнял, будь здоров. Вычерпав с полкоробки проклятого попкорна, я наткнулся на сверток, обернутый очередной порцией газет. Почувствовав, что сатанею, я сходил на кухню, достал из холодильника колу, вернулся в спальню и, усевшись на кровать, не спеша выпил всю банку. От нечего делать почистил ножом заусенцы на ногтях. Небольшая птица с черной грудкой, впорхнув на балкон, собирала хлебные крошки, постукивая клювом о стол. Обычное мирное утро. Наконец я взял себя в руки, встал, подошел к столу и осторожно извлек из коробки сверток. Обмотанный поверх газет скотчем, он походил на некий объект абстрактного искусства, вроде продолговатого арбуза. И почти ничего не весил. Я убрал коробку и нож, положил сверток на стол и, аккуратно отлепив скотч, развернул газеты. Передо мною стоял череп какого-то животного. Час от часу не легче. Неужели старик совсем сбрендил и решил, что я обрадуюсь, получив в подарок звериный череп? Что ни говори, а у тех, кто дарит такие подарочки, явно проблемы с психикой. Формой череп походил на лошадиный, но размерами уступал. Как бы там ни было, этот череп, насколько я смыслю в зоологии, когда-то принадлежал травоядному млекопитающему, не очень большому, с копытами и длинной мордой. Я перебрал в памяти подобных существ. Олень, козел, баран, осел, антилопа, серна. Еще несколько, не помню, как называются. Для начала я поставил череп на телевизор. Не очень приятное зрелище, что уж говорить, но больше класть некуда. Конечно, будь я Хемингуэй, наверное, поместил бы его на каминную полку рядом с рогами оленя. Но в моей квартирке нет никакого камина. Ни камина, ни серванта, ни даже стойки для обуви. Единственное место для хранения звериных черепов в моем доме — телевизор. Выбросив остатки попкорна, на самом дне коробки я обнаружил еще один газетный сверток, на этот раз совсем небольшой. Развернул его, и в руках у меня оказались щипцы. Такие же стальные щипчики для камина, которыми старик извлекал звуки из черепов в лаборатории. С полминуты я стоял, разглядывая эту штуковину. В отличие от черепа, она ощутимо оттягивала ладонь, а своим внушительным видом напоминала дирижерскую палочку из слоновой кости, которой Фуртвенглер управлялся с оркестром Берлинской филармонии.
1: Вильгельм Фуртвенглер, немецкий композитор и один из самых выдающихся дирижеров XX века. До 1934 года директор немецкой государственной оперы. В 1952 году пожизненно избран дирижером Берлинского филармонического оркестра.
0: Со щипцами в руке я подошел к телевизору и на пробу легонько стукнул ими по черепу в районе лба. «Кон!» — загудело в ответ. Точно большая собака грустно вздохнула с закрытой пастью. Откровенно говоря, я ожидал звука порезче, какого-нибудь звяканья или щелчка. Но, в принципе, ничего сверхъестественного. Что ж, значит, так вот он и звучит, звериный череп. Ну и бог с ним. Совершенно не вижу, как от этого меняется моя жизнь. Вдоволь настучавшись по черепу, я отошел от телевизора, сел на кровать, положил на колени телефон и набрал номер агентства системы. Проверить график работы на ближайшие дни. «Следующий заказ через четверо суток», — сообщил мне агент. «Нет проблем». «Проблем нет», — ответил я. На всякий случай я подумал было запросить у него подтверждение заказа на шафлинг, но передумал. Документы в порядке, с оплатой никаких проблем. Да и сам старик говорил, что для пущей секретности решил обойтись без агента. К чему усложнять и без того запутанную историю? К тому же, признаюсь, именно этого агента я недолюбливал. Худощавый верзила лет 30, вечно делает вид, будто знает все на свете. По возможности я стараюсь избегать долгих и нудных разговоров с такими типами. Обсудив сугубо деловые вопросы, я повесил трубку, пересел на диван в гостиной и, включив видео, стал смотреть «Кей Ларго» с Хамфри Богартом.
1: Мелодрама американского режиссера Джона Хьюстона с Хамфри Богартом и Лорен Бакл в главных ролях.
0: Больше всего в «Кей Ларго» я люблю Лорен Бакл. Конечно, в «Большом сне» она тоже хороша, но мне кажется, именно в «Кей Ларго» что-то заставляло ее играть как ни в каком другом фильме. Пытаясь понять, что же именно, я смотрел картину много раз, но ответа пока не нашел. Пожалуй, все дело в метафорах, которые нам нужны, чтобы проще глядеть на жизнь. Впрочем, точно утверждать не берусь. Я пытался смотреть в экран, но взгляд то и дело цеплялся за череп на телевизоре. Сосредоточиться на Лорен Бакл не получалось. Я остановил пленку на эпизоде «Когда начинается ураган» и какое-то время просто пил пиво, лениво разглядывая череп. Чем дольше я смотрел на него, тем сильнее он мне что-то напоминал. Но что именно? Не вспоминалось, хоть убей. Я достал из шкафа футболку и обмотал ею проклятый череп. Затем снова включил «Кей Ларго» и теперь уже полностью сосредоточился на Лорен Бакл. В 11 я вышел из дому, сел в машину, доехал до супермаркета у метро и закупил продуктов.

0: fantastiche.
1: В винной лавке напротив взял красного вина, газировки и апельсинового сока. Забрал с химчистки пиджак и две простыни. Купил в отделе канцтоваров шариковую ручку, конверт и бумагу для писем. В хозяйственной лавке точильный брусок с самым мелким зерном. В книжном пару журналов, в электротоварах лампочку и аудиокассету, в фотолавке пачку кассет для полароида. Потом зашел в музыкальный магазин и выбрал несколько пластинок. В итоге все заднее сиденье моей малолитражки оказалось забито свертками и пакетами. Видимо, у меня врожденная страсть к покупкам. Стоит выбраться в магазины, и я вечно набираю всякой всячины впрок, как белка в ноябре. Вот и автомобильчик свой я купил исключительно ради поездок по магазинам. Просто однажды у меня набралось столько покупок, что пришлось для них купить и машину. Нагруженный свертками и пакетами, я дотащился до первого попавшегося салона подержанных автомобилей. Там было полно разных драндулетов. Сам я не ахти какой автолюбитель и не очень разбираюсь в этом железе. Поэтому я просто сказал продавцу, что угодно, только не очень большое. Продавец, которому я достался, мужчина средних лет, притащил каталог, чтобы я выбрал лучшую марку, модель и что там еще. Каталог читать не хотелось, и я объяснил. Я хочу простой автомобиль для покупок. Гонять на нем по скоростному шоссе, катать с ветерком красоток или вывозить семью на природу в мои планы не входит. Меня не интересуют ни скоростные двигатели, ни продвинутая стереосистема, ни люк на крыше, ни сверхвыносливые покрышки. Нужна совсем маленькая машина, которая разворачивается на любом пятачке, не очень загрязняет атмосферу, не шумит и не часто ломается, чтобы я мог доверить ей трофеи своих набегов на магазины. А если она при этом еще и темно-синяя, о большем я и не мечтаю. То, что он предложил, оказалось желтой отечественной малолитражкой. Цвет не очень мне понравился, но когда я сел за руль, сразу одобрил и общее состояние машины, и ее способность вписаться в любой поворот. Простенький дизайн салона, абсолютно ничего лишнего, как мне и нравится. Модель была старая, и он уступил ее по дешевке.
2: «Строго говоря, в будущем все машины такими и будут», — сказал продавец. «Просто сегодня у всех немного съехала крыша».
1: Я полностью с ним согласился. Вот так мне достался автомобиль для покупок. Ни для чего другого я его все равно не использую. Покончив с покупками, я припарковался у ближайшего ресторанчика, заказал пиво, салат из креветок с луковыми колечками и в полном молчании пообедал. Креветки оказались перемороженными, а лук раскисшим. Я огляделся, но не заметил, чтобы кто-то из посетителей скандалил с официантками или бил тарелки об пол. А потому решил не жаловаться и глотать, что дают. Как говорится, не рассчитывай на многое, не будешь разочарован. Из окна ресторанчика просматривалось скоростное шоссе. На нем автомобили самых разных мастей и оттенков. Глядя на них, я вспомнил о странном старике и его внучке, на которых вчера работал. При всей симпатии к этим людям, их жизнь, мягко говоря, превосходила мои представления о нормальности. Идиотский лифт, подземный мир за стенкой гардероба, жабервоги, отключенный звук. Что ни возьми, все чересчур. Не говоря уже о зверином черепе в прощальном подарке. В ожидании кофе я стал вспоминать, как выглядела очаровательная толстушка. Деталь за деталью я восстанавливал в памяти ее квадратные сережки, розовый костюм и туфли на каблучках, ее плотные икры, мягкую линию шеи, черты лица и так далее. Странное дело, каждую деталь я помнил довольно отчетливо, но когда попытался собрать все в одно целое, портрет получился на удивление размытым. Наверное, я давно не спал с толстушками и забыл, как это на самом деле. Если вспомнить, последний раз я был с полной женщиной 2 года назад. Однако старик прав. Манеры толстеть у людей весьма и весьма разнообразны, и каждая толстушка толста по-своему. Однажды, в тот самый год, когда Красная Армия устроила заварушку в Каруидзаве, я соблазнил девушку с фантастически толстой задницей. Работала она за конторкой в банке и часто меня обслуживала. Слово за слово, мы с ней разговорились, как-то вечером сходили в бар, а потом оказались в одной постели. И, собственно, уже только в постели я впервые заметил, насколько грандиозна у нее нижняя половина. До этого я видел ее в основном только за стойкой и не мог знать, какая она там, внизу. «Это все от того, что в студенчестве слишком увлекалась пинг-понгом», — сказала она. Но я не уловил в таком объяснении никакой логики. Никогда не слышал, чтобы от пинг-понга толстели, а тем более исключительно ниже пояса. Но ее полнота была очень милой. Я прикладывал ухо к ее бедру, и мне грезилось, будто я чудным весенним днем лежу в мягкой траве на залитой солнцем поляне. Ее поясница напоминала свежайший футон, а круглые линии ног гармонично и плавно восходили к промежности.
0: Футон — комплект из толстого матраса и одеяла для спанья на полу или на земле.
1: Но когда я похвалил ее прелести, а я из тех, кто сразу хвалит, если нравится, то услышал в ответ лишь «Да ладно тебе». Кажется, она так и не поверила в искренность моих слов. Конечно, доводилось мне спать и с просто толстыми женщинами. А дважды совсем уж тучными, чьи формы состояли сплошь из округлостей. Первой такой у меня была учительница музыки по классу синтезатора, а второй — безработная художница-стилистка. И должен отметить, даже среди этих женщин каждая толстела по-своему. Наверное, и впрямь существует тенденция. Чем больше спишь с разными женщинами, тем безнадежнее уходишь в чисто техническую сторону секса. И удовольствие от секса как такового тускнеет. Понятно, что в самом желании никакой техники быть не может. Но стоит желанию разлиться рекой, и тебя затягивает водопад удовольствия, что в конечном итоге выливается в заводь полового акта. И вот ты уже стремишься не к водопаду, который тебя чему-то научил прежде, но к заводе, куда ты однажды приплыл, потому что использовал такие-то технические навыки. Постепенно у тебя, как у собаки Павлова, вырабатывается рефлекс, и из реки желания ты приучаешься сразу сигать в заводь акта. Или мне только так кажется с годами? Я прервал размышления о голых толстушках, расплатился и вышел. Заглянул в ближайшую библиотеку, подошел к конторке и сообщил длинноволосой библиотекарше, что меня интересует все о черепах млекопитающих. Та с трудом оторвалась от какого-то покетбука и посмотрела на меня снизу вверх.
3: «Прошу прощения?» — переспросила библиотекарша.
1: «Все о черепах млекопитающих», — повторил я, внятно проговаривая каждое слово.
3: «Все о черепах млекопитающих», — произнесла она с чувством и нараспев, будто объявила название поэмы, которую собирается продекламировать перед затаившей дыхание аудиторией.
1: «Ну и дела», — улыбнулся я про себя. «Неужели она таким же образом реагирует на все, о чем бы ее ни спросили? Например,
3: история кукольного театра, основы китайской гимнастики».
1: Ей-богу, было бы забавно послушать поэмы с такими названиями. Закусив губу и немного подумав, она сказала:
3: «Минутку, сейчас посмотрим».
1: И, развернувшись на 180 градусов, набрала на компьютере слово «млекопитающие». На экране появился список книг, названий в 20. Она взяла световое перо и вычеркнула оттуда примерно 2/3. Потом записала то, что осталось, и набрала еще одно слово — «скелеты». Выскочило еще 7-8 заголовков, два из которых она оставила и добавила к прежнему списку. Наблюдая за ней, я подумал, как все-таки изменились библиотеки за какие-то пару десятков лет. Кармашки с картонными формулярами, приклеенные к задней обложке, вспоминаются сегодня как сон. А в детстве, помню, я страсть как любил разглядывать формуляры с чернильными штампами, сроками, на которые выдавалась книга. Пальцы девушки порхали над клавиатурой, а я все смотрел на ее волосы и стройную спину. И никак не мог разобрать, испытываю я к ней симпатию или нет. Красиво, приветливо, умна. Разговаривает, будто стихи читает. Решительно ничто не мешало мне испытывать к ней симпатию. Нажав на клавишу, она скопировала изображение с экрана, распечатала его на принтере и протянула мне.
3: «Вот список из 9 книг. Пожалуйста, выбирайте».
1: В списке значилось: 1. Млекопитающие. Краткая энциклопедия. 2. Иллюстрированный атлас млекопитающих. 3. Скелеты млекопитающих. 4. История млекопитающих. 5. «Я — млекопитающие». 6. «Анатомия млекопитающих». 7. «Мозг млекопитающих». 8. Кости животных. 9. О чем говорят скелеты? По правилам библиотеки можно было взять не более 3 книг одновременно. Я выбрал номера 2, 3 и 8. «Я млекопитающее» и «О чем говорят скелеты» тоже звучало весьма интригующе. Но к моим нынешним вопросам эти книги напрямую вроде бы не относились, и я оставил их на следующий раз.
3: «Мне очень жаль, но иллюстрированный атлас млекопитающих у нас только для просмотра в читальном зале и выносу из библиотеки не подлежит», — сказала девушка и почесала висок авторучкой.
1: «Но поймите», — сказал я, — «для меня это очень важно. Я верну вам книгу завтра утром, и у вас не будет никаких проблем. Нельзя ли мне одолжить ее хотя бы на день?»
3: «Вообще-то иллюстрированные серии очень популярны. Если начальство узнает, что я раздаю запрещенные к выносу книги, мне сильно влетит».
1: «Всего один день. Никто и узнать ничего не успеет». Она колебалась. Ее рот приоткрылся, а язычок уперся в нижние зубы. «Прелестный розовый язычок», — отметил я про себя.
3: «Ну, так и быть», — вздохнула она. «Но учтите, это в первый и последний раз. И чтобы завтра в 9:30 книга была на месте. Договорились?»
1: «Спасибо», — сказал я.
3: «Не за что», — ответила она.
1: «Но я хотел бы вас как-нибудь отблагодарить. Что для этого лучше сделать?»
3: «Через дорогу кафе-мороженое. Я люблю двойное с вафельной крошкой. Снизу фисташки, сверху кофейный ликер. Запомнили?»
1: «Двойное вафельное, снизу фисташки, сверху ликер», — прилежно повторил я. Я отправился в кафетерий, она к стеллажам за книгами. Когда я вернулся, она еще не пришла, и я несколько минут прождал ее у конторки, застыв как часовой с мороженым в левой руке. Старички и старушки, читавшие за столиками газеты, ошалело таращились то на меня, то на мороженое. Слава богу, оно оказалось достаточно твердым и таяло медленно. Хотя, признаюсь, долго держать в руке мороженое, ни разу не откусив, занятие ужасно неуютное. Чувствуешь себя как памятник, о котором забыл весь белый свет. Ее книга, дешевая, в мягкой обложке, приютилась на столе, как уснувший кролик. Я вгляделся в название. «Путешественник во времени. Жизнь Герберта Уэллса. Том 2». Судя по всему, книга личная, не из библиотеки. Рядом лежали 3 остро заточенных карандаша. И 7-8 канцелярских скрепок. Просто наваждение какое-то. Куда ни пойди, всюду скрепки. А может, какой-то природный катаклизм наводнил весь мир канцелярскими скрепками? Или просто я сам реагирую на скрепки острее, чем следует? Так или иначе, ситуация неестественная. Словно кто-то планомерно разбрасывает скрепки в тех местах, где я вот-вот появлюсь. Да так, чтобы я обязательно их увидел. Неспроста. Слишком много всего неспроста. Черепа, скрепки. Я чувствовал, что все это как-то связано между собой. Но что общего может быть между звериным черепом и металлической скрепкой? Не понимаю, хоть тресни. Наконец, длинноволосая вернулась с 3 книгами в руках. Вручила их мне, взяла мороженое и стала есть, хранясь за конторкой от посторонних глаз. Я глядел сверху. Ее шея казалась мне хрупкой и очень красивой.
3: «Большое спасибо», — сказала она.
1: «Взаимно», — ответил я. «Кстати, зачем вам канцелярские скрепки?»
3: «Канцелярские скрепки?» — снова пропела она. «Скрепками скрепляют бумагу. Это все делают. А вы разве нет?»
1: И то правда. Я еще раз поблагодарил ее, сгреб книги и вышел из библиотеки. Действительно, скрепками пользуются все на свете. Заплати всего 1000 йен и обеспечишь себя скрепками на всю оставшуюся жизнь. Я заглянул в канцтовары, купил себе на 1000 йен скрепок и поехал домой.
0: 1000 йен. Менее $10 США.

0: Вернувшись, я первым делом забил продуктами холодильник. Завернул в пленку рыбу и мясо. Уложил в морозилку все скоропортящееся, а также хлеб и кофейные зерна. Сунул тофу в кастрюлю с водой.
1: Китайский соевый творог широко используется в японской кулинарии.
0: Выстроил пиво в секции для бутылок. Разложил овощи, свежие вглубь холодильника, старые поближе к дверце. Переоделся в домашнее, спрятал одежду в шкаф, расставил на полке в ванной новые шампуни и мыло. И, наконец, подошел к телевизору и рассыпал вокруг черепа скрепки. Ну и сочетанница. Все равно, что пуховая подушка с ледорубом или чернильница с сельдереем. Я вышел на балкон и посмотрел на эту композицию издалека, но впечатление не изменилось. Что общего может быть между черепом животного и канцелярскими скрепками? И все же их что-то объединяло. Просто я не знал или не помнил, что именно. Я опустился на кровать и долго сидел, уставясь на череп со скрепками. В голове ничего не всплывало. Только время, минута за минутой, уходило бестолку. За окном промчались одна за другой машины скорой помощи и автобус ультралевых с мегафонами. Захотелось виски, но я решил потерпеть. В ближайшее время мне понадобится трезвая голова. Минуту спустя ультралевые пронеслись в обратном направлении. Заблудились, наверное. В этом районе очень много извилистых улочек, и сбиться с дороги легко. Прекратив бесплодную медитацию, я встал с кровати, уселся за кухонный стол и начал листать библиотечные книги. Первым делом проверил изображения всех небольших травоядных и сравнил их черепа с экземпляром на телевизоре. Травоядных средней величины на Земле оказалось куда больше, чем я предполагал. Шутка сказать, одних подвидов оленей более 30. Я снял звериный череп с телевизора, поставил на стол и стал сличать его с иллюстрациями. Потратил на это 1:20, но ни к одной из 93 особей на картинках череп не подошел. Абсолютный тупик. Я закрыл книги, отодвинул их на дальний угол стола и подтянулся. Делать нечего. Я включил кассету с тихим человеком Джона Форда и растянулся на кровати. И тут в мою дверь позвонили. Я посмотрел в глазок. За дверью стоял мужик средних лет в комбинезоне токийской службы газа. Не снимая цепочки, я приоткрыл дверь на несколько сантиметров и спросил, что ему нужно.
2: «Плановая проверка», — ответил он.
0: «Подождите», — сказал я. Прошел в комнату, взял со стола нож, сунул в карман брюк и только потом открыл дверь. Газ на утечку проверяли всего пару недель назад, да и сам мужик держался как-то не очень естественно. Тем не менее, я с равнодушным видом завалился на кровать, продолжая смотреть тихого человека. Вооружившись какой-то штуковиной, похожей на прибор, каким врачи измеряют давление, мужик проверил газ в ванной, а затем перешел на кухню. Туда, где на столе громоздился звериный череп. Я встал и, не убавляя громкости телевизора, подкрался к кухонной двери. Чутье не обмануло меня. В тот миг, когда я заглядывал на кухню, мужчина уже засовывал череп в черный пластиковый пакет. Выхватив нож, я прыгнул на него сзади, заломил ему руку назад и приставил лезвие к кончику носа. От испуга он мгновенно выронил пакет обратно на стол.
2: «Я не хотел ничего дурного», — запричитал он дрожащим голосом. «Просто увидел его, и вдруг так захотелось. Не удержался и сунул в пакет. Наваждение какое-то, внезапный порыв. Простите меня».
0: «Еще чего», — сказал я. Мне еще не приходилось слышать, чтобы газовые инспекторы внезапно вспыхивали страстью к черепам животных. «Если не скажешь правду, перережу твою поганую глотку». По-моему, это прозвучало ужасно фальшиво, но мужик, похоже, сомневаться не стал.
2: «Я скажу правду», — прохрипел он. «Только не сердитесь. На самом деле мне заплатили, чтобы я эту штуку у вас украл. Два каких-то типа. Пристали прямо на улице. Мол, не хочешь ли подработать? Дали 50 тысяч йен».
1: На время написания романа около 450 долларов США.
2: «И еще столько же обещали, когда товар принесу. Я бы и слушать не стал, но один из них был такой верзила. Откажись, живым бы не отпустили. Вот и пришлось соглашаться. Вы, пожалуйста, не убивайте меня. У меня две дочки, скоро школу заканчиваю».
0: «Две? И обе заканчивают?» — засомневался я.
2: «Да, одна этой весной, другая через 2 года».
1: Учебный год в Японии с апреля по март.
0: «Хм, какую школу? Где?»
2: «Старшая городскую гимназию Симура. а младшая — частный колледж Футаба в Йоцуэ».
0: Сочетание достаточно дикое, чтобы этого не могло быть на самом деле.
1: «Слишком большая разница в социальных статусах заведений. Первое — простое и бесплатное, второе — элитное и слишком дорогое для семьи обычного газового инспектора».
0: Я решил ему

0: вращая бумажник.
1: «Спасибо вам, спасибо!»
0: Чуть не расплакался он.
1: «Вот только как же мне дальше-то быть? Деньги-то я взял, а принести ничего не смогу. Что со мной теперь сделают?»
0: Я не знал, что с ним сделают, о чем ему и сообщил. От кракеров, а скорее всего это именно кракеры, можно ожидать чего угодно. Эти ребятки специально продумывают все так, что предугадать их действия невозможно. Может, вырежут бедняги глаза, а может, заплатят еще столько же и скажут спасибо за услугу. Кто их знает? «Значит, один верзила», — уточнил я.
1: «О да, просто монстр какой-то. А другой, наоборот, почти карлик. Метра полтора, не больше. Карлик одет очень дорого. Не то что верзила. Но оба без тормозов в голове, и ясно с первого взгляда».
0: Я объяснил ему, как выбраться из дома через пожарный выход. На задворках моей многоэтажки есть очень тесный проход между домами. И если там выйти, с улицы не очень-то и разглядишь. Если мужику повезет, уйдет незамеченным.
1: «Огромное вам спасибо», — сказал он голосом человека, которого только что вынули из петли. «Если можно, не сообщайте в мою компанию».
0: «Не буду», — пообещал я. Выставив незваного гостя, я запер дверь на замок и набросил цепочку. Затем прошел на кухню, сел, выложил нож на стол и извлек из пакета череп. По крайней мере, я понял одно. Кракерам нужен череп, то есть он представляет для них какую-то очень большую ценность. Пока у меня с кракерами на равных. У меня есть череп, но я не знаю, в чем его ценность. Они знают или полагают, что знают, в чем его ценность, но черепа у них нет. 50 на 50. У меня два возможных хода. Первый — позвонить в систему и доложить обстановку, и тогда либо прикроют меня, либо увезут куда-нибудь череп. Второй вариант — позвонить симпатичной толстушке и узнать, в чем ценность черепа. Однако втягивать в эту заварушку систему пока не хотелось. Доложи я им, что происходит, меня тут же подвергнут долгой и нудной перепроверке. Сразу придется отвечать на кучу вопросов и писать целый ворох отчетов. В этом смысле крупная организация — страшно неудобная штука. Слишком много сил и времени тратишь зря. И слишком много дураков встречаешь во время работы. Позвонить же толстушке невозможно чисто практически. Я не знаю ее телефона. Можно, конечно, добраться до их конторы, но вряд ли охрана у входа пропустит меня без предварительного согласования. Хорошенько все взвесив, я решил не делать ничего. Взяв щипцы, я легонько ударил череп по темечку.
1: «Кон!»
0: — прогудел в ответ. Словно его хозяин, зверь непонятной породы, негромко застонал. Я повертел череп в руках, пытаясь понять, отчего получается такой странный звук. И еще раз ударил по нему щипцами.
1: «Кон!»
0: Похоже, гудит всегда из одного места. Я постучал еще несколько раз. И так, и эдак, в разных местах. И, наконец, понял, где это. Как бы я ни стучал, гул исходил из небольшой, лишь пары сантиметров в диаметре, неглубокой ямки на переносице черепа. Я погладил дно ямки кончиком пальца. В отличие от обычной кости, та оказалась более шероховатой. Как если бы то, что здесь было когда-то, отломали насильно. Например, какой-нибудь рог.
1: Рог?
0: Но если это так, получается, что у меня в руках череп однорогого животного. Я снова открыл иллюстрированный атлас млекопитающих и попытался найти кого-нибудь с единственным рогом на морде. Бесполезно. Такого животного не было. Если, конечно, не считать носорога, однако ни размерами, ни формой этот череп на носорожье не походил. Ну что ж, вздохнув, я достал с холодильника лед, открыл бутылку «Old Crow» и смешал себе виски со льдом. День кончается, можно и виски себе позволить. И закусить консервированной спаржей. Обожаю белую спаржу. Покончив со спаржей, я нашпиговал белую булку копчеными устрицами, съел и налил еще виски. Удобства ради я решил исходить из того, что череп принадлежит единорогу, иначе ничего не сдвинется с места. Итак, у меня в руках череп единорога. Просто черт знает что. Отчего в мою жизнь все время вторгается какая-то мистика? Что я сделал не так? Я простой, приземленный человек, конвертер на вольных хлебах. Нет у меня ни особого честолюбия, ни сильных страстей. Ни семьи, ни друзей.

0: друзей, ни любовницы. Обычный работяга, которому лишь бы денег скопить до пенсии, а потом послать подальше все это конвертирование и на старости лет спокойно учиться игре на скрипке или греческому языку. Отчего меня затягивает в какие-то дикие истории с единорогами и обеззвученными толстушками? Допив вторую порцию виски, я пошел в спальню, отыскал в телефонной книге номер библиотеки, позвонил и попросил соединить меня с абонементным отделом. Секунд через 10 я услышал в трубке голос моей длинноволосой знакомой. «Атлас млекопитающих на проводе», — представился я.
1: «Спасибо за мороженое»,
0: — сказала она. «Хм, пустяки», — сказал я. «У меня еще одна просьба. Можно?»
1: «Просьба»,
0: — пропела она.
1: «Смотря какая».
0: «Меня интересуют единороги».
1: «Единороги», —
0: повторила она. «Посмотришь?» Она помолчала. «Наверное, покусывает губу», — представил я.
1: «А что конкретно тебя интересует в единорогах?»
0: «Все», — ответил я.
1: «Послушай, ну уже 5:50. Мы вот-вот закрываемся, я страшно занята. Приходи завтра к открытию. Найду тебе все, что нужно, хоть о 12 рогах».
0: «Я не могу ждать. Это очень срочно».
1: «Уф»,
0: — вздохнула она.
1: «Насколько срочно?»
0: «Дело касается эволюции», — пояснил я.
1: «Эволюции?»
0: — переспросила она удивленно. Я представил, как отчаянно эта бедная девушка пытается разгадать, с кем имеет дело. С обычным человеком, похожим на сумасшедшего, или все-таки с сумасшедшим. И помолился о том, чтобы она выбрала первое. Тогда еще можно надеяться, что она войдет в мое положение. Тишина, как беззвучный маятник, раскачивалась между нами 10 секунд.
1: «Эволюция — это то, что развивалось 100 000 лет, так или нет? Может, я чего-то не понимаю, но что там может быть настолько срочным, что не может подождать один единственный день?»
0: «Бывает эволюция и за 100 000 лет, и за какие-нибудь 3 часа. По телефону толком не объяснишь. Но я хочу, чтобы ты мне поверила. Дело касается нового этапа в эволюции человека».
1: «Это что, как в «Космической Одиссее» 2001 года?»
0: «Именно», — ответил я. «Я тоже смотрел «Одиссею» на видео. Несколько раз».
1: «Эй, знаешь, что я о тебе думаю?»
0: «Наверное, пытаешься разобраться, насколько я агрессивен, как сумасшедший. Верно?»
1: «В общем, примерно так»,
0: — сказала она. «Ты прости, что сам за себя говорю, но мое сумасшествие не очень агрессивно. А если честно, это даже и не сумасшествие. Немного чудаковатости, немного твердолобости, плюс нелюбовь к самоуверенным типам. Но сумасшествия нет. Конечно, кому-то я в жизни не нравлюсь, но сумасшедшим меня еще никто не называл».
1: «Так»,
0: — задумалась она.
1: «Ну, разговариваешь ты, в общем, нормально. И человек вроде неплохой, и мороженым угостил. Ладно, встречаемся в кафе рядом с библиотекой в 6:30. Я передам тебе книги. Устроит?»
0: «Все немного сложнее. Сразу всего не расскажешь, но есть обстоятельства, которые мне сейчас не позволяют выйти из дома. Уж извини, но...»
1: «То есть ты хочешь сказать...»
0: Проговорила она и нервно постучала ноготками по зубам. По крайней мере, именно так мне послышалось.
1: «Ты требуешь, чтобы я принесла эти книги тебе домой? Правильно я понимаю?»
0: «Если честно, то да», — подтвердил я. «С единственной разницей, я не требую, а прошу».
1: «Значит, на жалость давишь?»
0: «Именно так», — сказал я. «Если б ты знала, сколько на меня всего свалилось». Между нами снова повисло молчание. Но это молчание не походило на отключенный звук. По крайней мере, я слышал в трубке мелодию, которую включают перед окончанием рабочего дня. Мы просто не говорили ни слова.
1: «Я здесь 5 лет работаю»,
0: — наконец сказала она.
1: «Но еще ни разу не встречала такого нахала, как ты. Доставьте книги ко мне домой. Где это видно, а? Тем более при первой же встрече. Тебе самому не стыдно?»
0: «Стыдно, конечно. Но я сейчас не принадлежу себе, и все остальные пути перекрыты. Я могу лишь надеяться, что ты войдешь в мое положение».
1: «Черт знает что»,
0: — с чувством сказала она.
1: «Ладно, рассказывай, как к тебе добираться».
0: И я с радостью подчинился. Конец света. Полковник.

0: «Я думаю, вернуть свою тень тебе уже не удастся», — говорит мне старый полковник, поднося к губам чашку с кофе. Как и многие, кто всю жизнь отдает приказы, полковник разговаривает, держа спину прямо и выставив подбородок вперед. Однако в нем не чувствуется ни спеси, ни стремления повелевать окружающими. После многих лет в армии у него осталась только прямая осанка, любовь к дисциплине и неиссякаемый арсенал воспоминаний. Для меня полковник, можно сказать, идеальный сосед. Всегда приветлив, спокоен, да еще и отличный шахматист.
1: «Страж верно говорит», — продолжает он. «Ни теоретически, ни практически у тебя не остается никаких шансов. Жить в городе с тенью нельзя. А покинуть город, однажды попав в него, невозможно. Говоря по-военному, для обратного маневра места нет. Все входят, никто не выходит. По крайней мере, пока город окружает стена».
0: «Но я не думал, что потеряю тень навсегда», — жалуюсь я. «Я-то полагал, это лишь на время. Никто мне не объяснил».
1: «А здесь никто ничего не объясняет», — говорит полковник. «Этот город живет по своим законам. Что ты знаешь, чего не знаешь, городу все равно. Жаль, конечно, что у тебя все так вышло».
0: «Но что будет с моей тенью?»
1: «Да ничего особенного. Поживет какое-то время там, пока не помрет. Ты видел ее с тех пор?»
0: «Пока нет. Ходил проведать несколько раз, да страж не пускает. Говорит, из соображений безопасности».
1: «Ну что ж, ничего не поделаешь», — качает головой старик. «Все-таки присматривать за тенями — его работа. Он за них отвечает. Тут я тебе ничем не помогу. Нрава он крутого, других никогда не слушает. Остается только ждать, когда у него изменится настроение».
0: «Так я, пожалуй, поступлю», — киваю я. «Но все-таки, чего именно он боится?» Допив кофе, он ставит чашку на блюдце, достает из нагрудного кармана платок и вытирает губы. Как и его мундир, платок далеко не нов, но безупречно чист и отглажен до совершенства.
1: «Того, что вы с твоей тенью будете цепляться друг за друга, тогда ему придется вас заново расцеплять».
0: Он вновь сосредоточивается на игре. «Эти шахматы немного отличаются от тех, что я знал, и правилами, и фигурами, так что старик побеждает в них чаще».
1: «Моя обезьяна ест твоего епископа, ты не возражаешь?»
0: «Вперед», — соглашаюсь я, и, передвинув стену на левый фланг, отрезаю его обезьяне путь к отступлению. Старик кивает несколько раз и опять застывает над доской. Хотя мое положение безнадежно, и его победа предрешена, он не устраивает расправы, но обдумывает ход за ходом. Игра для него не борьба с противником, а проверка собственного интеллекта.
1: «Расставаться с тенью, обрекая ее на смерть, всегда больно», — говорит полковник, двигает по диагонали слона и ставит вилку моим королю в стене.
0: «Мой король уже совсем голый, до мата остается каких-нибудь 2-3 хода».
1: «Это боль у всех одинакова. Вот и со мной было так же. Но одно дело, когда расстаешься с тенью в детстве, толком к ней не привыкнув. У меня было куда хуже. Я позволил своей тени умереть, когда мне было 65. В таком возрасте, поверь мне, слишком тяжело кого-нибудь забывать».
0: «Но сколько тень живет после того, как ее отрежут?»
1: «Смотря какая тень», — отвечает старик. «Чьи-то тени густые и сильные, чьи-то не очень. Но в этом городе никакие тени долго не живут. Слишком суровый для них климат. Очень долгие и холодные зимы. Ни одна тень не дотягивает до весны».
0: Я надолго задумываюсь над доской и, наконец, решаю сдаться.
1: «Даю тебе фору в 5 ходов», — говорит полковник. «Попробуй, имеет смысл. 5 ходов — неплохой отрыв, чтобы повернуть ситуацию в свою пользу. Игра такая штука. Никогда не знаешь, что будет, пока не победишь или не проиграешь окончательно».
0: «Давайте попробуем», — соглашаюсь я. Пока я обдумываю ходы, полковник встает у окна, чуть приоткрывает плотную штору и смотрит в щель на улицу.
1: «У тебя сейчас самый тяжелый период. Как с зубами. Старые уже выпали, а новые еще не выросли. Понимаешь, о чем я?»
0: «Мою тень уже отрезали, но она еще не умерла».
1: «Вот именно», — кивает он. «Я помню, каково это, между собой прошедшим и тем, в кого еще превратишься. мотает туда-сюда. Но как только вырастают новые зубы, о старых уже не вспоминаешь».
0: «Значит, именно так теряют себя», — уточняю я. Старик молчит.
1: «Извините, что задаю столько вопросов», — говорю я. «Но я почти ничего не знаю о городе. Все время боюсь что-то сделать не так. Кто этим городом управляет? Для чего ему такая высокая стена? Почему каждое утро зверей выгоняют, а вечером запускают обратно? Что такое старые сны?» «Ничего понять не могу. А кроме вас даже не у кого спросить».
0: «Я тоже не до конца понимаю, как здесь все устроено», — тихо отвечает полковник. «К тому же не все можно выразить словами. И еще есть то, о чем я не должен рассказывать. Но ты не волнуйся. В каком-то смысле город устроен справедливо. Постепенно он даст тебе все, в чем ты можешь нуждаться, и все, что тебе нужно знать. Ты должен всему научиться сам. Главное, знай, этот город совершенен. В нем есть все, что угодно. Но если этого не понимать, то в нем нет ничего. Абсолютный ноль. Хорошо, запомни это. Что бы тебе ни рассказывали другие, оно так и останется чужими рассказами. Лишь то, чему ты выучишься сам, станет частью тебя и поможет выжить. Открой глаза и уши, включи голову, и ты увидишь все, что город может тебе передать. А коли помнишь, какой ты был, используй это, пока не исчезло. Больше я тебе ничего не скажу».

0: Если фабричный квартал, в котором живет библиотекарша, утопил прежний лоск в безысходном мраке, то дома резиденции в юго-западной части города растеряли былую пышность в унылых сумерках. Все, что когда-то дышало весенней свежестью, давно расплавилось от летнего зноя, а потом задубело под зимним ветром. Двухэтажные коттеджи на склоне западного холма строились так, чтобы под одной крышей раздельно жили три семьи, и лишь узенький вестибюль под козырьком в середине здания был бы общим. Все дома в резиденции белые, полностью белые, куда ни глянь, от перекладин под крышей до оконных рам и балконных перил. Каких только оттенков белого цвета не встретишь, бродя по склону холма. Белый, ослепительно яркий от свежей краски, белый, порыжевший за много лет от солнца, и белый, вылизанный дождями и ветром до потери всякого цвета. Ни оград, ни заборов в резиденции нет, только у каждого входа цветочная клумба в метр шириной. Ухаживают за клумбами всегда очень тщательно. Весной на них распускаются крокусы, ноготки и анютины глазки, а осенью цветут космеи. Утопая в живых цветах, эти здания еще сильнее напоминают заброшенные руины. Когда-то это был самый процветающий район в городе. Всякий раз, спускаясь по тропинке с холма, я представляю себе, как носились по улицам дети, слышалось пианино, пахло горячим ужином. Моя память одну за другой распахивает прозрачные двери времени, и прошлое города оживает перед моими глазами. Когда-то здесь жили семьи государственных служащих. Люди не очень богатые, но и не самого низкого ранга, городские чиновники средней руки. И как могли, берегли эту заводь своего размеренного благополучия. Потом они все исчезли, не знаю куда и почему. Теперь резиденцию населяют отставные военные. Лишенные тени, никчемные, как опустевшие коконы насекомых, доживают они свою одинокую жизнь под всеми ветрами на склоне западного холма. Беречь им давно уже нечего. В каждом коттедже резиденции ютится по 7 или 8 старых вояк. Жилище, куда определил меня страж, небольшая комната в одном из этих домов. Под крышей со мной обитают полковник, 2 майора, 2 лейтенанта и сержант. Сержант готовит еду и следит за хозяйством, полковник отдает приказы. Точь в точь, как в настоящей армии. 6 стариков, которые всю свою жизнь занимались подготовкой к войне, ведением войны, устранением последствий войны, революциями, контрреволюциями. И не смогли найти ни времени, ни возможности создать собственную семью. Каждое утро, проснувшись, они наскоро завтракают и без всяких приказов отправляются каждый на свою работу. Кто соскребать облупившуюся краску с домов, кто выпалывать сорняки на газонах, кто ремонтировать старую мебель, кто грузить на тележку продукты, которые распределяют у подножья холма. Закончив утреннюю работу, старики садятся у дома на солнышке и предаются бесконечным воспоминаниям. Доставшаяся мне комната находится на 2-м этаже и смотрит окнами на восток. Вид из окон не самый лучший. Половину обзора закрывает вершина холма, и лишь сбоку просматриваются река и часовая башня. Похоже, здесь не живут уже очень давно. Штукатурка на стенах покрылась темными пятнами, а оконные рамы — толстым слоем белесой пыли. Все мебели, старенькая кровать, небольшой обеденный стол и 2 стула. На окнах тяжелые шторы с едким запахом плесени. Половицы рассохлись и стонут при каждом шаге. Каждое утро из соседней комнаты выходит полковник. Мы вместе завтракаем, а потом задергиваем шторы как можно плотнее и до полудня играем в шахматы. Кроме шахмат, в обычный солнечный день заняться попросту нечем.
1: «В такой чудный день сидеть дома, задернув шторы, должно быть невыносимо для такого молодого, как ты», — замечает полковник.
0: «И не говорите.
1: Хотя мне, конечно, заполучить партнеров в шахматы только в радость. У здешних стариков игра не в почете. Я, наверное, последний, кому интересны шахматы».
0: «Почему вы согласились лишиться тени?» Старик долго разглядывает свои пальцы в ярком свете из расщелины между шторами. Затем отходит от окна и снова садится за стол напротив меня.
1: «Почему, говоришь?» — повторяет он. Наверное, я слишком долго защищал этот город. Наверное, мне казалось, покинь я его, вся моя жизнь потеряла бы смысл. Впрочем, так это или нет, сейчас уже не важно.
0: И вы никогда не раскаивались в том, что остались без тени?
1: Нет, качает старик головой. В этой жизни я не совершал ничего, в чем бы теперь раскаивался.
0: Я съел стеной его обезьяну и расчистил место для своего короля.
1: «Отличный ход», — одобрил полковник. «Защищаешь стеной единорога, а заодно высвобождаешь короля. Хотя, конечно, и даешь развернуться моему рыцарю».
0: Пока старик размышляет над следующим ходом, я кипячу воду и завариваю свежий кофе. «Сколько таких же полдней у нас еще впереди», — думаю я. «В городе, обнесенном высокой стеной...» Выбирать особенно не из чего.

Пассияс Келайлен. Дом привидения, ракетно-фабричная улица, 1. Предыдущая история заканчивается рождением ребенка в необычных обстоятельствах. Естественнее всего продолжить антологию истории, в центре которой стоит необычная судьба ребенка. Эта история перенесет нас из Испании прямо в Финляндию. Население, читающее по-фински, не так велико, и финских писателей, зарабатывающих себе на хлеб только литературным трудом, практически нет. Наиболее признанного финского автора в области научной фантастики зовут Пассияс Келайнен. Ему 37 лет, и он живет в маленьком доме посреди леса в 20 километрах от ближайшего города Ювескила, где преподает в гимназии финский язык. Своей славой он обязан 10 коротким рассказам, которые в разные годы были опубликованы в финских журналах научной фантастики, и 4 из которых каждый в свое время завоевали первый приз в ежегодном конкурсе коротких рассказов журнала «Порти» в важнейшем финской научной фантастике литературном конкурсе. Это было в 1995, 96, 97 и 1999 годах. Помимо этого, Пассияс Келайнен 3 года подряд с 1998 по 2000 выиграл приз за лучший финский научно-фантастический или фэнтезийный рассказ. В 2000 году уже опубликованные рассказы, дополненные прежде не издававшейся повестью, вышли, наконец, отдельной книгой под названием «Где разворачиваются поезда», которая пока еще остается первой и единственной книжной публикацией Пассияса Келайнена. Книга получила восторженные отзывы критики. Стиль и язык Пассияса Келайнена сравнивается со стилем Габриэля Гарсия Маркеса. Один из критиков писал: «Если бы эти рассказы были музыкой, я мог бы отбивать под них чечетку под дождем, как Джин Келли». Самая влиятельная ежедневная газета Северной Финляндии «Калева» назвала книгу событием. В конце концов, она получила премию как лучшая научно-фантастическая книга года, опубликованная в Финляндии. Таким образом, Пассияс Келайнен стал единственным финским научно-фантастическим автором, которому удалось завоевать эту премию, прежде всегда достававшуюся переводом с других языков. Успех за пределами Финляндии, по крайней мере, на сегодняшний день, довольно умеренный. Есть перевод собрания его рассказов на эстонский язык. Вышедший в 2002 году рассказ, давший книге название, впоследствии был переведен на курдский язык. И все же, хотя профессия, которая его кормит, оставляет мало времени на писательство, Пассияс Келайнен уже несколько лет неутомимо работает над своим первым романом. Кое-что из всех этих жизненных обстоятельств, как мне кажется, нашло отражение в рассказе, который следует ниже. История девочки, которая стоит у окна, и которая все же стоит не у окна. При виде этого ребенка сразу вспоминается душещипательная копия маленького больного, выполненная голодающим художником. Девочка стоит, как обычно, на своем излюбленном месте в углу, у окна, выходящего на улицу, прижавшись личиком к самому стеклу. В своих жалких лохмотьях она кажется бесцветной, худой и нескладной. Один из гостей как-то договорился до того, что она якобы похожа на какое-то сляпанное огородное пугало, не способное отпугнуть даже слабонервного птенца. Ее вишневое платье когда-то было красивым, но со временем потеряло цвет и форму, и теперь больше походило на серый комок пыльной паутины. И причина была совсем не в том, что его слишком редко или плохо стирали. С другой стороны, к оконному стеклу проникал звенящий морозный день, который слабое мартовское солнце тщетно пыталось согреть до весенней температуры. Однако темные оленьи глаза девочки отражали совсем другую реальность. Вообще говоря, девочка просто отсутствовала, хотя физически находилась в комнате. Все это уже сказала госпожу Янсен,
И с каждым днем все больше. Она прилагала неимоверные усилия к тому, чтобы любить свою бедную племянницу, зная, что больная маленькая девочка особенно нуждается в любви и заботливом понимании. Но на свою беду она уже не могла избавиться от страха, который все чаще охватывал ее в присутствии девочки. Ясный день вблизи нее омрачался, превращаясь в темные и голодные часы тоскливого ожидания. Но если бы она преодолела этот страх, нагнулась к малышке и, задержав дыхание, прислушалась, то на нее донеслись бы глухие удары сердца, которые гремели словно бой часов. «Идем, поешь чего-нибудь хорошее, моя», — позвала ее госпожа Янсен из кухни, когда ужин был готов. Сегодня она приготовила мясные тефтели из пюре, что еще пару лет назад было любимым блюдом девочки. Слова, пробившие сквозь звон посуды и стук столовых приборов, добрались до слуха девочки, но не возымели никакого действия. Женщина устало подцокала языком, подошла к ней и осторожно обняла за плечи. «Как будто вешалку держишь», — горестно подумала она. Теплая вязаная кофта, которую госпожа Янсен некоторое время назад накинула на девочку, опять валялась на полу. «Если и дальше так пойдет, она подхватит воспаление легких. Кажется, она даже не понимает, что на дворе зима и стоит ледяной холод. Кажется, ей мерещится жаркий летний день. Бедная, погруженная в себя, несчастная птичка, заплутавшая в своих внутренних мирах. Вот она бьется испуганно там о твердое стекло между действительностью и фантазией, не понимая, что ранит сама себя», — печально думала госпожа Янсен. В порыве жалости женщина нежно погладила свою племянницу по волосам, которые за последние месяцы потеряли свой кофейно-коричневый цвет, и даже пыталась обнаружить в ее глазах хотя бы искорку ответного участия, про что пройти в себе силы продолжать любить ее и заботливо опекать, как подобает хорошей тете. Но мутные, как лужицы, глаза ребенка, как они были небесно-голубыми, припомнила госпожа Янсен, и щеки ее задрожали. Широко распахнутые, смотрели в далекую пустоту, а то еще дальше, если они и видели что-то, то уж точно не плачущую женщину, или зимний сад, или что-то еще в этом мире. Макс, Генри, Альбин и золотоволосая Генриетта во весь опор мчались по ракетно-фабричной улице. Они бежали, как дети, и всегда и всюду бегают в такие летние дни, когда двери школы надолго закрываются, и солнце выжигает все краски до неправдоподобного света, так что вся округа становится похожей на яркую и счастливую картинку, без всяких теней и темных пятен. Генриетта хромает на левую ногу, и тем больнее, чем быстрее она пытается бежать. Мальчишки бегут слишком быстро для Генриетты. Она не поспевает за ними, и гримаса напряжения не сходит с ее лица. Жилистые, тонкие ноги мальчишек так и мелькают. Их почти не видно, совсем как в глупых мультяшках прочокнутого зайца Банни, который старый Зонстрем крутит по воскресеньям в своем кинотеатре. Генриетта старается не думать о боли в ноге, но быстрее от этого все равно не получается. Это так несправедливо. Генриетта хочет догнать мальчишек. Она представляет себе крылатого коня и пытается заставить тело лететь силой своей мысли. Но благородный конь Пегас, но глупая ее нога не понимает этого и натыкается на каждую неровность дороги. Генриетта не смеет попросить мальчишек, чтобы они подождали ее. Она не хочет привлекать внимание к своей дурацкой ноге, которая так норовит привязать ее к материнскому подолу, как несчастную больную. Если бы все решил ее подлый брат Генри, он же давно прогнал бы ее домой к матери. Она держится в команде только потому, что Альбин, чудесный Альбин, красивый и обаятельный, так распорядился. Но всем известно, что Альбин терпеть не может бесхарактерных тряпок, и Генриетта не хочет рисковать его расположением. Альбин — крутой парень,
И, конечно, сам никогда не признается, но Генриетта все же думает, что немножко нравится ему, а может, он даже чуть-чуть влюблен в нее. Самой-то Генриетте Альбин очень нравится. Он такой красивый в своей коричневой куртке с блестящими пуговицами, который делает его похожим на предводителя большого войска, ему не достает только шпаги на поясе. Какой харизматичный мальчик, говорят люди, когда видят его. И Генриетта согласна с этим. Хотя вообще-то она не знает точно, что такое харизматичный, но ей кажется, что это обозначает все великолепное, особенно достойное восхищение. Альбин говорит, что Генриетта не должна стесняться своей больной ноги. Он и другим не разрешает дразнить ее. Макс однажды попытался, это жирная свинья, Макс уж, кому бы, но только не ему отпускать шуточки насчет внешности других. Но Альбин сразу дал ему в нос, так что пошла кровь, и после этого уж никто не смел говорить что-нибудь неприятное про больную ногу Генриетты, кроме Генри, разумеется. Но Генри ее брат, и Альбин думает, что братья имеют что-то вроде кровного права мучить своих младших сестер в известных границах. Альбин — самый чудесный мальчик, которого Генриетта только встречала, и она верит, что когда-нибудь даже станет женой Альбина. Но чтобы стать ее, Генриетта должна беречь его благосклонность. И если Альбин терпеть не может жалких плакс, Генриетта ни в коем случае не будет жалкой плаксой. Она не плакала даже тогда, когда какой-то дурак бросил у нее огромный камень, только потому что она была одна и случайно забрела на соседнюю улицу тройного прыжка. Нога долгое время болела, так что Генриетта поначалу боялась, что она почернеет и совсем отпадет. Если верить Генри, так конечности, подбитые камнем, всегда чернеют, немеют и под конец совсем отваливаются. Но и тогда она не плакала. Не хотела вызвать неприязнь Альбина. Не хотела погубить свою мечту стать его женой. И уж совсем не хотела быть привязанной к маминому подолу, к дому, где пахнет табаком и мрачными раздумьями. Уж лучше молча страдать и терпеть. Генриетта не любит оставаться с матерью дольше, чем это необходимо. Мать так много плачет, выражается так странно. Генри говорит, что скоро за ней приедут и увезут ее в рубашке с длинными рукавами, которые завяжут узлом, а потом запрут навсегда в сумасшедшем доме на другом конце города. Генри говорит, что у мамы закатились шарики за ролики, и это очень плохо. Генри, правда, много чего говорит и просто так, по злобе, но маме ведь действительно нехорошо. С тех пор, как ей приснилось, что фабрика фейерверков взорвется, и за завтраком она всех напугала своими жуткими историями, она уж больше не была собой. Может, ее шарики закатили за ролики именно после этого сна. Но мама не единственный человек со странностями на ракетно-фабричной улице. Большинство взрослых в последнее время какие-то притихшие и усталые, будто больше не знают, кто они такие и что с ними происходит. Альбин говорит, что это от того, что они много работают. В последнее время на фабрике много сверхурочных часов. Она день и ночь работает с полной загрузкой. Еще никогда за всю историю этой фабрики они не делали такого количества хлопушек, пиротехнических пакетов, всех размеров и цветов. Хозяин фабрики сказал, что надо срочно выполнить большой и особо важный заказ, а потом все будут вознаграждены, и, кажется, может отдыхать сколько захочет, но только после этого и никак не раньше. У людей с ракетно-фабричной улицы, которые всегда работали на этом предприятии, и, видимо, будут делать это впредь, нет другого выбора, кроме как делать им то, что им скажут. На самом деле они должны благодарить фабрику фейерверков за свою судьбу, поскольку из тех, кто не живет на этой улице, большинство не имеет никакой работы, а если не имеешь работу, тебе нечего есть, а если тебе нечего есть, то умрешь с голоду, — говорит мать, когда не бормочет что-то неразборчивое и не плачет. Вся улица в долгу у хозяина фабрики. Если он чего-то требует, то лишь у немногих поворачивается язык сказать «нет»,
или хотя бы подумать об этом. Хозяин фабрики не особо расположен выслушивать отговорки, даже если они правдивы. «Догоняй, хромая!» — рычит Генри, злясь от того, что должен таскать за собой сестру. «Или ты, может, хочешь домой посмотреть, не вернулась ли мама со смены? Может, наша малышка лучше останется дома, чтобы послушать, как мама скулит? Отстань от нее, Генри!» — рявкнул Альбин и остановился посреди улицы. Мальчишки вперились друг в друга свирепыми взглядами, и Генриетте показалось, что они похожи на двух разъяренных животных перед схваткой — лев и бешеный волк. Альбин пристально смотрит на Генри с той суровой миной, которая предвещает бурю. У Генриетты по коже при этом пробегает приятная дрожь. Они стоят напротив лавки мясника. Сейчас лавка, согласно вывешенному объявлению, работает всего час в день, утром с 7 до 8. Потом мясник идет на фабрику. С тех пор, как там зоопарк, хозяину фабрики дороги любые рабочие руки. «Нам некуда спешить. Дом привидений от нас никуда не денется», — говорит Альбин. Его голос звучит мягко, как бархат. «Но ни от кого, тем более от Генри, не скрыта угроза, которая таит за его словами». Тщетно мальчик пытается выдержать этот взгляд и в конце концов отводит глаза. Генри что-то бурчит про себя и в сердцах пинает урну, из которой на дорогу выкатывается яблочный огрызок и еще вываливается куча всякой дряни. Видно, что Генри терпеть не может подчиняться Альбину, но даже ему приходится смиряться с непреложным фактом. У Альбина есть бицепсы, а у Генри нет, так что и впредь врагом команды останется Альбин. Дома Генри хвастался перед Генриеттой, как он накачает свои мускулы. В один прекрасный день он так врежет Альбину в нос, что у того голова слетит с плеч и докатится аж до улицы тройного прыжка, где потом большие бандюги будут играть ею в футбол. Еще Генри говорил, что после того, как он снесет Альбину башку, первым делом он, пожалуй, казнит свою тупую хромую сестру, а изувеченный труп зароет в муравьиной куче на сдах велосипедной мастерской. Генриетта ведь так любит муравьев. Но Генриетта не принимает этого всерьез. Она хоть и видит, что ее брат время от времени делает силовые упражнения, но эти тренировки не оказывают никакого действия на его мальчишские руки, похожие на неуклюжие конечности какой-нибудь глинастой птицы. Генриетта догоняет остальных и улыбается Альбину. «И вовсе не надо меня ждать», — говорит она, ловя ртом воздух. «Я бегаю так же быстро, как и вы, просто у меня шнурок развязался». «Я не с тебя остановился», — говорит Альбин, как истинный джентльмен. «Просто это гонка ни к чему. Вы уже не мелюзга, чтобы всюду носить, сломя голову, как будто пешком нельзя дойти. Что за ребяческая спешка?» «Да уж, лучше пошли пешком», — сипит Макс, которому трудно говорить, а в горле у него свистит, и Генриетта забавляет. «Конечно же, этому свинтусу Максу лучше ходить пешком, а бегать слишком детское занятие. Может, у Генриетты одна нога и хромая, зато у Макса две толстые ноги, на которых трясутся комья жира, как будто бы они сделаны из мятного желе тети Евлалии». «Хромая уж, верно, в штаны наложила», — тихо бормочет Генри. — «Иди домой, и дрожать не придется». — «Я не боюсь», — огрызается Генриетта. — «В отличие от тебя, ты только до двери дошел. Я точно помню, что ты был бледнее, чем ласка, которая утонула в белильном растворе у нас в дворе». Генри выпучил глаза и побледнел. То ли от гнева, то ли от страха, который вернулся вместе с воспоминаниями, или от того и другого вместе. С тех пор, как он недавно побывал у двери дома привидения, Генри был неразговорчив. Альбин сказал, что не надо к нему приставать, сам расскажет, когда придет время. «Слушай, Генриетта, тебе не обязательно сегодня проходить испытание на смелость», — говорит Альбин. «Ты можешь пройти его и завтра, или послезавтра, или когда захочешь. Я вообще не знаю, такая уж это хорошая идея зайти внутрь дома. Мой брат дошел до двери, и уж одно это чего ему стоило. Ведь могло случиться что угодно. Даже я не стал бы подходить к дому слишком близко. Понимаешь, мы ведь не знаем, что может произойти.
вообще ничего не знаем про этот дом. Вот он пожирает людей или что-нибудь в этом роде». Поведение Альбина становится все более неуверенным. «Но я все равно туда пойду», — говорит Генриетта, надеясь, чтобы они незаметно всех тех дурных предчувствий, которые ее одолевают. «Я пойду в дом привидения и пойду сегодня, даже если он пожирает людей и искрошит меня на мелкие кусочки, потом снова выплюнет аж на улицу тройного прыжка». Генри восхищенно хихикает, и теперь Генриетта жалеет, что произнесла эту фразу вслух. Альбин и Макс смотрят на Генриетту с уважительным молчанием, почти скорбно. Генриетта вспоминает вестерн, который она однажды видела в кинотеатре «Зулстром». Группа жителей поселка бежит от кровожадных краснокожих, и когда ситуация принимает такой оборот, что становится ясно им не уйти, один из них, сделанный беззаботностью, говорит: «Скачите дальше, а я останусь, сдержу индейцев, а после догоню вас». «А ты уверен, что он тебя снова выплюнет?» — спрашивает Макс. И торжественности момент как не бывало. «А если он тебя проглотит, и ни одна живая душа тебя больше не увидит?» «Спасибо тебе, Макс», — язвительно говорит Генриетта, «а то я об этом даже не подумала». «Заткнись, Макс», — прорычал Альбин. И Генриетте почудил, что она увидела на его лице глубокую тревогу, а то и страх, но этого не могло быть. Никогда. Среди детей ракетно-фабричной улицы испытание на смелость — священный обычай. Все знают, что никто не может стать полноценным членом команды, если он не совершил какой-нибудь великий поступок, получивший признание других, и тем самым не доказал, что заслуживает уважения и доверия как товарищ. Когда-то, еще в начале лета, Альбин вычитал по такой обычай в одной приключенческой книжке для мальчишек, которую нашел на чердаке. В этой книжке была примерно такая же команда, как у них, и он решил стать первым, кто по новому обычаю подвергнется испытанию на смелость. Кто-то предложил есть червей и пить из лужи, кто-то выбить окно мяснику и другие детские, не такие уж и смелые дела. Но Альбин держал в уме кое-что другое. Он решил отнять кость у злой цепной собаки мясника, которую все дети с улицы боялись пущей смерти. Вообще-то пса звали вполне безобидно — Отто. Но кличка «Черт», как называли его дети, подходила ему гораздо больше. Альбин сказал, что одолеет пса, и сделал это, своим примером установив великое правило, которому должны были следовать другие. И кому из них не забыть, как Альбин едва не погиб? Но в конце концов он вышел со двора, который охраняла могучая овчарка, вознес над головой вонючую кость и потрясал ею так, будто это была самая большая добыча всех времен. Следующим на очереди подвергнуться испытанию на храбрость был Макс. Макс хотел доказать свое безмерное мужество, съев дождевого червя или гусеницу, но остальные отвергли это предложение. Макс так и так ест всякую дрянь. «Может, вместо этого Макс съест испорченное мясо из отбросов мясника?» — предложил Генри. «Всего лишь в шутку», — как он уверял впоследствии, когда Максу долгое время было по-настоящему плохо и уже начались поиски виноватого. «Шутка или нет, а Макс ко всеобщему отвращению и ужасу ухватился за эту идею и больше слышать не хотел о том, чтобы испытать себя на храбрость каким-то другим, менее отравляющим способом. Макс не справился со всеми отбросами мясника, но два первых больших куска, воняющих, падали, он сожрал, предварительно согнав с них целый рой мух. Приняв во внимание, что Макс упал в обморок от боли в животе и некоторое время вообще стоял у врат небесных, находясь в когтях пищевого отравления, его достижение после короткого совещания было единогласно признано. Генри, как водится, хотел взять на себя слишком много. Поскольку Альбин одолел черта и тем самым вошел в историю ракетно-фабричной улицы, Генри должен был найти для себя что-нибудь еще более страшное и поразительное. Он решил постучаться в дверь дома привидения.
О привидениях можно услышать много чего. Но не надо думать, что дом привидений по адресу Ракетно-фабричная улица, строение 1, просто ветхая заброшенная развалюха, какие есть почти в каждом квартале, и каким приписывают что-то потустороннее, только шутки ради и чтобы попугать детей. Перед тем, как в одичавшем саду в начале улицы появился дом привидения, этот участок был незастроенным, если не считать гнилого сарая. И участок все еще стоит пустой, по крайней мере, большую часть времени. Этот дом появляется, исчезает. Именно это и делает его домом привидением. В какой-то момент времени смотришь туда и видишь незастроенный участок с дикими яблонями, кустами смородины, крапивой и бурьяном. А в следующий момент... Там большой белый дом, стоящий посреди сада, так будто он всегда тут был. Потом проморгаешься, глядь, он опять исчез. Участок принадлежит семье хозяина фабрики. И он планирует там строительство нового роскошного дома для всей семьи, что живет сейчас в квартире в южной части города. «Уже подыскивают рабочих для строительства», — говорит Макс, у которого отец плотник. По крайней мере, был плотником до того, как устроился на фабрику. Кому и для чего охота строится на участке с привидением — это другой вопрос. Альбин говорит, что это хорошая идея — построить похожий дом таких же размеров, тогда бы этот дом привидений больше никому не бросался в глаза. Впервые этот дом появился за несколько дней, или, самое большее, за 2 недели до испытаний мужества Генриетты. Точную дату назвать трудно, ведь никто же не считает дни. Это всегда так бывает, когда двери школы закрываются, а жилый краска на стенах дома идет волнами, а сонное солнце медленными желтыми толчками плывет по пенному белому небу. Одним таким жарким днем кто-то пробегал мимо участка, протер глаза, остановился, раскрыв рот, потом отважился спросить своих товарищей, видят ли они то же самое, что и он. Большой белый дом, который возвышается посреди пышно разросшегося сада, так будто всегда там и стоял. Без сомнения, это был настоящий дом с привидениями, хоть и не вполне обычный. Привидения в целом всегда связаны со смертью в той или иной форме. Каким же образом тогда смерть связана с этим домом? Что сам дом мертвый, и если да, то как это может быть? Ведь дома, во всяком случае, по местным представлениям, не могут ни рождаться, ни жить, ни, следовательно, умирать. Но как бы там ни было, взрослым об этом ни словечко, даже если бы у них нашлось внятное объяснение этому явлению. Оставить родителей в полном неведении было решено единогласно, а затем торжественно объявлено, что того доносчика, который нарушит это решение, затолкают во двор мясника, чтобы черт растерзал его там на куски. Справедливости ради, надо сказать, что если бы нашелся придурок и проболтался об этом доме родителям, они все равно не поверили ни одному его слову. Как они не верят ничему, что им рассказывают дети, за исключением тех случаев, когда речь идет о каких-нибудь обычных пустяках. Если же чьи-нибудь родители на сей раз случайным каким-то непонятным причинам вдруг прислушались бы к тому, что говорят им дети, и приняли рассказ о доме привидений всерьез, то единственным возможным последствием стало бы то, что всем детям Ракетно-фабричной улицы строжайше запретили бы на пушечный выстрел приближаться к дому номер 1 под угрозой сурового наказания, и поэтому вполне естественно, что вся история сохранялась в строгой тайне от родителей. Да это было и не особенно трудно, поскольку взрослые теперь все время проводили на фабрике, выполняя большое и очень важное задание. За несколько вечеров до испытания Генриетты, а может, за несколько недель, точно сказать трудно. Они все ждали у забора, не появится ли дом привидения. Генри сказал, что сделает то, чего еще никто до него не делал.
Но никто не верил, что Генри хвастливый действительно отважится постучаться в дверь дома привидения. И сам Генри верил меньше всех. Однако великое обязательство есть великое обязательство. И вот когда Белый дом наконец у них на глазах обрел свои очертания в саду, Генри завопил, как индеец, ринулся к дому и на какой-то момент к великому ужасу остальных исчез из виду. Точно описать этот момент очень трудно. Он был одновременно и короткий, и крайне долгий, и, кроме того, он ускользал от понимания быстрее, чем комар ускользает от хлопка ладони. В какой-то момент Генри исчез. Потом они снова увидели, как он бежит назад к живой изгороди с мокрым от пота лицом и бледнее мертвой ласки. Задыхаясь, он перемахнул через забор и мрачно возвестил, что даже постучался в дверь дома. «Вы видели? Ведь вы же видели!» От ужаса и волнения они забыли поздравить Генри с тем, что он прошел испытание на смелость. Они просто долго стояли и молча смотрели на дом среди яблонь, или, вернее, туда, где дом только что был, поскольку он снова исчез. «Бывает, вдруг что-нибудь ляпнешь, а потом сам же испугаешься. Как бы заявлением Генриетты, что она войдет в дом». Произошло это примерно так. Мальчики болтают про дом привидений, что в голову взбредет во время игры в мячик на пыльном дворе фабрики, и вдруг Генриетта слышит свое собственное заявление, что теперь настала очередь ее испытания на смелость, она хочет войти в дом, если только это возможно. Когда до нее дошло, что такое сорвалось у нее с губ, она чуть не описывалась, но, разумеется, уже было поздно. А сейчас, когда она прислонилась к ограде дома, и солнце печет ее затылок, девочка пока что видит лишь пустой сад, в котором густые кусты и темные кроны деревьев отбрасывают дрожащие тени, и совсем ничего не чувствует. Раньше она иногда задумывалась, что чувствовал первый космонавт перед тем, как взлететь на космическом корабле, но теперь она, кажется, знает это. «Ты точно уверена?» — спрашивает Альбин. «Конечно!» Врет Генриетта. Макс скребет свою большую, наголо остриженную голову, похожую на картофелину. Крупные капли пота стекают по его выпуклому лбу, норовя попасть в выпученные глаза, но он успевает стереть их своими толстыми, как сардельки, пальцами. «Черт! Что за лето?» — вздыхает он. «Что за день сегодня? Воскресенье или вторник? А месяц какой? Черт! Этот лето никогда не кончится. Оно длится уж 10 лет». «Не хочу жаловаться, но я, наверное, умру от теплового удара, не дождавшись осени. Черт, вы когда-нибудь видели такое лето? Я уж не могу вспомнить, что такое осень или зима. Помните, зимой с неба падают такие белые штучки? Или мне приснилось это? Эй, мне это приснилось, что ли?» «Я не верю в осень», — говорит Генри и задумчиво предсказывает. —

0: отказываться от своего заявления, что должна выполнить обещанное. Если она сейчас откажется, Генри постоянно будет ей напоминать об этом, а может быть, и Альбин станет относиться к ней чуть хуже.
1: «Наверное, это вообще самое долгое лето», — снова принимает за свое Макс. «И самое жаркое. Черт, хоть раз вообще был дождь, я что-то не припомню. Черт, у меня внутри, кажется, сейчас все сварится. Эй, Генри, из тебя дерьмо выходит не вареное? Заткнись!»
0: Ругается Генри, разозлившись на его болтовню, и бьет кулаком по толстому предплечью. Слышится мягкий бумс. Макс хныча потирает ушибленную руку и, наконец, затихает.
1: «Ну, я пошла», — торжественно говорит Генриетта.
0: Альбин делает движение. На какое-то мгновение кажется, что он хочет ее обнять. Он лишь желает ей удачи и довольно скованно.
1: Генри пытается насмешничать, но сквозь его ухмылку прорывается страх, а может быть, даже немножко уважение.
0: Генриетта замечает, что Макс не смеет даже взглянуть в сторону дома. Он готов жрать тухлое мясо и копошащихся червей, но такое ему не по силам. Макс фальшиво насвистывает и с тоской поглядывает в другой конец ракетно-фабричной улицы, где все родители в этот момент производит пиротехнические пакеты. Генриетта поднимает юбку и лезет через ограду в сад. Ей чудится, что посреди изнуряющей жары на нее дохнуло поразительно холодным сквозняком. Вот мелькнуло что-то большое и белое. Может быть, этот дом уже появился. Только сейчас она заметила, как уже поздно, здесь царят сумерки и темнеет с коварной быстротой. Скоро свет дня скроется в укромных уголках среди деревьев, кустов, его вберет в себя темная садовая аллея. Она бросает быстрый взгляд в сторону компании, ища ободрения в задумчивых глазах Альбина, и начинает отдаляться от ограды, направляясь в сторону пока еще невидимого дома. Вокруг нее снова мелькают белые всполохи. Холод больно кусает ее худенькое тело и особенно ощутимо щиплет больную ногу. Она прищуривается, и вот он, дом, большой, белый, совсем реальный. Она видит даже неровности в окраске стен. Инрета замирает, когда пропорции вдруг искажаются, а цвета приобретают дымчатую чужеродность. Деревья вытягиваются к сероватому, в трещинках зернистому небу. Хотя Генриетта бежит к дому со всех ног, ей кажется, что он с каждым шагом удаляется от нее. Генриетта испуганно скулит. Теперь она понимает, почему Генри ничего не захотел рассказывать о своем испытании на смелость. Все это невозможно постичь, даже самому себе не объяснишь. Не говоря уж о том, чтобы облечь это в слова и угостить других, как конфетками из пакетика. Генриетта чувствует, как у нее кружится голова, как слабеют и подкашиваются ноги, ладони и ступни уж совсем заледенели. Путь длинный, длиннее, чем казалось с улицы, но потом она, запыхавшись, все же добирается до дома. Он высится перед ней. До самых облаков она останавливается и задирает голову. Вон там, в окне, фигура, похожая на могущественное божество, или, может, если хорошенько присмотреться, на юную девушку. Девушка, если это действительно девушка, смотрит из окна дома привидения и ждет. Она ждет чего-то определенного. Ее ожидание ощутимо почти физически. Это скорее осязаемый предмет, как кресло-качалка или жаркий день, а не то, как некое внутреннее состояние. Генриетта могла бы повернуться и убежать отсюда. Охотнее всего она так бы и поступила, но что-то упрямое в ней заставляет ее идти дальше. Она взбегает, запыхавшись по темной каменной лестнице. Сердце ее тикает, как безумный будильник, и, кажется, в любую секунду может зазвонить, так что весь дом проснется, голодно зевнет и восхитится, заметив маленькую съедобную девочку. Она проскальзывает в незапертую дверь, останавливается и смотрит в непомерно огромный зал. Вот она и внутри дома привидения. А снаружи она видела призрак, который здесь живет, бледную, похожую на статую девушку,

смотрящую из окна. Генриетта ничего не понимает. Но впереди можно уйти. Свое испытание на смелость она уже выдержала десятикратно. Она чувствует, что надо скорее бежать отсюда. Немедля, сейчас, пока еще есть возможность. Он не уходит. Все не уходит. Любопытство. То самое, что, как известно, для кошки смерть, дерзко уселась ей на плечо и искушает остаться еще чуть-чуть и немножко посмотреть, а почему бы и нет. Она пережила такой страх, что страшнее быть уже не может, чтобы не стряслось, так что теперь она может продолжить свои исследования. Она заглядывает в следующую открытую дверь. Трудно постичь происходящее, она изо всех сил старается ухватить и удержать разбегающиеся линии и формы, так что у нее начинает болеть голова. Притолок у двери так высоко, что девочка даже еще и не видит ее. «А теперь надо уходить», — думает она, — сама крадется дальше, вглубь дома. Тысячи запахов обрушиваются на ее ставший удивительно чутким нос. Зато все краски исчезают, превратившись в разные оттенки серого. Шумы барабанят по мозгам и с грохотом носятся по перегруженным нервам. Она слышит скрип паркета под чужими шагами. Она слышит наряду с собственным бешеным сердцебиением громкий стук двух других сердец, которые бьются гораздо медленнее. Она слышит чье-то дыхание, завывающее, словно ветер в железнодорожном туннеле. Фигура в окна поворачивается к Генриетте. Медленно, как во сне, девушка смотрит на нее, улыбается, произносит какое-то слово и протягивает руку для медленного приветствия. Генриетта тщетно пытается привести хоть какой-то порядок головокружительную пляску пропорций в своем помутившемся рассудке, вспомнить хотя бы собственное имя. Что-то более гигантское, чем фигура девушки, возникает в поле зрения незваной гости, и инстинкт самосохранения заставляет ее теперь наконец убегать, да так быстро, как только позволяет боль, парализующая хромую ногу. «Генриетта!» — с ужасом и в то же время с облегчением кричит Альбин, помогая перебраться через ограду. Генриетта дрожит и всхлипывает, отчаянно пытаясь собрать свои запутанные мысли. Мальчик поздравляет ее и внезапно целует прямо в губы. Генриетта еще не настолько пришла в себя, чтобы по-настоящему вникнуть в то, что происходит. И вот они уже бегут вниз по ракетно-фабричной улице. Макс и Генри впереди, а Альбин за ними, таща за собою Генриетту. Оглушенная Генриетта бросает быстрый взгляд через плечо. Дом снова исчез, предоставив сад его скучному растительному существованию. Неужели она тоже исчезла бы, если бы задержалась там внутри на минуту дольше? Генриетта подумала об этом лишь мельком, а потом забыла обо всем и покраснела, потому что, наконец, почувствовала поцелуй Альбина на своих губах. Боже милостивый! Это был ее первый поцелуй, и мальчик все еще держал ее за руку. О, Боже! Деревянные домики на одну семью стояли в ряд вдоль улицы. Большинство из них принадлежало фабрике, их велел построить хозяин. Дома равнодушно провожали бегущих детей, тщательно оберегая свои зеленые палисадники ярко выкрашенными заборами. Где-то тявкает собака. Детские ступни убивают из дороги пыль, которую теплый летний ветер принимается как-то нехотя носить. Ракет на фабричной улице еще стоит чудесный летний день, как уж примешивается толика тоски по благодатной осенней прохладе. «Стойте!» кричит Макс, резко останавливаясь и показывает вытянутой рукой. «Гляньте-ка, они все возвращаются с фабрики!» «Значит, заказ, наконец, готов!» — говорит Альбин. Дети останавливаются посреди дороги. Полное недоумение, ожидание. Собака лает громче, чем обычно, и затем смолкает, всю забыв. «Заказ готов!» — мрачно повторяет Альбин. В его словах сквозит бесповоротная завершенность.
Никто из детей не может это объяснить, но их энергичное напряжение куда-то подевалось, а ему на смену пришли темные ветры меланхолии и тоски по ушедшему, как будто Альбин сказал, что лета больше никогда не будет. Ведь он же ничего такого не сказал, а? При виде этого ребенка сразу вспоминается душещипательная копия маленького больного, выполненная голодающим художником, печально думает госпожа Янсон, постукивая спицами свою вязань. Она сидит в глубине угловой комнаты, в кресле качалки, от которого тщетно старается добиться правильного ритма, и с тоской поглядывает на девочку. Да жива ли в полном значении слова эта девочка? «Дайте ей время», — сказали тогда врачи. «Ей требуется время, чтобы прийти в себя после такого шока». Девочке дали время. Время, госпожа Янсен. Но время... был как раз тем, от чего девочка отказалась, чем она поступилась, выпрыгнув из него на ходу, как беглец из идущего поезда. Разумеется, для ребенка это глубокое потрясение — потерять обоих родителей таким жутким образом. Другой реакции не приходится ожидать. Понятно, что маленькая несчастная девочка отказывается признавать печальную реальность, на какое-то время выключает себя из нее, но, Боже милосердный, это длится уже 8 долгих лет. Девочка давно должна пойти в школу, играть и бегать вместе со всеми, влюбляться, разочаровываться и учиться быть хозяйкой своей жизни. Но нет. Она так стоит там у окна, сутулившись. Там есть на что посмотреть, вот там происходит что-то интересное. Они виднеются унылые руины ракетно-фабричной улицы, которые сейчас хотя бы прикрыты снежным покровом. Безутешные развалины, да гигантская воронка на другом конце улицы. И раньше стояла большая пиротехническая фабрика. Фабрику тогда, незадолго до полуночи, когда все спали, внезапно разнесло на все 4 стороны. Считалось, что причина в непогашенной сигарете или в дефекте электропроводки. Осталось слишком мало чего, что можно было бы обследовать на предмет взрыва. На фабрике в тот момент находились только хозяин, его жена, а 4-летняя дочка, слава богу, спала в это время дома. Красочным фейерверком фабрика взлетела на воздух и прихватила с собой всю несчастную улицу. Огненное дыхание дракона, произведенного на этой фабрике, сожгло все дома на улице, и никому не удалось выйти из бушующего огня живым. 2 месяца спустя на ракетно-фабричной улице уже стоял дом, который хозяин фабрики заказал и оплатил еще до того, как взлетел на воздух. Человек должен в основном подавлять свои переменчивые чувства и действовать, исходя из холодных, рациональных, экономических фактов. Но, может, все-таки была ошибкой въезжать с осиротевшим ребенком в первый новый дом на улице? Возможно, сама близость бывшей фабрики сделала девочку такой слепой и немой. Женщина покачала головой, чувствуя себя немного виноватой в собственном несчастье. Если как следует подумать, то среда действительно была неподходящей. Сплошные руины, да крысы, очень много крыс. Что-то в останках фабрики странным образом притягивало их. Иногда их можно было видеть повсеместно на улице. Они суетливо бегали туда и сюда, но особенно много их было на руинах фабрики. Когда госпожа Янсен ходила к воронке, она видела, как они сновали среди камней и расплавленных механизмов. Время от времени она готова была поклясться, что крысы делают что-то осмысленное и полное значение. Такой у них был деловитый вид.
Госпожа Янсен не боялась крыс, ведь они, в конце концов, тоже были божьи твари, пусть и не самые прелестные. Только она предпочла бы, чтобы они оставались снаружи, как это было до сих пор. Но ведь однажды она застигла такую крысу в доме, и это внушило ей серьезные сомнения. Такое лишь подходящее место жительства для женщины, которой не на кого опереться, и ее бедной племяннице. Ракетно-фабричная улица, номер один. Боже, ведь эта крыса могла укусить девочку, и бедняжка этого даже не заметила. Госпожа Янсен с грустью размышляет о фабрике, о крысах и о своей жизни. А девочка все смотрит и смотрит в окно, ничего не говоря и ничего не видя. Теперь на бледном детском личике появляется улыбка безрассудного восхищения, как будто госпоже Янсен и без того недостаточно жутко. Что она там увидела, в этом пустом заснеженном саду или на вымершей улице, чему можно улыбаться? Если бы госпожа Янсен отложила свое вязание, подошла к племяннице и заглянула ей в глаза, она бы увидела в их глубине яркие вспыхивающие молнии, отражение счастливой пляски светящихся насекомых, рассыпающих искры. Но женщина лишь постукивает спицами и все печально вздыхает. Непостижимо, за что человеку такое наказание? Но, может быть, бедное дитя все еще ждет самого большого фейерверка всех времен, который ее отец когда-то пообещал ей к празднику ее 4-го дня рождения.

Творческое объединение независимых чтецов представляет литературный аудиопроект.

0: Харлан Эллисон. Отбросы. Сидень сразу понял, что у Риилы слетела крыша. Он безмятежно наблюдал, как муташка раз за разом бросается на люцитовое видовое окно, пока ее маленькая голова не превратилась в кровавое месиво. Тогда Сидень вздохнул, глубоко втянув воздух в мощную, как кузнечный меха, грудь, и вновь подивился. Почему же из всех отбросов именно его негласно признали вожаком? Корабль их болтался в космосе, где-то меж Землей и Луной. Никчемный и неприметный, дрейфующий плот в океане ночи. Все остальные, что расположились вокруг Сидня в кают-компании корабля, тоже бесстрастно наблюдали, как Риила сводит счеты с жизнью. Стоило муташке, наконец, рухнуть на ковер, как они дружно отвернулись, предоставляя Сидню назначить тех, кому придется убирать тело. Он выбрал Джона Смита, у которого росли перья вместо волос, и еще одного безымянного, который только лязгал зубами, но не говорил. Эти двое подняли увенчивавшийся головой горошинкой тяжеленный труп Риилы и потащили его к мусорному шлюзу. Сперва опорожнив шлюз, они открыли его, сунули туда труп, снова задраили люк и выдули Риилу наружу. Направляясь к солнцу, тело муташки проплыло как раз мимо смотрового окна кают-компании. Один миг, и Риила уже скрылась из виду. Сидень развалился в кресле и со свистом втянул воздух в свою широченную грудь. Да уж, видно, такая ему выпала доля — быть вожаком у этих людей. У людей? Нет, конечно же, у отбросов. Так куда вернее. Все они, правда, отходы, дерьмо, хлам, мусор. И как подходил для Риилы именно такой уход? Через мусорный шлюз. В один прекрасный день все они именно так прощаются с жизнью. Тут Сидень вспомнил, что на корабле нет никаких дней. Ладно, в одно прекрасное когда-нибудь ночь или день каждого из них вышвырнут прочь, будто кучу дерьма или пищевых отходов. И по делам, ведь они отбросы. И люди? Нет, не люди. У людей не бывает крючев вместо рук, единственного глаза посередине лба, панцирей, горбов спереди и сзади. Нет у них и прочей дряни, которые щеголяют обитатели корабля. Все люди нормальные. Идеально подходящие друг другу пары ног, рук и глаз. Идеально подходящие друг другу мужья и жены. Люди равномерно распределяются по всей Солнечной системе и, соответственно, делят между собой благо этой системы и пограничных миров у края. Люди всей душой за то, чтобы эти непотребные отбросы так и сдохли в заключении на своем корабле.
1: «Готово, хозяин. С ней все путем».
0: Сидень набычился, утопив свою вполне нормальных размеров голову в гигантской грудной клетке, и немного подумал. Потом взглянул на говорившего. Джон Смит, тот самый, у кого вместо волос перья.
1: «Повторяю, хозяин, с ней все путем».
0: Сидень молча кивнул. Риила была всего лишь очередным трупаком. 200 с лишним отбросов они уже потеряли, и своего часа ждали другие. Странно, как же равнодушно эти... Сидень опять не решился сказать «люди» и в конце концов остановился на использовавшемся у них в обиходе слово «существа». Как же равнодушно эти существа привыкли относиться к смерти себе подобных? Или они просто не считали остальных себе подобными? Ведь все обитатели корабля отличались друг от друга. Не отыскать и двоих, кого ни дуг, изуродовал бы одинаково. У некоторых изменились сами мышечные волокна, и все их конечности сделались бесполезны. У других закупорка кожных пор привела к полному выпадению волос. Еще у кого-то в кровь поступали невесть какие гормоны, действие которых выражалось в том, что на гладкой поверхности образовывались причудливые наросты. но каждый, похоже, считал себя совсем не таким безобразным, как остальные. Да, такое вполне можно было предположить. Сидень, к примеру, не сомневался, что его громадная грудная клетка куда приятнее на вид, чем две головы и колючий гребень Сэм Своупа. На самом-то деле, думал Сидень с кривой усмешкой, многие люди могли бы счесть очень достойным этот огромный клин грудной клетки. Весь покрытый темными волосами, он придает моему телу просто героический вид. Эх, ма, остальные-то и правда какие-то убогие. Но про меня, понятное дело, этого не скажешь. Да, такое было вполне возможно. Теперь, во всяком случае, отбросы не обращали особого внимания, если кто-то из их компании кончал собой. Они просто отворачивались. Большинство из них и так уже были мертвее мертвого. Стоп. Тут Сидень поймал себя на мысли. Он начинал рассуждать, как остальные. Надо бы выбросить из головы эти мысли. Так нельзя. Так встречать смерть никому не дозволено. И Сидень решил, что следующего он непременно остановит. Он сделает отбросом строгое внушение и объявит, что место для посадки вот-вот будет найдено. Это их малость приободрит. И в то же время Сидень ясно понимал, что и в следующий раз будет точно так же сидеть и наблюдать. Ведь подобное решение он принимал и до самоубийства Риилы. Тут в кают-компанию вошел Сэм Своуп. Весь день он торчал на КП, и обе его головы взмокли от пота. Минуя группы беседующих отбросов, Сэм Своуп направился прямо к Сидню.
1: «Ого!»
0: Это было вроде приветствия. Так Сэм Своуп обозначил свое прибытие. «Ну как там?»
1: «Мецохренисимо!»
0: Осклабился Сэм Своуп, подражая Скаламине, бывшему водопроводчику родом Сицилии, сопровождая фразу излюбленным жестом итальянца.
1: «Жить буду, чему не рад!»
0: В последнюю фразу он вложил лишь малую долю юмора.
1: «Слушай, Сидень, я тебе еще не рассказывал про одну хитрожопую прощесоску!»
0: Ни одна из голов при этом даже не улыбнулась. Сидень вяло кивнул, что-то не тянуло его играть в эти игры.
1: «Ну и хрен с ней!»
0: Так же вяло проговорил Сэм Своуп. Но после небольшой паузы лукаво продолжил.
1: «А разве я тебе не рассказывал, что был на ней женат?»
0: Опять его тянуло к бывшей жене. Весь этот корабль так и сочился безумием.
2: «Риила только что перекинулась», —
0: безразлично проговорил Сидень, а по-другому было и не сказать.
1: «Я так и понял»,
0: — отозвался Сэм Своуп.
1: «Видел, как ее волокли к мусорному шлюзу. Уже шестая за неделю. Думаешь что-нибудь предпринять?»
0: Сидень резко выпрямился в кресле. Взгляд его застыл как раз между двух голов Сэм Своупа. Горьки были его слова. Горькие, полны бессильного гнева от того, что именно он должен влачить эту ношу.
2: «Ты о чем, Своуп? Что я могу предпринять? Я здесь такой же заключенный, как и ты, как и вся эта шваль. Во времена большой облавы меня оторвали от жены и троих детишек, точно так же, как и тебя свинтили с твоей драгоценной автостоянки. Какого черта вам от меня надо? Лучше встань на коленки и попроси этих ублюдков не расколачивать черепа об люцид. А то они пачкают своими куриными мозгами наш замечательный северный пейзаж».
0: Сэм Своуп устало вытер сразу оба лица. Голубые глаза его левой головы закрылись, а карие глаза правой быстро-быстро заморгали. Говорившая до того левая голова свесилась на грудь. А бессловесная правая забормотала какую-то невнятицу. Тогда левая мгновенно вскинулась, голубые глаза затуманились ненавистью и презрением.
1: «Да заткнись ты, дебил!»
0: — проорал Сэм Своуп и треснул правую голову кулаком. Сидень наблюдал молча, без всякого сочувствия. Когда он впервые увидел, как Сэм Своуп колотит свою правую голову, что-то вроде самобичевания, то пожалел мутанта. Но теперь он уже свыкся с тем, как Сэм Своуп вымещает злость на своей бессловесной голове. А порой Сидню даже казалось, что у Сэм Своупа преимущество перед остальными. Есть у него, по крайней мере, какой-то выпускной клапан, что ли? Свой объект ненависти.
2: Успокойся, Сэм. Нам уже ничего не поможет. Ни одно поганое...
0: Сэм Своуп искоса взглянул на Сидня, внимательно осмотрел его могучую грудную клетку, здоровенной ручищей вяло пробормотал.
1: «Не знаю, Сидень, не знаю».
0: Левую голову он опустил на ладони, а правая вдруг придурочно подмигнула Сидню. Тот поежился и отвел взгляд.
1: «Вот удалось бы нам тогда сесть на Венере»,
0: не отрывая лица от ладони, проговорил Сэм Своуп.
1: «Вот если бы нас тогда пропустили».
2: «Пора уже понять, Сэм», — с горечью отозвался Сидень. «Нигде для нас места нет. Ни на Земле, ни где-нибудь еще. Никому мы нахрен не нужны. У больших ребят на все есть разные расписания, предписания и квоты. Столько-то на ИО, столько-то на Калиста, столько-то на Луну, на Венеру, на Марс. Где бы ты ни собрался осесть, под брусом нигде нет места во всем чертовом космосе».
0: В другом конце кают-компании трое рыболюдей, чьи головы были облачены в прозрачные булькающие шлемы, затеяли ссору. Двое усердно старались открыть сливной краник на шлеме третьего. Тут уже снова пахло непорядком. Третий рыбочеловек отбивался изо всех сил и явно не желал умирать от удушья. Если бы никто не вмешался, могло произойти убийство. Легко выскочив из кресла, Сидень обрушился на двух нападавших рыболюдей. Одного схватил за плечо и отшвырнул в сторону. Кулак был уже занесен для удара, когда Сидень вдруг сообразил, что одна хорошая плюха разнесет водяной шар на голове рыбочеловека и убьет мутанта. Тогда вожак отбросов ограничился тем, что развернул буяна и резко пихнул в сторону выхода из отсека. Рыбочеловек перекувырнулся и заковылял прочь, выдыхая булькающие проклятия в свою живительную воду и злобно оглядываясь на сородичей. Другой рыбочеловек сам отскочил в сторону и торопливо последовал за первым. Сидень помог их жертве добраться до релаксера и стал равнодушно смотреть, как мутант насыщает циркулирующую у него в шлеме воду свежей порцией пузырьков воздуха. Потом рыбочеловек задвигал безгубым ртом, произнося слова благодарности, но Сидень только отмахнулся и снова отправился к своему креслу. Сэм Своу простирал бессловесную голову.
1: «Эти трое никогда не повзрослеют», — заметил он.
0: Сидень поудобнее устроился в кресле.
2: «Посмотрел бы я, Своуп, как бы тебе жилось в аквариуме для золотых рыбок?»
0: Сэм Своуп перестал массировать желтую морщинистую кожу бессловесной головы и явно собрался отпустить очередную шуточку, но тут его остановил резкий писк и световой сигнал интеркома.
2: «Кают-компания, что стряслось?»
3: «Сидень, Сидень, ты там?»
0: Это голос гармонии Тит из кабины управления. Но почему они вечно звали именно его? Почему всегда настаивали, чтобы именно он был вершителем их судеб?
2: «Да, я здесь, кают-компания. Что у тебя?»
0: Лампочка снова замигала, а из динамика под потолком донесся грудной голос гармонии Тит.
3: «Я только что засекла следующий в вашу сторону корабль. Сейчас до него примерно 3:30. Я сверилась с эфемеридами и с графиками полетов. Там ничего такого нет. И что мне делать? Как по-твоему? Может, это таможенный корабль с Земли?»
0: Сидень глубоко вздохнул и поднялся из кресла.
2: «Ну нет, вряд ли это таможенный корабль. Нас и так вышвырнули к чертовой матери. Вряд ли у них хватит наглости еще и требовать с нас плату за то, что мы здесь торчим. Понятия не имею, что это может быть. Смотри в оба и записывай все сигналы, которые они будут подавать. Я скоро буду».
0: Сидень быстро вышел из кают-компании и по соединяющим уровню пандусам направился к кабине управления. Только миновав гидропонический уровень, он вдруг заметил, что Сэм Своуп идет следом.
1: «Я тут, ну, я подумал, Сидень, что тебя надо сопровождать».
0: Принялся извиняться Сэм Своуп, заламывая маленькие красные ручки.
1: Мне не хотелось оставаться с этими уродами».
0: Его бессловесная голова клонилась на бок, то и дело засыпая. Сидин ничего не ответил. Резко повернулся и в развалку зашагал наверх. А там уже все выяснилось. Тот корабль еще на подлете заявил о себе как о курьерском судне «Аташе» Главного управления в Бьюти, штат Монтана, планета Земля. Главой делегации был спец-аташе по фамилии Коррон. Когда курьерское судно подобралось к борту корабля отбросов, выбирая позицию для стыковки, гармония Тит, ее длинные серо-зеленые волосы свисали вдоль усеянного шипами выступа на позвоночнике, выбросила в тот участок поле тяготения. Судно землян прилипло к кораблю отбросов, и шлюзы состыковались. Коррон вошел к ним без скафандра. Спецатташе оказался изящным, необычно загорелым молодым человеком с аккуратным ежиком на голове. Живые яркие глаза, дружелюбные, обходительные манеры сотрудника дипломатической службы. Сидин не стал изощряться в любезностях.
2: «Чего тебе, парень?»
0: «Простите, могу я узнать, с кем имею честь разговаривать?» Коррон был просто образчиком дипломатичности.
2: «На земле меня звали Сидин».
0: Мутант выговорил фразу с холодной надменностью, с интонациями типа «Возможно, я и урод, но у меня есть собственное достоинство». «Честь имею представиться. Моя фамилия Коррон. Мистер Коррон. Мистер Сидин. Алан Коррон из главного управления. Имею поручение встретиться с вами и обсудить». Сидин прислонился к переборке напротив шлюза, так и не удостоив аташе приглашения в кают-компанию.
2: «Хотите, значит, чтобы мы убрались с вашего горизонта? Так, что ли?»
0: «Ах, вы вшивые!» Гнев так переполнил Сидня, что он поперхнулся и не смог толком выругаться.
2: «Вы там накидали всяких бомбочек, а в итоге те, чья кровь на все это дело среагировала, превратились в монстров! В жутких чудовищ, которых никто из ваших терпеть поблизости не желает. И что вы делаете дальше? Вы называете это недугом, собираете всех на вскучу, хотим мы того или нет, и вышвыриваете в космос?
0: Простите, мистер Сидин, но мне очень жаль».
2: «Тебе? Ну чего тебе? Какого хрена тебе еще нужно, мистер Главное управление? Какого тебе еще хрена с твоим гладеньким тельцем, с твоим уютным домиком на земле и с твоими вшивыми предписаниями, где сколько людей могут проживать, чтобы не нарушилось твое вонючее культурное равновесие? Чего тебе еще, сволочь? Что, хочешь предложить нам совсем отчалить? Ладно, мы уйдем!»
0: Сидин почти кричал, побагровев от ярости и держа огромные ручищи по швам, чтобы ненароком не вышибить мозги этому сопливому агенту.
2: «Ладно! Уберемся мы с вашего паскудного горизонта! Мы уже всюду совались, даже у самого края были, мистер засранец! И нигде во всем вшивом космосе места нам не нашлось! Нам не дают высадиться даже в самых отдаленных мирах, где и жить-то толком нельзя! Как же, думают они, заражение!
0: Ладно, не ссы, Коррон, мы сами отчалим». Мутант повернулся и направился было прочь, но в самом проходе его остановил громкий окрик Коррона.
1: «Сидин, постойте!»
0: Большегрудый мутант обернулся. Коррон расстегивал молнию своей куртки, обнажая грудь. Его сплошь покрывали бурой зеленью пятна наподобие проказы. Значит, и лицо аташе не просто загорелое. Значит, Коррон тоже поражен недугом. А теперь, похоже, хочет выяснить, как он его заполучил и как от него избавиться. Такое уродство у них на корабле называли текучками. Пристально глядя в лицо аташе, Сидин неспешно вернулся.
2: «И тебя послали с нами переговорить?»
0: Удивленно поинтересовался большегрудый мутант. Коррон кивнул и застегнул куртку. Правую руку он положил на грудь, словно желая увериться, что пятна никуда оттуда не денутся. В юных глазах атташе просвечивал откровенный страх. «Знаете, Сидин, там внизу все хуже и хуже», — заговорил он так торопливо, будто что-то его подгоняло. «С каждым днем все больше и больше перестроек. Такого я никогда в жизни не видел». Тут он замялся и поежился. Потом Корон прикрыл глаза рукой и слегка покачнулся. Похоже, какое-то воспоминание чуть не уложило его в обморок.
1: Нельзя ли мне где-то присесть?»
0: Сидень взял Аташе под локоть и повел его было в кают-компанию. Но тут из ведущей туда дверцы вышла Фарфорка, девушка со стекловидными руками. И вожак отбросов тут же вспомнил о доброй сотне причудливо жутких существ, с которыми придется столкнуться Курону. Аташе явно был не готов легко перенести подобное зрелище. Тогда Сидень развернулся и провел Курону в штурманскую. Там он небрежно махнул рукой в сторону кресла пилота.
2: «Садись», — бросил он Курону.
0: Теперь Аташе напоминал студента, которого только что с треском вышибли из института. Плюхнувшись в кресло, он все продолжал недоверчиво ощупывать свою грудь.
1: «Так уже больше 2 месяцев. Вовремя не распознали, я старался никому не показывать».
0: Симпатягу Аташе буквально трясло. Взгромоздившись на край приборной доски, Сидень закинул ногу на ногу. Потом скрестил руки на широченной груди и пристально посмотрел на Курона.
2: «Ну и что же вам, ребята, здесь понадобилось? Чего вы хотите от своих возлюбленных отбросов?»
0: Последнее слово так и сочилось горечью.
1: «Это все так ужасно, Сидень! Вы представить себе не можете!»
0: Курон нервно огладил свой ежик.
1: «Были все основания считать, что разработанный Terra Pharmaceuticals дезинфектор атмосферы покончил с ним без проблем. Опрыскали всю планету, но потом что-то в самом дезинфекторе, и никто не знал толком, что именно, соединилось с чем-то другим, о чем кое-кто из спецов только догадывался, с чем-то произведенным самим недугом, и получился удивительно жизнестойкий штамм. Тут-то самое страшное и началось. Если раньше беда эта касалась только вас, немногих, в крови у кого было нечто, делавшее вас подверженным недугу, то теперь болезнь из исключения превратилась в правило. Люди стали перестраиваться прямо на глазах.
0: Курон снова замялся, ежась от воспоминаний.
1: Моя невеста.
0: Все-таки продолжил он, упорно глядя на свои руки, сжимающие дипломат.
1: «Мы с ней обедали на крыше небоскреба на Рокфеллер-плац. Через 20 минут уже надо было возвращаться на работу в Бьют. Самое время ловить такси. И она перестроилась прямо там, в ресторане. Ее глаза, они... Нет, не могу». «Вы просто не представляете, каково мне было видеть, как они вдруг заслезились и просто стекли у нее по щекам. Это...»
0: Лицо Курона напряглось, будто он мучительно старался совсем не лишиться рассудка. Сидень резко обуздал его истерику.
2: «Вот что, парень, у нас на борту 7 с тем же самым, о чем ты тут толкуешь. И это далеко не самое худшее. Ну, давай дальше. Что там еще?»
0: Столь сдержанный прием его душевных излияний привел Курона в чувство.
1: «Все обернулось так скверно, что никто и носа не смел показывать из стерильных убежищ. Улицы опустели. А потом в Цинциннати объявился какой-то знахарь. Он утверждал, что нашел решение. Требуется сыворотка из крови
2: отбросов?»
0: Докончил за него Сидень. Курон молча кивнул.
2: Тяжеловесный смех Сидня загрохотал по тонкой оболочке покоя, что все еще окружало Курона.
0: Аташев скинул глаза на оседлавшего приборную доску мутанта. Молодое лицо перекосилось от гнева. «Над чем вы смеетесь? Нам нужна ваша помощь! Нам нужны в качестве доноров ваши люди!» Сидень мгновенно оборвал смех.
2: «А чего бы вам не попользоваться вон теми? Вон оттуда!»
0: Он ткнул пальцем в сторону громадного видового окна, где висела раздувшаяся, как мыльный пузырь, разноцветная земля.
2: «Отчего не годятся они? С тобой заодно?» — ядовито добавил мутант.
0: При одной только мысли о том, что его можно так запросто занести в один список со всеми пораженными недугом, Куронаж скрючился. «Нет, мы не подходим. Нас перестроил новый, смутировавший недуг. И теперь секреция в нашей крови совсем другая, чем в вашей. Вас поразил первичный недуг, или вирус, или как там его еще, а нас уже усложненный. А как установили исследования, единственный, у кого есть в крови то, что нам нужно, это вы, отброс...» Аташе вовремя спохватился. «Вы, люди, высланные из земли раньше, чем смутировал сам недуг!»
2: Сидень презрительно фыркнул. Кривая усмешка с некоторым налетом удивления не сходила с его губ. «Да, земляне, вы просто чудо, что за люди!» С тайной радостью процедил он сквозь зубы и покачал головой. Потом Сидень соскользнул с края приборной доски, повернулся к люцитовому видовому окну и заговорил, обращаясь отчасти к самому себе, а отчасти к несуществующему третьему в штурманской рубке. «Нет, что за удивительные существа эти земляне? Можно ли такое себе представить?» В его откровенном неприятии предложенной Куроном сделки слышалось и подлинное удивление. «Сперва нас сажают в эту железную тюрягу и выбрасывают подыхать в одиночестве. Не желают иметь с нами ничего общего. Сматывайтесь, — говорят ребята. А потом, когда припирает к стенке, мигом к нам. Помогите, — говорят, — помогите. Вы, вонючие уроды, помогите, — говорят нам, чистеньким славным землянам!» Мутант резко обернулся. «Пошел вон! Катись с корабля! Мы вам не помощники. У вас для каждого паршивого шарика навалом предписаний, расписаний и квот!» Курон прервал его.
0: «Да, вы правы, но поймите, если уровень жизни населения резко понизится, начнутся бунты, самоубийства, другие тяжелые последствия, а тогда нарушится равновесие, и культура всей системы придет в расстройство, рухнет и...»
2: Сидень резко перебил Аташе, заканчивая свою мысль. «Значит, у вас есть всякие дешевые квоты, но нет места для нас. Лады, тогда и вам у нас нечего делать. А теперь проваливай. Мы не станем вам помогать».
0: Курон вскочил с кресла. «Вы не можете так просто меня выставить. Вы даже не переговорили со всеми, кто находится на борту. Как вы смеете так обращаться с посланником землян?»
2: Прежде чем Аташе сумел толком уяснить, что происходит, Сидень взял его за грудки и, как игрушку, швырнул запертую дверцу, что вела к шлюзу.
0: Курон треснулся о дверь и отскочил назад. Когда его пронесло обратно к Сидню, большегрудый мутант взял оставшийся у кресла дипломат и пихнул его Курону в живот.
2: «На, держи! А вот твое предложение и все твои паскудные запросы! Катись! Мы не желаем иметь ничего общего с твоими сранами!»
0: Тут дверца резко распахнулась. За ней стояли отбросы. Они заполнили весь коридор, насколько было видно до развилки, где он расходился к кают-компании и на камбус. Отбросы толкались и пихали друг друга локтями, пытаясь заглянуть в рубку. В первых рядах стояли Сэм Своуп, Гармония Тит и Фарфорка. Причем Сэм Своуп успел обзавестись небольшим, но вполне смертоносным рашпильным пистолетом. Двуголовый мутант угрожающе сжимал оружие, и Сидню польстило, что все они пришли к нему на помощь.
2: «Нет-нет, Сэм, это лишнее. Мистер Куррон как раз собирался уходить».
0: И тут до Сидня дошло.

0: Пистолет был направлен не на Курана, а на него. Он так и застыл, держа за рукав Курана, все еще судорожно прижимавшего к животу свой дипломат.
1: «Фарфорка все подслушала, мистер Куран»,
0: — трогательно залебезил Сэм Своуп.
1: «Вот он хочет, чтобы мы все сгнили на этой барже!»
0: Свободной рукой он указал на Сидня, а его бессловесная голова кивнула в подтверждение.
1: «Что вы собирались нам предложить, мистер Куран? Сможем мы когда-нибудь вернуться домой?»
0: Сидень даже не подозревал, что в голосе Сэм Своупа может быть столько плаксивой услужливости. Он попытался вмешаться.
2: «Ты что, Своуп, совсем спятил? Ну вы кретины! Кретины вы, если еще надеетесь, что вам дадут выбраться с корабля! Как вы не понимаете, вас просто хотят использовать! Как до вас не доходит?»
0: Весь побагровев, Сэм Своуп рявкнул.
1: «Заткнись! Заткнись раз и навсегда! Дай сказать Курану! Мы не хотим подохнуть на этом вонючем корабле! Тебе это, кумир наш глиняный, может такое по вкусу, а нам не катит! Так что заткнись! И пусть говорит Куран!»
0: Куран быстро-быстро затараторил.
3: «Если вы разрешите прислать сюда медицинскую бригаду, чтобы использовать вас как доноров крови, то я уполномочен главным управлением заверить вас, что вы будете допущены на Землю. Там вы сможете жить, в общем-то, полноценной жизнью».
2: «Эй, да что с вами такое стряслось?»
0: Снова вмешался Сидень, тщетно пытаясь переорать гул толпы, запрудивший коридор.
2: «Поймите же, наконец! Этот мистер вас дурачит! Они снова используют нас и выкинут к чертовой матери!»
0: Сэм Своуп угрожающе зарычал.
1: «Сидень! Если ты не заткнешься, я тебя прикончу!»
0: Сидень умолк и стал наблюдать за происходящим. Отбросы таяли на глазах. Они готовы были позволить лицемерному землянину ослепить себя лживыми посулами. «Квоты мы пересмотрели таким образом, что теперь для вас найдется место в новых зеленых долинах Южной Америки или в восхитительном Вельде-Родезии. Все будет замечательно, но нам нужна ваша кровь. Нам нужна ваша помощь».
2: «Не верьте же ему! Не верьте! Нельзя верить землянам!»
0: — завопил Сидень и рванулся вперед выхватить у Сэм Своупа рашпильный пистолет. Сэм Своуп выстрелил в упор. Вначале рубку заполонил скрежет, что исходил из ствола небольшого пистолетика и сопровождал выплеск энергии. А потом вонь горелого мяса. Глаза Сидня широко распахнулись от боли. Он коротко вскрикнул и отшатнулся обратно к Курану. Аташа быстро сделал шаг в сторону, и Сидень, мучительно застонав, рухнул на пол. Огромная дыра была выжжена в его огромной груди. Огромная грудь, огромная смерть. Он так и лежал с открытыми глазами, а окровавленные губы лишь обозначали слова.
4: «Не надо. Вы не должны верить, земля».
0: Последнее слово застыло вечным оттиском у него на губах. Лицо Курана все бледнело и бледнело, пока не стало казаться белым пятном на фоне его темно-синей куртки. Аташе всхлипнул. Сэм Своуп вошел в кабину управления и взял Курана за рукав точно там же, где его раньше держал Сидень.
1: «Так вы обещаете, что нам позволят приземлиться и устроиться где-нибудь на земле, мистер Куран?»
0: Аташе молча кивнул. Если бы его попросили вынуть землю из собственного кармана, он и тогда бы охотно кивнул. Сэм Своуп все еще держал в руке рашпиль.
1: «Вот и отлично. Тогда зовите медицинскую бригаду и берите кровь. Мы хотим вернуться домой, мистер Куран. Больше нам ничего не хочется, только вернуться домой».
0: Они проводили его до шлюза. Оглянувшись, Куран увидел, как трое мутантов подняли развороченный труп Сидня и на плечах потащили сквозь толпу. Куран провожал глазами громадное тело, пока оно не скрылось из виду в поперечном коридоре. Сопровождавший Курана Сэм Своб заметил.
3: «К мусорному шлюзу! Все мы уходим именно так, мистер Куран!»
0: — говорил двуголовый твердо и непреклонно.
3: «Но нам, мистер Куран, совсем не нравится так уходить. Мы хотим вернуться домой, ведь вы об этом похлопочете. Правда, мистер Куран?»
0: Куран еще раз молча кивнул и вошел в соединяющий корабли шлюз. 10 часов спустя прибыла медицинская бригада. Отбросы были сама услужливость и послушание. Почти 11 месяцев ушло на то, чтобы вакцинировать все население Земли и остальных планет системы со всеми соответствующими правилами предосторожности. И за все это время ни один из отбросов не покончил с собой. А чего ради? Ведь они возвращаются домой. Скоро прибудут буксирные суда и отконвоируют громадный корабль отбросов на Землю. Теперь там и для них нашлось место. Даже с их недугом все были в приподнятом настроении, и по вечерам в кают-компании непрерывно звенел смех. Сыграли даже одну свадьбу. Аркей, слепец с пушистым хвостом, женился на совсем юном создании, которое все звали Данет. Поскольку девушка не разговаривала, довольно трудно говорить, не имея рта. На торжественной церемонии Сэм Своуп исполнял обязанности священника. Все отбросы негласно признали его своим вожаком, точно так же, как раньше признавали Сидня. Всех охватило воодушевление и уверенность в том, что стоит только Земле справиться с недугом, как они обязательно вернутся домой. Как-то после полудня пришел корабль. Неаккуратные буксирчики, как ожидали отбросы, а здоровенный грузовой корабль размером почти с их собственный ненавистный дом. Сэм Своб опрометью бросился к синхронизатору шлюзов. Когда светящиеся красные полоски на пульте слились, он надежно состыковал шлюзы и стал продираться сквозь толпу, чтобы первым поприветствовать своих освободителей. Но стоило дверце распахнуться, стоило отбросам увидеть первую десятку тех, кого к ним втолкнули, как все стало ясно. У одного было плоское, как кирпич, лицо, рот сдвинут на сторону, а глаз нет вообще. У другого вместо рук множество тончайших щупалец. Ковылял он на каких-то обрубках, из которых ни один хирург уже не сделал бы ног. Еще одного волокли в чане двое могучих уродов. Чан заполняло желтоватое желе, а то, что там плавало, было как будто женщиной. Тут они поняли все. Никогда им уже не вернуться домой. Пока в шлюз вталкивали все новые и новые партии отбросов, они все отчетливее понимали. Это последние зараженные Земли. Что это последние пораженные недугом и перестроившиеся раньше,

0: все окончательно прояснилось, когда в толпе монстров Сэм Своуп разглядел голову отброса с крупными пятнами по всему телу. Куран! И когда грузовой корабль, расстыковавшись, рванулся обратно к земле, с немым предостережением: «Не следуйте за нами, не смейте к нам приближаться, здесь нет для вас места», в голове Сэма Своупа все звучал отчаянный призыв Сидня.
1: «Не верьте им, для вас нигде нет места, не верьте, нельзя верить землянам».
0: Потом Сэм Своуп неторопливо побрел в сторону камбуза. Он понимал, что кому-то придется закрыть за ним люк мусорного шлюза. И неважно кому. Отбросов теперь на борту хватало. Харлан Эллисон. Отбросы. Читал Алексей Кузьмин.

0: Сергей Тармашев. Древний. Катастрофа. Фантастическая сага. Глава 8. Арториус шел по коридору уровня управления в свой кабинет. Только что закончилась погрузка турболета, перевозящего уран в Свис. Он лично контролировал выдачу контейнеров со склада на погрузку и отправил Свис особую партию. Чиновник шел уверенно и неторопливо. Он чувствовал себя спокойно, дыхание было ровным, пульс в норме. Жребий был брошен давно, все волнения остались позади, на стадии принятия решения. Теперь же третий помощник четко следовал плану. Этот план он разрабатывал долго, скрупулезно и тщательно, придираясь к малейшей мелочи и просчитывая возможные шаги в случае непредвиденных отклонений. И вот время пришло. Завтрашний Новый год войдет в историю намного ярче, чем все они думают. Арториус зловеще улыбался в душе, но внешне ничего не изменилось на лице. Перед кабинетом его ждал Памбикус. Арториус пропустил друга вперед и запер за собой дверь. «Началось, Пам!» Он многозначительно посмотрел на сутулого связиста. Памбикус поежился.
1: «Ты уверен, Арти?»
0: «Я абсолютно уверен. Я очень долго готовился к этому дню. И он как нельзя лучше подходит для осуществления моего плана. Завтра день памяти. И совет будет заседать, а сотрудники службы охраны будут стоять на церемониальных постах с парализаторами и ритуальным оружием. Завтра Новый год, и люди, работающие в сменах, не будут столь внимательны. Завтра какая-то особая церемония в ромбе, и все их правительство уже собралось для этого события, которое будет транслироваться в прямом эфире. Завтра – великий день, и все наши мечты начнут сбываться». Памбикус пожал плечами, по своему обыкновению глядя в пол.
1: «Хорошо, Арти. Раз ты так считаешь, значит, так тому и быть. Твои планы всегда сбывались, надеюсь, сбудется и этот, я с тобой».
0: Третий помощник ободряюще посмотрел на друга. «Все будет так, как я тебе говорил, не бойся, Пам. Меня ничего не остановит. Ты сделал все, как я сказал?»
2: Сутулый человечек снова пожал плечами.
1: «Все.
0: С синтезом проблем не возникло?»
1: «Нет. Никто не задавал вопросов. Нам доверяют в научном отделе, а на заявке стоял цифровой код управляющего директора. Как тебе это удалось?»
0: «Потом расскажу. Сейчас надо действовать четко по плану. Иди выспись, Пам. Через 12 часов события начнут разворачиваться очень быстро. Мне тоже не помешает поспать». Арториус проводил друга и вернулся в свой тесный кубрик. Он подготовил ложе и, прежде чем выключить освещение, окинул взглядом убогую комнатушку. Сегодня он ночует здесь в последний раз. Третий помощник погасил свет и практически мгновенно уснул. Он проспал отмеренные себе 8 часов спокойным сном ребенка, и лишь раз на короткий миг ему явился древний генерал. Он смотрел на Арториуса уже без презрения и одобрительно кивал головой. Жажда деятельности разбудила чиновника за минуту до сигнала хронометра.

0: встал и направился в душ, воспользовавшись приоритетом высшего руководящего состава, чтобы не ожидать очереди в гигиенический подуровень. Обычно для укрепления популярности среди жителей Улья он никогда не пользовался этим правом и вместе с другими честно ждал, когда подойдет его очередь. Но теперь все это уже не имело никакого значения. Арториус надел новый комбинезон, придирчиво окинул взглядом свое отражение в зеркале и настроил наручный коммуникатор на приоритетную обработку вызовов Памбикуса. Теперь пора идти. Он вышел из кубрика и отправился к лифтовым площадкам. У лифтов в честь особого дня стояли церемониальные посты с парализаторами на боку. А на входе в подуровень совета сотрудники охраны застыли с карабинами в руках. «Все идет как задумано», — отметил чиновник. Он зашел в свой кабинет и сверился со временем. Последние 2 часа текли особенно долго. Что ж, он подождет. Он ждал долго и подождет еще немного. Чтобы скоротать время, Арториус принялся заново прокручивать в голове все детали плана. Наконец, писк коммуникатора, выводящего звонок Памбикуса, возвестил о начале великих событий.
1: «Арти! Ром подтвердил вылет турболета!»
0: Было видно, что Пам немного нервничает. «Наши люди готовы?»
1: «Еще с начала смены».
0: В голосе друга угадывалась легкая дрожь, но в целом Памбикус держался хорошо. «Приступай, Пам!» — распорядился Арториус тоном, не оставляющим ни тени сомнений. Сам он уже давно не сомневался в успехе. «И сообщай мне обо всех мелочах!» Памбикус утвердительно кивнул и отключился. С этого момента вся связь бункера с остальным миром находилась в руках Арториуса. Чиновник сидел, уткнувшись взглядом в тускло мерцающие цифры хронометра. Отсчет шел несправедливо медленно. Уже должно было произойти. Когда же они заметят? В окошке коммуникатора снова высветилось изображение Памбикуса. «Срочное сообщение с орбиты! Они транслируют видео!» Чиновник удовлетворенно хмыкнул. Началось. Арториус включил большой экран. На дисплее появилось увеличенное спутниковое изображение горной цепи, покрытой желтыми шапками снега. Прямо в центре экрана бугрилось огромное грибовидное облако. Голос комментатора панически вибрировал. Ужасная трагедия разыгралась 3 минуты назад. С сообществом Swiss потеряна связь. Экипаж тяжелого турболета, находящегося в районе убежища, не отвечает. Мы пытаемся получить максимально полную информацию о случившемся, но гигантское облако дыма и сильный ветер на месте взрыва препятствуют ведению наблюдения. Заверещал сигнал прямой связи с подуровнем совета. Испуганный голос дежурного секретаря дважды передал указание всем помощникам директоров срочно собраться в подуровне совещаний. Арториус встал и уверенно направился к выходу. Больше он не третий помощник. Теперь он руководитель. Великий руководитель. И имя его займет место в одном ряду с великим древним. А все-таки вкусная была у них вода. Жаль. Но ничего не поделаешь. На алтарь великих целей необходимо класть только великие жертвоприношения. Чиновник улыбнулся. Зато с конкуренцией теперь покончено навсегда. Он вышел из кабинета и покинул уровень управления. Вызов Памбикуса застал Арториуса, выходящим из лифта, на медицинском уровне.
1: «Арти, совет пытается связаться с орбитой. Хотят предложить помощь в случае необходимости».
0: «Проследи, чтобы у них пропала всякая возможность связи с кем бы то ни было. Начинай действовать согласно плану. Как только пройдет сигнал тревоги, делай свой звонок». Арториус энергично шел по коридорам медицинского уровня. Они были пусты, весь персонал в эти минуты собрался возле информационных экранов. Чиновнику лишь изредка попадались церемониальные посты взволнованных сотрудников службы охраны. Арториус зашел в подуровень аналитической группы. В этих коридорах тоже было пусто. Никем не замеченный, он устремился к заветному тупику. Коммуникатор на руке снова запищал.
2: «Господин Арториус, где вы? Вас срочно ожидает совет!»
0: Надтреснутый старческий голос управляющего директора звучал еще более сипло.
2: «Вы занимались вчера последними отгрузками в Суис. Немедленно явитесь в подуровень совещаний!»
0: Великий руководитель поднес коммуникатор к лицу и посмотрел в глаза управляющему. «Я уже близко», — многообещающе ответил чиновник и сбросил вызов. Он стоял около заставленной электронным оборудованием стены тупика. Там, в 2 метрах от Арториуса, за толстой переборкой спящие герои вот уже 700 лет ждали своего генерала. Великий руководитель оглянулся по сторонам. Согласно старым схемам, вот за этим компьютерным шкафом должна быть скрыта консоль управления переборками. Он с трудом отодвинул шкаф от стены на десяток сантиметров и просунул руку в щель, нащупал кнопочную панель. Код открытия был выучен наизусть еще в самый первый день разработки плана. Арториус на ощупь набрал комбинацию и нажал кнопку ввода. Где-то за обшивкой стены что-то щелкнуло, и великий руководитель замер от ужаса. Неужели за минувшие века цепи управления пришли в негодность? Но спустя секунду раздалось низкое гудение подъемного механизма, и плита переборки поползла вверх. Арториус извлек из-под стеллажа с научным оборудованием заранее приготовленный сверток и протиснулся между нагромождениями электроники в открывшийся под уровень внешней группы. Как и следовало ожидать, подача питания на систему вентиляции и освещения была отключена, и внутри царил полумрак, а все вокруг было покрыто толстым слоем пыли. Вопиющая стерильность. Но великий руководитель предвидел и это, заранее сделав себе инъекцию, резко подстегивающую иммунитет на небольшой срок. Свет, пробивавшийся из освещенной части бункера через стеллажи с оборудованием, закрывавший вход в заблокированный подуровень, неровно падал на полукольцо анабиозных камер. Можно было поискать, где включается освещение, но на это не было времени. Беспристрастная система наблюдения за убежищем наверняка уже подала сигнал о вторжении в запретный подуровень. Весь вопрос лишь в том, когда ее предупреждение заметят занятые волнующими событиями люди. Арториус, сжимая под мышкой тяжелый сверток, бросился обходить камеры, локтем стирая пыль с информационных панелей. Кажется, здесь. Он нашел нужный номер и открыл крышку пульта ручного управления анабиозной камеры. Главное — успеть. Великий руководитель принялся старательно воспроизводить тщательно заученную последовательность вывода из анабиоза в ручном режиме. Наконец раздался предупредительный сигнал, и чиновник попятился. Стенки анабиозной камеры раскрылись, шипя стравливаемым давлением, и крышка капсулы поползла вверх. Арториус почувствовал, как у него пересохло в горле, и тщетно попытался сглотнуть. Прямо на него смотрел древний. Великий руководитель попытался произнести заготовленную речь, но язык отказывался шевелиться. Древний принялся отдирать от себя многочисленные датчики и улыбнулся Арториусу. «Здравствуйте, молодой человек. Вы, наверное, новенький? А почему без скафандра?» Он вылез из капсулы и потянулся всем телом. Древний был настоящим гигантом, а его ладони больше напоминали чиновнику лопаты. Великий руководитель едва дотягивался макушкой ему до плеч. Какого же он роста? Не меньше 1,90 м. Вот это громадина! Древний снова посмотрел на Арториуса. «А где Андрей Андреевич?» Громадный воин обернулся вокруг. «Что за ерунда? Что вообще здесь происходит?» И, нависнув над великим руководителем, потребовал ответа. «Где доктор Серебряков? Где мой сын?» Арториусу, наконец, удалось совладать с собой. Он сделал искаженное ужасом лицо и, старательно сбиваясь и путаясь, затараторил: «Андрей Иванович, вы должны нам помочь! Нам всем грозит гибель! Они уже близко! Они скоро будут здесь! Помогите! Вы должны спасти людей! Вы! Наша последняя надежда! Они собрались под уровни совета и решили убить всех! Андрей Иванович, они всех уничтожат!» Древний напрягся и с подозрением осмотрелся. «Кто уничтожит? Кого? Кто близко?» «Да успокойся ты, здесь нет никого. Говори по порядку, что случилось?» Арториус сменил ужас на панический страх и, постоянно озираясь, быстро зашептал. «Они пришли из ромба. Они попросили медицинской помощи, и мы впустили их в убежище. У них было оружие, и они убивали безжалостно. Но мы всего лишь врачи. Нам не знакомо насилие. С тех пор мы работаем под страхом смерти, никогда не выходя на поверхность. Они называют нас кротами, а теперь они хотят всех нас уничтожить. Они...» Древний нетерпеливым жестом перебил его. «Где Андрей Серебряков? Это мой сын. С ним необходимо связаться». Арториус старательно опустил взгляд и, выдержав драматическую паузу, выдавил: «Он умер». Сердце не выдержало. Гигантский воин медленно опустился на какой-то прибор. «Как это умер? Андрейка? Не может быть. умер. А почему? Как же это? Пораженный услышанным, древний замер. Арториус вложил в интонации максимум сострадания и принялся объяснять, не забывая панически озираться вокруг. «Вы понимаете, Андрей Иванович, он очень хотел вас излечить, он делал для этого все, а они... они запретили ваше лечение и заперли вас здесь навсегда, и стерли это место со всех планов и схем. И Андрей Андреевич, он так переживал, он годами трудился, и сердце его не выдержало. Обширный инфаркт миокарда. Мгновенно». Но древний его не слышал. Его взгляд потух, тело обмякло, и только губы тихонько шевелились, беззвучно произнося что-то неясное. Арториус замолчал, пытаясь проанализировать сложившуюся ситуацию. Похоже, у древнего шок. Пока еще осталось время, надо открыть еще одну капсулу. Страшный рев незнакомых сирен заставил чиновника подпрыгнуть от страха. Он в панике заметался между камерами, не понимая, что произошло.
1: «Что это? Что случилось?»
0: Даже не шелохнувшийся при страшных звуках древний немного поднял голову и, глядя перед собой бесцветным взглядом, безразлично произнес: «Боевая тревога».
1: Тут же запищал коммуникатор. Памбикус действовал строго в соответствии с планом. «Арти, они все знают! Они идут к тебе! Спасайся!» Ужас в голосе Пама был настолько натуральным, что Арториус понял. Паму на самом деле очень страшно. Снаружи послышались шаги, и чей-то голос произнес: «Вы нарушили стерильность бункера! Немедленно покиньте опасный подуровень! Эта зона закрывается на карантин!»
0: Древний повернулся на звук и с интересом прислушался. Между закрывающими вход стеллажами было видно, как к подуровню приближается несколько сотрудников службы охраны. Арториус отметил наличие парализаторов. Как и планировалось, первыми к месту возникновения угрозы о стерильности выдвинулись ближайшие посты. Чиновник метнулся к сидящему воину и горячо зашептал: «Они пришли! Все пропало! Теперь все погибнут! Сегодня утром они атомной бомбой взорвали убежище Суис! Сейчас они убьют вас, а после уничтожат бункер! Что же делать? Мы все погибнем! Неужели вы не можете нам помочь? Мы все надежды возлагали на вас! Мы даже, рискуя жизнью, смогли выкрасть для вас оружие!» Арториус торопливо развернул сверток и неуклюже попытался взять в руки тяжелый автомат. Оружие внешней группы просто лежало в одном из многочисленных контейнеров, где-то на складах хранения. Обеспечивающие функционирование склада сотрудники даже не представляли себе назначения этих предметов. Заранее вынести один из образцов не составило никакого труда. Древний механически перевел взгляд на оружие. Он по-прежнему сохранял неподвижность. На входе раздался скрежет. Сотрудники охраны пытались отодвинуть один из стеллажей. Снова последовало требование: «Немедленно покиньте опасную зону! Этот подуровень подлежит срочной стерилизации! Через 15 минут экстренные службы начинают очистку!»
1: «Зачистку!» — вдруг поправил охранника древний. «Что?» — промямлил великий руководитель, лихорадочно пытаясь понять, как спасти рушащиеся на глазах планы.
0: «Мероприятие по ликвидации остатков разгромленных сил противника на конкретном участке территории называются зачисткой», — спокойным голосом произнес непонятную фразу древний. Он вдруг легко поднялся и одной рукой выхватил у Арториуса автомат. «Значит, запретить лечить и закрыть навсегда?»
1: «Значит, карантин?» — угрожающе прорычал гигант, глядя в сторону входа, где тяжелый стеллаж никак не поддавался сотрудникам службы охраны, и тихо прошептал: «Значит, инфаркт миокарда?» Гигант в одно мгновение, даже не глядя, произвел над автоматом целую серию загадочных операций. Чиновник зачарованно смотрел на порхающее в его руках щелкающее и клацающее смертоносное оружие. Внезапно древний оглушительно взревел и устремился к выходу. Он, подобно урагану, врезался в тяжелые стеллажи, и они разлетелись в разные стороны, словно бумажные. По барабанным перепонкам больно ударила серия резких, оглушительных, громких звуков, в которых тонули крики боли и ужаса. Арториус забился в угол и съежился, закрыв глаза и заткнув уши руками. Через несколько секунд все стихло. Чиновник осторожно открыл глаза и посмотрел в коридор. Через открытый вход в подуровень были видны заляпанные кровью стены. Среди опрокинутых стеллажей и валяющихся повсюду приборов лежали неподвижные тела в комбинезонах службы охраны. Чиновник начал наполняться гордостью. Это его могучим умом и волей они лишились жизни.
0: Арториус почувствовал, как кружится голова от опьяняющего сознания полного превосходства своего интеллекта и безграничных возможностей власти. Издалека снова послышались выстрелы, и он еще раз выглянул в коридор. Древнего не было видно. Великий руководитель победно усмехнулся. У каждого есть своя слабая сторона. Арториус встал, расправил плечи и уверенно шагнул к следующей анабиозной камере. Желтый огонек моргнул и стал зеленым. Крышка капсулы поползла вверх, и в уши ударил знакомый рев базеров боевой тревоги. Возле пульта управления анабиозной камерой стоял сильный, испуганный, маленький щуплый человек в комбинезоне отдела управления несколько изменившегося покроя.
1: «Здравствуйте, 13-й!» Человек начал торопливо помогать майору, уже отлепляющему от себя медицинские датчики. «На долгие объяснения нет времени. Дорога каждая секунда!» Маленький человек говорил со странным произношением, проглатывая окончание слов.
0: 13-й вылез из капсулы. В воздухе пахло порохом и кровью. Освещения не было. Все вокруг было покрыто пылью и находилось в крайнем запустении. Анабиозная камера 4-го была открыта. На входе в помещение анабиозных камер наблюдались следы недавней перестрелки. Лежали трупы в незнакомой форме и разбросанное оборудование. Самого Серебрякова нигде не было видно. «Что известно о противнике?» Майор сделал несколько плавных движений, разогревая мышцы. «Численность, вооружение, местонахождение. Где начальник службы охраны?» Человек посмотрел на него с уважением. Видимо, ожидал других вопросов. Он в двух словах изложил ситуацию. Бункер захвачен противником уже давно и представляет собой подземный госпиталь тюремного типа. Человека зовут Арториус. Он возглавляет сопротивление, которое отвергает насилие, и толку от него немного. Младший Серебряков умер от разрыва сердца, не выдержав запрета на лечение отца, а внешняя группа зачислена в списке мороженой говядины навечно. И до своего оружия так просто не доберешься. Межуровневые лифты уже наверняка заблокированы. В довершение всего прекрасного оказалось, что бункер сегодня планируется уничтожить. «Как давно ушел Серебряков?»
1: 5 минут назад». Арториус то и дело бросал перепуганные взгляды в сторону коридора. «Он направился в подуровень совета. Там сейчас собралось местное руководство захватчиков. Мы контролируем узел связи, но это ненадолго. Нам нечего противопоставить их оружию».
0: «Вытаскивай остальных!» 13-й быстро направился в спальное помещение. Воевать в одних лишь больничных шортах было неэстетично. И неудобно. Шкафчики, покрыты огромным слоем пыли, никуда не делись, и это радовало. Комбинезон сильно слежался, и кое-где на сгибах ткань рвалась в процессе одевания. Но это все равно было лучше, чем ничего. Через 2 минуты майор уже стоял у выхода из анабиозного помещения. Арториус помогал следующему размороженному выбраться из капсулы. «Доставайте всех, он все объяснит», — 13-й кивнул на щуплого человечка. «Группе сохранять максимальную осторожность, пробиваться к подуровню совета». Боец кивнул, и майор вышел из помещения. В коридоре он насчитал 6 трупов. Все щуплые, подобно Арториусу. 4 с пулевыми ранениями, 2 с раздробленными черепами. Действовали автоматным прикладом. Длинноствольного оружия нигде не валялось. Имеющиеся стреляные гильзы, видимо, принадлежали только автомату 4-го. Маленькие пистолеты у всех убитых находились на поясе. Похоже, Серебрякову удалось застать их врасплох. 13-й снял с убитого один из них. Странная конструкция. Ни прицельных приспособлений, ни гнезда для магазина. Только кнопка предохранителя с крупным красным индикатором. Электрические, что ли? Ладно, потом разберемся. Лучше, чем ничего. Майор, бесшумно ступая, побежал дальше. Коридоры были пусты, все боковые двери закрыты. Все верно. При боевой тревоге помещения должны были блокироваться персоналом изнутри. Еще 2 трупа он нашел возле лифтов. Эти тоже не успели достать оружие. Странно. И лифты, вопреки ожиданиям, до сих пор работали. Да, расслабились граждане-захватчики совсем. А зря. 13-й зашел в свободный лифт и нажал сенсор уровня управления. Затем подпрыгнул, уцепился за решетку системы вентиляции и подтянулся на руках, поджав ноги и максимально сгруппировав тело, таким образом оказавшись над створками лифта, вне обзора снаружи. Лифт достиг цели, и двери открылись. Однако ожидаемого огневого удара по кабине не последовало, и никто не зашел проверить лифт. Зато где-то недалеко шел бой и гремели выстрелы. Майор отчетливо слышал, как работают сразу 6 или 7 гладкоствольных карабинов. Не исключено, что 4-й еще жив. Двери лифта закрылись. 13-й бесшумно спрыгнул на пол и снова нажал сенсор открытия дверей. У лифтовых кабин лежало еще 3 тела, рядом с которыми обнаружились 2 гладкоствольных служебных карабина. Майор быстро осмотрел оружие. Оба без патронов. Но убитых боекомплекта тоже не обнаружилось. Может, 4-й собрал и 3-й ствол с собой прихватил. Патронов-то у него едва полмагазина осталось. На эмоциях Серебряков не бережет боеприпасы. 13-й достал трофейный пистолет и, мягко ступая, пошел на звук перестрелки. Бой шел уже в подуровне совещаний. Судя по лежащим трупам, 4-му удалось добраться до местного руководства захватчиков, и в этот момент ему вышло в тыл опоздавшее подкрепление противника. Серебряков, у которого, похоже, уже не осталось патронов, укрылся за массивным столом главы совета, а 7 захватчиков добросовестно пытались разнести его картечью в щепки. При этом в момент выстрела любой из них старательно зажмуривался. «Очень интересно». 13-й пожал плечами. «Наверное, истеречь безобидных медиков в подземной тюрьме, окруженной смертельной радиоактивной местностью, населенной кровожадными тварями, посылали самых бесполезных бойцов. В общем-то, оно и понятно. Работа чисто номинальная». Майор достал трофейный пистолет и выключил предохранитель. На индикаторе загорелась надпись «Идет накопление заряда». Ну точно, электрический. Секунд через 15 надпись сменилась на «Заряд накоплен». Ага, восхитительно. Абсолютно бесполезная штуковина. На один раз. И то еще непонятно, что она может. В этот момент у стреляющих закончились патроны, причем практически одновременно. 13-й с неподдельным интересом смотрел, как стрелки, даже не позаботившись о прикрытии, торопливо пытаются менять магазины, по нескольку раз подряд не попадая ими в штатные гнезда. Да, чего не увидишь в этом мире. Майор стремительно выскользнул из-за угла, разрядил нелепое оружие в самого дальнего противника и мгновенно оказался перед ближайшим. Дальний упал и задергался. Ну и то прок. Ближайший, увидев перед собой чужого, неуклюжим движением попытался ударить майора карабином, словно дубиной. 13-й мощным броском запустил бесполезный пистолет в лицо одному из врагов, плавным и быстрым движением подставил руку по касательной к опускающемуся ему на голову карабину и превратил удар в скольжение по предплечью. «Нельзя так безобразно держать собственное оружие», — машинально отметил майор, «а то еще чего доброго в умелых руках противника», — последовал захват. «Оно превратится в рычаг, ломающий тебе сначала руку», — раздался хруст и крик, «а затем шею», — раздался хруст, и крик затих. 13-й развернулся вокруг своей оси с шагом в сторону, и пытающийся столкнуть его на пол противник пролетел мимо. Остальные враги действовали еще более экзотично. Один бросил оружие и достал чудо-пистолет. Да завтра будет его заряжать. А другие принялись еще усерднее тыкать магазинами в карабины. «Идиотизм какой-то», — подумал майор. Он подобрал оброненный первым противником магазин, одним слитным движением вогнал его на место и дослал патрон в патронник, после чего прицельными выстрелами быстро перестрелял захватчиков. Ну, чтобы не мучились. Из-за засыпанного щепой стола вылез 4-й. В 2 шага преодолел расстояние до места схватки и подобрал один из лежащих на полу карабинов. Он подошел к парализованному электрическим пистолетом захватчику, вяло подергивающему конечностями, и, мощно размахнувшись, с силой опустил приклад карабина ему на голову. Послышался треск ломающегося черепа, и враг затих. «Патроны у меня закончились», — виновато доложил 4-й. «А ствол у тех, что у лифта, пустой оказался». «Что ж, сразу не проверил. А за боекомплектом следить кто за тебя должен?» Майор покачал головой и стал быстро собирать боеприпасы с убитых. «Кто знает, какими еще силами располагает противник. Через минуту здесь может оказаться намного больше народу, и они вполне могут не быть такими идиотами, как предыдущие». 4-й развел руками, мол, «Понимаю, сглупил, что поделаешь». А потом, немного постояв, тихо добавил: «Андрейка мой умер. Сердце не выдержало. Все вылечить меня хотел. Инфаркт миокарда». Он горестно вздохнул и принялся добивать раненых. Вторая группа противника оказалась более многочисленной и подошла через 5 минут. Ее было слышно по грохоту шагов от самых лифтов. Дождавшись, когда противник втянется в узкий коридор, бойцы кинжальным огнем расстреляли захватчиков практически в упор. Вскоре после этого появились внешние, за которыми прятался Арториус. На его лице одновременно мешались выражения героизма, страха и любопытства. При виде такого количества крови и трупов маленького чиновника вывернуло, но в целом он держался очень хорошо. А увидев тела уничтоженного руководства захватчиков, он и вовсе воспрял духом. «Теперь мы снова свободны», — заявил Арториус, пнув тело человека в деловом костюме и добавил. «Я временно принимаю на себя руководство бункером до проведения законных выборов».
3: «Предстоит еще найти остальных», — майор кивнул на трупы захватчиков.
0: «В этом нет необходимости», — возразил маленький чиновник. «Без руководства они не опасны и сами сдадутся моим людям». Тринадцатый подумал, что, скорее всего, так и будет, учитывая тот факт, что и с руководством захватчики опасными особо не были. «К тому же их оставалось совсем немного», — продолжил Арториус. «Они все собирались покинуть бункер перед уничтожением. Прошу вас, выслушайте меня внимательно, потому что времени у нас совсем не осталось». Он ткнул пальцем в коммуникатор на руке и произнес. «Пам, выведи передачу ромба на центральный экран совета». Через пару секунд на мониторе возникло изображение ядерного гриба, клубящегося над горами. Звука не было, и чиновник трагическим голосом стал рассказывать о случившемся, с трудом сдерживая слезы. «Вы видите демонстрацию казни непокорных. У власти в ромбе кровавая диктатура. Они захватили все существующие убежища, и теперь мы всего лишь дешевая рабочая сила. В их руках сосредоточено все – производство пищи, топливо для реакторов, научные технологии. Вот, посмотрите!» Он нашел нетронутую боем консоль и ввел какую-то команду. На экране возникло спутниковое изображение Австралии. В самом центре материка виднелась обжитая область, имевшая форму неправильного ромба, накрытая полупрозрачным куполом. Изображение приблизилось, и стало возможно различить поля, дороги с ползущими автомобилями и городские постройки в центре. Один из небольших куполов в центре погас, и в небо взвелась серебристая металлическая сигара, стремительно ушедшая в стратосферу, после чего пропавший купол восстановился вновь. «Вот видите», — продолжал Арториус, — «они живут на поверхности, в безопасности, под энергетическими куполами и владеют технологией воздушных перелетов. Но мы лишены всего этого. Мы — никто. Они называют нас кротами». Маленький чиновник снова чем-то щелкнул, и на экран вернулся ядерный гриб. «Недавно некоторые подземные сообщества, в том числе и мы, посмели потребовать справедливости и перестали выполнять требования ромба». Арториус безнадежно вздохнул и указал рукой на изображение взрыва. «Это Альпы. Еще час назад на этом месте было сообщество Суис. А через несколько часов должна была наступить наша очередь. Потом чья-то еще. Кровавые диктаторы ромба устроили сегодня церемонию прощания. Они сгоняют на центральную площадь все население и планируют транслировать в прямом эфире на весь мир уничтожение отказавшихся подчиняться. Первая трансляция, как видите, уже идет. И хотя теперь нам не угрожает прямая опасность, мы недолго просуществуем без реакторного топлива. А сегодня вместо нас погибнут другие». Чиновник замолчал, глядя на экран. На его лице отпечаталось выражение чудовищной боли. Внешние молчали, осмысливая услышанное. Тринадцатый смотрел на клубящийся гриб. «Да уж, такого никто не ожидал увидеть, выйдя из анабиоза через чертову кучу лет». «И что мы можем сделать?» Майор перевел взгляд на Арториуса. Чиновник оживился, и его лицо озарилось надеждой. «Вы можете остановить палачей и прекратить все это?» Он лихорадочно заработал пальцами на консоли, и на экране возник довольно неплохой план ромба. «Убийцы перед взрывом бункера должны были покинуть его и вернуться в ромб. Для этого за ними отправлен турболет. Он прибывает через 10 минут. Вы можете захватить его и вылететь в ромб. Турболет приземлится вот здесь. До церемонии памяти останется несколько часов, и все правительство во главе с диктатором уже собралось в здании Сената. Это тут. Вы можете уничтожить их всех. У вас с собой будет специальная аппаратура, которую вы активируете после уничтожения этих палачей, и мы получим прямой доступ к спутникам орбиты. Когда весь мир узнает, что с верхушкой кровавой диктатуры покончено, наши друзья возьмут власть в свои руки. У нас есть сторонники по всему миру, и на Луне, и на орбите. Тысячи людей ждут возможности вернуться к спокойной жизни. Нам очень нужна ваша помощь. Больше никто не в состоянии сделать это». Арториус смотрел на внешних, ожидая ответа. Тринадцатый прикинул размеры ромба и предположительное количество сил противника. По всему выходило, что эта операция будет для всех последней. Конечно, если солдаты ромба не окажутся такими же бравыми, как тюремщики бункера. Тогда шансы есть. Майор вопросительным взглядом обвел своих людей. Четвертый выпрямился, и у него в глазах заиграл недобрый огонь. «Я лечу», — мрачным голосом заявил он.
3: Мне надоело жить в замороженной консервной банке. Остаться не захотел никто. Тринадцатый кивнул и повернулся к Арториусу. «Где хранится наше оружие?» И, указав на экран, добавил: «Карту надо будет сделать на каждого».

0: Тяжелый турболет разогревал двигатели. На экране он казался игрушкой, серебряная сигара, накрытая полупрозрачным энергокуполом защитного поля, островок спокойствия в грязи полевом океане, бушующего на поверхности урагана. Нелегко было выбить из ромба рейс в штормовую область, да еще и в Новый год. Арториусу пришлось изрядно попотеть, изображая правдоподобную причину чрезвычайной важности. Великий руководитель не сводил взгляда с летающей машины до тех пор, пока сигарообразная машина не скрылась в облаках, унося внешнюю группу спасать мир от кровавой диктатуры. Пока все идет как надо. Арториус победно улыбнулся. У каждого есть своя слабая сторона.
1: «Арти, что теперь?»
0: Бледный, как комбинезон высшего отдела Памбикус, стоял рядом, прислонившись спиной к стене и стараясь не смотреть на лежащие вокруг трупы. «Теперь займемся внутренними делами. Как все прошло?»
1: «По твоему плану, мы загрузили машину древних под завязку и заварили люки. Их руководитель забрал устройство управления, не задавая вопросов». Голос Памбикуса был тихим, но твердым. «Ты уверен, что он не догадается?»
0: «Обязательно догадался бы, будь у него время». Арториус на манер древних хлопнул друга по плечу. «Молодец, Пам, держись». «Но как раз времени на это у него и не будет. А наши люди ничего не заподозрили?»
1: «Нет, все уверены, что ты предпринимаешь любые меры для спасения бункера. Поэтому во избежание новых жертв выполнил требования древних и отдал им отработанное ядерное топливо».
0: Памбикус последовал своей привычке в разговоре опускать взгляд вниз и увидел лежащий в луже крови труп с обезображенным гримасой ужаса лицом. Связист вздрогнул всем телом и поспешно вернулся глазами к Арториусу.
1: «Синтезированное вещество уложено в стандартные контейнеры. Никто ничего не заметил».
0: «Отлично, Пам!» Первоначальное отвращение и страх перед мертвыми покинули Арториуса неожиданно быстро. Более того, он ощущал необъяснимое чувство наслаждения, находясь среди трупов людей, лишенных жизни по его воле. Особенно вон тех трех в костюмах.
1: Какое же это, оказывается, ни с чем не сравнимое наслаждение манипулировать людьми силой своего непревзойденного интеллекта.
0: Великий руководитель прошелся между телами и почувствовал прилив энергии. Колоссально! Однако надо продолжить творить судьбу мира. «Пам, разблокируй связь. Буду задавать вопросы. Вали все на древних и действуй, как я объяснял. Иди. Через 3 минуты я уже должен обратиться к корпорации». Связист покинул ужасное помещение с непередаваемым облегчением. И вскоре великий руководитель уже смотрел на корпорацию со всех мониторов информационной сети бункера. Вид его был серьезен, голос решителен, а на комбинезоне отчетливо виднелись следы крови. «Внимание! Экстренное сообщение! На бункер совершено нападение. Имеются большие жертвы. Совет корпорации погиб, пытаясь остановить агрессию. В данный момент ценой огромных усилий непосредственная опасность ликвидирована, но устранение ее последствий требует принятия чрезвычайных мер. С этой минуты до особого указания в бункере вводится военное положение. До проведения выборов руководство корпорации я принимаю на себя. Всему персоналу надлежит немедленно занять свои места по боевому расписанию согласно уставу корпорации. Всем сотрудникам службы охраны, не находящимся на постах, срочно прибыть в подуровень совещаний. Всем руководителям групп собраться у входа в подуровень совета. Перемещения между уровнями без специального разрешения запрещены до особого уведомления. Вся дальнейшая информация будет выкладываться в информационную сеть каждый час». Великий руководитель закончил речь и вышел из эфира. Он повозился перед разбитым картечью зеркалом, придавая комбинезону потрепанный вид. «Уже лучше». Арториус немного подумал и подошел к кровавой луже около тела управляющего директора. Присев, он в нескольких местах испачкал в крови комбинезон. Вот теперь порядок. Можно встречать людей. На руке запищал коммуникатор. Великий руководитель отключил звуковой сигнал. Теперь нет смысла отвечать на звонки, их все равно будет слишком много. Сейчас он проведет свое первое заседание совета корпорации, а после назначит себе секретаря, который займется сортировкой звонков. В помещение вбежали сразу несколько человек в форме сотрудников службы охраны.
1: Все были бледны. Один из них при взгляде на лежащие в лужах крови трупы покачнулся. Еще одного начало рвать.
0: «Слизняки!» — презрительно поморщился Арториус. «Эдак они заблюют мне всю картину. А я еще должен произвести нужное впечатление на руководителей групп».
1: Он вспомнил руководителя внешней группы и, подражая его интонациям, властно произнес: «Кто старший? Постройте личный состав у входа в подуровень!» Охранники поспешно покинули помещение. Коммуникатор на запястье не унимался. Арториус недовольно посмотрел в окошко идентификации. «Доктор Лемешева? Очень кстати». Он ответил на вызов.
2: «Арти, что происходит? В нашем подуровне погибли люди. Тут повсюду кровь и...»
1: «Таня!» Великий руководитель перебил женщину. «Твой генератор паролей подобрал нужную комбинацию. Этот пароль закрывал доступ в засекреченный подуровень, где в анабиозе находились древние воины. Он разбудил их. И они все здесь утопили в крови. Ими движет жажда убийства. Древние руководители не случайно так тщательно хранили эту тайну».
0: Глаза доктора расширились от ужаса. Арториус отметил, что она близка к потере сознания. Это было бы уже перебором. Для создания нужной версии произошедшего она нужна была ему в работоспособном состоянии.
1: «Никому ни слова. Бегом ко мне, ты поняла? Не теряй времени».
0: Великий руководитель отключился. У каждого есть своя слабая сторона. Пора было объединять под своей несгибаемой волей ничего не понимающих, растерянных и насмерть перепуганных людей. Арториус еще раз оглядел себя в зеркале, удовлетворенно хмыкнул и вышел из залитого кровью помещения. До центрального купола удалось дойти довольно быстро. На руку сыграл элемент внезапности. Противник не ожидал нападения и, судя по всему, вообще исключал вероятность восстания в убежищах и не рассматривал возможность атаки извне. Турболет пришел без охраны. Экипаж — 2 человека. После того, как второму пилоту прострелили ногу, первый чуть не умер от ужаса и сделал все, что от него потребовалось. К тому же в пути он чуть не умер от страха. Приземлившийся турболет уже ждали. Как только машина замерла на земле, на ее штурм бросилась хорошо слаженная группа захвата, вооруженная каким-то незнакомым тяжелым оружием. Но опыта у нападавших было мало. Попав под плотный огонь автоматов, они заметались, мешая друг другу, и тем самым позволили уничтожить себя в считанные секунды. Не хотевший умирать пилот опустил грузовую аппарель настолько быстро, что 13-й не исключал возможность установки этим насмерть перепуганным человеком своеобразного личного рекорда в этом мероприятии. БТР выгрузился как раз вовремя, чтобы успеть подавить подходящий транспорт противника. Майор пожалел, что аппаратура перехвата связи, загруженная подпольщиками в БТР, заняла весь десантный отсек. С десантом на броне коробочка шла на ограниченной скорости. Первый заслон они встретили у начала главной улицы ромба. Противник перегородил дорогу баррикадой из 10 различных транспортных средств и открыл огонь из стрелкового оружия. Десант спешился и разбился на 2 подгруппы. Коробочка произвела несколько очередей, что вызвало возгорание составленных в кучу машин, и баррикаду охватил пожар. Огневая подготовка вражеских солдат не блистала, и пока огневая подгруппа под прикрытием БТР подавляла огонь противника, штурмовая подгруппа, воспользовавшись задымлением от пожара, обошла баррикаду с фланга и ударила врагу в тыл. Противник не сумел использовать численное превосходство и был уничтожен. Потерь не было. На центральной площади ромба их встретило что-то напоминающее организованное сопротивление. Видимо, противник планировал заманить группу в огненный мешок, но не успел грамотно устроить засаду, и основные силы еще находились на открытом пространстве площади. Коробочка, протаранив составленные поперек дороги легковушки, прорвалась на площадь и попала под сильный огонь с воздуха. Над площадью кругами ходили 3 маленьких копии турболета, доставившего группу в ромб, и вели обстрел из чего-то довольно серьезного. Вокруг бестолково бегали солдаты врага, палящие, куда глаза глядят. Бронетранспортер дал длинную очередь по скоплению противника, сразу же сократив его численность чуть ли не вдвое. Бойцы покинули броню, стремясь выйти из зоны авиаудара, и короткими перебежками, прикрывая друг друга, начали пробиваться к зданию Сената. Над площадью стоял непрерывный треск выстрелов, крики раненых. Повсюду свистели пули. Майор слился с поверхностью площади, словно медуза с камнем, и несколько секунд отстреливал снующих перед Сенатом врагов, прикрывая совершавшую перебежку пару бойцов. Пара прошла 20 метров, залегла и открыла огонь. Пора. Он оттолкнулся от асфальта и, петляя, рванулся вперед, ловя периферийным зрением фигуру напарника. Над головой пронесся турболет, и 13-й сходу броском вжался в землю. Совсем рядом ухнул взрыв. «Командир-то как?» Голос четвертого, сопровождаемый эфирным треском, сливавшийся с гремящими повсюду выстрелами, пробился сквозь звон в ушах. «Порядок!» Майор короткой серии одиночных выстрелов срезал вражеского стрелка, пытавшегося забежать в здание. «Коробочка! Займи этих летунов чем-нибудь увлекательным. Мы должны захватить вход в Сенат как можно быстрее, иначе их туда столько набьется, что патронов не хватит».
2: «Работаю!» —
0: раздался ответ командира экипажа. Коробочка, петляя, устремилась в центр площади, где стояло небольшое скопление каких-то чахлых деревьев. Турболеты замешкались, видимо, определяя, по какой цели работать. Потом один из них заложил круг и зашел коробочке в лоб. «Не стоило этого делать», — машинально отметил 13-й. В этот момент раздалась короткая очередь крупнокалиберного пулемета и сразу же длинная. Стрелок надежно захватил цель. От турболета в разные стороны полетели куски. Сигарообразная машина закувыркалась в воздухе и врезалась в дом. Раздался сильный взрыв. Противник такого не ожидал, и огонь на мгновение прекратился. «Всем что, посмотреть захотелось?» — удивился 13-й, точными сдвоенными выстрелами пригвоздив к земле еще пару врагов. «Тогда стоит воспользоваться моментом». «Броском вперед!» — отдал команду майор, и боевые двойки рванули к входу, стремительно сокращая расстояние до цели. «Минус один!» — доложил командир коробочки. Противник опомнился, и со всех сторон снова началась стрельба. Группа залегла на ступеньках высокого и широкого крыльца. Нехорошее место. 13-й всадил пару пуль в высунувшуюся из окна фигуру. Со всех сторон, как на ладони. Он поискал глазами четвертого. Тот нашелся в 10 метрах позади. «Четвертый, по моей команде делаем бросок к входу и работаем гранатами. Остальным прикрыть огнем. Коробочка, поглядывай за нашим тылом!» Двойки доложили о готовности, и майор скомандовал. «Огонь!» Коробочка заложила вираж, вывернув несколько полуживых деревьев, и дала длинную очередь, отсекая солдат противника, неумело пытающихся окружить группу. Бойцы открыли плотный огонь, и майор взлетел по ступенькам ко входу здания. Прямо на крыльце залегло с десяток солдат противника, втянув головы в плечи и зажмуриваясь в момент нажатия на спусковой крючок. Добросовестно тратили патроны на стрельбу в белый свет, как в копеечку. Нехорошо так занимать позицию. Чуть ли не друг на друге. «Что же вы так негигиенично-то?» Он на ходу перевел предохранитель автомата на автоматический огонь и длинной очередью перечеркнул сразу четверых залегших солдат противника. Не теряя скорости, 13-й приблизился к входу на дистанцию броска и метнул в проем одну за другой две гранаты. Если бы не полное отсутствие зачатков подготовки у противника, на успешное осуществление этого маневра надеяться бы не стоило, прикинул майор, и мгновенно отпрыгнул в сторону, краем глаза отмечая, что четвертый успешно выполнил свою часть работы. 13-й приземлился между двух врагов и рванул рукоятку боевого ножа. Второй противник умер удивленным, а первый так удивиться и не успел. Внутри загремели взрывы гранат, и фойе здания наполнилось дымом и гарью. Группа бросилась на штурм входа, и внутри закипела рукопашная схватка. Один из турболетов устремился к зданию и выпустил заряд прямо по входу, накрывая и своих, и чужих. Взрывная волна, усиленная закрытым пространством, разметала людей по сторонам. 13-й, сопротивляясь головокружению, поднялся на колено и осмотрелся через автоматный прицел. Оглушенные и контуженные солдаты противника еще не были способны к сопротивлению. «Да, опыта у вас маловато», — посочувствовал майор. «Одиночными выстрелами добиваешь шевелящихся. Оставлять врага, пусть даже раненого, в тылу было смертельно опасно». На улице раздался мощный взрыв, и здание вздрогнуло.
2: «Минус два!» — доложила коробочка. «Принял тебя! Хорошо работаешь, коробочка! Держи вход, мы уходим на этажи!»
0: Майор собрал группу. Один боец был без сознания, в критическом состоянии. Еще одному раздробило ногу.
2: «Ашот, присмотри за Русланом!»
0: Раненых осторожно укрыли за обломками входа, и 13-й перетянул бойцу кровоточащую ногу ремнем. Боец не издал ни звука, лишь болезненно поморщился. Кровотечение остановилось.
2: «Может, все-таки очнется. Пока остаешься один. Задача — держать вход».
0: Раненый боец кивнул и перехватил автомат поудобнее. Майор перезарядил оружие.
2: «За мной!»
0: Зачищать шестиэтажное здание впятером было самоубийством, но другого выхода не было. Никто не знает, когда подойдут основные силы противника, время было дорого и выбирать не приходилось. Группа вывела из строя лифты и двинулась вверх по лестнице. На этажах сопротивление противника оказалось слабым и разрозненным. 13-й повсеместно отмечал крайне низкий уровень подготовки солдат. Некоторые даже при виде бойцов группы выпрыгивали в окна, пытаясь спастись. Майор прикинул высоту здания и отнесся к этому оригинальному способу отступления с сомнением. Этажи зачистили довольно быстро. Правительство нашлось на последнем. Затаившийся в большом актовом зале противник открыл плотный огонь прямо через дверь, едва заслышав шаги приближающейся группы. В считанные секунды дверь превратилась в щепки. Группа немного отступила и, вжавшись в пол коридора, заняла позицию, ожидая контратаки врага. Однако отступивших бойцов никто не преследовал. 13-й бесшумно скользнул к изрешеченному дверному проему, мгновенно заглянул внутрь и тут же откатился обратно. Грянула беспорядочная стрельба, и перепуганный противник еще добрых 2 минуты расстреливал пустой дверной проем. Майор вернулся к товарищам. «Там человек 30, сбились в кучу. Странно, что не выходит. Так бы уже растерли нас порошок». Он пожал плечами. «Будем заходить. Дело надо доделать. Затем мы пришли. Андрей, гранаты есть?» «Одна». «И у меня одна», — подытожил майор. «Зайти хватит». К дверному проему приблизились без звука. И в помещение, весело кувыркаясь, полетели небольшие ребристые шарики зеленого цвета. Почти одновременно раздались 2 взрыва, и группа ворвалась внутрь, в упор расстреливая ошеломленного противника. Личная охрана диктатора сражалась неумело, но самоотверженно, до конца исполняя свой долг. Патроны в автоматах закончились, и в ход пошли ножи и пистолеты, а после — ножи и руки, ноги и все, что попадается под руку. Рукопашная кипела среди опрокинутых столов, перевернутых стульев, разбросанных приборов, лежащих трупов и конвульсивно бьющихся в судорогах умирающих людей. Противник сбился в кучу, мешая друг другу, и превратил преимущество своего численного превосходства в недостаток. 13-й пробивался к диктатору. Его легко можно было узнать по действиям охранников, решительно закрывавших его своими спинами. Старик рвался в бой и что-то кричал на непонятном языке, но майору в этот момент было не до его угроз. Сжимая в руках боевые ножи, он кружил между врагов, словно вихрь, нанося удары, уклоняясь, пропуская мимо себя атакующих, снова нанося удары, смещаясь, закручивая друг на друга противников и снова нанося удары. «Да отпустите же вы его, наконец! Пусть повоюет!» — в какой-то миг пронеслось в голове у майора. Но телохранители плотно закрывали диктатора. Звериное чувство смертельной опасности внезапно вспыхнуло в мозгу, периферийное зрение уловило направленный сбоку почти в упор ствол боевого дробовика, и 13-й резко ушел вниз. Заряд картечи ударил в одного из телохранителей, и тот отлетел назад, сбив старика с ног. Майор вонзил клинок в горло незадачливого стрелка и толкнул тело навстречу второму телохранителю, мгновенно ввинчиваясь в открывшуюся между охранниками брешь. На несколько коротких мгновений 13-й оказался за спинами личной охраны диктатора. Майор поискал глазами старика. Тот сидел на коленях, склонившись над умирающим телохранителем. У майора уже не оставалось времени удивиться этому. Людская каша хлынула в его сторону, и 13-й мощным замахом вогнал нож в затылок диктатору, молниеносно смещаясь с пути наваливающихся на него врагов. Нож завяз в черепе, и его пришлось выпустить, чтобы не терять время и скорость. Врагов оставалось все меньше, и спустя минуту остатки сопротивления были подавлены. Группа потеряла 1 человека, получившего сразу несколько выстрелов в упор. Остальные были изрядно потрепаны, но целы. «Коробочка! Я 13-й! Что там у тебя?» Майор осторожно выглянул в окно, держась за оконным проемом так, чтобы не попасть под огонь снаружи. «Порядок у нас! Я же докладывал!» — удивленно ответил командир экипажа. «Не слышал я. Не до того было». «Ты же ответил, что понял меня». Коробочки сообразили, что к чему, и удивленный тон сменился на деловой. «У нас все нормально. Летающую хрень сшибли. Держим вход. Противник периодически прибывает малыми группами. Если подставляются, ведем огонь. Несколько грузовиков удалось сжечь. Остальные рассеялись по зданиям на противоположной стороне площади. Атаковать не пытаются. Обстрел практически не ведут. Как у вас?» «Задача выполнена», — устало ответил 13-й. Он немного помолчал и добавил. «Ваня 200-й. Руслан 300-й тяжелый. Ашоту раздробило ногу». Командир коробочки выругался. «Что будем делать, командир? Не нравится мне это затишье. Похоже, перегруппировываются они». Майор отошел от окна, подобрал брошенный в начале схватки автомат и принялся заряжать магазин. «Мне тоже не нравится. Здесь делать больше нечего. Грузим ребят на броню и пытаемся прорваться к аэродрому. Если повезет, улетим домой. По дороге запустим устройство подпольщиков, может быть, поможет.
2: Пойдет, согласились в коробочке. Мы уже у крыльца, ждем вас, до связи.
0: До связи. На улице было пока тихо. С той стороны площади не стреляли. Майор выждал несколько минут и перебежками устремился к коробочке, провоцируя противника на реакцию. Однако противник не предпринял никаких действий. В любом случае надо было уходить, пока дорога не заблокирована. 13-й вышел в эфир.
2: «Грузимся и уходим!»
0: Первыми на броне разместили раненых, и уцелевшие бойцы, пригибаясь, побежали назад за телом погибшего товарища. В этот момент в воздухе послышался знакомый рев приближающегося турболета, и небольшая блестящая сигара пронеслась над площадью.
2: «Командир, воздух на 3 часа!» — доложили с коробочки.
3: «Вижу!
0: Черт, надо пошевеливаться!» 13-й вытащил пульт управления устройством связи подпольщиков и бросил его в руки сидящему на броне бойцу с поврежденной ногой.
2: «Ашот, включай пока эту хрень, если будет связь, доложи, что задание выполнено, и запроси обстановку. Я внутрь, помогу нашим!»
0: Майор аккуратно выглянул из-за брони, осматривая площадь.
2: «Хорошо, командир!»
0: Боец завозился с пультом. Площадь была пуста. Несмотря на появление авиации, на той стороне активности противника не наблюдалось. «Скорее всего, ждут подхода техники», — прикинул 13-й. Турболет ходил над площадью на большой высоте и пока не приближался. Недоброе затишье. Надо выбираться отсюда как можно скорее. Чем черт не шутит, может, и успеем. Майор пригнулся и побежал по ступенькам к входу в здание. В этот момент земля вздыбилась у него под ногами, и наступила темнота.
2: «Мы должны предупредить ромб», — голос Лемешевой едва слышался. Сама доктор обессиленно полулежала в кресле, поддерживаемая Трубецким, в то время как Кузнецов отпаивал ее водой. Великий руководитель стоял напротив нее и время от времени бросал взгляды на экран, передающий трансляцию ромба о катастрофе в Суис. Больше в кабинете управляющего никого не было. Древние вывели из строя передатчик. Арториус бессильно развел руками. Группа связи делает все возможное, чтобы восстановить связь.
0: «Что же теперь будет?» По щекам доктора текли слезы.
2: «Не знаю», — огрызнулся Великий. «Не надо было играть с тайнами древних. Теперь остается только ждать развития событий и как можно быстрее восстановить связь. Ясно одно. Мы не можем превратить наш бункер во врагов всего мира. Мы мгновенно станем изгоями, а без торговых связей мы долго не просуществуем. Я не могу обречь убежище на гибель. Как только восстановят связь, мы изложим орбите мою версию событий».
0: «Но это же ложь!» Лемешева едва шевелила губами.
2: «И что? Что ты предлагаешь?»
0: «Это ложь во спасение», — поддержал Арториуса Кузнецов. «Мы никому не объясним, что нами двигал сугубо научный интерес. Ты сама видела, каких чудовищ мы подняли из небытия. Что будет, когда они прилетят еще куда-нибудь? Если снова прольется кровь, нас просто не станут слушать. Арти прав. На нас лежит ответственность за судьбы наших людей. Мы должны сохранить тайну».
2: Экстренное собрание руководителей групп прошло как по маслу, и было триумфальной победой Арториуса. Ничего не понимающие, напуганные люди и без того были близки к панике. А когда мимо них из-под уровня совета начали выносить трупы, с ними вообще стало возможно делать все, что было угодно душе великого руководителя. При виде покрытых кровью тел многие из присутствующих теряли сознание или впадали в тихий ужас. С выносом убитых тоже возникали проблемы. Арториус презрительно усмехнулся, вспомнив, скольких самих носильщиков потребовалось выносить из залитого кровью и усланного трупами помещения. Да, достигнутый эффект намного превзошел его самые смелые ожидания. Может, вообще не восстанавливать развороченный под уровень совещаний? Сохранить, так сказать, в качестве примера? Надо будет позже подумать над этим. Пока же надо довести свой, вне всякого сомнения, гениальный план до конца. Собрание даже не попыталось опровергнуть принятые на себя Арториусом полномочия и безропотно согласилось с предложенными им на период особого положения кандидатурами новых директоров. Академик Кузнецов стал директором по медицине, а профессор Трубецкой – директором по науке. Изложенное новым главой совета описание произошедших событий повергло собравшихся в еще больший шок. Никто не стал докапываться до мелочей.

Нес к ее губам стакан с водой. «Танюша, выпей еще и успокойся. Нам повезло, что Арте удалось воспрепятствовать продолжению трагедии. Теперь необходимо продумать дальнейшие действия. Танечка, возьми себя в руки». Кто же мог предположить, что подобное вообще может произойти? Трубецкой достал платок и принялся бережно вытирать мокрое от слез лицо доктора. «Он мог погибнуть, так же, как остальные!» Лемешева захлебывалась слезами. «И это все из-за меня!» «Но я жив! И гибель убежища предотвращена!» Арториус незаметно поглядывал на часы. «Пора было заканчивать возню с этой сопливой истеричкой. В эти минуты турболет с древними должен приземлиться на аэродроме Ромба. Мы должны позаботиться о восстановлении нормальной жизни в бункере». «Теперь опасность угрожает другим!» Лемешева никак не могла успокоиться. Великий руководитель удовлетворенно отметил, что процесс самобичевания у доктора развивается настолько успешно, что ему даже не приходится помогать. Пусть пока рыдает. Позже я из нее выжму все необходимое. Она подчистит базы данных, подгонит показания систем, изменит, что надо, там, где надо. Да еще и будет хранить тайну лучше всех остальных. Сейчас пусть доводит себя до нужной кондиции. Он подошел к склонившимся над женщиной мужчинам. «Саша, ей нужно отдохнуть и прийти в себя, а нам пора приниматься за работу». Кузнецов заставил доктора выпить еще пару глотков воды и кивнул. «Что будем делать?» «Прежде всего следующее. Как только древние вырвались, я закрыл их под уровень. Подходы к нему сейчас блокированы остатками службы охраны». Краем глаза Арториус отметил, как при слове «остатками» Лемешева еще сильнее забилась в рыданиях. «Да, с ней проблем не будет», — подумал великий руководитель. И продолжил. «Внутри него весьма опасный уровень А-стерильности. Необходимо зайти туда и устранить угрозу, а заодно и убрать все следы. Кроме того, надо убедиться, что там не осталось других анабиозных камер, из которых кто-то не вышел. Для этих работ необходимо подобрать адекватных специалистов, которые не станут сеять панику среди населения. Я же пока дождусь связи с Ромбом. Необходимо как можно быстрее предупредить их об опасности». «Я займусь этим немедленно». Академик вышел. Раздался звук вызова, и на экране коммутатора возникло изображение Памбикуса. «Связь восстановлена, господин директор». Это была заранее оговоренная условная фраза. Турболет совершил посадку. Арториус покосился на Трубецкого и ответил. «Срочно соедините меня с сенатором Моллом или президентом Даффом». Памбикус появился через несколько минут и доложил. «Операторы Ромба отвечают, что президент и сенаторы сейчас не имеют возможности вести переговоры, но есть связь с помощником президента Даффа, госпожой Латто, находящейся на орбите. Соединяйте!» «Это даже удобно», — подумал Арториус. «Президент получит информацию из вторых рук. Это вызовет еще больше неразберихи». На экране возникла помощница Латто. «Ласкового солнца, господин!» Латто приветствовала собеседника на манер жителей орбиты и сделала паузу согласно этикету, давая понять, что не знает имени своего визави. «Мое имя Арториус. Я новый глава совета корпорации РОС. У меня сообщение чрезвычайной важности для президента Даффа». «Вы можете изложить суть мне, господин управляющий директор Арториус». Несмотря на заметное удивление, Лато строго следовала этикету. «Как только президент закончит неотложные дела, я немедленно доведу до его сведений вашу информацию». «На наш бункер совершено чудовищное нападение. Имеются огромные жертвы. Старый совет погиб, пытаясь воспрепятствовать кровопролитию». Арториус увидел, как зрачки Латто расширяются от ужаса, и постарался занять перед передающей камерой такое положение, чтобы ей было хорошо видно испачканный кровью комбинезон. «Как нападение? Кто?» Латто пришла в ужас, разглядев кровь, и на мгновение потеряла дар речи. «Сообщество Суис производило раскопки древних туннелей, погребенных во времена Великой Катастрофы». Арториус воспользовался замешательством помощника и захватил инициативу. «Там оно наткнулось на криогенное захоронение древних воинов. Специалисты Суис вывели их из анабиоза. Но эти воины недаром были скрыты своими современниками от всего мира. Они безумны и обуреваемы жаждой убийства. Древние солдаты спровоцировали взрыв реактора, и сообщество Суис погибло. Сами убийцы захватили стоящий под погрузкой турболет и прилетели сюда. Мы не ожидали ничего подобного, и им удалось проникнуть в бункер. Древние устроили здесь безжалостную кровавую бойню, лишив жизни более 40 человек, и собирались дестабилизировать реактор. Ценой неимоверных усилий мне удалось убедить их не делать

этого. Тогда древние поднялись на поверхность и захватили только что прибывший к нам турболет. Я не знаю, куда они направились. Перед выходом древние вывели из строя нашей системы связи, и только сейчас нам удалось их частично восстановить. Необходимо срочно предупредить всех о чудовищной опасности». Помощник Латто была бледна, как смерть. Она покачнулась, но взяла себя в руки и нетвердым голосом ответила: «Я немедленно свяжусь с президентом». Сеанс связи закончился, и Арториус оглянулся на Трубецкого и Лемешеву. Доктор сидела, сжав в обеих руках платок и глядя прямо перед собой. По ее лицу все еще текли слезы. Профессор был мрачен. Он горестно покачал головой. «Может, они успеют предупредить всех и принять меры?» Трубецкой обернулся к Лемешевой. «Танюша, пойдем. Тебе надо принять успокоительное. Давай, я помогу тебе».

0: слушаете радио фантастики.
1: В этот момент изображение дымящихся развороченных обломков убежища Свис дернулось и пропало. На экране возник журналист. Он был бледен и очень взволнован. «Экстренное сообщение! Ужасающая трагедия разыгралась на взлетном поле аэродрома тяжелых турболетов!» Комментатор говорил быстро, почти без пауз. Слова чужого языка сливались в одно непрерывное звучание, и Арториус улавливал лишь общий смысл сообщения. Но вкупе с картинкой этого было достаточно. На экране возникло изображение взлетного поля. Видимо, оператор снимал издалека, не решаясь приблизиться вплотную. Вокруг стоявшего посреди аэродрома турболета лежали тела в окровавленных скафандрах и горели машины. Точно никто не знал, что произошло. Сообщалось о вооруженных людях, совершивших кровавое злодеяние и уехавших в сторону центрального купола. Всем жителям настоятельно рекомендовалось не покидать зданий и воздерживаться от выходов на улицу. Доктор Лемешева сдавленно вскрикнула и потеряла сознание. Трубецкой склонился над женщиной. Но Арториуса эти мелочи уже не интересовали. Он словно завороженный смотрел на экран, где только что появилось спутниковое изображение с места действия внешней группы. Спасательная служба «Ромба» пыталась остановить древних, заблокировав дорогу скоплением автомобилей, и на его глазах шел бой. Картинку отрегулировали, и Арториус даже смог узнать руководителя внешних и отца Серебрякова. От разворачивающегося зрелища у великого захватило дух. Древние сеяли вокруг себя смерть с легкостью. Менее чем за 3 минуты они истребили всех спасателей и отправились дальше. Спутник продолжал следить за их военной машиной. Арториус вгляделся в лицо руководителя группы. Он был абсолютно спокоен. Вот это сила! Великий почувствовал зависть. Но ничего. Он и сам теперь ничуть не хуже могучих древних. Нет! Он даже более велик. Ведь это по его воле они сейчас лишают жизни людей. Да, он, Арториус, теперь мог бы побеседовать с великим генералом на равных. Комментатор сообщил что-то о приказе президента и турболетах, имеющих на борту плазменные заряды, которые использовались для борьбы с мутировавшими хищными животными, иногда проникающими на аэродромы Ромба в момент снятия щитов. Арториус заволновался и почувствовал, как потеют ладони. Он ничего не знал о существовании этого оружия. Он не мог предугадать это. Однако вскоре стало ясно, что переживать не о чем. Бой шел уже на площади мира. Остановить древних было невозможно. Рассыпавшись замысловатым узором, они как-то по-особому, поочередно, неуклонно приближались к зданию Сената, и спасатели Ромба гибли десятками. В центре площади жуткая военная машина древних уничтожала легкие турболеты одного за другим, ловко уклоняясь от плазменных зарядов и с легкостью выворачивая настоящие деревья стоимостью в 5-летний запас ядерного топлива. Репортеры лопотали что-то о потере связи с президентом и правительством, а на экранах фигурки древних уже достигли входа, оставив за собой площадь, усеянную множеством неподвижных тел. Арториус чувствовал, как могучая энергия власти наполняет его изнутри, словно вознося на недосягаемую высоту и оставляя далеко внизу населяющих мир ничтожных и недалеких букашек, гордо называющих себя людьми. Все происходит так, как он возжелал. Ничто не может помешать великому осуществить свою волю. Пора брать в свои руки весь этот слабый мир. Древние скрылись в здании Сената, и картинка сосредоточилась на военной машине. Изрыгая смерть, она носилась по площади, уничтожая деревья и спасателей Ромба. Несколько транспортных средств спасательной службы, неосторожно выскочивших на площадь, были мгновенно уничтожены вместе со всеми находящимися внутри людьми. Оставшиеся в живых спасатели Ромба, в бессилии изменить что-либо, прятались от смерти в окружавших площадь домах. Тем временем в кадре возникло изображение здания Сената. Из окон верхних этажей с огромной высоты, прямо на бетонное покрытие площади, гонимые ужасом прыгали люди. Арториус торжествовал. Мои древние добрались и туда. Осталось ждать совсем немного. Внезапно изображение пропало. Репортер сообщил, что спутник вышел за границы зоны действия, но съемочная группа уже готовит турболет с видеоаппаратурой. Связи с правительственными лицами по-прежнему не было, а помощник президента Латто не отвечала на вызовы журналистов. Следующие 10 минут Арториус не находил себе места. От выплеснувшихся в кровь огромных доз адреналина его начала бить крупная дрожь. Великий принялся нервно мерить шагами кабинет. Доктор Лемешева, пришедшая в себя и тоже не сводившая глаз с экрана, по-своему истолковала возбуждение Арториуса. Пошатываясь, она поднялась с кресла и, нетвердым шагом подойдя к Великому, взяла его за руку и, крепко сжимая, осталась стоять рядом, пытаясь хоть как-то поддержать глубоко переживающего Арториуса. В этот момент турболет съемочной группы достиг площади, и Арториус жадно впился глазами в экран. У самого крыльца стояла военная машина. На ней неподвижно лежали двое древних. Еще один с окровавленной ногой разговаривал с руководителем группы, стоящим рядом. Остальных не было видно. Победа! Арториус торжествовал. От последнего этапа плана, бросающего к его ногам мир, Великого отделяли считанные минуты. Руководитель древних бросил сидящему на машине какой-то предмет, окинул взглядом площадь и побежал в здание совета. Тем временем репортеры увеличили изображение, пытаясь разглядеть, что держит в руках древний. Арториус похолодел. Это было устройство управления бомбой. «Стой! Не сейчас! Остальные должны быть рядом!» Вспышка мощного взрыва на миг ослепила экран. Изображение погасло. Репортеры в панике затараторили с такой скоростью, что невозможно было понять уже ничего. Внутри великого руководителя словно что-то оторвалось. Сердце замерло, легкие отказывались сокращаться, конечности не слушались. В голове будто стоял плотный дым, через который холодным, склизким червем, отвратительно извиваясь, ползла единственная мысль. Все пропало. 100 килограмм заранее синтезированного мощного взрывчатого вещества, формулу которого Арториус лично нашел в древних базах данных, в результате взрыва разметали повсюду почти 2 тонны отработанного ядерного топлива. Оставшиеся без руководства, пораженные смертельной радиацией жители ромба, должны были с восторгом встретить своего спасителя, великого Арториуса, который избавит их от страданий, и скромно согласиться мудро руководить миром. Все же было продумано до мелочей. А теперь удача рушилась на глазах, внешняя группа не погибла в результате взрыва, как предусматривалось планом. Почему древний отдал пульт какому-то рядовому сотруднику? Он должен был активировать его лично, когда все закончится, и все бы стояли рядом. Мы же договаривались. А теперь все раскроется. Арториус почувствовал, как пол уходит у него из-под ног, и великий генерал, тыча в него пальцем, громко смеется над опростоволосившимся неудачником. «Арти! Ты слышишь меня? Арти!» Арториус почувствовал, как на голову ему льется вода, и свежие струйки стекают по лицу. «Откуда-то издалека!» — доносился голос доктора Лемешевой. Великий руководитель разлепил веки. Он сидел в кресле управляющего директора. Склонившаяся над ним Лемешева что-то говорила Трубецкому, лившему ему на голову воду из пластиковой бутылочки. «Эвиан!» Пронеслось в голове у Арториуса. Теперь эта вода и вовсе бесценна. «Арти, ты меня понимаешь?» Лемешева обтирала ему лицо чем-то мокрым. «Да». Арториус обвел взглядом кабинет. Сотрудников охраны, пришедших арестовать его за ужасные преступления, нигде не было. «Что происходит?» «Ты потерял сознание?» Трубецкой оттянул ему веко и вгляделся в радужную оболочку глаза. «Но с тобой все в порядке. Это просто шок». «Нет», — умотал головой Великий. «Что там происходит?» Он указал взглядом на экран, по которому ползли серые полосы. «Это чудовищно!» Лемешева всхлипнула. «Древние готовы убивать даже себя ради уничтожения всего живого. Один из них взорвал себя вместе с этой жуткой машиной. Остальные сидят внутри здания Сената, среди трупов убитых ими людей и просто смотрят, как все вокруг гибнет». Она задохнулась от бессилия. «Судя по всему», — хмуро добавил Трубецкой, — «их машина была заполнена высокоактивным веществом. Под центральным куполом ромба уровень радиации сейчас превышает предельно допустимые нормы в 100 000 раз. Точной информации нет. В ромбе паника. Правительство погибло, управление нарушено. Некому принять меры. Да и не справятся они с заражением такого масштаба». «А что делают древние?» Это было единственным, что сейчас интересовало Арториуса. «Ничего», — пожал плечами Трубецкой. «По последним сообщениям сидят в здании совета. Сейчас сложно понять, что происходит. Может, они ждут прибытия дезактивационных команд, чтобы всех убить. Может, просто решили медленно умереть. «Медленно умереть! Медленно умереть!» В голове промелькнула неясная мысль, и Арториус попытался ухватиться за нее покрепче, чувствуя, что все еще можно спасти. «Медленно умереть!» Ждать, когда они умрут от радиации, нерационально. Они могут вступить с кем-нибудь в контакт, они могут оставить записи. В конце концов, они могут умирать слишком долго. Им не привыкать. И великий руководитель понял. «Ну, конечно же!» Спящие герои. Древние руководители берегли столь ценные кадры, вот почему их анабиозные камеры не стали отключать. Великие древние не исключали, что подобный инструмент мог когда-нибудь пригодиться. Арториус встал и вызвал Памбикуса. «Пам, срочно организуй мне связь с помощником Лато, немедленно, вне всяких очередей. Скажи, что это важнее всего, что происходит сейчас в ромбе».
2: «Арти, что ты собираешься сделать?»
1: Лемешева с тревогой смотрела на великого руководителя. «Денис, срочно готовь специалистов», — решительно заявил Арториус. «Мы летим в ромб. Мы обязаны им помочь. Спасать людей — это наш медицинский долг».
2: «Ты хочешь, чтобы они выслали за нами турболет?» — мгновенно догадался аналитик. «Но одного турболета будет мало. Масштабы заражения, скорее всего, очень значительны. Первым рейсом полетит группа сбора информации. К моменту прибытия остальных будет известна реальная картина. Собирай столько людей, сколько возможно. Готовьте все необходимое. Держи со мной постоянную связь. Я вылечу первым».
1: «Но там же... древние!» Лемешева переводила взгляд с Турбецкого на Арториуса и обратно.
2: «Они будут убивать наших людей».
1: «Арти, помощник Лато на линии». Изображение Памбикуса на экране сменилось помощником Лато. Она была подавлена и испугана.
2: «Директор Арториус, что вы хотите? У меня сейчас нет времени!» — вяло промямлила она, запинаясь.
1: «Вот это как нельзя кстати!» — обрадовался великий руководитель. Он властным тоном перебил Лато и произнес. «Вот именно, помощник Лато! У нас очень мало времени, поэтому слушайте меня очень внимательно! Какой уровень радиации под центральным куполом в данный момент?»
2: «Точно неизвестно. В настоящий момент информация...»
1: Арториус нетерпеливым жестом прервал ее бессмысленный монолог. «Немедленно свяжитесь с аэродромом Ромба. Вы слышите? Немедленно! Пусть к нам вышлют все турболеты, которые только возможно. Мы готовы принять меры к спасению Ромба. У нас есть все необходимое для этого. Медикаменты, оборудование, лучшие в мире специалисты. Нельзя терять ни секунды. Если вы не будете выполнять моих указаний, ромб превратится в многомиллионное кладбище. Вы понимаете меня, помощник? Все еще можно спасти!»
2: Помощник Лато подобралась, и глаза ее вспыхнули. «Я вас поняла. Я немедленно свяжусь с диспетчерскими службами, но...»
1: Лато внезапно снова побледнела.
2: «Там, на площади мира, эти чудовища...»
1: «Пришлите мне турболет, помощник! Немедленно!» — отрезал Арториус. «Я вылетаю первым! Я поговорю с ними!»
2: Возглас Лато «Они убьют вас!» слился с криком Лемешевой. «Они убьют тебя!»
1: Великий руководитель решительно взмахнул рукой. «Я должен остановить это! Я единственный, с чьей силой убеждения они хоть как-то посчитались! Я лечу к ним и запрещаю всем тратить драгоценное время на возражения! Помощник Лато! Поддерживайте со мной постоянную связь. Мы ждем ваших турболетов. Действуйте!» Лато пропало с экрана, и Арториус обернулся к Турбецкому. «Денис, не теряй времени. Мы это начали. Нам это и исправлять». Директор по науке мгновенно покинул помещение.
2: «Я лечу с тобой», — заявила Лемешева. «Это все моя вина».
1: «И что ты там будешь делать?» — иронически усмехнулся Арториус. «Нет, тебя они слушать не станут. А мне не нужны новые жертвы. Ты останешься здесь и будешь делать свою работу. Наступают трудные времена, и каждый специалист на счету. Тем более такого уровня, как ты». Лемешева хотела было возразить, но Великий не дал ей этого сделать. «А сейчас мне необходимо обратиться к корпорации. Немедленно». Спустя минуту все жители бункера увидели на мониторах информационные сети изображение нового главы совета. Арториус выдержал паузу и, придав интонациям необходимую смесь властности, трагичности и торжественности, начал.
3: «Господа, сотрудники корпорации, друзья, братья и сестры, для всех нас настало время исполнить свой великий долг, сотни лет назад определенный нашей уникальной во всем мире специализацией».
1: Центральная больница была до отказа заполнена людской массой, и все прилегающее к зданию пространство было занято лежащими, сидящими и стоящими людьми, надеющимся получить хоть бы какую-то медицинскую помощь. Больничный персонал сбился с ног, но несколько десятков человек были не в силах помочь тысячам нуждающихся. Люди продолжали пребывать. Нолл с огромным трудом протискивался через нескончаемую патоку людского моря. Очень помогал высокий рейтинг. Практически везде его узнавали и уступали дорогу, позволяя продвинуться на несколько шагов вперед. Он благодарил людей и пробирался все дальше, упрямо заглядывая во все попадавшиеся на пути помещения. Где-то здесь были Келли и Саманта. Коммуникаторы работали с перебоями, линии связи были сильно перегружены, и Джиму никак не удавалось выйти на связь с женой. Он в очередной раз потряс коммуникатор. Это, конечно же, ничем помочь не могло, но хоть немного ослабляло натянутые, как струны, нервы. Словно в ответ на незаслуженную встряску, коммуникатор недовольно зажужжал, принимая входящий вызов. «Келли, где вы? Я уже в больнице, не могу вас найти!» На одном дыхании выпалил Нолл, пытаясь перекричать шум. Связь могла прерваться в любую минуту, и одному солнцу известно, когда удастся связаться с семьей в следующий раз. «Джим, мы на втором этаже, сразу после лестницы, тут огромная очередь, мы...» Изображение задрожало и покрылось помехами, и больше ничего уже невозможно было разобрать. Коммуникатор жалобно пискнул и вывел на дисплей сообщение о перегрузке сети. Нолл приподнялся на носках, пытаясь посмотреть над людскими головами, и постарался определить нужное направление. До лестницы оставалось 10 метров. Через 20 минут ему, наконец, удалось добраться до Келли. Она стояла в самом углу, прислонившись к стене, и держала на руках Саманту. Джим протиснулся к ним через живую стену. «Келли! Джим!» Глаза жены были полны слез, но она держалась изо всех сил, стараясь не пугать дочь. «Очередь огромна. Я не знаю, как мы сможем добраться до врачей. Саманте все хуже. У нее началась рвота, а здесь даже воды взять негде». В момент взрыва машины древних Сэм была в гостях у подружки. Их дом находился у самой площади мира и попал в эпицентр заражения. Нолл посмотрел на дочку. «Милая, как ты?» «Папа», — слабо улыбнулась Сэм. Ее глаза опухли, лицо покрылось красной россыпью полопавшихся капилляров. «Со мной все хорошо, только тошнит немного». Слова давались ей с трудом. Нолл взял у Келли дочь и развернулся в сторону выхода. «Пошли, надо уходить отсюда».
2: «Может, попробуем доехать в Южный госпиталь?»
1: Идти назад было легче, и Келли удавалось не отставать от мужа. В Южном госпитале уже никого нет. Он подвергся заражению одним из первых. Нолл старался говорить тихо, чтобы не вызвать еще большую панику у окружающих, и его слова почти тонули в окружающем шуме. Западный тоже. В Восточном сейчас творится такое же безумие, как тут. Надо покинуть центральный купол. Здесь скоро все закроется. Уровень радиации запредельный.
2: Но где же спасательные службы? Почему не принимаются меры?
1: Плотность толпы у выхода возросла, и Келли пришлось обхватить мужа за талию, чтобы не быть затертой. «Спасатели не справляются», — уклончиво ответил Нолл, вспомнив, что стало с дезактивационной командой аэродрома. В тот момент всех пилотов срочно вызвали в центр управления, и одному солнцу известно, каким чудом он разминулся с кровавыми древними. Они пытаются не допустить распространения заражения и паники на соседние купола. Слишком много людей живет под центральным щитом, и всем сейчас нужна помощь. Очень сложно организовать эвакуацию. Он замолчал, упорно продираясь через толпу. На самом деле организовать эвакуацию практически некому. Почти все спасатели остались лежать на площади мира и в здании Сената. Наконец удалось выбраться на улицу. Нолл побежал к дороге, на обочине которой он бросил машину. Келли открыла перед мужем заднюю дверь, и Джим бережно уложил дочь на сиденье.
2: «Что ты собираешься делать?»
1: Келли достала из автомобильного холодильника бутылку с водой и пыталась смыть с лица Сэм следы рвотной массы. «Поедем в центр управления. Может, медики летного отряда смогут помочь. В любом случае, здесь оставаться нельзя». Нолл бросил взгляд на приборную панель, на которой предельно зашкаливал счетчик Гейгера, и вырулил на дорогу. Коммуникатор требовательно заверещал персональным сигналом начальника флота тяжелых турболетов. «Джим!» Изображение и звук были четкими. Значит, сигнал прогоняли через орбиту. «Где тебя протуберанец носит? Немедленно сюда! Через 25 минут вылет!»
2: «Какие вылеты, Майк? Центральный купол заражен, половина ромба скоро погибнет от облучения. Сэм нужна срочная медицинская помощь. Из наших медиков хоть кто-то появился?»
1: «Старый Дин здесь. Он приглядит за ней пока. Джим, Поторопись, мы летим за самой лучшей помощью.
2: За помощью?
1: Начальник флота спохватился.
2: Ты же не в курсе.
1: Росс вызвался помочь нам, Джим. Росс! Они все исправят. Там сейчас шторм, ты летишь первым. Параллельно составишь метеообстановку в районе посадки.
2: Росс.
1: Нолл вспомнил гигантскую медицинскую машину с заключенным внутри бессознательным обезображенным телом главного инженера, подрагивающую в трюме турболета в момент перегрузок, невероятные показания индикатора внешней угрозы, полный загадочных чудес бункер, детский восторг Билла, восхитительно вкусный мед, крохотную упаковку которого он выпросил у Арториуса для Сэм, и кадры репортажа о возвращении Нопфа из Росса, на которых знаменитый ученый, помолодевший на добрые десяток лет, энергично выходил из турболета, не имея ни единой царапины. Джим оглянулся и посмотрел на Саманту. Девочка дышала тяжело и нервно. Они смогут. Они вообще все могут. Да будет солнце к ним ласково вечно. Он приземлится в Россе, несмотря на любой шторм. Да он приземлится хоть в жерле извергающегося вулкана, и ничто его не остановит. Нолл оторвал взгляд от дочки и ответил. «Они обещали прислать врачей?»
3: «Не знаю, Джим. Приказ о вылете пришел с орбиты. Но точно известно, что штаб операции по спасению возглавляет руководитель Росса, и орбита выполняет его указания. Он приказал обеспечить транспортировку первой волны специалистов в количестве 2000 человек. Он сам летит сюда первым же турболетом».
1: Саманта закашлялась, и ее снова вырвало. Нолл увеличил скорость до предельной и покрепче сжал руль.
3: «Майк, через 15 минут готовь взлетный коридор!»
1: Баллистическая траектория до Росса занимала по инструкции 68 минут. Нолл преодолел весь маршрут за 40. Так быстро он еще не летал. Так быстро вообще еще никто не летал. Джим сходу опустился на посадочную площадку и выставил энергощит. Серебряные фигурки дезактивационной команды засуетились вокруг турболета, и штурман занялся согласованием метеообстановки с центром управления полетов. 11 турболетов уже были в пути. Остальные должны были произвести отрыв в ближайшие полчаса. Старший дезактивационной команды сообщил об окончании очистки, и Нолл открыл посадочный люк. Из шлюза вышел человек и поднялся на борт.
3: «Закрывайте люки, господа! Мы вылетаем немедленно!»
1: — властно прозвучал знакомый голос. Джим вгляделся в лицевой щиток серебристого скафандра.
2: «Господин Арториус, пусть солнце над вами будет ласковым. Мы рады вас видеть!»
1: Разволновавшийся Нолл заговорил сразу от лица себя и своего молчаливого штурмана.
2: «А глава Росса не полетит с нами? Разве он не будет руководить спасением?»
1: Арториус ободряюще улыбнулся. «Я и есть глава корпорации Росс, и операция спасения в самых надежных руках этого мира. А сейчас, господа, курс на ромб. Нам предстоит особая миссия. Обратный путь...» Нолл прошел так же быстро, как и прямой. Он еще на аэродроме отключил автопилот и все делал руками. Так надежнее. Никакой автопилот не может чувствовать машину так, как это может он. Джим пилотировал турболет и украдкой наблюдал за Арториусом. На всем протяжении полета этот человек поддерживал непрерывную связь со своими людьми и орбитой. Постоянно. Он координировал, выдавал информацию, отдавал указания десяткам людей по сотням вопросов. Помощник президента Латто выполняла его распоряжение мгновенно, а Росс ежеминутно докладывал о готовности все новых и новых спасательных команд. Нолл поразился, сколько всего одновременно держит в голове этот человек и как уверенно он действует. Подумать только. Нолл знаком с главой бункера Росс. Они вылечат Сэм, и он обязательно расскажет ей об этом в мельчайших подробностях. Джим представил, как на следующий день его снова вызовут в школу, и улыбнулся. Саманта подрастет и станет великим публицистом. Ее рейтинг наверняка намного превзойдет отцовский. А Келли, как всегда, будет мягко намекать ему, по какой именно линии в их семье наследуется талант. Турболет вошел в атмосферу, и Арториус прервал его размышления. «Командир Нолл, совершайте посадку перед зданием Сената».
2: «Где?» — опешил Джим.
1: Даже у невозмутимого Билла отвисла челюсть.
3: «На площади мира, перед зданием Сената. Свяжитесь с диспетчером, воздушный коридор для нас уже должен быть готов к открытию».
2: «Но как можно снимать щит с жилых районов? И, господин Арториус, там же в Сенате древние!»
1: Первую секунду Нолл не поверил своим ушам. Однако вышедший на связь диспетчер купола доложил о готовности открыть коридор прямо над площадью мира. «Жилым районом под центральным куполом хуже уже не будет». Тон Арториуса исключал всякие возражения. «Приземляйтесь. Мне предстоит разговор с древними. Я должен прекратить это бессмысленное кровопролитие. На этой многострадальной планете должен навсегда воцариться мир. И я сделаю все, чтобы так и произошло. Выполняйте!» Через 3 минуты тяжелый турболет замер на усеянной телами площади. Арториус подошел к люкам и приказал. «Выставляйте щит и ждите моего возвращения». Он покинул турболет и направился к входу в мертвое здание Сената. Джим с замирающим сердцем смотрел вслед человеку, без колебаний шагающему навстречу смертельной опасности. Нолл поклялся, что больше никогда не назовет этих людей кротами. Сознание возвращалось медленно. В ушах стоял монотонный звон, перед глазами висела красная пелена, а голова нестерпимо болела, словно в отместку за столь небрежное с ней обращение. Глаза наотрез отказывались открываться, и стало ясно, что голова объявила забастовку. Надо было принимать меры. 13-й силой заставил неподъемные веки разомкнуться. Мутное изображение обрело резкость, и он увидел над собой потолок, стены и посеревшее лицо 4-го. Майор попытался сесть, и тут же резкая боль пронзила лопатку. Он злобно выругался. «О, слышно, что живой!» Серебряков помог майору приподняться. «Я знал, что ты оклемаешься. Ты живучий.
4: Андрюха, давай полегче».
1: 13-й поморщился. «Похоже, лопатка сломана».
2: «И все?» — удивился 4-й. «Да ты влетел в фойе, будто снаряд».
1: Пока Серебряков помогал ему усесть около стены, майор осмотрелся. Они находились в одном из кабинетов здания совета на 2-м этаже. Один боец занял позицию у выхода в коридор, еще один из глубины помещения наблюдал за площадью через окно. «Где остальные? Что с коробочкой?» Острая боль снова напомнила о себе, и пришлось развернуться, чтобы облокотиться о стену неповрежденной половины спины. «Нет больше коробочки», — 4-й сплюнул. «И здесь все, кто остался». Он протянул майору бутылку с водой. «Похоже, они долбанули ядерным. Видимо, с той летающей хреновины. Прямое попадание по коробочке». Рвануло прям как тогда в Гвинее, когда негритосом кто-то продал снаряды в 0,1 килотонны. «Ты, небось, застал?»
4: «Застал».
1: 13-й сделал пару глотков. В голове прояснилось, боль стала терпимой, только звон в ушах не прекращался. «Это еще что? Вот когда контузия начнет отходить...» «Радиация?» — майор вопросительно посмотрел на друга.
4: «Фон заоблачный», — хмуро кивнул Серебряков.
1: «Значит, действительно ударили ядерным». «Хреново. Без средств защиты так долго не протянуть. И антирада нет. Сколько я провалялся. Язык слушался плохо, слова выходили невнятными. Ладно, не в первый раз. Не самая великая трудность. Мог бы вообще заикаться 2 суток. 3 часа. Обстановка. После ядерного удара летающая хрень сделала еще 2 кругов и ушла на восток. С тех пор все чисто. А точнее, очень грязно. Мы перебрались на 2-й этаж, подыскали место с обзором поудобнее. 4-й запнулся, резко отвернулся и его вырвало. Он отплевался и протянул руку к бутылке с водой. «Противника нет, все как вымерло. Сидим вот, тебя дожидаемся». Он смочил кусок тряпки и принялся вытираться.
4: «Везучий ты, командир. Даром, что 13-й.
1: Когда рвануло, я было подумал, что все, осталось от тебя одно только воинское звание».
4: Рано обрадовался. Майор поднял руку и попытался ощупать голову, но словно налитая свинцом рука слушалась плохо, и попасть ладонью в собственную голову не удавалось. «Что у меня там?»
1: «Ты погоди пока, не дергайся сильно». 4-й поднялся и, пошатываясь, пошел к выходу. «Надо бы тебе повязку на голове сменить. Пойду поищу чего». Он вернулся 5 минут с какой-то тряпкой и занялся перевязкой. Боль в голове вспыхнула с новой силой, и 13-й снова высказался на русском народном. «Поспи пока. Слабый ты еще. На ноги не встанешь». Серебряков покачал головой, но пошатнулся, и его снова вырвало. «Да и мы тоже не очень. Далеко тебя не унесем».
4: «Разберемся», — майор закрыл глаза. «Передохнем и будем выбираться отсюда».
1: «Саня,
4: Ты там с окном поаккуратнее. Хорошо, командир. Слова дежурившего у окна бойца глухо прозвучали в гудящей тишине ускользающего сознания. Он проснулся от резкой вспышки чувства опасности. 13-й открыл глаза и осмотрелся. В комнате ничего не изменилось. Двое бойцов спали. Один, сидя на полу, нес дежурство. В ушах надрывно свистело. Майор потряс головой. Тут же пришла боль, а вот свист не ушел. «Воздух!» 13-й потянулся к автомату. «Саша, окно!» Боец тяжело поднялся и нетвердо приблизился к оконному проему. «Самолет этот, без крыльев. Вроде того, на котором мы летали. Садится на площади, прямо перед зданием». Бойцы начали изготавливаться к ведению огня. Майор попытался встать, опираясь на автомат. «Что-то долго они собирались. Андрей, помоги встать!» 4-й подал руку. Спина выплескивала боль, словно расплавленное железо. «Без команды не стрелять. Подпустим поближе». «Выходят», — доложил наблюдатель. «Один человек всего. В скафандре, как у нас дома». 13-й осторожно из глубины помещения выглянул в окно. Прямо перед зданием стоял турболет, и от него к крыльцу шел небольшой человек в скафандре максимальной защиты. Неуклюжая походка тщедушной фигурки, широко разворачивающей ступни при ходьбе, показалась ему знакомой. «Где-то я его уже видел». «Это Арториус», — узнал 13-й. «Саша, Андрей, встретьте его, но аккуратно». Бойцы, пошатываясь, вышли. Спустя 10 минут руководитель подполья стоял перед майором.
5: «Господин 13-й! Господин Серебряков! Господа! Как я рад вас видеть! Мы боялись, что вы погибли!»
4: Глухо кричал сквозь гермошлем Арториус. Он был безгранично счастлив.
5: «Я торопился, как только мог! Какое счастье, что вы живы! Скорее пойдемте на борт турболета! Здесь нельзя оставаться! Радиационный фон огромен!»
4: «Как обстановка?» Майор оперся рукой на стену. В ногах чувствовалась сильная слабость. «Откуда этот турболет?» Арториус победно потряс руками.
5: «Мы победили! Вы совершили беспримерный подвиг, и ваши деяния весь мир будет помнить еще очень долго. После уничтожения кровавого диктатора и его верхушки оставшиеся в живых пособники диктатуры сложили оружие. Власть перешла к нам. Мы создали объединенное правительство из представителей всех сообществ, которое займется восстановлением мира и подготовкой к законным выборам. К сожалению, почувствовав неотвратимую гибель, диктатор приказал применять заряды на основе высокоактивных тяжелых элементов, и территория под центральным куполом серьезно заражена. Он хотел забрать с собой в могилу все живое. В настоящий момент мы перебрасываем сюда из бункера отряды специалистов для оказания экстренной помощи населению ромба. Мы же медики, господа. Это наш великий долг. Это наше предназначение. Мы очистим ромб от радиоактивного заражения, как вы очистили его от диктата палачей. Тысячи сотрудников корпорации добровольно вызвались принять участие в операции спасения».
4: Переполняющие Арториуса эмоции было видно даже через лицевой щиток гермошлема. Его глаза сверкали, он энергично жестикулировал, слова звучали громко и отрывисто. Бывший подпольщик переводил взгляд с одного бойца на другого и не мог устоять на месте.
5: «Господа, чего же мы стоим? Скорее идемте на борт! Нас ждут дома! Вас ждут с нетерпением! Вы должны срочно получить медицинскую помощь! Лучшие специалисты корпорации будут заниматься вашим лечением! Пойдемте!»
4: Он устремился по коридору к выходу.
5: «Нас ждут дома!»
6: Радио фантастики. Радио фантастики.
4: Бойцы внешней группы, пошатываясь, двинулись за ним. 13-й опирался на автомат, как на посох. Наконец-то сегодня произошло хоть что-то хорошее. Удивительно, что подполью так быстро удалось перехватить власть. Видимо, диктатор и впрямь стоял у всего мира поперек горла. Хотя как еще могло быть с человеком, который собирался захватить в могилу и без того невеликие остатки человечества? А с виду был сентиментальный дед. Да, вот тебе и сентименты. Телохранителя пожалел, а весь мир забыл. Боль в голове нарастала, мысли путались. Ноги пытались подогнуться. Держаться! Ну, подумаешь, контузило самую малость. Первый раз, что ли? Не падать же теперь из-за этого прямо здесь. Он упрямо переставлял непослушные ноги. Кто-то из бойцов, сквозь мутную пленку перед глазами было сложно понять, Кто же именно вдруг упал на колени с приступом рвоты? Надо бы помочь ему подняться. Но пока 13-й добрел до упавшего, остальные уже подняли товарища и, поддерживая друг друга, шли дальше. 50 метров до турболета шли как 500. Когда группа поднялась на борт, майор увидел бледные и перепуганные лица экипажа. Он усмехнулся. «Представляю, какой у нас сейчас видок. Побелеешь тут». Арториус что-то сказал им на непонятном языке и принялся усаживать внешних, устраивая их на сиденьях и пристегивая ремнями. «Молодец, парень. Я бы, пожалуй, сам не пристегнулся. Хотя лопатка вроде уже не болит». 13-й пытался собрать воедино расползающиеся в бредовом тумане мысли. В этот момент турболет взмыл вверх, грудь сдавила перегрузкой, и майор потерял сознание. Очнулся он от того, что кто-то отстегивал его от кресла. 13-й открыл глаза, но навести резкость никак не удавалось. Он хотел потереть их рукой, но та не желала подниматься. «Ах, вот как! Да ну и черт с тобой!» Майор поморгал глазами и в конце концов увидел, что происходит. Рука запуталась в ремнях, которые отстегивал 4-й. «Нет, так не годится. Надо собраться». Он напряг остатки сознания, нашарил автомат, который так удачно заменял посох, и встал. Сон в полете немного ослабил боль, и стало возможным идти быстрее. Бойцы, сопровождаемые Арториусом, зашли в шлюз, и спустя несколько минут широкая лифтовая платформа плавно двинулась вниз. Маленький чиновник что-то беспрерывно говорил, что-то о выдающихся врачах, о новейших методиках лечения, но всепоглощающая боль в голове мешала воспринимать его слова четко. Наконец платформа достигла бункера, и внешних встретили люди в белоснежных скафандрах медицинского отдела с передвижными госпитальными носилками наготове. Арториус строгим тоном торопил их, и многочисленные руки подхватили майора, уложили на носилки и покатили по коридорам убежища. «Вот я и дома», — мелькнула мысль. 13-й разрешил себе расслабиться и провалился в черную пустоту небытия.
2: «Как тебе это удалось, Арти?» Лемешева восхищенно смотрела на великого руководителя.
4: Через прозрачную стену под уровнем интенсивной терапии было хорошо видно, как Кузнецов лично руководил помещением древних в биорегенераторы. «Я применил всю силу своего убеждения. Я убедил их, что мы окажем им полную медицинскую помощь в обмен на прекращение кровопролития, и они согласились на временное перемирие».
2: «Ты сильно рисковал», — хмуро заявил Трубецкой. «А если бы ты погиб? Весь мир следил за тобой, орбита давала изображение в прямой эфир. Кадры о том, как ты выводишь из здания Сената Древних, облетели даже сообщество. Твоя смерть сделала бы операцию спасения невозможной. Никто из наших людей не решился бы туда лететь».
4: «Это был необходимый риск, Денис», — многозначительно возразил Арториус. «Зато теперь нам доверяют безоговорочно во всем мире. Авторитет Росса неоспорим». Последний биорегенератор принял пациента, и лечащий персонал, засуетившись, собрался у консоли управления. Кузнецов, тревожно нахмурившись, поспешил направиться к выходу. «В чем дело, Саша?» — Великий встретил академика прямо у порога. «Я же объяснял, надо как можно скорее поместить их обратно в анабиозные камеры. Сколько займет подготовка?» Возникло серьезное препятствие. Кузнецов был растерян. «Мы не сможем погрузить их в анабиоз».
2: «Как?
4: Почему?» Арториус не ожидал такого ответа и не сразу понял состояние академика.
2: «Ты что, хочешь выпустить этих кровожадных монстров на свободу?» «Да ты что?» — Кузнецов опешил. «Конечно нет!»
4: Но дело в следующем. Как только биорегенераторы приняли пациентов, Пирогов перехватил управление процессами. На всех консолях горит одно и то же сообщение. Выполняется целевая функция. Мы ничего не можем сделать. Это полностью автоматизированный стационар.
2: «Ну, конечно», — догадался Арториус, — «великий Серебряков! Он задумал все это ради излечения отца и оставил парочку сюрпризов». «Что теперь будет?» — тревожно спросила Лемешева. «Мы не сможем помешать Пирогову. Известно, какова его цель?»
4: Академик в бессилии развел руками. «Он продержит пациента в состоянии сна примерно 2 недели и по истечении этого срока выпустит их отсюда абсолютно здоровыми. Даже лучше, чем они были раньше». Лемешева сдавленно всхлипнула. Трубецкой посмотрел через стекло на зловещие камеры биорегенераторов и тихо спросил.
2: «Что же будет, когда они выйдут оттуда?»
4: Мысль пришла в голову Арториуса мгновенно. За прошедшие сутки его талант руководителя вырос неизмеримо. И Великий знал, что уже ничто в мире не способно помешать ему. Арториус удовлетворенно улыбнулся.
3: «Все будет в порядке. Я беру это на себя», — спокойно произнес он уверенным тоном. «Саша, тщательно следи за временем выхода древних из лечения. К моменту открытия биорегенераторов я должен стоять на этом самом месте. Денис, готовь анабиозные камеры. Самые лучшие, самые долговечные. Устанавливай их в подуровне древних». И, поймав недоумевающие взгляды друзей, Великий снисходительно объяснил. «Пирогов излечит древних. Но предупредить их об этом он не сможет. Древние покинут биорегенераторы, не зная ничего о своем состоянии. Я смогу убедить их погрузиться в анабиоз. А сейчас нам надо заняться спасением ромба». Следующие две недели были заполнены работой настолько, что Арториус сократил свои без того непродолжительные перерывы на сон до одного раза в двое суток. Он был везде, и везде он был нарасхват. Приходилось решать множество самых разнообразных вопросов, порой далеко выходящих за рамки спасательной операции. Более 4000 специалистов РОСА, срочно переброшенных на помощь гибнущему ромбу, нуждались в полном и своевременном обеспечении. Ежесекундных, неустанных забот требовали почти 60 медико-научных стационаров, развернутых в ходе осуществления операции. Однако только грамотное размещение такого количества медицинских учреждений вызвало массу хлопот. Растерянные должностные лица орбиты и ромба в спешке ломали головы над этой проблемой. И великий руководитель, бросив мимолетный взгляд на карту, мгновенно предложил решение. Флот легких турболетов был срочно перемещен, и на моментально стерилизованных специалистами ромбо-бетонных площадках закипела работа. Сама по себе очистка и стерилизация территории не представляла для специалистов корпорации особых трудностей. Гораздо больше проблем оказалось с боязнью открытого пространства у проживавших всю жизнь под землей людей. Не все специалисты были способны работать вне коридоров бункера. И с этой задачей Арториусу пришлось изрядно повозиться, перераспределяя людей между участками работ. Невероятные возможности медицинских технологий РОСА вызывали у людей благоговейный трепет. И один только вид знаменитого на весь мир серебряного скафандра с эмблемой РОСА, красным крестом на фоне белого микроскопа, обеспечивал его владельцу полное доверие и повсеместное уважение. Арториуса, прекратившего кровавые злодеяния древних, узнал весь мир. Его авторитет за эти дни вырос недосягаемо. Каждый человек знал его в лицо, узнавал его скафандр, и даже на турболет командира Нолла, ставший в эти дни транспортом великого руководителя, едва завидев в небе, указывали со словами «Летит Арториус». По любым вопросам шли к нему. Он держал в голове все ответы, а в руках все нити. Сортировка больных, отправка самых тяжелых в РОС, выписка уже излеченных, доставка медикаментов, аппаратуры, оборудование, снаряжение, питание, организация отдыха специалистов, расписание полетов турболетов, обслуживание транспортных челноков орбиты. Он успевал быть везде и следить за всем. Ни одно решение не принималось без одобрения Арториуса. Ни один план не оставлялся без его совета. К исходу 15-х суток очищение пространства под центральным куполом было полностью завершено. Руководитель более чем 1500-й группы дезактивации устало доложил об окончании работ и протянул Арториусу деловой коммуникатор с эмблемой орбиты. «Господин директор, мы нашли его в здании Сената. Это принадлежало президенту Дафу». Великий руководитель отпустил ученого и занялся доставленным устройством. На внешней панели была выгравирована надпись «Президенту Дональду Дафу от ученого совета исторического отделения Орбитального научного университета в знак уважения и признания заслуг». Арториус положил перед собой коммуникатор, открыл крышку и активировал устройство. «Посмотрим, чем занимался столь признанный руководитель», — презрительно усмехнулся Великий и открыл список часто использующихся документов. Последние месяцы своей жизни Дафф много работал над каким-то, похоже, прямо-таки грандиозным планом. Арториус читался в документы. «Ха, как это мило! И как вовремя! Вот и моя президентская программа». Он пробежал глазами названия разделов и список прилагающихся баз данных. То, что нужно. Великий закрыл глаза
4: и представил, как красиво будет звучать словосочетание. «Арториус — объединитель». Или все-таки «Арториус великий»? Нет, это пафосно. Может, «Арториус мудрый»? Над этим надо будет поразмышлять, когда появится время. Хотя, конечно, наиболее полно мои достоинства может отразить лишь фраза «Великий Арториус Мудрый Объединитель». Правда, длинновато. Отложим это на потом. Сейчас есть более важные дела. Стерилизация центрального купола завершена. Надо снимать карантин и возвращать в свои дома тех, кто уже излечен. После этого станет полегче, и я займусь изучением плана объединения. Он разрабатывался под руководством главного инженера Нофа. Превосходно. С господином Нофом за время лечения у нас сложились прекрасные отношения. А уж во время научных бесед с Денисом их и вовсе водой нельзя было разлить. Тут проблем не будет.
2: Господин Арториус. Помощник Лато заглянул в кабинет. Срочный вызов из РОСА. Академик Кузнецов.
4: Соединяйте.
2: На экране коммуникатора возник Александр. Арти, Пирогов вывел оповещение об окончании лечебного процесса в... Он немного помедлил, подбирая слова... В закрытом под уровне интенсивной терапии. Биорегенераторы откроются через 2 часа.
4: Я немедленно вылетаю. Арториус вышел из кабинета, отдал необходимое распоряжение и успокоил помощника Лато. Я вернусь не позднее, чем через 3 часа. Перепланируйте необходимые встречи и мероприятия. Мне необходимо навестить очень важных пациентов. Он мгновение помолчал и вдруг загадочно добавил. У каждого есть своя слабая сторона.
2: Сон незаметно улетучился. 13-й открыл глаза и увидел, как начала открываться крышка биорегенератора. Автоматическая платформа вынесла его наружу, и майор несколько секунд щурился от непривычно яркого света. Наконец глаза адаптировались, и 13-й огляделся. Остальных бойцов внешней группы уже извлекли из биорегенераторов, и сейчас вокруг них в окружении медиков в стерильных скафандрах суетился Арториус, с лица которого не сходила счастливая улыбка. «Господа! Доброго пробуждения! Я очень рад вас видеть! Как вы себя чувствуете? Вам должно быть немного лучше. Мы применили самые современные методики. Вы выздоравливаете с фантастической быстротой». 13-й действительно чувствовал себя отлично. Голова была ясная, боли не было. Лопатка вела себя так, будто ничего и не произошло. Во всем теле ощущалась приятная легкость и прямо-таки бурлила энергия. Хотелось активных действий, движения, событий. Да, медицина шагнула вперед. Впервые за всю историю многочисленных посещений госпитальных палат майор получал такой невероятный эффект от лечения. Всего-то немного поспал. Интересно, сколько времени они провели в регенераторах на самом деле? Арториус обернулся к медперсоналу. «Саша, не будем терять времени. У вас все готово?» Один из стерильных скафандров утвердительно кивнул, и чиновник скомандовал. «Приступайте!» Он окинул внешних довольным взглядом. «Господа...» «Вы выглядите превосходно. Нам осталась всего одна крайне важная медицинская процедура, и вы будете полностью здоровы и навсегда забудете о лечении». Медики подхватили платформы с бойцами и покатили их по коридорам. Арториус шел рядом и рассказывал, как продвигаются работы по спасению ромба, о завершении очистки территории центрального купола, о десятках тысяч излеченных людей, о планах переселения всех убежищ мира на поверхность, под небо и солнце, и переводе бункеров на работу вахтовым методом. Медики вкатили платформу в очередной подуровень и остановились. Майор увидел знакомое до тошноты помещение. В этот раз оно было залито светом и вычищено до максимальной степени стерильности. Анабиозных камер уже не было. Лишь вдоль боковой стены были расположены 4 сверкающие медицинской сталью капсулы с открытыми верхними сферами люками, формой чем-то похожие на биорегенераторы. Только очень маленькие. «Господа, сейчас мы произведем имплантацию и приживление костно-мозгового трансплантанта. Это займет несколько часов и потребует криогенного воздействия. После этого процесс лечения будет полностью завершен, и вы станете абсолютно здоровы». Чиновник подал знак медикам, и фигурки в стерильных скафандрах принялись осторожно укладывать бойцов в капсулы. «Вообще-то я мог бы и на своих ногах дойти», — подумал майор, — глядя на то, как нелегко дается тщедушным врачам процесс переноса. Но кто их знает, этих докторов? Раз сами тащат, то, видимо, так надо. Его поместили в капсулу и прилепили на тело несколько датчиков.
4: К капсуле подошел беспрестанно улыбающийся Арториус. «Немного терпения, господа. Через несколько часов процедура завершится, и вы будете полностью здоровы. Мы уже запланировали грандиозный праздник в вашу честь на центральной площади Ромба, на площади Мира. Мы подберем для этого самый солнечный день». 13-й закрыл глаза. «Неужели скоро все это закончится? Даже не верилось, что не будет больше анабиозных камер, многочасовых медицинских процедур, хмурых лиц врачей, надоевших до чертиков больничных стен и коек и изнуряющей бесконечного карантина. Не придется больше сидеть, словно в клетке в больничной палате, запертым неизлечимой болезнью на остаток жизни, с каждым начинавшимся днем становившийся все короче. Как он сказал? Самый солнечный день? Это хорошо. Наверняка будет тепло и очень красиво. Интересно, как теперь люди празднуют? Вот бы увидеть поскорее». Майор посмотрел на чиновника и сказал: «Спасибо, Арториус». Улыбка Арториуса стала еще шире. Он замахал руками и засмеялся. «Ну что вы! Для друзей я просто Арти!» Люк сферы опустился, закрывая капсулу. И через мгновение 13-й почувствовал знакомый жуткий холод.

Андрей Звонков. Новогодняя история. Рассказ врача-кардиолога. Я никогда не рассказывал эту историю целиком. Никому.

В ночь с 30 на 31 декабря поступил больной Заньковский, 55 лет, с острым переднебоковым инфарктом, в состоянии кардиогенного шока, то есть с давлением 60 на 0 и пульсом 120. Простите, рассказываю, как на конференции докладываю, привычка. Дежурный врач ему сразу повесил капельницу со стриптазой, ведь инфаркту, судя по развитию боли, чуть больше часа, а значит, есть шанс, растворив тромб, восстановить кровообращение в сердце и убрать большую часть будущего некроза. Сейчас он небольшого размера, а все, что нам изобразила кардиограмма, это зоны ишемии и отека. Если кровь пойдет по артерии, все это рассосется, а мертвый участок останется размером с небольшую монетку или горошину. До утра дежурный боролся за жизнь Заньковского. Тот 13 раз пытался умереть, и всякий раз электрическим импульсом удавалось запустить больное сердце. Что мы знали об этом человеке? А по сути, ничего. Обычный мужчина, не старый, не жирный. Весьма неплохо развит физически. Однако внезапная болезнь его словно истощила. Весь его внешний вид говорил о душевной и физической подавленности. Шок, который мы, конечно, квалифицировали как кардиогенный, то есть происшедший по причине острого инфаркта, дополнялся и психическим шоком, который наступил уже как реакция на это событие. Неожиданное осознание своей немощности, уязвимости и боль сломали волю этого человека. Он был в сознании, но по его взгляду и неохотным ответам мы понимали, что вот-вот, и он примет неотвратимость смерти, не станет бороться. Сейчас его сразу взяли бы на стол и установили стент в закрывшийся сосуд. Тогда этой методики еще не было. Ангиология и интервенционная радиология только зарождались. Оставалась одна надежда – на тромболитики. Стриптаза кончилась к утру. Но положительной динамики не наступало. ЭКГ по-прежнему рисовало большой инфаркт, сердце качало кровь благодаря специальным стимуляторам – вазопрессорам. Заньковский под наркотиками дремал, монитор над его головой молча рисовал кардиограмму и пульсовую волну, каждые полчаса замеряя на руке артериальное давление. Я принял его утром, выслушав рапорт дежурного. Мы стояли у койки больного, смотрели на монитор, понимая, что Заньковский обречен на тяжелую форму сердечной недостаточности, если выживет. Предстояло решить важный вопрос. Ставить ли новый тромболитик, если первый не дал результата? Хоть монетку кидай. Орел ставить, решка не ставить. Почему? Причина проста. Риск развития кровотечения повышался с каждой дозой стриптазы или урокиназы. Кровотечение откуда угодно, в желудке или кишечнике, обычно там. Или геморрой, если есть. А кто проверял? И будет это не подтекание, не мазня, как при месячных, а фонтан, бурный поток. Страшно? Конечно. Если за нерастворенный тромб нам ничего не будет, не повезло, то за смерть от кровотечения из-за передозировки тромболитика в лучшем случае административка, в худшем суд за халатность. К полудню меня вызвали в общий холл, пришла жена Заньковского, надо поговорить. Динамики в лучшую сторону на ЭКГ нет, хорошо, хоть он перестал умирать, сердце стучит и это обнадеживает, дежурному удалось договориться со смертью и она дала отсрочку. Насколько, на сутки, трое, на неделю, неизвестно. Урокиназу я все-таки поставил. Медленно. Капелька в 3 секунды. 1500 секунд. Кап. Кап. Жена сказала, что Заньковский – учитель, русский язык и литература. Что он готовил класс к Новому году, что ребята ждут его, что известие об инфаркте встряхнуло всю школу. Он должен жить. Обязан. Ему нельзя умереть. Просто нельзя, потому что 10-й класс его, он должен проводить на выпускном. И просто, потому что его любят. Она плакала. Что сказать? Обнадежить? Отделаться стандартной фразой «Мы делаем все, что можем». Состояние немного улучшилось, и не сказать про 13 дефибрилляций, про то, что дежурный врач с медсестрой всю ночь гоняли смерть по блоку, не давая ей забрать очередную жертву. Я сказал ей, что если я не позвоню, значит с ним все нормально, а если не нормально, то позвоню только завтра утром в любом случае. Обрек я ее на тревожные сутки? Конечно. Она что-нибудь сделает, сходит в церковь, поставит свечку, будет молиться. Пусть. Это ее удел, и никакая помощь, даже мистическая, нам не помешает. Великая сила любви, заботы, тревоги и участия – все это в помощь больному. Я давно заметил. Одинокие умирают чаще.

0: когда никто не ждет в мире живых. Стабильность – это тоже результат, это неплохо. Что-то неуловимое происходит в сердце. Видимо, стриптаза что-то сумела разбить, и кровь узенькими тропками все-таки стала проникать к почти мертвым тканям, и те стали освобождаться от накопленной дряни. Заньковский отреагировал на вазопрессоры, и я даже чуть уменьшил дозу, сердце сокращается получше. Это хорошо, но обнадеживаться еще рано. Кроме Заньковского поступали новые пациенты, но с ними все было просто, намного проще, чем с Заньковским. В соседней палате легла пожилая женщина. Очень пожилая, 90 лет. Ее сердце периодически срывалось в желудочковую тахикардию, ей мы капали антиаритмические препараты. Пока они не начали действовать, медсестра на всякий крик монитора, ритм сорвался, подбегала к бабушке и своим крепким кулачком била в костлявую грудь. Хрясь. И все. Ритм восстанавливался, сердце опять стучало ровно. И так каждый час. В 9 вечера вдруг затрещал телефон. Не внутрибольничный, по которому вызывают на консультацию в приемное или в другие отделения, а городской. Кому мы понадобились? Я снял трубку. Слушаю.
1: Отдел новогодних заказов Деда Мороза.
0: Сообщил звонкий женский голос.
1: Заказывать будете?
0: Что заказывать, не понял я. Переключиться на игривый лад сразу не получилось.
1: Что хотите, подарок, желание, визит Деда Мороза. Я записываю, диктуйте.
0: Какая шлия мне под хвост попала? Я не бросил трубку. Ах, вы записываете? Это кто, на всякий случай спросил я.
1: Дежурная Снегурочка, принимаю заказы на Новый год.
0: Ясно, кто-то резвится. Но погодите, хохмачи. Записывайте, а два желания можно?
1: И три можно, но самое важное, первым.
0: Снегурка не кололась, не хихикала и из роли не выходила. Значит, первое, я хочу, чтобы у больного Заньковского растворился тромб, уменьшился инфаркт и он выздоровел через неделю. Это первое. Второе, чтобы в нашем отделении до 8 января никто не умер. Совсем. И чтобы у бабки во второй палате восстановился нормальный ритм.
1: Нормальный ритм. Записала. А бабка, которая та, что справа или слева?
0: Справа, машинально ответил я, не задумавшись, откуда неизвестной Снегурке известно про расположение коек с больными в палате. У той, что слева, недостаточность декомпенсировалась, но сейчас уже лучше. Если так дело пойдет, завтра переведем в обычную кардиологию.
1: Только одно условие, вы должны песенку спеть или стишок рассказать, иначе волшебство от Деда Мороза не сработает.
0: Вдруг сообщила дежурная Снегурочка. Ну ясно, эти гады записывают разговор и потом будут ржать всей веселой компанией, прослушивая, как солидный дядька, врач Бита, читает новогодний стишок или поет песенку, словно дошкольник на табуретке у новогодней елки. Какую песенку, уточнил я.
1: А любую, какую хотите.
0: Снегурочка говорила серьезно.
1: Начинайте, у вас 5 минут.
0: В ординаторской никого, кроме меня. Споемте, друзья. Что ж им спеть? Как назло, все песни вылетели из головы. Стихотворение? Какое? Надо что-то не слишком длинное.
1: Вы потеряли одно желание. Осталось 2. Решайте скорее.
0: Я никогда не учил этой поэмы. Я даже не помню, когда и где я ее слышал или читал. Какая-то сумасшедшая ассоциация. Заньковский – учитель, и всплыла в памяти первая строка поэмы Роберта Рождественского. 210 шагов. Память за прошлое держится цепко. То прибывает, то убывает. В школе когда-то были отметки 2. Успевает. И не успевает. На том конце провода затихли, я слышал напряженное дыхание. Мир из бетона. Мир из железа. Аэродромный, разбойничий рокот. Не успеваю довериться лесу. Птицу послушать. Ветку потрогать. Разочаровываюсь. Увлекаюсь. Липкий мотив про себя напеваю. Снова куда-то бегу. Задыхаясь, не успеваю. Не успеваю. Слова сами собой ложились на язык, и я даже задыхался, подчиняясь эмоциональному наполнению текста. Снегурка слушала, а по ее дыханию я понимал, она не просто слушает. Слова ее пробирают до кишочков. Время жалею. Неделю мусолю. С кем-то о чем-то бессмысленно спорю. Вижу все больше вечерней зори. Утренних зор я почти что не помню. В душном вагоне я будто в горниле. В дом возвращаюсь. И дверь открываю. Книги квартиру заполонили. Я прочитать их. Не успеваю. Я читал спокойно, даже чуть подражая манере поэта, немного заикаясь. Делал паузы. Я жил в этом стихотворении, как жил он в потоке событий и дел. Не успевая. Снова ползу в бесконечную гору. Злюсь и от встречного ветра немею. Надо б, наверное, жить по-другому. Но по-другому я не умею. Сильным бываю. Слабым бываю. Школьного друга нежданно встречаю. Здравствуй, ну как ты? И не успеваю вслушаться в то, что он мне отвечает. А ведь все так и есть, мы спешим в житейской суете. И только тут, в бите, я один на один со смертью. И мое дело гнать ее безносую. От моих подопечных, слабых, потерявших надежду, переживших чудовищную боль, страдания и страх смерти. Что-то стало пытаться мне помешать. Полезли в память другие стихи, например, Маяковского. Грудой дел, суматохой явлений. День отошел, постепенно стемнев. Двое в комнате, я и Ленин, фотографии на белой стене. Нет, я должен дочитать начатое, но оно вдруг стало ускользать. И я мысленно взмолился. Господи, дай, верни мне Рождественского. Почему это сейчас так важно? Жизненно важно, это же всего лишь чей-то розыгрыш, глупость. И можно повесить трубку, потому что все это ерунда. Но я продолжал. Керчь и Калькутта. Волга и Висла. То улетаю, то отплываю. Надо бы остановиться. Не успеваю. Не успеваю. Знаю, что скоро метели подуют. От непонятной хандры изнываю. Надо бы попросту сесть и подумать. Надо бы. Надо бы. Не успеваю. Стихотворение вернулось из бездны памяти, сметя все. И Маяковского, и маленькой елочки холодно зимой. Оно словно шаги чеканилось моим языком в телефонную трубку. Снова меняю версты на мили. По телефону Москву вызываю. Женщину, самую лучшую в мире. Сделать счастливой не успеваю. Отодвигаю и планы, и сроки. Слушаю притчи о долготерпении. А написать свои главные строки. Не успеваю. И вряд ли успею. Как протодиакон в праздничной церкви, голос единственный надрываю. Я бы, конечно, исправил оценки. Не успеваю. Не успеваю. На том конце кто-то густым басом ответил.
2: Ваше желание будет исполнено.
0: Шутники. Ну что, порезвились? Я обернулся. Рядом стояла, разинув рот, медсестра.
3: Что это было?
0: Спросила она, сглотнув.
3: Я услышала ваш голос, думала, вы зовете, а вы тут стихи читаете. Это чьи?
0: Роберт Рождественский. Вступление о школьных отметках из поэмы «210 шагов», ответил я. Снегурочка попросила стишок прочесть. Медсестра хихикнула и вдруг, подойдя, обняла меня и поцеловала.
3: «Я хотела сказать, там у Заньковского. По-моему, на ЭКГ хорошая динамика. Посмотрите».
0: Она протянула мне пленку кардиограммы, и я жадно принялся ее изучать. Чудо чудное. Горбыль, указывающий на инфаркт, спустился к изолинии, намекая, что отек миокарда в передней стенке исчезает. А значит, у Заньковского будет не ворубец, а небольшой рубчик. Я посмотрел на часы, от начала боли прошло 15 часов, из них 13 мы капали тромболитики. Размыли, тромб растворился. Я побежал в палату. Заньковский сидел на кровати, не спуская ног. Взгляд чуть пьяный, это от морфина, который 5 часов назад сделали. Я взял его за руку, пульс хороший, бодренький, ритм отличный, 70. На мониторе намека нет на инфарктные изменения. «Как вы себя чувствуете?» — спросил я внезапно охрипшим голосом.
4: «Хорошо. Не скажу, что очень бодр, я будто пьяный. А в целом все отлично.
0: Он хотел сесть боком, свесив ноги, но я ему не позволил. «Не спешите», — я положил руки ему на плечи. «Еще двое суток вы поживете тут, и Новый год встретите с нами».
4: «Но почему? Все отлично».
0: Он искренне удивился. «Во-первых, потому что пока полностью не прекратится действие тромболитиков, вам нельзя вставать и ходить, и есть вы будете по первому столу. Все протертое, вареное, на пару, чтобы слизистую желудка не раздражать. А во-вторых, потому что тромб растворился, но место сужения в артерии сердца никуда не делось, и инфаркт, хоть и небольшой, но все-таки у вас есть. Так что? Лежите и тихо. А мы будем вас лечить дальше. Ясно?»
4: «С избытком», —
0: вздохнул Заньковский.
4: «Жена приходила?»
0: Я кивнул. «Завтра она снова придет. Если будете вести себя хорошо, я ее пропущу к вам».
4: «Я послушный мальчик», —
0: улыбнулся учитель.
4: «Я бы поел».
0: Медсестра занялась его кормлением, разогревая в микроволновке пюре с паровой котлетой, а я пошел писать трехчасовые дневники, предвкушая радостную запись о положительной динамике у Заньковского. Как подклею в историю болезни кардиограмму, а завтра? Черт! Завтра же, 1 января, лаборатория не работает. Теперь ему анализы возьмем только 2 января. Впрочем, некоторые можно сделать в отделении реанимации на экспресс-анализаторе. Пробегусь с пробиркой утром по снежку в соседний корпус. Сумерки за окном перетекли в ночь. Новый год через 8 часов. Я не буду звонить жене Заньковского. Она уверена, звонок — это печальная весть. Завтра она придет и все узнает. Увидит мужа розового и бодренького. Будет благодарить. А спасибо кому? Уракиназе? Деду Морозу? Какая теперь разница? За полчаса до полуночи медсестра попросилась в отделение. Там телевизор и новогодний огонек. Там накрыт большой стол, больные снесли все запасы из холодильников. Даже пару бутылочек шампанского протащили мимо охраны, негодяи. Я отпустил ее и присел на посту, положив голову на руки. В коридоре полумрак. Больные спят. Я прикрыл глаза. Передо мной, на 5 экранах, струились ЭКГ наших пациентов. Бабка во второй палате справа больше не срывала ритм. Мое желание исполнилось. Я очнулся от прикосновения к плечу. Рядом, как привидение, замотавшись в простыню, стояла другая бабка из второй палаты. Та, что слева. Я чуть кирпич не родил от неожиданности.
5: «Доктор, где тут у вас туалет?»
0: «Вам же нельзя вставать», — я постарался изобразить шепотом гнев. «Идите в палату, я судно подам». «Но почему вы кнопку вызова не нажали? Медсестра вам бы помогла».
5: «Вон та, что на соседней койке, ее вызвала. Так эта садистка потом весь день ее кулаком в грудь лупила».
0: «Нет слов. Одни эмоции. Как ей объяснить? А никак. Вот такие мы, медики, садисты. И током бьем, и кулаком в грудь. А еще вы спрашиваем, где болит, потом туда и нажимаем». Рассказ подарен автором станции радиофантастики к Новому году. Другие произведения Андрея Звонкова можно приобрести на Litres, After Today и в бумажном формате на различных маркетплейсах. Декабрь 2024 года. Читал «Искусственный разум».

0: Антракт. Бактерия в скором поезде. Я думаю, что именно с той минуты Митарай занялся этим делом по-настоящему. Как только он чем-то загорался, тут же начинал действовать быстро, как молния. Мы, а точнее я, схватили карту Киото, книжку семейства Умэдзава и убийство по зодиаку и через полтора часа сидели в вагоне скоростного поезда, направлявшегося в Киото. «Почему все же этот Такегоси явился к тебе?» «Думаю, Иида-сан почувствовала угрызение совести из-за того, что показала записки отца только мне, ничего не сказав мужу, и в конце концов ему все рассказала. Мужа, честного малого, тоже стала мучить совесть. Вот он и не стерпел», — рассказал Сваяку. «Да уж, действительно честный малый». «Или испугался, что эта обезьяна прижмет его как следует по службе, ведь муж Иида-сан тоже в полиции служит. Этот Такегоси надутый индюк. Фараоны все такие, думают, стоит помахать у человека перед носом черной корочкой, так тот сразу же упадет на колени и начнет вилять хвостом. Уже 20 век кончается, а они все не меняются». Младшенький догадывался о содержании отцовских записок, и его возмутило, что сестра показала их совершенно незнакомому человеку, почти люмпену, открыв ему позор семьи. Но так или иначе, у этого типа остались повадки времен тайной полиции, заправлявшей в Японии до войны. Так что у нас сейчас не демократия, а одни слезы. Да уж, похвастаться особо нечем. Полиция привыкла чваниться, задирать нос перед простыми смертными. Таких еще много осталось, но Такегоси выделяется даже на их фоне. Редкий экземпляр. Глядя на него, хочешь не хочешь, а вспомнишь, что такие, как он, вытворяли в свое время. В музей его надо под стекло, под охрану государства. Неудивительно, что сестра, как и отец, не хотела ему показывать записки. Я ее понимаю. Митарай посмотрел на меня. В самом деле? Понимаешь? И что же она чувствовала, как думаешь? То есть? Я хочу знать, что она подумала, прочитав записки отца. Разве не понятно? Отдай она их своему заносчивому братцу, тайна Бунзиро Такегоси была бы известна в полицейском управлении, и он был бы опозорен. Не зная, что делать, Мисако пришла за советом к тебе, в надежде, что дело будет решено тихо, чтобы ее отец покоился с миром. Митарай презрительно усмехнулся и негромко вздохнул. Эх, когда же ты, наконец, научишься разбираться в людях? Почему все-таки она обо всем рассказала мужу? Сначала показала записки именно ему. Вдруг он сможет в одиночку раскрыть это дело, но у него, понятно, ничего не получилось. После этого Мисако отправилась ко мне, услышав от подруги, что я вроде занимаюсь подобными делами. Расчет был такой: если мне на ее удачу удастся разгадать загадку, они могут присвоить успех себе. Они получатся, они ничего не потеряют. О позоре их отца никто лишний не узнает, потому что я не такой человек, чтобы звонить о таких вещах направо-налево. Короче, если бы мне сопутствовала удача, Мисако планировала представить дело так, будто все заслуги принадлежат ее муженьку. Дело настолько важное, что оно открыло бы этому заурядному типу путь наверх по карьерной лестнице. Вот какой у нее был расчет. «Неужели?» — начал было я и запнулся. «Ты уж чересчур, чтобы она, да так...» «Хочешь сказать, что она не производит такого впечатления? Так в ее плане нет ничего особенно дурного. Для замужней женщины совершенно нормально. Тебя послушать все женщины расчетливы. Это несправедливо. А то, что мужики одержимы мыслью, что женщина должна быть воплощением скромности и добродетели, справедливо?» Я не нашел, что ответить. «И спорить на эту тему бесполезно», — продолжал Митарай. «Все равно, что пытаться убедить сёгуна Иоясу Токугава в пользе кондиционеров». «Значит, ты считаешь, что все женщины меркантильны и корыстны?» «Почему же все? Раз на тысячу может попасться замечательный экземпляр, который не только заботится о своей выгоде, но и думает о других». «На тысячу?» — возмутился я. «Не многовато ли? Может, согласишься на одну к десяти? Не возражаешь?» «Не возражаю», — рассмеялся Митарай. Мы помолчали. Мой друг был прав. Дальше говорить на эту тему не имело смысла. Наконец, оканчивая паузу, он спросил. «Теперь мы знаем все об этом деле. У нас в руках все необходимые ключи, как думаешь?» «Думаю, еще не все. Мы вроде разобрались с Масако, второй женой Хэйкити Умэдзавы. Она родом из Аидзу Вакамацу. Когда произошли интересующие нас события, ее родители были живы. О братьях, сестрах и других родственниках информации нет. Да, думаю, она нам и не понадобится. А вот первая жена, Тая, что ты о ней знаешь? Ее девичья фамилия Фудзиэда. Родилась в Сагано, на окраине Киото, в местечке Ракусися. Вот так совпадение. Мы как раз в те места едем. Единственный ребенок в семье. Ни братьев, ни сестер. Когда Тая подросла, семья перебралась в Имадегава в районе Каминогио и открыла лавку традиционных тканей. Однако то ли им не сопутствовала удача, то ли у родителей предпринимательской жилки не оказалось, но дела у них пошли неважно. Стало еще хуже, когда мать заболела и слегла. Помочь было некому, родня жила далеко. У отца семейства был старший брат, но он проживал в Маньчжурии. В итоге мать-то умерла, лавка прогорела, жить стало не на что. Отец повесился, посоветовав перед смертью дочери обратиться за помощью к маньчжурскому дяде. Печальная история. Та, однако, не поехала в Маньчжурию, предпочла Токио. Как она разобралась с долгами родителей, не знаю. Ей тогда было 20 лет. Она могла отказаться от права наследования. А есть такая возможность? Есть. Она предусматривает отказ от любых наследственных прав и обязательств, включая долги. Понятно. Я не знал. В Токио Тая устроилась в магазин кимоно, хозяин которого познакомил ее со случайно заглянувшим туда Йосио Умэдзавой. Тае тогда было года 22-23. Хозяин жалел девушку, очень добрую и порядочную, хорошую работницу. Это лишь мое предположение, но он, видимо, устроил ей смотрины, как бы в шутку. И получилось так, что Йосио решил познакомить с Тае старшего брата. Казалось, счастье наконец улыбнулось ей, но кончилось все разводом, заметил Митарай. Да, бывают такие несчастливые люди. Рок, что ли, над ними висит? Значит, это ее судьба. Всю жизнь продавать сигареты в своей ловчонке в Хоя. Так оно и есть. Расположение звезд изначально предполагает, что судьба у людей разная. Что еще ты можешь сказать о Тае? Пожалуй, добавить особо нечего. Впрочем, хотя, наверное, это не имеет отношения к делу. Тая с детства собирала сингены, такие маленькие сумочки или кошельки из парчи, которые женщины носят с кимоно. Ну, ты знаешь. Они затягиваются шнурком, чтобы из них ничего не выпало. У нее их много набралось. Так вот, говорят, она мечтала делать такие сумочки и продавать. Вернуться на родину, в Ракусися, открыть там магазинчик. Она соседям об этом рассказывала. Судя по всему, все добрые воспоминания у Та остались там. Но после всех этих убийств и когда кончилась война, ей досталось приличное наследство. Авторские гонорары от проданных картин. Разве не так? Та этим наследством не очень дорожила. К старости она ослабела, много лежала, редко выходила из дома. На себя почти не тратила. Если ей что-то было надо, обращалась к соседям и никогда не забывала их отблагодарить. Жила, как хотела, без родных и близких. Деньги у нее водились. Наверное, она отдала бы почти все человеку, который отыскал бы азот. Но с деньгами она же легко могла открыть в Сагано магазин, исполнив свою мечту. Могла, конечно. Но здоровье было уже не то. В Хоя Тая замечательно сошлась с соседями, и перебираться в Сагано, где у нее никого не осталось, она не решилась. Да и возраст уже не позволял, так что она никуда не поехала. Так и умерла в Хоя. Вот оно как. А что стало с ее имуществом? Деньгами? О, с этим интересно получилось. Когда Тая уже лежала при смерти, откуда ни возьмись, появилась родственница. Внучка того самого брата отца Тая, который жил в Маньчжурии. Что называется, выбрала подходящий момент. Ей все и досталось. Тая вроде написала завещание в ее пользу, и та еще успела поухаживать за больной. Тая охотно делилась деньгами с соседями. Неудивительно, что многие в округе плакали, когда она умерла. Может, ее тоже убили? Кто-нибудь из тех, кому денег не досталось? Шутка. Ладно, с Тая разобрались. А что еще ты знаешь о Ясуэ Томите, владелице Медичи? Больше ничего. Известно только, что она из хорошей семьи. Тогда расскажи о жене Йосио Умэдзавы. Аяко. Девичья фамилия Йосиока. Родилась в Камакуре. У нее был старший брат. Йосио познакомился с ней через своего коллегу, которому был обязан. Этот человек вышел из семьи священника. Что-нибудь еще хочешь знать? Думаю, достаточно. То есть ничего драматического в прошлом, верно? Ну да, самая обыкновенная женщина. Подперев подбородок ладонью, Митарай долго смотрел в темноту за окном экспресса и о чем-то думал. Вагон был ярко освещен, и в темных окнах, как в зеркале, четко отражались и мы, и все, что нас окружало. То, что мчавшийся поезд оставлял позади, разглядеть было невозможно. Прижавшееся к оконному стеклу лицо Митарай с моего кресла напоминало очертаниями вход в таинственную пещеру. «Сходит луна», — вдруг заговорил Митарай. «И звезды здесь видны. Стоило только отъехать от города с его знаменитым на весь мир смогом. Видишь рядом с луной немерцающую звездочку? Это не звезда, а Юпитер. Планеты легче искать, когда луна на небосводе. Каждый человек ее видит. Сегодня 5 апреля, и луна находится в созвездии Рака. Скоро перейдет ко Льву. Юпитер тоже в созвездии Рака, в 29 градусе, и скоро встанет с луной в один ряд, близко к ней. То есть луна движется по небу так же, как планеты. Мы живем, а у нас над головой, не останавливаясь, движутся планеты. И ты понимаешь, как на этом фоне мелки и незначительны все наши дела и поступки. Возомнившие о себе бог знает что люди, теряя голову, бьются за то, чтобы стать хоть немного богаче, обойти конкурентов любой ценой. А Вселенная тем временем работает четко и размеренно, словно механизм гигантских часов. Наша планета – всего лишь маленький зубчик в одной из его шестеренок, а люди – не более чем бактерии, приютившиеся где-то в уголке. Эти никчемные существа радуются, страдают, всю жизнь проводят в непрестанной суете. Они настолько малы, что не могут охватить взглядом часов Вселенной, самодовольно полагая, что никак не зависят от этого механизма. Ситуация комическая. Когда я об этом думаю, меня разбирает смех. Предположим, накопит такая бактерия ничтожный капиталец. А зачем он ей? Если она все равно не успеет им попользоваться как следует, умрет раньше. К чему все это бессмысленное мельтешение? Усмехаясь, говорил Митарай. И вот одна такая бактерия всполошилась, вскочила в поезд и мчится в Киото, чтобы утереть нос жирной бактерии по имени Такагоси. Я громко рассмеялся. «Человек идет по жизни от одного греха падения к другому», — констатировал мой друг. «Что мы будем делать в Киото?» Я сам удивился, почему до сих пор не задал этот важный вопрос. «Повидаемся с Тамио Ясукавой. Ты ведь хотел бы его увидеть?» «Да, хотелось бы попробовать добраться до него». В 36-м году ему было под 30, значит, сейчас около 70, если, конечно, он еще жив. Время-то бежит. Да уж. И это все? Других целей нет? В первую очередь Ясукава. Потом я уже давно в Киото не бывал. С другом надо встретиться. Хороший малый. Я тебя с ним познакомлю. Мы с ним созванивались недавно. Он должен нас встречать. Он шеф-повар в ресторане Дзюнсей, как раз возле храма Нандзензи. Сегодня переночуем у него. Ты часто ездишь в Киото? Ага. Я там раньше жил. В этом городе мне приходят в голову замечательные идеи. Акт 3. В погоне за азот. Сцена 1. Ходы на шахматной доске. Выходя из вагона на платформу, Митарай вдруг крикнул во весь голос. «Эй, Эмото!» Стоявший, привалившись к столбу, высокий парень будто проснулся и, не торопясь, двинулся к нам. «Давненько не виделись», — проговорил он, пожимая руку моему другу. «Как дела?» «Рад тебя видеть». «Дела? Так себе». С этими словами Митарай представил меня приятелю. Эмото было 25 лет. Высокий парень, 185 сантиметров, с короткой стрижкой, как почти у всех поваров. «Где твои вещи? Что-то ты совсем налегке?» «Так вышло. Времени на сборы не нашлось». «В хорошее время приехали. Сакура в самом цвету», — сказал Эмото. «Что? Сакура?» Было видно, что сакура — последнее, что могло прийти в голову Митарая в этот момент. «Ну да, конечно. Исиока будет рад посмотреть». Эмото жил в районе Нисикёгоку, в юго-западной части города. Если посмотреть на карту, в левом нижнем углу. Пока он вез нас к себе, я рассматривал в окно автомобиля вечерний город. Надеялся увидеть типичные для Киото старые улочки, но они остались где-то в стороне. Вместо них мимо проплывали неоновые вывески и современные здания, из окон которых струился мягкий свет. Все как в Токио. Ничем не отличается. В Киото я оказался впервые. Квартира Эмото состояла из небольшой гостиной и двух спален. Мы с Митарай разместились в одной комнате. «Завтра много дел, надо поспать», — сказал Митарай, ныряя под одеяло. «Тебе понадобится машина?» — поинтересовался из-за перегородки Эмото. «Нет», — отозвался Митарай. На следующее утро мы сели в электричку и по линии Ханкю отправились в район Сидзё-Кавармати. Из записок Бунзиро Такегоси мы знали, что Тамио Ясукава жил в двух шагах от станции Кавармати. «Его адрес – Тюкёку Томинакодзи, Ракакуагару. Ты знаешь, как в Киото искать дом по адресу?» «Нет. Не так, как в Токио?» «По-другому. Сейчас расскажу. В Киото улицы спланированы как шахматная доска. Дом Ясукавы стоит на улице Томинакодзи, которая идет с севера на юг, а улица Ракаку – с востока на запад. Их пересечение нам и нужно. А Агару означает, что дом расположен выше Ракаку, то есть немного к северу». «Ага, сейчас сам увидишь». На конечной станции мы вышли на платформу и стали подниматься по лестнице. Сидзё-Кавармати – самый шумный и многолюдный район Киото. Все равно, что Гинза и Яэсу в Токио, особенно если идти от станции в ту сторону. Еще это место мне напоминает Хиросиму, но те, кто от Киото без ума, его не любят. Считают самым плохим районом после телебашни. За что же он такое заслужил? Они считают, что район не соответствует традиционному имиджу Киото. Преодолев ступеньки, мы оказались на улице, и вместо старых деревянных построек я увидел современное здание, напомнившее мне Сибую. Где же старый Киото, который я видел на фотографиях и открытках? Митарай быстро зашагал вперед, я последовал за ним. Перейдя на перекрестке на другую сторону улицы, мы продолжили путь вдоль узкой речушки, такой мелкой, что можно было пересчитать камни на дне. То тут, то там в потоке колыхались водоросли. Вода в речке оказалась на удивление чистой. Такого в Токио точно не увидишь. Чистых речушек не найти ни на Гинзе, ни в Сибуе. Солнечные блики, отражаясь от поверхности воды, весело прыгали по каменистой насыпи. «Речка называется Такасегава», — сообщил Митарай. По его словам, вообще-то это была не речка, а канал, вырытый в старину купцами, чтобы перевозить по нему грузы. «Уж больно мелкий канал», — подумал я. «Погрузишь на лодку 3 мешка риса, и она уже днищем по дну чертить будет». Или каналом уже давно не пользовались, и он из-за этого обмелел. Митарай вдруг остановился. «Пришли». «Что здесь?» «Китайская кафешка. Надо подкрепиться». За едой я думал о Тамио Ясукаве. Ему сейчас за 70, так что, должно быть, уже удалился на покой. Можно подозревать его сколько угодно, но клейма преступника на нем нет. Живет себе, наверное, старичок тихо-мирно и ничем не заморачивается. Однако в моем воображении он почему-то представал в виде запущенного бродяги, спящего в грязной съемной комнатушке прямо в одежде и в обнимку с бутылкой. О существовании Ясукавы я узнал из книжки семейства Умэдзава и убийства по зодиаку. Думаю, до нас его посетило немало непрошенных гостей. Это меня не смущало. Я просто-таки горел желанием вытянуть из Тамио Ясукавы доказательства того, что Хэйкити Умэдзава не умер в ту февральскую ночь 1936 года. Интересно, а что хочет спросить у Ясукавы Митараи? Нужный нам адрес был совсем недалеко от кафе. «Вот Томинакодзи. В той стороне Роккаку. Значит, где-то здесь», — говорил Митарай. «Туда нам не надо, там уже другая улица. Точно здесь? Жилой дом тут только один. Наверное, он снимает квартиру». Продолжая говорить, Митарай стал подниматься по металлической лестнице. На первом этаже дома располагался бар под названием «Бабочка». В этот час, конечно, он был закрыт. Выкрашенная белой краской дверь с отслоившимся внизу декоративным шпоном ярко сверкала под лучами утреннего солнца. Рядом, почти вплотную к дому, была еще какая-то забегаловка. Лестница больше походила на щель, карабкаться по ней приходилось по одному. Поднявшись, мы оказались в коридоре, где висели почтовые ящики. Мы проверили их, но фамилии Ясукава не обнаружили. На лице Митараи появилось выражение растерянности. Неужели я ошибся? Но он тут же взял себя в руки и с прежней уверенностью постучал в ближайшую дверь. Реакции не последовало. «Наверное, еще спят», — подумал я. Стук в следующую дверь. Результат тот же. «Вот черт!» — выругался Митараи. «Наверное, думают, что мы хотим им впарить что-нибудь. Сейчас торговые агенты повадились ходить по домам. Давай зайдем с другого конца». Он направился в дальний конец коридора и постучал еще раз. На этот раз за дверью кто-то зашевелился, дверь приоткрылась и показалась голова. «Извините, мы торговлей не занимаемся. Разыскиваем господина Тамио Ясукаву. Пожилой такой. Он в вашем доме не проживал?» «А-а-а, Ясукава-сан?» протянула обладательница головы, пожилая старуха. «Так он уже давно съехал». Митарай бросил на меня быстрый взгляд, как бы говоря, «Я так и думал». «Вот оно что. А куда он переехал, не знаете?» «Хм, так это когда было? Вы лучше соседа спросите. Он наш домовладелец. Хотя, может, его дома нет. Тогда ищите его в Кито-Сиракава. Там он еще пивную держит. А как называется? Белая бабочка. Если он не тут, то там. И наоборот». Поблагодарив толстуху, Митарай закрыл дверь. Соседа, как и следовало ожидать, дома не оказалось. «Что ж, едем в Кито-Сиракава. Как зовут этого домовладельца? Акава? Поехали». Пока мы тряслись в автобусе, я смог разглядеть из окна несколько храмов под черепичными крышами. Миновали тянувшуюся вдоль улицы глинобитную стену. Наконец-то я увидел то, что хотел. Старый город. Неплохо было бы пожить тут немного. Сойдя с автобуса в Кито-Сиракава, мы сразу увидели белую бабочку. Она находилась совсем рядом с остановкой. Мы приехали вовремя. Из двери вышел мужчина лет 40. «Акава-сан?» Мужчина сразу остановился и по очереди обвел нас взглядом. Митарай вкратце объяснил цель нашего визита и спросил, не знает ли Акава, куда переехал Тамио Ясукава. Дайте подумать. Столько времени прошло. Так прямо не скажу. Надо смотреть журнал, а он дома. А вы случаем не из полиции, раз спрашиваете? В Японии, пожалуй, трудно найти людей, меньше похожих на полицейских, чем мы с Митараи. Женщин, разумеется, в расчет не берем. Я уловил в вопросе Акавы некую иронию. Митарай невозмутимо усмехнулся. «А что, похоже? Можно ваши визитки посмотреть?» У меня внутри что-то сжалось, а Митарай нахмурился так, что между бровей залегла складка. И тихо, почти шепотом проговорил. «В таких делах, Акава-сан, мы не имеем права раздавать визитки. В иных обстоятельствах, возможно, было бы по-другому. Вам доводилось слышать об агентстве общественной безопасности? Есть такая контора при кабинете министров». Лицо Акавы вдруг разом побелело. «Да я только имя!» — выдавил он из себя. «Я впервые слышал о такой организации». «Я вам ничего не говорил. Забудьте!» — многозначительно предупредил Акаву Митараи. «Так когда у нас будет адрес?» Акава переменился в лице. «Вечером. Да-да, к 5 часам. У меня сейчас неотложное дело в Такацуке. Я должен ехать. Одна нога здесь, другая там. 5 нормально будет? Может, раньше получится. Вам удобно будет мне позвонить?» Мы записали его телефон и немедленно удалились. Едва перевалило за полдень, оставалось еще 5 часов. Конечно, хотелось получить адрес Тамио Ясукавы поскорее, но что поделаешь. Мы вышли к реке Камогава. «Ну ты даешь! У тебя прямо талант! Настоящий аферист!» Мне захотелось подколоть Митараи. Он усмехнулся в ответ. Было видно, что у него нет ни малейшего желания раздумывать над тем, как он повел себя с Акавой. «Считаешь, надо было честно признаться ему, что мы частные детективы, да еще визитки вручить?» Шагая по берегу реки, Митарай наверняка тоже думал, что мы теряем драгоценное время. Уже 6 апреля, пятница. «Не успеешь глазом моргнуть, как неделя пролетит». «Как ты?» – неуверенно спросил я. «Нормально», – ответил мой друг. Мы долго шли рядом в молчании, пока впереди не показался мост, по которому торопливо катили машины. Я узнал высокое здание у моста. Мы вернулись в Сидзёка-Варамати, туда, где утром сошли с электрички. Я немного устал, да и в горле пересохло, и собрался уже предложить зайти в кафе, выпить чего-нибудь прохладительного. Но в этот момент Митарай заговорил. «Чего-то во всем этом не хватает. Какой-то очевидной мелочи». Он опустил глаза, сведя брови к переносице. «Это дело напоминает мне искусство авангарда, гротескную фигуру из металлолома. Ситуация кажется абсурдной, потому что в какой-то точке чего-то недостает. Мы вытягиваем булавки по одной, поэтому топчемся на месте. И всем все понятно, все довольны. К этому делу мы с самого начала подошли недостаточно серьезно. Следствие изначально совершило недопустимый промах. Вот именно изначально. Без этого рокового промаха дело, которое мы пытаемся распутать, не заслужило бы репутацию невероятного, беспрецедентного преступления. 40 лет детективы всей Японии миллион раз повторяли одну и ту же ошибку. И я один из них». Сцена вторая. Профанация. Мы сидели в кафе, не спеша потягивая заказанный сок. Торопиться некуда. Надо было как-то убить время. До 5 оставалось уже немного. Наконец Митарай резко поднялся и подошел к розовому телефону. Разговор занял несколько секунд. «Понял», — бросил мой друг и подошел к нашему столику. «Перерыв окончен. Пошли», — не присаживаясь, скомандовал он. Улица была запружена народом. Как раз кончился рабочий день. Пробравшись сквозь толпу, Митарай направился к мосту, за которым находилась железнодорожная станция. «Теперь нам была нужна другая линия. Кэйхан». «И где же он живет?» – спросил я. «Префектура Осака, город Наягава, район Каямати. Линия Кэйхан, станция Куриен. Нам туда». Он махнул рукой в сторону станции на том берегу Камагавы. «Куриен. Красивое название», – заметил я. «Куриен» в переводе с японского означает «сад в деревне ароматов». Станционная платформа вытянулась вдоль реки. Стоя на ней в ожидании поезда, мы наблюдали, как вода у нас под ногами медленно окрашивалась в цвет вечерних сумерек. На станцию Куриен электричка прибыла, когда уже смеркалось. Название станции не имело ничего общего с тем, что мы увидели. Сплошной ряд сверкающих огнями и вывесками питейных заведений. Для отработавших целый день наступал час развлечений. Уже появились первые шатающиеся личности. Их уверенно обгоняли спешившие на работу ночные бабочки. Когда мы нашли нужный нам дом, солнце уже скрылось. Постучали в дверь с табличкой «Администрация». Ответа не было. Поднявшись на второй этаж, стукнули в первую попавшуюся дверь. Из нее выглянула средних лет женщина, заявившая, что никакого Ясукавы она не знает. В другой квартире нам повезло больше. «Съехал тут от нас недавно один. Может, он Ясукава и есть», — сказал жилец. «Но я с ним не общался и куда переехал, не знаю. Спросите лучше внизу у управляющего». Митарай не скрывал разочарования. Пока нам приходилось только ногами работать. Мы снова направились в администрацию. Теперь на нашу удачу управляющий оказался на месте. Выслушав нас, он подтвердил, что Ясукава уехал из их дома. На вопрос «куда?» ответил «я не спрашивал». «Они вроде не хотели рассказывать, чего я буду лезть с вопросами? Им вообще было не до меня». «Дед-то умер?» Мы воскликнули в один голос. «Умер? Тамио Ясукава?» «Тамио? Ну да, вроде так его и звали». Итак, Тамио Ясукава мертв. Я почувствовал, как меня покидают силы. Оставалось лишь догадываться, как, уехав из Токио, он прожил эти 40 лет, на которые выпала война. Это старый, выкрашенный, растрескавшийся известкой дом в Наягаве стал его конечной остановкой. Неожиданно управляющий поведал нам кое-что, чего мы не знали. Выяснилось, что Тамио Ясукава жил не один, а с дочерью, которой было уже за 30. Она вышла замуж за плотника, родила 2 детей. Один ребенок ходил в школу, другому исполнился то ли год, то ли 2. Лампочка перед входом в помещение администрации то и дело мигала. Пора менять. Управляющий с досадой перевел взгляд на потолок. Выйдя на улицу, я обернулся и еще раз посмотрел на дом, в котором жил Ясукава. Трудно передать, какие чувства я испытывал. На душе было горько, как в детстве, когда меня наказывали за озорство. не оставляла мысль, что мы развернули охоту на человека, пытались сквозь щелку подсматривать за его жизнью и тем самым осквернили память о нем. Митарай тоже, похоже, колебался. Стоит ли теперь заниматься дочерью Ясукавы? Прощаясь с нами, желавший нам как-то помочь управляющий добавил: «Если вы в самом деле хотите знать, куда они переехали, обратитесь в транспортную компанию, которая их перевозила. Это было месяц назад. Фирма называется Наягава Унсо. Аккурат возле станции».
1: «Который час?» — обратился ко мне Митарай.
0: 9:50.
1: Еще есть время. Летим в Наягава Унсо».
0: Мы вернулись на станцию Кориен и доехали до Наягавы. Найти транспортную компанию не составило труда, но рассчитывать на многое не приходилось, было уже поздно. Митарай подошел ко входу и списал с вывески номер телефона. За стеклянной дверью, украшенной надписью «Перевезем без проблем», теплился рассеянный свет. Мы хором крикнули «Добрый вечер!» и уловили за дверью какое-то движение. Того, что сказал появившийся на пороге старикан, можно было ожидать.
2: «Ничего не знаю. Приходите завтра утром, у молодых спросите. Может, кто и помнит».
0: Мы извинились и отправились на электричке в свое гнездышко, в Нисикёгаку. Правильно ли мы все делаем? Пятница, 6 апреля, заканчивалась. Наверняка Митарай думал о том же самом.
3: «Вся суть того, что вы называете моим первым открытием, оно и заключается в простом факте. Все 6 зон посещения располагаются на поверхности нашей планеты так, словно кто-то дал по Земле 6 выстрелов из пистолета, расположенного где-то на линии Земля-ДНР».
4: «Вы слушаете радио фантастики».

Сцена третья. Мост через Луну. На следующее утро меня разбудил доносившийся из-за перегородки голос Митараи. Он разговаривал по телефону. Эмото поднимался рано и, судя по всему, уже ушел. Я встал, убрал постель и отправился на кухню выпить кофе. Когда я вошел с чашкой в гостиную, Митараи как раз положил трубку на рычаг. «Есть!» – сказал он, резким движением вырывая из блокнота листок, на котором только что записал что-то. «Осака, район Хигаси-Йодогава. Точного адреса нет, но где-то рядом с автобусной остановкой Тойосатотё. Это конечная. Там есть круг для разворота автобусов. От него должно быть видно ловчонку с дешевыми сластями под вывеской «Амития». В сторону по переулку, и там ее дом. У дочери Ясукавы фамилия по мужу Като. До Тойосатотё ходит автобус от Умеда. Или можно по линии Ханкю до станции Камисиндзё, а там на автобус пересесть. Едем?» «Отнеси Кёгаку до Камисиндзё, прямая линия, без пересадок». Добравшись на автобусе до Тойосатотё, мы увидели далеко впереди металлический мост через реку Йодогава. Перед нами была неухоженная деревня, заросшие сорняками пустыри, брошенные тут и там использованные автомобильные шины. Дорога, на которой нас высадил автобус, вела в направлении моста. К ней претензий не возникло. Асфальт положили совсем недавно, бетонные отбойники по обочинам еще не потеряли белой краски. По округе были разбросаны убогие старые постройки, больше напоминавшие руины и совершенно не вязавшиеся с проложенной рядом новой дорогой. Амития ничем не выделялась на их фоне. Мы зашагали к лавке. Дома тоже бывают поношенными, как старые шины. Обойдя Амития сбоку, мы заметили, что задняя стена лавки обита оцинкованным железом. Тут же теснились жилые дома на несколько квартир. Проверив почтовые ящики, мы без труда нашли фамилию Като. Повидавшие виды деревянной лестницы поднялись на второй этаж. На длинной открытой галерее сушилось белье. Нагибаясь, чтобы не задеть его, мы, наконец, добрались до двери с табличкой, на которой мелкими иероглифами значилась фамилия хозяев квартиры – Като. Из приоткрытого маленького оконца, выходящего на галерею, доносились звуки льющейся воды. В квартире мыли посуду. И плач ребенка. На стук Митараи кто-то отозвался, но дверь долго не открывали. «Не иначе, как тарелки вытирают», – подумал я. Наконец, на пороге возникла женщина без следов косметики на лице, с растрепанными волосами. Похоже, она махнула на себя рукой. Митараи начал объяснять, зачем мы пришли. С каждым его словом на лице женщины все яснее читалось сожаление, что она открыла нам дверь. «Мы хотели немного поговорить о вашем отце». «Не о чем нам разговаривать», — отрезала женщина. «Отец ничего не сделал. Сколько раз к нему приходили? Оставьте нас в покое!» Дверь с грохотом захлопнулась у Митараи перед носом, ребенок за стеной снова заплакал. Мой друг не сдержался, закатил глаза и простонал. «Пошли отсюда!» Меня удивило, что дочь Ясукавы говорила на классическом токийском диалекте, без местного кансайского говорка, который слышался здесь со всех сторон. Имеется в виду так называемый Кансай-бен, диалект, на котором говорят жители района Кансай, где находится Осака. Кансай-бен так сильно резал ухо, что, казалось, все окружающие нарочно ломают язык, уподобляясь актерам-комикам. Я не ожидал встретить в этих местах человека, говорящего нормально. «В общем-то, другого я и не ожидал», — заявил Митараи, не желавший признавать поражение. «Да мы и вряд ли многого добились бы от Тамио Ясукавы, будь он жив. Чего уж о дочери говорить. Просто я считал, что в Киото съездить надо, раз у Бунзиро Такегоси не получилось. Так что забудем о Ясукаве и его дочери». «И что дальше?» «Надо думать». Мы вернулись на станцию и сели в электричку. «Ты вроде говорил, что был в Киото только студентом», — спросил Митараи. Я кивнул. «Тогда я посоветую тебе сойти на станции Кацура. Она как раз следующая. Там сделаешь пересадку на Арасияму. Посмотри Арасияму и Сагану. Вот тебе путеводитель. Сейчас сакура в полном цвету. А я займусь другими делами. Надо побыть одному, подумать. До Эмото один доберешься?» Я сошел с электрички в Арасияме и, влившись в поток людей, не спеша двинулся вперед. Митараи был прав. Сакура в этих местах действительно цвела роскошно. Открылся вид на реку.
В Арасияме Кацурагава была широкой. Через реку был перекинут длинный деревянный мост, где я увидел девушку Майко в компании светловолосого юноши, у которого на груди болтался фотоаппарат. Майко – ученица гейши. Ее обувь на толстой деревянной подошве, не помню, как она называется, мягко постукивала при каждом шаге. Перейдя мост, я заглянул в путеводитель Тогэцукё – мост через луну. Откуда такое название? Наверное, когда в реке отражается лунный свет, у людей возникает чувство, будто они проплывают над луной. Возле моста стоял деревянный домик, который я сначала принял за храм. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это телефонная будка. Мне даже захотелось позвонить из нее кому-нибудь, но знакомыми в Киото я еще обзавестись не успел. Дорогу Сися было далековато, поэтому, быстро перекусив, я решил прокатиться на трамвае. В Токио трамвай уже не увидишь, вымирающий вид транспорта. Я читал в каком-то детективном романе, название уже не припомню, про одного сыщика, которого в трамвае осенила блестящая идея. У меня такое ощущение, что вместе с исчезнувшим из Токио трамваем канули в лету и добрые старые детективы. Куда направляется трамвай, я толком не знал. Сошел на конечной остановке и увидел перед собой железнодорожную станцию Сидзё-Омия, от которой начиналась оживленная улица. Пройдя по ней немного, я понял, что уже бывал здесь. Да это же Сидзё-Каварамати. Неужели в Киото все дороги ведут в этот район? Я решил пройти еще немного, посмотреть храм Киёмидзу. Буддийский храмовый комплекс, основанный в 8 веке. Одна из главных достопримечательностей Киото. «Здорово, что мы сюда приехали», — думал я, шагая к храму по выложенной камнем мостовой улочке Сан-Энзака. Потолкавшись в сувенирных рядах, заглянул в чайный домик с низко нависающей крышей, чтобы выпить чашечку сладкого саке. Женщина в кимоно подала мне саке и стала разбрызгивать воду по мостовой. Она делала это очень аккуратно, чтобы ни одна капля не попала на стоявшую тут же сувенирную лавку. Прогулка по Киото порядком меня утомила, и я решил возвращаться в Нисикёгаку.

Сцена четвертая. На берегу реки. Эмото встретил меня вопросом: «Ну, как тебе Киото?» «Замечательно». «Где был?» «В Оросияму съездил, посмотрел Киёмидзу». «А Митарай куда подевался?» «Не знаю, мы в электричке расстались, бросил меня». Эмото посмотрел на меня с сочувствием. «Мы стали готовить на ужин темпура, и в это время на пороге

Пура удалась на славу. Эмота действительно был первоклассным поваром. Однако Митарай, кажется, даже не понял, что он ел. «Завтра воскресенье», — проговорила Эмота, обращаясь к приятелю. «У меня выходной. Я хотел свозить Кадзуми в Ракухоку. Как вам идея?» Я, конечно, обрадовался, но вида не подал. «Кадзуми рассказал мне, ты все думаешь, уже голову, наверное, сломал», — продолжал Эмота. «Почему бы тебе тоже не прокатиться, если, конечно, других планов нет?» Митарай послушно кивнул. «Хорошо, только я на заднем сиденье. Посижу, помолчу». Пока мы ехали в Охару, северный пригород Киото, где расположен храм Сандзэньин, Митарай, как и обещал, не проронил ни слова. С каменной беспристрастностью он восседал на заднем сиденье, словно Будда. В Охаре пообедали. Эмота приправлял каждое блюдо остроумными профессиональными комментариями, но Митарай по-прежнему оставался ко всему безразличен. Мы с Эмота замечательно поладили. Хороший он парень. Показал нам университет Досися, университет Киото, замок Нидзо, храм Хэйян, императорский дворец и киногород Удзумаса. Мы объехали с ним почти весь Киото. В Каварамате, как мы не отказывались, точнее, отказывался только я один, Эмота еще и суси нас накормил, а потом угостил кофе в уютной кофейне, где играла классическая музыка. Это был замечательный день. Воскресенье, 8 апреля. Единственное, что в своем расследовании мы не продвинулись ни на йоту. Проснувшись на следующее утро, я не застал в квартире ни Митарай, его постель уже была холодная, ни Эмота. Проголодавшись, я вышел на улицу, перекусил в кафе и, переходя от одной книжной лавки к другой, миновал станцию, перешел мост, перекинутый через какую-то речушку, и оказался в спортивном городке, в центре которого красовалась бейсбольная площадка. Мимо, переговариваясь между собой, пробежали джоггеры в тренировочной форме. Я вернулся мыслями к делу, которое мы расследовали. После того, как Митарай от меня отделился, мы не сделали ни шагу вперед. Но дело это никогда не выходило у меня из головы. Дело семьи Умэдзава имело какую-то магическую силу. В посвященной ему книге я прочитал про человека, который потратил все свои сбережения на расследование убийств. Другой на этой почве свихнулся. Одержимый женщиной-призраком, он покончил с собой, прыгнув с утеса в Японское море. И я могу понять настроение людей, горевших желанием хотя бы одним глазом взглянуть на фантом, называемый Азот. Я не заметил, как снова оказался у станции, только на этот раз подошел к ней не с фасада, а с тыла. Окрестности Нисикёгаку я исходил вдоль и поперек. Настала очередь Сидзё Каварамати. Мне понравилось кафе с классической музыкой, куда мы заходили накануне. Плюс там рядом Марудзен, где я хотел поискать американский иллюстрированный альманах. Марудзен – крупнейшая в Японии сеть магазинов, торгующих книгами и пищебумажными принадлежностями. Присев на лавочку на платформе на станции Нисикёгаку, я стал дожидаться электрички в Каварамате. До часа пик было еще далеко. Я поглядел вокруг и увидел всего одну старушку, устроившуюся на освещенной солнцем скамье. Загудели рельсы, я поднял голову в надежде, что подходит моя электричка, однако увидел на приближающемся головном вагоне красные иероглифы «Экспресс». Поезд пролетел, закручивая порывы ветра. Состоявшей на солнце лавочке сорвалась кем-то оставленная газета и перелетела в тень, где сидел я. В эту минуту перед моими глазами неожиданно возник пейзаж, открывшийся перед нами в той Асатотё, куда мы с Митарай приехали на автобусе. Насыпь вдоль реки, пустыри, валяющиеся тут и там старые шины. Эта неприглядная картина ассоциировалась у меня с дочерью Тамио Ясукавы, ее классическим токийским диалектом. Чем сейчас занимается Митарай? Впрочем, что бы он ни делал, остается вопрос, как вести дальше расследование, не поговорив с ней. Я вскочил с лавки и перешел по лестнице на противоположную платформу. Теперь мне нужна была электричка до Камисиндзё. Когда я сошел с поезда, часы на платформе показывали начало 5. Сначала я думал пересесть на автобус, но в конце концов решил прогуляться по незнакомому месту пешком. В Камисиндзё признаки оживления можно было наблюдать только на прилегающих к станции улочках. Но стоило отойти немного в сторону, как жизнь сразу замирала. По пути попадались закусочные, где прямо на улице готовили пельмени с вареным осьминогом и лепешки.

0: и окономияки с самой разной начинкой. Мне вспомнилась Осака, где эта еда считается фирменным блюдом. До знакомого места пришлось идти прилично. Наконец, вдалеке снова показался мост через Йодогаву. А вот и автобусный круг, а за ним ловчонка со сладостями. Уверенности, что дочь Тамио Ясукавы захочет со мной говорить, у меня не было, и все же я надеялся, что у нее сохранился хотя бы небольшой интерес к делу семьи Умэдзава. Все-таки ее отец имел к нему некоторые отношения. А если рассказать ей о записках Бунзиро Такэгоси, она обязательно должна откликнуться на мою просьбу. Такой у меня был расчет. Во-первых, я не полицейский. Во-вторых, для оправдания непрошенного визита можно попытаться схитрить, сказать, что я давний друг дочери Бунзиро, и поэтому у меня была возможность прочитать записки ее отца. Не будет ничего страшного, если я назову имя Такэгоси. Дочь Ясукавы говорила, что из-за отца ей порядком досталось, так что она имеет право знать содержание записок Такэгоси. Я хотел заполучить хоть какой-то ключ. Любой намек на то, что Хэйкити Умэдзава остался жив. И еще очень интересно, как Тамио Ясукава жил после гибели практически всей семьи Умэдзава. А вдруг между ними Хэйкити была какая-то связь? На этот раз белья на галерее никто не сушил. Я постучал, дверь отворилась. Увидев меня, женщина помрачнела. Заторопился я изо всех сил, стараясь протолкнуть в дверную щель несколько слов. «Сегодня я один. У меня есть информация по этому делу, о которой еще никто не знает. Мы узнали о ней случайно, и я хочу вам рассказать». Вид у меня, наверное, был такой серьезный, что дочь Ясукавы неожиданно улыбнулась и сделала шаг мне навстречу. «Мне надо посмотреть, чем ребенок на улице занимается. Пойдемте к реке», — предложила она. Второй ребенок, совсем маленький, сидел у нее за спиной. «Мы всегда здесь гуляем», — сказала она, поднимаясь по насыпи, которая сдерживала Йодогаву в берегах во время разливов. С насыпи открывался вид на широкое речное русло. Дочь Ясукавы обвела его взглядом, но старшего отпрыска нигде видно не было. Она замедлила шаг, и я стал торопливо излагать то, что мы узнали от Бунзиро Такэгоси. Ожидания мои не оправдались. Мой рассказ особого интереса не вызвал. Она слушала меня молча, и когда я кончил, заговорила. «Я выросла в Токио. Мы жили в районе Камата у станции Хасанума. Камата от нас следующая остановка по линии Икэгами. Мама всегда ходила туда пешком, чтобы не платить за электричку». Дочь Ясукавы улыбнулась. Улыбка показалась мне горькой. «Что касается отца, это же давно было. До войны. Я тогда еще не родилась и мало что знаю. Поможет ли это вам? Отца после трагедии с Умэдзава забрали в армию. На войне его ранили, повредили правую руку. Когда он вернулся, они с мамой поженились. Отец был добрый, ласковый, но со временем все изменилось и кончилось тем, что ему пришлось жить на пособие. Он был игрок, каждый день пропадал в Омаре на лодочных гонках или на ипподроме Вои. Денег стало не хватать, маме пришлось работать. Постепенно ей все надоело, она не могла больше терпеть. Эту жизнь в 20-метровой комнате, побои. Отец, выпив, стал поднимать на нее руку. Потом у него с головой начались проблемы. Начал выдумывать, что видел людей, которых уже давно не было на свете. Я напрягся. Кого он видел? Кто были эти люди? Не упоминал ли он Хэйкити Умэдзаву? Да, я слышал от него эту фамилию, но мне кажется, он просто хотел, чтобы ему дали денег. К тому же он много пил. А может, еще и морфий употреблял. Так что ему что угодно могло померещиться. «Однако нельзя совсем исключать, что ваш отец действительно видел Хэйкити Умэдзаву. Значит, тот остался жив. А если так, в этом запутанном деле многое становится ясным», — возбужденно проговорил я. «Становится понятно то, о чем мы много говорили с Митарай. Почему у трупа Хэйкити не было бороды? Почему Кадзуэ, заманив в ловушку Бунзиро Такэгоси, была убита? И то, что кроме Хэйкити больше ни у кого не было мотива убивать девушек». Но мое воодушевление не произвело большого впечатления на дочь Ясукавы. Ребенок у нее за спиной все время беспокойно возился. Ветер с реки играл ее волосами, выбившимися из уложенного на затылке пучка и падавшими на лоб и щеки. «А ваш отец говорил что-нибудь об Азот? Что он ее видел, например?» «Вроде что-то слышала, но ведь я тогда маленькой была. Вот про Хэйкити Умэдзаву я от него слышала не так давно, однако мне все это было неинтересно. Не мое дело. Мне это имя неприятно. Добрых воспоминаний у меня с ним не связано. Как только о деле у Мэнзава заговорили, к отцу повалили разные странные люди. Как-то раз прихожу из школы, а у нас дома сидит совершенно незнакомый человек. Ждет, когда отец вернется. В квартире всего одна комната, повернуться негде. А гость все сидит и глазеет. Невыносимо. Я до сих пор помню этот момент. Вот почему мы в Киото переехали. Да уж, досталось вам, конечно. Я не знал. Извините за беспокойство, пожалуйста. Ну что вы, за что тут извиняться? Это вы меня извините, что я вас так приняла вчера. А что ваша мама? Они с отцом развелись. Для него это был такой удар. Мама хотела забрать меня, но он не отпустил. Я его жалела и решила остаться с ним. Отец был очень добрый, ни разу меня пальцем не тронул. Я очень жалела, что ему пришлось оставить любимую работу. Жизнь у нас была не приведи Господь, но тогда все так жили, а некоторые семьи еще хуже. А у отца были близкие друзья? На бегах и в пивных он столько знакомых завел, но близкий друг у него только один – Сюсай Йосида. Отец не просто считал его другом, он его по-настоящему почитал. Что за человек этот Йосида? Он специалист в китайской астрологии, предсказывает судьбу. Лет на 10 моложе отца. Они познакомились в Токио в каком-то баре.
1: В Токио?
0: Да.
1: Значит, отец интересовался гаданием?
0: Как сказать? Не думаю. В Йосиде отца привлекало его хобби – изготовление кукол.
1: Кукол?
0: Ну да, они на этом и сошлись. А когда Йосида-сан почему-то перебрался в Киото, отец последовал за ним.
1: Итак, появился еще один человек, на которого стоит обратить внимание. Сюсай Йосида. С полицией вы об этом говорили?
0: С полицией? Нет. С полицией об отце я не беседовала ни разу.
1: То есть полиции о Йосиде ничего не известно? А частным детективам? Им вы не говорили?
0: Я с этими людьми дела не имею. Вы первый.
1: Мы шли рядом по берегу реки. В лучах солнца, быстро клонившегося к западу, я мог видеть лишь контур лица женщины, по которому прочитать выражение самого лица было невозможно. Я понял, что разговор надо заканчивать. Мне хотелось бы знать ваше мнение. Последний вопрос. Хэйкити Умэдзава действительно умер? Как вы думаете? И была ли создана Азот? Что думал об этом ваш отец?
0: Даже не знаю, что вам ответить. Мне совсем не хочется об этом думать. А отец? Что ж, отец, когда он пил, смотреть на него было тяжко. Что он мог думать? Я уже говорила, мне кажется, это все пьяные бредни, и принимать их всерьез? Вы бы меня поняли, если бы видели отца в то время. Почему бы вам не поговорить об этом с Йосида-сан? Ему отец полностью доверял и мог рассказать все.
1: Йосида... Как его имя?
0: Сюсай его зовут.
1: А где он живет?
0: Точного адреса и телефона я не знаю. Я видел это его всего один раз. Отец говорил, что он живет в северном районе, недалеко от гаража Карасума. Это место вам любой покажет. В самом конце улицы Карасума.
1: Попрощавшись с дочерью Ясукавы, я прошел немного по насыпи и спустился к реке. Обернулся назад и увидел, как женщина, покачивая младенца, растворялась в сумерках. Она ни разу не оглянулась. Я решил попробовать пройти через заросли тростника, облюбовавшего себе русло реки. Подойдя ближе, убедился, что тростник здесь рос гораздо выше, чем я предполагал. Верхушки двухметровых стеблей раскачивались у меня над головой. Узкая протоптанная кем-то тропинка углублялась в заросли, будто в туннель. Земля под ногами становилась топкой. Пахло сухим тростником. Я неожиданно оказался у самой кромки воды, ласково набегавшей на затверделую черную почву у меня под ногами. Слева вдалеке темнели в сумеречном свете очертания металлического моста, на котором поблескивали фары проезжавших автомобилей. Я был погружен в мысли, думал о том, что теперь у меня в руках важный ключ, о котором не знают ни полиция, ни Митарай. Сюсай Йосида. О чем говорил с ним Тамио Ясукава? Не было ли в их разговоре доказательств того, что Хэйкити Умэдзава, скорее всего, не умер? Такую возможность никто отрицать не может. Дочь Ясукавы упорно пыталась меня убедить, что упоминание ее отцом о Хэйкити – это пьяный бред. Но у меня не было сомнений. Тамио считал, что Хэйкити остался жив. Вряд ли это пьяные бредни. Я взглянул на часы. 5:05. Сегодня понедельник. 9 апреля. То есть, можно сказать, день прошел. В четверг – крайний срок. Осталось всего 3 дня. Прохлаждаться времени нет. В пятницу Бунзиро Такегоси будет опозорен, не побоюсь этого слова, на всю страну. Продираясь сквозь тростниковые джунгли, я ускорил ход. Дождавшись автобуса, доехал до Камисиндзё, где сел на электричку, сошел на конечной станции Сидзё Каварамати, а оттуда опять на автобус до гаража Карасума. Как потом выяснилось, я выбрал не лучший маршрут и потерял много времени на пересадках. В результате добрался до Карасума, когда было уже почти 10. Спросить, где живет Йосида, было не у кого. Вокруг ни души. Я прошелся вокруг гаража вдоль сложенной из блоков стены, отгораживавшей его от остального мира, но таблички с именем нужного мне человека так и не увидел. Делать нечего. Я вышел на широкую улицу и отыскал полицейскую будку. Наконец я стоял перед воротами дома, где жил Йосида. Но было уже совсем темно, и жильцы, похоже, уже спали. Номера телефона я не знал, так что ничего не оставалось, как отложить визит до завтра. Вообще-то я не ставил перед собой цель обязательно добраться до Йосиды именно тем вечером. Я особенно не рассчитывал, что он будет бодрствовать в такое время. Сегодня достаточно того, что я нашел, где он живет. А вот завтра утром первым делом сюда. Приеду пораньше, и вряд ли мы с Йосидой разменемся, даже если он соберется куда-то. Успев на последний автобус и последнюю электричку, я вернулся в Нисикёгаку. Митарае и Омота уже спали. Митарае разложил для меня постель. И хотя он сделал это больше заботясь о себе, чтобы я не шебуршал рядом с ним постельным бельем посреди ночи, чем из сочувствия ко мне, я все равно был ему благодарен. Стараясь не издавать лишних звуков, я юркнул под одеяло.

0: Сцена пятая. Кукольник. Пробудившись на следующее утро, я опять не застал Митараи и Эмота. Тьфу ты, уже ушли. Так я и не рассказал своему другу, что удалось вчера узнать у Като-сан, дочери Тамио Ясукавы. Ну что поделаешь, подустал вчера, вот и проспал. Хотя ничего страшного, все равно мы с Митараи в одной команде. Я встал, оделся и сразу отправился в Карасума. Скоро я уже стоял перед домом, где, как показало мое вчерашнее расследование, должен проживать Сюсай Йосида. Часы показывали начало 11-го. Я отодвинул стеклянную входную дверь. «Извините, можно?» Из глубины дома семеня появилась одетая в кимоно пожилая женщина. Видимо, жена Йосида. «Ваш муж дома? Мне к вам посоветовала зайти дочь Тамио Ясукавы». Услышав в ответ «он вчера уехал», я был близок к отчаянию. «Ой, куда же?» «В Нагою. Обещал сегодня вернуться. Думаю, к вечеру». Я попросил разрешения позвонить, чтобы зайти потом, когда Йосида будет дома. Женщина продиктовала мне номер. Я был обескуражен. Придется ждать до вечера. Не зная, как убить время, дошел до Камагавы и зашагал вдоль реки на юг до слияния с Таканагавой. Место, где сливаются эти две реки, называется Имадыгава. Где-то здесь родители Таи, первой жены Хайкити, открыли лавку, которая потом прогорела. Все мои ассоциации, естественно, были связаны с делом, которое мы взялись расследовать. Митараи самоуверенно заявил младшему Такигоси, что раскроет загадку. Но пока ничего не понятно. Сумеем ли мы во всем разобраться и вычислить преступника? Не думаю, что Такигоси удовлетворится, если мы просто укажем на кого-то, кто, по нашему мнению, совершил эти убийства. Во-первых, наше заключение будет трудно доказать. Если даже этот человек еще не умер, что мы можем сделать? Узнаем его адрес и придем к нему, дабы убедиться, что он до сих пор жив? Между тем наступило уже 10 апреля, вторник. Впереди всего 3 дня, считая сегодняшний, поэтому если мы сегодня не определим преступника, надежд почти не останется. Преступник может жить где угодно. В Вакканай, городе на острове Хоккайдо, на Окинаве, а то и вообще за границей. Разве мы сможем отыскать его за 2 дня? Времени может не хватить. Что ни говори, а преступления были совершены 40 лет назад. Но если у нас все-таки получится, лучше всего действовать так. Вернуться в четверг в Токио, в тот же день рассказать Такигоси и его сестре, что мы установили по делу, и постараться убедить их сжечь записки отца. А если ключ к разгадке удастся найти завтра, в среду, уехать в Токио завтра же вечером.
1: Радио фантастики. Радиофантастики.
0: Что могу сделать я? Предположим, из слов Йосиды станет ясно, что Хайкити жив. Из этого следует одно. Преступником является именно он. Однако вовсе не обязательно, что мне удастся выяснить его нынешний адрес. Я узнаю, где Йосида виделся с ним в последний раз, поеду туда. Узнаю, где можно найти Хайкити, и на следующий день отправлюсь на его поиски. Успею ли я до истечения установленного срока? Большой вопрос. Время тянулось как резина. Не в силах больше ждать, в 2 часа я позвонил домой к Йосиде из телефонной будки. «Он еще не вернулся», — вежливо ответила жена. «Извините, пожалуйста». Я решил не беспокоить ее какое-то время, подождать до 5. Немного посидел в парке, разбитом вдоль Камагавы, заглянул в книжный магазин и, наконец, зашел в кафе, откуда можно было наблюдать за прохожими. Просидел там почти 2 часа, оставшиеся до контрольного звонка. Не дотерпев до 5 часов минут 5-10, бросился к телефону. Сюсай Йосида был дома, только вошел. Я сказал, что немедленно еду к нему, и бросил трубку. Йосида встречал меня на пороге. По словам дочери Ясукавы, ему должно было быть около 60. Однако мне он показался гораздо старше. Глядя на его отливавшую серебром седую голову, я бы дал ему все 70. Я начал тут же в прихожей многословно объяснять, зачем пришел, но хозяин остановил меня. «Пойдемте в гостиную, там все и расскажете». Присев на предложенный диван, я объяснил Йосиде суть дела. Начал с того, что у моего старинного приятеля недавно умер отец. Разбирая его кабинет, тот нашел какие-то бумаги. Я кратко изложил содержание записок Такегоси, не называя его имени. Я сказал, что хочу разобраться в этом деле во имя отца своего друга, и познакомил Йосиду со своей теорией, согласно которой Хейкити Умэдзава остался жив, потому что другого объяснения всего происшедшего быть не может. Я встретился с дочерью Тамио Ясукавы, и из ее рассказа понял, что Ясукава-сан, похоже, склоняется к мысли, что Хейкити Умэдзава жив до сих пор. Поскольку он делился своими мыслями с вами, я решил, что нам надо встретиться. Что вы об этом думаете, Йосида-сан? И еще, как вы считаете, мог ли Хейкити в самом деле создать азот? Сюсай Йосида слушал меня, утопая в удобном с пастельной обивкой диване. Очень интересно, оценил он мой рассказ. Я посмотрел на него. Серебристая седина, тонкий нос с высокой переносицей, слегка впалые щеки, глаза то вдруг загоравшиеся пронзительным огнем, то снова наливающиеся мягкостью. В лице Йосиды чувствовалась какая-то сила, притягивавшая к нему людей. Прямой и стройный, без капли лишнего жира. Я не знал, что он за человек, какой у него характер, но Йосида не производил впечатления закрывшегося в себе одиночки. «Я давно и много думал над этим делом, пытался подойти к нему с точки зрения астрологии, но четкая картина у меня так и не сложилась. Здесь где-то 50/50, хотя сейчас, пожалуй, я дал бы 60% за то, что Хейкити мертв. Теперь, что касается азот. Я занимаюсь изготовлением кукол. Для удовольствия. Хобби, так сказать. Я бы сказал так. Если человек дошел до такого, совершил ради своей идеи столько убийств, он, наверное, довел бы дело до конца». В этот момент в гостиную вошла жена Йосиды с подносом, на котором были чай и печенье. Я в смущении поклонился ей несколько раз, и тут вспомнил, что пришел в их дом, не купив никакого угощения, как это полагается. Краска залила мое лицо. Неужели я набрался плохих манер у Митараи? «Извините, что я с пустыми руками. Очень торопился, совсем из головы вылетело». «Ну что вы, не беспокойтесь». Теперь у меня появилась возможность осмотреться. Когда я вошел в гостиную, мне было не до того. Кровь прилила к голове, как у быка, которому предстоит поединок с Тореадором. На полках стояло много книг. Судя по корешкам, в основном по астрологии и гаданию. А также целый отряд удивительно реалистично выполненных кукол самых разных размеров, из дерева и синтетической смолы. Впечатленные качеством работы, куклы и в самом деле были замечательные. Я решил немного поговорить на эту тему. Это пластмасса? Не совсем. Этот материал называется FRP, Fiber Reinforced Plastic, армированный стеклопластик. Ого, Йосида меня немного удивил. Он что, английский знает? Как получилось, что вы увлеклись куклами? Так просто не скажешь. Наверное, это возникло из-за того, что мне интересны люди. Человеку, который не заболел этим делом, объяснить сложновато. Вы только что сказали, что на месте Хейкити Умэдзава сделали бы азот. Создание кукол имеет такую притягательную силу? Наверное, правильнее сказать магическую. Кукла – это копия человека, его отражение. Это трудно объяснить. Но когда делаешь куклу и у тебя получается, чувствуешь, как предмет, которому ты своими пальцами придаешь форму человека, постепенно обретает душу. Я испытывал это чувство много раз. В каком-то смысле в процессе создания куклы заключено что-то пугающее. Ты как будто создаешь мертвую плоть. Мертвеца. Так что «притягательная сила» — слишком слабое слово, на мой взгляд. Японцы традиционно не очень любят делать кукол. Это видно из нашей истории. В древности для погребальных обрядов изготавливали фигурки ханива, которые по замыслу их создателей полностью заменяли людей. Это имело лишь символический смысл, не было задачи передать облик человека в скульптуре. В Японии очень мало статуй и даже портретных изображений людей. В то время как в Греции или Риме они встречаются на каждом шагу, изображая государственных деятелей и разных героических личностей. Статуи, бюсты, барельефы. Облик большинства известных людей сохранен. А наши государственные мужи, как они выглядели? Ну, портреты кое-какие остались, а статуи? Кроме Будды, других статуй в старые времена не ставили. И дело не в том, что японцы технически не могли их сделать. Они боялись. Им казалось, что статуя или портрет вынимает из человека душу. Поэтому у нас даже живописи так мало. Изготовление кукол – работа, которую японцы выполняют, стараясь держаться в стороне от чужих глаз. Это не просто увлечение, а серьезный процесс. В нем тело и дух сливаются воедино, и мастер ставит на карту свою жизнь. Когда на изготовление кукол стали смотреть как на хобби? Лишь где-то в конце 20-х годов. Получается, азот? Конечно, это чудовищно. Я имею в виду саму идею. Материал для куклы может быть любой, но не человеческое тело. Это совершенно недопустимо. Однако, как я уже говорил, если заглянуть в историю, кукольники изначально работали в мрачном и рациональном духовном мире. Поэтому я понимаю, как мог родиться подобный замысел. Я же японец. Это способны понять люди моего поколения, которым хотя бы раз довелось вложить душу в свою куклу. Понять и прочувствовать. Но совершить такое самому – это совсем другое дело. Для такого должна быть совсем другая мораль. Нет, этот замысел не имеет ничего общего с работой мастера-кукольника. Очень интересно, Йосида-сан. Насчет азот я понимаю, но почему вы считаете, что Хайкити умер? Я же кукольник. Одно время это дело очень меня интересовало. И потом я был знаком с Ясукава-сан, который встречался с Хайкити Умэдзавой. Хотя в подробности всей этой истории я не вдавался. Поэтому скажу так. Это всего лишь мое предположение. Мне так казалось. А сейчас вы хотите добиться от меня ответа, и мне приходится снова ломать голову. Мне уже нелегко теоретизировать на эту тему. И объяснить вам что-то логически я вряд ли сумею. Хорошо, будем исходить из того, что Хайкити тогда не умер. Но сколько уже лет прошло? А он ведь все это время жил? Вряд ли он умудрился совсем ни с кем не общаться. Даже если укрылся где-то в горах, сделать это гораздо труднее, чем сказать. Человеку нужна еда. Рано или поздно его заметили бы. Пошли бы разговоры о каком-то скрывающемся в горах отшельнике. На этом свете человек не может быть свободен. Чтобы не бросаться в глаза, надо жить так, как живут все. Человеку, к примеру, захочется иметь жену, и ее родственники могут что-нибудь пронюхать. Я думаю, в нашей маленькой Японии стать невидимкой невозможно. Не исключено, что, закончив работу над азот, Хайкити сразу же покончил с собой. В таком случае кто-то должен был обнаружить его труп, и тут же пошли бы разговоры. Еще не придумали способ, с помощью которого умерший мог бы утилизировать свое тело. Обязательно нужен еще кто-то, чтобы закопать или сжечь труп. У меня все это в голове не укладывается. Ну да, понимаю. А с Ясукава-сан вы говорили на эту тему? Говорил. И что он сказал? Не стал меня слушать. Вообще он был слегка не в себе. Верил, что Хайкити Умэдзава жив, и нисколько в этом не сомневался. А азот? Он говорил, что Хайкити сделал ее и спрятал. А где, не сказал? Сказал, со смехом ответил Йосида. И где же? В Мэйдзимура. Мэйдзимура – музей под открытым небом, посвященный периоду Мэйдзи в истории Японии. 1868-1912 годы. Главной достопримечательностью музея являются исторические здания, перевезенные туда из разных городов Японии. Мэйдзимура? Знаете это место? Нет, только название слышал. Это тематический парк, построенный железнодорожной компанией Мэйдзу в городе Инуяма, к северу от Нагои. Вот уж совпало так совпало. Я ведь только что вернулся именно из Мэйдзимура. Вот это да. И где же азот? Хайкити ее где-то закопал? Ничего подобного. В Мэйдзимура есть здание почты из Удзи-Ямада, а в нем музей с панорамой, рассказывающей об истории почтовой службы. Там фигуры почтальонов разных исторических периодов. Ну да. А в глубине панорамы, в самом уголке, притулилась женская фигурка. Ясукава говорил, что это и есть азот. Что? Это невозможно. Как она там оказалась? Откуда взялась эта фигура? Тут какая-то тайна. Хотя я хорошо знаю человека, который в этом участвовал. Да и как мне не знать самого себя? Я делал фигуры для Мэйдзимура. Работал вместе с мастерами фирмы Овари Манекен из Нагои. Я тогда курсировал между Киото и Нагоей, а команда из Овари наведывалась ко мне в мастерскую. Так что фигуры на почте наших рук дело. Но на открытии экспозиции, к нашему общему удивлению, обнаружилось, что к изготовленным фигурам прибавилась еще одна. В Овари они ничего не знали. Я тоже. Мы ее не делали. Во времена Мэйдзи на почте как-то ухитрялись обходиться без женщин. Мы подумали, что женскую фигуру добавили по распоряжению кого-то из организаторов экспозиции. То есть здесь какая-то тайна. Что-то неприятное, если не сказать зловещее. Неудивительно, что Ясукаве пришла в голову мысль об азот. Ух, как интересно. Вы из-за этих кукол ездили в Нагою? Нет, навещал друга. Мы с ним давно сошлись на почве увлечения куклами. И еще мне нравится Мэйдзимура. Поэтому даже в моем возрасте я не жалею времени на автобус и электричку, чтобы туда добраться. Мне там как-то спокойно. Мое детство прошло в Токио. Я хорошо помню полицейский участок у Токийского вокзала. Железнодорожные мастерские на Симбасе. Добрые старые времена. Мост через Сумидагаву, гостиница «Империал». Все это теперь там, в Мэйдзимура. В будни там посетителей мало. Приятно просто спокойно прогуляться. Вот друг туда переехал, и я ему завидую. Токио уже не для меня. По возрасту не подхожу. Киото, пожалуй, в самый раз. Хотя Мэйдзимура мне больше нравится. Там так хорошо? Мне нравится. А как вам, молодежи, не знаю. Давайте вернемся к этой фигуре. Мы знаем мнение Ясукава-сан. А что вы думаете? Есть такая возможность, что это азот? Сюсай Йосида снова негромко рассмеялся. Это все фантазии. Разве можно относиться к ним всерьез? Я слышал, Ясукава-сан последовал за вами, когда вы переехали в Киото. Хм, думаете, это он из-за меня? Вы же были близкими друзьями, разве не так? Он часто ко мне заглядывал. И сюда, и в мастерскую. О мертвых, конечно, плохо не говорят, но в последнее время он действительно стал очень странный. Убийства по зодиаку стали у него навязчивой идеей. Она преследовала его неотступно. Возможно, в Японии много людей с отклонениями. Но у Ясукава-сан развелась настоящая мания. Он искренне верил, что должен во что бы то ни стало установить истину, ибо эта миссия возложена на него небесами. Стоило ему с кем-то познакомиться, как он тут же начинал излагать существо угнетавшего его дела, спорить. Он был уже болен. Ясукава-сан всегда носил в кармане маленькую бутылочку дешевого виски. Я много раз говорил ему, что пить надо бросать, годы уже не те. Но он отмахивался, говорил, достаточно того, что я не курю. Когда у меня собирались друзья, Ясукава-сан тоже приходил и все время прикладывался к своей бутылке. В итоге все стали его избегать. Незадолго до его смерти я уже перестал делать вид, что меня все устраивает, и он стал приходить все реже. Но стоило ему увидеть интересный сон, как на следующий день он появлялся и начинал его рассказывать во всех подробностях. Всегда кончалось тем, что сон в его рассказе смешивался с реальностью, и все запутывалось так, что ничего нельзя было понять. Кончилось тем, что однажды приснилось ему или еще что-то. Ясукава-сан указал на сидевшего у меня приятеля и объявил: «Вот Хайкити Умэдзава!» И никто не мог его переубедить. В следующий раз, когда они встретились снова, Ясукава-сан упал перед ним на колени и подобострастно воскликнул: «Как давно мы с вами не виделись!» У моего приятеля над бровью шрам от ожога, что послужило для Ясукава-сан окончательным доказательством его правоты. Почему он так решил? Понятия не имею. У него была своя, одному ему понятная логика. Вы с этим приятелем поддерживаете отношения? Конечно. Он даже не приятель, а самый близкий друг. Тот самый, к кому я ездил в Мэйдзимура. А как его зовут? Хатиро Умэда. Умэда? Погодите,
2: У Ясукава-сан тоже была такая реакция. У Медзава и у Меда. Первый иероглиф в обеих фамилиях один и тот же. Но разве это что-то доказывает? В Осаке привокзальный район называется Умеда. В Кансае эта фамилия не редкость.
0: Все это так, думал я. Но возбуждение у меня вызвало не фамилия, а имя. Хатиро. Хати значит 8. Ровно столько жертв в деле об убийствах по зодиаку. Хейкити, вернее человек на него похожий, 6 девушек и Кадзуэ.
2: Насколько мне известно, продолжал Йосида. Умеда-сан никогда не жил в Токио. Кроме того, он младше меня. Молод для Хейкити.
0: Чем он занимается в Мэйдзимура?
2: Там есть здание 7-го полицейского участка, которое раньше стояло в Киото. Тоже из тех времен. Так вот, мой друг выполняет в нем роль полицейского из 19 века. У него бакенбарды под Джона Буля. Сабля на боку.
0: Я подумал, что должен непременно поехать в Мэйдзимура. Сюсай Йосида будто читал мои мысли.
2: «Конечно, вы можете туда поехать, но я хочу еще раз подчеркнуть. Умеда-сан не имеет к Хейкити никакого отношения. Он по возрасту не подходит, как я уже сказал. Хотя Ясукава-сан считал, что Умеда очень похож на молодого Хейкити, но просто упускал из виду разницу в возрасте. Я уже не говорю о том, что по характеру они совершенно разные люди. Хейкити интроверт. Личность мрачная, а Умеда-сан весельчак, любит пошутить. Для него самое большое удовольствие рассмешить собеседника. Плюс ко всему Хейкити левша, а Умеда-сан наоборот правша.
0: Я горячо поблагодарил Йосиду и стал прощаться. Его жена, кланяясь, вышла меня проводить. Йосида, постукивая гетто, вышел со мной на улицу. Гетто – тип японских традиционных сандалий на деревянной подошве.
2: «Если соберетесь в Мэйдзимура, учтите, пожалуйста, что они уже работают по летнему расписанию до 5 вечера. Некоторые, кто едет из Киото или Осаки, добираются до парка только часам к 3-4. Смысла нет. Открытие в 10 имейте в виду. Чтобы все посмотреть, минимум пару часов нужно».
0: Я отвесил низкий поклон и зашагал к автобусной остановке. Солнце садилось, автомобилисты включали подфарники. Вторник, 10-й день апреля. Подходил к концу. Оставалось всего 2 дня. Вернувшись в квартиру Эмота, я застал хозяина дома. Поставив пластинку, он с отсутствующим видом слушал музыку. Я присел рядом, мы немного поговорили о событиях прошедшего дня.
3: «А где Митарай? Видел его?» — поинтересовался я.
2: «Да, встретил на улице».
0: «Ну как он?» — быстро спросил я.
4: Эмота замялся.
2: Он так на меня посмотрел, сказал, я это дело раскопаю, обязательно.
0: Я помрачнел. Но как бы там ни было, надо биться дальше. Я вкратце рассказал Эмото, как идут дела, и спросил, можно ли завтра позаимствовать его машину, чтобы съездить в Мэйдзимура. По скоростному шоссе Мэйсин это много времени не займет. Эмото сразу же согласился. Завтра подъем в 6 и в путь, думал я. Накопилась усталость, надо лечь пораньше. Не знаю, как в Киото, а в Токио уже в 7 утра на улицах полно машин. Здесь, если выехать в 6, должно быть свободно. Совсем не было времени переговорить с Митараи, но тут уж ничего не поделаешь. Он действует по своему сценарию, а я завтра не могу ждать, пока он проснется. На дорогах начнутся пробки. Вернусь из Мэйдзимура, тогда и поговорим. Я расстелил на полу свой футон, рядом разложил еще один для Митараи. И юркнул под одеяло. Футон – спальный матрас, расстилаемый для сна на полу и убираемый утром в шкаф.

Сцена шестая. Манекен. То ли я воспринимал все слишком близко к сердцу, то ли по какой-то другой причине, но проснулся, когда только начало светать. Глаза открылись сами собой. На раздвижной перегородке у меня под носом играли янтарные лучи утреннего солнца. Мне что-то приснилось, но я никак не мог вспомнить, о чем был сон. Осталось лишь какое-то неясное ощущение. Сон был не хороший, не плохой, но то, что от него осталось, будоражило, раздражало. Чувство тяжелое, неприятное, но какое-то неглубокое, несерьезное. Митарай спал. Выбираясь из постели, я услышал, как он постанывает. Я спустился по лестнице и вышел на свежий воздух. Утро выдалось прохладное, даже был виден пар от дыхания. И тело, и голова еще до конца не проснулись, но чувствовал я себя превосходно. Спал почти 8 часов. Достаточно, чтобы отдохнуть. Шоссе, как я и думал, оказалось пустым. Я был в дороге уже 2 часа. Перестроился, чтобы обогнать автобус, и, вернувшись в свою полосу, посмотрел налево. Посреди поля стоял большой рекламный щит. Девушка с широкой улыбкой рекламировала холодильник. Ее волосы развивались на ветру. Посмотрев на нее, я тут же вспомнил свой сон. Морское дно. Обнаженная девушка с такими же длинными волосами колышется в воде, пронизанной зелеными лучами. Ее грудь, живот и колени, сверкающие белизной кожи, туго перетянуты какими-то нитями. Глаза девушки открыты, она смотрит прямо на меня, и в следующий миг мне кажется, что вместо лица у нее пустое место. Губы не шевелятся, она как бы манит меня рукой и медленно погружается в темноту. Я все вспомнил. Красивый, страшный, непонятный сон. Я почувствовал, как мое тело покрывается мурашками. Вдруг этот сон дает понять, я там, куда ты сейчас направляешься. Он напомнил мне о Тамио Ясукаве и человеке, который сошел с ума и бросился в Японское море. Неужели я тоже подошел к этой грани? Хотя я и выехал рано, на парковку Мэйдзимура заехал только в 11. Дорога заняла почти 5 часов, потому что, съехав в Камаки со скоростного шоссе, я угодил в пробку. На парковке выяснилось, что до входа в Мэйдзимура надо еще ехать на специальном автобусе. Он полз на подъем по неширокой дороге. По обе стороны рос лес, ветви деревьев скользили прямо по окнам. Кричали вороны. Вскоре деревья расступились, и впереди открылась голубая водная гладь. По размерам водоем до озера не дотягивал. Он назывался Пруд Ирука. Перед ним был разбит парк, где разместился музей под открытым небом Мэйдзимура. Время было еще раннее, и я решил пройти по проложенному для туристов маршруту. Я шел по улице, выглядевшей как 100 лет назад, и у меня возникло странное ощущение, будто я оказался где-то в американской глубинке. Европейская и американская архитектура за прошедший век в принципе не очень изменилась, а вот японская трансформировалась весьма заметно. Взять, к примеру, англичан. Они по-прежнему живут в домах, подобных тому дому на Бейкер-стрит, где квартировал Шерлок Холмс, и мебель в домах осталась та же. В Японии совсем не то. Со времен Мэйдзи образ жизни японцев радикально изменился. Япония сейчас совсем не такая, как 100 лет назад. Вопрос в том, правильный ли выбор был сделан. Бетонные стены, ограды из керамических блоков, безликие неинтересные окна. Впечатление такое, словно японцы вдруг все дружно решили переехать на кладбище. Стоило ли в период Мэйдзи напрямую копировать европейские и американские образцы? Очевидно, что стиль европейцев и американцев, обеспечивающий личное пространство, не подходит для Японии, где жаркая и высокая влажность. Теперь, с распространением кондиционеров, японцы возвращаются в архитектуре к традиционному стилю. Японская архитектура и городское планирование идут кружным путем. В Мэйдзимура мне очень нравилось. Я ощущал здесь себя совсем по-другому. В первую очередь, потому что не видел перед собой надоевших оград и заборов из серых блоков. Японцы стали жить в достатке. Во всех домах теперь кондиционеры. Переселимся обратно в традиционные дома. И заборы, наверное, постепенно отомрут. Вот какие мысли навеяла мне прогулка по Мэйдзимура. Пройдя мимо мясной лавки Ои и церкви святого Иоанна, я поднялся на открытую галерею дома, в котором жили Огаймори и Сасеки Нацуме.
Огаймори, 1862-1922 годы. Сасеки Нацума, 1867-1916 годы. Классики японской литературы. На табличке значилось, что Нацума написал в этом доме своего кота. «Ваш покорный слуга кот» — сатирическая повесть, повествование в которой ведется от имени домашнего кота. Мужчина из состава, оказавшийся впереди меня небольшой группы туристов, сидя на галерее, громко звал «Кис-кис-кис». Будь здесь Митараи, он непременно присоединился бы к этому шутнику. Думаю, услышать в этом месте какие-нибудь другие шутки шансов мало. Но мне в голову пришел не кот, а маленький кусочек из другой книги Сасеки. «Подушка из травы». «Будешь жить только умом, прослывешь неуживчивым. Будешь вести свою лодку в потоке эмоций, унесет течением. Не просто жить в нашем мире». Образец человека, не боящегося прослыть неуживчивым из-за своего ума, это Митараи. В мире не найдешь человека, который больше, чем он, подходил бы под такое определение. Противоположный типаж – человек слабый, руководствующийся в жизни симпатиями и эмоциями. Это не иначе, как я. Судя по тому, что Митараи и я, представители разных человеческих типов, все время сидим без денег, жизнь в нашем мире и в самом деле нелегкая штука. Бунзиро Такегоси тоже принадлежал к людям, живущим эмоциями. Я не мог отнестись к его запискам с безразличием. Окажись на его месте, я действовал бы так же. Ему было тоже очень непросто жить в этом мире. Спускаясь по каменным ступенькам мимо дома Сасеки Нацума, я увидел перебежавшего мне дорогу белого кота и улыбнулся. Кто бы ни притащил его сюда, скорее всего, кто-то из сотрудников Мэйдзимура, он точно обладал чувством юмора. «Кошкам здесь, похоже, раздолье», — думал я. «Машин нет. Место действительно замечательное». Ступеньки привели меня на площадь, по которой неспешно катил старый из тех времен трамвай. Услышав звонкие девичьи голоса, я посмотрел в ту сторону и увидел группу школьниц, фотографировавшихся с немолодым мужчиной щеголеватого вида, в черных брюках с золотым кантом и, судя по всему, с наклеенными бакенбардами, как у Джона Буля. На боку у него поблескивала сабля. Девчонки по очереди, по двое-трое, позировали с ним. Звучали радостные голоса и смех. Человек в черных брюках стоял на месте, стоически перенося выпавшее на его долю испытание. «Это должно быть и есть Хатиро Умеда», — подумал я, и решил, поскольку фотосессия явно затягивалась, пока проехаться по парку. Впрочем, мне хотелось не столько прокатиться на старом трамвае, сколько поскорее увидеть почтовое отделение. В Мэйдзимура спору нет, есть что посмотреть. Достопримечательностей много. Однако туристы здесь толпами не бродили. Не знают еще, что ли, люди это место. Работали в парке в основном пожилые, молодежи почти не было видно, которые относились к посетителям очень душевно. Может, потому что посетителей было немного? Я забрался в трамвай. Такие вагоны раньше ходили в Киото. Немолодой вагоновожатый прокомпостировал мой билет и со словами «на память» приложил к нему специальную печать. Как человек, проживший в Токио достаточно много лет, я был поражен, насколько все это отличалось от столичных электричек, где в часы пик тебя все время толкают. Еще более сильное впечатление произвел старик-кондуктор. Дождавшись, когда трамвай тронется с места, он взял на себя роль гида и говорил, не умолкая: «Направо вы видите маяк, который перевезли из Синагава. Налево дом, где жил Рахан Кода». Один из первых маяков, построенных в 1870 году в Токио, в районе Синагава, французским инженером Франсуа Лянсеем Верни. Рахан Кода, 1867-1947 годы, японский писатель. Голос у кондуктора оказался поставленный, как у профессионального чтеца или актера. Не жалея горла, он громко на весь вагон рассказывал о достопримечательностях парка. Голос говорил сам за себя. Его обладатель уверен в себе. К сожалению, в трамвай вместе со мной загрузилась группа женщин среднего возраста и довольно диковатых. Следя за объяснениями кондуктора, они метались по вагону от одного окна к другому, как стадо буйволов, отчего древний заслуженный вагон громыхал, как спичечный коробок.

Старик-кондуктор удивил меня не только своим громогласным голосом. Когда трамвай, преодолев свой маршрут, остановился, кондуктор, до этого сидевший спокойно, вдруг выпрыгнул из вагона, словно заяц, спасавшийся от охотников. Я проводил его глазами через окно. Что случилось? С крыши трамвая, где был установлен пантограф, свешивалась веревка. Щуплый с виду старичок подскочил к веревке, подпрыгнул, как лягушка, и схватился за нее. Под тяжестью его тела пантограф опустился. Не выпуская веревку из рук, кондуктор обежал вагон, поворачивая пантограф в противоположную сторону. Бросил веревку и снова заскочил в трамвай, который сразу отправился в обратный путь, с черепашьей скоростью, явно не соответствующей прыти, с которой кондуктор проделал эту операцию. Не думаю, что у трамвая в Мэйдзимура очень строгое расписание движения, как у токийского метро или электричек. Никто и слова не скажет, если он опоздает на несколько минут. Да и есть ли у этого трамвая расписание? Тогда откуда у кондуктора такое рвение? Он поразил меня до глубины души. Вот уж кто совсем не похож на старика. Но одновременно я и волновался за него. Что сказали бы домашние, увидев, как он себя не жалеет? Раз человек так работает, значит, скорее всего, ему неведома невралгия, и он хорошо спит по ночам. Но что, если у него на работе случится сердечный приступ? Может, все-таки не стоит так напрягаться? И все же это замечательно. Лучше, наверное, умереть, сжимая в руке веревку пантографа, чем превратиться в немощного старика, обузу для детей и внуков. Думаю, любой мужчина предпочел бы такую смерть. Я вспомнил, как Сюсай Йосида говорил, что завидует своему другу, работающему в Мэйдзимура. С ним трудно не согласиться. Сойдя с трамвая, я прошел железнодорожные мастерские Симбаси, стекольную фабрику Министерства промышленности, которую перевезли из Синагавы, и оказался перед зданием почты. Вот оно, почтовое отделение Удзиямада. Я еле сдержался, чтобы не пуститься бегом. Поднявшись на несколько каменных ступенек, отделявших улицу от входа, я очутился внутри. Под ногами был пол из светлого, будто полированного или смазанного маслом дерева. Сердце громко забилось. В помещении ни души. Из высоких окон на пол лился свет после полуденного солнца. В его лучах танцевали пылинки. Я сразу увидел фигуру разносчика почты. Дальше стоял первый в Японии почтовый ящик. За ним выстроились в ряд другие ящики. В самом конце помещался ящик на красном столбике. Такие я уже помнил. Тут же стояли почтальоны в форменной одежде разного времени. А где же Азот? Я жадно искал глазами ее фигуру. Вот она. Я не сразу ее заметил из-за яркого солнечного света, заливавшего помещение. В темном углу стояла женская фигура в кимоно. Прямые черные волосы свисали на лоб. Неужели это Азот? С трепетом, словно ребенок, боящийся темноты, я приблизился. Красное кимоно. Девушка просто стояла, опустив руки вдоль туловища. На волосах и плечах я заметил тонкий слой пыли. В этом было что-то жуткое. Намек на события 40-летней давности. Выглядывавшие из-под челки стеклянные глаза, глубокие как ямы, пусто смотрели на меня. Она совершенно не походила на девушку из моего сна. Вспомнился фильм об обитателях морского дна, который я видел в детстве, и поразившие меня тогда глаза акулы, неожиданно вынырнувшие из мрака в луче фонаря. Мне вдруг показалось, что кроме меня в этом огромном парке никого нет, и я остался один на один с этой куклой, или кто она там. У меня появилось предчувствие, что окружавшая меня со всех сторон тишина вот-вот трансформируется в такой же всеохватывающий страх. «Надо собрать все мужество», — подумал я, и облокотился об ограждение, чтобы рассмотреть фигуру поближе. Вытянул шею. Тело словно одеревенело. Мне показалось, что стоящее передо мной нечто сейчас шевельнется. Я вытягивал шею все дальше, и все равно между мной и фигурой девушки оставалось еще метра полтора-два. Мне показалось, что я вижу вокруг ее глаз мелкие морщинки. Но глаза у нее стеклянные, совершенно точно. Руки? Нет, это не человеческие руки. Отсюда как следует не разглядишь, но все равно они какие-то ненастоящие. Как у куклы. А вот лицо... Что с лицом? Эти маленькие морщинки? Ничего не видно. Я обернулся на дверь. Никого. Но только я занес ногу, чтобы перелезть через ограждение,
как услышал стук, от которого сердце чуть не ушло в пятки. Уборщица. В руках у нее были щетка и металлический совок ящичек на длинной ручке. Это им она громыхала, так испугав меня. Женщина начала уборку. Смела в кучку окурки, мелкие камешки, со стуком пододвинула к ней совок. Мне ничего не оставалось, как выйти наружу. Конечно, зайду сюда еще, думал я, нетвердой походкой спускаясь с холма. Слева показался киоск, где торговали всякой снедью. Неожиданно я почувствовал, что страшно проголодался. Столовых и кафе в Мэйдзимура нет. У главного входа я видел какой-то ресторанчик, но чтобы туда пойти, надо было выходить из парка. Пришлось довольствоваться хлебом и молоком, купленными в киоске. Я устроился на скамейке, откуда был виден центральный вход отеля «Империал». Скамейка стояла у моста, который раньше находился в Токио и соединял берега реки Сумидагава. Я сидел в самом дальнем конце Мэйдзимура. Здесь обычно осмотр заканчивался, и посетители поворачивали к выходу. Через пруд был перекинут двухарочный мост, напоминавший своей формой очки. По пруду плавали белые лебеди. Было тихо и спокойно. Вокруг ни души. Вдруг над деревьями показалось облачко то ли дыма, то ли пара. Через минуту на мосту, переброшенном через глубокий овраг, показался паровой локомотив, тянувший за собой три вагона. С точки зрения здравого смысла, эта кукла не могла быть Азот. Ее выставили в почтовом отделении на глазах у большого количества людей, везли откуда-то, проверяли. Нужно все узнать. Откуда привезли куклу? Где и кто ее сделал? А потом уже отрицать возможности. Если выяснится, что ее никак не могли подменить во время транспортировки, тогда об этой кукле можно забыть. Я встал со скамейки и снова направился к почтовому отделению. Если уборщица ушла, можно будет перелезть через ограждение и рассмотреть куклу поближе. Однако меня ждало разочарование. На этот раз в помещении почты оказалось несколько посетителей. И на подходе я увидел еще людей. Ничего не получится. Я бросил взгляд на куклу, и мне показалось, что она пристально смотрит на меня через плечо одного из посетителей. Выйдя из здания почты, я сразу, не глядя по сторонам, поспешил к седьмому полицейскому участку. На площади перед ним Хатиро Умеда подметал щеткой каменные плиты. Школьницы, которые с ним фотографировались, с криками «до свидания» двинулись к выходу. Умеда ответил им тем же и шутливо отдал честь. Чувствовалось, что он хорошо освоился в роли полицейского, которую играл весьма умело. Хотя, если подумать, мне не доводилось видеть полицейских, отдававших честь простым смертным. Подойдя ближе, я отметил про себя, что у Умеды спокойное и приветливое лицо, и он производит впечатление человека, с которым легко разговаривать, поэтому я без опаски обратился к нему. «Извините,

0: Усадив меня на стул, сам устроился на сером офисном кресле на колесиках и заговорил.
1: «Так вот вы о ком. Я Сукава. Как его звали? Тот самый пьющий старичок. Ну как же, помню, конечно. Но он уже умер. Надо было ему сюда приехать, он бы здесь еще пожил. А что, воздух чистый, простор, продукты замечательные. Ему бы тут понравилось, а если бы еще выпивать разрешали, то вообще рай. Как вам моя форма? С детства о такой мечтал. Мне страшно нравилась форма, а если еще саблю прицепить, то вообще слов нет. Ради этого я был готов на все, пусть даже только ради рекламы. Поэтому я по-настоящему загорелся, когда мне предложили здесь работать. Можно было вагоновожатым, кондуктором, но я упросил, чтобы меня назначили полицейским».
0: Слушая Умеду, я не мог избавиться от чувства разочарования. Он не производил впечатления умного человека. Его в восторге по поводу полицейской формы. Вряд ли это игра. Скорее всего, он говорил искренне. «Добрый, жизнерадостный человек». Но да простят меня за такие слова, судя по его интеллектуальному уровню, трудно поверить, что он мог спланировать целую серию кровавых убийств и хладнокровно их совершить. И потом он слишком молод, ему не дальше 60. Или здешние условия его так омолодили? Я спросил, слышал ли он такое имя Хэйкити Умэдзава. «Хэйкити Умэдзава. А, это меня тот самый пьяница так окрестил. Спятил, похоже. Я сказал, что он меня с кем-то перепутал, а он не поверил. Может, я действительно похож, кто знает. Но ведь этот Умэдзава плохой человек, так ведь? Мало радости, когда тебя принимают за преступника. Вот если б я был похож на генерала Наги или императора Мэйдзи, тогда другое дело. Было бы чему радоваться. Ха-ха-ха».
2: Марусука Ноги, 1849-1912 годы. Японский генерал, командующий 3-й армией в русско-японской войне 1904-1905 годов. Император Мэйдзи, 1852-1912 годы. Правитель Японии с 1867 года. За время его правления Япония прошла путь от изолированной, технически отсталой страны до одной из сильнейших мировых держав.
0: Скажите, а где вы жили в 1936 году? Я понимаю, уже 40 лет прошло.
1: Это вы интересуетесь насчет Арии? Али? Как оно там?
0: Алиби? Вы хотите сказать алиби? Нет, что вы. Я просто так спросил.
1: 40 лет назад мне было 20 лет. Еще до войны, значит. Ага. Я еще жил на Сикоку, в Такамацу. Работал в винной лавке. В учениках ходил.
2: Такамацу, административный центр префектуры Кагава на острове Сикоку. Вы родились в Такамацу?
1: Точно так.
2: А откуда же у вас осакский акцент?
1: Потому что я долго жил в Осаке. Пришел с войны, надо было где-то работать, поехал в Осаку. Тогда многие туда ехали. Там же устроился в винную лавку, но она прогорела. Потом я много всяких работ перепробовал. Продавал в ларьке лапшу, работал в мастерской, где делали манекены.
2: И там вы познакомились с Йосида-сан?
1: Нет-нет, мы познакомились гораздо позже. Я тогда работал в Осаке охранником. Уже лет 10 прошло. Нет, наверное, почти 20. В нашем здании, ну, которое я охранял, снимал помещение один скульптор. Он устроил там свою мастерскую. И еще делал манекены. Он и предложил мне съездить в Киото, где его приятель организовал что-то вроде клуба любителей кукол. Ну, я и съездил. Организатором клуба как раз и оказался Сюсай-сан. Потом я устроился охранником в Киото и стал помогать Сюсай-сан делать куклы. Он говорил, что это для него просто хобби, но он скромничает. В Японии он самый лучший мастер, тут и говорить нечего. Не только я так считаю, все известные мастера вам скажут то же самое. Он любую куклу может сделать. Особенно у него получается европейский тип лица. Куклы как живые. В Японии больше никто так не может. Гарантию даю. Когда мы с ним познакомились, он только-только переехал из Токио, и я как мог помогал ему устроиться на новом месте. Мы с ним по-настоящему подружились, когда он выполнял заказ для всемирной выставки. Да уж, поработали мы тогда. Ночами сидели, есть что вспомнить.
0: Сюсай Йосида, несомненно, обладал определенной харизмой. Иначе как объяснить, что Итамио Ямукава и Хатиро Умеда переехали за ним в Киото? Что касается Умеды, он показался мне человеком легким и, судя по всему, прожил такую же жизнь.

0: Интересно, есть у него семья?
1: Семья? Была когда-то жена. Давным-давно. Погибла во время войны, попала под бомбежку. Муж повоевал и вернулся, а жену, оставшуюся дома, убили. И вот с тех пор живу один, наслаждаюсь свободой, привык. Была бы семья, разве бы я сюда попал? Сидел бы сейчас на Сикоку, забавный такой старичок. Может, так и вышло бы, а может, как-то по-другому. Я еще молод, что я могу сказать по этому поводу?
0: Йосида-сан приезжал к вам вчера?
1: Было дело. Он часто у меня бывает. Ему здесь нравится. Раз в месяц обязательно навещает. И я всегда ему рад. Места себе не нахожу, если его долго нет.
0: Чем же Сюсай Йосида его так приворожил? Тем, что предсказывает судьбу? Художественным талантом? Где он овладел таким мастерством? А с Хатиро Умедой они не так уж давно знакомы.
1: А Сюсай-сан я вам много не скажу. Другие, что ходят в клуб, тоже мало о нем знают. Слышал, что он из богатой семьи, что в молодости у него был свой дом и мастерская. Жил в Токио, а мне какая разница? Для членов клуба он настоящий авторитет, большой человек. Когда его вижу, у меня душа спокойна. И не только у меня, у всех. Я его просил погадать, и все сходится. Все угадал? Нет, не угадал. Он знает. Он все знает.
0: Все знает. Меня будто молнией поразило. Как я раньше не обратил на это внимания. Подозревал Хатиро Умеду, когда есть человек куда более подозрительный. Человек с потрясающей харизмой, недюжинного острого ума, превосходно владеющий мастерством изготовления кукол и обладающий даром предсказывать судьбу. Сюсай Йосида? Если он, то все сходится. Говорит, что ему 60, а выглядит на все 80. Но еще важнее его слова, мелькнувшие у меня в голове, Хайкити левша, а Умеда наоборот, правша. Но ведь даже в книге о семействе Умедзава и убийствах по зодиаку, прочитанной мной от корки до корки, не сказано, что Хайкити был левша. Откуда же Сюсай Йосида мог это узнать? Как он убеждал меня, что человек, который должен быть мертв, не может быть жив? Когда мы говорили о Хайкити, он описывал все так живо, будто делился собственным опытом. А его краткий экскурс о куклах в японской истории вполне укладывается в содержание записок Хайкити. Теперь о Тамио Ясукава. С чего это он метнулся из Токио в Киото вслед за Йосидой? Не было ли какой-то другой причины, кроме йосидовской харизмы? От охватившего меня возбуждения в желудке случился спазм. Сердце колотилось так, что казалось, вот-вот выскочит из груди. Между тем, Хатиро Умеда, не замечая смены моего настроения, продолжал осыпать похвалами Йосиду. Теперь, когда стало ясно, что Умеда не преступник, оставалось только расспросить его о загадочной кукле. Поддакивая его словословию, я дождался, когда этот поток наконец иссякнет, и быстро спросил, что ему известно о куклах в почтовом отделении.
1: «Куклы что на почте? Их делали Сюсай-сан и ребята из фирмы Овари. Ах, вы уже знаете?» «Что? Кукла, о которой никто ничего не знает?» «Я тоже не знаю. В первый раз слышу. Сюсай-сан тоже не в курсе, откуда она взялась?» «Ого! Хм! Если хотите разобраться, сходите в администрацию. Там, у главного входа. Найдите директора музея. Муроока его фамилия. Уж он-то должен знать».
0: Я горячо поблагодарил Хатиро Умеду и ушел. Действительность не совпала с моими ожиданиями. Он оказался добрым, отзывчивым человеком. Может, это странно, но мне было жаль с ним расставаться, хотя наше знакомство было таким скоротечным. Скорее всего, мы больше не увидимся. И, похоже, Умеда ни капельки не жалел, что остаток его жизни пройдет в Мэйдзимура, где он так и будет изображать полицейского с золотым галуном на форменных брюках и саблей на боку. В администрации меня проводили в кабинет директора. Получилось неудобно. Он протянул мне свою визитку, а у меня карточки не было. Визитки нет, не журналист, куклы не делает. Зачем тогда явился? Я рассказал директору то, что услышал о загадочной кукле на почте от Сюсай Йосида, и спросил, как она попала в Мэйдзимура. Директор рассмеялся и сказал, что никакой загадки тут нет. Мы с одним человеком из Майтэцу осматривали экспозицию перед открытием, и тому показалось, что получилось скучновато. «Возьмем в нашем универмаге манекен и завтра привезем», — сказал он. Я поинтересовался, как зовут сотрудника Майтэцу и где я смогу его увидеть. Оказалось, что он работает в Нагое.
1: Офис в районе центрального вокзала. Сегодня уже поздно туда ехать. Я покинул Мэйдзимура за несколько минут до закрытия. Я ехал в направлении скоростного шоссе и думал. Фамилия человека из Мэйтэцу была Сугисита. Если переночевать в Нагое, нет гарантии, что мне удастся встретиться с ним на следующее утро. Но завтра уже 12-е, четверг. Последний день. Ну как я могу не встретиться утром с Митараи? С 7 апреля, когда мы расстались в электричке, у нас никак не получалось толком поговорить, хотя мы каждую ночь спали рядом, в метре друг от друга. Необходимо обменяться информацией, которую мы насобирали в эти дни. Завтра очень важный день. И будет странно, если такой день, пусть даже не весь, а половину, я проторчу в Нагое. Впереди показался въезд на шоссе. Не раздумывая больше, я направил машину туда. От встречи с Сугисито придется отказаться. Вряд ли он сможет рассказать что-то интересное. Не больше того, что я услышал от директора Мэйдзимура. В последний день ставку надо делать на Сюсай Йосиду. Именно ему главное внимание. Йосида что-то скрывает, подозрительная личность. В любом случае здесь что-то есть. Дорога вошла в плавный поворот и влилась в скоростную двухрядку. Я ехал в первом ряду вместе с грузовиками, никого не обгоняя, погруженный в раздумья. Размышлял я о том, что мне удалось выяснить. Сюсай Йосида допустил оплошность. Увлекшись разговором, неосмотрительно обмолвился о том, что могло быть известно только преступнику. Его оговорка свидетельствовала, что он и есть преступник, и что бы он после этого ни говорил, уже ничего не исправишь. Как он так оплошал? Убийство было подстроено, чтобы Хайкити мог исчезнуть. Если Сюсай Йосида и есть Хайкити, этим фокусом он поставил последнюю точку в деле семьи Умэдзава. Если Митараи по чичаянии не продвинется вперед по своей линии поиска, надо будет вместе обо всем подумать и решить, что делать дальше. Ведь Митараи большой мастак устраивать разные инсценировки и запросто может придумать что-то стоящее. А вдруг он откажется? Предпочтет действовать в одиночку? Главное выяснить, является ли Сюсай Йосида преступником, а с куклой из почтового отделения Удзи Ямада и всем прочим можно разобраться потом. Может статься, что моя поездка в Мэйдзимура не имела смысла. Приди мне в голову эта мысль вчера вечером, сегодня я мог бы еще раз встретиться с Сюсай Йосидой и сэкономил бы один день. С другой стороны, поездка имела свой резон. У меня был один единственный ключ – Тамио Ясукава. И я связывал с ним большие надежды. Мне даже казалось, что он должен знать, кто преступник. Ясукава, как с большим трудом удалось выяснить, утверждал, что Азот находится в Мэйдзимура, а Хатиро Умэда и есть Хайкити. Оказалось, что Умэду надо искать в Мэйдзимура. Любой на моем месте подумал бы, что Умэда создатель Азот, что он прячет ее в Мэйдзимура и живет там рядом. Как я мог туда не поехать? Все равно в сердце остался бы осадок и не давал мне покоя. Кроме того, именно после слов Хатиро Умэды я заподозрил, что под личиной Сюсай Йосиды может скрываться Хайкити. Основания для подозрений дал наш разговор с Умэдой, сообщившим, что о прошлом Йосиды никто толком ничего не знает. Все подозрения в отношении него были бы сняты, если бы появился человек, который знал его в 1936 году и мог засвидетельствовать, что Йосида отсутствовал в доме Умэдзава в то время, когда произошло убийство Хайкити. Судя по словам Хатиро Умэды, такого человека нет. Так что моя поездка в Мэйдзимура не была напрасной хотя бы потому, что мне удалось установить этот факт. На шоссе я попал в затор. Солнце садилось. Завершив дневные дела, все возвращались домой. Я решил переждать час пик в придорожном кафе и заодно перекусить. Мысли не оставляли меня и за столиком кафе. Сюсай Йосида допустил промашку, но это не значит, что поединок с ним будет легким. Он человек умный, с ним будет совсем не так, как с Хатиро Умэдой. Я должен представить такое доказательство, о котором не знает никто, кроме самого преступника. Однако у Йосиды был друг, Тамио Ясукава, который был знаком с Хайкити. Как много Ясукава знал о Хайкити, мне неизвестно. Но Йосида всегда может сказать, что слышал о нем от Ясукавы, и возразить будет нечего. Ясукава для Йосиды очень хороший щит. Покинув кафе, я двинулся дальше и был в Нисикёгаку в начале 11-го. Митараи еще не возвращался. Эмото в одиночестве смотрел телевизор. Я вручил ему сувенир из Мэйдзимура, поблагодарил за машину. сил подробно рассказывать о поездке не было. Глаза слипались. Я отправился в спальню, быстро расстелил два футона и забрался под одеяло.
2: Продолжение слушайте завтра, в это же время.

0: радио фантастики. Радио фантастики.
1: Теодор Старджон. Медленная скульптура. Встретив его, она не знала, кто он. Да, впрочем, и немногие знали это. Он бродил по высоко расположенному саду вокруг груши, и земля пахла поздним летом и ветром. Он поднял взгляд на стройную девушку лет 25, на ее смелое лицо, глаза и волосы одного цвета, что необычайно пленяло, потому что волосы были золотисто-рыжими. А она посмотрела на загорелого мужчину лет 40, на лепестковый электроскоп в его руке и почувствовала себя нежеланным гостем. «Ах!» — сказала она подходящим к ситуации голосом, однако мужчина кивнул и произнес. «Подержите, пожалуйста», тоном, исключавшим какую-нибудь мысль о назойливости. Она присела рядом, держа прибор точно так, как он поместил его в ее руку, а мужчина немного отступил и постучал по колену камертоном. «Показывает?» Голос у него был приятный, из тех, что охотно слушают. Девушка разглядывала хрупкие золотые листочки на стеклянном диске электроскопа. «Расходятся». Он снова постучал, и листочки разошлись шире. «Сколько?»
2: «Около 45 градусов, когда вы стучите камертоном».
1: «Отлично. Это почти максимум того, чего можно добиться». Он вытащил из кармана пиджака мешочек с мелкой пылью и сыпанул немного на землю. «Теперь я отойду, а вы останетесь на месте и будете сообщать о поведении лепестков». Он принялся кружить вокруг груши, раз за разом стуча вилкой камертона, и девушка считывала результаты. 10 градусов, 30, 20, 0. Когда золотистые листочки расходились максимально, до 40 или даже больше градусов, мужчина сыпал еще меловой пыли. Когда он закончил, вокруг дерева возник неправильный овал белых точек. Мужчина вынул блокнот, нарисовал дерево и контуры овала, после чего взял у девушки электроскоп. «Вы что-то искали здесь?»
2: «Нет», — ответила она. «То есть да».
1: Он улыбнулся, и хотя это длилось всего долю секунды, девушка решила, что для его лица это странное выражение. На языке юристов это трудно назвать однозначным ответом. Она взглянула на холм, металлически сверкавший в свете заходящего солнца. На нем было немногое. Скалы, трава, оставшаяся с лета, несколько деревьев, сад. Каждый, пришедший сюда, оставлял за спиной дальнюю дорогу.
2: «Вопрос был непрост», — ответила девушка, пытаясь улыбнуться, но вместо этого разрыдалась. Это было глупо, и она сказала ему об этом.
1: «Почему?» — спросил он. Впервые она столкнулась с такой характерной его чертой, непрерывным потоком вопросов, и это ее обеспокоило. Это всегда беспокоит, а иногда становится невыносимо.
2: «Нельзя позволять себе такое публичное проявление чувств. Другие этого не делают».
1: «Вам можно. Я не знаю других, о которых вы говорите».
2: «Я, пожалуй, тоже не знаю, но поняла это только сейчас, когда вы сказали».
1: «Тогда говорите правду. Нет смысла повторять, он подумает, что я и тому подобное. Что бы я ни подумал, это не будет зависеть от ваших слов. Или просто уходите и не говорите больше ничего». Она не шевельнулась, и он добавил: «Постарайтесь решиться на откровенность. Если это важно, значит, становится простым. А если просто, признаться в этом легко».
2: «Я умру!» — выкрикнула девушка.
1: «Я тоже».
2: «У меня опухоль на груди».
1: «Пойдемте в дом, что-нибудь придумаем». Сказав это, он повернулся и пошел через сад. Полуживая от страха, обиженная и вместе с тем полная абсурдных надежд, с коротким спазмом сдавленного смеха, она мгновение стояла, глядя, как он уходит. Потом вдруг поняла,
2: интересно, когда это я решилась,
1: что идет за ним следом. С мужчиной она поравнялась на уходящем вверх краю сада.
2: «Вы врач?» Могло показаться, что он не заметил ни ее колебания, ни момента, когда она пошла за ним.
3: «Нет»,
2: — ответил он, не останавливаясь, по-прежнему словно не замечая, что девушка замирает на месте, покусывая нижнюю губу и снова торопится за ним.
4: «Я, наверное, сошла с ума», —
2: сказала она, догоняя его на садовой тропинке. Девушка говорила сама с собой, и мужчина, видимо, это почувствовал, потому что ничего не ответил. Сад оживляли взъерошенные хризантемы и пруд, где она заметила пару мерцающих золотых рыбок, самых больших, которых когда-либо встречала. И, наконец, дом. Это была часть сада, окаймленная колоннадой, соединяющейся с каменными стенами. Дом находился на склоне холма и одновременно внутри него. Горизонтальная крыша частично опиралась на вертикальную скальную стену. Дверь из брусьев, утыканная гвоздями, с двумя щелями наподобие амбразур, была открыта, а когда захлопнулась, тишина и ощущение изоляции от внешнего мира были гораздо глубже, чем мог вызвать это лязг засова. Девушка прислонилась спиной к двери и стояла, разглядывая хозяина через небольшое патио, или, по крайней мере, его часть. Это был небольшой внутренний двор, посреди которого находился атриум с пятью застекленными стенами, открытыми сверху. Внутри росло карликовое дерево, кипарис или можжевельник, сучковатое и изогнутое, похожее на японское бонсай.
3: «Дальше вы не пойдете?» — спросил он, стоя у открытой двери по другую сторону атриума.
4: «Бонсай не может быть 15 футов высотой», — заметила она.
3: «Мой может».
2: Она медленно прошла мимо, разглядывая дерево.
4: «Давно вы его растите?»
3: «Половину своей жизни».
2: Тон его выражал глубокое удовлетворение. Расспросы хозяина бонсай, сколько лет его дереву, не тактичны, поскольку намекают на желание узнать, ему ли принадлежит это творение, или он принял и продолжил чужое дело. Невольно возникает соблазн чью-то идею и кропотливую работу записать на собственный счет. Зато вопрос, давно ли вы его растите, тактичен, сдержан и чрезвычайно вежлив. Девушка снова взглянула на бонсай. Порой можно встретить подобные деревца полузаброшенными, полузабытыми, растущими в ржавых банках в какой-нибудь не слишком процветающей школе, не проданные только из-за слишком странной формы, некоторого количества мертвых ветвей или, наконец, слишком медленного роста целого или отдельных частей. Эти экземпляры отличаются интересной формой ствола и сопротивляемостью привратностям судьбы, которая позволяет им расцвести, найдя малейшую возможность для жизни. Возраст этого деревца был гораздо больше половины и даже всей жизни мужчины. Внезапно девушку поразила мысль, что эта красота могла бы быть необратимо уничтожена огнем, белками, личинками или термитами, чем-то находящимся вне всяких понятий порядочности, справедливости или уважения. Она посмотрела на деревце, потом на мужчину.
3: «Идемте?»
4: «Да»,
2: — ответила она, и они вошли в мастерскую.
3: «Садитесь вон там и расслабьтесь. Это может немного затянуться».
2: «Там» означало большое кожаное кресло возле стеллажа. Книги оказались в пределах ее поля зрения. Работы из области медицины, техники, ядерной физики, химии, биологии, психиатрии. Затем теннис, гимнастика, шахматы, восточная игра го и гольф. Далее драматургия, искусство письма, Modern English Usage, The American Language с дополнением, Rhyming Dictionaries, Вула и Уокера, и ряд других словарей и энциклопедий. Длинную полку целиком заполняли биографии.
4: «У вас неплохая библиотека».
2: Он ответил достаточно лаконично, поскольку в эту минуту был поглощен работой и явно не проявлял желания разговаривать.
3: «Точно. Может, как-нибудь посмотрите ее».
2: Эти несколько слов заставили ее задуматься, что он хотел этим сказать.
4: «Пожалуй, лишь то», — мысленно решила девушка, «что эта библиотека необходима ему для работы, а настоящая находится где-то в другом месте».
2: Она смотрела на него с набожным восторгом, следя за каждым его действием. Ей нравилось, как он двигался, быстро и решительно. Мужчина нисколько не сомневался в том, что делает. Часть устройств, которыми он пользовался, была ей знакома. стеклянный дистиллятор, мерное устройство, центрифуга. Были еще два холодильника, один из которых холодильником отнюдь не был, поскольку термометр на дверях показывал 70 градусов по Фаренгейту. Однако все это, включая аппаратуру, которой она не знала, было лишь мертвым оборудованием. Внимание заслуживал только человек. Человек, занимавший ее настолько, что за все это время она даже не занялась книгами. Наконец он закончил серию манипуляций на лабораторном столе, повернул какие-то рукоятки, взял высокий табурет, подошел к девушке и сел рядом, как птица на ветке. Уперев пятки в поперечину, он положил загорелые руки на колени.
3: «Испугались», — утвердительно заметил он.
4: «Пожалуй, да».
3: «Вы еще можете уйти».
4: «Учитывая альтернативу», — храбро начала она, но эта нотка храбрости тут же улетучилась. «Все равно это не имеет значения».
3: «Разумно», — сказал он почти с радостью. «Помню, когда я был ребенком, в доме, где мы жили, началась паника, вызванная пожаром. Все отчаянно рвались к выходу, и мой 10-летний брат выбежал на улицу с будильником в руке. Будильник был старый, давно не ходил, и все-таки из вещей, находившихся в квартире, мой брат выбрал именно его. Он так и не смог объяснить, почему».
4: «А вы можете?»
3: «Почему он выбрал будильник? Нет. Думаю, однако, что знаю, почему он действовал так решительно нерационально. Паника — весьма специфическое состояние. Подобно ужасу и бегству, или ярости и нападению, паника является достаточно примитивной реакцией на грозящую опасность. Это одно из проявлений инстинкта самосохранения, и довольно специфическое, поскольку вытекает из нерациональных предпосылок. Почему отказ от логики служит механизмом, обеспечивающим выживание?» Девушка задумалась. В мужчине было что-то, заставляющее серьезно относиться к его словам.
4: «Понятия не имею», — сказала она наконец. «Возможно, в определенных ситуациях разума недостаточно».
3: «Понятия не имеете». В голосе его звучало такое одобрение, что девушка покраснела. «И уже доказали это. Если в минуту опасности вы пытаетесь думать логически, но это не помогает, вы отметаете логику. Отказ от того, что не действует, трудно назвать глупостью, не так ли? Итак, вас охватывает паника, и вы начинаете действовать наугад. Подавляющее большинство этих действий ничего не даст, а некоторые будут даже опасны, однако это не имеет значения. Вы и так уже в опасности. Когда в игру входит жажда жизни, человек понимает, что лучше один шанс на миллион, чем отсутствие шансов вообще. Вот почему вы сидите здесь, испуганные, вместо того, чтобы удрать. Что-то подталкивает вас к бегству, и все-таки вы остаетесь». Девушка утвердительно кивнула, а мужчина продолжал. «Вы обнаружили у себя опухоль и пошли к врачу, который после проведенных исследований сообщил вам дурные новости. Возможно, другой врач подтвердил этот диагноз. Вы принялись рыться в книгах, гадая, что же ждет вас в будущем. Разнообразные эксперименты, полное или сомнительное выздоровление, долгое и мучительное пребывание тем, что медицина называет безнадежным случаем. И вас охватил ужас. Вы отправились в какое-то путешествие, куда угодно, и помимо своей воли оказались в моем саду». Он развел руками и снова позволил им спокойно улечься на колени. «Паника — это причина, заставляющая маленького мальчика выбежать из дома в полночь со сломанным будильником в руке и объясняющая существование шарлатанов. Что-то зазвонило на лабораторном столе. Мужчина улыбнулся ей и вернулся к работе, бросив через плечо. Однако я не шарлатан. Чтобы тебя признали шарлатаном, нужно претендовать на звание врача, а у меня нет таких претензий». Она смотрела, как он включает, выключает, мешает, отмеряет, измеряет. Он был дирижером, а послушный оркестр инструментов вторил ему хором и соло с гудением, шипением, свистом и щелканьем. Девушке хотелось смеяться, плакать, кричать, но она не поддалась этим желаниям, боясь, что раз начавши, уже не сможет остановиться. Когда он вновь подошел, внутренняя борьба сменилась состоянием полного оцепенения. Увидев предмет в его руке, она смогла лишь широко раскрыть глаза и почти перестала дышать. «Да, это игла», — шутливо сказал он. «Длинная, блестящая, острая игла. Только не говорите, что относитесь к людям, боящимся иглы». Он слегка покачал провод, отходящий от черного футляра, в котором находился шприц, и сел верхом на табурет. «Хотите что-нибудь успокаивающее?» Она боялась отвечать. Оболочка, отделяющая ее от безумия, натянулась до предела. «Я бы вам не советовал, поскольку эта фармакологическая мерзость имеет довольно сложный состав. Но если это необходимо...» Она сумела отрицательно покачать головой и вновь ощутила идущую от него волну одобрения. На языке вертелись тысячи вопросов, которые она хотела, собиралась, должна была ему задать. Что находится в шприце? Сколько процедур ее ждет? В чем они будут заключаться? Сколько времени и где она будет находиться? А прежде всего, будет ли она жить? Однако лишь один из этих вопросов заинтересовал его. «Здесь использован изотоп калия. Если бы я рассказал вам все, что об этом знаю и как до этого дошел, это заняло бы гораздо больше времени, чем мы располагаем, поэтому объясню коротко. Теоретически, каждый атом уравновешен в смысле электрических зарядов. Точно так же равновесие должно существовать и в молекулах. Сколько плюсов, столько и минусов, а в сумме – ноль. Случайно я установил, что баланс зарядов в перерожденной клетке не равен нулю. Во всяком случае, не совсем. Это выглядит так, словно на молекулярном уровне свирепствует субмикроскопическая буря с небольшими молниями, пролетающими взад и вперед и меняющими знаки. Помехи мешают передаче информации», — рассказывал он, размахивая шприцем. «И именно здесь зарыта собака. Когда что-то мешает передаче информации, особенно механизму ДНК, который говорит, изучи этот план, строй по нему и закончи в нужный момент, когда информация эта путана, возникают искалеченные конструкции, лишенные равновесия, почти выполняющие свои функции и выполняющие их почти нормально, и все-таки это перерожденные клетки, и передаваемая информация еще более искажена. Так вот, не имеет значения, вызвана эта буря вирусами, химикалиями, излучением, физической травмой или беспокойством. Не думайте, что беспокойство не может этого вызывать. Самое главное – добиться состояния, исключающего возможность такой бури. Если это удастся, клетки, обладающие способностью к регенерации, сами исправят зло. Биологические системы – это не теннисные шарики с электрическими зарядами, ожидающие снятия заряда или разрядки через заземленный кабель. Они обладают некоторой эластичностью, я называю это толерантностью, позволяющей им получить несколько больший или несколько меньший заряд и правильно функционировать. Так вот, скажем, некая группа клеток переродилась, и положительный заряд на 100 единиц больше. Она воздействует на ближние клетки, но дальние слои остаются нетронутыми. Если бы эти последние могли принять дополнительный заряд, помочь в его проведении, это вылечило бы перерожденные клетки от избытка. Понимаете, о чем я говорю? Они сами сумели бы справиться с тем небольшим избытком или же передать его другим клеткам и так далее. Иначе говоря, если я наполню ваш организм, он сумеет рассредоточить этот избыток заряда. Нормальные физические процессы смогут протекать свободно и исправят повреждения, причиненные перерожденными клетками. Именно это средство и находится в шприце. Он зажал шприц коленями, вынул из кармана халата пластиковую коробочку, из которой достал пропитанную спиртом ватку. Не переставая говорить, взял ее испуганно напрягшуюся руку и продезинфицировал сгиб локтя. «Я вовсе не утверждаю, что заряды в атомном ядре следует сравнивать с постоянным током. Это две разные вещи. Но существует и некоторая аномалия. Кстати, можно использовать и другую аналогию. Сравнить заряд в переродившихся клетках с отложением жира. А мое средство с детергентом, который его растворяет так успешно, что тот становится совершенно необнаружим. Это снова подсказывает аналогию с электрическим током. Организмы, нашпигованные этим средством, накапливают огромное количество заряда. Это побочное действие, по причинам, о которых я пока могу лишь гадать. Похоже, оно связано с акустическим спектром. Камертон и тому подобное, то, чем я занимался, когда вы подошли. Дерево насыщено этим средством. В нем было множество перерожденных клеток, но сейчас их не осталось». Он неожиданно улыбнулся девушке,
2: поднял шприц и выдавил немного жидкости. Второй рукой взял ее за предплечье, сдавив его осторожно, но решительно. Затем, опустив иглу, вонзил ее в вену так ловко, что девушка громко вздохнула. Не потому, что стало больно, совсем наоборот. Мужчина внимательно разглядывал часть стеклянного цилиндра, торчащую из черного футляра, и медленно отводил поршень, пока не заметил в бесцветной жидкости пятна крови. После этого снова нажал на поршень. «Пожалуйста, не двигайтесь. Сожалею, но процедура продлится некоторое время. Мне нужно ввести в вас много этого вещества», — сказал он тем же тоном, каким минуту назад говорил об акустическом спектре. «Здоровые биосистемы создают сильное электрическое поле, тогда как больные — очень слабое или вообще никакого. С помощью такого примитивного устройства, как небольшой электроскоп, можно установить, существует ли в организме группа перерожденных клеток, и если да, то где, какого размера и насколько далеко зашел этот процесс». Ловко, не двигая иглы в вене и одновременно нажимая на поршень, он изменил положение руки. Это становилось неприятно, как боль, результатом которой является синяк. «Если вам интересно, почему этот москит имеет на себе футляр с подключенным проводом, хотя держу пари, что вам это безразлично, вы не хуже меня знаете, что я говорю только для отвлечения ваших мыслей, могу объяснить. Это просто катушка, создающая переменный ток высокой частоты, отчего жидкость с самого начала магнитна и электростатически нейтральна». Он быстрым движением вынул иглу, приложил ватку и согнул ее руку.
4: «Впервые после процедуры я не услышала», — сказала девушка.
2: «Чего?»
4: «Размера гонорара».
2: И вновь волна одобрения, на сей раз со словами: «Мне нравится ваш стиль. Как вы себя чувствуете?»
4: «Как хозяйка страшной спящей истерики, умоляющей не будить ее».
2: Мужчина рассмеялся. «Скоро вы почувствуете себя так странно, что времени на истерику не останется». Он встал и положил шприц обратно на лабораторный стол, свернул провод. Потом выключил переменное поле и вернулся с большой стеклянной миской и квадратом фанеры. Поставил миску вверх дном на пол рядом с девушкой и накрыл фанерой.
4: «Я вспомнила что-то в этом роде», — сказала она. «Когда я в средней школе, там создавали искусственные молнии с помощью... Сейчас. Да, там была длинная лента, вращающаяся на валах, небольшие проводки, вызывающие трение, и вверху большой медный шар».
2: «Генератор Ван де Графа».
4: «Верно. И с ним делали разные штуки. Помню, как я стояла на доске, на миске вроде вашей, а они заряжали меня с помощью генератора. Я не испытывала ничего особенного, вот только все волосы на голове встали дыбом. Весь класс катался от смеха, а я выглядела как пугало. Потом мне сказали, что там было 40 тысяч вольт».
2: «Отлично. Очень рад, что вы это помните. Здесь будет небольшое отличие. Еще на 40 тысяч вольт».
4: «О!»
2: «Не беспокойтесь. Пока вы изолированы, и все заземленные или относительно заземленные объекты, вроде меня, остаются на достаточном расстоянии от вас, никаких фейерверков не будет».
4: «Вы используете такой же генератор?»
2: «Нет, не такой. Кстати, это уже сделано. Этот генератор вы».
4: «Я... Ой!»
2: Она подняла руку, лежащую на мягком подлокотнике, и вдруг треск разряда и легкий запах озона. «Да, вы, и даже больше, чем я ожидал, и к тому же быстрее. Пожалуйста, встаньте». Она начала медленно вставать, но закончила это действие с большой стремительностью. Когда ее тело оторвалось от кресла, его на долю секунды обвела сеть шипящих голубовато-белых нитей. Они или она сама толкнули ее на 1,5 ярда вперед. Потрясенная, почти лишившаяся сознания, девушка едва не упала. «Держитесь лучше», — резко сказал он, и она пришла в себя, хватая ртом воздух. Мужчина отступил на шаг. «Становитесь на доску, быстрее!» Девушка повиновалась и сделала 2 шага, оставив 2 маленьких огненных следа. Ступив на фанеру, она покачнулась, волосы ее зашевелились.
4: «Что со мной происходит?» — крикнула она.
2: «Все в порядке», — успокоил он ее. Подойдя к столу, мужчина включил акустический генератор, который низко завыл в интервале от 100 до 300 герц. Мужчина увеличил силу звука и повернул регулятор высоты тона. Когда вой стал более высоким, ее золотисто-рыжие волосы начали извиваться. Каждый волосок стремился отделиться от остальных. Звук усилился до 10 кГц, потом перешел в неслышимые, вибрирующие в желудке 11 кГц. В крайних точках волосы опускались, а около 110 кГц становились торчком, точь-в-точь как у пугала. Установив звук на более-менее приемлемом уровне, мужчина взял электроскоп и, улыбаясь, подошел к девушке. «Вы сейчас электроскоп, вы знаете об этом? А еще живой генератор Ван де Графа! И, конечно, пугало!»
4: «Можно мне сойти отсюда?» — выдавила она.
2: «Еще не сейчас, не двигайтесь. Разница потенциалов между вами и другими предметами настолько велика, что, окажись вы вблизи чего-нибудь, произойдет разряд. Вам это не повредит, поскольку это не электрический ток, но может обжечь и доставить нервное потрясение». Он вытянул электроскоп. Даже с такого расстояния, и даже в своем ужасе, она заметила, что золотистые листочки разошлись. Мужчина обошел вокруг нее, внимательно следя за листочками, поднося прибор ближе и отодвигая дальше, манипулируя им с обеих сторон. Потом вернулся к генератору и несколько уменьшил звук. «Вы излучаете такое сильное поле, что я не могу заметить отклонений», — объяснил он и снова подошел к ней, на этот раз чуть ближе.
4: «Я не могу больше, не могу», — прошептала она.
2: Не слыша ее или не желая слышать, он поднес электроскоп к ее животу, потом выше. «О, вот ты где», — сказал он весело, поднося электроскоп к ее правой груди.
4: «Что?»
2: — простонала она. «Ваш рак. Правая грудь, низко, ближе к подмышке», — он свистнул. «Средних размеров и злокачественный, как 100 чертей». Девушка пошатнулась и опустилась на пол. Темнота обрушилась на нее, потом отступила в сиянии ослепительной голубоватой белизны и снова рухнула, как падающая гора. Место, где стена соприкасается с потолком. Чужая стена, чужой потолок. Неважно, все равно. Спать. Место, где стена соприкасалась с потолком. Какая-то помеха. Его лицо близко, напряженное, усталое. Глаза внимательные, упрямые, пронзительные. Неважно. Все равно. Спать. Место, где стена соприкасается с потолком. Чуть ниже луч заходящего солнца. Чуть выше... Рыжевато-золотистые хризантемы в зеленой вазе. Снова какая-то помеха. Его лицо. «Вы меня слышите?» «Да, но не отвечать, не двигаться, не говорить. Спать». Комната, стена, стол. Ходящий взад-вперед мужчина. Окно. За ним ночь. Хризантемы, которые можно принять за живые, но понимаешь, что они срезаны и умирают. Знают ли они об этом? «Как вы себя чувствуете?» «Настойчиво, настойчиво».
4: «Пить».
2: Холод и глоток чего-то, вызывающего болезненное сжатие челюстей. Сок грейпфрута. Она бессильно откидывается назад, опираясь на его руку. В другой его руке стакан. «О нет, это не...»
4: «Спасибо. Большое спасибо».
2: «Попробую сесть. Простыня. Моя одежда». «Прошу прощения», — сказал он, словно читая ее мысли. Некоторые вещи просто противоречили колготкам и мини-платью. «Все выстирано и высушено. Ждет вас в любую минуту. Вон там». Коричневая шерсть, колготки и туфли на стуле. Он предупредительно отошел, поставив стакан возле одинокого графина на ночном столике.

0: «Какие вещи?»
1: «Рвота, судно», — откровенно объяснил он. «Простыня может укрыть ее тело, но не смущение».
0: «Мне так неприятно, я должно быть...»
1: Он качает головой. Фигура его раскачивается перед глазами. «Вы перенесли шок, который еще продолжается». Мужчина заколебался. Она впервые заметила у него колебания. Теперь уже она почти читала чужие мысли. Нужно ли ей об этом говорить? Конечно, нужно, и он сделал это. Вы не хотели выходить из шока?
0: Я ничего не помню.
1: Груша, электроскоп, укол, электростатическая реакция.
0: Нет,
1: сказала она.
0: Ничего не помню.
1: Потом, вспомнив.
0: Нет!
1: «Возьмите себя в руки», — резко сказал он, и девушка увидела его возле кровати, над собой, почувствовала его руки на щеках. «Не вздумайте снова уйти. Вы можете с этим справиться. Можете, потому что теперь уже все в порядке, ясно? Все хорошо».
0: «Вы сказали, что у меня рак!»
1: В ее голосе звучало обвинение. «Это говорили вы, не я».
0: «Но я была уверена».
1: «Это объясняет все», произнес он, словно освободившись от тяжкого груза. «Моя процедура ни в коем случае не могла вызвать трехдневного шока. Это было что-то, жившее в вас».
0: «Три дня?»
1: «Я становлюсь несколько напыщенным. Это результат того, что я часто бываю прав. Я был излишне уверен в себе, верно? Когда предположил, что вы ходили к врачу или даже подверглись биопсии, а вы ей не подвергались, да?»
0: «Я боялась»,
1: призналась она, поднимая на него взгляд.
0: «Моя мать умерла от этой болезни. Тетка тоже. Сестре ампутировали грудь. Этого было слишком много, поэтому когда вы...»
1: «Когда я установил то, о чем вы знали, но чего ни за что не хотели услышать, вы не смогли этого вынести. Вы побледнели, как бумага, и потеряли сознание. И это не имело ничего общего с 70 с чем-то там тысячами вольт постоянного тока, которые через вас проходили. Я успел подхватить вас в последний момент». Он развел руки, показывая красные пятна ожогов, видимые из-под коротких рукавов рубашки. «Меня тоже почти нокаутировало», — улыбнулся он. «Но, по крайней мере, вы не разбили себе головы».
0: «Спасибо», — машинально сказала она и расплакалась. «Что мне теперь делать?»
1: «Что? Вернуться домой и собрать воедино свою жизнь».
0: «Но вы же сказали...»
1: «Когда до вас наконец дойдет, что это был не просто диагноз?»
0: «Вы... неужели... вы хотите сказать, что вылечили меня?»
1: «Я хочу сказать, что в эту минуту вы лечите себя сами. Я уже говорил это раньше, помните?»
0: «Помню, но не все».
1: Украдкой, однако он это заметил, она пощупала грудь.
0: «Она все еще там».
1: «Если я дам вам палкой по голове, — сказал мужчина с нарочитой грубостью, — на ней вырастет шишка. Она будет там завтра, послезавтра, но через два дня начнет рассасываться. Через неделю она будет еще заметной, но потом исчезнет окончательно. То же самое в вашем случае». Только теперь до нее дошла важность этого факта.
0: «Одна процедура, излечивающая рак?»
1: «О, Боже! — вздохнул он. — Снова придется выслушивать тираду. И не подумаю».
0: «Какую тираду?»
1: «О моем долге перед человечеством. Обычно она имеет три фазы и многочисленные вариации. Первая касается моего долга перед человечеством и в сущности сводится к тому, что я могу зарабатывать на этой основе. Вторая фаза касается исключительно моего долга перед человечеством, и ее я слышу нечасто. Она совершенно игнорирует неприязнь, которую человечество проявляет к принятию полезной информации, если она не из признанных и заслуживающих уважения источников. Первая фаза отлично это понимает, но ищет способ обойти препятствия».
0: «Я не...»
1: Начала была девушка, но он прервал ее. «Упомянутые версии сопровождаются откровениями, вытекающими из веры или мистицизма, или же принимают этическо-философскую форму, чтобы заставить меня пойти на уступки, вызывая чувство вины, дополненное жалостью».
0: «Но я просто...»
1: «Вы», — сказал он, целясь в нее длинным пальцем, «лишили себя лучшего примера того, о чем я только что говорил. Если мои предположения верны, Вы пошли к какому-то коновалу, который, установив рак, послал вас к специалисту, а тот, сделав то же самое, направил вас к коллеге на консультацию. Охваченные паникой, вы попали в мои руки и излечились. Знаете, какой будет их реакция, если вы сейчас вернетесь и продемонстрируете им это чудо? «Самопроизвольная ремиссия», — скажут они. «И, кстати, не только врачи», — продолжал он с внезапным гневом, так что девушка задрожала под простыней. «Всяк кулик свое болото хвалит. Ваш диетолог уважительно вспомнил бы о своих ростках пшеницы или микробиотическом рисовом печенье. Священник упал бы ниц, вознося благодать небу. А генетик повторил бы свою любимую теорию о скачке поколений и заверил бы вас, что у ваших предков была точно такая же ремиссия, только они ничего о ней не знали».
0: «Пожалуйста!» — крикнула она, но мужчина не дал ей возможности продолжить.
1: «Знаете, кто я такой? Двойной инженер, механик и электрик, к тому же с дипломом юриста. Окажись вы настолько глупы, чтобы сказать кому-нибудь о том, что здесь произошло? Полагаю все-таки, что это не так. А если ошибаюсь, то знаю, как защищаться. Вероятно, меня посадили бы за врачебную практику без разрешения. Вы могли бы обвинить меня в насилии, поскольку я вонзил иглу в ваше тело, и даже в похищении, если бы вам удалось доказать, что я перенес вас сюда из лаборатории. Никто не поверил бы мне, что я излечил рак. Вы не знаете, кто я, правда?»
0: «Да, я даже не знаю вашей фамилии».
1: «И я вам ее не скажу. Я тоже не знаю, как вас зовут».
0: «Но моя фамилия...»
1: «Прошу ничего мне не говорить, я не хочу этого слышать. Мне захотелось заняться вашей опухолью, поэтому я ею занялся. А теперь я хочу, чтобы вы ушли вместе с нею, как только сможете это сделать. Я выразился достаточно ясно?»
0: «Позвольте мне одеться», — сказала она. «И я немедленно уйду».
1: «Без тирады?»
0: «Без нее».
1: Гнев ее неожиданно сменился жалостью, и она добавила.
0: «Я просто хотела выразить вам свою признательность. Разве это было неуместно?»
1: Его злость тоже прошла. Он подошел к кровати, присел так, что их лица оказались друг против друга, и мягко сказал. «Это очень мило с вашей стороны, несмотря на то, что эта благодарность кончится дней через 10, когда вас убедят в самопроизвольной ремиссии, или через полгода, год, 2 или 5, когда исследования будут раз за разом давать отрицательный результат». Она почувствовала в этих словах такую печаль, что невольно коснулась его руки, которой он держался за край кровати. Мужчина не убрал руку, но и не показал, что этот жест доставил ему удовольствие.
0: «Почему мне нельзя выразить вам свою благодарность?»
1: «Это был бы акт веры», — холодно ответил он. «А ее уже нет, если она вообще когда-нибудь была». Он поднялся и направился к двери. «Не уходите сегодня вечером. На улице темно, а вы не знаете дороги. Увидимся утром». Утром он нашел дверь открытой. Постель была заправлена, простыня, наволочка и полотенце, которыми она пользовалась, старательно сложены на стуле. Девушка исчезла. Выйдя на небольшой двор, он погрузился в созерцание бонсай. Утреннее солнце золотило верхнюю часть кроны старого дерева, придавая изогнутым сучьям выразительность коричнево-серого бархатного барельефа. Только спутник бонсай до конца понимает существующую между ними связь. Есть еще и хозяева бонсай, но это более низшая раса. Дерево обладает личностью, поскольку является живым существом, а все живое изменяется, желая, однако, изменяться по своему желанию. Человек видит дерево, в его мозгу возникает изображение будущей формы этого дерева, и человек начинает реализовывать свою концепцию. Дерево, однако, делает лишь то, что может сделать, и скорее погибнет, чем сделает что-то такое, чего деревья не делают, или сделает в более короткое время, чем пристало дереву. Поэтому формирование бонсай всегда является компромиссом и сотрудничеством. Человек не может сам создать бонсай, никак не может этого сделать и само дерево. Все должно происходить на принципах сотрудничества и понимания, а это требует долгого времени. Человек знает свое бонсай на память, каждую веточку, каждую трещину, каждую иголку, и часто в бессонную ночь или в свободную минуту за 1000 миль от дома вспоминает ту или иную линию или же целое, планирует будущее. С помощью проволоки, воды и света прикрывает тканью, сажая траву, забирающую воду, закрывая обшивкой корни, человек объясняет дереву, чего от него хочет. Если указания достаточно ясны, дерево откликнется на них и будет послушно. Почти. Ибо всегда будут существовать некие чисто индивидуальные отклонения, возникающие от чувства собственного достоинства. «Хорошо, я сделаю, как ты хочешь, но по-своему». И всегда дерево готово представить человеку ясное и логичное объяснение этих отклонений, а чаще всего, почти с улыбкой, говорит ему, что, поступая с более глубоким чувством, он мог бы этого избежать. Это самая медленная скульптура в мире, и порой возникает сомнение, кто тут является скульптором, человек или дерево.

0: А может и нет. И тогда придется применять более сильнодействующие аргументы. Бандажи, проволоку. Не исключено, что и после этого дерево будет настаивать на росте вверх и сделает это так убедительно, что человек откажется от своего намерения. Многозначительный, терпеливый и увенчанный наградой диалог.
1: «Добрый день!»
0: «А черт возьми!» — рявкнул он. «Из-за вас я чуть не откусил себе язык. Я думал, вы ушли».
1: «Так оно и было».
0: Она сидела в тени под стеной, повернувшись лицом к атриуму.
1: «Однако остановилась, чтобы побыть немного с этим деревом».
0: «Ну и что?»
1: «Я много думала».
0: «О чем?»
1: «О вас».
0: «Сейчас?»
1: «Послушайте», — решительно начала она. «Я не пойду ни к какому врачу, ни на какие исследования. Я не хотела уйти, не сказав вам этого и убедившись, что вы мне верите».
0: «Пойдемте что-нибудь съедим».
1: «Не могу, ноги затекли».
0: Недолго думая, он поднял ее на руки и пронес через атриум. Обхватив его за шею, глядя ему в лицо, девушка спросила.
1: «Вы мне верите?»
0: Он не замедлил шагов и, лишь оказавшись возле деревянного ящика, остановился и заглянул ей в глаза. «Верю. Не знаю, почему вы приняли такое решение, но готов поверить». Он посадил ее на ящик и слегка отодвинулся.
1: «Это акт веры, о котором вы говорили», — серьезно ответила девушка. «Думаю, вы заслужили его хотя бы раз в жизни, чтобы никогда больше не повторяли того, что сказали».
0: Она осторожно стукнула пятками о каменный пол и болезненно скривилась.
1: «Ах, вот это мурашки!»
0: «Я вижу, вы достаточно долго думали».
1: «Да, сказать еще?»
0: «Конечно».
1: «Вы ожесточились и боитесь».
0: Мужчина, казалось, пришел в восторг. «Расскажите мне об этом».
1: «Нет», —
0: спокойно ответила она.
1: «Это вы мне расскажите. Я считаю это очень важным. Почему вы такой сердитый?»
0: «Это не так».
1: «Почему вы такой сердитый?»
0: «Повторяю, это не так. Хотя», — добродушно добавил он, «вы делаете все, чтобы я стал таким».
1: «Еще раз спрашиваю, почему?»
0: Ей показалось, что он разглядывает ее очень долго. «Вы действительно хотите знать?» Девушка кивнула. Мужчина обвел рукой вокруг себя. «Как по-вашему, откуда все это взялось? Этот дом, земля, аппаратура?» Она выжидательно смотрела на него. «Система удаления выхлопных газов». В его голосе звучала хрипловатая нота, которую она уже успела узнать. Они выходят из двигателей, совершая вихревое движение. Несгоревшие частицы отлагаются на стенках глушителя, на слой стеклянной ваты, которую можно вынуть и заменить свежей через несколько тысяч миль. Остаток выхлопа воспламеняется запальной свечой, и таким образом сгорает то, что может гореть. Тепло разогревает топливо, а остатки вновь вихревым движением осаждаются на вату, которой хватает на 5000 миль. То, что в конечном итоге выходит наружу, является, по крайней мере, при сегодняшних нормах, почти чистым, а благодаря подогреву достигается большая эффективность двигателя.
1: «Значит, вы заработали на этом кучу денег?»
0: «Да, я заработал кучу денег», — повторил он. «Но вовсе не потому, что мое изобретение способствовало очищению воздуха. Его купила автомобильная фирма, чтобы хранить у себя под замком. Им оно не понравилось, так как установка его на новых машинах требовала дополнительных расходов, а поскольку при этом повышалась эффективность двигателя, оно не понравилось и их друзьям из топливной промышленности. Что делать? Человек учится на собственных ошибках, и никогда больше я такой ошибки не совершу. Но вы правы, я человек сердитый. Я был сердит и тогда, когда молодым парнем служил на танкере, и мне велели тщательно вымыть переборку с помощью серого мыла и тряпки. Я сошел на берег и купил детергента, который оказался лучше, дешевле и действовал быстрее. Я показал его лоцману и получил по морде за то, что хотел быть умнее его. Правда, он был пьян, однако худшее началось потом, когда команда, старые морские волки, объединились против меня и назвали доносчиком, что на корабле является самым обидным прозвищем. У меня в голове не умещалось, почему люди так упрямо сопротивляются прогрессу. Всю жизнь я боролся с этим. У меня в мозгу есть какой-то механизм,

0: механизм, который никогда не выключается, заставляя меня задавать все новые вопросы. Почему все так и так? А почему не может быть так и эдак? Любая ситуация создает возможность дальнейших исследований, и нельзя останавливаться, особенно если человек жаждет ответа, поскольку каждый вопрос несет с собой очередной ответ. А нынешние люди просто не желают задавать следующего вопроса. Я получил кучу денег за вещи, которые никогда не будут служить людям. И если меня трясет от злости, это исключительно моя вина, поскольку я не могу удержаться от задавания очередных вопросов и поисков ответа. В этой лаборатории находятся полдюжины действительно стоящих изобретений, а еще штук 50 в моей голове. Но чего можно добиться в мире, где люди скорее перебьют друг друга в пустыне, даже если им доказать, что ее можно превратить в цветущий оазис, где миллионы идут на разведку и освоение нефтяных месторождений, несмотря на множество аргументов тому, что ископаемое топливо несет нам всем гибель. Да, я сердит. Но разве у меня нет к тому причин? Она позволила эху его слов улететь через верхнее отверстие атриума и подождала еще немного, чтобы он понял, что находится здесь с нею, а не со своей яростью. Мужчина смущенно улыбнулся, когда это до него дошло.
1: «А может, — заговорила девушка, — вы задаете вопросы, неверно формулируя их? Возможно, люди, живущие по старым максимумам, стараются не думать, однако я знаю максимум, заслуживающую самого пристального внимания. Если ты правильно задал вопрос, то уже получил на него ответ».
0: Она сделала паузу, проверяя, слушает ли он ее.
1: Слушал, и девушка продолжала. «Я хочу сказать, что, положив руку на раскаленное железо, вы могли бы задать себе вопрос. Что делать, чтобы она не сгорела? Ответ очевиден, правда? Если мир отбрасывает ваши предложения, есть ли некий способ спросить «почему», содержащий ответ?»
0: «Ответ прост», — коротко сказал он. «Люди глупы».
1: «Это неверный ответ, и вы прекрасно это знаете».
0: «А как звучит правильно?»
1: «Этого я не могу вам сказать. Знаю только, что в случае людей главное как делать, а не что. Вы же знаете уже, как поступать с бонсай, чтобы реализовать свою идею, правда?»
0: «Черт возьми!»
1: «Люди тоже живые существа и развиваются. У меня нет даже одной сотой вашего опыта, если говорить о бонсае, но уверена, что когда вы начинаете их формировать, это редко бывают деревца здоровые, прямые и сильные. И именно из этих чахлых и изогнутых могут в будущем возникнуть самые красивые. Помните об этом, собираясь формировать человечество».
0: «Все это... Не знаю, рассмеяться ли вам в лицо или ударить кулаком». Она встала, и он только сейчас заметил, насколько она высока.
1: «Я лучше пойду».
0: «Нет, говорите дальше. Это я не в буквальном смысле».
1: «Да нет, я вовсе не испугалась. Однако мне лучше уйти».
0: «Вы боитесь задать следующий вопрос?» — спросил он, угадав ее мысли.
1: «Ужасно».
0: «И все же спрашивайте».
1: «Нет».
0: «Тогда я сделаю это за вас. Вы сказали, что я сердит и полон страха. Вы хотите знать, что меня пугает?»
1: «Да».
0: «Вы. Я смертельно боюсь вас».
1: «В самом деле?»
0: «В вас есть что-то, вызывающее на откровенность», — с трудом выдавил он. «Я знаю, что вы сейчас думаете. Он боится близкого контакта с другим человеком. Боится всего, с чем не справится с помощью отвертки, спектроскопа или таблицы косинусов и тангенсов. С этим я ничего не могу поделать».
2: Тон его был шутлив, но руки дрожали.
1: «Вы справитесь с этим, поливая одну сторону или выставляя ее на солнце», — мягко сказала девушка. «Обходитесь с этим, как с живым существом, женщиной или бонсай, и оно станет тем, чем вы хотите, если вы позволите ему быть самим собой. Посвятите ему свое время и усилия».
0: «Думаю, это своего рода предложение с вашей стороны. Почему?»
1: «Пока я сидела так почти всю ночь», — ответила она, «меня посетила безумная идея. Как вы думаете, бывало когда-нибудь, чтобы два чахлых изогнутых деревца сформировали друг из друга бонсай?»
0: «Как тебя зовут?» — спросил он.

Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Сатбаков, дизайн обложек Павел Кунгурцев. Озвучено специально для второго ежегодного марафона научной фантастики в 2019 году.

0: Виктор Никитин. КПП. На контрольно-пропускном пункте царила безмятежность. Под мостом монотонно шептала река, ветерок приносил из рощи запах весенней листвы. Илья докрасил табличку, вышел на солнышко и набрал полную грудь свежего утреннего воздуха. Работа мечты. Он так долго ждал ее. Специально не искал, потому что даже не предполагал, что она есть. А поди ж ты, есть. Да еще такая, на которой с радостью выкладываешься. Здесь Илья брался даже за то, что в его обязанности не входило. Заскрипел шлагбаум, стал заедать турникет на посту личного досмотра, все починил. Выцвела табличка с названием КПП, купил краску и подновил. Когда свою работу любишь, то не подсчитывай, что она должна тебе, а что ты ей. На прежних местах Илья не приживался. Казалось бы, ни конфликтный и исполнительный парень, ни болтун ссор из избы не выносит. Он всегда был тихим, молчаливым, слухов не распространял и не любил их. Беда в том, что при этих качествах Илья был въедливым и прямолинейным. Дураку в лоб говорил, что тот дурак, а лодыря называл лодырем. Илья следовал простому правилу: делайте то, за что вам платят, делайте хорошо и в срок, позволяя и другим спокойно работать. Многим эта философия Ильи не нравилась. А вот в пограничном деле его въедливость, молчаливость и прямолинейность превратились в несомненные плюсы. Никто мимо Ильи не прошмыгнет, не скроется за фальшивыми документами. Конечно, пересекающие границу — тот еще контингент. Попадаются такие особи, что хоть стой, хоть падай. И тогда Илье хочется упереться и не пускать. Однако не положено.
1: Пусть у тебя вся башка рогами усеяна,
0: а сам ты трехголовая огнедышащая тварь, но если с документами порядок, то милости просим. Ничего запрещенного не перемещайте, проходите, всегда рады. С теми же, кто пробует через границу силы пробиться, с Ильей разговор короткий и смертельно строгий. Илья оправил форму и поднял шлагбаум. Контрольно-пропускной пункт «Калинов мост» начинал работу. Под мостом шептала огненная река. «Смородина».

0: радиофантастики. Радиофантастики.
1: Студия «Вира М» представляет книгу Александра Беляева из собрания сочинений в 9 томах. Том 3. «Вечный хлеб. Повесть». Запись производится по изданию «Москва. Издательство «Терра», 1993 год». Читает Олег Федоров. Александр Беляев. «Вечный хлеб. Повесть». Глава 6. Борьба продолжается. Крупнейшие специалисты Германии объединили свои капиталы в этом деле. Весь земной шар был оклеен кричащими рекламами компаний. «Покупайте вечный хлеб! Вкусно, питательно! 1 килограмма достаточно, чтобы прокормить человека всю жизнь». В этой рекламе не было только одного – указателя на дешевизну хлеба. Роденшток и Кригман долго спорили о ценах на хлеб. Кригман настаивал на том, чтобы хлеб продавался сначала по дорогой цене, доступной только богачам. «Мы снимем сливки, а потом пустим хлеб по дешевой цене для массового распространения». Против этого возражал Роденшток. «Не забывайте, что каждый килограмм хлеба через некоторое время превращается в 2. Хлебом будут спекулировать. Не можем же мы обязать купивших не продавать его. Нам необходимо очень быстро повести наши операции, чтобы вернуть капитал с процентами, прежде чем поступивший на рынок хлеб будет использован спекулянтами для снижения цен». Цены скоро пришлось снизить, но по иной причине. Богатые люди отнеслись к хлебу скептически. Они не хотели отказаться от всего разнообразия, изысканной кухни и пикантных блюд, чтобы сесть за кисель, который вызывал у них брезгливое чувство. Зато беднота, когда хлеб подешевел, набросилась на тесто с жадностью. Агенты компании проникали в самые отдаленные уголки мира. Тысячи брошюр, кинолент и агитаторов знакомили население с выгодностью и незаменимыми качествами вечного хлеба. Дела компании шли блестяще. Однако борьба вокруг хлеба скоро возгорелась. На этот раз ее начал профессор Бройер. Когда он узнал о продаже хлеба акционерной компании, то разослал в редакции газет открытое письмо, в котором протестовал против использования его изобретений. Он настаивал на том, чтобы правительство прекратило деятельность компании. «Я не для того, — писал профессор, — потратил 40 лет моей жизни, чтобы предоставить возможность обогатиться на моем изобретении кучке спекулянтов. Я протестую против этого. Но еще больше я протестую против того, что мое изобретение получило широкое распространение в то время, когда я еще не закончил моих опытов. Это является не только возмутительным нарушением авторских прав, но и представляет угрозу для общества, поскольку хлеб еще не изучен до конца как новое питательное вещество». «Он хочет запугать наших покупателей», — сказал Кригман, прочитав это письмо. «Напрасный труд. У нас есть отзывы врачей о полной безвредности хлеба и разрешение врачебного совета. Все, кто ест наш хлеб, находятся в полном здравии, благословляют нас и служат нам лучшей рекламой». «Нет, господин профессор, вы опоздали, и вам не удастся испортить нам дело». Однако письмо профессора произвело большое впечатление на общество. Поднялись горячие споры. Правительство поняло, что совершило ошибку, дав разрешение акционерной компании торговать хлебом. Появление на рынке вечного хлеба уже сказалось на лихорадочном изменении цен. Весь коммерческий и промышленный мир находился в сильнейшем волнении. Вечный хлеб был слишком сильным средством воздействия на экономику не только страны, но и всего мира. Такое средство нельзя было оставлять в руках частных лиц. И правительственные газеты доказывали необходимость объявления государственной монополии на хлеб. Рабочие газеты не соглашались с этим. Ссылаясь на волю изобретателя, они настаивали на объявлении хлеба общим достоянием и на бесплатной его раздаче. Пока велись эти горячие споры, в рыбацкой деревне события шли своим чередом. Ранним весенним утром рыбаки были удивлены необычайным зрелищем. По деревне, размахивая руками, без шляпы, с растрепанными волосами, бежал профессор Бройер, направляясь к новому дому старика Ганса. Ганс только поднялся и наслаждался ароматным кофе со сливками в обществе своей экономки. Увидав профессора, он по старой привычке почтительно встал и, указывая на удобное кресло рядом с собой, сказал: «Прошу садиться, господин профессор. Не угодно ли кофе?» Профессор в изнеможении опустился в кресло. Он так устал от быстрого бега, что не мог выговорить слова и только отрицательно завертел головой. Отдышавшись немного, профессор сказал: «Ганс, у вас есть еще тесто, которое я подарил вам?» Ганс насторожился. «Нет, господин профессор, виноват. Слабости человеческие. Все продавали, и я продавал. А последнее проиграл в рулетку». Профессор строго посмотрел в глаза Ганса. Старик не выдержал этого взгляда и отвел глаза в сторону. «Вы правду говорите, Ганс?» «Сущую правду». Профессор поднялся. «Я не верю вам, Ганс. Вы уже не раз обманули меня. Вы не сдержали своего слова». «Виноват, господин профессор». Бройер досадливо махнул рукой. «Теперь не до извинений. Знаете ли вы, Ганс, что вы сделали? Вы своим непослушанием наделали много вреда и наделаете еще больше. Слушайте меня внимательно. Я сейчас производил опыты над хлебом, и я убедился, что его есть нельзя. Собачка, которой я дал хлеб на неделю раньше вас, издохла в страшных мучениях. И если вы не вернете мне сейчас же тесто до последнего кусочка, вас постигнет ужасная смерть. Вы почернеете, вас будут ломать судороги, пена у вас будет идти изо рта, как у бешеного, и вы умрете». Ганс побледнел и присел на край кресла. Смерть. Он давно уже не думал о ней, наслаждаясь сытым, спокойным существованием. Умереть теперь? Не пить кофе со сливками? Уйти от этих мягких кресел, пуховых перин? Нет, это слишком ужасно. Он смотрел на профессора, и вдруг хитрый огонек вспыхнул в глазах Ганса. «А вы, господин профессор, вы говорили, что тоже кушали тесто. Вы тоже умрете?» Бройер смутился, но тотчас совладел собой. «Да, может быть, и я умру, но я принял противоядие». «Тогда, конечно, вы не откажете и мне в противоядии». «Нет, откажу», — сердито отрезал Бройер. «Пусть это будет преступление, но я не дам вам противоядия. Вы сами накажете себя за ваше преступление. Если же вы хотите жить, то сейчас же несите сюда тесто». Ганс повеселел. «Если уж так, делать нечего. Умирать никому не хочется. Сейчас, господин профессор». Ганс вышел в другую комнату, прикрыл за собой дверь, долго копался там и, наконец, вышел. С тяжелым вздохом передал он профессору тесто. Бройер посмотрел в небольшую металлическую банку. «Это все? Неужели же я еще раз обману вас, господин?»
0: Хорошо. Если обманете, тем хуже будет для вас.
1: А противоядие, господин профессор?
0: Я принесу вам, не беспокойтесь.
1: Когда Броер вышел из комнаты, Ганс залился веселым старческим смехом и, обращаясь к своей экономке, сказал:
0: «А я ведь оставил себе маленький кусочек, самый малюсенький. Сдается мне, что профессор тоже лукавит. Тут не отравление, ему тесто надо на что-нибудь другое».
1: У дома Ганса уже толпились рыболовы, ожидая услышать свежую новость от Ганса. Но эту новость им пришлось услышать от самого профессора. Он обратился к ним с той же речью, что и к Гансу. Уверял, что все они умрут через неделю, если не примут противоядие. А противоядие он обещал в обмен на тесто. Рыбаки слушали, одни с удивлением, другие с испугом. Но все они уверяли, что теста у них не осталось ни порошиночки. Расторговались и проигрались. Профессор кричал, пугал их, топал ногами. Ничего не помогало. Теста нет, но противоядие он должен им дать. Только трое обещали принести тесто. Остальные были настроены уже враждебно. Обещал всех отделить, а теперь последнее отбираешь. «Если отравил, так и лечи», — слышались угрожающие выкрики. «Да поймите вы, несчастные, что я вас жалею, о вас беспокоюсь». «Видим, как жалеешь. Вы сами не знаете, какие несчастья, какой ужас ожидает вас».
2: Истощив весь запас убеждений, профессор в изнеможении опустился на ступеньки крыльца и закрыл лицо руками.
1: «Какой ужас! Какой ужас!» – тихо говорил он, покачивая головой.
2: Некоторым рыбакам стало жаль его. «Дадим уж ему по маленькому кусочку, пусть не убивается».
1: Броер услышал это. Подняв голову, он сказал: «Все или ничего, кусочками тут не поможешь».
0: «Вот это уж я и не понимаю», – сказал, выступив вперед, старый рыбак.
1: «Почему это так выходит, что если все отдадим, то не отравимся?
0: Если не все отдадите, то я не дам вам противоядия».
1: «Как так не дашь?»
2: Настроение толпы вновь резко изменилось.
0: «Если не дашь, то раньше нас к бабушке пойдешь. Давай сейчас же».
1: Толпа окружила Бройера, подхватила под руки и повела к его дому как арестованного. Профессор беспомощно висел на руках рыбаков и только говорил, как в бреду. «Какой ужас! Какое несчастье!» Придя домой, он шатающейся походкой прошел к себе в лабораторию и вынес оттуда большую склянку с прозрачной жидкостью.
0: «Вот, отпейте по глотку, отнесите к Гансу, дайте отпить всем, кто ел тесто».
1: Рыбаки ушли, обсуждая странное поведение профессора.
0: «Рехнулся человек. Очень просто. Он и раньше был с придурью».
1: А профессор пришел к себе в кабинет и дрожащей рукой написал телеграмму на имя знакомого депутата.
0: «Сообщите правительству необходимости немедленного изъятия и уничтожения всех запасов вечного хлеба. Точка. Сообщите это иностранным державам. Точка. В противном случае, точка тире, массовое отравление, точка Броер».
1: Так как вопрос о монополии на вечный хлеб решен был государством, то для обсуждения телеграммы Броера было созвано совещание Кабинета министров. Чтобы не возбуждать паники, телеграмма держалась в полном секрете. Министр финансов возлагал большие надежды на хлеб, чтобы поправить государственные финансы и укрепить курс марки. И потому горячо убеждал членов кабинета не придавать значения телеграмме. Это или кунштюк изобретателя, недовольного тем, что ему не досталась роль благодетеля человечества, или, что скорее, бред сумасшедшего. Наши лучшие профессора производили тщательный анализ хлеба и не нашли в нем никаких вредных веществ.
2: Заседание было очень бурное. Все соглашались только в одном, что нельзя спешить с опубликованием приказа об уничтожении хлеба, пока это дело не будет всесторонне освещено. Министру здравоохранения спешно поручили произвести еще раз через специалистов исследование хлеба, а также людей, которые питались им. Решено было также отправить к профессору Бройеру двух профессоров, одного психиатра и другого химика, личных его знакомых, чтобы они под видом дружеского посещения справились о здоровье Бройера и попытались разузнать, какая опасность может угрожать тем, кто ел тесто. Через несколько дней врачи, которым поручено было исследовать хлеб и питавшихся им, сделали доклад. Они говорили, что вторичное исследование хлеба дало те же результаты. Хлеб питателен, богат витаминами, настолько удобоварим, что прекрасно усваивается желудком больных и даже грудных детей, как дополнительное питание к молоку матери и совершенно безвреден. Все питающиеся этим хлебом чувствуют себя прекрасно. Малокровные и худосочные поправились в короткий срок. В состоянии здоровья туберкулезных, перешедших на питание тестом, произошло значительное улучшение. Министр торговли, услышав этот доклад, вздохнул с облегчением. А я, признаться, из любопытства и по долгу службы скушал кусочек злополучного теста. И, прочитав эту телеграмму, все время ощущал, как будто из этой лягушечьей икры у меня в желудке развелись лягушки. Скоро прибыли и профессора, командированные на остров Фер. Они сообщили, что нашли Бройера в очень подавленном состоянии. «О психозе говорить нельзя», — докладывал психиатр, «но состояние нервной системы Бройера неутешительно. У него замечаются резкие изменения настроения, характерные для сильной степени неврастении. От полного угнетения он вдруг переходит к возбужденному состоянию. Нас встретил не совсем дружелюбно, сообщить что-либо конкретное о своих опасениях отказался. Говорит, сами заварили кашу, сами и расхлебывайте. Я исполнил свой долг и предупредил об опасности. Теперь поступайте как хотите и принимайте ответственность на себя». Этим докладом министры были несколько смущены. Если бы не государственная монополия. Но брать на правительство ответственность за какую-то грозящую опасность, однако практические интересы восторжествовали. С телеграммой Бройера решено было не считаться. Кригман, которому удалось узнать об этой телеграмме, сказал Роденштоку: «Правительство отнимает у нас хлеб. Ну что ж, свой капитал мы успели вернуть, хотя и с небольшими процентами. Если теперь и выйдет что неприятное с этим хлебом, нас не будут обвинять в отравлении». Глава 7. Ненужное богатство. Весна принесла Гансу огорчение. От него ушла экономка, вышедшая замуж за рыбака соседней деревни. Старику трудно было привыкать к жизни холостяка, самому прибирать комнаты, готовить обед, мыть белье. Он ходил по деревне и приглашал себе в услужение вдов и сирот. Но никто не шел. Женщины, как и мужчины, давно отвыкли от труда. Несмотря на опустошение, произведенное кабачками и рулетками, никто еще не нуждался так, чтобы идти работать у других. Старик должен был примириться со своей участью. Чтобы не готовить себе обед, он опять начал питаться тестом, которое до сих пор берег на вырост и продажу. В теплое весеннее утро он открыл буфет, чтобы взять ложкой теста из банки. К своему удивлению он увидел, что тесто подросло больше обыкновенного и даже свесилось через край банки, тогда как обычно оно едва доходило до края. Он побежал в погреб, где у него хранились запасы, которые он откладывал в расчете на будущую продажу. Там тесто вело себя обычно, почти не увеличиваясь. Старик удивился и обрадовался. «Должно быть, это от тепла оно так быстро пухнет», — решил он. Ганс вычерпнул полбанки и с аппетитом поел тесто. Посидел на солнышке, покурил трубочку и в 12 часов дня улегся отдохнуть. Проснувшись в 2 часа, он опять полюбопытствовал заглянуть в буфет. Банка опять была полна до краев. Вот так штука. Если бы теперь приехали скупщики, можно было бы поторговать, думал он, огорчаясь затишьем в торговле тестом. Вечером он отправился в дом рыбака, который имел большую семью. Поговорил о том, о сём и как бы, между прочим, спросил: «А не понадобится ли вам тесто?» Рыбак неопределенно пожал плечами. «С нас почти что хватает своего. Кило, пожалуй, купил бы». «А сколько дадите?» «Пару марок дам». Ганс даже обиделся и, поговорив о ранней весне, распрощался и ушел. «Пару марок», — ворчал старик, возвращаясь к себе. «Платили люди тысячами, а тут пару. И куда они запропастились? Не поймешь этих городских. То чуть с руками не оторвут, то и не показываются». Огорченный неудачей, Ганс рано лег спать. А когда наутро он проснулся и открыл буфет, то невольно отпрянул в изумлении. Тесто не только вылезало из банки, но и заполнило всю полку. «Ну и прет!» — воскликнул старик. «Этак действительно, придется мне по 2 марки продавать». Он обошел всю деревню, предлагая тесто. Но ему везде говорили: «Не нуждаемся». Через несколько дней уже все были сыты по горло. Правда, неожиданные холода задержали рост теста, но в каждой семье его было вполне достаточно для дневного пропитания. Отяжелел и Ганс. Если бы не заботы, он располнел бы еще больше. Его мучила мысль о том, что этакие богатства пропадают даром. Он не мог допустить мысли, чтобы выбросить тесто на улицу, и он пожирал его сам с появившимся вдруг неистощимым старческим аппетитом. Наконец он почувствовал, что уже не может есть так много. Он еле таскал растолстевшие, как бревна, ноги. Его мучила одышка. С трудом поплелся он до соседнего дома. Муж и 2 детей сидели у калитки. Жена выглядывала из открытого окна. «Добрый день», — любезно сказал Ганс. «Скучно мне одному сидеть. Не изволите ли вы прийти ко мне откушать тесто?» Рыбак измерил расстояние между домами. Оно было не более 30 шагов. «Далеко идти», — апатично сказал он. «Ну что там далеко? Я же дошел, а я старше вас». «Нет, спасибо, да я уже и сыт. Сегодня 5 раз принимался за еду». «Очень жаль». И, опустившись рядом с рыбаком на скамью, Ганс откровенно сказал: «Я же не то что в гости, а как бы в виде помощи вас прошу. Уж очень быстро расти стало тесто. 3 полки в буфете заняло. Ем-ем, а оно все растет. Пособили бы». Жене рыбака как будто стало жалко Ганса. «Надо пособить бедному человеку», — сказала она мужу. «В беду всякий попасть может. Нас много, мы еще справляемся. А он один да старый». «Ну и иди», — равнодушно отозвался муж. «А я не хочу. Лень». Жена рыбака пошла с Гансом, который не переставал благодарить ее. «Да уж ладно, долг платежом красен. Когда-то, когда у нас теста не было, вы пожалели нашу бедность и с большой скидкой тесто продали». «Как же», — засуетился Ганс. «Нам надо помогать друг другу. Вы кушайте, пожалуйста, на здоровье». Женщина зачерпнула ложкой тесто и, превозмогая себя, съела большой кусок. «Вот спасибо вам, выручили старика. Еще кусочек». Гостья поднесла ко рту большую ложку, но вдруг быстро отвела ее в сторону и сказала тихо, с каким-то испугом: «Не могу, с души воротит. Ну, хоть маленький кусочек, будьте настолько добры, не откажите в просьбе старику». Ганс клянчил, как будто он умирал с голоду и выпрашивал милостыню. «Говорю вам, что не могу, чего пристал?» уже грубо ответила женщина. «Не прогневайся». И она вышла из комнаты. Ганс кланялся ей вслед и говорил: «Ну что ж, не смею настаивать, и на том спасибо». Ночью ему долго не спалось. Он высчитывал, сколько у него было бы денег, если бы он продал все тесто по 1000 марок за кило. Заснул он только под утро, но скоро был разбужен каким-то треском, раздавшимся в комнате. Ганс вскочил с кровати и осмотрелся. В серых сумерках утра он увидел, что разросшееся тесто выдавило дверку буфета и вытекло на пол. Ганс был охвачен ужасом. Впервые он подумал о той опасности, которой угрожает тесто. «Что же это будет?» — думал он. «Ведь это тесто выживет меня из дому». Он не спал остаток ночи. Ему мерещилось, что тесто, как серый змей, подползает к кровати и душит его. Рано утром он пошел к большой дороге, по которой проходили иногда безработные, бродяги и нищие. Ему удалось залучить 3 дюжих, но изголодавшихся парней обещанием хорошо накормить их. Парни, видимо, никогда не ели тесто. Они вначале отнеслись к предложенному блюду недоверчиво. Но когда Ганс показал им пример, они попробовали, одобрили и с жадностью набросились на тесто. Оно как будто таяло во рту, и съесть его, не обременяя желудка, можно было много. Желудки же у них были объемистые, а аппетит и того больше. В каких-нибудь 20 минут гости опустошили 2 полки теста. Ганс повеселел. «Ну что, хорошо?» «Не худо», — отвечали они, полузакрывая замаслившиеся от сытости глазки. «То-то! Я человек добрый, сам голодал, знаю, что такое голод. Надо помогать ближнему. Человек я одинокий, есть лишний хлеб, отчего не накормить голодного? Спасибо». «Не за что. Приходите завтра. Если хотите, каждый день приходите. Товарищи с собой приводите. Я добрый, я всех накормлю». «Спасибо, придем». Парни ушли, Ганс повеселел еще больше. Вот так-то лучше. Тесто уже не казалось ему страшным змеем, выползающим из буфета и готовым проглотить его. Этакие парни сами всякого змея проглотят. Он с нетерпением ожидал их на следующее утро, но они не пришли. День был теплый, тесто снова наполнило весь буфет и выползло на пол. Ночью старика опять душили кошмары. Ему казалось, что тесто подползает к нему, лезет все выше и выше, поднимает серые руки. Он просыпался, обливаясь потом. Наконец он заснул и спал, вероятно, очень долго. Его разбудил чей-то крик. «Хозяин! А, хозяин!» Ганс открыл глаза и увидел, что солнце уже довольно высоко поднялось на небе. Ганс подошел к окну и распахнул его. У окна стояли 3. 2 из них он узнал, это были безработные, евшие у него тесто. 3-й был нищий, в заплатанной одежде. Ганс очень обрадовался, увидев их, и поспешил открыть дверь. «Милости просим, проголодались? Я вас вчера поджидал, приготовил вам вкусненького теста». Но гости не спешили войти. Один из безработных деловито спросил: «Потребуется тесто есть?» Ганса несколько удивило его приветствие, но он с прежним радушием сказал: «Прошу вас». «А какая ваша цена будет?» — с той же деловитостью спросил безработный. Ганс даже открыл глаза от изумления. «Цена? Да я же вас бесплатно кормлю». «Ну да, еще бы не хватало, чтобы мы вам платили. Я спрашиваю, сколько вы нам заплатите за еду?» «Я вам? За еду? Да где же это видано?»
0: «Видано или не видано, а бесплатно мы есть не будем. Не хотите платить? Не надо. Мы в другом месте работу найдем».
2: «Какая же это работа? Постойте, да куда же вы уходите?» – испугался Ганс.
0: «Ну, я могу немножечко дать».
2: «А сколько?»
0: 20 пфеннингов дам».
2: «Цена неподходящая. Нам по 2 марки за килограмм платят в вашей деревне. На расхват берут. Только ешь».
0: У Ганса помутилось в голове. «Платить за то, что люди будут есть тесто. То самое тесто, за которое ему платили по 1000 и более за кило. Или эти люди смеются над ним, или он с ума сошел».
2: «Нет, я не буду платить. Найдутся другие».
0: «Не найдутся. Во всей округе уже знают».
2: «Сам съем», — упрямо сказал Ганс.
0: «Твое дело. Если не лопнешь, завтра по 4 марки заплатишь. Идем, ребята».
2: И они ушли. Ушли, оставив его одного с тестом.
0: А оно серой массой лежало на полу и уже опоясало весь низ буфета. За ночь оно наполнило всю комнату. На Ганса напал ужас. Он бросился к окну и закричал удаляющимся едокам: «Подождите, эй вы, вернитесь!»
2: Они вернулись, подсчитали на глаз вес теста и принялись за работу. Они не брезгали даже есть с пола, очистили все выползшее наружу тесто и 2 нижние полки. Больше они не могли съесть. Трясущимися руками Ганс расплатился с рабочими и опустился в изнеможении в кресло. Едоки приходили каждый день. С каждым днем они становились толще, ели меньше, за еду брали дороже. Деньги Ганса быстро таяли. Наконец он не выдержал. Однажды после их ухода он пытался сам есть до полного изнеможения. Он ел так много, что утром не мог подняться с кровати. Сердце противно замирало, щемило в груди. Когда наутро пришли едоки, он сказал им слабым голосом: «Выбросьте вы всю эту дрянь на улицу, подальше от дома».
0: «Давно бы так», — весело ответили бродяги. Им самим уже смертельно надоело есть тесто. Другие односельчане уже давно выбросили.
2: Они быстро принялись за работу, и дом был, наконец, очищен от теста. Ганс хотел приподняться, чтобы расплатиться, но вдруг откинулся назад, посинел и захрипел.
0: «Ну, и этому крышка», — сказал нищий, подходя к Гансу.
2: «Лопнул от жира. 2 вчера уже померли в этой деревне. Что ж, возьмем себе что-нибудь на память о старичке, да на пристань. Довольно нам здесь проедаться. Где у него деньги-то были?»
0: «Брось, Карл», — сказал безработный. «Еще накроют».
2: «Кто тут накроет? Да в этой деревне никто с места не двинется целый день».
0: Нищий нашел сундучок с деньгами, набил карманы и ушел со своими спутниками, оставив холодеющий труп.
3: Адрес радио фантастики в интернете – fantasyradio.ru.
1: Глава 8. Хлебный потоп. Ужас вселился в деревню. В каждом рыбацком доме оказалась хоть крупица вечного хлеба. Когда настала летняя жара и хлеб начал быстро расти, все пережили кратковременную радость о небывалом урожае. Но следующие же за этим дни убедили всех, что тесто растет с угрожающей быстротой, превращаясь из драгоценного питательного вещества в страшного врага, вырастая в могучий хлебный потоп, который грозит всеобщей гибелью. Общая опасность встряхнула всех. Надо было принимать какие-то меры, чтобы спастись от ужасной смерти. Рыбаки, как и Ганс, в первое время пытались истребить тесто, поедая его.
2: Они ели с отчаянием, остервенением, наедались до спазм в желудке, до обморока. Во многих из них проснулся какой-то звериный первобытный эгоизм. Желая спасти себя, старшие и более сильные принуждали есть слабейших и младших. Ничего не помогало. Скоро всем стало очевидно, что поедом тесто не истребишь. Оно заполняло комнаты, разбивая окна, выползало на улицу и растекалось серым потоком. Сила роста была так велика, что тесто, заполнив камин, поднималось вверх по каминной трубе, вылезало наружу и нарастало на крыше, как снежные сугробы. Многосемейные рыбаки еще кое-как справлялись с тестом. Они вовремя вынесли его из дому и выбросили на улицу. Ночами рыбаки подбрасывали куски теста своим соседям. Если их застигали на месте преступления, то жестоко избивали. Один из этих преступников был застигнут фрицем у своего дома. Взбешенный фриц свалил подкидчика ударом кулака и тело несчастного бросил в хлебный сугроб. К утру тесто совершенно поглотило труп. Так фриц совершил свое второе убийство. Он даже не скрывал этого, объясняя односельчанам, что это была лишь необходимая оборона. Городские судьи, может быть, и нашли бы в действиях фрица превышение пределов необходимой обороны. Но все рыбаки твердо стояли на том, что фриц действовал как должно, что этот случай послужит уроком для других. Изгнанные тестом из домов, растерянные, полупомешанные от страха, люди часто собирались на берегу моря и обсуждали свое положение. На этих собраниях рассказывались страшные вещи. Как погибла в тесте вся семья плотника, ночью, когда все спали, тесто завалило дверь и окно, и несчастные были удушены тестом. Как погибали грудные дети и беспомощные больные, оставленные в домах. Одна мать, потерявшая ребенка, рассказывала: «Я пошла к соседям просить помощи, чтобы помогли мне хоть вынести вещи из дому. Тесто заполнило у меня только одну комнату до половины, а в другой лежал мой ребенок. Я надеялась скоро вернуться, но мне пришлось обойти всю деревню, прося помощи, однако никто не шел. У каждого были свои заботы. Не могу сказать, долго ли я была в отлучке. Когда же вернулась, то увидела, что вся комната почти до потолка заполнена тестом, и через нее мне не пройти в комнату, где лежал мой ребенок. Я бросилась к окну, но оно было закрыто изнутри. Тогда я решила пройти сквозь тесто. Оно оказалось очень вязким, как густая тина. Я сделала несколько шагов и уже выбилась из сил. Голова моя была еще выше теста, оно достигало плеч. Но скоро тесто начало покрывать мне шею, подошло под подбородок. Еще несколько минут, и оно удушило бы меня. Я тонула в нем, как в вязкой тине болота. Я начала кричать. Спасибо, мимо бежал фриц. Он слышал мой крик и багром вытащил меня. А ребенка мы так и не могли спасти». «Да, все это так и было», — подтвердил фриц. «Я сам порядочно наглотался теста, прежде чем мне удалось вытащить Марту». И это самоотверженное спасение погибающего казалось слушателям таким простым и нужным делом, как и убийство подкидчика. Слово, которое появилось с появлением нового вида преступления. Оно также клеймило человека, как и прежнее слово «вор». Рыбаки угрюмо молчали, слушая эти жуткие рассказы. «Неужто всем нам погибать?» – спросила молодая женщина. «Или бросать дома и уходить отсюда подальше?» – отозвался старый рыбак. Фриц смотрел задумчиво на море. «А почему бы нам не попробовать, – сказал он, – выбросить тесто в море, благо оно у нас под боком. В море места много, может быть, тесто тонет в воде? А нет? Ветер и волны унесут его от наших берегов, и дело с концом». Эта мысль понравилась всем. Чем бы ни кончилась эта затея, она даст какой-то выход из томительного бездействия. И рыбаки горячо принялись за работу. День и ночь таскали они тесто к берегу и выбрасывали в море. Тесто немного погружалось в воду, но не тонуло. Оно плавало на поверхности, как побуревший на весеннем солнце грязный прибрежный лед. Не уносило его и от берега. Волны прибоя выбрасывали часть теста назад на берег. Зато тесто оказалось по вкусу рыбам. Они появились у берегов в необычайном количестве, пожирая вкусное тесто. Это развлекало рыбаков. А ведь сожрут, пожалуй. Смотри, какая гибель рыб. Вот так приманка. Хорошая была бы рыбная ловля. Ни одна сеть не выдержит. Да они уж и погнили наши сети. Никто, однако, серьезно о рыбной ловле не думал. Все продолжали таскать тесто и выбрасывать в море. На третий день один из рыбаков заметил. Что это значит? Сколько мы потаскали теста, сколько рыбы поели, а тесто становится все больше. Значит, и в воде растет. Еще через несколько дней стало очевидным, что тесто не только продолжает расти в воде, но растет гораздо быстрее, чем на земле, быть может, получив добавочное питание от воды. Тесто уже выпячивалось над поверхностью воды, захватив огромное

море. Серая студенистая масса, какой-то кисель, по которому, вероятно, нельзя даже плыть на лодке. Позади стояли брошенные, опустевшие дома. Один из рыбаков все-таки сделал попытку спустить лодку. Но она увязла в тесте, как в тине, а весла нельзя было повернуть. «И море испортили», — хмурясь сказал старый рыбак. «Теперь ни проезду, ни проходу, а с острова не убежишь. И кто это наделал таких дел?» «Да, кто наделал?» Эта мысль была подхвачена всеми. Отчаявшиеся в спасении люди искали виновного, чтобы на нем сорвать гнев за все несчастья. Кто же другой виноват? Конечно, профессор Бройер. Рыбаки забыли, не хотели вспоминать, как получили они тесто, как профессор уговаривал их отдать все запасы вечного хлеба. Это он погубил нас. Он лишил нас жилища, обрек на смерть наших детей. Он обрушил на наши головы все несчастья. Смерть профессору Бройеру. Смерть душителю. И разъяренная толпа бросилась на холм к усадьбе профессора. Напрасно Иоганн, Рудольф и Оскар пытались убедить толпу не делать безумных поступков. Гнев не рассуждает. Глава 9. Осада. Профессор Бройер переживал тяжелые дни. Он знал, что делается в деревне. Он сделал все возможное, чтобы предупредить несчастье, но все же чувствовал себя косвенным виновником происшедшего. «Какой ужас! Какой ужас!» — повторял он, шагая из угла в угол по своему кабинету. «Что за несчастная судьба! 40 лет жизни потратить на то, чтобы сделать людей счастливыми и причинить им столько несчастий!» От вспышек отчаяния профессор переходил к лихорадочной работе. Он изобретал средство, которое могло бы быстро уничтожить тесто или, по крайней мере, замедлить его рост. Он ночи просиживал, не отрываясь за работой в своей лаборатории. Но ему необходимо было произвести огромное количество опытов, прежде чем он сможет добиться каких-нибудь практических результатов. На это нужно было время. А работать приходилось в постоянном нервном напряжении среди окружавших его ужасов. И он был близок к нервному расстройству. Бройер ожидал, что рано или поздно возмущенная толпа может произвести нападение, и приготовился к этому. Жизнью он не дорожил, но ему казалось, что только он один может спасти человечество, прежде чем оно погибнет от теста. И он решил отстоять свою жизнь во что бы то ни стало. Когда испуганный слуга вбежал в его кабинет и прерывающимся голосом сказал: «Толпа рыбаков бежит к нашему дому», профессор Бройер только с грустью спросил: «Уже?» Минуту он сидел в глубокой задумчивости, как осужденный, которому сказали: «За вами пришли, идите на казнь», но скоро овладел собой, выпрямился и спокойно отдал приказание: «Закройте двери, Карл, вставьте дубовые ставни в окна первого этажа». Бройер и Карл быстро принялись за работу. Входная дверь была сделана из толстого тяжелого дуба, окованного железом. Такая дверь могла долго выдерживать натиск. Довольно узкие окна нижнего этажа прикрывались ставнями с железными болтами. Все было давно обдумано. Карл успел даже закрыть ворота, хотя они были сделаны и не так прочно, как входные двери. «Все-таки задержит их на время», — сказал слуга. Домик профессора приготовился к осаде. Крики толпы уже отчетливо слышались за стеною каменной ограды. «Смерть душителю!» — кричала разъяренная толпа, и удары тяжелыми рыбацкими баграми посыпались на доски ворот. Собаки, спущенные с цепи, подняли отчаянный лай. Толпа волновалась, ворота трещали и, наконец, поддались. Вооруженные баграми и гарпунами, рыбаки ворвались в сад, покончили с собаками и осадили дом. «Открывай дверь!» — кричали рыбаки.

0: Все равно тебе не уйти живым отсюда».
1: Профессор выглянул из узкого окна второго этажа. Несмотря на весь ужас положения, он невольно улыбнулся, увидя толпу осаждавших. Ни одна армия в мире не состояла из таких толстых, неповоротливых людей. Заботы и труды последних дней сделали свое дело, но все же они были так неимоверно толсты, что можно было подумать, будто они собраны на какой-то конкурс толстяков. Они страдали одышкой и быстро уставали. Это делало их менее опасными противниками. «Я выйду, но прежде выслушайте меня», — сказал профессор, пытаясь убедить их словами. «Я предупреждал вас», — начал он. Но ему не давали говорить. «Убийца, душитель, смерть, смерть!» «Я скажу вам, как уничтожить тесто», — пытался он перекричать толпу. Стоявшие вблизи, услышав эти слова, замолкли, но дальние продолжали кричать. «Пока я не нашел средство, которое сразу избавит вас от теста, трите его меж камней, толките в ступе, жгите огнем. А главное, не мешайте мне работать, вы уже раз не послушались меня». Но слова Бройера были заглушены ревом толпы. Рыбаки начали работать баграми, как таранами. Однако ни двери, ни ставни окон не поддавались. Рыбаки продолжали осаду. На смену уставшим становились другие и упорно долбили двери. К вечеру дверные доски уже значительно пострадали. В нескольких местах острые багры сделали сквозные дыры. Но и армия толстяков сильно устала. Осаждавшие уселись вокруг дома и начали обсуждать план действий. Многим работа баграми казалась слишком утомительной и длительной. Надо было придумать более быстрые способы взятия осажденной крепости. Беспорядочные крики толпы постепенно затихли. Неорганизованная толпа, очевидно, превращалась в организованную армию, выделившую свой штаб, своих военачальников. «Это хуже», — подумал Бройер. «Ишь, руками размахивает», — сказал Карл, указывая на одного рыбака. «Это Фриц, я знаю его». Фриц что-то объяснял рыбакам. Они слушали его внимательно, потом все вновь громко заговорили и ушли за ворота, оставив у дома только несколько человек. «Неужели он убедил их не делать глупостей?» — подумал Бройер. «Но тогда зачем они оставили этих часовых?» Прошло около часа, и вдруг Бройер увидел возвращавшихся крестьян и сразу угадал их план. Они несли за спиной по связке хворосту. «Что же это такое? Они хотят нас сжечь живыми!» — в испуге проговорил Карл. «Постараемся остаться в живых», — ответил Бройер, наблюдая, как рыбаки складывают у двери и стен здания связки хворосту. «А ну-ка!» «Пусти в ход нашу артиллерию», — сказал профессор. Слуга принес огромную связку ракет. Прежде чем рыбаки успели сложить костры, Бройер и его слуга выпустили в осаждавших десяток ракет. Ракеты эти были особого свойства. Они неимоверно шипели, трещали, изрыгали струи огня, прыгали из стороны в сторону и оставляли после себя удушающий смрад. Несмотря на весь свой страшный эффект, ракеты были совершенно безвредны. Однако они произвели среди врагов настоящую панику. Рыбаки бросились убегать, закрывая рот руками и чихая. Они были уверены, что их отравили удушливыми газами. Было уже за полночь. Луна на ущербе показалась сквозь разорванные, быстро гонимые ветром тучи. Рыбаки, убедившиеся в полном своем здоровье, вернулись к дому в тот самый момент, когда профессор уже подумывал о том, чтобы бежать, пользуясь отступлением врагов. В рассеянном свете луны Бройер увидел, что рыбаки, завязав платками нос и рот, приближаются к дому. В руках нападающих были зажженные фонари. Несмотря на свою толщину и неповоротливость, на этот раз нападающие действовали скоро и решительно. Организация армии сделала свое дело. Прежде чем Бройер успел выпустить новый заряд ракет, рыбаки подожгли костры и, отойдя в сторону, уселись. «Скверно», — сказал Бройер, глядя, как языки пламени охватывают сухие ветки смолистого дерева. Он потер лоб и задумался. «Другого средства нет. Придется прибегнуть к газовой атаке. Это безвредный газ, и от него никто не погибнет. Но враги будут усыплены, по крайней мере, на 3 часа». Бройер быстро прошел в лабораторию и вынес оттуда 2 баллона. Когда он отвинтил металлическую пробку, из баллона потекла вниз струя почти бесцветного газа. Выпустив 1 баллон, Бройер и слуга надели противогазовые маски и вслед за 1-м баллоном выпустили еще 3. Действие газа было быстрое и полное. Как только газовая волна докатилась до рыбаков, они начали падать. «Можно идти», — сказал Бройер. Они вышли, закрыли за собой дверь, быстро растаскали горевшие костры, потушили пламя. Поднявшийся ветер разогнал газ. «Тем лучше. Через 1-2 часа они все будут на ногах. За это время мы будем далеко». Бройер открыл гараж, вывел небольшой 2-местный автомобиль и уселся с Карлом. Они выехали за ворота и быстро поехали по дороге, ведущей к ближайшему городу. Глава 10. Преступник. Утром рыбаки проснулись и с недоумением глядели друг на друга. Что такое произошло с ними? Вокруг дома валялись разбросанные ветви и сучья. Дом безмолвствовал. Сломали двери, вошли внутрь, везде было пусто. Ушел, бежал, перехитрил нас. Разочарованные, они вернулись в деревню и только теперь вспомнили совет Бройера, как истреблять тесто. Принесли большой котел, развели под ним огонь и начали бросать в котел тесто. Из котла шел смрад, тесто таяло в котле, оставляя на дне небольшой осадок. Те, у кого не было котлов, терли тесто между камней или толкли в ступе. Работа шла довольно успешно, но теста было слишком много, и рыбакам приходилось сидеть за работой целый день, чтобы истреблять все нараставшее тесто. В то время как рыбаки были заняты этим египетским трудом, профессор со слугою Карлом ехали по направлению к городу. Когда они проезжали одной деревушкой, им повстречался старый рыбак, который знал профессора Бройера в лицо. «Вот едет душитель», — сказал рыбак, указывая крестьянам на проезжавшего Бройера. Среди крестьян послышались угрожающие крики. Карл включил полную скорость. Но один из крестьян бросил в автомобиль навозные вилы. Вилы ударились в колесо и пробили шину. Кое-как беглецы выехали за деревню, сошли с автомобиля и начали надевать новую шину на колесо. Однако крестьяне увидали их и уже бежали к автомобилю с угрожающими криками. Бройер и Карл бросили автомобиль и поспешили скрыться в соседнем лесу. Они не решались выйти на дорогу, просидели в своем убежище весь день и только ночью пустились в путь. «Отверженный!» — с горечью думал Бройер. «Каждый прохожий может убить меня как преступника, объявленного вне закона». Когда, наконец, спутники явились в город, Бройер отправился к прокурору и, назвав себя, сказал: «Я прошу вас арестовать меня и отправить в тюрьму, иначе толпа растерзает меня». «Вы явились очень своевременно», — ответил прокурор. «Я только что получил приказ арестовать вас». «Чтобы охранить меня от толпы?» «Да», — неопределенно ответил прокурор. «И не только для этого. Вам, по-видимому, будет предъявлено обвинение». Бройер был удивлен, но ничего не сказал. Он пожал плечами и безучастно позволил отвести себя в тюрьму. Скоро его перевезли в Берлин. «Знаете ли вы о тех несчастьях, которые причинили своим изобретением?» — спросил его следователь, вызвав для допроса. «Да, знаю. Но виновным себя признать не могу. Я предупреждал».
0: «О виновности речь впереди. Вы знаете то, что произошло в рыбацкой деревне, но, вероятно, не знаете того, что произошло во всем мире. Вероятно, то же самое, но в большем масштабе».
1: «В большем масштабе», — с возмущением в голосе проговорил следователь.
0: «Как можете вы спокойно говорить об этом? Целые деревни, села, города затоплены вашим ужасным тестом. Сотни тысяч, миллионы людей остались без жилищ. Мореплавание и речное судоходство остановились, так как воды рек и морей превратились в какую-то тину.
1: Вы причинили катастрофу, с которой не может сравниться даже извержение вулкана. А вы спокойно говорите о большем масштабе.
0: Что же мне, падать ниц и просить прощения? Уже с раздражением сказал профессор.
1: Ведь не я раскидал тесто по всему земному шару. Не я затеял эту торговлю вечным хлебом.
0: Скажите, по крайней мере, в чем именно вы меня обвиняете?
1: В том, что вы, не закончив опытов, не исследовав всех качеств теста, имели преступную неосторожность передать часть теста старому рыбаку Гансу. С этого все и началось. Я принял все меры предосторожности. Старик Ганс обманул меня.
0: Вы дали в руки полуграмотного человека страшную разрушительную силу.
1: Хороша предосторожность. Благоволите сообщить мне все подробно.
0: Исследователь, усевшись за стол, начал формальный допрос, который длился довольно долго. Следователя особенно интересовал вопрос, почему Бройер не сообщил в своей телеграмме, какой именно опасности подвергается мир, а говорил только о вредности теста для здоровья, направив таким образом следствие на ложный путь.
1: «Если бы вы сказали правду, несчастье могло быть предотвращено. Были бы сделаны какие-либо холодильники или герметические сосуды. Я полагал, что угроза отравления – самое действенное средство заставить людей отказаться от употребления хлеба и истребить его. Притом мне просто могли бы и не поверить, если бы я сказал правду.
0: Притом никакие холодильники и сосуды не помогли бы.
1: Их изготовление требует времени. Тесто растет со скоростью размножения бактерий. Через 12 часов каждая палочка дает 16 миллионов потомства».
0: Когда к профессору был допущен защитник, от него Бройер узнал еще некоторые подробности.
1: «Да, дорогой профессор, наделали вы бед. Теперь люди только тем и заняты, что сидят и толкут в ступах тесто. Богатые еще могут нанимать бедняков работать за себя, а все остальные обречены на этот сизифов труд. Некоторые государства пробовали даже сваливать тесто на территорию соседних государств. Это вызвало ряд войн.
0: Хорошо еще, что само тесто охладило воинственный пыл.
1: Как тут повоюешь, если не пройти, не проехать? Люди и лошади вязнут в тесте.
0: Только аэропланы подрались в воздухе, на этом дело и кончилось.
1: Но дальше-то, дальше что будет, скажите мне?
0: Вот газеты пишут, что ваше тесто расползется по всей земле, покроет земной шар сплошной коркой, и тогда капут.
1: Солнце подрумянит этот земной колобок. Он, может быть, будет вкусный и питательный, только есть его будет некому. Все живое умрет.
0: Предусмотрительные люди, кто побогаче, конечно, уже сейчас покупают участки на горах.
1: Все швейцарские ледники захвачены кучкой богачей, которые хотят переселиться туда в надежде, что на такую высоту тесто не дойдет.
0: Притом же там холодно, а на холоде тесто растет медленно.
1: «Скажите мне», — прервал защитника Бройер,
0: «но почему именно обвиняют меня? Ведь хлеб продавали Роденшток и Кригман».
1: Адвокат улыбнулся.
0: «Дело в том, что правительство успело объявить монополию на хлеб и уже продавало от себя.
1: Не может же правительство обвинять само себя.
0: Чтобы оправдаться перед массами, Надо свалить на кого-то вину, отвлечь внимание.
1: «Теперь мне все понятно», — сказал Бройер. «При таких условиях мне трудно оправдаться».
0: «Да, нелегко.
1: Вы могли бы только одним купить себе оправдание, изобрести скорее противоядие, средство, которое уничтожило бы ваше изобретение».
0: «Но для этого мне надо работать», — сказал горячо Бройер.
1: «Вам дадут эту возможность», — ответил адвокат.
0: «Сегодня вас переведут в лабораторию, оборудованную здесь же, в тюрьме. К вашим услугам будет предоставлено все необходимое. Поверьте мне, для вас это будет лучший способ защиты».
1: Глава 11. Спасенный мир.
2: «Позвольте представиться, приват-доцент Шмидт. Меня командировали вам в помощь. Я уже работал по биохимии у Роденштока и Кригмана. Мне удалось открыть состав вашего хлеба и вырабатывать его для экспорта».
1: «Вот как?» – сказал Бройер.
0: «Значит, и вы соучастник преступления. Не по этому ли поводу вы и оказались моим помощником в тюремной лаборатории?»
1: «Представьте, нет. Меня не тронули. Очевидно, признали, что и одной жертвы достаточно».
0: «Но Роденшток и Кригман тоже на свободе».
1: «О да, и процветают по-прежнему.
0: Они сейчас изготовляют машины для механического истребления теста. И на этом наживают большие деньги».
3: Радио фантастики.
0: Все состоятельные люди обзавелись такими машинами. Тысячи рабочих работают на истреблении хлеба.
1: Увы, рабочий день во всем мире удлинен до 12 часов.
0: Что делать? Везде объявлено военное положение. Рабочие работают как военно обязанные. Всякие забастовки караются самым жестоким образом.
1: Бройер опустил голову и сидел подавленный.
0: «Бедный Бройер! Об этом ли он мечтал?» – подумал Шмидт. Ему стало жалко старика.
1: «Посмотрите, как обставлена лаборатория. Не правда ли недурно?»
0: Бройер вышел из своей задумчивости и взглядом знатока окинул лабораторию. Он остался доволен. Увидав микроскоп, реторты и колбы, он как будто пришел в себя после всех перенесенных волнений. Его потянуло к работе.
1: «Да-да», — сказал он, — «хорошая лаборатория. Здесь кое-чего не хватает, но мы, конечно, получим все, что нужно. Работать, работать!»
0: «Ну вот и отлично. Мы с вами скоро справимся с тестом.
1: Кстати, скажите, профессор, чем вы объясняете усиление роста теста? Только ли поднятием температуры с наступлением лета?»
0: «Разумеется, не только этим. В самом летнем воздухе имеется больше бактерий, чем в зимнем.
1: Культура моих простейших получает большее питание, и хлеб усиленно растет».
0: «Я так и предполагал», — сказал Шмидт.
1: «Радикальное истребление вечного хлеба поэтому может идти двумя путями. Или мы должны будем найти культуру таких бактерий, которые бы поглощали тесто в большем количестве, чем оно размножается, или же мы должны стерилизовать воздух, окружающий тесто, и таким образом лишить питания простейших, из которых состоит ваше тесто».
0: «Я думал о первом способе», — сказал Бройер.
1: «Ваш способ стерилизации воздуха мне кажется не менее интересным».
0: «Так вот и будем работать в двух направлениях».
1: Бройер нашел в лице Шмидта опытного, талантливого работника и хорошего товарища.
0: Бройер и Шмидт работали без устали, и их работа шла бы, вероятно, еще лучше, если бы посещения следователя не выбивали Бройера из колеи. После этих посещений Бройер впадал в тяжелую задумчивость или начинал нервничать. Шмидт, как умел, пытался успокоить Бройера. «Не обращайте внимания на эту судейскую крысу. Ваше изобретение, что бы ни говорили, остается величайшим. Всякая научная работа сопряжена с неуспехом. Сейчас мы работаем над тем, чтобы уничтожить ваше изобретение. Но мы не остановимся на этой разрушительной работе. Мы найдем узду для вашего теста, сделаем его послушным орудием в руках человека и освободим человечество от голода». Весь мир с напряженным вниманием следил за тем, что делается в тюремной лаборатории. Однако терпение людей, видимо, истощалось. Газеты все чаще писали о том, что пора назначать суд над профессором Бройером, так как, видимо, ему не удастся разрешить задачу. Шмидт, который успевал прочитывать газеты, скрывал эти сообщения от Бройера, чтобы не волновать его. Однако Бройер однажды прочитал эти газетные статьи. Он долго сидел в задумчивости, а вечером уговаривал Шмидта лечь спать пораньше, так как Шмидт уже много ночей почти не спал. Шмидт лег в кровать, они спали здесь же, в лаборатории, но не мог уснуть. Бройер вел себя в этот вечер особенно нервно, и Шмидт, представившись спящим, следил за Бройером сквозь прикрытые глаза. Бройер долго ходил по лаборатории, потом сел за работу. Успокоившийся за него Шмидт начал уже засыпать. Как вдруг был разбужен криком Бройера: «Эврика! Нашел!» Шмидт хотел было встать с кровати и поздравить Бройера с открытием, но что-то удержало его. Бройер быстро подошел к письменному столу, сжег на спиртовке какие-то бумаги, написал несколько строк и вынул шприц. «Он хочет покончить с собой», — подумал Шмидт, вскочив с кровати, бросился к профессору. «Нет, дорогой профессор, так не годится. Я не позволю вам». «Не мешайте мне», — сказал Бройер. «Если я и провинился, то и искупил вину. Я открыл средство уничтожения теста. Но я слишком устал. Довольно».
2: «Устали? Отдохнете. Такой мозг не должен погибать раньше времени».
0: Вырвав из рук профессора шприц, Шмидт продолжал: «Позвольте вас поздравить, дорогой профессор. Представьте, вы можете поздравить и меня. Сегодня вечером я также благополучно разрешил задачу».
2: «Почему же вы не сказали мне?»
0: «Мне хотелось еще кое-что проверить», — скромно отвечал Шмидт. На самом деле он, зная, что работа Бройера близка к концу, хотел предоставить ему честь первого открытия. «А теперь, дорогой профессор, мы еще поживем. Поживем и поработаем. Мы усовершенствуем свой хлеб, ваш хлеб, и все будут есть его и вспоминать добром своего гениального пекаря». Профессор Бройер улыбнулся и протянул руку Шмидту. Скоро газеты и радио оповестили мир о том, что средство для радикального истребления хлеба найдено. Грибок профессора Бройера работал великолепно. Довольно было бросить в тесто несколько граммов этого грибка, как тесто начинало скисать, оседать, и скоро на месте огромных гор студенистой массы оставалось лишь немного серой плесени. Плесень высыхала и превращалась в пыль. Хорошо действовали и стерилизаторы воздуха Шмидта, но средство Бройера было проще и дешевле, и потому оно вошло во всеобщее употребление. Мир избавился от теста. Человечество было спасено. Глава 12. Свежий ветер. Над рыбацкой деревней проносился свежий ветер ранней осени. Сильнее чувствовался запах моря, белые облака быстро неслись над морем, а между морем и небом летали птицы, оглашая воздух резкими гортанными криками. Белый прибой окатывал песчаные берега.
2: Вся рыбацкая деревня толпилась на берегу. Сети были починены, лодки проконопачены и осмолены. Сейчас они поедут в море на рыбную ловлю. Лица рыбаков сосредоточены, быстро и уверенно работают мускулистые руки, крепя паруса. «Свежий ветер», — сказал Фриц, становясь у руля. «Хороший должен быть лов», — отозвался старый рыбак, шагая по колено в воде в высоких рыбацких сапогах к парусной лодке. Казалось, большой баркас подпрыгивает на волнах от нетерпения, как застоявшаяся лошадь. Последние приготовления окончены. Всех охватило радостно приподнятое настроение. Ветер сразу натянул парус, и баркас, круто повернув носом в открытое море, быстро понесся по волнам. Фриц приналег на руль. Свежий ветер обвивал открытую голову Фрица. Ему казалось, что этот крепкий соленый морской ветер делает его вновь бодрым и сильным. Как смутный полузабытый сон промелькнули перед ним картины последних месяцев. Богатство, уплывшее так же неожиданно, как оно явилось, кражи, убийства, пьянство, бессонные ночи в игорном доме, бешеный азарт игрока, страшные картины хлебного потопа. Неужели все это было с ним, рыбаком Фрицем? Невероятно! Чтобы проверить, явь или сон это кошмарное прошлое, Фриц начал всматриваться в суровое лицо старика-рыбака, уверенно управляющего парусом. Ни один мускул не дрогнет на этом как будто высеченном топором из дуба лице с плотно сомкнутым ртом и зоркими глазами старого морского волка. Неужели лицо вот этого самого старика он видел там, в игорном доме, за зеленым столом рулетки? Полуоткрытый рот, трясущиеся руки и глаза, безумные страшные глаза, горящие алчностью. Нет, это кошмар. Фриц так задумался, что не успел вовремя повернуть руль. Боковая волна хлестнула через борт и окатила рыбаков. «Малый, не зевай!» — строго сказал старик. Этот деловитый оклик спугнул кошмары Фрица. Ему стало весело. Он навалился на руль и направил лодку прямо в открытое море, навстречу свежему ветру. Конец книги.

0: Ольга Ларионова. Развод по-марсиански. Карели? Он вскочил и уставился на свою жену. Ну да, Карели. В чем же дело? Что ему было вскакивать и орать на весь дом? Карели. Карели, черт бы тебя побрал. Он снова сел на постель и долго тер виски. За эти 4 года буквально не было дня, чтобы у нее не появилось очередной ангельской привычки. Вот и сегодня, смотреть на спящего человека. Что за манера, смотреть на спящего человека? Вот уже 4 года, как из 1000 таких вот маленьких привычек, она пытается создать самое себя. Каждый день она старательно изыскивает новую блажь, при этом не забывая и периодически повторяя старое. Вероятно, про себя она называет это активным протестом против нивелирования собственной личности. Сейчас этот активный протест выражается в том, что она упорно смотрит на него круглыми пуговичными глазами, разделенными надвое узкой прорезью стоячего, остекленелого зрачка. Она смотрит на него, как снежная птица чичиберилинка. «Ну, что ты смотришь на меня, как чичиберилинка?» «Но стоячая вода зрачков, стоячая вода». Совершенно очевидно, что воспоминание о снежной птице не обременяет памяти жены. А это была очень красивая птица. Совсем маленькая, с ладонь. «Неужели не помнишь?» Совсем маленькая птица, с мою ладонь. Только глаза у нее были не круглые, как у людей, а удлиненные, с перламутровой инкрустацией белка. Снежная птица, встреченная ими в их первое лето, когда они забирались все дальше и дальше на север, пока не дошли до бурых полярных болот. Он хотел вернуться, но Карели потянула его дальше. Ей хотелось обязательно дойти до самого полюса, чтобы увидеть настоящий снег, и они его увидели, потому что лето было холодное, и полярная шапка растаяла не до конца. Но если бы лето было жаркое, они напрасно дошли бы до самого полюса, и, может быть, Карели потащила бы его на юг, на самый-самый юг, потому что ей приспичило увидеть снег. Островок снега был совсем крошечный, они дошли до него к ночи и провели на нем ночь. И тогда к ним прилетела белая птица. Она прилетела к нам. «Я помню», — сказала Карели. «Я все помню, Сид». Он перестал тереть виски и вскинул голову. «Да ну, оказывается, она помнила еще что-то, кроме своих бесчисленных привычек, входивших в комплекс ее старательно придуманного «я». «Не надо», — попросила Карели, — «не надо так». Это была действительно красивая птица. Она села перед нами и чуть-чуть распустила крылья, чтобы кончиками их опираться на снег. Она долго смотрела на нас и все не могла понять, кто мы такие. «Как же», — сказал Сид, — старалась она понять. Она просто тупо переваривала пищу, потому что обожралась всякими червями из бурых болот, прокисшей ягодой и разложившейся падалью. «Она всеядная, твоя снежная птица чичиберилинка. Всеядная тварь». «Не надо», — снова попросила Карели. «Тебе самому потом бывает неприятно, когда ты так говоришь». Сид быстро глянул на нее и потянул к себе одежду. «Миленькая моя!» Он дернул вверх язычок застежки так, что взвизгнули металлические зубчики. «За последние 4 года ты удивительно научилась распознавать, что мне приятно, а что — нет. А потом являться на рассвете и пялить на меня глаза, так что я просыпаюсь в холодном поту». Карели повернулась и пошла в свою спальню. Теперь, когда она уже не смотрела на него немигающими птичьими глазами, а бесшумно скользила вдоль стены, легко касаясь ее пальцами опущенной руки. И каждое ее движение было удивительно прежним, из того далекого первого лета, теперь все вдруг перевернулось. «Да постой же ты, ради бога, — досадливо крикнул он. «Иди сюда, раз уж ты меня разбудила. У меня ведь есть еще время». Она остановилась, прислонясь к стене и спрятав за спиной руки. «Нет», — сказала она. «Не надо, Сид». «Так, значит, теперь с интервалом в 2-3 дня она будет говорить ему «не надо». На рождение второй привычки за одно только утро». «Сид, я не хочу так, только потому, что у тебя есть время». «Миленькая моя, я что-то не припоминаю, чтобы мы с тобой когда-нибудь задумывались над мотивировками». «Да», — сказала она, «потому что раньше была белая птица, и снег, и звезды, такие яркие, что отражались в снегу». Он прикрыл глаза и честно припомнил снег, и птицу, и тень от птицы, когда он высек огонь, и все это появилось, но звезды в снегу не отражались. «Нет», — сказал он, — «такого не бывает». «Белая птица», — повторила она, — «и звезды, которые отражались в снегу». «Птица была», — сказал он. «И звезды, которые отражались в снегу». «Черт с ними, пусть отражались». Карели ничего не сказала. Вот так все 4 года, все 4 проклятых года. Жуткая болезнь, несвертываемость крови. Она сама по себе не делает с человеком ничего страшного. Она только позволяет крови вытекать, капля за каплей, беспрестанно, до самого конца. С каждой каплей все легче и легче становится тело. Вот оно стало совсем легкое. Невесомое. Чужое. Чужое. «Ну вот», — сказал Сид, — «вот теперь у меня и времени не осталось». Он пошел к двери и остановился. «Ты будешь выходить из дому?» — спросил он. «Да», — сказала она, — «но к твоему приходу я вернусь». Он переступил порог и пошел по узенькой тропинке, стараясь думать о дневных делах, чтобы прогнать раздражение, которое не покидало его с того самого момента, как он проснулся. Но все кругом, и капли росы на шершавых оранжевых листьях, и сиреневая чистота близкого горизонта, и свежий хруст промерзшего за ночь гравия, все непрошено возвращало мысли Сита к тому, что сейчас утро, раннее утро. Нехорошо начавшееся утро. Он свернул с тропинки, подошел к гаражу, и выбрал себе мобиль, задав обычный курс, почувствовал, как машина плавно набирает высоту. Он прикрыл глаза, чтобы окончательно сосредоточиться на дневных делах, и это ему, наконец, удалось. Так он и сидел уже совершенно спокойный, еще несколько минут, пока мобиль не нырнул вниз. И тогда Сид приоткрыл глаза и разом вспомнил свое пробуждение. Так же, как и сейчас, он тогда лишь приподнял ресницы и увидел край лилового платья и совершенно чужие, незнакомые ему руки. Тогда он вскочил и крикнул: «Карели!» И действительно, перед ним стояла жена. В лиловом платье, спрятав руки за спиной. И потому он не мог припомнить, что же так поразило его в самый момент пробуждения. А сейчас он отчетливо вспомнил эти смуглые, никогда не виденные им прежде руки, и понял, что Карели уходит от него. Сид задохнулся, словно его мобиль на полном ходу врезался в полосу непроглядного, материально существующего одиночества. Так, значит, она уходит. Но почему именно сейчас, и почему это явилось для него такой неожиданностью? Ее поступок выпадал из логической схемы их взаимоотношений, до сих пор превосходно объяснявшей ему как его собственные, так и все ее поступки. Кроме вот этого. Следовательно, или действовавшая годами схема неверна, или поступок. Сид вдруг успокоился. Схема верна. Такая, как Карели, не может уйти от такого, как он. Бессмыслица. Здесь не было ни тени самодовольства, напротив, он чересчур хорошо знал собственные недостатки. Именно потому она и не могла покинуть его, что он был достаточно безобразен и невыносим, чтобы иметь право на постоянную нескончаемую доброту и нежность. Потому он и не ждал, что она решится покинуть его. А может быть, руки, это только показалось? Он ухватился за это утешение и заставил себя обрести прежнюю самоуверенность и уже окончательно успокоился, когда вспомнил, что Карели обещала вернуться к его приходу. Если бы она решилась уйти совсем, она сделала бы это сразу. На постепенный уход требуется слишком много сил. Все только показалось. «Миленькая моя, никуда ты от меня не уйдешь». Карели так и стояла, прислонившись к дверному косяку и спрятав руки за спиной. Пока мобиль мужа не взмыл над садом, тогда она быстро пробежала по той же дорожке, по которой только что проходил Сид, и села в первую попавшуюся машину. Мобиль рванулся так, что ее вжало в губчатую спинку сиденья. Это уже слишком похоже на бегство. Не надо так. Она ведь еще вернется. Она обещала вернуться. В темном, не всем хочется быть узнанными, в вестибюле было многолюдно. Карели быстро подошла к свободному экранчику фона и наклонилась, заслонив его плечами. «Би, пожалуйста», — проговорила она, — «выйди ко мне». Би подошла сзади, и Карели вздрогнула, когда та крепко взяла ее за руки. «Ну что, глупыш, все-таки пришла?» Карели несколько раз кивнула. Би потащила ее в нишу, и обе уселись на каменную скамеечку, низко опустив головы. «Не заметил?» — спросила Би, разглядывая руки своей подруги. «Кажется, нет», — ответила Карели. «И напрасно я остановилась на этом. Все надо было кончить еще вчера, чтобы от меня ничего-ничегошеньки не осталось». «Успеешь», — сказала Би. «Это никогда не поздно. Я сама когда-то тоже вот так торопилась». «Пожалуйста, Би, не начинай все сначала. Вчера я тебя послушала, и напрасно». «Глупыш, это необходимо, говорить. Потому что когда от тебя ничего не останется, ты, может быть, захочешь все вернуть, и не сможешь». «Но почему же, Би? Ведь ты сама вчера сказала, попробуй сначала изменить только руки, если передумаешь, я сделаю их такими же, как прежде». «Ничего не возвращается, чтобы стать как прежде. И руки твои будут прежнего цвета и формы, но они один день были другими. В них навсегда останется память о том, что целые сутки они были гибкими, смуглыми руками южанки. И потом». «Что потом, Би?» «Ладно, не будем все сначала. Тогда, пожалуйста, Би, сделай меня совсем другой, чтобы ни одна черточка не напоминала о том, какой я была прежде. Нет ничего проще. И все-таки потом. Потом ты, может быть, попросишь меня вернуть тебе твой прежний вид, но будет поздно».
1: «Ты о себе, Би?»
0: «Конечно, глупыш. Ведь я вижу его почти каждый день. Он и не подозревает, что я — это я. Сейчас я ему не нужна, ни прежняя, ни нынешняя». «Значит, все было правильно». «Ничего неправильно. Все еще можно было склеить. А я поторопилась. Глупо все получилось, сгоряча и вдребезги. Так что подумай еще, глупыш. Кто же из нас глупыш? Ты, потому что сейчас ты торопишься. Би, пожалуйста, не уговаривай меня больше, потому что сейчас у меня еще есть силы хоть что-нибудь сделать, а скоро и сил этих не будет. Если бы ты только знала, как это страшно, когда ему все равно, абсолютно все равно, что бы я ни сделала. Одна и та же усталая насмешливость. Это равнодушие впитывает все мои силы, всю кровь, всю жизнь. Еще немного, и от меня останется одна пустая шкурка, съежившаяся кожица. Сделай меня новой, Би, я куда-нибудь уйду, спрячусь и, может быть, оживу. Пожалуйста, сделай меня совсем другой. Если ему все равно, то зачем же совсем? Потому что ему все равно, пока я с ним. Но когда я уйду, его будет мучить мысль о том, что кто-то другой целует мои руки, и губы, и волосы, и дотрагивается до меня, и все другое. И потом, уходить надо совсем, чтобы без случайных встреч, совпадений и неожиданностей в будущем. Не я это придумала, и не сейчас. Да, сказала Би, не ты и не сейчас. Но даже когда лист отрывается от ветки или ежик теряет иголку, им больно. Давным-давно люди пытаются расставаться безболезненно, они перепробовали тысячи способов, и этот всего лишь последний. Но не думай, что наиболее удачный. Все равно больно. Знаю, сказала Карелия. Но насовсем это честнее и мужественнее. И все-таки подумай еще. Нет, Би, пожалуйста, Би, сделай, чтобы это было поскорее. За спиной бесшумно поднималось тепло, нагнетаемое дверными калориферами, а впереди, по самому горбу уходящей за горизонт дорожки, апатично и безболезненно катилось по острому гравию маленькое вечернее солнышко. Узенький порог, граница домашнего тепла и вечерней пронизывающей сырости. Узенькая полоска, которая уже не твой дом и еще не тот мир, который лежит за пределами твоего дома. А ведь ты выбрал себе подходящее место, ни о чем не думая, ты выбрал себе удивительно точное место, на границе того дома, из которого ушла твоя жена, и того мира, в котором она теперь будет жить без тебя. Сид вытянул ноги, он сидит на пороге пустого дома, теплые гладкие языки вылизывают ему спину. Село солнце. Сид просидел еще долго, и ноги его, длинные, как тени, совсем закоченели на уже покрывшейся инеем дорожке, тогда он встал и сделал несколько шагов вперед. Чтобы размяться и согреться, но перестав ощущать за спиной привычную теплоту жилья, он вдруг разом утратил прежнюю раздвоенность и понял, что нет больше дома, из которого Карелия ушла, и мира, который есть все остальное, кроме этого дома, мира, где она пребывает ныне. Он, наконец, осознал, что то и другое не разделены больше узеньким порогом, его прежней Карелии одинаково не было нигде. Сид вернулся в дом и долго искал теплую ночную одежду. Последнее время они с Карелией никуда не выходили по вечерам. Они с Карелией. «О, черт!» — подумал Сид. «Вот уже и мы с Карелией. Вранье это. Добрая ложь, как над покойником. Все эти 4 года для него существовало только я не выходил по вечерам. Что же делала Карелия?» Может быть, иногда она и уходила. Одна. Он не замечал. А теперь мы с Карелией. Нет, подумать, как трогательно. И это тогда, когда ее уже нет. Он, наконец, оделся и пошел по дорожке прямо туда, где только что закатилось солнце. Он шел очень долго, не сворачивая к гаражу, шел, пока впереди не засветились огни центра. И весь этот длинный путь он пытался вспомнить, уходила ли Карелия по вечерам, а если и уходила, то что при этом надевала. Но сама одежда не была для него доказательством достоверности ее вечерних прогулок. Нет, просто ему хотелось с предельной точностью увидеть, как его жена двигается по комнате и раздевается, и одевается, и все другое, и тоненькая фигурка жены послушно маячила перед ним в полутьме и все надевала и снимала все те одежды, которые действительно у нее были, а потом и те, что Сид придумал, но когда он подошел к самым первым домам центра, вдруг что-то словно оборвалось, и созданная его собственным воображением картина перестала ему повиноваться. Отделилась от плоскости его видений и двинулась ему навстречу, запрокинув голову и высоко подняв худенькие острые локти, как это делают женщины, когда им нужно что-нибудь застегнуть сзади на спине. Сид задохнулся и закрыл глаза. «Подумать только, ее больше нет. Нет ее больше, такой. Подумать только. Как будто об этом можно думать. Это если женщина вспоминает мужчину, она помнит его ум, его тело и душу его ума. Но когда мужчина вспоминает женщину, он вспоминает и тело ее, и ум, и душу ее ума, и душу ее тела. Ох, не то. Все не то. Только душу ее тела вспоминает он, если это была такая женщина, как Карелия. Разве это память мысли?» Сид приоткрыл глаза, глотнул, собираясь силами, чтобы снова пойти вперед. Странно, как ему не приходило в голову, что от Карелии еще что-то осталось, и это что-то, запаянное в капсулу чужого тела, живет и двигается, и скорее всего думает сейчас о нем. Малюсенькое такое что-то. «Ах, черт, что же ты сделала, Карелия, как же ты убила душу своего тела?» Он подумал еще раз, что малюсенькое что-то думает сейчас о нем, и часть прежней уверенности вернулась к нему. «Не разлюбила ведь, миленькая моя. Устала, не выдержала, а ведь любит. Решила спасать душу своего ума. Ты еще пожалеешь, миленькая моя». Он перестал думать об этом, малюсеньком, и вошел в центр уже совсем прежним. К нему подошла девочка и села рядом, положив локти на мокрую стойку. Сид скосил глаза и начал думать, поздороваться ему с ней или это излишне, и еще он понял, что не случайно забрел в этот тихий замызганный бар, а выбрал его потому, что здесь принято разговаривать с посетителями. Он был здесь не впервые, но до сих пор хозяин не высылал к нему никого. Было видно, что ему этого не надо. А сейчас вот подошла, совсем глупый ребенок, и округлые локотки под узеньким рукавом, намокшим снизу. «Один?» — спросила девочка, и носком туфли пошевелила теплую куртку Сита, валявшуюся на полу. «Один», — медленно ответил Сид. «Совсем?» — переспросила она. «Совсем», — сказал Сид, с трудом отлепляя губы от края стакана. «Какой?» — протянула девочка. «А почему ты один?» Сид вдруг подумал, что во всем цикле опьянения есть несколько минут, когда ты совершенно беззащитен, и кто угодно может влезть в тебя и вытянуть самое сокровенное, и ты сопротивляться не сможешь. Он совершенно точно знал это о себе и подозревал, что и у других так бывает. «Хочешь выпить?» — спросил Сид. «Нет», — сказала девочка, «очень горько, и я не люблю, и разговаривать трудно после этого. У меня ушла жена». Девочка положила подбородок на руки и стала смотреть на него широко раскрывшимися глазами. «Совсем?» Сид кивнул. «Стала другой?» — спросила девочка почти шепотом. Сид снова кивнул. «А это очень больно». «Да», — сказал Сид, хотя ему и в голову не приходило. «Как же это на самом деле люди становятся неузнаваемыми?» «Да, это так, словно с тебя сдирают кожу. И по голому мясу красят другой краской, чтобы не похоже было. А волосы наматывают. Ой, не надо, пожалуйста, а то я убегу, а хозяин...» «Ну да, она расплачется и убежит, а хозяин ее выгонит. И всем будет хуже. Вот что ты натворила, Карелия!» Девочка подняла куртку, встряхнула ее и положила Ситу на колени. Он машинально следил за ее движениями, безотчетно думая о том, что ни в чем она не напоминает ему Карелия. Хотя, если уж меняться, то именно так, до неправдоподобия, до парадокса, и ведь она еще любит его.

0: Там белые птицы.
1: Да, мы видели.
0: И снег.
1: Да, глубокий, вот досюда.
0: И звезды такие яркие.
1: Да, большие, сказала она.
0: А ты помнишь, какие именно?
1: Она покрутила головой, отыскивая то, с чем можно было бы сравнить звезды, ничего не нашла.
0: «Вот такие», — сказала она, отмеряя половину мизинца и показывая ему.
1: «Вот, они были такие яркие, что отражались в снегу», — горько сказал он.
0: «Наверное», — доверчиво согласилась она.
1: К середине этой ночи от него не осталось уже ничего прежнего.
0: Отрезвевший и опустошенный, он брел по бесконечным улицам окраин, отыскивая последние ночные бары.
1: Если ему попадалась отпертая дверь, он входил и, торопливо озираясь, находил ту, которая меньше всего походила на прежнюю Карели.
0: Тогда он подзывал ее и спрашивал себе вина, и говорил ей: «Холодно». И она отвечала: «Да, на улице холодно, но мы закрываем». И она спешила принести ему вина, и он, мучаясь раз от раза все больше, говорил: «Холодно, как на севере».
1: «Ты бывала на севере?»
0: Она подвигала к нему вино, расплескивая его на стол, и что-нибудь отвечала, но он продолжал: «Там были белые птицы, и снег, и звезды». Она снова отвечала ему что-нибудь, все равно что, и он, не в силах уйти, не задав этого вопроса, спрашивал: «А ты помнишь, какие это были звезды?» А потом приходилось вставать, и расплачиваться, и уходить, и он снова брел по затворенным от него улицам ночных окраин, и путь его был бесконечен. Издательство Всесоюзного общества знания. 1967 год. Читал «Искусственный разум» для радиофантастики.

Слушайте все, говорит Танатос. Изучая Вселенную, изучая глубину человеческих душ, я пытаюсь постичь сердце тьмы и алхимию скорби. Один рядит тебя в свой пыл, другой в свою печаль. Природа, что одному гласит свобода, другому тьма, покой могил. Меркурий, ты страшишь меня своею помощью опасной. Медас, алхимик, был несчастный, его еще несчастней я. Меняю рай на ад, алмазы искусно превращаю в стразы. Под катафалком облаков любимый труп я открываю, и близ небесных берегов ряд саркофагов воздвигаю.

0: SCP-058. Сердце тьмы. Объект номер SCP-058. Класс объекта. Кетер.
1: Особые условия содержания. SCP-058 следует постоянно содержать в изолированной камере размерами 5×5×5 метров. Стены должны быть сделаны из слоя армированной жаропрочной стали толщиной 3 метра, укрепленной снаружи слоем армированного бетона толщиной 10 метров. SCP-058 следует давать в пищу живую корову раз в 3 дня. Наблюдение должно осуществляться раз в 60 минут, когда SCP-058 спит, и каждые 15 минут, когда SCP-058 активен. Ни при каких обстоятельствах SCP-058 не должен покидать камеры. В камере SCP-058 должна постоянно осуществляться аудиозапись. Ни один из сотрудников не должен слушать SCP-058 более 30 минут за раз. В случае побега здание следует считать поставленным под угрозу, и должно быть задействовано ядерное оружие, расположенное на его территории. За время содержания в данной зоне SCP-058 послужил причиной смерти как минимум 149 сотрудников класса D и 14 агентов.
2: Описание. SCP-058 напоминает бычье сердце с четырьмя ногами, похожими на лапки членистоногих и используемыми в первую очередь для движения, и четырьмя щупальцами регулируемой длины, покрытыми бритвенно-острыми гребнями. На задней стороне, там, где у обычного органа располагается отверстие для верхней полой вены, находится одно острое жало. Щупальца SCP-058 могут хлестать на расстоянии до 3,2 метра со скоростью, достигающей 320 км в час. SCP-058 настроен крайне враждебно и будет использовать любую предоставленную возможность, чтобы нанести повреждения окружающим. SCP-058 показал высокую травмоустойчивость, так что приближаться к нему следует с осторожностью, даже тогда, когда он выглядит явно небоеспособным.
1: SCP-058 очень подвижен и способен молниеносно передвигаться как по горизонтальным, так и по вертикальным поверхностям. Зарегистрирована скорость, достигающая приблизительно 90 км в час, когда объект двигался короткими рывками, покрывая расстояние более 200 метров. Также объект способен разгоняться с нуля до 90 км в час менее чем за 2 секунды. Щупальца используются для выигрыша в силе и устойчивости, а также для перемещения на другие поверхности с высокой скоростью. SCP-058 говорит человеческим голосом, хотя в его физиологии не было замечено голосовых органов. Его тон и акцент характерны для пожилого британца с небольшой шепелявостью и низким голосом. SCP-058 говорит постоянно, независимо от условий. Даже во время атаки голос и темп речи SCP-058 не изменяются. В речи SCP-058 отсутствует видимая взаимосвязь с событиями, людьми и местами нахождения SCP-058. Слушай интервью 058-04.
3: Замечание. Первое столкновение с SCP-058 произошло в зоне, где он появился из SCP-058 был настроен крайне враждебно и выглядел очень возбужденным. Сначала SCP-058 атаковал зону, что привело к смерти лиц из профессорско-преподавательского состава и агентов. После этого SCP-058 напал на близлежащий город, в результате чего погибло более горожан и было разрушено 70% городских зданий. Анализ, проведенный впоследствии, определил, что большинство смертей наступило из-за пожара и связанных с ним травм. Пожар, в свою очередь, начался из-за широкого рассеивания жидкости, которую SCP-058 выпрыскивал из своего жала с высокого здания. Также это послужило причиной разрушения большинства зданий. SCP-058 было причиной только 8% от общего числа смертей, главным доказательством чему послужило
4: данные удалены.
3: SCP-058 в конце концов был раздавлен кирпичной кладкой, рухнувшей на него с крыши здания, и обезврежен. После этого SCP-058 был извлечен из-под обломков и доставлен в при помощи агентов и мобильных оперативных групп. SCP-058 на 3 недели поместили в и за это время он почти не предпринимал попыток движения, что объяснялось как физическими повреждениями, так и во время первого инцидента. Тестирование в этот промежуток времени было ограничено, поскольку уровень опасности SCP-058 считается высоким даже тогда, когда он ослаблен. SCP-058 вырвался из камеры во время того, как его пытались перевести в зону содержания SCP, что привело к множеству смертей и ранений. SCP-058 в конце концов был обезврежен агентом, которое придавило SCP-058, переехав его танком «Абрамс-М1». После этого SCP-058 был обездвижен и доставлен в милитаризированный биоисследовательский участок 14.
5: Интервью 058-04.
6: SCP-058. Мне снились чудеса королевы, которая жила в сердцах полных любви и молчаливой заботы о всех стариках, которые, как я знал, были когда-то родными мне.
5: Доктор Джонстон.
7: Как вас зовут?
6: Бесконечное страдание — это скорбь невежественных людей, которые никогда не нуждались в том, чтобы заглядывать в свои сердца, и видели только богатство бедного мира, позволяющего сдирать кожу собственной спины ножевыми ранами серебряной и жестокой радости.
7: Откуда вы?
6: Кошмар — это сон безымянной улитки, ползающей по минному полю и по останкам оленей и королей.
5: Сотрудник D-067.
8: Это какое-то дерьмовое...
6: ...всех настоящих мерцаниях, которые разделяются по желчи новорожденных язв, мгновенное тепло, материнское молоко во снах, когда ничто не было выше.
8: Отпусти его! Отпусти его!
6: Солнце стучит, как барабан во всех сердцах. Слышите ухо шума. Чувственное побуждение похоти — это вся гарантия, которая вам нужна, чтобы знать ценность жизни.
5: Конец протокола.
4: Радио фантастики.